0: получила подтверждение в виде численных расчетов, то есть математические модели Земли и планеты Тея, которая по размеру примерно соответствовала современному Марсу, то есть раз в 10 уступала нашей Земле по массе. И удар Теи вскользь, касательный удар по математической Земле, действительно выбивал немалое количество вещества на орбиту, и из него часть выпадала обратно на Землю, даже большая часть. Но примерно 1/100 оставалась на орбите в виде диска, и потом из диска формировалась Луна. То есть математика, механика, физика, можно сказать, подтверждала эту гипотезу. Гипотеза стала очень популярной и долго держалась, так сказать, в топе. Остальные гипотезы уходили в тень, хотя астрономы, и, кстати, в нашей стране особенно активно, продолжали их развивать, находили свои аргументы, но гипотеза вот этого сильного мега-импакта, она, в общем, в большинстве учебников сегодня присутствует. Ну, время идет. С Луны привозят новые образцы грунта. Их привозили и советские космические аппараты, и китайские космические аппараты. И сегодня аналитическая химия уже на таком уровне, что можно не просто химический состав лунного грунта, а изотопный состав отдельных элементов рассматривать. И оказалось, что, например, изотопный состав кислорода, у кислорода есть три даже стабильных изотопа, О16, 17, 18, ну, 17 и 18 в очень малом количестве, но они как маркеры показывают происхождение вещества. Оно одинаковое, это два куска из одной, так сказать, партии, или это два совершенно разных тела, сформировавшихся в разных условиях. Что вы думаете? Изотопный состав лунного вещества – практически неотличим от изотопного состава земной коры. Это настолько поразительно, ведь то тело, которое прилетело и ударило по Земле, ну, оно же не могло иметь точно такой же состав, как и Земля. Оно формировалось где-то, ну, может быть, не очень далекой, но все-таки в другой области Солнечной системы, в других условиях. Одним словом, возникли сомнения в гипотезе Теи. Может быть, все-таки она не совсем правильная. На помощь пришли модификации этой гипотезы. А именно, недавно ученые немецкого института геофизики предложили вариант. Тея была не совсем планетой. Это было ядро небольшой планеты. Железо-никелевый такой снаряд, не очень большой, но очень плотный, крепкий. Примерно размером в 1000 километров, ну, как планета-карлик Церера. Но, ударив по Земле, этот космический снаряд сам не разрушился, а ушел в недра нашей планеты, кстати говоря, вошел в состав ядра нашей планеты, но выбил вещество земной мантии. По сути, Луна – это чистое земное вещество, которое было выброшено в результате удара вот этого железного снаряда космического по имени Тея. Правда, представить себе происхождение такого гигантского железного астероида, чисто железного, довольно сложно. Но модель есть модель. Если она хоть что-то объясняет, это путь к дальнейшей работе. Дальнейшая работа происходит. Ученые смоделировали разные варианты. Откуда могла бы прилететь Тея, как бы она могла ударить по Земле и что она могла бы принести в состав земного шара. Дело в том, что происхождение наших водных пространств, ну, Мирового океана, тоже до сих пор не совсем понятно. Если был мегаимпакт, то есть мощный удар, он должен был так разогреть земной шар, что вся вода должна была испариться в космос, Земля должна была высохнуть. Более того, испариться должны были даже и другие некоторые элементы, ну, например, углерод содержащий, они довольно легко испаряются. А может быть, Тея принесла в состав Земли новое углеродистое вещество? И вот эта гипотеза сейчас обрабатывается математически, и даже находятся варианты, как богатое углеродом тело, а богатое могло сформироваться только далеко от Земли, где-нибудь в районе Юпитера. Под действием притяжения к Юпитеру и к Сатурну было брошено в сторону Солнца, вот сюда, во внутреннюю область Солнечной системы, где Земля движется, ударило по Земле, растворилось в Земле и не только способствовало происхождению Луны, но и принесло на Землю богатое углеродом вещества, которое дало толчок к развитию жизни. Вот как все теперь замешано. Еще и жизнь может благодарить космос за этот мегаимпакт.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Но не так все просто, считают некоторые ученые. Например, российский, а ныне американский ученый Николай Горькавый считает, что мегаимпакта быть не могло, вот по какой причине. Мы раньше считали Луну совершенно сухой. Ну а в самом деле, если ее вещество было распылено в космос вокруг Земли и некоторое время летало в вакууме, то из него все пары воды должны были улетучиться. И когда это вещество собралось в Луну, шар лунный должен был быть лишен воды совершенно. Долго так считалось. Но потом, кстати говоря, с помощью российских приборов, летающих на не наших спутниках, было обнаружено довольно большое количество водосодержащих минералов в верхнем слое лунного грунта. Ну, появилось предположение, что это благоприобретенная вода, то есть летят потоки протонов в виде солнечного ветра, внедряются в верхний слой лунной атмосферы, там отщепляют кислород от минералов, а его всегда много в составе минералов, кислород есть, протоны есть, то есть ядра водорода, получаются молекулы воды в тонком слое лунного грунта. Но недавно выяснилось, что не только в тонком слое. В образцах лунного грунта были найдены кристаллы, которые могут родиться только в недрах Луны, кристаллы циркона. И в них довольно много воды. Значит, вода есть и в недрах Луны. Тут Николай Горькавый говорит, мегаимпакт не привел бы к такому богатому содержанию воды в недрах Луны. А что могло бы быть? А мог бы быть множественный импакт, то есть множественное соударение Земли с большим количеством сравнительно крупных тел. Тогда каждый такой удар не сильно нагревал Землю, не сильно разогревал бы выброшенное вещество, а некоторые его куски просто целиком могли взлетать в космос и даже не сильно нагреваться. Содержание воды в них было бы такое, как в земном грунте. И потом войти в состав Луны. Теория Горькавого довольно аккуратно манипулирует процессами небесной механики и геофизики. То есть учитывает не только состав вещества, но и его последующее движение по орбите вокруг Земли. Это тоже непростое дело. Выбросив камень с Земли, вы либо заставите его при небольшой скорости выброса обратно на Землю упасть, либо при большой скорости выброса покинуть окрестности Земли и улететь вдаль. А вывести на круговую орбиту вокруг планеты не так-то легко. И Горькавый решает эту задачу, он опытный небесный механик. И вот теперь уже второй вариант ударного зарождения Луны мы имеем. Либо мегаимпакт, либо мультиимпакт, ну, то есть множественное соударение. Чего мы будем ждать в будущем? Мы будем ждать хороших образцов лунного грунта с глубины. Ведь пока в руки земных исследователей попали только верхние слои Луны. А нам интересно посмотреть, что там внутри. Для этого нам надо либо провести буровые работы на Луне, но это довольно затратно, либо проникнуть в лунные подземелья, а входы в них уже найдены. На фотографиях с орбиты окололунной уже видны вертикальные колодцы, пещеры, которые ведут, скорее всего, в горизонтальные пещерные проходы, где можно попасть на достаточно большую глубину и найти первозданное, не испорченное ни солнечным ветром, ни космической радиацией вещество Луны. А может быть, это вещество Луны, которое сформировалось из вещества Земли и планеты Тея. Вот как все сложно. Вообще восстановить историю Солнечной системы будет нелегко. 4,5 миллиарда лет. За это время многое изменилось. Но, как видите, шаг за шагом мы прочитываем эту историю. Кстати говоря, исследование лунных пещер может привести нас к совершенно замечательным и неожиданным открытиям в направлении поисков жизни. Кто сказал, что Луна – безжизненное тело? Да, на поверхности Луны нет жизни и быть не может, потому что там радиация. Но под поверхностью Луны, уже на глубине нескольких метров, в лунных пещерах, тем более, радиации нет, она не проникает сквозь лунный грунт. И там могут быть не только углеродсодержащие вещества, не только вода, которую на Луне мы уже нашли, ну, пока в виде льда, но и живые существа. Почему нет? А тем более интересно было бы понять происхождение жизни на Земле, потому что метеоритная бомбардировка и на Луне, и на Земле была очень активной в первые миллионы лет жизни наших двух планет соседних. И я знаю, что некоторые биологи видят как толчок к развитию жизни именно метеоритную бомбардировку. Я рассказал вам про мегаимпакт, про мультиимпакт. Но вообще говоря, импакты, то есть удары по поверхности Земли, происходят и сегодня. А в первые миллионы лет жизни нашей планеты они происходили регулярно, в большем количестве. И, к сожалению, следы их не остались в виде метеоритных кратеров. Земля очень живая планета. У нас поверхность все время обрабатывается дождями, ветром, движением коры земной, плавнием материков, континентов на поверхности мантии. Так вот, единственным фактом, который может быть связан с древней метеоритной бомбардировкой, может быть наличие жизни на Земле. Потому что в метеоритах уже находятся протомолекулы жизни, например, аминокислоты. Метеориты ударами своими создают такие химические реакторы на некоторое время. Удар метеорита локально разогревает земную кору, и потом в этих условиях химические реакции идут намного быстрее. Ну, мы знаем, тепло стимулирует химические процессы, и очень быстро могла продвигаться химия жизни именно в тех местах, куда ударяли метеориты по земной коре. Очень интересно исследовать бы этот процесс на планетах, похожих на Землю. Ну, например, на Марсе и на Луне, а может быть даже на Меркурии. Вы удивитесь, но сегодня Меркурий уже не кажется нам такой безжизненной планетой, как еще несколько лет назад. И когда мы смотрим на Меркурий и видим его поверхность, избитую метеоритами, то надо понимать, там тоже есть условия для жизни, там тоже есть благоприятная температура под грунтом, и вполне можно ожидать развития меркурианской жизни там, в глубине его коры. Таким образом, Луна, Земля и планеты, похожие на Землю, они все более или менее объединены процессами взаимных ударов, ударов космических объектов по их поверхности. И это формировало не только их внешний вид, но, может быть, и условия в их недрах, и не исключено, что и развитие жизни на этих планетах.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вновь в эфире «Большая наука, великая в малом». Воистину будем сегодня говорить о великом в малом. Мы будем говорить об информации, о понятиях информации в физике, в экономике, в информатике, в IT-технологиях. И у меня в гостях два замечательных специалиста, которые непосредственно связаны с данной проблемой. Это Ратников Федор Дмитриевич, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории методов анализа больших данных, Big Data сейчас говорят, факультета компьютерных наук Высшей школы экономики. У нас в гостях Анатолий Николаевич Козырев, доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук, я продолжу, заведующий кафедрой экономики и интеллектуальной собственности Московского физико-технического института. Значит, уважаемые коллеги, понятие информации пришло к человечеству давно, как я понимаю, и слово «давнее», но уже наука это слово стало где-то вот с 40-х, 50-х годов прошлого столетия. Собственно, 70 лет назад, все 70 лет вот этой вот науки. Понимаете, ведь получалось все вот что, что наши представления об окружающем мире были связаны с материей, пространством, с энергией, с частицами. И вдруг появилось такое как будто нематериальное понятие, описывающее системное взаимодействие в природе и в человеческом обществе. И оно получило количественное обоснование вот с началом информатики. И вот, коллеги, у меня тогда вот такой вопрос будет. Что такое информатика, что такое информация, и как мы к этому пришли, к сегодняшнему дню, с чего все началось?
1: Ну, если что такое информатика, то коллеги. А если что такое информация, я...
0: А вот давайте вы и начните.
1: Ну, информация, понятие старое, но возвращаясь к 40-м годам, прошлого века. Это определение, которое ввел Клод Шеннон. Он занимался передачей по телеграфу, и его интересовала пропускная способность каналов связи. У него поэтому информация – это энтропия, мера неопределенности. Самый маленький кусочек информации – один бит. Вот да или нет. Дальше Винер занимался кибернетикой. Он взял другое. Информация – это уменьшение энтропии, то есть уже с положительным знаком. Ну а дальше это огромное количество разных определений, претендующих на научность. Я думаю, об этом поговорим потихоньку. Я даже думаю, что...
0: Можно ли сказать такую вещь?
1: Раз больше сказать.
0: Можно ли сказать такую вещь, хотя бы на пальцах привести к общему пониманию, по крайней мере, в нашей вот маленькой аудитории, привести к пониманию, как связаны энтропия физическая и энтропия информационная, вот как вот их можно воспринять на пальцах?
1: Ну, как физическая, не знаю, а информационная, вот монета фальшивая или не фальшивая? Вот, да, нет, вот оно, пожалуйста. Если вы знаете, какая... Вы владеете этой информацией или...
0: Стакан полон, стакан пуст.
1: А вот с этим уже хуже. Это уже разные слова об одном и том же. Вот фальшивое «да» или «нет» – тут один бит. А стакан полон, стакан пуст – это игра уже начинается. И, кстати, в области информации их много. Мы еще придем и со шпионажем, и с прочим. Это на самом деле очень интересно. Я... Может быть, пока замолчу, чтобы мы говорили по очереди.
2: Давайте. Я бы сказал, что информация описывает объекты путем разделения. Красное, синее. Вот это уже информация. Количественно энтропия данных определяется, сколько разных объектов мы можем разделить, мы можем описать. Красный – легкий шар. Черный – тяжелый куб. Мы имеем три измерения. Причем в каждом измерении, собственно, еще много степеней свободы. Вот. То есть, таким образом, вот простую фразу можно перевести в числа. Мы выбрали один объект из такого-то количества возможностей. То же самое и в физике. Собственно, энтропия, допустим, энтропия в газе, сколько у нас имеется разных комбинаций молекул газа. Таким образом, мы черный куб связываем с энтропией в газе.
1: Вот физическое появилось.
0: Физическое. То есть можно ли сказать, что информация – это, в конце концов, будет мера нашего знания о системе или нет?
2: Я думаю, нет.
1: Нет.
2: Потому что информация, она может быть истинной, может быть ложной. Вот информация, она абстрактна. Несет она знания или, наоборот, она выводит в сторону. Это другое измерение.
1: Да, абсолютно согласен. И на эту тему даже... Ну, есть такой шуточный пример. Вот Штирлиц передает данные о том, как устроена немецкая подводная лодка. Передает, а в конце он должен слово из трех букв сообщить, которое означает, что все правда, ну, или наоборот. И вот он всю информацию передал, начал передавать слово, две буквы прошло, третье нет. Сколько информации он передал?
0: Ноль.
1: Нет, но канал связи был забит. Информации очень много. А достоверность ее, это, может быть, он под пытками это делал, а потом вот специально
0: не добавил третью букву, значок,
1: чтобы или один бит в ней. И все. И уже нельзя использовать.
2: Я хочу заметить, что именно для борьбы с такими случаями, которые, естественно, происходят сплошь и рядом, и не потому, что информацию выдают под пытками, а просто из-за технических проблем. При передаче информации обычно передают некую избыточную информацию. И в данном случае могли бы передать три буквы, но при этом третья буква там должна быть обязательно посередине между первой и второй. И в этом случае, после того, как эти три буквы переданы, можно проверить, что все было передано правильно. Но если, допустим, первая буква потерялась, еще все равно по второй и третьей мы можем извлечь информацию о первой букве.
0: То есть информация сама себя...
2: Информация сама себя перепроверяет.
1: Ну, да, это избыточная информация.
0: Да.
1: И более того, даже больше нужно. Вот сейчас витает в воздухе идея о цифровке культурного наследия. И дальше надо хранить в этой цифровой форме. Причем некоторое время назад считалось, что это очень легко, что диски будут вечны и прочее. Сейчас известно, что разрушаются диски с информацией быстрее, чем даже кинопленка. Особенно вот та горючая кинопленка, она стойкая довольно. Ну и тогда что? Тогда разрабатываются технологии, как хранить. То есть три цифровые копии. Они в битах. То есть мало того, что эта информация художественная, еще вот эти вот «да-нет». И код выбирается, сумма так называемая. Делается три экземпляра, у каждого сумма, а потом проверяется. И время от времени нужно перезаписывать и восстанавливать как минимум по двум совпадающим. И тогда есть шанс, что будет храниться, ну не то чтобы вечно, но очень долго. Вот такие вещи, они уже чисто...
0: И это все связано с тем, что этим должны заниматься люди, или в конце концов автоматизировать можно, да, все это дело?
1: Ну, автоматизировать, видимо, можно, но получается очень сложно.
0: То есть система записи, система контроля записи, система контроля записи.
1: Не совсем. Делаем три экземпляра, у каждого есть контрольная сумма.
0: Это, да?
1: И сравниваем эти суммы. Если один испортился, два другие покажут, что именно он испортился. Потому что вероятность, что совпадут контрольные суммы у двух...
0: Ничтожно, совершенно.
2: Я работаю в физике высоких энергий, работаю на Большом адронном коллайдере. И мы обрабатываем огромное количество данных. Вообще интересный факт, вот сколько у нас данных, сколько у нас информации в мире?
0: Страшный вопрос, ну-ка ответьте.
2: Нет, я на него отвечу. Если исключить информацию в мейлах, в деловых мейлах, потому что это на самом деле основное количество информации.
0: Деловые переписки, да?
2: Деловую переписку. Останется порядка 200 петабайт информации, то есть 200 тысяч терабайт.
0: Всего?
2: Один петабайт помещается в один рэк в стойке. То есть всю эту информацию мы легко умещаем в этой студии. Один момент. А второй...
0: Я чувствую, вы идете к «но».
2: Нет. Я веду поступательно. Вот информация Большого адронного коллайдера – это наибольшее количество информации в физике. Это порядка 50 петабайт.
0: Это и управляющая информация, управляющая система, или это только данные только эксперимента?
2: Данные экспериментов. Управляющая система, там информации мало на этом уровне. И Мы разрабатываем системы, которые хранят эту информацию достаточно надежно. Причем, ну, разрабатываем, это не есть наша прямая профессия, то есть мы разрабатываем, потому что это нам нужно. И то, о чем вы говорили, это делается. Делается более-менее автоматически, существует система. Действительно, мы храним информацию, конечно, в нескольких копиях, там, обычно где-то в 10 копиях, причем эти копии распределены по всему миру. То есть мы защищаемся от случая, если там в какой-то стране будет землетрясение, и компьютерный
0: или
2: центр полностью погибнет.
0: Или хакер случится. Или хакер случится какой-нибудь.
2: С хакерами ситуация чуть сложнее, поскольку система хранения действительно она автоматически. И если хакер что-то испортит в одной, это может сам распространиться на другие реплики. Поэтому это тот момент, куда мы должны вложить наши интеллектуальные ресурсы. Как бы не оставлять все автоматом. Мы должны следить за тем, что происходит сами.
0: Коллеги, у меня есть совсем исходный вопрос. Недавно я читал книгу, и чтобы не делать ей рекламы, я не буду говорить автора. Автор из Соединенных Штатов и автор латиноамериканец. Книга называется «Информация управляет миром». Мне она страшно не понравилась, вот чем. Сейчас я как раз и задам вопрос, чем именно она мне не понравилась. Автор исходно считает, что информация существует вне живой природы, вне живого, что она управляет и миром неживой природы. Значит, раньше мы действительно, я с этого и начал, раньше мы думали, что есть, ну, энергия, есть частицы, есть поля и так далее. То есть некая физическая сущность. И я предполагал, всегда я предполагал, собственно, у Шеннона, Клода то же самое было, что информация – это наш способ описания внешней системы. Ну, теперь и внутренней системы и так далее. Это способ описания. И, допустим, сигнал, возмущение в природе, ну, вот, допустим, где-то гремит гром. То есть для камня это никакая не информация. Информация это будет для нас, потому что я декодирую возмущение воздуха, как гром, значит, где-то идет дождь. Для меня это информация. Для камня это не информация. Вот, скажите, вы люди, которые живете, ну, вот, идеями информации, есть ли информация в неживой природе? И тогда пойдем дальше к живому.
1: Я бы засомневался, потому что энтропия существует.
0: Да.
1: Если информация – это энтропия, то все. Получается, что
2: я полностью согласен. Да, то есть, в принципе, конечно, это проблема наблюдателя. То есть известная проблема физики – влияние наблюдателя на систему. В отсутствие наблюдателя эта информация бесполезна. Она есть, но ее не использовать. Но в том, что энтропия воды в этом стакане объективно, независимо от того, сидим мы вокруг нее или нет, это безусловно.
0: Клод Шеннон, насколько я припоминаю, ведь вот что он сделал. Он предположил, что обязательно для появления информации есть некое возмущение, есть кодирующее устройство, есть передающее устройство с шумом, есть декодирующее устройство. Вот это его первая схема, насколько я понимаю, была. Вот. Так вот, понимаете, в чем дело? Никто не кодирует сигнал, вот молния и гром. Это возмущение физическое. И только мы можем знать в описании, что это возмущение, сжатие воздуха, вот, который до нас доходит, это становится сигналом. Сигналом, который несет информацию. Это для нас информация, а ее нет. Энергия есть объективно, потому что камень падает с горы. Камень есть объективно, материя, потому что он скатывается с горы.
1: Вы уверены?
0: Да. Я получил об этом информацию.
2: Мне кажется, то, что вы говорите, похоже на то, как мы, допустим, описываем вектор. Вот есть вектор в пространстве.
0: Да.
2: Палочка со стрелочкой, как меня учили в школе. И у него есть три координаты. Координаты зависят от системы отсчета. Мы можем менять, координаты поменяются. Вектор не изменен. Вектор – это объективная реальность. Вот в вашем примере гром – это вектор. То, что мы считываем звук – это координаты.
1: Ну, координаты – это переход к аналитической геометрии, это обычно.
0: Ну, конечно, вы меня не убедили. Я декодер. Да? Я.
1: Нет, ну, конечно, все в контексте. Вот даже проследить историю применительно к экономике. Вот было определение Шеннона – энтропия. Виннеру оно не показалось удачным. Он сказал, что это уменьшение энтропии. И, казалось бы, хорошо исправил. И в экономике информация исключительно как ценный продукт. А вот в современной экономике, когда постоянно идет реклама, постоянно идут вбросы, там всякие боты и прочее, понятно, что информация, как правило, запутывает. То есть в основном это сбивающее с толку. И тогда вот уже Свейбе, Карл Эрик Свейбе, я думаю, не страшно его рекламировать, он как раз пришел к выводу, что все-таки в современной экономике правильное определение – это по Шеннону. Виннер хуже, ну а те, кто по дом, это вообще уже мусор. Но есть определение Колмогорова еще, очень интересное, кстати.
0: Скажите.
1: А я не буду, оно сложно, оно через алгоритмы. Но я лучше образ скажу. Вот Колмогоров подходил ритмически. И образ у него такой, в научной статье. Вот есть, допустим, две карты, которые описывают одну и ту же местность. И говорить о том, что в одной из них больше информации, чем в другой, можно в том случае, если это больше относится к местности. Вот если там более качественные шрифты, есть какие-то узоры, это не имеет отношения к местности, это не информация. А вот то, что касается местности, можно это на языке математики передать, но это будет сложновато.
0: А идея понятна,
1: идея
0: это
1: понятна, да. И тогда это уже, вот, скажем, карту передали, если ее в цифровой форме передавать, это огромное количество битов. А если только то, что касается местности, то это очень немного.
0: А теперь давайте перейдем к экономике. Вот на самом деле мне самый интересный вопрос, который для меня интересен, и, возможно, он интересен и нашим зрителям. Скажите такую вещь. Можно ли, исключив понятие информации, говорить об экономике, ее управлении, самоорганизации и так далее?
1: Не, ну, конечно, нет.
0: Тут вообще нельзя. Тут
1: даже
0: потому
1: не
0: что все... Да, ну, я, это вопрос был такой, чтобы вы сказали так. Значит, я просто что хочу сказать. Каким образом вот эти каналы, которые... Мы сейчас будем говорить об экономике, раз мы о ней заговорили. Сколько каналов должно быть, как они должна ли быть избыточность, должна ли быть обманность тогда, шум. Вот как это вот действительно воспринимается все поле экономики, которое питается вот информацией? Больше ничего нет. А потом я вас спрошу про волны Элиота, еще что-нибудь вот такое вот.
1: Я не хочу про волны Элиота. Мне гораздо интереснее про кино и про экономику.
0: Давайте,
1: кино,
0: давайте.
1: Да. Но я слишком много говорил, пусть... Федор Дмитриевич, да. Он высшая школа экономики?
2: Да. На самом деле, это все-таки факультет компьютерных наук высшей школы экономики.
0: Давай.
2: Мне хотелось заметить, что информация – это почти что эквивалент цивилизации. Если мы выкинем информацию из поля, цивилизация потеряет смысл. Цивилизация – это есть процедура наследования информации, накапливания и... использование информации, начиная с древних,
0: времен, это когда коллективная не... память, это коллективное, да, размышление.
2: Абсолютно, абсолютно верно. Действительно, есть серьезная проблема качества информации, которая именно в последнее время возникла в связи с развитием технологий. Раньше информация хранилась, допустим, в бумагах, в рукописях там, в начале, потом в фолиантах, потом в книгах где-то. И был, по причине того, что фиксация информации была сложна, только исключительно отборная информация, первосортная информация. Да, абсолютно верно. Информация сильно фильтровалась. И это происходило до недавних пор, когда публикация информации стала практически бесплатной.
0: И передача.
2: И передача, да, информации стала бесплатной. И сейчас, по-моему, очень, очень серьезная проблема в обществе, каким образом разделить информацию, которой можно доверять, проверенную, хорошую, которая, собственно, есть достояние цивилизации, от чего-то временного, сиюминутного, может быть, даже обманного, по какой-то причине вброшенного. Я вижу проблему, я не знаю качественного решения. Например, мы занимаемся, делаем эксперименты, и наши эксперименты не открывают данные. Мы их используем только сами. Нам говорят, почему вы это делаете? Вы работаете на деньги налогоплательщиков, все имеют право доступа к этой информации. И мы принимаем этот аргумент, но мы понимаем, что если мы откроем эту информацию, эта информация очень, очень сложная. Для того, чтобы ее интерпретировать, нужно знать много-много-много. Народ начнет ее интерпретировать, всегда найдутся энтузиасты. Причем это энтузиасты ну, будут, ну, это специфический народ, и мы получим вал выводов из этой информации, которые будут на самом деле неправильные. И в результате мы получим, мы как, допустим, как коллаборация, как физики, получим для себя проблему, что мы должны будем эту информацию каким-то образом обрабатывать, ее опровергать. Если мы этого не сделаем...
0: Как борьба с лженаукой, да?
2: Да. Это даже не лженаука.
0: Ошибочная.
2: Вот. И если появляется ошибочная информация в нашей области, это наша обязанность ее опровергать. Но мы опасаемся, что у нас просто не хватит сил. Поэтому вот мы идем на такой не очень популярный шаг, мы просто эту информацию не даем.
0: Занавес опускаете, да. Некий, да.
2: Да. Да, это вот наш собственный способ, как нам бороться за чистоту информации.
0: А теперь скажите, ведь фактически вы заговорили о том, что буквально 2-3 года по-настоящему вслух стали говорить о big data, о больших данных, из которых нужно как сито просеять. Вот мука пройдет, а вот жмых, там вот вся эта ерунда останется.
1: Ну, это
0: вот
1: на как... самом деле гораздо больше лет.
0: Я сказал, модно, я не знаю.
1: Модно стало больше, сейчас, конечно, это на самом деле давно. И, кстати, это касается не только физики,
0: Расскажите.
1: Архивы, наши архивы. Я с этим немножко касался, поскольку работал в РГГУ как раз, ну, это бывший архивный, как раз в защите информации. Так вот, архивы наши русские, большая часть описаны в стопке по первому листу. То есть даже архивисты не знают, что там находится. Но это такая уже совсем информация. Непонятно, что там есть и о чем. А есть информация очень чувствительная. Вот многие факты, многие документы до сих пор засекречены. Вот недавно Путиным принято решение о рассекречивании большого количества документов. И я думаю, что это связано как раз с информационной войной. Это берегли, потому что информация, она очень такая, может быть, для многих будет обидная, для кого-то катастрофическая. Ну, последнее, что я смотрел сам, это сведения, документы о убийствах советских солдат армии Краевы в тылу наступающей Красной Армии. Вот она информация, которая не могла быть опубликована во времена, когда Польша считалась другом. Сейчас вот решили приоткрыть немножко. Но это на самом деле, я думаю, не самая такая
0: тяжелая информация. Тяжелая,
1: да, есть гораздо более тяжелая. Но все-таки хочется к более веселым вещам вернуться. Вот как гром, камень падает. Здесь очень интересно, вот как человек воспринимает информацию на самом деле. Ведь это тоже вопрос очень сложный. Например, зрительная информация. Сейчас я совсем недавно видел работу английскую, где зрительная информация, оказывается, раскладывается на образ, цвет, движение. Причем они идут несинхронно, обрабатывается, а потом из них складывается. И очень значительную часть...
0: То есть что распараллеливается, да, вот этот парасигнал, да?
1: Глаз воспринимает, то распараллеливает, потом обрабатывает,
2: идет,
1: а потом собирает.
2: По разным каналам.
1: И да, при этом потом... очень важно, что находится в мозгу. Это тот самый декодер, как вы говорите. Причем это декодер, который человек не придумал. Он у него существовал всегда.
2: Нет, он... На самом деле, я думаю, он выработался,
0: в детстве. Да?
2: Эволюционно выработался механизм, который в детстве при обучении создает...
1: Ну, какие-то образы, конечно, создают на том, что в детстве, но обезьяна, она как?
2: Обезьяна примерно такой, тоже с точки зрения визуального ряда примерно такой.
0: Рельсы заложены генетически, а уже сам паровоз формируется...
1: Да, как он это делает? Это на самом деле большая загадка. Вообще, вот количество нейронов в мозгу, сколько миллиардов? Я не помню, 20 или 50? По-моему, 20. То есть, ну, примерно столько, сколько... память у всех компьютеров мира современных. Вот это примерно тот же порядок.
2: Дело в том, что количество нейронов в мозгу не есть характеристика интеллектуальной способности, поскольку иначе бы слон был бы самым умным.
1: Нет, количество нейронов, оно количество...
0: Еще связей, конечно.
2: И даже количество связей у слона больше.
1: Там, ну вот, это на самом деле означает, что непонятно, как это... как это работает, это гораздо сложнее оказалось, чем думали, пока не полезли в мозг как следует. Но еще есть одна сторона, есть такая наука сейчас, нейроэкономика, которую страшно не любят.
0: Еще раз, нейроэкономика. Первый раз слышу. Ну, я слышу первый раз. Big Data слышал. Вы меня Big Data слышал, а нейроэкономика.
1: Это тоже такая штука. Влезли сначала психологи в экономику, это нормально, а потом влезли нейрологи. Ну и стали одевать человеку на голову шлем, мерить там разные токи и смотреть, как он реагирует на всякие раздражители, удовольствия, когда его пугают, что-то показывают, какие-то картинки.
2: Экономика-то причем.
1: Да. А дальше можно вместо того, чтобы давать нормальные продукты, ему прям сигнал посылать. И он будет счастлив.
0: Он будет думать, что он ест пирожное, да?
1: Будет думать, но ну, пирожное не пирожное, но он может там испытывать такие ощущения, как инфекция и прочее. И он будет доволен, ну, некоторые, по крайней мере, кто-то может быть наоборот. И там очень тонко играть, где еще сознательный выбор, а где такой. Но это не все. Я на самом деле еще одну вещь скажу. Вот такой знаменитый режиссер, как Бергман, говорил, что кино, как и музыка, должно проникать прямо в сердце, минуя промежуточную посадку в мозге. А он элитарный. То есть как будто бы элитарное кино апеллирует к интеллекту, в отличие от массового, которое прямо к физиологии. А вот поди ты, великий режиссер считал, что он апеллирует прямо к эмоциям, прямо.
2: Ну, казалось бы, это определение искусства.
1: Нет, правильно,
2: нет,
1: да,
2: вот это определение искусства. Это то, что идет,
1: то, что идет напрямую. А тогда «Черный квадрат» – это искусство или нет? А тогда современное искусство, ну или авангард. Вот «Черный квадрат» – это художественное произведение или Малевича? «Черный квадрат»
2: Малевича. Да, конечно. Для меня, безусловно.
1: Он вам прямо в сердце?
2: Да. Да, абсолютный восторг.
0: Минуя мозг, это точно.
2: Абсолютный восторг, самая квинтэссенция минимализма.
1: Ну, нет, у меня другое.
0: Да,
1: на самом деле это он висел, изначально это была иллюстрация, висела в красном углу вместо иконы в спектакле «Смерть солнца». И там это был некий поступок. Вот это имело смысл, на самом деле. Причем смысл довольно страшный. А тут вот теперь это просто объект искусства, ему поклоняются. А почему? Это тоже не банальный вариант. Может быть, потому что научились, вот как вы говорите, ребенок в детстве приучается, вот вы приучились.
0: Виталий Николаевич, свяжите с понятием информации. Вот это вот.
1: А вот, что проникает? Вот видит мой коллега черный квадрат. Ему в мозг проникает информация?
0: Ну, конечно.
1: Декодируется?
0: Ну, конечно, да.
1: А какая информация? Важны мазки или важен именно квадрат, вот минимализм? Вот что проникает? Минимум, вот квадрат, именно черный, никаких оттенков, или что-то более сложное?
2: Я думаю, что это, ну, это зависит от восприятия, безусловно.
1: Ну вот да, я думаю, да, что там гораздо больше играет то, что внутри.
2: С точки зрения информации, я хотел рассказать, что человек имеет способность информацию переопределять у себя. Но в качестве примера мне рассказывали интересные способы, как людей, принципиально невидящих, давали им возможность видеть. Каким образом? Им сигнал, ну, грубо говоря, сигнал с видеокамеры передавали на подушечки пальцев электрически. То есть их тренировали.
0: Это не в одну точку, это много точек, естественно.
2: Да, информация была довольно грубая, потому что точек немного. Но в результате, после определенной тренировки, люди таким образом могли что-то различать. Да, распознать какой-то образ грубо, но тем не менее, они получали абсолютно новое качество. Человеческий мозг перетренировывался и вместо того, чтобы вот информацию с глазных нервов перерабатывать в видеообразы, перетренировался переобрабатывать информацию с подушечек пальцев в видеообразы.
1: Ну да, и человек может двигаться по комнате, не натыкаться ни на что.
0: Это замечательно. С этим понятно. Все-таки теперь я снова хочу вернуться Ну, во-первых, с Малевичем, я думаю, все достаточно просто. Вы эмоционально, даже на подсознательном уровне, просто отсекаете. Вы не хотите видеть мазков, вы не хотите видеть ничего. Вас занимает вот этот вот действительно квадрат, и вызываются какие-то ассоциации. Положительные у вас, и совершенно никаких
2: ассоциаций. Нет, у меня просто как у ученого, я вижу это как предельный случай.
0: Вы обучены чему-то, и у вас возникают ассоциации. Это я все понимаю. Информационно, я думаю, там не очень много, но важно, что в вашем мозгу возникает интересное состояние уже имеющихся моделей вот мышления. Это все может быть. Я сейчас хочу вернуться к той теме, от которой мы как-то вот подозрительно ушли в бок. Big data, большие данные. Как угадывать, что фильтровать? С ситом все понятно. Маленькое проходит, большое не проходит. Что там?
1: Ну, можно искать то, что хочешь. Я приведу пример. Вот, казалось бы, мы экономикой занимаемся, экономикой цифровой. И вот интересный был такой вопрос. Сколько реально воруют пираты через торрент-трекеры? Это что-то такое торрент-трекер? Все у нас знают, но я на всякий случай скажу. Это такая технология, которая позволяет информацию распараллеливать, потом собирать. И поэтому гораздо эффективнее распространяется информация, чем просто при скачивании. Вот торрент-трекер у нас крупный недавно опять закрыли, ну а до этого торрент.ру закрыли. Огромные массивы информации, там за месяц 2,5 миллиона записей мы скачали. Потом сумели это с помощью автоматики разложить на кино, музыку, литературу, программное обеспечение. И поскольку там еще адреса есть, откуда скачивается, по странам, и получили довольно интересную уже информацию, небольшую, но интересную, о том, что нашими фильмами интересуются соотечественники, ну или русскоговорящие, из Канады, Украины, причем в цифрах. Какой-то процент составляет. Кстати, оказалось, что вреда от торрентов не так много, как об этом принято считать. И, в общем, мы не оригинальны были. На самом деле, первый это сделал один венгр, живущий в Канаде, по кино и торрентам в Венгрии. У них получилось так, что скачивают пиратские копии те, кто живет в провинции, там нет кинотеатров. Те, кто живет в Будапеште, не скачивают. А именно они потенциальные зрители кинотеатров. И фактически никакого ущерба нет, но зато настоящие любители могут какое-то редкое кино посмотреть, которое вообще не идет.
0: Я думаю, не поэтому.
1: Посмотреть, которое вообще не идет.
0: Я думаю, не поэтому. А я вам возражу, совсем не поэтому.

0: Вернусь к вашему оригинальному вопросу, да. Как нам просеять большие данные. Вот. Теоретически задача проста. При условии, что мы знаем, что мы хотим получить, информация о чем, мы можем сформировать несколько примеров, так, образцов, какого типа информации мы хотим получить. Ну, например, мы хотим получить картину Ван Гога. И после этого достаточно автоматические системы из потоковой информации выберут.
1: В банке данных лежат все художники и все картины. Да. А мы хотим Ван Гога увидеть оттуда, да?
0: Да. Мое предположение, что в банке данных лежит все. В частности, все картины всех художников. Вот. И на настоящий момент достаточно несложно можно реализовать. Вы показываете, даете несколько фотографий картин, и вам из банка данных система возвращает картины, похожие на эти. Работает прекрасно. Значит, если задача простая, соответственно, решение достаточно простое и быстрое. Если задача сложное, многомерное, решение будет дольше и сложнее. Проблема стоит в том, что обычно мы задаем плохо определенные задачи.
1: И если мы скажем
0: системе, дай мне что-нибудь интересное. Очень хороший... То есть я могу спросить достаточно любого, и мне более-менее любой человек мне ответит. Вот. Если я задам этот вопрос системе, она начнет задавать вопрос, а что вам интересно? Дай мне какую-то идею.
1: И люди такие есть.
0: То есть, как бы отвечая на ваш вопрос, технически задача решаемая. Практически это вопрос сложности решения и реализуемости решения на данном уровне развития технологий.
1: Я думаю, на самом деле, все равно на данном уровне развития я скажу такую вещь. В принципе, как я представляю, как делаются научные открытия, если вот на минуту отойти в мир науки, то смотрите, как правило, ведь это всегда в диалоге, ассоциации, очень часто срабатывают ассоциации абсолютно из другой области знания. В физике, может, это какое-то сработает из физиологии и так далее. Я действительно хочу сказать, что вот этот вот непрерывный диалог того, что тех моделей, которые у нас в подкорке, в памяти хранятся, и мы еще не знаем, ведь самое главное, когда мы по-настоящему занимаемся наукой, мы иногда не знаем, что мы хотим увидеть. Вот это самое интересное. Получить из массива данных не знаю что, вот что-нибудь интересненькое. И это подстройка, это и есть мышление ученого. Так вот, на какой стадии сейчас вот такая находится модель больших данных обработки? Что мы можем там найти? Что можем?
0: Мы можем легко найти что-то, что мы можем сформулировать в математических, скажем так, наверное, в математических терминах, в определенных терминах. Чуть в сторону от больших данных, это искусственный интеллект. Искусственный интеллект сейчас умеет самообучаться. То есть он умеет не только абсорбировать знания, которые накоплены, которые в него закладывают, он умеет развивать сам себя. Пример – это вот недавняя победа в ГО. На самом деле это прорыв. Это огромный прорыв.
1: Поясните, о чем идет речь.
0: В мире происходит развитие направление, которое называется искусственным интеллектом. Искусственный интеллект – это попытка воссоздать процесс мышления на уровне компьютера. В качестве тестов сравнивают процесс мышления с процесс принятия, допустим, решения компьютером с человеческими решениями. Мы помним, много лет тому назад компьютер обыграл Каспарова в шахматы. То есть это был прорыв.

0: считалось, что шахматы – это наиболее интеллектуальная игра. Вот. И самое интересно, если проследить зависимость рейтинга шахматного рейтинга компьютера от времени, вот, мы увидим практически линейную зависимость, линейный рост. В то время как рейтинг чемпиона мира практически стабильный от Алехина до Каспарова. И вот на этом графике вот эти точки, они просто пересекли в какой-то момент эту прямую и пошли дальше. Все, еще сделали несколько точек.
1: Дальше неинтересно.
0: На этом кончили, да. Да. Вот. Но, когда развивали программы игры в шахматы, их машину учили играть так, как человек. Ее учили анализировать программы. Недавно машину стали учить играть в Го. Это восточная игра.
1: Го.
0: И отличие ее от шахмат в том, что там существенно больше комбинаций. Я не проверял, слышал, что количество комбинаций примерно сравнимо с количеством атомов во Вселенной. Вот. Таким образом, простым перебором эта задача не решается. Естественно, в машину, естественно, заложили правила игры в Го. И заложили какие-то партии, дали их изучить. Но что самое главное, после этого машина стала играть сама с собой. И стала умнеть на основании анализа своих собственных данных, своих собственных партий. И вот в результате она поумнела настолько, что обыграла, по-моему, не номер один, если не ошибаюсь, номер три в мировой иерархии Го. То есть машина сама по себе научилась играть.
1: То есть на самом деле речь идет, то, что вы сейчас хотите сказать, о том, что соединяются подходы искусственного интеллекта и бигдейта, что можно самообучающиеся методы применить.
0: Самообучающиеся методы отбора информации.
2: Я хотел
0: в этих больших
2: маленькую
0: данных.
2: Колкость сказать, что искусственный интеллект – это так называемая красивая технология, способ получить деньги. Красивое название, но он очень давно уже существует, и как-то я немножко к этому причастен был. Массу полезных вещей сделали, но если бы просили именно на них, денег бы не давали правительство. А именно вот эта вот фишка, что это искусственный интеллект, и может быть, давали уйму денег. На перевод машинный давали много денег раньше, имея в виду, что вот генерал, который не знает языков, он сможет с помощью компьютера читать зарубежные шифровки. Но вот очень интересна тема шахмат и Го. На самом деле и шахматных партий, в принципе, тоже, как атомов во Вселенной, может быть, меньше, чем в Го, но там уже это бесконечность. Но интересно, что шахматисты разной квалификации видят разное. Стоит одна же, та же конфигурация.
1: Позиция.
2: Абсолютно разные. И реально шахматист считает 2-3, иногда 4 варианта. А их может быть много. Но и при этом играет сильно. То, как училась машина, я очень-очень давно слежу, еще когда Ботвинник, он считал, что вот он написал передвижение фигур, и что дальше все будет понятно, веса осталось расставить. Он ошибался. Вот следующая команда, которая делала Каису, они сначала с Ботвинником работали, потом решили, что машина должна играть не так, как человек, и там ввели некие правила перебора такого направленного, и стали чемпионами мира среди машин. Сейчас компьютеры играют сильно. С Каспаровым играл суперкомпьютер, а вот у меня Макинтош меня каждый вечер обыгрывает, хотя я неплохо играю.
1: Но программа хорошая уже.
2: Программа стоит, да, и уже персоналка, и она...
0: Кстати, возвращаясь к машинному переводу, да. В принципе, в настоящее время эта идея более-менее реализовалась.
2: Более-менее, да, но еще до качества далековато.
1: Слушайте, можно я задам вопрос, который мне, как потребителю, я иногда просто загоню какую-нибудь статью, чтобы посмотреть, в Google. Это высшая или это средненькая программа перевода? Я не хочу ни афишировать, ни опускать Google.
2: Близко к высшему.
1: Это близко к высшему. Так вот, там на самом деле уродливый перевод идет.
2: Да, уродливый.
1: Там можно

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, примерно вот в это время, по средам и субботам, мы с вами встречаемся, чтобы хорошо провести время, узнать много интересного и услышать отличные ответы на ваши вопросы. Надеюсь, тоже отличные вопросы. Как всегда, у нас два ведущих от проекта anthropogenes.ru. Сегодня Александр Соколов. Саша, привет!
2: Привет, Виталий! Привет, друзья! И я хочу сказать, что у нас сегодня очередной постскриптум, то есть... Сегодня у нас в гостях один из спикеров нашего форума. Сегодня мы пригласили Ольгу Сварник, научный сотрудник лаборатории системной психофизиологии имени Шуркова Института психологии РАН, кандидат психологических наук. Ольга выступала у нас на последнем 13-м форуме с докладом «Гены, пол, объем серого вещества имеют значение. Мифы о мозге, сознании и наших способностях». Этот доклад вызвал много эмоциональных комментариев. Ну, в общем, это у нас обычное дело, но здесь было действительно очень такое бурное обсуждение, и поэтому мы вот пригласили Ольгу, чтобы она ответила на вопросы, в том числе на сердитые вопросы, на острые вопросы наших зрителей. И сегодня этому будет посвящена основная часть нашего стрима в формате постскриптум, но сначала наши традиционное объявление. Я попрошу Виталия сделать эти объявления.
1: Обязательно. Сначала поздороваюсь с Ольгой. Ольга, здравствуйте. Спасибо, что вы с нами.
3: Здравствуйте.
1: И традиционно говорю о том, что если вам нравится то, что мы делаем, не забывайте поставить лайки. Это очень важно для продвижения канала, для продвижения видео, которое вы сейчас наблюдаете. И, естественно, чем больше нас смотрит данный стрим людей, тем лучше. Я думаю, надеюсь, что для всех. Конечно же, можно подписаться на канал. Ну, как можно, нужно. И поставить, нажать там пункт меню «Все», нажав на колокольчик. Тогда вы не пропустите ни одно наше видео, ни один наш стрим. И всем будет хорошо. Также нас можно поддержать, задавая вопросы при помощи, например, суперчата. Ну, или по ссылке, которая имеется в описании. Она же также в чате сейчас появится. Вопрос, который таким образом к нам приходит, мы задаем в самую первую очередь. Ну, и последний вариант поддержки – это, конечно, же Patreon. У нас есть страницы как у проекта anthropogenes.ru, так и у проекта лаборатории ночных видео. Таким образом, нас поддерживая, вы позволяете делать нам вот подобный стрим.
2: Да, а еще я хочу напомнить нашим зрителям, что в конце каждого стрима наши гости выбирают авторов лучших вопросов, и эти счастливчики получают в подарок призы, футболки от форумов «Ученые против мифов». И вот, например, на последней трансляции у нас был в гостях Павел Сапожников, который уже выбрал авторов лучших вопросов. Ими оказались Юлия Уругина, которая спрашивала, в каких условиях содержались домашние животные, как к ним относились. И Ева Корнеева, которая спрашивала: «Павел, как вы считаете, могли ли люди в Средневековье разбирать свои жилища и переносить их в другое место?» Вот Юлия Уругина и Ева Корнеева, пожалуйста, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас должны появиться в чате трансляции, и узнайте, как вам получить заслуженные футболки. А дорогих зрителей призываю придумывать и писать ваши интересные вопросы, тогда у вас тоже есть шанс получить приз.
1: Замечательно. Ну, а теперь...
2: Да.
1: Можно приступать, Саш, предлагаю тебе начать.
2: Да, и давайте начнем с вопроса, который задал Роман Лаптев. Да, мы начинаем с вопросов, которые были в комментариях к видео выступления. И вот один из таких вопросов задан Романом Лаптевым. Он спрашивает с таким прямо недоумением: «Я правильно понял, что ее

0: фраза, ну, фраза докладчицы, «я не являюсь сторонником эволюционизма», означает, что она не верит в теорию эволюции. Я должен сказать, что таких вопросов было много. Вот. Ольга, развейте наши сомнения.
1: Но я хочу сказать, что я была совершенно потрясена, когда узнала о том, что моя фраза, что я не являюсь эволюционным биологом, могла быть воспринята таким образом, что я не придерживаюсь теории эволюции. Мне казалось очень важным обозначить те границы, где я считаю себя профессионалом. И я психофизиолог. Я занимаюсь исследованиями мозга больше, ну, почти 25 лет. Я занимаюсь регистрацией нейронов у животных, регистрацией разных каких-то процессов, которые происходят внутри нейронов биохимических, тоже на животных, регистрацией электроэнцефалограммы у человека. Меня как психофизиолога интересует физиологическое основание психических процессов. Это вот то, в чем я разбираюсь. Я экспериментатор, и я хорошо знаю литературу на эту тему, потому что это то, собственно говоря, что является основным стержнем моей работы. Но я не занимаюсь сравнением разных видов, я не биолог. И, безусловно, всегда очень осторожно отвечаю на те вопросы, в которых я не считаю себя профессионалом. Сейчас, мне кажется, вообще сложилась такая ситуация вот в популяризации науки. Я вот популяризатором себя в большой степени не считаю, я занимаюсь наукой. Просто время от времени, да, действительно что-то рассказываю. Но в популяризации сейчас, мне кажется, ведь любой человек может взять те же самые статьи, которые я читаю с утра до вечера, и выходить и рассказывать об этом. И в этом смысле, мне кажется, очень важно всегда обозначать как бы собственные границы собственного профессионализма и не выглядеть человеком, который пытается всем рассказать обо всех каких-то областях, в которых на самом деле он ну вот, выглядит непрофессионально, прочитав несколько статей. И это было мое намерение, такое обозначение собственных границ. И я ни в коем случае не хотела обозначить себя как человека, который почему-то думает, что теория эволюции – это какая-то полная ерунда. И я так поняла, что не все восприняли мои слова таким образом. Это в общем, ну, позитивно. Это меня несколько примиряет с действительностью, хотя, конечно, я была очень расстроена, что так получилось.
2: То есть ответ, конечно же, теория эволюции норм, как бы. Что бы кто там себе не думал.
1: Ну, я не вижу никакой другой альтернативы, поэтому как бы очень странно это обсуждать.
0: Спасибо, что развеяли, так сказать, сомнения наших, некоторых наших зрителей. А сейчас будет вопрос от зрителя по имени Голиар. И вопрос длинный, сейчас я его буду долго зачитывать, простите. У мужчин и женщин мозг разный, но при этом различий, считай, нет. Это вот как бы закавычено. Опять 25. Может, просто, как это отметил Лоренс Краус, любые исследования на тему различий полов табу? У мужчин и женщин разные когнитивные скиллы для управления разными телами, которые предназначены для выполнения разных задач. Нет, речь не о том, что ты кто-то лучше или хуже. Просто, как говорит Панчин, различия есть, они очевидны, и признавать это важно во имя науки. И понимание таких различий позволит не допускать такого идиотизма, как квотирование. Потому что женщины и мужчины в силу врожденных склонностей в среднем будут выбирать преимущества разной сферы деятельности. Конкретная особь может иметь какие угодно способности. ПС про мужскую особь и пул возможностей. Верно же, именно поэтому, в том числе среди мужчин, больше сверхуспешных людей, например, как и неудачников.
1: Ну, сложный вопрос. И, к сожалению, на сложные вопросы не бывает простых ответов. Очень часто, если я в какой-то аудитории о чем-то рассказываю, то меня часто переспрашивают с требованием, но все-таки сказать, это так или это там серое, или там белое, или черное, все-таки вы не могли бы определиться. Но мне кажется, что чем больше мы разбираем какой-то вопрос, тем сложнее или даже совершенно невозможно ответить на него таким простым способом. Я не случайно во время своего рассказа специально спрашивала, ну так, задавая вопрос себе самой, а что такое разное? Вот можно было бы дать этому определение? Вот мы даем определение, мы будем считать разным, когда то-то, то-то, то-то и то-то. И вот такой однозначности здесь нет, это потому что сложный вопрос. И чем больше мы углубляемся в этот вопрос, тем сложнее он звучит. Мы не можем на него дать такой простой ответ. И в моем рассказе, в шапочке моего рассказа на эту тему специально стояло принципиальных отличий. Опять же, второй вопрос, что такое принципиальные и непринципиальные различия. Но для того, чтобы отвечать на этот вопрос, необходимо, как мне кажется, отчетливо себе представлять, откуда берется вообще любая наша возможность, которая у нас есть, когнитивная, как, то, что можно назвать психическими какими-то возможностями, там, ментальными. Что такое мышление? Можно ли ответить на вопрос, отличается ли мышление у мужчин и женщин, не проговорив в течение длительного времени, а что такое мышление? И мне кажется, что простой подход заключается в том, чтобы сказать, ну, конечно, да, разница существует, и она действительно существует, но принципиально ли она? И вытекает ли из этой разницы то, что мужчины и женщины всегда будут занимать разные сферы деятельности? Вот мне окончание, вот это логическое, кажется совсем неочевидным. И если мы вернемся к вопросу относительно того, что происходит в мозге мужчин и женщин, он мне кажется самым принципиальным, вот действительно принципиальным для понимания всего остального, то мы должны говорить о том, что мозг набит нейронными сетями, группами, ансамблями, констелляциями, популяциями, мы можем по-разному это называть, но это так. Они складываются в процессе всех этапов нашего онтогенеза. Они все находятся под влиянием сложных биохимических взаимодействий, куда, безусловно, входят и гормональные тоже. И формируются эти группы и сети, потому что внутри этих нейронов есть гены, и они определяют, какие нейроны ищут другие нейроны для того, чтобы связаться с ними в одну группу и отвечать за что-то вместе. И все это находится, безусловно, под влиянием активности других клеток и под влиянием внутренней активности самих нейронов. И это было бы очень странно отрицать. Но мы тогда должны говорить, а в чем тогда разница? Вот разница в опыте, который у нас есть. Потому что я, на самом деле, под словом «опыт» понимаю очень широкий, наверное, спектр. Это и филогенетический опыт, это какой-то случившийся отбор, который способствовал выживанию тех организмов, которые как-то удачно адаптировались, и они передавали дальше в поколение возможность складывать именно такие нейронные группы. И мы тащим с собой этот филогенетический опыт, и мы надстраиваем то, что можно было бы назвать какими-то врожденными, хотя мне не нравится это слово, и оно тоже требует очень серьезного разговора, но пусть так, в кавычках, надстраивание какими-то другими еще дополнительными группами, дополнительными нейронами, это то, что мы называем развитием нашего опыта. И здесь нельзя отрицать и того, что влияние того, что происходит вокруг нас, оно есть. И совсем не случайно я приводила экспериментальные исследования, которые показывают, что если разница в подходах к воспитанию девочек и мальчиков не очень велика, то это приводит к равным способностям, если опять можно использовать это слово, скорее к демонстрации равных возможностей между мальчиками и девочками, по крайней мере, в математике. И наличие таких экспериментальных данных, мне кажется, вот самым главным. Мы же не можем на самом деле делать далеко идущие выводы на основании двух работ, которые, пример которых я показала. Но все-таки это то, что, как мне кажется, должно позволить нам задуматься о том, что и такое тоже есть. А значит, наше представление о том, что мозги мужчин и женщин совершенно различны, и поэтому женщины не способны к математике, но оно, мягко говоря, не соответствует действительности, потому что есть определенные экспериментальные исследования, показывающие, что это не так. Хотя обратите внимание, что это так для некоторых стран. То есть, ну, все сложнее, чем нам кажется. И мне, я вообще вот просветительскую какую-то деятельность свою, хотя я не считаю себя просветителем, вижу в том, чтобы хотя бы попытаться убедить моих слушателей в том, что все сложнее, чем им представляется до моего рассказа. Ну, вот, наверное, такой, извините, длинный ответ.
2: Спасибо вам за ответ. Так, и следующий вопрос от Гернорус, как-то так звучит ник у автора вопроса. Как мозг воспринимает объекты, в смысле, из чего он собирает их форму, дает им цвет и звуки, но в особенности, как он их воспроизводит в памяти?
1: Как мозг собирает целостное какое-то восприятие? Это, пожалуй, вопрос, которым заканчиваются все учебники по какой-нибудь сенсорной физиологии. Мы не знаем, как мозг реконструирует сцену. Это вот прям цитата из одного из, ну, уже теперь довольно старых учебников, где-то, наверное, там 15-летней, 20-летней давности. Я, честно говоря, вижу это совсем по-другому. Если мы видим, что люди, имея разный опыт, опять сейчас еще раз имею в виду, что это какие-то и внутренние события внутри нейронов, разворачивание экспрессии генов и прочие другие вещи, и плюс то, что происходит вокруг живого организма, вот если мы будем иметь в виду разный опыт, то окажется, что мы воспринимаем все по-разному. И я процесс восприятия вижу как гипотезы относительно того, что мы можем увидеть. И мы не сначала видим разное, то есть цвет, звук, вкус и прочее, которое потом собирается, а мы сначала видим это более-менее целостно, но если нас просят, или мы сами себя спрашиваем, а какого это цвета, то мы в состоянии ответить на этот вопрос. И, кстати, этому мы довольно долго учились в раннем онтогенезе. Например, там в детском садике детей собирают и говорят, смотрите, это красный мячик, а давайте все красные предметы соберем в эту сторону. Это не новая совсем концепция, что мы видим сначала все как бы вместе и целостно, но научаемся в течение жизни выделять какие-то конкретные характеристики, которые нам нужны. В этом смысле, кстати, это все соответствует очень старой концепции Гибсона, экологической психологии, что мы не видим стул или мы не видим стол, мы сразу видим, что можно с ним сделать. На него можно поставить чашку, например, так называемые фордансы. Это отдельно очень интересная концепция. Вот я более-менее ее придерживаюсь, и тогда вопрос, как мы собираем отдельные характеристики в целостное, должен звучать, откуда берется способность из целостного выделять разные какие-то параметры. Но вот я попыталась на него очень коротко ответить.
2: Спасибо. Есть добивка у этого вопроса, как оказалось. Есть ли какой-то строй материал у мозга, и может ли он использовать одни и те же шаблоны на все? И какую роль в мышлении играют слова и в целом непрерывная речь?
1: Ну, в мышлении, конечно, играют роль слова, и очень большую. Слово позволяет, как мне кажется, сразу за счет активации большого числа нейронных групп вытащить много какой опыт из имеющегося. И, конечно, мышление связано с тем, что мы как-то нанизываем слова друг на друга и разговариваем сами с собой, разговариваем с другими, продумываем какие-то вещи, рассказывая о них другим людям, студентам, например. И это действительно так. Но вот мне кажется, что мышление не ограничивается словами. И мне так представляется, исходя из экспериментальных данных, что мышление может осуществляться, и оно, вероятнее всего, осуществляется и образами тоже. Перебирая какие-то куски нашего опыта, мы можем их по-новому комбинировать, приходить к какому-то заключению, и это, безусловно, происходит. Например, во сне об этом есть тоже много интересных экспериментальных данных.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо. Следующий вопрос задает зритель Метрикс, который спрашивает, знакомы ли вы с работами Дэниела Деннета Attention Schema Theory, и если да, считаете ли вы, что эта теория достаточно полно раскрывает принцип феномена сознания?
1: Нет, не могу сказать, что я внимательно слежу за работами Деннета. Я только некоторые из них читала. Слышала его доклады очень интересные. И вообще я к нему очень позитивно отношусь, с большим пиететом. Проблема сознания – это, конечно, очень сложная, интересная и нерешенная проблема. Мне кажется, что у Деннета плюсом, который вот для меня важен и который я выхватываю, это критика такой картезианской какой-то, картезианского представления относительно того, что есть некий театр, в этом театре есть зрители, и я бы так выразилась, наверное, что вот его критическое отношение ко многим концепциям сознания мне близки, но не могу сказать, что я сейчас отчетливо себе представляю, о чем именно вы меня спрашивали, потому что конкретно эту книгу я не читала.
0: Спасибо. Теперь вопрос, точнее, не вопрос, а благодарность. Некто под ником Пес пишет: спасибо, что дали по скриптум. Вам спасибо, уважаемый пес. И вопрос от Сулус Великий. Может, человек попал в ловушку среднего интеллекта, и для дальнейшего развития нужен искусственный отбор, а то наш мозг уменьшается 40-20 тысяч лет.
1: Я не знаю, может ли человек, который задал этот вопрос, ответить на вопрос, что такое интеллект. Я вот сейчас как раз пишу главу на эту тему. И хочу сказать, что ответа на этот вопрос на самом деле нет. Я не думаю, что мы как-то становимся все глупее, глупее, глупее, глупее. Я думаю, что наш мозг, безусловно, отбирался, ну, не наш мозг, а возможности складывать такой мозг, как мы у нас наблюдаем, отбирались в течение очень длительного времени и не совсем под те задачи, которые стоят сегодня перед нами. Весьма вероятно, что мы не справляемся со многими задачами. Искусственный интеллект, насколько я могу себе представить, в узких каких-то возможностях нас существенно опережает. Но мы пока остаемся впереди за счет разнообразия тех возможностей, которые у нас есть. Если искусственный интеллект сделан для того, чтобы отличать изображение кошки от собаки, то он уже не может заниматься чем-то другим. Эта проблема пока не решена. Мы можем. Что отличает наш мозг в этом смысле от искусственного интеллекта? У меня есть несколько предположений. Но мы, наверное, можем искать его помощи в том, чтобы он хранил всю информацию, которую нам нет смысла хранить, но это сейчас прекрасно делает интернет. И вот мой отец всю жизнь собирал техническую литературу по физике, математике, каким-то техническим наукам. Он считал, что это самое главное. Сейчас мы можем найти любую информацию за несколько секунд. Нам нет необходимости знать все. И если мы назовем те возможности интернета, которые у нас есть искусственным интеллектом, то это уже здесь. Он, безусловно, нам помогает. Возможность критического анализа, размышлений на какую-то тему, критические какие-то вопросы, вытягивание какого-то зерна из основных каких-то вещей, из той информации, которая у нас есть. Здесь мы пока впереди, и я не думаю, что речь идет о каком-то среднем интеллекте. Хотя, если иметь в виду всю популяцию в целом, то, ну, тут мне сложно говорить. Я, к сожалению, вижу, что образование наше, если мне позволено углубиться в эту тему, которое, безусловно, заточено, если так можно выразиться, на знание большого количества информации, сейчас, по новым оценкам, которые проводятся по всему миру, показывают, что понимание у наших школьников сущности каких-то явлений очень невысоки. Ну, я надеюсь, что это можно будет как-то поправить, каким-то образом поменяв ситуацию, которая сейчас существует. Ну, вот в целом, наверное, такой ответ. Не знаю, насколько точно это соответствовало вопросу, мой ответ.
2: Спасибо. И следующий вопрос задает Ром КВ. А над чем непосредственно вы сейчас работаете? И спасибо за стрим. Пожалуйста, за стрим.
1: Я сейчас дописываю докторскую диссертацию. Она посвящена процессам использования существующего же опыта у организмов при ситуации какой-то, когда нужно организму измениться и адаптироваться к новым условиям. Эксперименты с животными показывают, что можно имитировать реальную жизнь, научив чему-то животное, а потом взяв и изменив условия игры. Теперь нужно делать что-то другое, чтобы достигать тех же самых целей, как это часто бывает в реальной жизни. Животные очень по-разному к этому относятся. Это, кстати, возвращает нас к интересной теме интеллекта. Но всегда любая ситуация новизны начинается с того, что животное использует те нейронные группы, которые у него уже есть. Есть ожидания. Наш мозг – это прибор для предсказания, ожидания и прочие другие вещи. И как модифицируется тот опыт, который у нас уже есть, в какой степени и насколько глубоко он модифицируется – это вот предмет моих исследований. Мы, кстати, делали интересные поведенческие эксперименты, похожие очень между крысами и студентами, которые играли в компьютерную игру. И выяснилось, что даже найдя правильное решение, и те, и другие возвращаются к тому поведению, которое уже не работает, но они раньше его выучили, но оно сегодня не играет никакой роли, но они все равно возвращаются и пробуют его. И если у крыс я не могу спросить, почему они возвращаются, они уже нашли правильное новое решение, ну все, ведите себя соответствующе, зачем нужно возвращаться к старому, то у людей можно спросить. И самое, наверное, интересное – это то, что Некоторые из них даже не замечали, что они возвращались и пробовали то, что уже сегодня не работает. Работало раньше, но сейчас не работает. Вот. А некоторые говорили, ну как, ну это же работало, надо проверить. Вот. Пожилые организмы демонстрируют большую липкость, что ли, к уже существующему опыту. Они уже тоже, найдя правильное решение, выполняя правильно задачу, возвращаются и снова, и снова, и снова тестируя то, что больше не работает, к сожалению. Есть вот, если в целом так... При этом мы регистрируем то, что происходит в мозге, но я уже об этом говорила.
2: Спасибо большое, очень интересно. Ждем работу. Так, Антон спрашивает, а почему женщины могут делать несколько дел одновременно, в отличие от мужчин? У них явно бывает задействовано больше нейронных сетей. Антон, наверное, основывается на личном опыте.
1: Вы знаете, очень интересно, это такое распространенное предположение, что женщины могут все делать одновременно. Я даже не знаю, откуда оно берется. Я, честно говоря, вот экспериментальных данных, которые бы прям показывали, что это так, не знаю просто. Но, может быть, стоит поискать, и они действительно существуют. Но я хочу сказать другую вещь. Мы все можем, наш мозг может делать много вещей одновременно. Если весь мозг набит сетями, которые, или группами, или системами, которые отвечают за какие-то разные вещи, за разные элементы опыта, то получается, что только часть из них выходит на тот уровень, который мы называем сознанием. И большая часть продолжает свои реактивации, поддерживает отношения друг с другом, не выходя на этот уровень, там чуть-чуть меньше активности в них. Частота генерации потенциалов действия, вот возбуждение в нейронах, она немного меньше. И мы все это замечаем. Вы можете стоять перед какой-то проблемой, размышлять о ней сознательно, потом перестать думать об этом, начать думать о чем-то еще, и вы неожиданно обнаруживаете, что вы нашли решение. Или там такие решения могут приходить к вам во сне. Это потому, что все эти группы продолжают свои активации, они продолжают работать, и это означает в некотором смысле, что мы, да, поддерживаем несколько дел одновременно. Можно ли в реальности одновременно читать одно, писать другое, готовить обед, еще что-то делать, ну, я, честно говоря, не уверена. А вот в таком, кстати, фоновом режиме, о котором я сказала, интересно было бы такой эксперимент провести, но для этого, к сожалению, нужно было бы регистрировать нейроны у человека, а это возможно только по медицинским показаниям. Но, тем не менее, можно было бы такое описать гипотезу, что мы бы увидели, например, что частота активности тех сетей, которые сейчас не на сознательном уровне функционируют, она все равно у женщин, например, выше, чем у мужчин. Ну, как гипотеза. Ее можно проверять. Я не знаю таких экспериментальных данных.
2: Саша, включи микрофон.
0: Ага, спасибо. Теперь вопрос от Максима С. Максим С. спрашивает, где статистика, скажем, в вопросах разницы в интеллектуальной возможности мужчин и женщин или разных рас? Или не было исследований?
1: Да нет, ну, конечно, есть исследования. Конечно, такие исследования есть, и, конечно, в любых задачах, которые даются в экспериментальных ситуациях, обязательно часть этой экспериментальной группы составляют женщины, часть составляют мужчины. Ну, как правило, это, естественно, студенты психфаков по всему миру. Но, тем не менее, обязательно считается хорошим тоном написать о том, что была найдена разница или не была найдена разница между выполнением какой-то конкретной задачи, которая стояла в этом эксперименте. С разными расами вот такого прям сопоставления разных каких-то когнитивных задач, ну, я могу предположить, что, наверное, тоже был, конечно. Ну и что? Ну, допустим, да, ну вот есть какая-то задачка. Женщины ее решают, там, например, достоверно лучше или хуже, чем решают мужчины. Но другую задачу они делают ровно наоборот. Эти лучше, эти хуже. Здесь можно немножко поспекулировать относительно того, что означают эти данные. Но вот такие разбросы – это реальность. И, кстати, по поводу интерпретации данных, я тоже хотела два слова сказать. Не про мужчин и женщин, а по поводу возраста. Я просто вот сейчас стала рассказывать о тех экспериментах, которые у нас были. Все знают и много слышали о том, что когнитивные возможности с возрастом ухудшаются. Как правило, речь идет о памяти, и, как правило, память тестируется в таких вот в экспериментах тем, что людям предлагается запомнить, там, ну, например, 50 новых слов. Всегда писали о том, что пожилые люди делают это гораздо хуже. Последние интерпретации выглядят несколько иначе. Это не то, что они теряют память, это называется теперь мудростью, потому что зачем запоминать эти 50 слов, совершенно не ясно. То есть это вот как бы отдельно еще показывает, что мы можем одни и те же результаты интерпретировать по-разному. И очень важно, как мне кажется, при рассказе о чем бы то ни было, обозначать, что фактически было получено, что в задаче такой-то получили то-то и то-то. А интерпретировать это можно тоже разными способами.
0: Спасибо. И вопрос от Романа. Просто от Романа. А можно повторить инстинкты, не повторяя гормональной и пищеварительной системы? А интеллект – это показатель эффективности самостоятельного обучения.
1: Ну да, в некотором смысле интеллект – это показатель возможности расширения собственных нейронных сетей. Наверное, можно это так интерпретировать. Но вот по поводу инстинкта я не могу сказать, что я хорошо поняла этот вопрос. Можно ли повторить инстинкт? Повторить в смысле искусственно создать какой-то организм, который будет обладать таким инстинктом, или взять организм, у которого такого инстинкта не наблюдается, такого поведения не наблюдается, и как-то что-то поменять, чтобы он возник. Вот я не очень поняла эту часть вопроса. Что значит повторить инстинкт?
2: Ну, я надеюсь, что наш зритель напишет в чате, что он имел в виду, и попробуем да. это чуть-чуть доответить, так сказать. А следующий вопрос задает Кейт Н. И спасибо за поддержку. Если воздействовать на языковые зоны транскраниальной магнитной стимуляции, внутренний монолог затихнет?
1: Ну, здесь ответ тоже сложный будет. Значит, языковые зоны, согласно последним всяческим исследованиям, это не просто в левом полушарии зона Брака и зона Вернике. Это распределенная сеть с множеством кластеров, которые с разными аспектами связаны. Поэтому вопрос в том, куда применять транскраниальную магнитную стимуляцию. И второй ответ, второй аспект, наверное, который здесь требуется, это что, собственно говоря, такое транскраниальная магнитная стимуляция. Это возможность вмешиваться в работу мозга. К сожалению, это вмешательство не имеет точечного характера. Вот если открыть в интернете там ТМС, например, и посмотреть на картинки просто любые, ну, я, честно говоря, так не делала, но могу предполагать, что они там появятся, графически изображающие, как распространяется стимуляция вниз под черепом, по головному мозгу. И становится понятным, что мы вмешиваемся, с использованием этого метода, мы вмешиваемся в огромное количество нейронов, в работу огромного количества нейронов. И в этом смысле очень показательны подборы, такие обзорные хорошие работы, которые берут какую-то одну и ту же задачу, такое возможно. Ну, например, там все использовали, вот я один обзор сейчас только приведу, они использовали эффект Струпа, который заключается в том, что если у вас зеленое слово «зеленый» написано красным, то будет больше латентный период, когда вы отвечаете на вопрос, там, какого цвета или что там написано. Ну, в принципе, можно взять разные задачи. И есть работы, в которых транскраниальная магнитная стимуляция, место одно и то же, приводила к положительному эффекту, к отрицательному эффекту и не показывала никакого эффекта. К сожалению, вот этот вот метод не дает таких хороших возможностей, как оптогенетика, например, которая возможна на животных, где мы точечно можем воздействовать, стимулировать или, наоборот, ингибировать нейроны, отдельные прям клетки и отдельные клетки, которые составляют какую-то распределенную сеть. Это фантастические совершенно вещи, но, к сожалению, животные не обладают возможностями языковыми в той степени, в которой мы обладаем, и поэтому узнать, прекратится ли у них внутренняя речь или нет, здесь очень сложно ответить на этот вопрос. Мое предположение, что с использованием транскраниальной магнитной стимуляции в некоторых местах, наверное, можно добиться того, что внутренняя речь хотя бы на какое-то время может быть прекращена. Но это мои догадки.
2: Спасибо большое. Серж Любомудров, наш подписчик и постоянный человек, который постоянно поддерживает стримы. Спасибо в этот раз. Не поможет ли такое липкое поведение объяснить косность и консерватизм, присущий многим людям? Спасибо.
1: Наверное, может. Я думаю, что да. И, судя по всему, все особи в этом смысле различаются. Удивительно, что это ведь связано с тем, что, прилипнув к предыдущему опыту, организм имеет меньше возможностей для генерации новых гипотез. И мы в итоге видим, что это животное ведет себя поглупее, а это вроде как поумнее. Ну, еще раз хочу сказать, что умные и глупые, сложные термины, их нужно тоже как бы конкретизировать, разбирать довольно долго и прочее. Но я думаю, что вы правы, да.
2: Следующий вопрос, Саша, если не против, он твой.
0: Спасибо. Так, следующий вопрос задает марсианский банан. Простите, марсианский банан, который спрашивает. Спасибо большое Ольге за лекцию и антропогенезу за стрим. Вопрос такой. Как думаете, гипотетически, возможно ли существование разумного существа, у которого остаются хотя бы некоторые инстинкты?
1: Я думаю, что да. Я не понимаю, почему все как-то негативно относятся к инстинктам. Если под инстинктами иметь в виду какое-то поведение, которое проявляется вполне каким-то определенным конкретным образом, и с этим ничего нельзя поделать, то да, это выглядит как бы не очень адаптивно, не очень умно и прочее. Но если мы под инстинктами будем иметь в виду те нейронные группы, вот не то, как это проявляется, их активность, а именно сами нейронные группы, то ведь это же основание для всех наших остальных возможностей. И это очень важно. И именно потому, что какие-то группы, которые должны сложиться в силу каких-то биохимических рамок, закономерностей, нейроны должны найти друг друга, и эта группа станет основанием для того, чтобы на нее настраивать и ее усложнять. Вот если мы не дадим этому основанию сложиться, а в некотором смысле можно инстинкты так понимать, то ведь окажется, что мы и все другое не можем делать. И это связано как раз с наличием чувствительных периодов, которые закрываются, критические периоды. И все, и мы уже ничего не можем с этим поделать. Тот поезд уже ушел. Я не вижу ничего плохого в том, что у нас есть нейронные группы, складывания которых находятся под большим прессингом, что ли, внутренних свойств нейронов, а не того, как ведет себя их окружение из остальных клеток.
2: Я так понимаю, что это Роман, да, добивает свой вопрос по поводу инстинкта для искусственного интеллекта.
0: Угу.
2: Вот, давайте я тогда повторю, что было. Да, можно повторить инстинкты, не повторяя гормональные и пищеварительные системы, а интеллект – это показатель эффективности самостоятельного обучения, ну и, соответственно, инстинкт в данном случае для искусственного интеллекта.
1: Ну, я не являюсь специалистом в искусственном интеллекте, но у меня сложилось впечатление, что обучение нейронных сетей сейчас происходит во многом самостоятельно. Вы показываете там, не знаю, миллион картинок, и нейронная сеть в состоянии теперь отличать то, что она должна была научиться отличать. На мой взгляд, это безусловный показатель интеллекта. Идет ли здесь речь о том, что, что у нее, собственно говоря, с инстинктами? Ну, хорошо, а можем мы инстинктом назвать то начало, с которого, собственно говоря, началась эта нейронная сеть? Ведь ей какие-то начальные условия были заданы. Но вот исходя из того, что я сейчас рассказывала, мне кажется, что если мы так широко будем видеть инстинкт, то окажется, что да, мы на какое-то основание дали возможность самостоятельно обучаться и да, получили прекрасный интеллект. Можно ли получить вообще без какого-либо основания? Мне кажется, что такие алгоритмы ведь тоже когда-то были очень распространены. Не нейронные сети, которые самообучающиеся, да, на куче того, что вы им даете на этом материале, а просто вы алгоритм какой-то задали, и у вас система искусственная может вот это выполнять. Здесь нет инстинкта, получается, нет основания. Но обратите внимание, что и в интеллектуальном смысле она проигрывает современным нейронным сетям искусственным.
2: Слово об этом, да, неделю с копейками назад, как раз у нас была лекция Сергея Маркова, вернее, дебаты Сергея Маркова по поводу искусственного интеллекта. И, в общем, кто не смотрел, посмотрите обязательно.
0: Да, спасибо. А сейчас вопрос от Сулус. Великий. Понял, что сейчас функции долговременной памяти выполняют внешние устройства, а человек усиливает функции оперативной памяти, которые нужны сейчас. Это не вопрос, а такой комментарий.
1: Не могу согласиться с тем, что мы все люди работаем над тем, чтобы наша рабочая память вмещала еще как можно больше. Вот тут что-то у нас, по-моему, не очень хорошо получается. Даже наоборот, когда-то магическая цифра 7, что мы можем поддерживать в нашей рабочей памяти, постепенно как-то заменилась на цифру 4, что, конечно, гораздо более пессимистично. И, кстати, очень интересный вопрос – это действительно расширение возможностей этой рабочей памяти. Может быть, это возможно? Я, честно говоря, не знаю. Не могу вам сказать.
2: Тогда к следующему вопросу переходим. Его задает Михаил, который также поддерживает наш стрим. Михаил, огромное спасибо также за поддержку. Всем, кто поддерживает стрим, большое спасибо. Да даже если смотрите, тоже отлично, хорошо, спасибо. Ольга, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об амбидекстрии и амбисинестрии. Да, извините за мои ударения. Так как со временем о Лурии, наверное, есть новые данные, все в интернете как-то некорректно. Видимо, все в интернете как-то некорректно. Спасибо.
1: Ну, к сожалению, не могу сказать, что я что-то об этом знаю. Я за этой литературой не слежу, поэтому... Как бы, если вы ожидаете, что я скажу, что да, это очень здорово, амбидекстеры, они там обладают тем-то, тем-то, тем-то по сравнению с несчастными однорукими, если так можно выразиться, ну, не знаю. Не знакома с этой литературой, извините.
2: Тогда к следующему вопросу переходим. Вернее, это не вопрос, а благодарность. 80 Рон говорит спасибо. Спасибо вам за то, что смотрите и поддерживаете. Бурухтан, второй-второй задает вопрос. Допустим, у нас есть сиамские близнецы с общей рукой. Если тыкать в эту общую руку иголкой, то будет ли у них в мозгах болевой сигнал проходить по схожему графу?
1: Вопрос. Я вообще хочу заметить, что у вас очень интересная аудитория с очень необычными именами. И вопросы тоже очень хорошие. Угу. Да. И вопросы очень креативные, надо сказать. Вы знаете, я, наверное, сейчас так совсем прям выступлю, как поступил Брюс Уиллис в фильме «Крепкий орешек», когда он вышел в Гарлем с надписью «I hate niggers». Но все-таки, вы знаете, я вот не думаю, что информация распространяется только в одном направлении у нас в организме. Вот эта простая схема, которая, к сожалению, оказалась очень живуча, что информация к нам в голову как-то заливается через наши органы чувств. Она очень часто критикуется и философами, Поппером, и Деннетом, и нейробиологами, и всеми, но все равно это остается какой-то общепринятой картиной. И если мы будем говорить о такой картине, то здесь, наверное, можно было бы ожидать, что укол как-то действительно одинаковым образом побежит, ну или раздражение от него побежит куда-то, значит, вверх, к одинаковому месту. Но все чаще и чаще концепция того, что наш мозг – это не прибор для обработки той информации, которая в нас каким-то странным образом попадает, а наоборот, хранилище моделей и ожиданий, то тогда можно было бы сказать, что если мы имеем в виду разные ожидания, они абсолютно могут быть разные, на самом деле, имея в виду два разных мозга, то и то, что будет происходить в организме в плане активности нейронов и нейронных сетей, будет разное. Я вижу эту простую картину вот таким сложным образом.
2: Не такая еще простая картина, как мне кажется. Ей очень интересная. Спасибо.
0: Спасибо. Сейчас вопрос, ну, насколько я понимаю, не по теме нашего стрима. Но поэтому я отвечу кратко. Наш постоянный зритель Ксения Диметрий Целест спрашивает: «Антропогенез РУ, что полезнее для развития канала, быть патреоном или спонсором?» Я кратко отвечу: патреоном. Все. И переходим к следующему вопросу. Ксения Диметрий Целест опять же задает вопрос. Теперь уже по теме стрима. «Ольга, спасибо за стрим. Так существует у человека инстинкт самосохранения или это миф?»
1: Значит, если я, вот лично я, буду понимать инстинкт самосохранения как возникающие определенные активации определенных нейронных групп в моем мозге в ситуации, когда происходит вокруг меня что-то опасное, то в этом смысле существует. Если понимать так, что я... Это более, на самом деле, строгое теперь определение инстинкта, что я и поведу себя определенным образом, убегу, не разбирая дороги, например, то, наверное, нет. Вот такой ответ.
0: Спасибо. И вопрос от зрителя, который представился как пес. Возможно ли создать рабочую программу обучения для общеобразовательных заведений, чтобы с детства закладывать людям, что мы люди, хоть у нас и разный пол, что мы интеллектуально равны? Необходимо ли это людям?
1: Ну, мне кажется, что во многих странах ситуация развивается именно таким образом. И, наверное, это хорошо. Я считаю, что пусть все занимаются кто чем хочет. Если женщины хотят укладывать асфальт и быть президентами и еще что угодно другое, я считаю, что у всех должны быть такие возможности. Люди сами разберутся, как из этих возможностей выбрать что-то одно и этим заниматься. Но действительно же есть определенная разница между разными странами, показывающая количество женщин в правительстве и количество женщин там, на математических олимпиадах, и показатели в школе у девочек и прочие другие вещи. Но это действительно существует. Я не вижу здесь ничего плохого.
2: Хорошо, и возвращаемся к вопросам. Илья Фришман, также наш подписчик и постоянный зритель практически всех наших стримов. А в научном сообществе так и нет согласия по поводу вопроса о том, есть ли у человека инстинкты. Сам Конрад Лоренс, основоположник этологии, считал, что инстинкты от рождения у нас есть. Но человек в течение жизни под влиянием культуры, социализации, обучения их в себе подавляет, видимо. Также есть исследование, что у детей, грудничков, все же есть инстинкты. Можете высказать свое мнение по данному вопросу. То есть, так, есть ли у человека инстинкты или же их нет? Немножко повторяемся, но тем не менее.
1: Давайте откажемся от слова «инстинкт».
2: А давайте.
1: Большая часть вопросов, которые тянутся там последние 100-150 лет, это исторически сложившиеся вопросы. Конрад Лоренс не имел возможности заглядывать под черепную коробку, так говорил Иван Петрович Павлов, что надо заглядывать под черепную коробку, мы бы там увидели. Но и у Конрада Лоренса не было такой возможности. Мы называли определенное поведение инстинктивным, но сейчас мы знаем очень много деталей относительно того, что лежит за тем, что мы когда-то называли инстинктом. И если мы будем разбираться вот через нейронные системы и прочие другие вещи, еще раз повторюсь, если речь идет о нейронах, которые складываются практически врожденно, то, конечно, они существуют. Если мы говорим о том, что у человека все поведение настолько негибкое, и если есть стимул А, то человек делает А-штрих, то, мне кажется, мы так сегодня эту ситуацию не видим. Не знаю, мне кажется, что наши возможности исследования мозга добавили нам очень много возможностей отказаться от старых вопросов. А они все время продолжают звучать, к сожалению. Я сейчас не имею в виду вопросы, которые звучат у вас на форуме, я имею в виду вообще вопросы в науке.
2: Понятно, спасибо. Нетрикс. Следующий вопрос задает. Звучит он следующим образом. Каково в современном понимании значение различных структур мозга? Считается, что нельзя четко выделить функции, за которые они отвечают. Однако структурно они выделены. Почему?
1: Вы знаете, я думаю, что выделение структур в мозге – это необходимость. Потому что мы точно так же чувствуем необходимость выделять районы в городе. Надо просто отдавать себе отчет, что это условность. Вот раньше был Брежневский район. Не было округов. Сейчас есть район Академический. Его раньше тоже не было. Мы меняем это. Атласы меняются. Каждые несколько лет собираются птичники, крысятники там, и прочие люди, которые занимаются, работают, проводят свои эксперименты с мозгом на этих видах, собираются для того, чтобы принять решение. Мы теперь структуру такую-такую видим как состоящую из трех подструктур, а каждая из этих подструктур состоит еще там из двух или трех еще подподструктур. Потому что обратили внимание на то, что внутри нейроны разные, потому что они биохимически разные, потому что они отростки в разные места посылают. И мы эту ситуацию меняем. Вот все слышали о гиппокампе. Он выполняет, может, самые разные функции, несмотря на то, что некоторые ему предписываются более часто, чем другие. Но ведь он состоит из области С1, С2, С3 зубчатой фасции. Каждый из них состоит из нескольких слоев. Но в средствах массовой информации об этом никто не говорит. А там совершенно разные клетки, и у них очень разные интересные свойства обнаруживаются. Но для того, чтобы разговаривать друг с другом, нам нужно как-то обозначать, а что мы изучали, а в каком районе находится такой-то человек или такой-то институт, или еще что-нибудь, институт, или еще что-нибудь. И мы договорились, давайте будем называть...

0: И мы благодарим вас за то, что вы нас поддерживаете. И помните о том, что если вы хотите там поддержать нас каким-нибудь образом, самый элементарный способ это сделать – это просто нажать лайк на данное видео, и всем будет хорошо. Не забывайте о том, что можно всегда подписаться на наши каналы anthropogenes.ru, лаборатория ночных видео, где вы сейчас этот стрим наблюдаете, ну и, соответственно, нас можно поддержать материально. Для этого есть суперчат, для этого есть ссылка, которая имеется в описании. И она же сейчас появится в общем чате этой трансляции. Вопрос, который задается таким образом, к нам в первую очередь, нами в первую очередь и задаются, собственно, нашему гостю. Ну, естественно, у нас есть Patreon и у проекта anthropogenes.ru, у проекта лаборатории научных видео. Это тоже помогает нам очень сильно в нашей работе.
1: Да. А я хочу сказать о том, что нас ждет в ближайшую неделю на наших каналах. И в среду, 27 января в 19:00 на канале «Лаборатория научных видео» будет постскриптум доклада «Понять пришельца и не сойти с ума. Фильм «Прибытие» с точки зрения лингвиста». Этот доклад прозвучал на форуме «Ученые против мифов 13», а докладчик Александр Пиперский, лингвист, кандидат филологических наук, научный сотрудник и старший преподаватель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. И доклад был очень интересный, поэтому я думаю, что и стрим получится весьма занятный в среду, 27 января, 19:00, не пропустите. А в четверг будет новое видео на канале Anthropogenes, но какое, я вам сейчас не скажу, но скоро узнаете. И мы продолжаем отвечать, точнее, мы продолжаем задавать, а Ольга отвечать на вопросы. И следующий вопрос снова от зрителя с ником Слус Великий. Он пишет: «Я не вижу будущего, где нет слияния искусственного интеллекта и человека. Но ИИ надо дать роль долговременной памяти, а человеку оперативной памяти, иначе ИИ превзойдет нас». Но это, опять же, не вопрос, такой комментарий, а я думаю, ну и что, ну превзойдет, и что? Но это не вопрос не ко мне. Страшно, конечно, но всегда нас кто-то превосходит на работе, дома, там, в институте. Такое случается.
2: Да, я могу немножко прокомментировать,
1: конечно, конечно.
2: Тут.
1: Это вопрос к вам, так что.
2: Я поняла. Ну, это не вопрос, тоже в некотором смысле комментарий. Я хотела сказать, что я всегда очень негативно относилась к искусственному интеллекту. Негативно в том смысле, что мне не было очень в большой степени понятно, а зачем это все нужно? Вот почему нужно как-то искусственно пытаться воссоздать принципы, которые мы там видим в мозге? Вот почему мы должны двигаться в этом направлении, мне было неясно, я хочу сказать. И так получилось, что я была научным редактором книги Грациана про сознание, и у него там есть, она сейчас как раз вышла некоторое время назад, и у него есть глава, где он рассказывает об оцифровке сознания после смерти. То есть если мы поймем, что такое личность, потому что личность в моем понимании – это больше, чем сознание. То, что происходит с нами вне осознаваемого, активность этих нейронных групп просто немного иная, это тоже мы. И вот если у нас будет развиваться это направление, то мне кажется, что это действительно может позволить как-то, может быть, воссоздавать те личности, которые жили на этой земле, если у нас будет возможность как бы их снимать, как выглядит их активность. И там действительно очень интересные приводятся аргументы в пользу того, как это хорошо, правильно, и я даже стала как-то с большим интересом относиться к работам по искусственному интеллекту. И вот хотела поделиться тем, что есть разные интересные мнения на этот счет. Вот мне показалась эта книга убедительной.
1: Надо будет, может, устроить дебаты тогда между вами и нашими докладчиками, которые занимаются искусственным интеллектом непосредственно. Я думаю, они найдут много слов на тему, зачем этим заниматься, почему это важно, и почему от этого никуда не деться. Это как бы наше неизбежное будущее.
0: Да. Вот. Было бы интересно.
2: Меня же уже убедили.
1: Ну, все равно вы сказали не совсем то, что я слышал, так сказать, от коллег, которые этим занимаются. Ну, вас убедили, но по-другому.

0: Вопрос от Дмитрия Кочергина. Как вы относитесь к психометрии? Есть ли консенсус в научном сообществе по выводам, которые делаются на основе психометрических тестов?
1: Я, может быть, немножко не в теме. Психометрические тесты, вы имеете в виду тесты, которые позволяют оценивать там разные шкалы личности или оценивать точность восприятия, то есть это психофизические или скорее направленные на оценку личностных каких-то свойств. Я вот как бы не уверена, что я точно знаю, о чем вы спрашиваете. Но я вообще придерживаюсь такой точки зрения, что если в экспериментальных исследованиях показано, что можно оценить то-то, то-то, то-то и то-то, значит, это оценить можно. Есть ли от этого какая-то польза? Ну, наверное, да, эта польза может существовать. Можно, наверное, так как склонности какие-то определять человека к чему-то. Ну, наверное, так.
0: Спасибо.
2: Следующий вопрос от Андрея. И Андрей спрашивает. Если сделать абсолютную копию человека, оригинал убить, будет ли сознание жить в копии? Не надо никого убивать.
1: Ну вот этот вопрос как раз у Грациане рассматривается. Не в смысле, что он там планирует кого-то убить, а в смысле, что человек как бы с него снимают копию, и копия продолжает жить без тела человека. Но мне кажется, что если наметить какие-то шаги в том, как будет развиваться наше понимание того, как функционирует организм, и в частности часть организма под названием нейроны, то, наверное, это возможно. Но представить себе, в чем именно основа этого, довольно сложно. То есть вот что главное, что у нейрона есть экспрессия генов, что у него разные биохимические свойства, что он способен генерировать потенциалы действия, что у него длинные отростки. То есть что мы будем полностью воссоздавать на искусственном носителе? Если имеется в виду генная инженерия как создание организма с идентичным абсолютно геномом, как у вас, например, то все равно ведь окажется, что этот организм попадает в немного или во много другие условия, и это определенным образом выстраивает его нейронные группы. Он не будет тем же самым. И мне кажется, что это как бы сложный вопрос, наверное.
2: Тогда переходим к следующему. И говорим спасибо в первую очередь. Вот, например, Юлька нам сказала спасибо за стрим. Спасибо, Юлька. Также наш регулярный зритель. Как исследуют половые различия в мозге разных видов животных?
1: Ну, исследуются точно так же, как и все другое в мозге. Мы научились последние там несколько десятков лет делать что-то с мозгом, что мы раньше не умели делать. И мы сейчас пытаемся это делать. То есть как бы наше движение науки в большой степени определяется техническими возможностями. Вот у Ивана Петровича Павлова не было возможности регистрировать нейроны. Даже электроэнцефалограммы у него не было. Электроэнцефалографии, извините. Он вынимал куски из мозга у собак и смотрел. Может оно, теперь это то же самое дело, чему он научил, не может. Может заново научиться чему-то другому, и так далее. Из-за этого возникало понимание, что, наверное, он удаляет, если в этом месте теперь дыра, значит, здесь был центр, который за это отвечал, так далее. Ну, такая логика. Вот мы научились регистрировать нейронную активность. Ну, мы регистрируем ее у самцов и у самок, например, у мышей и у крыс. Потенциал действия, в принципе, если речь идет об одинаковых по биохимическим свойствам нейронов, ну, они очень похожи. Ну, что еще можно посмотреть? Отростки можно посмотреть. Куда этот нейрон посылает свои отростки? С кем он еще связан? можно, соответственно, посмотреть, насколько одинаковые, там, не знаю, биохимические свойства определяют связанность этих нейронов. Ну, вот как бы так. И, конечно, обнаруживается большое число отличий по биохимии. Это, безусловно, так. Так что, что умеем, то и изучаем, в том числе между разными полами у животных.
2: Спасибо. А еще спасибо за ответ, говорит пес, который задавал несколько вопросов и получил ответы. Я им благодарен. И мы благодарны, что вы нас поддерживаете. Спасибо вам огромное. А, так, РомБКВ снова с нами. Ольга, можете ли вы дать какой-то практический совет из вашей работы по поводу использования прошлого опыта? Как же нам перестать перебирать бесполезные варианты действий? Спасибо.
1: Ну, много можно дать советов, на самом деле, которые связаны именно с процессами обучения и формирования памяти. Я как раз занимаюсь исследованием процессов формирования памяти, обучения и того, как, каково физиологическое основание этого в мозге. И очень часто мы сложно что-то запоминаем по нескольким причинам. И одна из этих причин – у нас нет тех нейронов, которые могли бы стать основанием для усложнения нейронных групп, которые у нас есть. У нас есть нейронные группы про что-то другое. А вы хотите сейчас разобраться, например, там, в теории кварков. Я понятия не имею, что это такое, честно говоря. Но как, с чего начать? Получается, если вы даже прослушаете лекцию о кварках, то окажется, что вы, ну вот я, например, смогу сказать приблизительно, как выглядел лектор, докладчик, там слайды были на таком-то фоне, еще звучали вот такие слова время от времени. Но если я хотя бы за какое-то время до этой лекции что-то посмотрю в интернете, что-то открою и так далее, и запущу активности своих нейронных групп, а им нужно довольно много времени для того, чтобы стабилизироваться друг с другом, если так можно выразиться. Они меняют экспрессию своих генов, начинают строить новые белки, новые контакты между ними возникают. И, например, изменение экспрессии генов, оно волнообразно происходит, но первый максимум приходится где-то на час-полтора. И если заранее попытаться начать формировать эти группы, понемножку как-то наслаивать по чуть-чуть какие-то добавки. И перед тем, как вы собираетесь что-то новое узнать или выучить, вспомнить то, что есть, что-то просмотреть, напомнить себе как-то, то это, безусловно, способствует формированию этих добавок в нейронные группы в вашем мозге. И здесь есть интересные всякие временные рамки, потому что оказывается, что нейроны, которые стали высокоактивными в процессе обучения, в процессе формирования этих нейронных групп, они еще некоторое время продолжают быть в таком возбужденном состоянии, скажем так, более возбужденном, чем их соседи. И это тоже надо иметь в виду, потому что очень часто это приводит к смешиванию каких-то элементов, которые нам бы не хотелось, чтобы смешивалось. Мы одно выучили, второе, пятое, десятое, к вечеру у нас усталость такая когнитивная, она как раз связана с тем, что очень много разных нейронных групп, которые вы заложили в течение дня, продолжают свои активности, и уже очень сложно разобраться в этих рисунках, в этих мозаиках, в этих паттернах, которые есть в мозге в этот момент.
2: Благодарим. Саша, тебе нужно включить микрофон, чтобы продолжить.
0: Да, я хочу сказать, что у нас еще очень много вопросов, их там больше 90, поэтому я хочу спросить нашего уважаемого гостя, готовы ли вы еще отвечать на вопросы в течение некоторого времени?
1: Да, давайте я попробую в таком режиме блиц, если это можно.
2: Давайте попробуем.
0: Давайте попробуем. Блиц, потому что сейчас будет вопрос от Антона Громова, такой прямо блиц-вопрос. Можете, пожалуйста, объяснить простым языком? А, нет, или... Да. Можете, пожалуйста, объяснить простым языком про теорию функциональных систем Анохина? От многих людей, связанных с системной психофизиологией, слышал, но самому не хватает компетенции понять. Спасибо.
1: Могу. Это будет не совсем блиц, наверное, но я постараюсь очень кратко. Я вижу две очень важные вещи в этой теории. Первое заключается в том, что она дает ответ на вопрос, а как складываются нейронные группы. Нейроны по теории функциональных систем составляют только часть функциональной системы. И вот то, как сложилась в организме в целом функциональная система, на самом деле не ясно. Мы как бы говорим, ну вот запоминание произошло. И Петр Кузьмич Анохин в своей теории дает ответ на этот вопрос. Он говорит, если позитивное соотношение между организмом и средой достигнуто, вы можете называть это положительным подкреплением, хорошей ситуацией, там выпал у вас дофамин в нужных местах, и все закрепилось. Но главное, что есть какой-то результат, который вам был нужен. И он фиксируется, вот активность той именно группы, которая привела к этому результату, значит, она будет дальше существовать. Потому что многие очень придерживаются системного подхода, очень по-разному его понимая, но вот у Петра Кузьмича вот введение результата как системообразующего фактора, мне кажется, это очень простая идея, действительно. Позитивное случилось, отлично, это запомнилось. Вот как бы фиксация. А вторая еще очень тоже важная вещь – это то, что это общеорганизменная система. Сюда все включено. Нейроны ведь занимают уникальную позицию, потому что они координируют активность всех клеток в организме. Но все клетки важны. И вот эта целостность организма, мне кажется, что она подмечена Петром Кузьмичем еще очень-очень-очень давно, сейчас тоже становится невероятно актуальной и интересной, и популярной для исследований. Это разнообразный эмбодимент, отелеснивание нашего ментального опыта. Можно читать прилагательное и при этом вспоминать опыт. Если людям связать руки, то они по-другому воспринимают слова. То есть это все на самом деле как бы очень любопытные вещи. И вот эти два момента из теории функциональных систем, мне кажется, принципиальными, отличающими эту теорию от многих других теорий.
2: Хорошо.
0: Ускоримся. Большое. Да, ну я только хочу, кстати говоря, сказать всем зрителям, чуть не забыл, у нас же готовится очередной 14-й форум «Ученые против мифов», который будет 6-7 марта онлайн в течение 2 дней, и там будет очень крутая программа. И вы уже сейчас можете слать заявки Георгию Соколову по имейлу, который, я думаю, сейчас появится в чате. А скоро мы опубликуем подробный анонс этого мероприятия, которое нельзя пропустить.
2: Там очень крутая программа, кстати говоря, так что это действительно стоит того, чтобы посмотреть.
0: Да, а вот вопрос от зрителя с ником ТС, который спрашивает, есть ли разница в интеллекте, образно говоря, гуманитария и технаря? Багаж знаний у них же точно разный.
1: Разница будет проявляться в решении задач, связанных с техническими и гуманитарными, соответственно, областями. Одни будут в одном лучше, другие в другом. Это блиц.
2: Окей. И вопрос, который не требует ответа, потому что это не вопрос. Спасибо, говорит Катерина Манчилигурова. Спасибо вам огромное за поддержку. Сергей Попов, пару слов на тему когнитивной революции, произошедшей около 75 тысяч лет назад. Спасибо.
1: Я не знаю о когнитивной революции 75 тысяч лет назад случившейся. Я вот, ну, как бы другими вещами занимаюсь. Мне кажется, здесь лучше с какими-то специалистами поговорить.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Или ты, Виталик? Я уж, по-моему, тебя перебил.
2: Без разницы, нам надо все равно ускориться. Вилли Блейк его задает, чтобы предметно говорить о теме инстинктов, памяти и тому подобному. а нужно договориться об определениях. Что есть сознание? Есть ли единство в научной среде в определении сознания, и не является ли это определение замкнутым само на себя?
1: Нет общепринятого определения сознания. Если интересуетесь, можно сразу посмотреть какие-то сборища специалистов по сознанию, такие всемирные время от времени случаются. Сейчас все существует в виде видеолекций. Как правило, многие из них начинают свои доклады со слов «я не буду давать определение сознанию», потому что мы как бы интуитивно что-то такое понимаем, а если мы начинаем как бы его давать, то все сразу теряется. При этом, конечно, хорошим тоном считается четко обозначить, что человек изучал. Мы регистрировали активность нейронов, например, у пациентов, которым показывали разные изображения, и обнаружили, что когда человек осознает изображение змей, то у него нейроны, специализированные относительно этого изображения, дают очень высокочастотные активации. А в тот момент, когда он начинает осознавать, что он видит там изображение какой-то актрисы, то у него этот нейрон начинает демонстрировать высокочастотные активации. И как бы здесь можно дальше уже как-то спекулировать на тему, что такое сознание, как мы его понимаем. Общепринятого определения нет.
2: Хопфилд рекуррентный. Вот такой вот ник. Думать очень сложно. Почему нельзя просто взять никому не нужный мозг, вколоть его в ведро, в него вколоть на ведро стволовых клеток, он станет большой и умный, будет думать за нас?
1: Нет, он не станет большим и умным. Мне кажется, что здесь ведь очень важно вот эта постепенность того, как он складывается. У некоторых организмов, видов это более быстрый процесс, у некоторых медленный процесс, как у человека. И, как мне кажется, это дает возможность приспосабливаться к изменившимся условиям, если есть такая пластичность. Она выгодна, судя по всему, в эволюции. Но что я думаю? Если мы это ведро заменим на возможности, которых у нас сейчас нет, манипулировать с тем, что происходит с отдельными клетками, биохимически активировать что-то, в точности повторяя детали, которые мы знаем, как они должны складываться, то мое предположение, что мы в те же сроки, к сожалению, развития человеческого организма, но могли бы повторить. И, может быть, здесь добавлять какие-то вещи, которые нам бы хотелось добавить, и постараться убрать какие-то вещи, которые нам хотелось бы убрать, например. Там, ну, не знаю, в плане экспрессии каких-то генов, которые там, например, особенность которого не позволяет, ну, там, не знаю, языком владеть в такой степени, в которой там остальные люди. То есть что-то, может быть, можно будет и подправлять. Но мы сейчас такого не умеем делать. То есть это не ведро, а очень точечное направление жизни нейронов.
2: Следующий вопрос от Романа. А он следующий. Вот мозг разных животных отличается. А нервные клетки у разных животных отличаются, например, у человека и шимпанзе?
1: Тоже отличный вопрос. Я всегда на него по-разному отвечаю. Потому что если мы порежем мелко мозг и посмотрим в микроскоп, то нам покажется, что они не отличаются. Если мы заглянем внутрь нейрона, то мы обнаружим, что они отличаются очень сильно. Ведь нейроны, так же, как и остальные клетки, несут в себе гены. Эти гены – это планы построения белков. И вполне вероятно, что нейроны, которые используют больше 80% генома, там 85% по разным оценкам, это все-таки возможности строить определенные нейронные сети и контактировать с определенными нейронами. В этом смысле они разные.
0: Спасибо.
2: Спасибо большое. Я предлагаю в этот момент сделать маленькую паузу на объявление перед следующим нашим выходом. И, как всегда, напомню о том, что у вас есть возможность нас поддержать, делать это совершенно различными способами. В первую очередь, просто поставить лайк этому видео, если вы еще не сделали. И если вам не нравится, поставьте дизлайк. Любая активность полезна для канала. Особенно для канала полезна, если вы на него подписываетесь и регулярно смотрите наши видео. Чтобы не пропустить наши видео, нужно нажать «Подписаться», нажать пункт «Меню все» и выбрать, на колокольчик нажать, и выбрать пункт «Меню все». И вот тогда ни одно видео от вас не уйдет. Также поддержать нас можно материально при помощи суперчата, при помощи ссылки, которая имеется в описании, и, естественно, при помощи Патреона.
0: Да, спасибо. Я напомню еще раз, что у нас будет на этой неделе. В среду 27 января в 19.00 будет постскриптум доклада лингвиста Александра Пиперски «Понять пришельца и не сойти с ума. Фильм «Прибытие» с точки зрения лингвиста». Это был интересный, яркий доклад. И поэтому постскриптум будет тоже, я уверен, ярким. Не пропустите в среду. В четверг будет новое видео на канале Антропогенез. Следите за новостями. Еще раз хочу напомнить, что 6-7 марта мы готовим форум «Ученые против мифов 14. И там будет вообще много-много ярких выступлений, в том числе мифы о вакцинах, замечу. Мифы о лечении рака, мифы о шизофрении, о викингах, о ниндзя, о Моцарте, Александре Македонском, страшной пищевой химии и так далее. Так что советую сейчас писать уже Георгию Соколову, отправлять заявки на его email. А скоро мы уже сделаем полноценный анонс этого форума и опубликуем его. Вот. И еще хочу сказать, дорогие друзья, у нас появился свой аккаунт в Инстаграме. Мы долго терпели и, наконец, не вытерпели. И там уже много красивых фотографий, там уже 2000 подписчиков. Если вы еще не подписались, подпишитесь. Мы там интересные картинки и короткие видео тоже весьма занятные публикуем.
2: Есть также Инстаграм и у проекта «Лаборатория ночных видео». Так что подписывайтесь и туда. Ну и еще одно важное объявление, которое мы всегда говорим. Помните, что если вам нравится общаться в чате прямо сейчас, в чате трансляции, то можете продолжить это делать в нашем уютном чатике в Телеграме. Сейчас он появится, собственно говоря, в чате здесь, в чате этого видео. Собственно, продолжим. И следующий, это не вопрос. Ксения Антонова написала: «Спасибо, Виталий, ты мне нра. Только попробуйте не зачитать». Зачитал. «Смотрю вас регулярно, жду, планирую день». Спасибо. Спасибо, вам очень приятно. И вопрос от Романа. «Здравствуйте, спасибо за стрим. Мне всегда нравилось слушать Ферниговскую, но вы, Ольга, заставляете меня думать больше. Это я так комплимент вам высказываю. Спасибо, вы классные».
0: Замечательно. У нас прям такие подряд идут комплименты. Вот, и, наверное, это как раз...
1: Спасибо.
2: Я думаю, что можно задать еще один вопрос, который довольно интересен, как мне кажется. Что ж, о свободе воли никто не спросил. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Мне очень нравится этот вопрос, потому что он сложный. Вы знаете, вот этот вопрос возник из того, что было обнаружено, что активность в нашем мозге возникает за некоторое время до того, как мы... принимаем сознательное решение, например, что-то сознательно вспоминаем. Получается, что мы можем за несколько там, ну, по разным данным, буквально и целые секунды, но, как правило, чаще всего несколько сот миллисекунд, но это тоже прилично, уже сказать, что в голове у человека. В этом смысле, конечно, показателен совершенно нейрон Симпсонов или там Эммы Томпсон. Это видеофрагменты, которые показывали испытуемым. При этом регистрируя у них активность нейронов в голове, но это пациенты были, и вот за несколько сот миллисекунд можно было об этом сказать. Ну и, конечно, принятие решения – это очень старые эксперименты Бенджамина Либета, когда нужно было принимать решение относительно того, где остановится стрелка на циферблате, так, ну, это выглядит. И здесь очень интересный вопрос. Почему мы считаем, что свобода воли – это… о сознании обязательно. Мне кажется, что наш мозг не всегда живет в состоянии, которое мы называем сознанием. Большая часть того, что там происходит, не выходит на сознательный уровень. То есть оно, может быть, когда-то выходило. Ну, например, мы учились водить машину, и это было тяжело, мы не могли поместить в нашу рабочую память, вот осознавать все то, что мы должны осознавать, когда мы водим машину. Но с опытом приходит уже какое-то совершенно легкое ощущение. Вы можете размышлять о судьбах мира и при этом вести машину, совершенно не осознавая того, что вы делаете. Но это же все равно вы. Это же все равно ваша личность, это же все равно ваш опыт, он весь остался у вас в голове. Да, нейроны как бы не всегда выходят на этот уровень, но это все равно вы. И в этом смысле мне кажется, что нет никакой трагедии в том, что по нейронам можно понять содержание до того, как я об этом содержании в состоянии рассказать. И мне кажется, что если мы будем понимать личность как не просто личность сознающую, а как личность, обладающую всем тем опытом, который есть, то, во-первых, это будет более справедливо, а во-вторых, даст нам возможность понимать, что это все равно я. Хотя действительно это рождает множество юридических казусов. Но я думаю, что, наверное, в течение какого-то количества времени некоторые вещи в этом смысле могут быть подкорректированы, наверное. Так что вот, наверное, так надо ответить.
0: Спасибо. Спасибо. И вопрос задает наш зритель Сунгат. Как эксперименты на мозге с применением различных психоделических веществ помогают нам понять его устройство? Как вы относитесь к таким исследованиям?
1: Ну, тут, к сожалению, как бы пути науки немного разошлись, потому что тогда, когда было модно и возможно испытывать там какие-то психоделические вещества, то, как правило, эти исследования не сопровождались регистрацией активности нейронов в мозге. А я надеюсь, что уже как бы за то время, пока я здесь сегодня рассказываю, должно было сложиться впечатление, что мы – это активность наших нейронов. И, соответственно, мы не можем ответить на некоторые вопросы, экспериментально не имеем ответа, которые нас бы интересовали в плане психоделических веществ. Но я считаю, что это было бы экспериментально интересно. И есть некоторые, например, эксперименты, в которых используют, ну, не психоделические вещества, а, например, вещества, которые меняют сознание. Оно как бы становится, если так можно выразиться, менее заметным, что ли. И это вещества, которые скорее называют, относятся к общей анестезии. И вот здесь очень интересные всякие данные. Они, безусловно, позволяют понять, что мы называем состояниями сознания обычного. Есть ли у сознания разные уровни? Видимо, есть. Как выглядит измененная работа сознания? Какие здесь есть варианты? И вот такие вещества и такие эксперименты, они, мне кажется, очень перспективными и интересными.
2: Спасибо большое. И на этой торжественной ноте я предлагаю заканчивать. Огромное спасибо всем, кто нас смотрел. Ольге отдельное спасибо за ответы на вопросы. Я думаю, что всем понравилось то, что они слышали. И если будет такая возможность, мы обязательно продолжим, потому что огромное количество еще неотвеченных, собственно говоря, вопросов. Саш, тебе тоже огромное спасибо.
0: Да. И тебе спасибо, Виталий.
1: Если вы меня еще позовете, то я еще смогу, наверное, что-то поговорить о чем-то. И, кстати, по поводу измененных всяких состояний сознания, как раз меня очень интересует проблема анестетиков. И вот связь с разработкой проблематики сознания, мне кажется, очень интересной.
2: Я думаю, что об этом обязательно поговорим, но уже на следующем стриме. Всем еще раз огромное спасибо и всего хорошего. Счастливо.
0: Спасибо.
1: До свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие ребята! Ну вот мы с вами давно не встречались, уже целую неделю. За эту неделю, я думаю, многим из вас удалось подсмотреть что-то интересное в природе, наверняка накопились вопросы, и в конце нашей сегодняшней встречи я на все ваши вопросы и отвечу. А кстати, вот у нас, поскольку растет аудитория, и с каждым выпуском все больше и больше просмотров, я вот к чему вас призываю. Вы сами присылайте темы, которые вас интересуют, а я вам эти темы могу подготовить, да? Потому что одно дело мне соображать, что вам интересно, а другое дело это вы просто спрашиваете, вот интересно, вот это, вот это, вот это. И я вам об этом, этом и вот этом и расскажу. Сегодня мы будем говорить о птицах, о тайной жизни птиц. Так называется наша сегодняшняя лекция. Так, хочу напомнить, у нас архе детям, поэтому родители, бабушки, дедушки, мамы, папы, ну, вы нас не подслушиваете, плохому я детей не научу. Идите, занимайтесь своими делами, пеките пироги, там, занимайтесь на участке. А у нас свои сегодня ребяческие интересы и интересные темы. Итак, тайная жизнь птиц. Почему она тайная? Птиц полно, вон они вокруг нас, есть птицы редкие, есть нередкие. Иногда сидит такая невзрачная птичка, вы на нее внимания не обратите. А для орнитолога, орнитологи – это ученые, которые занимаются птицами, для него такое счастье увидеть эту птицу, у него прямо, вот знаете, душа запоет, батюшки, да ведь это же… Вот видите, не всегда самые красивые, самые яркие птицы, самые интересные для ученых. А почему жизнь тайная? Потому что смотрят на птиц все, ну почти все, но не все видят интересные моменты из их жизни. Для этого нужно терпение, и для этого надо определенное умение. Вот когда я был совсем маленький, у меня была такая книжка. Она называлась «Если в лесу сидеть тихо». Я вот когда, кстати, первый раз в джунглях оказался, я думал, джунгли – это вот как в приключенческих фильмах, да? Там какой-нибудь Рэмбо бежит по джунглям, отсюда на него змея падает, там мимо обезьяна пролетела, споткнулся ядовитую змею, и когда я первый раз очутился в джунглях, я удивился, мамочки, а где же все эти попугаи, змеи, обезьяны? Никого нет. Ты ходишь часами по джунглям и не видишь ни одно животное, хотя вот где-то там в верхнем ярусе что-то там чирикает, орет, кричит и шевелится. Но гораздо чаще, кстати, у нас в лесу можно зайчик или лисичку увидеть. Но если знать, где в джунглях какое животное искать, вот тогда да, ты увидишь там тоже массу интересных вещей. Итак, тайная жизнь птиц. Ну вот я вам расскажу такую историю. В США, в Соединенных Штатах Америки, открыли какой-то новый банк. Да я даже не помню, как он называется. Ну, там много банков, одним больше, одним меньше. Этот банк был расположен в большом таком здании. Ну, не небоскреб, но все-таки многоэтажное здание. И на крыше этого здания, в нише, загнездились соколы, пара соколов, сапсанов. И тогда директор банка придумал следующее. Ну, тогда еще только-только появились вот эти первые маленькие миниатюрные камеры. Сотрудники банка поставили камеру, которая была выставлена на гнездо соколов и в режиме онлайн передавала на большое табло, а на крыше здания укрепили большое-большое табло, и все видели, что там происходит в гнезде, сколько яиц отложила самка, прилетел вот папа, покормил ее, потом появились птенцы, и в этом городе дети стали придумывать, как назвать этого птенца, как вот этого, как вот этого, и весь город иногда собирался около этого дома и смотрели на экран, что там происходит. Как вы думаете, банк стал популярным? Конечно, он стал самым популярным банком в городе. Сначала в городе. А потом, говорят, даже вошел там в десятку или в сотню крупнейших в США. Вот, казалось бы, простой такой, как теперь это называется, маркетинговый ход. Наблюдать за птицами так интересно, что появилось огромное движение. Это называется бёрдинг или бёрд-вотчинг, да? Наблюдение за птицами. Бёрд-вотчеры ездят по всему свету. Они ездят с биноклями, ездят с подзорными трубами, они ездят с фотоаппаратами, с очень дорогой оптикой, потому что снимать птиц на самом деле очень-очень тяжело. Но я вам дам один такой совет. У бёрд-вотчера всегда, помимо сильной оптики, ну да, если вы наблюдаете за гнездом, то, конечно, там нужен хороший объектив, там уже пригодится какая-нибудь мощная подзорная труба. Извините. Но у бёрд-вотчера должен быть слабый бинокль. Ну, где-то 8 крат вполне хватает.
Почему? Потому что сильным биноклем вы птицу просто в полете не уследите за ней. Она у вас вывалится из поля зрения. Ну, если начнете этим увлекаться, вы увидите. И еще один очень важный момент. Если вы снимаете, если фотографируете птиц в эту весеннюю пору, чуть позже, когда птицы сядут на гнезда, пожалуйста, если вы встретили гнездо птицы где-нибудь в лесу, или в поле, или в степи, ради бога, не останавливайтесь, не смотрите туда, пройдите мимо. И я вам сейчас объясню, почему. Если вы остановились около этого гнезда, если вы делаете какие-то снимки, вы поломали веточки какие-то на соседнем кустике, вы притоптали травку, а это все яркие указатели для хищников. Они сразу увидят, а здесь кто-то топтался, здесь что-то интересное. Ну, поэтому вот есть такое негласное правило и у бёрдвотчеров, и у тех, кто снимает птиц, наблюдает за ними только издалека. Если есть сильная оптика, сделайте засидочку где-нибудь подальше и наблюдайте через сильную оптику, но никогда не подходите близко к птичьим гнездам. Вот это была такая вот прелюдия. Сегодня мы будем с вами рассматривать фотографии трех моих товарищей, я даже сказал бы друзей, которые эти фотографии нам с вами предоставили. И по ходу буду рассказывать чьи-то фотографии, даже немножко об этих людях расскажу, потому что, ей-богу, они заслуживают отдельного внимания. Ну, фотография номер один. Знаете, как называются эти птицы? Смотрите, какие они забавные, да? Ну, такое впечатление, что это поймали цаплю, да? А потом ее клюв положили на наковальню и долго-долго молотили его молотком. И вот он сплющился, и получились такие вот, знаете, вот у бабушки, наверное, есть такие серебряные щипцы для сахара. Вот такой получился клюв. На самом деле этот клюв неспроста имеет такую форму. Птица называется колпица. И хотя она называется, знаете, как колпица обыкновенная. Ну, какая же она обыкновенная? Никакая. Она необыкновенная. Она необыкновенная. Это уже, к сожалению, сейчас достаточно редкая птица. Но у нас, кстати, водятся целых два вида колпиц. Немножко южнее. Вот этих колпиц снимал мой очень хороший, добрый товарищ, мой друг Александр Давидович Лепкович. Он живет в Ростове-на-Дону и является заместителем директора Ростовского заповедника. Он удивительный фотограф, потому что вот его любовь к птицам, вот как-то он умеет каждую фотографию пропускать через свою душу. И вы это увидите в следующих фотографиях. Вот эта вот любовь фотографа к своей натуре, она всегда сказывается. Вот в этом магия фотографий всегда. Вот один сделает снимок, а он какой-то, знаете, вот, ну, снимок и снимок. А другой сделает, и вот ты не можешь оторваться. Почему? А потому что там его любовь. Ну, рано, наверное, вы нас от колпиц увели, хотя они будут и дальше. Хорошо, отлично. Вот это пеликан. Это тоже Александр Давидович Лепкович снимал. А вот посмотрите, видите, кто там сидит? Черная тень на камушке. Это сидит баклан. И неспроста он тут сидит. Я вам потом расскажу, почему он здесь присел. У нас на юге нашей страны обитает два вида пеликанов. Кудрявый пеликан и розовый пеликан. Ну, я кудрявого пеликана почему-то всегда называю курчавым, а орнитологи серьезные, вообще все ученые, они очень серьезные. А биологи, они еще серьезнее. Они очень любят термины, очень сердятся, когда эти термины не соблюдают и заменяют их простыми словами. И они всегда сразу говорят, он не курчавый, он кудрявый. Ну ладно, если я ошибусь и по привычке скажу курчавый, вы все-таки не орнитолог, и вы меня простите. Удивительная птица пеликан. Пеликан жил на свете еще 50 миллионов лет назад. То есть это очень-очень древняя птица. С пеликаном связано немало заблуждений, да? Ну, например, заблуждение первое. Во многих книжках пишут, что пеликан ловит рыбу своим клювом, который напоминает сачок. А вот и не так. А вот и не такушки. Пеликаны ловят рыбу по-разному, потому что пеликанов 8 видов, по-моему, если мне память не изменяет, есть еще другие пеликаны. Вот американские пеликаны, например, это вообще фантастическое зрелище. Вы, наверное, видели в зарубежных фильмах, вот BBC, National Geographic, вот там часто любят снимать, как заходят на охоту пеликаны, море, и вот как
истребители заходят, как эскадрилья истребителей заходят, пеликаны ложатся на крыло, потом складывают крылья, и как стрелы шух-шух-шух-шух падают в воду. Там они хватают рыбу, и уже дальше он взлетает, разбегаясь лапами по воде, и летит с этой рыбой к себе в гнездо. На самом деле пеликаны рыбу ловят клювом. Вот если вы присмотритесь к клюву пеликана, то на верхней части, на самом кончике, там будет такой костяной крючок, очень-очень острый. И с помощью этого крючка пеликан удерживает скользкую рыбу. А вот мешок ему, который раздувается, он эластичный, он ему нужен как авоська. То есть он эту авоську, свою сумку набивает рыбой и уже летит кормить своих детенышей. А летать ему иногда приходится очень далеко. Потому что в нашей стране, вот это вот, кстати, это в Ростовской, это берега Маныча Гудила, озеро. Там мелководье, топистые мелководья, туда никакой хищник не попадет, потому что он завязнет в этой в трясине, в вязком иле, мелкая вода, и вот там рай для птиц, там у них колонии. А за рыбой летать приходится очень далеко, километров 10-15, иногда 20 приходится летать пеликану. Но он прекрасный летун, он замечательно летает, у него большие крылья, развивает такую очень серьезную скорость. Поэтому вот первое заблуждение. Пеликан – священная птица у очень многих народов. У мусульман, кстати, он священная птица, потому что считается, что он пророку Мухаммеду помогал строить мечети и носил в своем мешке ему камушки, из которых тот складывал стены. Древние ранние христиане тоже сделали пеликана своим символом. Почему? Потому что было такое поверье. Поверье появилось где-то в глубине веков, по-моему, еще в шумеро-аркадском эпосе оно встречалось в Древнем Египте, в Вавилоне, потом перешло к иудеям и вот так вот кочевало по всей Кумене. А поверье было такое, что если голодное время, если нет рыбы, нет корма, то пеликаниха раздирает себе грудь, выдирает клювом куски мяса и собственным телом скармливает своих детенышей. Ну, как мы с вами знаем, дыма без огня не бывает. То есть, если появилось такое поверье, значит, наверное, была какая-то причина. Как мне кажется, причина вот в чем. Ну, представьте себе, пеликаниха сидит на гнезде, на яйцах. У нее немножко повышенная температура тела в это время. То есть, у нее циркулирует кровь, такое повышенное кровообращение, да, и кожа у нее становится еще краснее, чем обычно. И в это же время начинается линька весенняя. И вот сквозь прорехи в перьях видны вот эти вот алые куски кожи. Ну, наверное, древние думали, не иначе, как она выдрала кусок мяса и скормила своим малышам. Но, тем не менее, для первых христиан пеликан был символом жертвенности. И вот была такая эмблема, очень популярная. Ну что ж, едем мы дальше, да, посмотрим, что у нас дальше. Сейчас следующую фотографию. Это вот пеликан заходит на посадку. Вот у этого пеликана, у него даже желтоватое пятнышко, видите, на груди. А вот у колпиц, мы еще увидим колпиц, там у Александра Давидовича будет следующий снимок очень интересный. У колпиц, у них в период от этих брачных ухаживаний, у них прямо оранжевое апельсиновое пятно. И перья на голове тоже вот как такая вот, как корона, белоснежная корона из перьев. Ну вот что еще интересно. В это время пеликаны не моногамные. То есть есть птицы моногамные, есть полигамные. Моногамные – это вот как вот наши с вами родители поженились и живут долгие годы вместе. Ну, иногда, как люди, кстати, разводятся, птицы, и меняют супругу. Такое тоже бывает. Вот. А полигамные – это которые каждый сезон, вот у них новая пара образуется. То есть самка находит каждый сезон нового самца, а самец находит каждый сезон новую самку. И вот пеликаны, когда их выбирает самка, самка же ведь смотрит, какой тут самый красивый, самый статный, самый умелый, потому что он должен дать хорошее потомство, должен прокормить, должен быть ловким охотником. И чтобы продемонстрировать свою удаль и мастерство, то пеликаны, они в этот период подбрасывают какой-нибудь камушек и ловит его, вот видите, у меня не получилось, и ловко ловит его клювом. Это как бы демонстрация их мастерства. Давайте посмотрим следующий кадр.
Следующий снимок. Следующий снимок у нас тоже Александра Давидовича Лепковича. И вот снова Колпицы. Ну, теперь давайте о Колпицах поговорим немножко поподробнее. Ну, помимо оранжевого пятнышка, про которое я вам рассказал, расскажу еще вот что. У Колпиц есть другое название, такое народное название, которое им дали на юге России – косари. Знаете, почему косари? Потому что они косят воду. Вот вы видели, как идут строем, когда покос косари, и делают вот такие движения на покосе? Ну, очень похожее движение делает колпица. Когда она кормится, то она водит своим клювом по воде. Ну, вот как косарь косой. Причем на поиск еды у колпицы уходит очень много времени. Она может несколько километров пройти по мелководью, потому что у нее на носу, у нее вибрисы, нервные окончания очень чуткие и масса сенсоров, очень чувствительных сенсоров, которые ей позволяют отыскать вот в этих илистых отложениях, мелководье, что-то съедобное. То есть малейшее движение жертвы, будь то там какой-нибудь моллюск, червячок, головастик, колпица носом это чувствует, своим клювом она это чувствует. То есть ей для этого даже глаза не нужны. Иначе просто она была бы голодна и не выжила. Вот секрет, почему у нее такой странный клюв. То есть у нее клюв работает еще как локатор. Но самое интересное другое, что у птенца колпицы, у него клювчик самый-самый обыкновенный. Вот такая пупочка, и там нет никакой лопаточки. А вот потом он уже начинает отрастать, и у него появляется вот это уплощение, когда сходит с него ювенильный пух. Ювенильный пух – это вот детское его одеяние. Вот тогда уже начинаются вот эти метаморфозы, изменения. Ну, что еще можно рассказать вам про колпицу? Ну, вот еще это молчаливая птица. Вот как многие аистообразные, а она, кстати, относится к аистообразным птицам, она родственница и цапли, и аиста. Птица очень молчаливая. Но весной иногда колпицы издают такой звук. Либо они ворчат, либо это похоже на подтявкивание такой маленькой собачки. Такой мик-мик-мик. Даже вот в этом гомоне птичьем, который всегда на мелководье, как-то колпицу очень тяжело услышать. Ее слабый голосок теряется на фоне этого птичьего гомона. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Дальше у нас, по-моему, опять пеликаны и опять Александра Давидовича Лепковича, если мне память не изменяет. Нет, это дрофа. И это, не дрофа, извините, это стрепет. Ну, дрофовые, да, это все семейство дрофовые у нас, стрепет, да, это дрофовые. Вот, самка, посмотрите, как она сливается с окружающим фоном. Потрясающий камуфляж, камуфляж – это так называется маскировочная одежда. Вот видели у военных маск-халат, да, это все камуфляж, французское слово. Ее практически не заметишь. Самка так плотно сидит на яйцах, на своем гнезде, гнезда они делают на земле, что можно на нее наступить, а она не спорхнет. Вот ты идешь вот так вот по степи, пройдешь вот мимо и даже ее не заметишь. Она прячется, она вся вот так вот скукоживается, и просто кочечка и кочечка. Вот. И поэтому, кстати, стрепетов еще становится мало. Потому что, во-первых, уязвимо гнездо на земле, во-вторых, распашка степей. Да, это тоже влияет на численность трепета. В-третьих, вот человеческая деятельность. Ну, стрепет, кстати, птица, давайте посмотрим следующий кадр. Вот как самка стрепета отличается от самца. Видите, такая серенькая самочка, вот как петух и курица. И вот он, самец, роскошный, да? Посмотрите, какой у него воротник. Такое впечатление, что он надел какой-то такой цветной свитер с вырезом, да? Он удивительно красив, а в брачный период он такует, он начинает подпрыгивать, он начинает танцевать, он демонстрирует самке свою мощь, свою ловкость, свою красоту, как это всегда у птиц происходит. И вы знаете, что любопытно? Стрепет, он прекрасно ходит и бегает, и очень неохотно летает. Ну, ему, собственно говоря, не надо летать. Хотя летает он прекрасно. До 75 км в час развивает скорость. Это приличная скорость. Попробуй догони. Но в высокой траве, в степи, ему легче гораздо скрыться пешком. Он очень быстро, ловко бегает.
Вот такая вот птица-пешеход. И иногда вот когда ты увидишь стрепет, а он раз, нырнул в траву, и все, ищи его, свищи. Так, ну что, смотрим дальше, да? Следующий кадр. Следующий кадр у нас, по-моему, будет Чомга. Кто-нибудь из вас слышал про такую птицу Чомга? Вот она. Очень необычная птица с необычного вида, но если вы ее увидели, вы ее обязательно узнаете. Видите, у нее такие, как две кисточки ушками, длинный клюв, черный сохристый ошейник, и плавает она, погружаясь в воду немножко глубже, чем утки или гуси. Чомгу еще называют поганкой. Почему поганкой? Потому что чомга питается рыбой, и мясо у нее, как говорят охотники, несъедобное. Пахнет тиной, рыбой, невкусное, несъедобное мясо, к ее счастью, слава богу. Поэтому охотники никогда чомг не отстреливают. Но чомга птица удивительная и очень необычная. В литературе два факта чаще всего упоминают. Первый факт – то, что чомга строит плавучие гнезда. То есть она живет в камышах, в густых-густых зарослях. В этих зарослях она кидает соломинки, травинки одну на другой камышинки. Они образуют такой остров плавучий. Но он никуда не уплывет, потому что, во-первых, эта птица любит спокойные реки, озера без быстрого течения. А во-вторых, ну, кругом-то стебли. Они как якоря держат это гнездо на плаву. Вот. И здесь есть еще одна хитрость, потому что такое гнездо из старых стеблей, из соломы и камыша, оно еще начинает преть от сырости и выделять тепло, что очень важно для зародышей. Не простудится. И второй факт, который чаще всего упоминают, это то, что чомги возят на спине своих детенышей. Ну, это действительно так, и это забавное зрелище. Если вам когда-нибудь удастся это подглядеть, то считайте, что вам очень здорово повезло. Вот плывет такая мама чомга, а на спине у нее сидят детеныши крошечные. Один, второй, третий, четвертый, может быть, даже пятый. Но самое удивительное другое, что иногда чомга ныряет прямо со своими детишками на спине. А они, вцепившись в оперение, делают, наверное, вдох такой же, и скрываются с мамой под воду, не разжимая своих лапок. Уж не знаю, чем они там держатся. Ну, вот такая вот необычная особенность у этой птицы. Мне как-то довелось подружиться с одной чомгой, его звали Чома. Это мы снимали фильм в Хинкансском заповеднике на Дальнем Востоке. Там работники заповедника подобрали еще птенца чомги, он рос среди людей, вырос, совершенно не боялся людей, звали его Чома, совершенно не боялся людей, звали его Чома. И когда мы уплывали каждый

закупорим клапаны. Ну вот попробуйте хотя бы минуту продержаться. Без специальной тренировки будет сложновато. А вот Чома спокойно держался по 3 минуты и даже немножко дольше. Еще одна характерная особенность у Чомги. Она практически не вылезает на берег и летает очень редко. Ей это ни к чему. Практически всю жизнь она проводит в воде. Почему? Потому что у Чомги лапы смещены назад. То есть с такими лапами очень здорово плавать, но очень тяжело ходить. То есть если она вылезет на сушу, она будет как пингвин. Вот будет вот так вот на задних ногах ходить как пингвин, и это не очень удобно. Ты так, в общем-то, не побегаешь, правда? Вот. А плавать ей очень удобно. И еще одна характерная особенность. У чомги, в отличие, скажем, от гусей, от лебедей, от уток, нет перепонок на лапах. Но каждый пальчик – это вот как отдельное весло, он уплощенный. И манипулируя пальцами, эта птица – непревзойденный ныряльщик. То есть она настолько верткая и юркая там под воде. Мы, кстати, когда Чому снимали, мы GoPro, камеру GoPro-шку, опускали под воду и снимали, как он охотится. Ну, ребята, это фантастика. То есть он там такие акробатические этюды выдавал, которые даже птица-нырок не сможет выполнить. Ну, наверное, хватит про чомгу, потому что у нас не останется времени на других птиц. Давайте посмотрим, кто у нас в следующем кадре. Кто у нас в следующем кадре? А, вот, это тоже чомга. Это чомга. Ну, раз уж у нас появилась еще одна чомга, давайте еще один факт интересный скажем. Чомги иногда выдирают у себя перья и поедают их. Как вы думаете, зачем? А вот необходимы они для пищеварения. То есть, с одной стороны, может быть, они какую-то играют роль, как-то вот передавливая немножко пищу, не знаю. Но мало того, они даже скармливают свои перья птенцам. Ну, конечно, они не только перьями их кормят, они их кормят и рыбой. Но перья почему-то тоже добавляют. Может быть, там кальциевая подкормка, ну, не знаю. Спрошу обязательно это у орнитологов, но сам я это замечал много раз, и мне об этом неоднократно рассказывали другие мои коллеги. И сейчас еще один будет очень интересный кадр. Вот посмотрите, следующий. «Бегущий по воде» он называется. Вы никогда не пробовали бегать по воде? Нет? Я думаю, что у вас не получится. Вот так чомги бегают по воде, это у них такой брачный ритуал. Вот в это самое время. Вот если такое, ребята, увидите, вот тут уж вам повезло, так повезло. Вот это вот самое, что ни на есть, тайная жизнь чомка. Вы потом напишите в комментариях, видел ли кто-нибудь? Думаю, что нет. Если видели, только в фильмах. И вот так они бегают по воде. Причем поражает синхронность их действий. Самка и самец. Такое впечатление, что это поставили зеркало. И вот настолько они в ногу бегают, настолько они повторяют движения друг друга, что зрелище завораживающее. Вот если вам повезло, если вы лежите на берегу с биноклем, это можно наблюдать часами. Едем дальше. Следующие кадры. Так, а вот следующий кадр у нас, по-моему, аист, да, будет? Нет, это еще понятно. Значит, теперь придется вам рассказать о том вот товарище черненьком, который выглядывает за пеликанами. Видите, да? Это баклан. Бакланы тоже непревзойденные охотники. Но почему он здесь появился? Потому что здесь смешанная колония. Вот у нас на юге, и в Дагестане, и в Калмыкии, и в Ростове-на-Дону очень часто можно видеть смешанные колонии птиц, когда рядом бок о бок живут пеликаны, бакланы, несколько видов чаек, например, чегравы, это самые большие крачки, или там черноголовый хохотун, есть такая чайка, она хохотун называется из-за того, что хохочет, действительно. Вот. И удивительно то, что в этих колониях птицы живут о бок, рядом с друг с другом, друг другу не мешают. И несмотря на то, что чайки время от времени воруют все-таки чужие яйца и даже чужих птенцов, тем не менее, вот как-то остальные птицы не возражают. Потому что всем вместе в таком коллективе им безопаснее, им легче отбиваться от хищников. Ну и потом, ну, как-то вот в таком коллективе все гораздо проще. Ну, например, пеликаны улетают за едой. Я уже говорил, что им за едой приходится иногда за 10, а то и за 20 километров летать. А всех своих детей, они к тому времени, вот эти все пушистики уже могут бегать, их сгоняют в детский сад. То есть, представляете, такое месиво из птенцов. Там их сотни иногда. И этих птенцов пасет кто-то из взрослых.
В том числе, кстати, их, например, могут охранять те же хохотуны или другие птицы.

0: других видов, а потом прилетают родители и начинают кормить своих детенышей. И вот тут, братцы мои, самая главная загадка. Сколько раз я спрашивал своих друзей и ученых, я напомню, что я не ученый, я журналист-натуралист. Сколько раз я спрашивал своих друзей, спрашивал я очередного орнитолога, ну скажи мне, пожалуйста, вот прилетает папа с мамой, издалека они видят вот это вот серое месиво из детей, свой этот детский сад. Как, откуда они видят, что вот именно вот этот мой, и вот этот мой, и вот этот? Откуда? Как? Ведь у них нет, ну я понимаю, у зверей, да, они нюхом могут определить своего ребенка, да, идентифицируют запахом. Но ведь у птиц-то нет обоняния. Практически нет, ну только у падальщиков, есть у грифов, потом расскажу вам, отдельная очень интересная история. Зрение у них прекрасное, и прекрасная зрительная память. Ну хорошо, зебры, да? Вы знаете, что у каждой зебры свой рисуночек. И зебренок, он по фрагментам полосок на ноге у мамы зебры может свою маму отличить от другой. Вот вы никогда не отличите ногу одной зебры от ноги другой. Это как отпечатки пальцев. У всех они разные. И вот точно так же полоски у зебр разные. Они могут это определить. Там кошачьи лемуры по полоскам на хвосте отличают друг друга. Кто из них Петя, кто Вася, а кто мой брат Федя. Как это происходит у птиц? Ну, на что мне всегда серьезные орнитологи говорят. Ну, как? Ну, ты понимаешь, там вот... Я думаю, что все-таки они сердцем чувствуют. Как любой родитель. Когда у вас появятся свои дети... Вы поймете, что самый чувствительный орган у человека – это сердце. Так, едем дальше на следующий кадр. Что у нас следующий кадр? Следующий кадр вот у нас, наконец-то, по-моему, и должен быть аист. Нет, это еще. Ну, тоже, это все фотографии Лепковича Александра Давидовича. Вот видите, там уже много бакланов. Давайте пролистаем его на следующий кадр. Вроде мы все уже о пеликанах рассказали, о бакланах мы потом отдельно поговорим, когда будут фотографии. Вот. Этот снимок сделал в Швейцарии мой старый друг и товарищ Олег Владимирович Шумаков. Мы с ним много лет уже дружим, больше 20 лет. Побывали, да, наверное, уже можно сказать, в десятках стран разных, в разных экспедициях. Олег человек уникальный. Вообще-то он герпетолог. Знаете, что такое герпетолог, да? Герпетология – это наука, которая изучает рептилии. Черепах, ящериц, змеи – вот это все герпетологи. Ну вот Олег Владимирович, он много лет проработал в московском зоопарке в террариуме, но вообще он биолог очень широкого профиля, прекрасно разбирается и в птицах, и в рыбах, и в растениях, кстати. Вот, и очень хорошо снимает. Мы с ним вместе уже много лет работаем над разными фильмами и телевизионными передачами. Мы работали над передачей «Путешествие натуралиста», я ее тогда вел. Потом эта передача называлась «Заметки натуралиста». Мы с ним вместе работали над проектом «Хабургаев в натуре» уже на телеканале «Живая планета», «Уроки природоведения» с Александром Хабургаевым. И вот сейчас вместе работаем на проекте «Нескучные вопросы». У нас в анонсе мы написали так: «Аисты-поджигатели», да? И тут же из Союза охраны птиц России обиделись, ну, пускай не обижаются, коллеги мои дорогие, мы тоже давно дружим с Союзом охраны птиц России. Конечно, аисты не поджигатели. Почему мы так назвали? Потому что вот эта способность аистов поджигать дома качует из одной книжки в другую. Уже больше, наверное, лет 150. Чуть ли не у Брэма встречается. Дело в том, что у нас в стране водятся... Ну, я видел три вида аистов. На Дальнем Востоке у нас аист черноклювый, он немножко больше нашего. А у нас аист белый, вот он, и аист черный. Аист черный, в отличие от белого, это очень трепетная, очень пугливая птица, которая живет в лесу, на лесных болотах, на берегах лесных рек. Увидеть его – большая удача. Я наблюдал его в Абхазии, так, вы знаете, я с биноклем уж умею прятаться, поверьте. Он меня не подпускал ближе, чем метров 50. Очень чуткая птица с прекрасным зрением. А вот аист белый стал фактически синантропным видом. То есть, вы сами знаете, он очень любит селиться на крышах домов, на трубах. А еще больше он любит селиться на водонапорных башнях. И у меня такая мечта давно была. Вот в Подмосковье у нас аисты гнездятся в Можайском районе, я знаю, да, это самый запад. И дальше аистов я уже встречал на границе Московской и Тверской области. Хотя в Тверской области их полным-полно, в Смоленской области уже и туда. И вот мне кажется, если как-нибудь мы кинем клич, вот, может быть, центром Архе мы провернем такую штуку, да? И если мы на уроке труда изготовим платформы для гнездовья, орнитологи, кстати, Союз охраны птиц России подскажет нам общий чертеж такой, если мы сделаем такие платформы, а потом учитель физкультуры залезет на водонапорную башню и там эти платформы разместим, то я уверен, что аисты будут селиться там, где раньше их никогда не видели. Потому что корма у нас пока и вполне хватает. Так вот, вернемся к поджигательству. Представьте себе такую историю. Ну, где-то когда-то лет 100 назад аист действительно увидел погасший костер на берегу речки, взял какую-нибудь веточку, она, может быть, еще чуть-чуть дымилась, и принес ее к себе в гнездо. Увидел это крестьянин и рассказал на следующий день на базаре: «А у меня в соседней избе аист, представляете, дымящуюся веточку принес». Ну, там все удивились и рассказали у себя в деревне. «А вот вы знаете, что в соседней деревне-то аист строил гнездо, принес горящую ветку, чуть было дом не поджег». А в третьей деревне услышали и сказали: «Ой, а вы знаете, что было-то в деревне там, в отдаленной-то? Аист принес ветку, кинул на крышу на соломенную, все заполыхало». А в городе уже в газете написали, что аист обиделся на хозяев дома, ну как бы крыши, которой он жил, принес головешку, сбросил, и сгорела вся деревня. И вот так качают эти байки из одной газеты в другую, так и 100 лет назад было, и 200, и сейчас такая же история. На самом деле, конечно же, аисты никакие не поджигатели, а вот если вы посмотрите на аиста внимательно, да, то сразу что-то бросается в глаза. Посмотрите, что? А его человеческие глаза, да? Глаза у аиста совсем как у человека. Почему? А вот как, знаете, женщины иногда себе подкрашивают веки, и вот такая же подкрасочка у аиста. И поэтому глаз у него кажется не круглый, а вот такой продолговатенький, как у человека. И поэтому очень часто в сказках людей превращали в аистов. Или наоборот, аистов людей. Помните знаменитый халиф аист? Это, по-моему, «Тысяча одна ночь». Ну, едем дальше. На следующий снимок. А то у нас с вами не останется времени поговорить о других птицах, а они право этого заслуживают. Дальше у нас, по-моему, каменка. Да, это вот снимок тоже Олега Шумакова. Каменка, вы наверняка встречали эту птичку. Мы эту каменку снимали в Оренбургском заповеднике. Вот так получилось, что я был рядом с Олегом Владимировичем, когда делались эти снимки. Есть другой вид каменки, который так официально называется – каменка-плесунья. Почему? Потому что эти птички очень любят плясать. И пляшут они не только на земле. Они, кстати, не бегают по земле, как трясогузка, а прыгают. Они очень юркие, очень верткие. Постоянно веером распускают хвост, складывают его, опять распускают, складывают его, прыгают, ловят там каких-то кузнечиков-мошек. Но они еще так же летают. То есть, когда каменка летит, то есть, это полет акробата. Она там такие выделывает всякие фокусы в полете, что вот даже вот про нее так и говорят. Это птица, которая может плясать не только на земле, но и в воздухе. И есть еще одно народное название у каменки. Я его несколько раз встречал в старых книжках – попутчик. И я долго сначала не мог понять, почему попутчик. А потом понял, вот, кстати, там в Оренбургской степи мы снимали, мы ходили пешком с камерой, а нас много в съемочной группе. Человек 5-6, два оператора, звукорежиссер, режиссер, вот Олег Шумаков, как наш продюсер и консультант, я как ведущий. И вот эта каменка, она все время порхала рядом с нами. Она снова словно провожала нас по степи. Это было очень трогательно, нам это было очень приятно. И только потом я сообразил, почему. А вот теперь несколько секунд, попробуйте тоже сообразить. Почему эта каменка сопровождала нас по степи? Правильно. Потому что нас было много, нас было человек 6. Шли мы, разговаривали, шаркали ногами и вспугивали различных насекомых, которые эта каменка вокруг потом и ловила. Так что ларчик открывался очень просто. Едем дальше. Едем дальше. Едем дальше, едем дальше. Следующая птица и следующая тайная жизнь. Да. Знаете, что такое токихаиро? Не знаете, что такое токихаиро? Но даже если вы знаете японский язык, но я думаю, все равно вы не знаете, что такое токихаиро. И это тоже снимки Олега Владимировича Шумакова, за исключением нижнего, красной птички. Кто это? Похож на колпицу, правда? Только колпица была беленькая, а вот это не черненькая. Что? Кто сказал черненькая? Да посмотрите, она переливается всеми цветами радуги. То есть у нее бронзовое оперение, бронзовое, багровое, все это с переливами. Она как будто бы выкована из каких-то потрясающих совершенно металлов или из драгоценных каменьев. Это каравайка. Каравайка – это один из ибисов. Ибисов очень много, по-моему, около 30 видов ибисов существует на Земле, если мне память не изменяет. И каравайка – это вот тот вид ибисов, который встречается у нас. И этот снимок Олег Владимирович сделал в Дагестане во время нашей совместной экспедиции. Мы с ним вместе путешествовали по Дагестану. По-моему, это Аграханский залив, если мне память не изменяет. Ну, теперь несколько слов об ибисе. Вы знаете других ибисов. Помните такие беленькие с черными головами, да? Это те, которые называются ибис священный, которым поклонялись в Древнем Египте. Это была божественная птица, причем настолько поклонялись, что их даже мумифицировали в Древнем Египте. Вот как фараонов, как кошек, так же вот и ибисов. И эти мумии ибисов до сих пор археологи находят и в большом количестве. А вот внизу это красный ибис. Красный ибис водится в Южной Америке. Почему он красный? А вы знаете, друзья мои, вот цвет, он не берется ниоткуда. Вот, ибис, например, так же, как и красный фламинго, бывает розовый фламинго, бывает ярко-красного цвета. Они красные, потому что они едят мелких рачков, красных-красных рачков. И в этих красных рачках содержится вещество каротин. Вот, кстати, тот самый каротин, который в морковке. Морковка поэтому, кстати, такая оранжевая, благодаря каротину. А снегирь, например, да? Почему снегирь красный? Тоже каротин. А где он его берет? Он же рачков не ест? Да, но зато он ест рябину. А в рябине тоже содержится каротин. А в московском зоопарке, как-то меня привели друзья и коллеги в отделение, где водоплавающие птицы, околоводные птицы. И вдруг я увидел, как там болгарский перец лежит. Я говорю, а это для кого? Оказалось, что болгарский красный перец, его перетирают и добавляют в пищу как раз розовым фламинго, чтобы они набирали вот этот вот красный цвет. Потому что рачков, к сожалению, мы им с природы в зоопарке доставить никак не можем. Ибис, так вот, давайте, токихаира, да? Я обещал вам рассказать, что такое токихаира. Есть еще японский ибис. А токихаира – это одно из названий цветов. Это переводится так, как цвет пера японского ибиса. Ну, что с них, с японцев, взять, если у них там 300 наименований только серого цвета, да, вот у нас серый, темно-серый, светло-серый, и все, да, а у них, по-моему, 300 наименований серого цвета, желтоватым оттенком, сиреневатым оттенком, еще с какой, а вот, хорошо, слышу ваш вопрос, какого цвета японский ибис? Японский ибис, он, ну, даже не сказать, что белый. Он белый, но, знаете, с таким легким розоватым оттенком. Ну, как вот яблоневый цвет. Знаете, вот иногда лепесточки у цветущей яблони бывают белые, а иногда они такие слегка-слегка розоватые. Вот такого цвета японский ибис. И, кстати, друзья мои, японский ибис, он считается самой редкой птицей на Земле. Потому что, ну, еще там 20-30 лет назад на всем белом свете сохранилось в Японии всего лишь, по-моему, 10 пар. Ну, сейчас уже перевалило за сотню, по-моему, около 150 пар. Это были героические усилия японских орнитологов, но им удалось сохранить этот вид от вымирания. Так, едем дальше на еще одну прекрасную весеннюю птицу. В следующий раз как-нибудь я вам расскажу про ибисов. А, это ласка. Вот она сюда попала случайно. Но хорошо, что попала. Знаете почему? Потому что, помните, мы с вами говорили про аистов-поджигателей, которые на самом деле никакие не поджигатели, а милейшие птицы. Вот, правда, один мой знакомый аист, даже не аист, а пара, знаете, как безобразило. У меня есть другой друг, Алексей Михайлович Мурашов. Вот он со своей женой Яной живут в деревушке в Тверской губернии. И рядом с домом у него большой-большой столб, на столбе колесо от телеги. И на этом колесе вьют гнездо аисты. Аисты из года в год могут гнездиться на одном и том же месте. Рекорд, по-моему, 385 лет. Вот там хроники даже где-то в Европе вели, сколько лет этому гнезду. 385 лет. Что вы говорите? Думаете, я об этом не догадывался? Я знаю, что столько аисты не живут. Но из поколения в поколение они прилетали и гнездились именно там, на этом самом месте. И вот точно так же, как напраслину на аистов возводят то, что они поджигают соломенные крыши домов, точно так же вот эта милейшая зверь ласка. Про нее рассказывают, что, дескать, она убийца. Она, как кого-то увидит, сразу убивает. А убивает она не для того, чтобы питаться, а ради собственного наслаждения. И готова она резать, резать и резать этих несчастных мышек. А еще про ласку говорят, что она забирается на конюшню и... Знаете, что она там делает? И заплетает косички лошадям на хвостах, на гриве. Так, что потом их не распутаешь. Ну... Сами можете как бы догадаться, насколько достоверны такие рассказы. Это снимки Володи Горячего, Владимира Горячего, извините, дядя Вова. Это еще один мой друг, его снимки мы увидим дальше. Тоже замечательный человек. В Москве он рано утром встает и поздно вечером приходит. И все это время он проводит на съемках в ботаническом саду, в парках и делает уникальные фотографии. Вот ласка. Вот эта вот самая ласка, она была запечатлена в центре нашего, ну, почти в центре нашего города. Вот надо быть дядей Вовой, чтобы это увидеть. Едем дальше. Возвращаемся к нашим птицам. Как говорили в старину, кстати, о птичках. У нас время еще немножко осталось. Это воракушка. Правда, красивая птица. А вот так выглядит самец воракушки. Самка, конечно, намного скромнее. Воракушка – это один из видов соловья. Почему он так называется, да? Варакушка, варакушка. Кстати, не ворокушка, не варакушка, а именно варакушка. Вот запомните, как ставится ударение. В древнерусском языке был такой глагол «варакать». Наверное, иногда строгий папа мог дать подзатыльник своему ребенку, сказать «кончай варакать». А варакать – это, ну, как вам сказать, это вот нести чепуху, болтать без толку, дразниться, это вот все. А ворокушка, вот он сидит весной и поет. Он поет, иногда вот кажется, что он действительно что-то бормочет. И что удивительно, ворокушка, у каждого ворокушки у него свой репертуар. И он в эту свою песню вплетает голоса других птиц. Он удивительный пересмешник. И поэтому ворокушек раньше тоже очень любили держать как певчую птицу дома, в клетке. Давайте следующий посмотрим снимок. Раз уж мы с вами заговорили о соловьях, ну, если мы... Помните паровозик из Ромашково? Но если мы не слышим соловья, мы опоздаем на всю жизнь. Вот он, соловей, наш соловушка. Считается, что наш российский соловей, он один из самых-самых красиво поющих, скажем так. Потому что в него, в его репертуаре, скажем так, используются песни других наших птиц. В частности, вот овсяночный напев. У нас будет овсянка. Потом я вам покажу, как она выглядит. И я сейчас вспомнил такую историю, мне рассказали в Архангельском, в музее-усадьбе Архангельском. Там есть такая летняя площадка, концертная площадка, где часто очень выступают камерные оркестры. И вот приехал какой-то, по-моему, из Австрии приехал оркестр Штраус, оркестр или что-то в этом роде. А это была весна, сирень вокруг цвела, такая романтичная обстановка. Вышел заграничный дирижер с бабочкой, расселись музыканты. И вот он уже достал палочку и готов был взмахнуть этой палочкой. И вдруг из кустов сирени цветущей послышалось пение соловья. И палочка замерла в руке дирижера, и он как зачарованный слушал, слушал, а потом подошел к микрофону и шепотом сказал: «Тсс, давайте послушаем. Пускай сначала маэстро закончит». И вот минут 15 все слушали соловья, потом, когда он умолк, все зааплодировали, а маэстро взмахнул палочкой, и оркестр заиграл. Вот такая история про нашего соловья. Соловьев очень любили раньше держать в домах. Это была целая культура. Вот кто-нибудь из ваших родителей, да вряд ли из родителей, скорее бабушки и дедушки. Я-то застал. Мне 60 лет, я уже старенький. Я застал еще на птичьем рынке, на старом птичьем рынке в Москве. Был отдельный ряд, где сидели дремучие, как нам казалось, дедушки. Это были птичники, которые занимались певчими птицами. Они их ловили. Представляете, вот вся жизнь была насыщенная, какая у этих людей. Это же надо было продираться по болотам, по лесам. Надо было услышать эту птицу. Всякую птицу подряд-то они не ловили. А вот именно хорошую, голосистую, отловить ее. И потом эта птица становилась учителем. То есть к ней подвешивали учеников. И эти ученики разучивали песню своего учителя. Пишут, что в Москве около Китая города был знаменитый трактир, в котором собирались вот эти птичники, любители соловьиного пения, и особо выдающиеся мастера, пернатые мастера были туда, приносили их, и подвесить своего ученика к этому мастеру стоило очень больших денег, несколько рублей серебром, а тогда на серебряный рубль можно было всей семьей, не знаю, целую неделю жить. Представляете, как ценились. И вот сидели эти люди, и сначала он шел в раскачку. То есть птица перед тем, как петь, она начинала беспокойно прыгать жорочку за шорточку, и потом она начинала петь, и все слушали, затаив дыхание. И потом вот эти ценители говорили: «Ну, раскачка у него хорошая, а вот при чечетке он в третьем колене кондака отдал». То есть это был свой язык, свои обозначения, это была удивительная культура. И, к сожалению, она уже безвозвратно ушла из нашей жизни. Последний такой вот птичник Владимир Гусев был. Он писал чудесные книжки о домашних животных. Мне посчастливилось быть с ним знакомым. Но вот после его смерти я даже не знаю, кто сейчас этим занимается. Смотрим дальше. О, смотрите, друзья, мы уже час с вами почти проговорили. О, вот Цычек. Ну, мы должны об этом рассказать, потому что это было в анонсе. Это Владимир Горячев снимал этих цычиков в ботаническом саду. Цычек, который умеет считать. Как Владимир определил то, что цычек умеет считать? Очень просто. Дело в том, что у цычиков, вот цычки, кстати, моногамные, они муж с женой живут из года в год вместе. Но ему как мужу, сычику-самцу, ему всегда приходится доказывать своей жене, что я состоятельный, я серьезный папа, не то что некоторые. И вот есть дупло, в котором у них выводятся птенцы, а рядом еще несколько дупел, которые они используют как кладовую и как столовую. То есть сычику самому прокормиться, да нет проблем. Он синицу поймает в любое время года очень быстро, он очень ловкий охотник, прекрасно летает, очень верткий, маневренный. Но в эти дупла он приносит мышек. Вот видите, у него мышка, кстати, сейчас в когтях. И он их складывает. Ну, на самом деле секрет простой. Я так подозреваю, что эти мышки, когда они лежат в дупле, они еще ферментируются. То есть они подвергаются естественным процессам и становятся более, скажем так, удобоваримыми для их потомства. Так вот, Володя рассказывает. Наблюдал он за своим знакомым сычиком. Вот одно его дупло, второе и третье. А вон там они живут с женой. В это дупло он, а Владимир же все записывает, записную книжку, блокнотик, в это дупло он принес 5 мышек, в эту 3, в эту 2. И вот сычек прилетает с очередной мышкой, идет к тому дуплу, где 5 мышек, секундочку, залез, пересчитал их, сказал: нет, здесь уже 5 штук есть, и полетел туда, где их было мало. И так он клал их все время ровно. То есть вот это вот число мышек, он всегда их уравнивал. То есть из-за этого Владимир сделал естественный вывод, что наверняка сычек умеет читать. Ну, не так, как мы с вами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, да? Но он как по-другому там пип-пип-пип-пип-пип. У него, наверное, свой счет. Едем дальше на следующего сычека. А, кстати, вот я вот видите, он тоже с мышкой. Ага. А вот посмотрите, как у него голова повернута. Вот если к вам кто-то подойдет и скажет: «Коля, у тебя спина белая». Вы сразу пойдете искать зеркало, да, чтобы посмотреть, что там у вас на спине, да? А сычку не надо. Он просто повернет свою голову, Вот так вот, на 180 градусов, и посмотрит, скажет, ну ладно, тебе шутить-то, нормальная у меня спина. Вот совы, а сычек все-таки он тоже сова, хотя некоторые отличия от таких классических сов у сычков есть, конечно же. Точно так же, как и совы, сычек может поворачивать свою голову, как на шарнире, посмотреть, что у него творится за спиной. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Дальше у нас опять будет какой-то сычек, если мне не изменяет память. Владимир делает очень много фотографий, они все очень хорошего качества и уникальные. Нет, это тоже Володина фотография. Кто там выглядывает, видите? Вот попробуй заметить такое гнездо. То, о чем мы с вами говорили. Но если вы заметили, не дай бог к нему подходить. Володя это все снимал с большого расстояния, телевиком. Это длиннохвостая синичка. Ее называют иногда ополовник. Вот посмотрим следующий кадр. Вы увидите эту синичку в полный рост. Вот она, видите? Почему ополовник? Ну, наверное, она похожа на паломник с длинной ручкой. Хотя какой паломник? Что же этим паломник? Она вот такая маленькая. Это очень маленькая, удивительная, крошечная птичка. Но вот посмотрите, как она маскирует свои гнезда. И тем не менее, вот это гнездо было разорено. Но не людьми, слава богу, разорили его хищники. Володя очень горевал, говорит, и вот я уже смотрю, как они сидят, как они выкармливают птенцов. Ласка, ласка разорила это гнездо и сожрала его обитателей. Что поделаешь, в природе все кого-то едят. Едем дальше, смотрим следующие фотографии. Следующая фотография у нас будет, по-моему, ремес, да? А, нет, это дубонос. Это дубонос. Роскошная птица. Вот сейчас, кстати, у меня на кормушку прилетают дубоносы. Ребята, если вот сейчас режим изоляции вас застал на даче, я вам очень советую. Напротив огня, ну, сами сколотите. Папа поможет или кто-нибудь, дедушка, или, может быть, там сосед, я не знаю. Сделать кормушку-то несложно. Покупайте семечки, обычные семечки, только ни в коем случае не жареные, и высыпаете туда. И все птицы будут ваши. И когда вы смотрите на них через стекло, они вас не боятся. Стекло бликует, в нем отражается небо, и за этими отражениями птицы вас не видят. Поэтому вы можете спокойно за ними наблюдаться. Вот у меня сейчас прилетели такие дубоносы. Что? Почему он так называется? Дубонос? Ну, нет, не из дуба у него нос. Но дубовый – это значит мощный. Да? Вот таким носом дубонос разгрызает вишневую косточку. Я вам не советую повторять этот подвиг, потому что сломаете зуб, потом родители поведут вас к зубному врачу, они стоят дорого, и я буду виноватый, что вас этому научил. А тот же Володя, Владимир Горячев, мне рассказывал, говорит, как-то иду по дорожке сада, и вдруг смотрю, все вот так вот, в каких-то красных пятнах, весь асфальт, а наверху хруст стоит. Поднимаю голову наверх, а там сидят дубоносы и хрустят вишневыми косточками, а вот эту мякоть сплю. Ну, что поделаешь. Вот нам нравится мякоть вишневая, а дубоносам нравятся косточки. Смотрим следующего дубоноса. Самцы намного наряднее, особенно сейчас, весной. Самцы наряднее, чем самочки. Вот он, какой самец, видите? Голубоватые такие переливы, пепельные. Я, знаете, на что обратил внимание? Вот у меня две пары дубоносов прилетают на кормушку. И один дубонос, например, муж, да, он пасется на кормушке, а жена в это время сидит на ветке повыше и посматривает по сторонам, чтобы не было никакой опасности. А потом они пересвистелись и поменялись. То есть дубоносиха спустилась на кормушку, а самец там сидит наверху и смотрит, нет ли какой-нибудь поблизости опасности. Вот что удалось подсмотреть на обычной кормушке. Такой пустячок, а все-таки интересное наблюдение, правда? Едем дальше. Смотрим, что у нас дальше. Что у нас там дальше? Дальше у нас, по-моему, вот, наконец, ремес и... Ой, у нас время... Нет, это дятел желна, черный дятел. У нас много видов дятлов, кстати. У нас есть малый пестрый дятел, он чуть больше воробушка. Есть большой пестрый дятел. Есть дятел желна, вот такой черный дятел. Есть седой дятел. Иногда очень редко, но прилетает зеленый дятел. Вот я недавно его видел, это большая редкость. Вообще-то он живет южнее. Есть седой дятел, да? В общем, дятлов много, и все они очень интересные птицы. Рассказал бы, но времени нет. Давайте едем дальше. Едем дальше. Рассказал бы, почему у него голова не болит. Ну, оставим что-то на следующий раз. Королек, да? Это наша колибри. Это вот так узенькая птичка. Крошечная, крошечная. Одна из самых маленьких птичек. Следующая фотография тоже будет королек. Давайте покажем. И пора нам уже завершать. Покажите нам следующего королька. Видите? В ельниках, их часто можно видеть, в ельниках, в соснах, они находят мелкую-мелкую-мелкую-мелкую всякую мошку, которую мы даже глазами не видим. Следующий кадр – это у нас карастель. Карастель – птица-невидимка. Мы часто слышим вечером, да, этот треск такой карастелиный, но никогда его не увидим, потому что он потрясающий мастер маскировки. В книжках раньше даже писали, что карастель ходит пешком. Вот все птицы улетают в теплые края, а он пешком уходит. На самом деле это не так. Карастель тоже летает, и летает, кстати, достаточно неплохо. Но да, он очень хорошо бегает, прячется в высокой траве. Ну, про карастеля я вам тоже потом расскажу. Мы отдельно, у нас будут такие тематические выпуски. Сейчас давайте все-таки на ремеза и будем заканчивать, потому что ремез у нас проанонсированный. Мы про него не можем не рассказать. Крачки, крачек пропускаем, тоже весенняя фотография Владимира Горячего. Кстати, и карастеля, и крачек, это все Владимир снимал в городе, в Москве. Кончится карантин, внимательнее гуляйте по скверам, по садам, я уверен, много чего найдете. Вот эта фотография, которой Володя очень гордится, это две совы, и сидят они в одном дупле. Ну, казалось бы, ну, не ясыть обыкновенная, да, подумаешь. А вот не подумаешь, очень редко, когда и самец, и самка сидят в одном дупле. Как правило, в это время самка садится в дупло, самец прилетает, ее кормит, но никогда туда не залетает. Вот такой вот пустячок, орнитологи отметят, да, действительно, редкий кадр. Смотрим дальше. Следующий, кто у нас? Так, две совы в одном. О, ну, про сорокопута желана, наверное. Слушайте, как время-то быстро летит, уже час. Про сорокопута желана много можно чего интересного рассказать. Вот сорокопуты очень часто бывают так. Они бывают многоженцами. Точно так же, кстати, и сычики. Воробьиный сычик, которого мы видели. Если не хватает самцов, а такое, к сожалению, в природе бывает, потому что самцы часто вылетают за кормом, самцы крутятся вокруг. Ну, самка-то, она сидит на гнезде, да? Она не так заметна. Поэтому самец, он подвергает свою жизнь большему риску. Если самцов не хватает, то приходится одному самцу обслуживать сразу несколько самок. То есть, представляете, у него может быть две самки. Одна сидит вот там на гнезде, а вторая вот там на гнезде. А может быть даже три. И представляете, как ему приходится крутиться, ловить добычу, чтобы прокормить одну семью, вторую и третью. Такая же история бывает, кстати, и у воробьиных сычиков. Вот Владимир Горячев мне рассказывал, что у него было несколько таких сычиков-многоженцев. Но про сорокопута вот в разделе «Интересные факты», да, или там «Любопытная информация». Чаще всего пишут, что сорокопут накалывает на шипы и на колючки свою добычу. Ну да, это действительно так. Он может жуков накалывать, может ящериц накалывать. Я один раз видел около гнезда сорокопута на боярышнике было наколото сразу три сброшенных ящерицами хвостов. То есть саму ящерицу сорокопут не поймал, ящерица сбросила хвост, он этот хвост подхватил и наколол себе впрок для того, чтобы потом съесть в лучшие, в голодные времена, да? Сорокопута, кстати, немцы называют сорокопута палач, если мне память не изменяет. То ли за его вот эту вот черную маску, то ли вот за его такую вот привычку накалывать на колючки свою добычу. Но сорокопут птица очень интересная, очень трогательно заботится о своих птенцах. Давайте следующий посмотрим сразу фотографию. Потому что сорокопуты кормят своих птенцов, когда они уже выглядят совсем как взрослые, когда они уже перелиняют, когда уже ювенильные. Вот посмотрите, молодой сорокопутик. У него рябая-рябая грудка, как у ястреба, да? Следующий. Почему, кстати, он называется сорокопут, знаете? Сорокопут, да? У него 40 пут. Нет, у него... Вот тоже, видите, самец сорокопута. Нет, дело в том, что сорокопут, жулан, это маленькая вот такая птичка, чуть больше воробья, но он очень отважный. Он ловкий хищник, ловкий охотник и гоняет всех, кто приближается к его гнезду. Он может даже, наверное, на ястреба броситься. А уж сорок гоняет только так. И, видимо, древние наши предки заметили, как Сорок гоняет сорокопут. Путить – это как раз и есть пугать, гонять, гнать. Говорит, о, сорокопут, однако, сорокопут. Путит сорок-то. Вот так и пошло. Едем дальше. Смотрим следующую фотографию. Следующая фотография у нас кто? А, это пищуха. Ну, такая незаметная серенькая птичка. Видите, вот она относится к дуплогнёзникам на самом деле. Но гнездиться она очень любит. Вот старое дерево, отходит кора, и вот туда пищуха загнездится. Птица, которая совершенно... Давайте следующую фотографию сразу посмотрим. Придется нам ускорить. Там... Птица, которая спокойно, как поползень, может бегать вниз головой по вертикальному стволу дерева. Вот такие вот дуплогнёзники. Вот тоже надо же было подсмотреть. Это Владимир Горячев нашел в Москве, где-то недалеко от центра города, гнездо пищухи. Едем дальше. Едем дальше. У нас дальше кто будет? У нас дальше будет чечевица, по-моему, да? Помните? Нет, ремес. Ну вот он, наконец, ремес. Ох, лучшие годы своей жизни я потратил на то, что искал гнезда ремеза в Подмосковье и так и не мог найти. А вот Владимир Горячев нашел его даже не в Подмосковье, а в черте города, недалеко от Северной ТЭЦ. Удивительные гнезда вьет эта птица. Ну, почему-то ремеза очень часто называют синицей, хотя он совсем не синица. Это отдельное семейство. Ну, в немецком языке, да, его называют камышовая синица, насколько я помню. А вот латынь сейчас не помню, но там какая-то тоже очень интересная латынь у ремеза. Самое главное, самая известная его особенность – это гнезда. Гнезда похожи на рукавички. Смотрите, на варежку, пуховую варежку. Это удивительно искусное плетение. Это тонкая филигранная работа. То есть сначала ремес делает каркас из тоненьких-тоненьких, но выбирает очень прочные сухие былинки, сухие травинки. Потом он туда вплетает пух. Пух тополиный, пух ивовый. То есть он вплетает это все в это плетение очень искусно. И мало того, как вот Владимир Горячев замечал, потом он туда залезает и скусывает еще и семечки. Потому что, ну что такое пушинка? Это семечко, а вокруг пушинки, да? Так вот он эти пушинки оставляет, а каждое семечко он отгрызает и выносит, чтобы птенцам было тепло и было мягко. И вот такое гнездо уже не достанут враги. А самый главный враг у ремеза южнее, да, это полозы. Это змеи, которые разоряют птичьи гнезда, которые ползают по веткам, забираются на самые высокие дерева, бесстрашные древолазы. И вот такое гнездо они, конечно же, не разберутся. Когда я спросил Владимира: «Володя, ну вот как тебе повезло, а мне не приходилось. Вот почему я никогда не видел гнезд?» Он говорит: «Ну как почему? Потому что потом их очень быстро разбирают другие птицы на стройматериалы на следующий год. Поэтому гнездо долго не висит. И каждый год ремез вьет себе новые-новые гнезда». Смотрим дальше. Вот оно, гнездо ремеза, и вот он сам ремез за работой. Видите? Едем дальше. Следующий кадр. Ух ты, уже больше часа. Давайте мы сейчас на скорости пролистаем оставшиеся фотографии. Да, вот этот ремес пулей вылетает из гнезда. Следующий кадр, пожалуйста. Мне очень хочется, чтобы все увидели наших замечательных фотографов, которые подарили нам эти фотографии. Это чечевица, удивительно красивая птица, самая обычная, но до чего же она хороша, особенно на закатном солнце. Следующий кадр. Владимир Горячев снимал. Ибис, сейчас вы его увидите, он беспокойно мечется над спаханными полями. Вот такой кулик, который живет не на болоте, а на полях. Едем дальше. Едем дальше. Кто у нас следующий? О, верблюд попал. Вот посмотрите, видите, это я снимал его, Олег Шумаков снимал его в Калмыкии, в калмыцких степях. А вот теперь посмотрите, какой это линька, весенняя линька. Посмотрите, какой он будет зимой красавец. Следующий кадр. А вот такой он будет красавец зимой. И нипочем ему 50-градусные морозы. Следующий кадр. Следующий кадр – это вот там же, в калмыцких степях, мы нашли. Это не просто котенок, это дикий котенок, это котенок дикой кошки. Ну, нашли его сотрудники заповедника Черноземельского. Удивительный котенок, мы в него влюбились. Следующий кадр, пожалуйста. Это Олег Владимирович Шумаков. чьи фотографии мы с вами видели, мой старый друг и товарищ, очень суровый человек, очень суровый мужчина, но даже его сердце дрогнуло, что вот мимими, ну, настолько он няшный, этот котенок, что даже Олег Владимирович Шумаков его приласкал. Я первый раз за всю нашу дружбу его видел, чтобы он кого-то приласкал так трогательно. Это Липкович. Александр Давидович Липкович, заместитель директора Ростовского заповедника по науке. Вот он рассматривает удавчика песчаного. Мой тоже старый товарищ и друг. Фотографии его мы видели. Колпец пеликанов, помните? Вот это его фото. И вот следующее фото. Это Володя Горячев. Еще один наш фотограф. Вот, а это у него дятел Жулна. Видите, по нему бегает, как по большому дереву. Вот спасибо им большое за предоставленные фотографии. Если осталось на ваши вопросы, на ваши ответы, на ваши вопросы чуть-чуть времени, можем ответить. Есть у нас, сейчас спросим у наших модераторов, есть у нас время чуть-чуть?
1: Да, время-то есть.
0: Ну, отлично, а вопросов нету? Ну, если у нас есть и время, и вопросы, то давайте отвечать. Так, надеваю очки и читаем ваши вопросы. Почему выпь так страшно поет? Ну, а кто сказал, что она страшно поет? Вам страшно? Ей так не кажется. Выпь не поет. Она кричит. Кстати, помните, если кто-то из вас смотрел «Обыкновенное чудо», там песня была «И зацветает трын трава, и соловьем поет сова». Ну, сова тоже страшно гукает. А вот сычек, между прочим, иногда очень изящные трели выпускает. Но также и выпь. Она обозначает свое место. То есть выпь на самом деле это достаточно молчаливая птица. Но в это время года выпи нужно обозначить место. Я здесь сижу, сюда больше не лезьте, всем еды не хватит, идите поищите себе какое-нибудь другое место. И самое главное было, чтобы звук был громкий, чтобы услышали другие выпи. Вот в чем дело. Так что совсем это не страшно. Так, а усатых синиц вы видели? И где их видели? И еще у нас в высокоэтажном доме тоже были соколы, всех голубей перебили. А могут они к нам опять прилететь, но их уже 2 года нет. Филипп, 11 лет. Филипп, дорогой, здравствуй. Значит, что касается усатых синиц, да, видел. Усатые синицы, кстати, у нас в Подмосковье встречаются, но я усатых синиц видел и даже снимал, знаешь, где? В Астрахани. Очень красивая птица, это маленькая птичка, и действительно, усов у нее нет, ну, у нее нет таких усов, как у меня, но у нее такие черные полосочки, которые действительно усы напоминают. А еще у усатых синиц, не убирайте, я вот Филиппу на второй вопрос хочу ответить, а еще у усатых синиц такой огромный ареал, что я их встречал на Дальнем Востоке, встречал их в Китае, и даже в Гонконге на базаре я видел огромную клетку, где продавали этих усатых синиц, представляете? Вот вся Евразия, и везде усатые синицы. Так, теперь по поводу соколов, которые всех голубей перебили. Дорогой Филипп, а у меня к тебе только один вопрос. А ты уверен, что это был сокол? Сокол очень редкая птица, на самом деле. В Москве я знаю только одно место, где гнездится сокол. Это настоящий сокол Сапсан, Красная книга, редчайший. Птица – это Московский университет. Главное здание, высотное здание. Там уже из года в год он гнездится. У нас сокол есть пустельга. Вот пустельги много. По всему городу ему много. Но если голубей... Ты знаешь, может быть, это был даже не пустельга. Может быть, это был ястреб. Вот скорее все-таки это был ястреб, потому что ястреб, он такой орнитофаг, а вот пустельга, он и мышку, и крыску может подхватить. Но в любом случае, сокол пустельга у нас есть в городе, это не редкость, его по крику, такой ки-ки-ки-ки-ки-ки, характерный крик, ты можешь услышать, и значит, он там есть. Так, какого размера сердце совы? Не знаю, ребят, вот честное слово, я не знаю. Вот есть вещи, которые я не знаю, какого размера сердце совы. Я знаю, у кого из животных самое большое сердце из наземных животных. Знаете, у кого самое большое сердце по отношению к собственному весу? У жирафа. Потому что у жирафа длинная шея, сердце же это насос, и для того, чтобы качать на такую высоту кровь, для этого нужно огромное сердце. Вот самое большое сердце у жирафа. Так, есть какое-нибудь приложение для телефона для определения птиц? А то видел сегодня пернатого, похожего на скворца, но маскировочно. А, ну это, наверное, знаешь, кто был? Извини, что я на «ты», просто это, поскольку архе детям, это ребята, а мы товарищеские, да? Я думаю, что это дрозд, скорее всего, был. А вот какой именно дрозд? У нас же дрозд белобровик, есть дрозд рябинник, есть, кстати, черный дрозд, он же певчий. Ну вот тут уже приложение, наверное, есть. Но надо зайти в этот самый, где приложение мы скачиваем. Наверняка есть какое-нибудь приложение. Как можно такое сплести, когда ни рук, ни пальцев, только клюв? Братцы мои дорогие, я сам поражаюсь. Как можно такое сплести? Мало того, понимаете, ведь вот если нас сейчас девочки слушают, да? Девочек наверняка учат вязать спицами, крючком, и говорит, да не так, вот смотри, вот это надо поддеть ниточку, вот это вот сюда. А их же никто не учит. То есть, представляете, вот этот птенец, он оперился, а потом он стал взрослым, и вдруг у него вот эта вот программа на его жестком диске записана, с выкройками, с технологиями, со всеми, все это работает. Это мельчайшая ювелирная работа. Но, ребят, я вам открою еще такую тайну. Эту тайну можно обозначить одним словом – эволюция. То есть, в процессе эволюции, если он плохо плел, такой самец, да, если он не умел плести гнезда, то ни одна самка не стала бы с ним жить. Значит, не дал бы этот самец потомство. А вот если он мастер на все руки, хотел сказать, мастер на все клювы, вот тогда от самок не будет отбоя, а его дети наверняка унаследуют вот это мастерство. И так продолжалось из тысячелетия в тысячелетие. Все там на жестком диске написано, потому что в голове у птички компьютер, но емкость у этого компьютера не меньше, чем у вашего. Так, терабайтника. Чего у нас следующий вопрос? Какие в природе... Так, сейчас. Какого размера сова? О, какого размера сова? Ну, филин – это тоже сова, скажу вам по секрету. Филин огромный, вот такой вот, и у него почти 2 метра размах крыльев. Есть бородатая неясыть, тоже огромная сова. Есть полярная сова белая. Помните «Гарри Поттер» – это фильм? Это большая сова. А есть совы поменьше, болотная сова. Ну, как филин, очень похоже, только уже вот такая вот маленькая, небольшая болотная сова. Ребят, кстати, хочу обратить ваше внимание. У сов слётки, да, молодые птенцы – они, кажется, по размеру больше, чем их родители. Потому что у них ювенильный пух, вот этот пушистики, они такие пушистики, они, кажется, больше, чем их родители. И если вы увидели такого совенка в лесу или еще где-то, не надо его трогать. Не надо его тащить домой. Я вас уверяю, родители где-то рядом, они их подкармливают, они их в обиду не дадут. Вот пройдите мимо, улыбнитесь, ну, сфотографируйте, если так хочется. И вот поскорее куда-нибудь отойдите. Понимаете, у животных, у птиц, у них своя жизнь. Мы можем наблюдать в щелочку, но не надо туда никогда вмешиваться. Кстати, знаете, самое лучшее место, откуда можно наблюдать на даче за птицами? Родителей нет рядом. Летний туалет. Если у вас есть летний туалет, то это же засидка готовая. Вот там щелочку или приоткрыть дверцу, а рядом повесить кормушку. И вот оттуда прекрасно можно наблюдать. Я такие наблюдения там делал. Ух. Так, какие в природе существуют виды взаимно выгодного мирного сосуществования диких животных с птицами? Ну, первое, что пришло в голову, медоуказчик. Есть такая птица, называется медоуказчик. Есть такой зверь-медоед. Он питается медом, страшно любит мед. Больше любого мишки, у него крепкие лапы. Кстати, медоед считается самое отважное, самое отмороженное животное. Он может броситься на кого угодно, может на льва броситься, там, любого крупного хищника. Есть птица, медоуказчик, она находит гнездо пчелиное, да? И летит, ищет ближайшего медоеда и показывает. Идем, идем, идем, я тебе покажу, где гнездо. Идем, идем, вот, вот туда, туда, туда. И медоед сразу бежит за этой птицей. Почему? А потому что медоед лакомится медом, а медоуказчик в это время лакомится личинками. Он выклевывает личинок и сот. Второй пример, это вы наверняка видели и на картинках, и в дикой природе, если кто-то из вас был с родителями там на курортах в Юго-Восточной Азии, да, буйволы, на которых сидят цапли, а иногда скворцы, майны. Почему? Ну, потому что они выклевывают паразитов. Вот, так что таких примеров можно привести сотрудничество животных и птиц. Ну, птичка Тари, помните, знаменитая, мультик даже есть. Когда у крокодила болели зубы, он открыл рот, и птичка там ему лечила зубы, выклевывала оттуда всякую гадость. Так что таких случаев симбиотич, это называется симбиоз. Вот такое взаимовыгодное сотрудничество называется симбиоз. Что можно построить на даче, повесить на дерево, чтобы там смогли поселиться птицы? О, ребята, знаете что? Вот Центр РХ попрошу, вот раз уж с нами сотрудничает Союз охраны птиц России, да, надо их попросить, чтобы они сделали такую консультацию. Это называется искусственное гнездовье для птиц. Ну, например, первое, что вам скажу. Если вы колотите скворечник, вот у меня скворечники уже все заняты, но ну, еще можно, еще не поздно. Первое, не надо делать большой скворечник. Почему? Объясняю. Вот достаточно, чтобы площадь была, ну, там, вот, донышко 12 на 12 сантиметров. Это более чем достаточно. Если вы сделаете вот такие вот хоромы, это будет плохо. Вы думаете, скворцы как люди, что ли? Хотят жить в пятикомнатной квартире? Нет. Если будет большой скворечник, то самка отложит много яиц. И если будет год не очень удачный, то не смогут этих всех птенцов прокормить. А им осенью, не забывайте, дальняя дорога предстоит. Им не 1000 километров надо пролететь. Для этого ей нужны силы. Они не долетят и погибнут. А вот если скворечничек будет тесный, 10 на 10, 12 на 12 сантиметров, этого достаточно. Самка положит немного яичек. Но зато они с самцом прокормят своих птенцов. Если вы сделаете, скажем, синичник, да, маленький домик, и покрасите его изнутри черным цветом, то, скорее всего, там поселится мухоловка или другой дуплогнездник. То есть это вот целая наука, искусственное гнездовье. Кстати, для сов можно делать дуплянки, но надо знать, куда их вешать. Здесь тонкости свои. Ну, ребята, это такая большая длинная история. Если хотите, какая была самая первая птица? Колпица. Вы имеете в виду у нас? Колпица, прекрасная птица, колпица. Белоснежная, с оранжевым, как апельсин, пятном на груди. Так. Так, как так Жилна мог сесть на фотографа? Они не пугливые или его чем-то приманили? Это слёток, который потерялся, да. Это, ну, дело в том, что вот Владимир, он человек вот такой очень добрый, Володя Горячев, и он всегда мне потом звонит и переживает. Вот нашел он гнездо, да, или дупло какое-нибудь, и он за этими птицами наблюдает день, другой, третий, неделю, каждый день приходит, смотрит, как они растут, а потом раз, и каким-нибудь кошки разорили гнездо, или куница. Представляете, в городе Москве куница разоряет гнезда. Вот эти две совы, которые сидели, помните, в дупле, их тоже сожрала куница, разорила гнездо. И Володя всегда страшно переживает. И у него всегда дома какие-то птицы, которых он лечит. Вот сейчас ему принесли, кстати, побитую сову. Сычек у него живет, воробьиный, я знаю. И вот это вот был слеток Жилны, которого тоже он выходил и потом выпустил на свободу. Так, какая ваша самая любимая птица? Ой, ребят, я не знаю. Сейчас буду долго-долго думать. Ну, честно, я не знаю, какая моя самая любимая птица. А у вас что, есть? Ну, я их всех люблю. Ну, я вам по секрету скажу, что я не могу сказать, что я птиц люблю больше, чем остальных животных. Там, насекомых, зверей. Да нет. Они все интересные. Они все животные интересные. И птицы, и звери. Просто надо их знать. Когда ты ничего не знаешь, тебе скучно и неинтересно. А когда ты что-то об этом знаешь, вот... Ну, представь себе, что ты охотник. Вот кто там задавал вопрос, как ремес может одним клювом сплести такое гнездо? Но когда ты увидел гнездо этого ремеза, и вот идешь с духовушкой по лесу, неужели ты в него пальнешь? Да никогда в жизни. Ты скажешь, о, брат, извини, как я тебя уважаю, видел я твое гнездо, круто. Ну давай, живи здоров. И пойдешь дальше. Поэтому правильные охотники, они никогда не стреляют просто так, зря, по птицам. Правильные охотники, они правильно охотятся, когда открыта охота официально на определенные виды, потому что контролировать численность зверей и птиц тоже нужно. Этим занимаются хищники. А если хищников в природе нет, то им помогают охотники, но правильные охотники.

Иногда молодые совы собираются вместе целыми стаями. То есть вот когда они уже подростки, выражаясь нашим языком, иногда они очень часто попадают нам на обочинах дорог. Если вы живете в Москве, в Московской области, если вам попался совенок, если вы уверены, обычно около дороги это бывает, потому что около дороги они ищут какую-нибудь сбитую машиной зверушку, да, и иногда бывает так, что проходит какая-нибудь здоровая фура, да, одна, вторая, третья, аж как фура, за ней поток, вихревой поток воздуха. И вот в этом потоке воздуха молодая сова, она может не сманеврировать, он ее закручивает, бьет ее об асфальт, и она сидит как в нокауте. Вот если вы такую сову нашли, накиньте на нее папин пиджак или куртку. Ни в коем случае не надо ее кормить, не надо ее трогать, ее может быть перелом, и везите ее либо в ближайшую ветеринарную клинику, либо запомните адрес. Шоссе энтузиастов, дом 1. Это единственный в мире, наверное, госпиталь для птиц, зеленый попугай. Директор этого госпиталя мой старый друг Владимир Владимирович Романов, который всегда принимает всех больных и покалеченных птиц. Но шоссе энтузиастов не в Москве, а в Балашихе. Потому что есть шоссе энтузиастов дом номер 1 в Москве, а есть Балашихи. Вот вам нужен шоссе энтузиастов Балашихинская клиника «Зеленый попугай». Так, еще вопрос. Какой вопрос? Ну, во-первых, я не уверен, что это была сова. Совы, как правило, днем не летают. Если сова появится днем, то ее тут же атакуют другие птицы. А пуще всех скворцы, дрозды и сороки. Вот. Они могут заклевать там ту же неясыть заживо, насмерть. Сычек, о котором шла речь, да, он охотится днем. Ну, обычно ближе к вечеру, уже когда смотрели в пасмурную погоду, часто охотится. Почему сове не надо охотиться днем? Потому что она применяет прием эхолокации. То есть сова, когда летает, вы слышите крик совы, такой еле-еле различимый. Дело в том, что у нас диапазон восприятия ухом от 12 до 20 тысяч герц, если мне память не изменяет. И многие звуки в природе мы с вами не можем слышать, они за пределами нашего звукового диапазона. Инфразвуки мы не слышим, которые слишком низкие, и ультразвуки, которые слишком высокие. А вот сова, она испускает ультразвук, и по отражению, что такое звук, да, это волна, по отражению волн она пеленгует мышек, свою добычу. Поэтому крик совы очень часто мы не слышим. Она кричит громко, но это вне нашего диапазона слухового. Вот, поэтому она охотится обычно либо в сумерках, либо ночью. Если вы днем видели сову, ну, право не знаю. Наверное, это была сумасшедшая сова. А может быть, кстати, это была не сова, просто вы спутали, да? Такое тоже может быть. Почему птицы не улетают на зиму? У нас в Питере всю зиму уток наблюдали. Хо-хо, друзья мои, уток наблюдали. То, что вы наблюдали, это утка городская в Питере и в Москве. Их можно наблюдать. Вот на наших с вами глазах, дорогие мои друзья, формируются, во-первых, синантропные виды, как та утка. Вот есть утка-кряква. Она в точности такая же. Но она действительно улетает. А часть этих кряк в городе, они остались, им здесь хорошо. И на наших глазах формируется новый вид уток. И орнитологи уже, систематики, даже ставили вопрос о том, чтобы выделить их в отдельный подвид. Утка городская, которая не улетает в теплые страны. Ну, какая птица самая так, ну, все, по-моему, с вопросами, или еще какие-то есть? А, какая птица самая первая, которую обнаружили ученые? Ой, ребят, милые мои, дорогие, давайте поставим вопрос по-другому. Какая птица первая, которую описал Карл Линней и внес систематику, да? Ну, кого называть учеными? Античных ученых, которые жили в V веке до нашей эры, я не знаю, письменных источников не сохранилось. Но давайте начнем вот с чего. В 18 веке жил такой великий шведский

естествоиспытатель, его звали Карл Линней. И он первый был, кто решил, ну, до этого много кто говорил о том, что невозможно жить в таком бардаке, надо вот сделать систематику. Вот каждая ступенечка систематики называется таксон, да, вид, род, отряд и так далее. Но Карл Линней, он объединил, ввел, соединил воедино все вот эти вот мысли, идеи, которые еще с античных времен в научном мире бродили, и сделал первую четкую систематическую систему таксонов. И вот первая птица, которую он описал и внес в эту систематику, вид, отряд, род там, и так далее, и так далее, та и будет первая птица, которую, кто там, увидели ученые, да, наверное, так и есть. Какие редкие птицы есть в Краснодаре, Вера 7 лет. Ой, Вера, дорогая, у вас в Краснодаре полным-полно редких птиц. А, ну, например, у вас самая большая редкая птица, которая есть в Краснодарском крае. Это у вас есть сип белоголовый, это гриф такой, и черный гриф. Это огромные птицы. У грифа, по-моему, 2,5 или 3 метра размах крыльев. Представляете, какая? Вот, у вас есть в Краснодарском крае, вот помните, я вам показывал чечевицу, а вот у вас в Краснодарском крае в горах водится гигантская чечевица. Она рубиного красного цвета, фантастической красоты. У вас там иногда залетает и водится, ну, господи, долго буду рассказывать. Давай так договоримся, Вер. Вот в каждом крае, в каждой области есть своя красная книга. Есть красная книга Москвы, есть красная книга Саратовской области, красная книга, там, не знаю, Ставрополя, Краснодарского края. Верочка, залезь в интернет и набери «красные птицы, красные книги Краснодарского края». И там с картинками всех их увидишь. Редких, прекрасных, очень интересных. Почему у нас на Урале хоть совы и всегда представлены, но в августе-сентябре вечером в сумерках или прямо небо кишит, когда на машине едешь, сова каждые 200 метров, мальчик Коля, 38 лет. Дорогой мальчик Коля, 38 лет, это вот тот самый феномен, о котором я говорил. Ближе к осени молодые птицы собираются вместе, иногда большими стаями. Это вот такое бывает у сорок, такое бывает у сов, там действительно до сотни голов, а то и больше. И в это время, ну, это такое у них пора знакомства. Знаете, вот как, когда кто-то подрос, их выводят в свет. Вот как Наташа Ростова первый бал, вот так же и совята на свою такую первую тусовку. Вот это то, наверное, что вы наблюдали. Ну, достаточно редкий случай, считайте, что вам повезло. В следующий раз остановите машину, мальчик Коля, выйдите, возьмите где-нибудь, купите, накопите на бинокль, и тогда вы увидите массу интересных сценок вот в этом массовом лете сов. Последний. Может ли голубь заразить человеку? Соне 8 лет. Сонечка, может, да. Орнитоз, например. Но я уже говорил, что есть заболевания, которые опасны как для животных, так и для людей. Они называются антропозаносные заболевания. Иногда голубей, я не знаю, с чьей руки пошло, их почему-то называют летающими крысами. И ворон так называли. Это не так. Голубь, на самом деле, это очень интересная, очень умная и достаточно чистоплотная птица. Но, тем не менее, бывают голуби больные в наших городах. И здесь и кормовая база, и экологическая обстановка, и скученность, да. Очень часто у них бывает так называемая вертячка. Вот когда голубь начинает вертеться вокруг собственной оси, это на вестибулярный аппарат действует. И в частности, есть несколько заболеваний, которые, да, ну не надо их хватать руками, все будет хорошо. Если ты не будешь хватать руками голубей, хотя не думаю, что тебе это удастся, то все будет хорошо, не бойся, ради бога, ничем ты не заразишься. Ну вот, наверное, все на сегодня. Ребята, спасибо вам большое всем, кто был вместе с нами. Я с вами прощаюсь до следующего воскресенья. А в следующее воскресенье мы поговорим о самых опасных животных. Об акулах-людоедах, о крокодилах, о тигровых питонах и прочее. Так что до скорой встречи. Счастливо!

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Экономика берега Маклая. Для того, чтобы характеризовать экономические отношения жителей берега Маклая, нужно сделать такую оговорку, что долгое время, до появления двух книг Малиновского «Аргонавты западной части Тихого океана» и очерка о Даре Марселя Мосса, считалось, что, собственно, примитивных людей, первобытных людей экономики не существует. И типичным может быть такое вот описание русского капитана Отто Евстафьевича фон Коцебу, который говорит, что вот они пристали к одному из островов Самоа, и местные жители привезли им свинью, и в качестве ответного удара матрос дал им гвоздь. И вот один из людей схватил этот гвоздь, кинулся в воду и вплавь поплыл к берегу. Да, и вот эта ситуация, по мнению Коцебу, демонстрировала, что вот человек не понимал, да, что такое экономика, что такое обмен, что такое стоимость. Да, и вот это все демонстрировало, что никаких обменных отношений быть не может. Поэтому, когда в Бонгу на берегу Маклая работал Николай Николаевич Миклуха-Маклай, представление о том, что у папуасов никакой экономики нет, оно было широко распространенным. И в дневниках Николая Николаевича Миклуха-Маклая мы практически не найдем сведений о, ну, скажем так, не найдем последовательного описания экономических практик. У него есть описание хозяйственной деятельности, да, вот он, например, очень подробно описывает подсечно-огневое земледелие, как бонгуанцы вырубают мелкий кустарник, обрубают кору с деревьев, потом это все сушится, сжигается, на пале сажаются местные корнеплоды, это в первую очередь ямс, таро. И на следующий год, значит, деревья крупные подсыхают, их тоже сваливают, тоже сжигают и вновь засевают этот огород ямсом или таро, и он несколько лет приносит урожай. Поскольку в Новой Гвинее нет, скажем так, зимы и лета, там есть влажный период и сухой период, то, в общем-то, ямс можно собирать круглый год. Да, его один раз можно посадить, и он в течение всего года, да, во влажный сезон быстрее, в сухой сезон помедленнее, но он растет, и его можно круглый год подкапывать. Помимо, собственно, земледелия подсечно-огневого, у бонгуанцев распространено животноводство. Они разводят три вида животных. Это курица, собака и свинья. Свинья считается самым престижным видом мясной пищи. Собака тоже имеет, скажем так, пищевую направленность, и их едят. Да, и курица – самый простой вид мясной пищи. Свиньи и, в частности, кабаны, да, с клыками являются такой таким своеобразным мерилом стоимости. Да. То есть человек, когда выращивает большое количество свиней и убивает их, он клыки кабаньи сохраняет и сделает из них украшение, которое на бонгуанском языке называется «бульра». И вот количество этих бульра, да, которое висит на человеке, свидетельствует о том, сколько свиньи он вырастил, и, соответственно, является косвенным таким указанием на то, насколько он богат, насколько он успешен как хозяин. Помимо разведения свиней и земледелия, в Бонгу занимаются охотой, причем охотятся в том числе на одичавших свиней, занимаются рыболовством, и у Миклуха-Маклая есть достаточно подробное описание, да, как Туй ловил рыбу. Например, он умудрялся хватать мелких рыбок пальцами ног, да, и потом ногу сгибал, брал из, как сказать, из ноги в руку рыбу и показывал ее Миклуха-Маклая. Более сложных экономических систем Маклай не увидел. Но это не значит, что их не было и что он их не описал. Когда в 1984 году в Бонгу приплыл на корабле Самоа Отто Финч, он обследовал остров Билбил и описал храм, ну, мужской дом, такое вот культовое сооружение на острове Билбил, и сказал, что красота резьбы, да, в этом культовом сооружении сравнима с лучшими образцами резьбы в районе Порт-Морсби. И он же сказал, что жители Билбила или Билибили в дневниках Маклая являются торговцами, и что их торговая сеть не меньше, чем торговая сеть Моту на южном побережье Новой Гвинеи. И тут нужно сказать, что на самом деле, вот когда была издана книга Малиновского, с которой я начал, появилось представление в 22-м году, что жители Новой Гвинеи вовлечены в очень сложные системы обмена. Классическая система обмена, которую описал Малиновский, является кула. Она распространена в регионе Мисим на восточной оконечности Новой Гвинеи, и об этой системе кула есть огромная литература. Вот как и в случае с Миклухо Маклаем, эту систему потом изучали другие антропологи. В частности, в 60-е годы кулу изучала антрополог-феминист Аннет Вейнер, которая очень, как сказать, дополнила анализ Малиновского, показав роль мужчины и роль женщины в куле. А в начале 2000-х Требрянские острова и кулу изучал австралийский антрополог Марк Моска, который показал, насколько духи предков участвуют вот в этом обмене. Да? То есть, что это не только обмен живых людей, но и духов предков, которые задействованы. Второй по известной системе обмена на Новой Гвинее является Моту. Собственно говоря, порт Морсби, да, стал центром британских колониальных владений как раз потому, что это был центр вот этой вот торговли, которая называется Хири-Моту. И оттуда плавали каноэ, как и от Билбила, от Билибили, в разные стороны. И те люди, которые участвовали в этой торговле, могли разговаривать на языке Моту. И, соответственно, вот проблема языкового разнообразия наличием этого общего торгового кайне снималась, и, соответственно, английские колониальные чиновники могли общаться с жителями разных деревень. Поскольку впоследствии, до появления Токписина, вот этот вот язык Моту, он стал называться полицейский Моту, потому что его используют полицейские, которые вот двигались вдоль побережья. А вот третья система обмена, которая очень мало исследована и мало описана, является как раз система обмена, которая связана с островом Билибили, да, которую зафиксировал Маклай, которую зафиксировал, потом описал тоже очень поверхностно Питер Лоуренс. И она связана со следующим, что жители острова Билибили, как носители меланезийских языков, они являются носителями таких видов хозяйственной деятельности, как, например, гончарство. Да. Считается, что они делают такие круглодонные большие горшки объемом где-то 5-6-7 литров. И вот эти горшки, они возят вдоль всего побережья, и плюс у них есть такая ветка вот от этой линии по реке Гагол, по которой они плывут внутрь континента и, соответственно, разводят свои горшки. Маклай путешествовал на одном из таких торговых каноэ, и по его дневникам мы вот можем об этом обмене сказать следующее, что, во-первых, были четко зафиксированные маршруты. Да, когда они доплыли до последней деревни этого маршрута, она называется Телята, сейчас ее название на местных языках Билиау, то Маклай предложил своему спутнику два топора, большое количество гвоздей и какой-то очень большой отрез красной ткани, что было там, не знаю, в 5 раз больше, чем он предлагал обычно, чтобы тот отвез его в следующую деревню. Но тот сказал, что там уже живут людоеды, это такое типичное описание, как сказать, неизведанных земель, да, и вот туда ехать нельзя, и он ни в коем случае туда не поедет. Кроме этого, он описывает поведение вот этого торговца, что когда они приплывали в деревню, обмен происходит не в виде, скажем так, выкладывания товаров и, не знаю, торговли, когда люди пытаются сбить цену, да, и обмена, а в виде даров. И когда, вот, если я не ошибаюсь, его звали Каин, спутника Маклая, он привез Маклая в эту деревню Билиау, и жители вышли, он начал кричать, что я вам привез Тама Бора-Бора, самого известного большого мужчину на побережье, а вы не встречаете его богатым угощением, скорее несите сюда всех свиней, которые у вас есть, и устраивайте угощение. Это подействовало, да, появились тут же, значит, свиньи, был устроен такой небольшой пир в честь прибытия Маклая, и в ходе этого пира, да, значит, какое-то количество товара было передано Каину, Каин передал какое-то количество товаров местным жителям, и вот этот обмен состоялся. То есть получается, что Маклай наблюдал вот этот вот обмен, который связывал многие деревни побережья Маклая, но не придал ему значения вот такой экономической системе, в виде которой была описана Кула или обмен Моту на южном побережье Новой Гвинеи. В дневниках Питера Лоуренса мы тоже находим описание обменов, и эти обмены связаны с праздниками. Да? В каждой деревне устраивается свой праздник, на этот праздник приплывает множество каноэ, и устраивается вот, ну, не торжище такое, как ярмарка, а такое дарение, да, вот те, кто приплывает, что-то дарят, да, те, кто, ну, принимают, там, кормят, дарят что-то в ответ, но если вспомнить легенды о Миклухе Маклае, да, и о том, что Туй подарил что-то Маклаю, Маклай что-то подарил Туй, это нужно продолжать, вот каждый такой праздник, каждое такое событие и пир, это такой акт дарения, да, который требует ответного акта дарения, да, то есть потом будет пир устроен в другом месте, и те люди, которые приезжали как гости, должны будут приехать с дарами. Потом пир будет устроен в третьем месте, и те люди, которые приезжали, кто были хозяевами, да, на втором пире, должны будут приехать с дарами и так далее. И таким образом достаточно большое пространство берега Маклая связывается в единую экономическую систему, по которой как раз распространяются всякие новшества. А, собственно, границы этой торговой системы мы можем проследить с помощью лингвистических данных, если посмотрим, в каких племенах распространилось слово «топор». Собственно, вот билибильцы были теми людьми, которые достаточно часто получали железные топоры от Маклая. Причем слово «сапор» в местных языках обозначает именно железный топор. Каменный топор обозначает словом «плянис». И вот если посмотреть, то ареал распространения слова «сапор», он совпадает с ареалом билибильской торговли. То есть, вот, как я говорил, Маклай описал, что дальше деревни Билиау его спутник плыть не хотел. И вот на деревне Билиау как раз распространение слова «сапор», если двигаться по берегу Маклая на восток, оно завершается. Да? На запад слово «сапор» распространено во многих меланезиязычных деревнях, да, вплоть до островов Сиар и Рагетта. Это острова, которые в дневниках Маклая называются «острова довольных людей». И плюс у нас еще есть такой, как сказать, язык, да, вдоль реки Гогол, по которому слово «сапор» ушло достаточно глубоко во внутренние районы Папуа-Новой Гвинеи, во внутренние районы вот, берега Маклая. Таким образом, если суммировать, мы видим, с одной стороны, что торговля островитян Билибили так и не описана у нас, и у нас нет такой вот монографии, как, допустим, монография, посвященная торговле Моту, или целого цикла монографий, посвященных обменам Кула, но мы видим очень схожие элементы, да, такой дарообменная экономика, когда происходит не торговля, а дары, приуроченные каким-то значимым праздником, когда есть достаточно четко определенный набор товаров, да, то есть вот считают, что центральным предметом торговли у билибильцев была керамика, которую они делали, они владели секретом, причем секретом этим владели именно женщины, и именно женщины делали билибильские горшки, да, и это тоже такой вот очень важный элемент, что торгуют мужчины, но то, чем они торгуют, делают женщины, да, поэтому, как Анна Твейнер писала про Кулу, да, Кула – это не исключительно мужское дело, а Кула – это такое дело и мужчин, и женщин, где мужчины, скажем так, отвечают за внешнюю сторону, а женщины отвечают за сущностную сторону. Соответственно, мы можем по лингвистическим данным, по распространению слова «сапор», проследить и достаточно четко маркировать ареал этой торговли, но Это, наверное, все сведения, которые у нас есть, и вот этим все ограничивается. Ну и естественно, что когда Новая Гвинея попала под колониальное владычество сначала Германии, потом Австралии, то все эти схемы были разрушены, потому что жители берега Маклая были включены в глобальные схемы торговли. Вот приведу такой пример, что одна из первых легенд о Маклае на языке Билибили была записана немецким лингвистом Отто Демпфельвом в городе Дар-эс-Салам, современной столице Танзании, потому что Танганьика, значит, материковая часть Танзании, была немецким владением, и в немецких владениях был общий колониальный корпус, и часть островитян Билибили для несения службы были переброшены в Дар-эс-Салам, и, соответственно, вот там Демпфельв записал эту легенду. Соответственно, они включились в различные международные системы торговли, да, очень часто жителей увозили на плантации в Австралию, да, перебрасывали в Танганьику, и нынешние, скажем так, жители берега Маклая очень часто имеют достаточно много путешествий за плечами, когда вот там в возрасте 40 лет окончательно начинают жить в Бонгу, да, без выезда. И, соответственно, уже имеют представление о более широком таком пространстве, экономическом и культурном, чем то представление, которое вот было ограничено торговыми связями жителей острова Билибили в конце XIX века.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Меня зовут Баченина Мария. В гостях сегодня доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой термогидромеханики океана МФТИ, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии Российской академии наук Владимир Жмур. Владимир Владимирович, добро пожаловать. Здравствуйте.
3: Здравствуйте всем.
2: Друзья, сегодня будем говорить о теме, на которую кто только не высказывался, кто только не читал и что только не читал. Это Бермудский треугольник. Владимир Владимирович, а вот туда вообще возможно так вплыть и выплыть? Вы же там бывали? То есть
3: да,
2: бывают счастливые случаи?
3: Да, я там был 5 раз на научных экспедициях. Мы вплывали и выплывали спокойно и без всяких фокусов. Угу. Все происходило очень мирно.
2: А вот первое упоминание я читала, что было от руки Христофора Ивановича Колумба. Ну, это я его так ласково называю. Он что-то там тоже странное заметил?
3: Совершенно верно. Колумб, когда он искал Индию, а нашел Америку, вот он по той территории проплывал, и он там некоторые странные вещи заметил. Ну, первое, что там было очень странное свечение воды. Сейчас трудно сказать, что это такое.
2: То ли водоросли, то ли рыбы,
3: да? Возможно, вот микроорганизмы, которые во время какого-то движения воды начинают светиться, возможно. Но сейчас это трудно сказать.
2: Да, знаете.
3: Ну, кроме того, там огни святого Эльма.
2: А они там возникают,
3: они
2: да?
3: Они там возникают. И большое количество водорослей, которые он там увидел, таких водорослей больше нигде нет, только в тех краях. Это огромные, длинные, плавающие по поверхности. Угу. Ну, в те времена обязательно нужно было на водоросли обращать внимание, потому что корабли-то были маленькие. Мощность у них была маленькая, они могли просто запутаться в этих водорослях.
2: Ну, вообще, нам еще по книгам Беляева известно, как, сколько там и каких водорослей. Да, Саргассово море, остров погибших кораблей. Это же, ух, наше детство. А первое, с чего началась дурная слава этого района? Давайте я обозначу, что это за район. Это район в Саргассовом море, и это район, ограниченный треугольником, хотя я тут еще буду интересоваться, что за геометрия там. Так вот, вершины Майами, Бермудский остров, и Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. Ну, вот пока так, чтобы вы сориентировались в пространстве.
3: Да, правильно.
2: И все-таки, первое, с чего началась дурная слава, страшилки, легенды?
3: Значит, вот это. Дурная слава началась, как обычно, со СМИ у нас. Ну, это всегда как.
2: Кто на что да, учился, как
3: да.
2: говорится.
3: Некий автор, Винсент Гаддис, написал статью под названием «Бермудский треугольник логова дьявола в скобках смерти».
2: Ой, это какой у нас год-то был?
3: Это год был 60-е годы прошлого столетия,
2: так.
3: В 60-х годах. На статью особенно внимания не обратили, а вот слово «Бермудский треугольник», «логово дьявола», вот угу. это прицепилось. Но такую славу, такую скандальную славу принесла другая книга уже. Автор Чарльз Берлиц. Он опубликовал книгу, в которой рассказал про, ну, более-менее все известные случаи, когда корабли тонули или исчезали, самолеты тоже исчезали. И эта книга была хорошо написана. Ее много людей прочло, и вот вокруг с этого момента начинаются все-все истории и весь интерес, который угу. был поднят. И это 70-е годы уже, то есть лет через 10 после первого упоминания вот в статье.
2: Ну вот смотрите, прошло уже достаточно много лет, и на календаре 21 век очень мощные, техничные средства связи, средства обнаружения. А они по-прежнему там пропадают? И вообще, кто они? Это ведь и самолеты, и корабли, правильно?
3: Да, они по-прежнему пропадают. Но если уж сразу начинать оправдываться, то они пропадают везде.
2: Да.
3: Не только в треугольник.
2: Вот
3: они
2: поэтому в энциклопедиях
3: везде.
2: И пишут, якобы обладающий мистической
3: да.
2: такой.
3: Просто как только что-то пропадает в Бермудском треугольнике, это вызывает особый интерес. На самом деле аналогичный треугольник тоже есть в Тихом океане. Угу. Там японцы вот его
2: точно,
3: вокруг него.
2: Чёртово море, что ли?
3: Так, или я не могу назвать, да. Но я знаю.
2: Вот эта дыра, я тоже про нее читала, там такая же история.
3: Там такая же история, да. Ну, а, скажем, место, где больше всего кораблей тонут, это пролив Ла-Манш.
2: Угу.
3: Но там все видно, и любая неприятность... Даже если корабль сам не успеет подать знак СОС или еще чего, там много других, которые начнут спасать или, по крайней мере, передадут, что этот корабль утонул.
2: Ну, я так понимаю, что здесь вся история заключается не в количестве, а в качестве. Корабли, как вы сказали, гибнут везде, и самолеты тоже, а здесь их просто не находят.
3: Да.
2: Вот дьявольщина здесь, в этом заключается?
3: Дьявольщина именно здесь, вот в этом месте. Что их не находят? Но, вы знаете, если потонула лодка подводная, корабль потонул, в любом другом месте, ее тоже не найдут. Это очень тяжелое дело найти. Даже когда известно, куда что упало, даже вот самолеты падают, их очень трудно найти.
2: Ну, находят же, а здесь вообще никогда ничего не находили? Или все-таки были находки?
3: Нет, почему находили?
2: Бывали.
3: Да, бывали,
2: ну, в общем,
3: да.
2: Как-то мы движемся к тому, что все объяснимо, и непонятно, почему народ вот столько мистики напускает вокруг Бермудского треугольника. Но еще не вечер, друзья мои. Самолеты пропадали с людьми?
3: Да, конечно, с людьми. Самолеты, к сожалению, они только с людьми-то и пропадают. Потому что там высадить негде, и пропадают. Вот самое такое, ну, пожалуй, начало самолета пропадания, угу. Это было в 1945 году, в декабре, когда 5 американских бомбардировщиков-торпедоносцев вышли на тренировочные полеты в Бермудском треугольнике, летали над морем, и все пропали. Все
2: то есть это просто были учебные, да, такие
3: это
2: полеты?
3: Это были учебные,
2: да,
3: полеты.
2: Не боевые вылеты.
3: И поскольку сразу 5 самолетов пропало, и все военные, то, конечно, их пытались найти, искать, и не нашли. Мало того, в поиске, когда послали другие самолеты, то из тех, кого послали вслед, еще один пропал.
2: Ого!
3: И тоже бесследно, непонятно где. У руководителя вот этого звена была неисправленная аппаратура, по которой он летел. И вот это привело к тому, что он не понимал, в какую он сторону летит. А ему подчинялись остальные. Остальные были подчиненные. Они разговаривали, что мы летим куда-то не туда. А он был такой упорный.
2: Решительный.
3: Решительный, да.
2: И уверен
3: увел их, вместо того, чтобы к берегу, увел в море. У них кончилось топливо, просто топливо кончилось, и они упали все в воду. Считается, что в том районе, в районе вот Бермудского треугольника, есть скопление метана, такой геологический метан, угу. Который сочится из
2: дна морского.
3: Дна морского дна, да. А сам он по себе, вот там когда-то или в течение какого-то времени создался. Возможно, там есть полости, заполненные метаном. Возможно.
2: То есть вы имеете в виду, это вот, чтобы слушатели представили, это в толще воды плавают гигантские пузыри?
3: Нет.
2: Тогда
3: они
2: что это?
3: В дне.
2: В дне. Все, я поняла.
3: Такие...
2: И когда это происходит, это бум,
3: и вот когда-то,
2: наверх пузыри.
3: Да, вдруг проламывается эта крышка у этого, и этот пузырь начинает всплывать. Значит, он может всплывать большим объемом и подходит к поверхности, то образуется такая яма, в которую корабль просто может упасть, и сверху схлопнется вот вода окружающая, и все, там ничего не успеет сделать. Второй вариант – это лучше всего назвать эффект шампанского. То есть, когда мелкие пузыри, вот этот большой пузырь разбивается на кучу мелких, и вот их много, и тогда плотность воды уменьшается, и выталкивающая сила, которая поддерживает этот корабль, она уменьшается, и корабль проваливается в этом шампанском, ну и все, потом он оттуда уже не выберется.
2: Вот так и говорят, как есть выражение, потонул в вине, а тут ушел под шампанское.
3: Да.
2: А что касается так называемых кротовых нор или червоточин, то, что мы связываем чаще всего с черными дырами в космосе, то там же тоже какая-то история была, что заплывешь, а выплывешь вообще совершенно другом краю света.
3: Это еще один интересный рассказ, значит, который вот, ну, нужно сказать, что такое кротовья нора, иначе рассказывать тяжело.
2: Да.
3: Это в пространстве есть такой туннель в пространстве, который соединяет дальние точки, но близко соединяет. И предполагается, что это может быть один конец на Земле, а другой где-нибудь в космосе, на другой звезде, в другой галактике и так далее. И вот по этой норе, если идти, то это быстро, маленькое расстояние, а если снаружи,
2: поверху, да,
3: поверху, то это очень огромное расстояние. Вот предполагается, что там тоже есть кротовья норы. Они же называются порталы в другие миры, они же называются туннели в другой мир. Значит, вот эти все рассказы тоже существуют. Они существуют, ну, я понимаю, для интереса читателей, потому что прочесть это очень интересно.
2: Владимир Владимирович, прервемся, продолжим буквально через несколько мгновений. Океанолог Владимир Жмура, речь идет сегодня о Бермудском треугольнике. Не теряйтесь, мы вернемся.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы возвращаемся в эфир в студии «Комсомольской правды». Доктор физико-математических наук, профессор, завкафедры термогидромеханики океана МФТИ, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии РАН Владимир Жмур. Владимир Владимирович, остановились мы на некоторых гипотезах пропажи кораблей и... А вот, кстати, про самолеты-то тут еще надо доспросить. Тем не менее, вот вы сказали уже про метановые пузыри и про эффект шампанского, когда плотность воды настолько мала, что корабль теряет плавучесть. А как вы прокомментируете эти две гипотезы? Это из ряда сумасшедших или нормально?
3: Нет, это нормально.
2: Это нормально, здравые
3: это
2: такие,
3: здравые,
2: да,
3: гипотезы?
2: Гипотезы,
3: да.
2: Хорошо, хорошо.
3: То есть они реальные, и подобные вещи экспериментально можно наблюдать. Вот есть еще одно интересное явление, которое там же наблюдалось. Это исчезновение людей с кораблей. То есть когда корабль есть, он не потонул, а людей на нем нет.
2: В общем, призрак такой, корабль.
3: Вот корабль-призрак. Вот, да, корабль-призрак.
2: Ой, это даже страшно, мне кажется,
3: и
2: как-то.
3: Вот подобные вещи, их неоднократно это наблюдалось.
2: Именно там?
3: Ну, на самом деле, везде.
2: Понятно.
3: Но там... Там просто об этом разговору
2: там
3: больше.
2: Там жирным шрифтом,
3: да,
2: красным.
3: Абсолютно, да? Верно, да. Конечно, страшно, что идет корабль. Причем ряд кораблей были вот такое впечатление, что люди просто быстренько собрались, не взяли ни одежды, ничего, просто прыгнули за борт. Ну, например, там еда расставлена.
2: То есть в одну секунду как бы вот это произошло. А что же могло произойти?
3: Значит, гипотеза такая, и, скорее всего, она тоже справедливая и разумная. Есть такое понятие «голос моря».
2: Так.
3: Значит, это волны, ветер создают низкочастотные колебания воздушные.
2: А, я знаю, это инфразвук называется.
3: Инфразвук, да.
2: Да.
3: И вот этот инфразвук, он там порядка 10 Гц, и он действует... Там чуть-чуть плавает эта частота, на мозги действует, на печень,
2: то есть,
3: еще на что-то.
2: Для слушателей объясним. Это что-то, что мы вообще с вами не слышим. Так слоны,
3: да,
2: и, по-моему, киты общаются вот на этой частоте. Но дело не в этом. Дело в том, что мы не слышим, но чувствуем. И вот ходят слухи, что когда мы подвержены вот этим ультрадлинным, я бы сказала, волнам, мы как-то начинаем все трепетать внутри, немножечко сходить с ума можем.
3: Абсолютно.
2: Это правда?
3: Верно, да.
2: Ну вот где-то у меня это в голове
3: осталось.
2: Есть
3: частота, которая действует на людей очень неблагоприятно.
2: Ага.
3: И когда человек, он даже не понимает, что происходит, у него начинается сильная тревога, паника, и в этот момент он может выпрыгнуть за борт действительно.
2: Ох.
3: И ничего в этом...
2: И это физическое явление, которое с научной точки зрения является абсолютно нормальным. Правильно?
3: Нормальным, да.
2: Так, а еще что там говорят?
3: Это место, где очень много торнадо образуется, и всякого рода циклонов тропических. Это очень мощные такие образования, которые крутят воздух, и они могут поднять небольшие лодки, небольшие шхуны прямо в воздух, утащить наверх. И, кстати, метан, он тоже поднимается в воздух. Если самолет летит, попадает в метан, он чуть-чуть другой плотности, подъемная сила изменяется, самолет может там падать просто в этом метании.
2: А я, знаете, где-то встречала информацию, что там начинают очень сильно шалить электроника, радиоэлектроника, вот эти средства связи.
3: Это... Да, это связано с какими-то электрическими эффектами, которые вот во время этих бурь, тайфунов, это может проявиться. Кроме того, эта зона еще сама по себе аномальная по магнитному свойству. Там магнитный компас не показывает на север.
2: Знакомая вот история, я просто показывает... родом из Курска.
3: Во-во-во, да. Как Курская магнитная аномалия, здесь аномалия Бермудская. Поэтому само направление уже теряется у летчиков, например, и нужно поправки вводить. Ну и всплески всякие связаны уже с другими быстро проходящими процессами. Это вот всякие грозы, они могут приводить к выходу электроники из строя.
2: Но вот если мы говорим о ненормальной погоде, то может она быть, потому что я вот все-таки современный мир рассматриваю, то может быть как она настолько неожиданная, что не успевают подготовиться? Ведь, в общем, бывает ли супер неожиданный шторм? Какой-то такой, знаете, быстро налетел, все разрушило, улетел.
3: Ну, вот я бы тогда так сказал. Бывают ли такие штормы, которые мы прозевали как они образовались. Вот это вот образование их мы можем прозевать. Дело в том, что вот эти вот штормы – это резкое, в пространстве резкое изменение характеристик. И вот когда начинается так называемое явление сильного изменения каких-то свойств, вот рядом с этими сильными изменениями свойств обязательно ветер, и возможные еще какие-то еще дополнительные всякие явления.
2: Но разве корабль не может визуально? В кино видели, как подходит шторм.
3: Это он видит, корабль видит. Вот так, чтобы прям корабль не видел, и вдруг он в 100 метрах возник, да. Нет, это невозможно.
2: А, кстати, как далеко видит корабль приближение шторма?
3: Километров 10 видит.
2: Дальше
3: горизонт уходит, горизонт уходит за горизонт.
2: Да, там дальше земля пошла кругло. Чуть-чуть вниз.
3: Да, да, вот километров 10 видно.
2: Ага, как интересно. А я встречала еще такое словосочетание, как волноубийцы. Но я так подумала, что это, знаете, как чудо-юдо-рыбы-кит. Или действительно у ученых есть такая история?
3: Есть название такое, красивое название.
2: Очень красивое, да.
3: И оно очень прижилось именно в русском языке. Потому что вообще-то их по-всякому называют. Это аномально высокие волны. По формальным таким признакам, это волна, которая выше тех волн, которые считаются высокими, еще процентов на 30.
2: А какие волны считаются высокими?
3: Ну, метров 10 – это высокая волна.
2: 10 – это сколько этажей-то? Три этажа.
3: Это три этажа, три этажа только от нулевой поверхности.
2: Да.
3: А еще вниз три этажа. Так что если вот весь размах волны, то и будет 6
2: этажей. А тут получается еще плюс 20, еще, просто все 8-10 этажей?
3: 8-10 этажей, да.
2: Боже
3: и вот
2: мой.
3: Эта волна большая уже, сильно большая. И она образуется, в общем, довольно редко. И она может родиться и быстро исчезнуть. Так что вот так, чтобы оказалось, что в этом месте оказался еще и корабль, это явление довольно редкое. Но попадали случаи. Вот на корабле, на котором я прям находился, такая волна ударила в борт.
2: Да вы что?
3: И погнула нашу же такую толстую железку. Выгнуть ее назад мы не могли.
2: А вот было такое, наверное, научно-исследовательское судно, да?
3: Да, это крупное научно-исследовательское
2: судно. Ну, это легко представить, как они обычно выглядят.
3: Это длина метров 100, чуть-чуть больше. Вот волнубийц не видел, но я знаю людей, которые их регистрируют, их со спутников регистрируют и другими способами и объясняют, откуда и что получилось. Значит, если так вкратце, то волны, складываясь друг с другом в силу всяких эффектов гидродинамических, могут в каком-нибудь месте резко усилиться, собраться в одну кучу. И если они еще находятся на течении, то при движении против течения они дополнительно усиливаются. И вот это приводит к тому, что вдруг образовалась, резко образовалась такая гора воды, которая действительно она образовывается и потом исчезает.
2: Но резко это в буквально считанные минуты, вы хотите сказать?
3: Да, да, да, вот так вот.
2: Удивительно и страшно.
3: Да.
2: И страшно, действительно. А вообще вот погружения там были? Подводные исследования были?
3: Да, подводные исследования были. Бермудский треугольник, в общем, это территория Соединенных Штатов, которые там все время пасутся, и вокруг больше нет никого, кто бы там что-либо хотел исследовать. И вот все проблемы начались с Бермудским треугольником, исследовательская часть, время кубинского кризиса, когда, ну, стали внимательнее там подводные лодки ходить, искать, смотреть, что там на дну, на дне. Вдруг там Советский Союз поставил какие-то ракеты донные. И вот они там стали находить какие-то странные образования. Ну, поскольку из подводной лодки не выглянешь и там не больно посмотришь, а в те годы, это 60-е годы, тогда вообще там не было аппаратов.
2: Сложности были с этим, да.
3: Аппаратов не было. То, предположительно, находили подводные города.
2: Ух ты!
3: И эти подводные города интерпретировали как Атлантида. Ну, вполне возможно, что это так, но потом их никто не видел. Найти под водой что-либо найти второй раз очень тяжело.
2: Почему?
3: Очень трудно выйти по координатам, по заданным координатам. Подводная лодка не имеет такой точности, как GPS сейчас. Она очень такая грубоватая по определению местоположения, в те времена было. И даже там якобы находили пирамиды. Вот отсюда, от подводных городов и пирамид, пошла целая ветвь таких соображений уже мистического плана.
2: Спасибо огромное. Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой термогидромеханики океана МФТИ, заведующий лабораторией морских течений Института океанологии РАН. Владимир Жмур сегодня был в эфире «Комсомольской правды».
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Итак, уважаемые коллеги, мы начинаем первую онлайн-лекцию портала anthropogenes.ru. Рад приветствовать вас. Меня зовут Георгий Соколов. Я буду модерировать сегодняшнее мероприятие. Мы бы хотели с помощью данного формата бесплатных открытых онлайн-лекций охватить как можно более широкую аудиторию, в том числе и самых отдаленных регионов. Мы понимаем, что где-то уже ночь, но рабочее время и лекторов, и слушателей проживают вечером это мероприятие. В дальнейшем мы посмотрим, может быть, можно будет сделать выходные в более раннее время. Мы надеемся, что эта лекция даст начало целому циклу лекций, не только лекций, но и научных дискуссий, которые будут проходить онлайн. Я представляю вам наших уважаемых сегодняшних лекторов. Значит, во-первых, это Станислав Дробышевский, москвич, известный российский антрополог, популяризатор науки, кандидат биологических наук и научный редактор портала anthropogenes.ru. Станислав, подайте голос. Да, спасибо.
2: Здравствуйте.
1: Это также Александр Соколов, научный журналист, популяризатор науки, научный журналист, популяризатор науки, создатель и бессменный

0: Здесь я вижу цифру около 300. Естественно, время не позволит нам ответить на все вопросы, потому что более 100 участников задали свои вопросы. Мы выбрали наиболее популярные из них, и наша сегодняшняя тема – это топ-10 вопросов антропогенезу. В конце сегодняшнего, скажем так, сегодняшней лекции у нас оставлено время для ваших вопросов, которые вы можете задавать по ходу лекции в сообществе, в нашем сообществе ВКонтакте. Ссылку мы вас рассылали. А еще в конце сегодняшней лекции мы объявим автора лучшего вопроса, который был прислан заранее. И этот автор получит книгу Александра Соколова «Мифы об эволюции человека». Ну, естественно, с автографом. А теперь, собственно, я хотел бы перейти к вопросам, которые прислали нам уважаемые слушатели. Так, вопрос первый. Он будет адресован Александру. Александр, приготовьтесь, пожалуйста.
1: Я готов.
0: Я его прочитаю. Почему популярны мистика и лженаука? Почему так трудно воспринимают люди идеи эволюции? Почему люди не воспринимают фактов? Александр, я прошу вас.
1: Спасибо за вопрос. Я на самом деле на эту тему говорил многократно в различных выступлениях. Сейчас повторю некоторые моменты, что-то еще добавлю. Ну, во-первых, надо сказать, что, ну, судя по всему, если говорить в широком смысле, то наука и лженаука – это очень старое явление, древнее. То есть люди, какие-то люди издревле пытались, так сказать, разобраться в сути вещей, проникнуть в суть вещей, понять, как устроен мир. И всегда, наверное, как только, ну, вот появилось такое стремление, появились и какие-то шарлатаны, которые начали спекулировать на интересе людей, опять же, к явлениям окружающего мира. Я вот буквально только что публиковали мы на портале Антропогенез.ру цитату из такого египтолога Барбары Мерц, где она пишет про древнеегипетский медицинский папирус. Это, понимаете, было давно. Так вот там, конечно, в этом папирусе там рассказывается про лечение различных заболеваний. Там, конечно, много магии, то есть преимущественно там магические методы лечения, заклинания, какие-то ритуальные действия. Но вместе с этим, при описании ряда болезней, уже присутствует попытка разобраться в естественных причинах. То есть есть там некая диагностика, некий диагноз, и автор этого папируса вот пишет, что он понимает, что, например, паралич тела вызван какими-то причинами внутри, а не какими-то магическими силами внешними. Вот. Что касается, значит, современности, то говорить про ренессанс лженауки, мистики, почему это происходит? Ну, я обычно называю несколько причин. Сейчас я попробую слайдик показать. Надеюсь, вы его видите.
0: Да.
1: Так вот, ну, первый пункт, он банальный, очевидный вроде бы, что наука – это сложная штука. А раз она сложная, это само по себе уже для людей что-то враждебное. То есть люди сложности не любят. Людям хочется простоты. И, собственно, наука все сложнее и сложнее, а это накладывается сейчас, ну, и в нашей стране, и, наверное, не только, на такую вещь, как падение уровня образования. То есть я имею в виду, что, конечно, у людей знаний становится меньше, но дело не только в этом. Хуже, что, скажем, у людей совершенно не поставлено мышление. То есть когда, как пишут, рассказывают педагоги, я это могу наблюдать, вместо того, чтобы детям, допустим, задавали какие-нибудь задачи, делать что-то практическое, тренировать голову, так сказать, детишкам задают презентации, делают презентации, то есть показывать какие-то картинки. Когда у человека в голове, допустим, вот история, то есть если вспомнить там то, как учили истории в советское время, я вернусь, то, как учили истории в советское время, так, видно меня сейчас?
0: Или пока нет.
1: А вот так?
0: А так видно. Продолжайте.
1: То, ну, конечно, можно предъявлять претензии, что это было нечто

0: скажем так, идеологизированное. Но тем не менее, вот было представление какое-то систематическое. Прогресс, там, смена формации, смена стадии, как вот это все происходило. То есть педагоги, которых обучали по определенной методике, они старались привить вот какую-то такую систематическую картину. То есть сейчас у человека в голове некий набор несвязанных картинок. То есть неандертальцы, потом сразу Древний Египет, потом какие-то рыцари, потом бац, уже Вторая мировая война, потом, значит, Гагарин в космос полетел. То есть вот такая вот каша без связи, без логики. И вот замечательный пример, который приводит, значит, такой специалист, педагог Людмила Ясюкова, вот тест для детишек, на самом деле для детишек 6-7 лет, вот предлагается список: синичка, голубь, птица, воробей, утка. И вот ребенка спрашивают, а что лишнее? Так вот, она говорит, что сейчас многие взрослые не справляются с этим тестом. Но я надеюсь, что все наши зрители справились. Но вот представьте, что некоторые взрослые...
1: Утка, говорят, Александр.
0: Да, утка, утка говорят, утка. А почему? А потому что птица – это что-то маленькое, а утка – она большая.
1: Вот очень дальше, интересно.
0: Дальше возникает вопрос. Вот такому человеку, который не может нормально обобщить, да, абстракцию нормальную не может выстроить в голове, который не разделяет эмоции, факты, догадки, интерпретации, который не способен к какой-то рефлексии, не способен на себя со стороны посмотреть. Вот что ему можно вообще объяснить? И может ли он понять, вот где у нас действительно реальный опыт, реальные знания, а где какая-то фикция, имитация? Вот. Я вернусь, наверное, к слайду.
1: Да, Александр, и учтите, что у нас все-таки время ограничено.
0: Но вы меня, Георгий, если я там начну слишком много болтать, вы меня беспощадно заткнете же.
1: Нет, ни в коем случае.
0: Ну, соответственно, как одно из следствий, это то, что обычно обыватель, человек от науки далекий, да даже часто и человек такой интеллигентный, с высшим образованием, он, когда ему нечто предлагают, он не в состоянии оценить уровень источника. То есть это какая-то статейка из интернета, это новость из ленты новостей, это какое-то интервью в популярном журнале, это научная статья, это фильм, это мнение. Что это? То есть вот доверять этому источнику или нет? Никаких критериев для этого человеку, в общем, не предлагается. У меня еще несколько лет назад была такая публикация, и выступал я на эту тему, как отличить научную книгу от лженаучной. Вот я заметил, что действительно у людей с этим большие проблемы. И усугубляется это тем, что ученые сами ничего не делают, чтобы эту проблему решать. То есть, конечно, делают, но явно недостаточно. То есть вот научной пропаганды не ведется, а лжеученые, они фактически ничем, кроме пиара, и не занимаются. То есть для них это основная деятельность, пропаганда своих липовых теорий. И вот здесь еще такой момент важный, что наука, она занимается фактами, работает с фактами, если их интерпретации, конечно, но и с их описанием. И это часто может быть что-то неприятное, сложное. А лженаука, ну вот я боюсь делать обобщение, лженаука, она в подавляющем большинстве случаев психологически комфортна. Так, я сейчас появлюсь опять на экране. То есть лженаука предлагает нам какие-то, скажем так, психотерапевтические вещи. То есть ну, в случае там каких-то религиозных или националистических вещей, это, по-моему, вообще достаточно очевидно. Но и в других случаях. То есть нравится тебе сериал «Секретные материалы»? На, получи там инопланетян, строителей египетских пирамид. Какой-то у тебя комплекс, ты, так сказать, мало чего добился в своей жизни, как-то вот чувствуешь себя ущербным, получи великое прошлое, получи про родину человечества там в своей родной деревеньке. Вот, то есть лженаука предлагает нам приятные, такие ласкающие нас, убаюкивающие, утешающие вещи, а наука, увы, работает с тем, что есть. Приятно это нам, неприятно. Поэтому и лжеученые, получается, имеют некую форму. Вот, и это целиком и полностью касается теории эволюции, потому что теория эволюции, во-первых, ну, опять же, как многие другие научные теории, там, какие-то вот научные знания, оно противоречит обыденному опыту, точно так же, как вот почему было сложно доказать людям, что Земля круглая, и что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот. Потому что я вижу, что Земля плоская, и я вижу, что Солнце встает на востоке, садится на западе. А мне объясняют, что мои глаза меня обманывают. Абсолютно то же самое с теорией эволюции. Я же не вижу, как обезьяна превращается в человека. Не вижу, что вы мне тут лапшу на уши вешаете. Никто этого не видел. Ну и во-вторых, понятно, что теория эволюции – это нечто эмоционально-психологически дискомфортное. То есть людям не хочется происходить от несимпатичных, грязных, волосатых, недуховных животных. Ну и все. Ну и, собственно, тут еще, конечно, прибавляется и конфликт религиозный, ну, хотя это вещи взаимосвязаны. Но если бы, допустим, почему-то какая-нибудь наиболее распространенная религия, ее положение совпали бы почему-то с теорией эволюции, наверное, было бы проще. Вот. Но поскольку они не совпали, а получается там по многим пунктам противоречат, то здесь еще получается такая чисто идеологическая нестыковка. Вот, собственно, а для людей, для многих людей религия очень важна.
1: Вот так. Так, Александр, вот. Давайте, учитывая, что действительно регламент у нас ограничен, вы немножко его перебрали. Вы можете в течение там 15 секунд резюмировать?
0: Значит, еще раз, отсутствие знаний у людей, значит, какие-то эмоциональные проблемы, психологический дискомфорт, который они испытывают при столкновении с какими-то научными теориями, и на этом, на всем играют лжеученые. Вот. Ну, плюс еще раз, недостаточно движения научного сообщества в плане научной пропаганды. Вот это то, что, к сожалению, приводит к тому, что лженаука цветет и пахнет. Ну и мистика, там у мистики своя специфика, но там, в принципе, сходные вещи.
1: Спасибо, Александр. Спасибо. Значит, первый вопрос мы таким образом считаем на сегодня закрытым. И переходим ко второму, который у нас уже адресован Станиславу Горбышевскому. Вопрос уже, скажем так, именно антропологического характера. Итак, в генофонде современного человека есть следы генетического наследия по меньшей мере двух других видов людей. Неандертальцев и денисовцев. Итак, два вопроса. Как повлияло подобное смешение на внешний облик современных людей? И возможно ли обнаружение в генофонде современного человека следов скрещивания с другими представителями Homo sapiens? Прошу вас, Станислав.
2: Многим представляется, что вот это вот смешение, это прямо такие как бы куски генома. На самом деле, когда происходит метисация, то не бывает такого, чтобы скрестили, значит, два, да, и от одного отошли, допустим, глазки, от другого нос, а от третьего там уши. На самом деле гены перемешиваются, существует такое явление, как кроссинговер, и поскольку эти метисации еще к тому же были 40 тысяч лет назад в лучшем случае, а на самом деле, скорее всего, гораздо раньше, с тех пор все эти гены, неандертальские, денисовские, сапиенские, смешались настолько уже мощно, что остались в современном геноме не гены неандертальцев, не гены денисовцев, а отдельные ошметочки от этих генов. И большинство из них, строго говоря, никакой великой значимости, в общем-то, не имеют. То есть они не проявляются никак во внешности, они не проявляются там как-то еще, хотя некоторые, может быть, повлияли с самого начала и, может быть, продолжают действовать до сих пор. Например, некоторые генетики утверждают, что светлый цвет кожи европейцев в значительной степени это наследие как раз неандертальцев. С другой стороны, у современных тибетцев гены приспособления к высокогорному климату, экономного расходования кислорода, они, может быть, оказались приобретенными от денисовцев. И, правда, возникает вопрос, зачем они были денисовцами на самом деле. Вот, но, тем не менее. И с третьей стороны, у нас есть на самом деле современные люди, да, разных рас. И у разных рас гены вот этих денисовцев-неандертальцев представлены не одинаково. Но вот эту картинку, может быть, посетители нашей группы ВКонтакте уже видели. С одной стороны австралийский абориген, с другой стороны череп из Дали, череп из Китая с датировкой 250 тысяч лет и, в общем, из всех других наиболее вероятный, в общем-то, денисовец. Ну и если вот так вот на них посмотреть в таком варианте, то они, в общем, очень похожи друг на друга. На самом деле форма над бровью весьма близка. Вот, но
1: кто где, Станислав? Вот, где?
2: В полном варианте, если смотреть, тот, который такой приплюснутый вертикально и с порушенным альвеолярным краем, то это вот Дали, это древний. Угу. А с другой стороны, который целенький, такой высокий, это австралийский абориген. Вот, то есть на самом деле поиск каких-то вот внешних признаков, он может производиться. Может быть, действительно, надброви наследуются не так уж сложно. И досталось австралийским аборигенам такое усиленное денисовце. Потому что у австралийских аборигенов почти 5% на самом деле этого самого денисовского генома. Но за 40, а то и больше тысяч лет вероятность этого вообще крайне мала на самом деле. Что прям вот надброви досталось, а не знаю, височная кость не досталась. Потому что гены, они не наследуют какие-то прям вот фены отдельные. То есть нету гена формы носа, нету гена там, формы глаза. Есть гены, которые кодируют какой-то белок. А уж как этот белок реализуется во внешности, мы, строго говоря, не знаем. И для большинства признаков мы это, в общем-то, не знаем. Вот мы знаем для цвета кожи, для цвета глаз, для цвета волос. Но это как бы такие не самые значимые вещи на самом деле. Вот. Что касается наследия других людей, то, в общем-то, уже несколько лет назад предполагалось, что у африканцев есть наследие каких-то других еще людей, потому что в Центральной Африке у пигмеев, еще там где-то, обнаружились у местных жителей последовательности, которых нет ни у кого среди других людей планеты. И предполагают, что это наследие еще каких-то древних ископаемых персонажей, которые вот сюда приплелись. Вот. Но в значительной степени проблема в том, что пока у нас нету этих самых древних персонажей, их ДНК, нам не с чем сравнивать, и мы не знаем, вот какой-нибудь ген, допустим, современного человека, он древний или современный, как бы. Ну, от шимпанзе отличается, да, а может он приплелся от каких-нибудь там товарищей Сиявы, ископаемых, типа тикантропов. Поэтому надежда на расшифровку новых палеогеномов, в настоящее время над этим активно работают, и тогда, может быть, мы обнаружим еще кого-нибудь. С другой стороны, планета не такая уж большая, а ареалы ископаемых людей были не такие уж маленькие. То есть если европейцы занимали территорию от Гибралтара до Алтая, а денисовцы от Алтая, скорее всего, до Индонезии, потому что смешение с предками австралийцев было где-то там, то, строго говоря, на планете особо нет места, где бы еще были какие-то экзотические персонажи. Разве что на каких-то отдельных островах, не знаю, в горных долинах, но вероятность этого не такая уж большая. В принципе, вероятность открытия каких-то глобальных новых человечеств, она невелика. Хотя есть отдельные находки, которые показывают, что местами было что-то экзотическое. Допустим, в Нормандии в Индии ключица вот такущего размера, очень маленького роста кто-то был. На Филиппинах в пещере Калао, там плюсневая кость тоже вот такущего размера, тоже какой-то пигмей. Вот, есть черепа из Гондонга на Яве, которые вообще ни в какие ворота не лезут, как бы тоже какие-то свои люди странные, непонятные. И, в принципе, остается вероятность, что найдется еще кто-нибудь.
1: Ясно. А тогда, может быть, Станислав, в продолжение, да, еще там, можете ли вы за 30 секунд ответить на такой уточняющий, может быть, вопрос, что вот наши читатели, писатели и так далее очень часто любят порассуждать на ту тему, что раз европейцам достались гены там, от неандертальцев, там, азиатам там достались денисовские гены, а африканцев ничьи эти гены не достались, достались какие-то другие, то вот поэтому азиаты, они такие умные и хитрые, а африканцы, они такие быстрые и сильные. Ну, то есть, как бы, понимаете, на что, о чем я говорю?
2: На самом деле, примесь неандертальцев, она у всех неафриканцев примерно одинаковая, там плюс-минус, тем более, что от человека к человеку конкретные нуклеотиды неандертальские, они вообще-то разные на самом деле. И процент в Европе и в Азии неандертальщины, он примерно одинаковый. У азиатов, ну если под ним понимать монголоидов, там денисовской примеси не так уж много. То есть основная часть денисовской примеси – это у меланезийцев и австралийских аборигенов. Mm-hmm. Вот. И может быть какие-то там свойства в тот момент достаточно наглядно проявлялись, и в том числе интеллектуальные, и физические, но просто за такое гигантское время, за там, 50 тысяч лет, а то, может быть, и 80 тысяч лет, все это могло раствориться столько раз, что если не было жесткого отбора, как в случае с тибетцами, где действительно очень жесткие условия, вот кислород как бы либо расходуется, либо нет. Да? А когда какого-то супер жесткого отбора нет, это все расплывалось во все стороны. В принципе, любой современный человек, он метис там, много кого. Вот, но это не значит, что он похож на всех этих своих предков. То есть он похож на папу с мамой на самом деле. А что там было даже 200-300 лет назад, да кто знает.
1: Спасибо. Значит, резюмируя, что основном мы похожи на папу с мамой, а не на каких-то ископаемых людей, и именно от них достались нам наши, скажем так, особенности. Теперь я бы хотел перейти к вопросу номер 3, адресованному Александру. Александр, прошу вас быть более оперативным, что ли, потому что у нас прошло 25 минут, а мы ответили только на 2 вопроса.
0: Я буду спешить.
1: Итак, да, спешите, Александр. Третий вопрос звучит так. Нужно ли спорить с человеком, проповедующим антинаучные взгляды? И стоит ли вступать в открытую дискуссию, имеется в виду публичную, с лжеучеными? Ну, например, с Савельевым, Невзоровым и другими известными личностями.
0: Я здесь всегда говорю следующим образом, что спор – штука растяжимая, так сказать, по понятию. То есть нужно прежде всего ответить себе самому на вопрос. Зачем ведется этот спор, какую задачу мы решаем? То есть есть разные задачи. Задача первая – самоутвердиться, получить удовольствие, что ли, от спора. Задача вторая – переубедить, переспорить собеседника. И задача третья – скажем так, изменить отношение, как-то изменить мнение нескольких, допустим, сотен или нескольких тысяч людей. Вот мы должны понимать, что если мы говорим, что первые две задачи, они личные, и тут каждый решает сам, хочется ему тратить на это время или нет. А вот третья задача, если мы говорим про популяризацию науки, имеет смысл только третий случай. То есть вот третий случай, когда не я переспорить какого-то упоротого фанатика, вряд ли получится, хотя, конечно, исключительных случаев это может быть, вряд ли. А вот если нас читает хотя бы там несколько сотен человек, да, побороться за них стоит. Вот. И тут уже возникает вопрос, в каком формате это делать. Вот мы выработали на антропогенезе некоторый формат, который мы используем сами, мы никому его не навязываем. То есть мы стараемся, что очень важно, не обсуждать личности некоторых авторов, не обсуждать там их какие-то достоинства личные. А мы имеем дело с фактами. То есть у нас такая табличка, будь то вот у нас там 150 ошибок Сергея Савельева или какой-то другой материал. Табличка, слева цитата автора, справа комментарий эксперта. И это вещь, которая любому понятна. То есть если кто-то хочет возразить, то вот таблица, пошел по ней сверху вниз. Вот. И возразить тут достаточно сложно, потому что там факты, там эксперты компетентно это комментируют. Вот. Значит, что касается непосредственно дискуссии, открытой дискуссии с лжеучеными, будь то Невзоров там, или кто-то еще. Кстати, Невзоров, интересно, что Невзоров в последних своих выступлениях так часто рекламировал мою книгу, что меня даже стали спрашивать, нет ли у нас какой-то договоренности с ним. Я хочу сказать, что договоренности у нас с ним нету. Так вот, значит, по поводу открытой дискуссии. На мой взгляд, научная дискуссия, конечно, штука хорошая, но здесь важно разделять формат научной дискуссии и формат телевизионного шоу. То есть в телевизионном шоу побеждает тот, кто громче кричит и более мастерски, так сказать, использует риторические приемы. В научной дискуссии побеждает тот, кто лучше владеет фактами, хотя, может быть, и не так красочно их преподносит. И вот здесь я бы сказал, что я бы хотел увидеть такую корректную научную дискуссию, чтобы она не превратилась в балаган, в пререкание и ругань, должен быть жесткий регламент, жесткие правила и жесткий модератор. То есть, например, когда правилами запрещено, и участники дискуссии, даже ученые это, лжеученые или кто-то другой, неважно в данном случае, они обязуются не переходить на личности друг друга, не отвечать вопросом на вопрос, не уходить, не уводить дискуссию в сторону. Вот. И если вы какой-то говорите тезис, обосновывать ваш тезис. То есть, например, если кто-то говорит, что вот я считаю, что бушмены не могли иметь потомство при браках с европейцами, то неплохо бы, чтобы он обосновал этот свой тезис. Вот откуда это он взял? Из каких источников? И модератор может его попросить это сделать. И если вместо обоснования он начинает говорить, да я, значит, очень крутой, у меня индекс Хирша там зашкаливает, да вы там дилетанты, то модератор вправе сказать: извините, вы не ответили на вопрос. И если человек не отвечает, то он просто от дискуссии отключается. Вот, и все понимают, что это правильно.
1: А исторические примеры есть подобных дискуссий?
0: Исторические примеры замечательные были, если не ошибаюсь, семинары научные, допустим, Копичник знаменитый, да, семинар академика Ландау, вот, на которых мне, к сожалению, не удалось поприсутствовать, вот, но описание их замечательное. Там действительно выходили различные авторы, которых приглашали, ученые, и дальше и регалии этого человека не имели никакого значения. Вот, и так сказать, любой из слушателей мог задать ему вопрос, тот обязан был отвечать. И опять же, вот важно, без перехода на личности, без какой-то риторической игры. И что важно, что в зале сидели не зашедшие с улицы какие-то люди, хотя теоретически там было все довольно демократично, а сидели эксперты, которых риторика не интересует, красота слога не интересует, но которые не хуже выступающего владеют данной темой. Вот это, на мой взгляд, очень такой хороший формат, но вот интересно было бы увидеть его где-нибудь.
1: Может быть, мы с вами, Александр, как-нибудь что-нибудь подобное организуем на одном из следующих наших, из следующих.
0: Я был бы рад, Георгий.
1: Онлайн-лекций.
0: Чтобы
1: вы закончили.
0: Да, я в данном случае я краток.
1: Угу. Благодарю вас, Александр, за краток. Переходим к четвертому нашему сегодняшнему вопросу. Прошу вывести его на экран. Вопрос, опять же, у нас по очередности к Станиславу. Этот вопрос самый частый из тех, кто нам задавался, из тех, что люди указали в своих регистрационных формах по рейтингу номер один. Это возможные направления дальнейшей эволюции человека. Можно ли сказать, что естественный отбор, действовавший на протяжении миллионов всего лишь, я думаю, что больше лет, для человека перестал быть определяющей силой эволюции? Возможно ли предположить направление приобретения новых эволюционных признаков, приняв во внимание упор цивилизации на техническое развитие? Сможет ли человек когда-то приспособиться, например, к изменениям гравитации в открытом космосе? Прошу вас, Станислав.
2: Существует устойчивая байка, что человек достиг какой-то там невероятной ступени эволюции, когда эволюция, в общем-то, остановилась. И, дескать, социальные факторы настолько перевесили все, что можно, что биологическая эволюция окончилась, мы достигли своего пика, и дальше нам уже ехать некуда. На самом деле это, конечно же, полная чушь. Потому что по самому определению эволюции она, в общем-то, остановиться особо не может. Потому что мутации происходят, потому что условия меняются, и родители отличаются от потомков, и выживают далеко не все. То есть, вот если бы не было мутаций, если бы условия не менялись и выживали все поголовно, тогда бы, да, эволюция остановилась. На самом деле, вот сейчас можете видеть, существует огромное количество вариантов строения. Вот на слайде видно, да, слайд сейчас?
1: А что это, Станислав?
2: Вот, с одной стороны, тут варианты подгвоздничного отверстия, например. Это еще не все, которые существуют, само собой, это самые такие основные варианты.
1: А где это такое отверстие находится?
2: Под глазом находится подгвоздничное отверстие. Хорошо. На черепе. Mm-hmm. И оно разное. То есть на самом деле показано, что, допустим, размеры этого подгвоздничного отверстия такие имеют адаптивную ценность, потому что на севере, например, у эскимосов оно гораздо больше, потому что там проходит сосуд кровеносный, который согревает лицо. Вот. И поэтому в дальнейшем, если, допустим, всех эскимосов переселят в высокотехнологичные места обитания, к вопросу о технологии, то у них с большой вероятностью сосуд этот уменьшится, потому что зачем им горячее лицо, если и так вокруг тепло. Посередке вы можете видеть такую комбинированную кисть с кучей косточек. На самом деле у нас в запястье 8 костей. Здесь рисунок такой сборный, все варианты, которые в принципе появляются иногда у отдельных людей. Это все норма, это не патология. Ну, такой кисти не бывает в природе, конечно, как здесь нарисовано. Но вот бывает у одного человека там, у другого там. Если, например, технология наша поставит запрос на какую-то особо подвижную кисть, чтобы там, тыкать пальцами по клавиатуре, то количество косточек может, в принципе, отобраться в большую или меньшую степень, сторону и измениться строение кисти. Снизу, с другой стороны, можно видеть варианты, допустим, строения ладьевидной кости. Это все норма. Это все просто у разных людей немножечко по-разному устроено. И чем дальше двигается цивилизация, тем на самом деле больше вариантов среды она создает. Потому что далеко не все живут вообще-то цивилизованно. До сих пор есть бушмены, есть индейцы в Амазонии, есть папуасы на Новой Гвинее, да, есть какие-нибудь товарищи там в деревне Гадюкино, а есть люди, живущие в небоскребах, допустим. И вариантов условий огромное количество, и отбор идет в разные стороны. И чем дальше двигается цивилизация, тем больше она создает вариантов, которые как бы что-то, которые могут реализоваться. Вот. Причем это, в принципе, происходит даже и не при постоянстве условий. Вот здесь вот три схемки, на которых показаны изменения формы черепа за последние примерно 10 тысяч лет. И вот один из самых крайних череп, левый, это австралийские аборигены. В Австралии условия принципиально никак не менялись, а форма черепа поменялась на самом деле. Поэтому это говорит, что даже при постоянстве условий, на самом деле, эволюция может идти вполне себе, что-то может меняться. Ну, вопрос там насколько больше-меньше, но эволюция будет идти. Ну, что касается гравитации, то если люди будут жить популяциями в условиях невесомости, то есть построят какие-нибудь там космические города, например, на орбите, которые будут мотаться туда-сюда, то, в принципе, может такое случиться, что пойдет отбор на, допустим, тонкие длинные кости, потому что толстые станут не нужны. И почему бы и нет, может возникнуть новый вид человека, приспособленный к гравитации, а чего нет. Другое дело, что для этого нужны многие поколения подряд, живущие в невесомости, все поголовно. Пока с нынешним как бы, уровнем технического развития это нереальная фантастика, но, в принципе, 100 лет назад в космосе тоже вообще никто не был и задумывался про это, пока начинали. А сейчас уже такие улетают и уже вот хотят там через сколько-то лет оказаться на Марсе. То есть, в принципе, почему нет?
1: Спасибо. А уточняющий, опять же, вопрос. А как будет развиваться и меняться растительность на лице у человека?
2: Ну, тут трудно сказать, потому что мы не знаем, какая она была, скажем, у тех же кроманьонцев, австралопитеков и прочих. Это очень такой философский вопрос, но растительность на лице, она, строго говоря, адаптивной ценности не имеет, потому что женщины прекрасно живут, и у разных рас выражено у мужчин очень по-разному. И это элемент так называемого полового отбора. То есть вот если женщинам будут нравиться бородатые мужики, зарастут у брови и выше. Вот. Если будут нравиться лысые мужики, отбор пойдет на то, что будут лысые. Другое дело, что, опять же, культуру никто не отменял, и можно быть достаточно бородатым, но при этом просто побриться и нравится. Вот. Но статистика...
1: А вот обратное уже сложнее.
2: Обратно уже сложнее, да. Вот. Но половой отбор, он еще работает таким образом, что обычно нравится то, что есть на самом деле. Вот какой вариант имеется в популяции самый частый, тот и самый красивый. Для этого на эту тему были проведены многочисленные исследования. Ну, в частности, у нас Холодеева, есть такая антрополог, у нее совершенно шикарная книга «Антропоэстетика». Не уверен, что ее легко добыть, эту книжку, но в академ-книге, допустим, можно добыть.
1: Спасибо. Спасибо, Станислав. Александр, вы готовы к пятому вопросу? Итак.
0: Да.
1: Прекрасный вопрос. Что вы можете сказать про камни Ики, мезозойский молоток, золотую цепь в куске угля, хрустальные черепа, самолетики инков и так далее? Ведется ли более детальное исследование этих замечательных предметов? А может быть, вы что-то можете сказать о книге Андрея Жукова «Камни Ики. Послание невозможной цивилизации».
0: На самом деле так получилось, что последнее видео, которое мы записали с лаборатории научного видео и опубликовали, я там отчасти на эту тему даю комментарий. Дело в том, что здесь вот происходит такой хитрый риторический прием с которым я сталкивался и на своих выступлениях. Когда из зала кто-то встает, на самом деле этот прием используется в политике, его используют креационисты. Когда из зала кто-то встает, а дальше начинает зачитывать некий список, как он считает, каверных вопросов. И когда он их зачитает, штук 10. Дальше на какой бы из них я ни пытался отвечать, я все равно буду выглядеть неубедительно. И понятно, что рассказывая про нечто, я не смогу рассказать все, тем более если речь идет, допустим, о короткой статье или коротком видеовыступлении. И мне всегда могут сказать, это тенденциозно. Вы вот выбрали что-то, что поддерживает вашу официальную науку, так сказать. А неугодные, неуместные, так сказать, неудобные факты вы отбросили. Так я поэтому и говорю сразу, что вот в том видео, например, в котором я рассказывал про запрещенную археологию Крема, я сказал, что я рассмотрю 4 приема. В книге их там 104. Вот берете сами книгу и смотрите, и вы увидите, что там все такое же, как я сказал. Нет, ну вот давайте спорить только аргументированно. То есть важно разоблачать конкретные лженаучные подделки, мистификации, курьезы. Но еще важнее давать людям некий принцип. То есть чтобы они могли понять уровень этих людей, их уровень к подходу, их подход к материалу и так далее. Вот, потому что еще раз, а вот так заболтать можно что угодно. Известный, допустим, креационист Дуэйн Гиш, если не ошибаюсь, он во время дебатов с эволюционистами использовал такой прием. Он, например, говорил, а вот человек по некоторым генам ближе к лягушке, чем к шимпанзе. Значит, а из зала кто-нибудь спрашивал, это по каким же генам? И ваш пятикантроп тоже подделка. Пилдаунский человек, эмбрионы Геккеля, значит, камни Ики и так далее. То есть дальше, перескакивая из темы в тему, из одной области науки в другую, он обязательно выходит на ту тему, в которой оппонент не шарит. Потому что, как правило, нормальный ученый, он сведущ в какой-то определенной области, там, в какой-то области физики, в области биологии. Лжеученый, он сведущ во всем. И в физике, и в астрономии, и в химии, и в биологии. Это еще вот тоже признак такой как раз несистемного такого мышления, когда у человека каша в голове, и у него тут и неандертальцы, динозавры, значит, египтяне, инопланетяне, Несси, полтергейст и так далее. Такая вот все. И он вот так выхватывает, а ты отдувайся. Это можно увидеть в комментариях. То есть, когда ты говоришь об одном, а тебя спрашивают совсем о другом, и причем человек даже не понимает вообще разницы. Так вот, значит, если уж все-таки говорить конкретно, я про самолетики все-таки скажу.
1: Значит, а как же камни Ики?
0: И про камни Ики скажу. Ну, давайте сначала про камни Ики. Просто я на самом деле про них в книжке своей писал. То есть тема-то это известная. То есть этих камней нашли много. В основном их собирал коллекционер, значит, это Перу. Значит, их собирал такой врач Кабрера. Точнее, что значит собирал? Ему тащили местные жители. Натащили их там тысячи, там музей этих камней. Их привозили, кстати, в Москву. И была выставка в Дарвиновском музее. Позор. Значит, и ни одного камня Ики, который был бы нормально квалифицирован археологом по всем правилам археологии, найден, нету. То есть их приносили местные жители. Нашли в огороде, там, в яме, где-то еще. То есть никакого документального подтверждения их возраста нету. И вот уважаемый палеонтолог Андрей Шаповалов, с которым я общался, который там был, и которому местные жители продавали эти камни, то есть можно купить, любой желающий может приехать и купить. Он сказал, что это замечательный объект наивного народного творчества 20 века. То есть вы знаете, как у нас есть в интернете замечательный художник, который делает стилизацию под русский лубок такой. То есть, помните, терминатор. Okay. А я мужик чудной, чурбан заводной. Вот взять и это тоже выдать за реальный артефакт. Вот это такого же рода. То есть там изображены динозавры. Во-первых, это такой набор динозавровой попсы. То есть динозавров, известных по реконструкциям первой половины 20 века, почему-то даже там вот, даже из парка юрского периода нету, но, наверное, сейчас уже есть. Во-вторых, там есть динозавры, которых в Южной Америке никто никогда не находил. Ну, то есть вот как они туда попали? Ну вот, видимо, уже и до Перу.
1: Анунаки их туда привезли.
0: Ну понятно, Запад. Да, конечно. Вот это вот что касается камней Ики. Классная штука. Вот, что касается самолетиков. Да, ну во-первых, это самолетики, я поправлю, не инков. То есть инки тут ни при чем, это найдено на территории Колумбии. Там свои идейцы, это называется культура Кимбая. Так вот, там нашли такие золотые штучки. Да, я сейчас слайд, конечно же, покажу. Погодите. Слайд. Внимание. Оп. Вот, значит, самолетики такие. Но на самом деле это эти самые индейцы, они известны ювелиркой всякой. И там вот такие ювелирные красивые штучки. Это первое, это конец там, первого тысячелетия нашей эры. И, значит, они, конечно, были интересны, но особая шумиха началась, когда в 96-м году некие энтузиасты сделали модели, как бы увеличенные копии этих штучек, приделали к ним моторчик, приделывали радиоуправление и запустили, и они стали летать. И вот они летали, выполняли фигуры высшего пилотажа. Вот какое чудо, значит, это вот эти самые летающие аппараты индейцев, там, виманы, или как они там называются. Но на самом деле, во-первых, обращаю ваше внимание, что те, кто знакомы с авиацией, они, ну, там, с авиамоделированием, они знают, что сейчас вообще при хорошем моторчике можно весьма разные вещи запускать в воздух. Обращаю внимание на экране правый верхний угол. То есть и утюг полетит, если хороший мотор. Значит, во-вторых, если вы посмотрите на изображение золоченой игрушечки и на вот эту самую якобы точную копию внизу, вы увидите, что у золоченой игрушечки крылышки такие плоские, декоративные штучки с дырточками. А внизу мы видим великолепный аэродинамический профиль по всем правилам самолетостроения. То есть о точной копии тут, конечно, говорить не приходится. Вот, собственно, про самолетики вкратце. Не исчерпал ли я свое время, Георгий?
1: Ну, немножко исчерпали, конечно,
0: Александр. Ну все, я все сказал.
1: Ага.
0: Про остальное потом как-нибудь.
1: Спасибо, Александр. У нас сейчас, по идее, по плану должен быть шестой вопрос. Прошу Станислава приготовиться. А пока что я сделаю небольшую рекламную паузу. Объявление я хочу сделать. Дело в том, что после полугодового перерыва портал Anthropogenes.ru возобновляет мероприятие в Санкт-Петербурге. Я надеюсь, что нас смотрит сегодня некоторое количество питерцев или будущих гостей нашего города, которые к нам приедут. 21 февраля, это воскресенье, в Государственном музее истории и религии состоится серия научно-популярных лекций, посвященных вопросам эволюции человека. Участвуют Станислав Дробышевский, Александр Сахалов, а также еще ряд замечательных ученых. То есть, например, Леонид Вишняцкий, доктор исторических наук, Владимир Петулько, кандидат исторических наук, будет выступать, он уже заявил тему доклада, обратите внимание, древнейшее свидетельство расселения человека в Арктике. Я думаю, сегодня у нас будут вопросы по близкой теме. И Галина Удалова, доктор биологических наук, приматолог, автор книги «На пути к человеку. Очерки по приматологии для гуманитариев и не только». Вот такая замечательная лекция будет в Петербурге 21 февраля, воскресенье. А теперь вопрос номер 6, адресованный Станиславу. Итак, насколько все-таки достоверно, что человек возник в Африке? Почему именно там? Вот не как часть наших слушателей, зрителей, читателей не может убедиться в этом. Как вы можете прокомментировать работы сторонников альтернативных гипотез? Даже нам указали в своих вопросах две таких работы. Это Кун 1962 года про мультирегионализм и про как раз несапиентные признаки у разных рас, в том числе австралийских аборигенов. И Юрий Мачанов, «Древние орудия в Якутии». Прошу вас, Станислав.
2: На самом деле в истории антропологии боролись разные направления и разные представления, где возник человек. Вот, то есть предполагалось, что люди могли возникнуть и в Европе, и в Азии, там, в Центральной Азии, в Нагорьях. Предполагалось, что человек возник в Австралии, в Америке и чуть ли не в Антарктиде. Ну, про Антарктиду я не уверен, что кто-то предполагал, но легко предположу, что и да. Вот, однако же палеоантропология накапливала данные, и в разных местах было найдено огромное количество находок. И вот как-то так оно фактически получилось, что только в Африке есть полная последовательность находок, начиная от самых древних обезьян, человека, даже еще и не человекообразных, еще предков человекообразных обезьян, вплоть до современности. Ну, вот если посмотреть, допустим, египтопитек, проконсул, которого слепок скоро хочется увидеть, значит, дальше сахелянтропы, ардипитеки, австралопитеки афарские, Homo rudolfensis, Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus ранний, Homo erectus поздний, Homo heidelbergensis, он же Homo rhodesiensis, он же Homo helmi, Homo sapiens и дальше, и, собственно, Homo sapiens. И вот такой замечательной последовательности находок, которая показывает все переходы морфологии, причем, естественно, я тут показал какие-то отдельные черепа, а в реальности этих находок уже сотни, такой последовательности нет больше нигде на планете. То есть в Европе имеется, сразу начинаются люди, появляются с, в лучшем случае, эректусов, ну вообще как бы гидропригенцев, потом появляются там неандертальцы, и сапиенсы появляются вдруг. А перехода, строго говоря, нет. То есть вообще-то есть черепа, которые с большой вероятностью метисы, сапиенсов и неандертальцев. Ну, вот здесь вы видите череп и нижнюю челюсть людей из пещеры Куази в Румынии. И вот эта нижняя челюсть, она там на пару тысяч лет древнее, чем череп. Из нее была получена ДНК, по которой было показано, что метисация вот этого товарища с неандертальцами произошла где-то за 4-6 поколений до рождения этого человека. И, в общем-то, и в морфологии тут некоторая архаика весьма такая есть. Но это метис, это не произошедшего от неандертальцев, потому что за такой короткий срок морфология настолько грандиозно поменяться не могла. И то же самое можно сказать и про Азию. То есть в Азии есть какие-то свои товарищи, типа того самого гражданина из Дали или там Чиньюшаня, а потом сразу появляются сапиенсы, такие уже вполне себе готовые. Вот. Ну и может быть там были какие-то метисы с денисовцами, но, строго говоря, ископаемых метисов с денисовцами это никто еще не нашел. Вот. Поэтому все вот эти другие гипотезы происхождения современного человека не в Африке, они естественным образом, в общем, более-менее как бы отмерли, но с поправкой, что метисация с аборигенами, неандертальцами, денисами, да, была. Вот. Что касается конкретных концепций, например, концепции Куна, ну, она была написана в 1962 году, тогда было много всяких концепций, там, концепция узкого моноцентризма, широкого моноцентризма, полицентризма, дицентризма, и там всякие прочие, ну не конкретно, может, в 62-м году, но там плюс-минус около того, в середине 20 века. И концепция Куна, вот такая полицентрическая, да, как бы одна из них. В настоящее время естественным путем полицентристы практически вымерли. Ну, они превратились в мультирегионалистов, и они тоже есть вообще на самом деле, среди археологов особенно их много. Но большинство данных говорят, что нет, все-таки не так оно было, потому что теперь у нас еще к тому же есть генетика, которой у Куна не было совсем. А генетика показывает, что все современные расы сводимы к сравнительно недалекому прошлому, то есть это никак не время пятикантропов или там каких-то, я не знаю, синантропов, а это время уже существования, ну, в лучшем случае, тех же неандертальцев. Но неандертальцы от нас уж очень сильно отличаются. Ну, и если вот эту палеогенетику посмотреть на карте, где все это находится, где находится на фотке, то вариантов, собственно, расселения сапиенсов особо нету. И археология, что характерно, так более-менее это подтверждает. Ну, как бы археология не так красиво это рисует, потому что орудия, они могли использоваться кем угодно, то есть они, в общем, неврожденная вещь, но тем не менее. Ну и, собственно, тут мы переходим к находкам Мочанова в Якутии, где он действительно, наверное, нашел очень архаичного вида булыжники, над которыми долго спорили, являются ли они вообще орудиями или нет. В итоге признали, что, по крайней мере, часть из них действительно орудие более-менее такого галечного вида. Но стоит заметить, что сам Мочанов никогда не говорил, что человек появился в Якутии. Он говорил, что это просто какие-то очень ранние миграции австралопитеков или хабилисов в Якутию. Но главная проблема, что там нету датировок. То есть эти орудия найдены в террасах реки Лены огромной толщины, там чуть не 60 метров толщиной. А Лена – немеренная река, которая за месяц может намыть, ну, может, там не 60 метров, но очень много, по крайней мере. Поэтому датировки этих самых орудий, они, строго говоря, весьма и весьма спорны. И достоверность того, что они были сколь-либо давно сделаны, вообще, строго говоря, нет. делали всех датировки, пытались вот этих отложений, но в лучшем случае там получается 400 тысяч лет. То есть это все равно, конечно, очень много для Якутии, но это никак не австралопитеки. В лучшем случае это гидельбергенсисы какие-нибудь были, но вопрос, насколько эти датировки привязаны на самом деле к орудиям. Там с этим много тумана, и в последнее время я лично не видел новых статей на эту тему. Как-то, по-моему, задор немножко подрастворился, пропал, и фокус внимания куда-то другими места перешел. В принципе, нет ничего невероятного, что какие-то гидельбергенсисы добрались бы и до Якутии. Если денисовцы добрались до Алтая, ну, собственно, прошли еще там сколько на север, почему нет. Но там нету антропологии вообще никакой, И поэтому говорить о том, что они какие-то там предки, совершенно бессмысленно, потому что а кто предки-то? Мальчик где? Вот. А в Африке у нас все это есть. Великими залежами лежит, и чем дальше, тем больше всего этого находит.
1: Спасибо. Спасибо, Станислав. Александр. Вопрос вам, и это вопрос как раз по теме видео, которое вы уже упоминали, и которое недавно вышло, и уже получило, по-моему, там 40 тысяч просмотров.
0: Уже больше.
1: Кто и как все-таки соорудил древние постройки, пирамиды, мегалиты и прочее, что можно возразить? Что можно возразить в ответ на рассказы про мегатехнологии инопланетян? Вот некоторые инженеры говорят, что египтяне не могли так идеально обрабатывать гранитные блоки, ведь даже современная техника порой не в силах. Александр, можно что-нибудь по этой теме в дополнение, наверное, к вашему видео?
0: Конечно. Ну, я хочу сказать, что просто-напросто здесь проблема такая, что вот эти огромные сооружения современному человеку, который не может, так сказать, ни шагу ступить без различных высокотехнологичных устройств, действительно, ему сложно представить, что такое можно сделать с помощью простых, примитивных, по нашим представлениям, каких-то приемов. И это, естественно, рождает домыслы. Но если мы все-таки говорим о науке, да, если мы остаемся в рамках науки, то есть я тут не упоминаю сейчас про никаких рептилоидов, то мы понимаем, что никому, если мы говорим про Египет, никому, кроме египтян, это сделать невозможно. Никого там больше нет. Никого там больше не нашли. И значит, раз они это сделали, значит, они это сделать могли. А если мы, опять же, остаемся в рамках науки, мы можем как-то предполагать на основании находок, изображений, экспериментов, мы можем как-то пробовать реконструировать, как это они сделали. И это во многих случаях было сделано. И интересно, что я вот в видео своем говорил, но люди в упор все равно не понимают. То есть я объяснил про эксперименты господина Стокса, который пилил гранит медной пилой с использованием абразива. И все равно люди говорят, как так можно медью пилить гранит, ведь медь мягче гранита. Еще раз объясняю, не медь является вот тут пилищим материалом, а абразив кварцевый, песок. То есть кварцевый песок, медь как раз хороша тем, что это мягкий металл, в который внедряются вот эти песчинки, и получается такая матрица, которая прекрасно как раз пилит. И это было экспериментально проверено. Мне как раз сейчас, буквально сегодня утром, коллеги, энтузиасты вот этого дела прислали интересный материал. Значит, это участники такого замечательного русскоязычного форума «Что могли древние», который я вам рекомендую посмотреть. Я сейчас слайдик выведу, попробую. Так, секундочку. Слайдик. Где наш слайдик?
1: Покажись.
0: Вот. Да, там внизу, вот видите, такая ссылочка на замечательную тему. Значит, это вот такая супер штука, опять же, легендарная, знаменитый незаконченный обелиск египетский в Усуане, 42 метра длиной, это розовый гранит, вес там 1200 тонн, значит, это 18-я династия, то есть это больше 3000 лет назад. Он незаконченный, он треснул, его бросили. И вот вопрос, как его вырубали? Так вот, значит, рассказываю, значит, что известно археологам. Значит, рядом с этим обелиском нашли множество вот таких вот долеритовых камней, шарообразных. Такие же камни в Египте нашли и в других местах. И, собственно, предположили, что, ну, видимо, вот эти камни и использовались как инструменты, как такие отбойники. Есть вообще изображения, вот, например, одно из таких изображений, где египтяне используют эти штуки для работы с камнем. Вот на некоторых из этих камней нашли метки охры. И такие же метки охры нашли на стенах вот этой каменоломни. предполагают, что вот этими меточками отмечали норму выработки для каменотесов. Там получается где-то по 5 сантиметров. Предположили, что это норма на 10 дней. То есть 10 дней была и неделя в Древнем Египте. Вот что за 10 дней он должен был на 5 сантиметров вглубь, но на определенной площади продалбывать вот этим камнем гранит. Соответственно, рассчитали, что при такой норме, если взять 150 человек, а там по периметру как раз 150 размещается, то полностью вот это все выдолбить можно за время около 3 лет, короче говоря. Около 3 лет. Это, кажется, много, но для сравнения, Александровская колонна, Александрийский столб, который в Петербурге, вот заготовку для нее вырубали 2 года в 19 веке. И еще 2 года ее обрабатывали. То есть вот как-то вот так это происходило. И дальше энтузиасты, кстати, из Петербурга в том числе, они проводили эксперимент. Они взяли большой гранитный камень, взяли такой каменный окатыш и лупили час по этому гранитному камню. Они выдолбили углубление за час, измерили его объем. Значит, получился объем где-то 255 кубических сантиметров. Это как раз примерно столько, сколько по расчетам вот и должны были делать эти древнеегипетские работяги. То есть реально вот таким самым примитивным способом за 3 года эта работа, 150 человек эту работу делает. Не верите? Ну доказывайте, что это невозможно. Только, пожалуйста, с фактами, а не с криками и с эмоциями. Потому что ничего кроме эмоций я в комментариях, к сожалению, зачастую не вижу.
1: Так, Александр, вот, а можно? Можно я сейчас вставочку сделаю, а потом вы небольшой скажете резюме из 2 секунд?
0: Да, да.
1: Я просто хотел сказать, что на тему Александрийской колонны и прочих гранитных обелисков и колонн, которые в Петербурге во многих местах имеют место быть, на территории современной Финляндии, где-то как раз возле границы, есть месторождение вот этого розового гранита, откуда все это вырубалось. Вырубалось, как мне рассказывали, с помощью деревянных клиньев и там и металлических клиньев, которые там размачивались, по ним стучали и так далее. То есть вот это вот длилось действительно годами. А уже после Великой Отечественной войны в 20 веке понадобилось поставить тоже такой же обелиск, вот он на площади Победы, если я не ошибаюсь, у нас стоит. И решили 2 года не возиться и динамитом рвануть это по-быстрому. В общем, в итоге вся скала пошла трещинами, и больше у нас никогда не будет таких классных обелисков из розового гранита, к сожалению. Вот, Александр.
0: Замечательная история. На самом деле, я просто немножко еще закончу, что вот эта техника выдалбливания гранита такими вот каменными отбойниками, она, конечно, сложная, трудоемкая. Есть и более быстрые способы, и, вероятно, египтяне их тоже использовали. Там, например, найдены следы кострищ определенных. Есть такая техника, когда разводится прямо на скале огонь, там еще делается обкладка кирпичами, чтобы жар не уходил. Огонь, скала нагревается, а дальше это все поливается водой, и из-за перепада температуры идет трещина. И дальше это долбается. Опять же, можете сами, дорогие друзья, проверить, принести домой камень гранитный, нагреть его на огне, а потом сунуть в кастрюлю с водой. И он у вас вообще, потом по нему чуть-чуть постучить, и он у вас на глазах развалится. То есть египтяне были не дураки. Еще раз, руки у них были на месте, голова на месте. Вот, менеджмент там был хороший, мотивация хорошая. Все у них получилось, без инопланетян.
1: Спасибо, Александр. Ну, то есть, грубо говоря, если так вот резюмировать, египтяне были биологически точно такие же люди, как мы, у них были точно такие же мозги. Они были ничуть не глупее нас. Ну, просто чуть-чуть обладали, наверное, меньшим объемом информации.
0: Ну,
1: Да, согласен. Вопрос 8. Станислав.
2: Да.
1: Итак, про Африку мы уже сказали. И опять же, старый добрый классический вопрос. Почему же все-таки люди ушли из теплой и благополучной Африки, где так им хорошо? И далее разные наши слушатели формулировали дальше вопрос по-разному. Кто-то спросил, вот как же они пошли на север, там же холодно, а ведь у них и одежды, и огня еще не было. А другие слушатели нас спросили, а как же они пошли в Индию, по берегу Индийского океана, там же жара, пустыня, и вообще уже в историческое время люди там гибли и не могли дойти. Вот видите, и холод, и жара, все мешало. А как же было, Что же такое погнало людей из Африки, и как они оттуда ушли?
2: На самом деле, это такой классический вопрос, что значит, почему же они пошли из Африки, ежели в Африке тепло, а на севере холод. Но, следуя такой логике, надо признать, что человек возник в Эймиконе. Вот не где-нибудь, а в поселке Эймикон в Якутии люди возникли и потом располагались во все стороны. Однако же практика, даже современная, показывает, что люди из Африки упорно лезут в Европу, а не из Европы в Африку на самом деле. Можно, конечно, сказать, что сейчас условия не те, сейчас в Европе...

0: в принципе, вопрос про эту Африку, это тот же самый вопрос, как леопарды расселились из Африки? Они возникли 2 миллиона лет назад, тогда же, когда, собственно, и люди в той же самой Африке и оказались вот на Дальнем Востоке, например. И страусы оттуда расселялись, и павианы расселялись, а у людей еще, к тому же, была культура. И люди расселялись далеко не сразу, и скорее тут большой вопрос, почему они раньше не расселились из Африки, что им вообще до этого мешало, потому что павианы расселились еще раньше людей. И у людей уже был огонь 1,5 миллиона лет назад, так что, в принципе, ничего, согреться они могли. И тем более удивительно, что первые выходы за пределы Африки, скажем, пятикантропов, они были по тропической зоне, потому что климат был далеко не всегда такой, как сейчас, а в некоторый период был гораздо теплее, чем сейчас, при оцене. И первые пятикантропы...
1: Станислав, мы сейчас видим карту все время, это
0: Да.
1: правильно? Хорошо.
0: Да-да-да. Мы видим карту, ну, чтобы все примерно могли так наглядно видеть, откуда что могло идти. Вот. И, ну, вот могу стрелочкой показывать. Вот они, стрелочку видно?
1: Да.
0: Вот из Восточной Африки через Бап-эль-Мандебский пролив, скорее всего, ну, менее вероятно, через Суэцкий канал, прошли и шли по тропической зоне. Испания, например, Южная Франция, там и сейчас-то вообще-то не холодно, прямо скажем, зимой, там попугаи летают вообще на всякий случай, в
1: Пальмы
0: январе или
1: отлично
0: декабре.
1: растут, да.
0: А тогда иногда было еще гораздо теплее. И люди прекрасно себя там чувствовали, по всей вот этой тропической зоне расселялись. Тут скорее я говорю, странно, что они так поздно расселились на север, но шкуры они снимать умели, согреваться они могли одеванием себя, и никто не сказал, что гильдербрегенцы, например, были там настолько прямо глупее нас, что не смогли бы там надеть на себя шкуру. Да. Жилища они строить умели, и, скорее всего, научились они этому еще в Африке. Собственно, а что им мешало? Почему современные люди могут жить на севере? Ну, я не говорю даже про современные города, да, но эскимосы в 18 веке жили в каменном веке, у них не было железа, и прекрасно себя чувствовали за полярным кругом в полярную ночь, то есть в таких местах, ну, куда вообще всякие там эрекции не добрались. Вот, так что тут проблемы особой как бы нет совершенно. Вот вопрос, как они расселялись по берегу Индийского океана, что там везде пустыня. Вообще там далеко не везде пустыня. На самом деле у многих людей есть такое какое-то представление, что вот Аравия это сверху донизу сплошная пустыня и песок, что значит весь Ближний Восток, весь Иран, Афганистан, Пакистан, это все сплошная пустыня, где жить невозможно. Однако же и там живут вообще-то миллионы людей. И тот же самый Пакистан, например, да, это одна из самых населенных стран в мире. Хотя это, казалось бы, там пустынные горы, да, но ресурсы-то там вообще-то есть. И в Иране тоже там есть пустыня, это факт. Но там есть замечательные степи, где раньше водилось огромное количество животных, да и сейчас, в общем-то, они там водятся. Ну, может, не такое гигантское количество, но сейчас там людей просто много. Так что прекрасно они там шли. Опять же, климат был не всегда такой, как сейчас. То есть там, где сейчас, например, в Аравии имеются пустыни в том числе, обнаруживаются остатки фаун с обезьянами, с теми же там страусами, антилопами, всякими ланями и прочими. То есть было более влажно, был климат лучше. И они шли, ну, в какие-то моменты, наверное, появлялись пустыни, тогда они не шли, тогда они расселялись в другие стороны, в том числе, скажем, в ту же самую Европу, где мы были. Чуть-чуть похолоднее, зато стада тучнее. Вот. Повторюсь, что вот этот вопрос о расселении, это вопрос о расселении кого угодно. Вот, потому что обезьяны добрались до Южной Америки, слоны добрались до Сулавеси, какие-нибудь там, не знаю, тупаи добрались до всяких там островов в Индонезии, долгопяты до Филиппин. Тоже они, в общем-то, не вплавь, наверное, это делали, а там где-то по мостам Куша, а где-то, кстати, не вплавь вообще-то, как слоны на Сулавеси. Вот, так что человек не хуже других животных, а в плане расселения гораздо способнее. Поэтому ничего странного в том, что люди расселились так далеко, на самом деле нету совершенно. И, ну, вопрос, да, вот
1: Спасибо.
0: я еще раз вижу вопрос, значит, как справились, ведь одежды и огня еще не было. Одежда и огонь, ну, огонь появился раньше, чем это расселение произошло. Про одежду мы, строго говоря, не особо-то знаем, но, скорее всего, тоже раньше. Ну, и по мере надобности, по крайней мере.
1: Ну, я недавно видел такой фильм,

0: скажем так, ролик, где в соответствии с современными данными в виде такой анимации изображено, как расселялись там различные волны, ну, начиная там от самых наших давних предков. Ну, то есть, грубо говоря, как еще австралопитеки по Африке там слегка бродили, а вот. И как потом потихонечку уже ближе к сапиенсам начали они, значит, выползать в Европу, в Азию и так далее. И вот когда там на этом, в этом ролике, когда появляется Homo sapiens, это такое резкое распространение заразы такое пошло, вот вообще она поползла в Азию, потом в Европу, и там потихонечку, значит, отмечается исчезновение других видов. То есть там вот исчезли неандертальцы, исчезли денисовцы, ну и там даже хоббиты, так сказать, тоже исчезли. Итак, мы переходим к вопросу 9. Александр.
1: Я здесь.
0: 9 вопрос у нас звучит так. Это он связан с одной из публикаций, которая недавно вышла, и, так сказать, я не могу сказать, что много шуму наделала, но некую дискуссию, скажем так, вызвала. А вот вы публиковали рассказ бывшего сектанта, а потом еще даже была и серия каких-то рассказов бывших различных религиозных людей. Ну, похоже, что этот человек просто сменил веру и перешел в свидетели Докинза, и теперь будет ему поклоняться точно так же. Так вот, нужны ли нам такие перевертыши вообще? Зачем это все нужно? Прошу вас кратко.
1: Да, Александр. Я постараюсь кратко. Здесь действительно такой тезис, который вот несколько раз прозвучал после этой публикации, что вот не может человек, вот если он сектант, то он все, по жизни сектант. У него, видимо, такое клеймо вообще на лбу, или не знаю, гены у него сектантские какие-то. И он уже, куда бы он ни перешел, он остается сектантом. А дальше просто я этих людей спрашивал, а из каких признаков в тексте это следует, что он остался сектантом? Он где-то говорит, что у него там, не знаю, портрет Докинза вместо иконы висит, он там на него молится, приносит ему жертвы, не знаю, какие-то читает там молитвы атеиста на ночь. И дальше выяснялось, что ни из каких элементов текста, строго говоря, это не следует, но просто человек вот уверен, что люди не меняются, что если ты был этим самым иеговистом или пятидесятником, то все, всю жизнь ты будешь пятидесятником, ну или там вот свидетелем святого Докинза. То есть дальше, Георгий, отвлекаете. Значит, я серьезные вещи говорю.
0: Простите.
1: И дальше получается, здесь мы просто можем уже проанализировать не объект, это скорее говорит о субъекте, то есть о том, кто выдает такой комментарий. У него есть такое представление, причем никакой статистики он не собирал. У него есть там два знакомых, которые ушли в секту. И дальше он считает, что человек все, пропал, а нормальный человек сектантом стать не может. И дальше, если он встречается с таким примером, который ему говорит: дорогой, что-то в твоем мировоззрении не так, не хочешь ли поменять мировоззрение? Он говорит: нет, я менять мировоззрение не собираюсь, я просто игнорирую этот факт. Так вот, кто здесь сектант? Вопрос. Подумать надо об этом. То есть понятно, что люди в секты попадают разными путями. Кого-то родители завлекли, кто-то с горя, кто-то из тюрьмы, кто-то от наркотиков, кто-то просто случайно. То есть нельзя ставить на человека крест. И поскольку не в нашей ситуации говорить так, как, знаете, вот, типа мы будем брать только вообще там образцовых, значит, в пятом поколении атеистов, значит, у которого там и мама, и бабушка, и прабабушка, и прадедушка все были докторами наук, а другие нам не катят. Так, ребята, не годится. Надо быть открытыми для всех. И наоборот, это очень здорово, что человек сохранил здравый смысл, интеллект, рассудок. Это, наоборот, очень круто. Мне вообще такие люди очень симпатичны. Я считаю, что нельзя их отталкивать, наоборот, надо им помогать всячески. Это замечательно, что такие люди есть.
0: Да, спасибо, Александр. Спасибо. Спасибо за краткость. Ну и за красоту слога, что ли. Вопрос 10. Про разные виды и разные расы. Вот вопрос этот у нас тоже уже не первый раз встает. Итак, критерием разных видов называют репродуктивную изоляцию. Невозможность давать плодовитое потомство. Вот. А белые и бурые медведи дают потомство, тем не менее разные виды. Сапиенсы, неандертальцы и денисовцы, как выясняется, тоже давали, причем в самых разных сочетаниях. Так можно ли использовать этот довод, чтобы показать, что разные расы – это один вид? Может, они как вот эти белые и бурые медведи? Прошу вас, Станислав.
2: Ну, на самом деле, этот вопрос, он звучит так, что у нас есть какие-то группки, и мы совершенно не понимаем, как они соотносятся по масштабу отличий друг от друга. А на самом деле все это можно посчитать. То есть на самом деле мы можем взять и измерить все, что нам надо. И увидим, что на самом деле, если нанести на один график, ну это просто один из примеров, таких графиков можно понастроить, сколько влезет, это вот по теменной кости. Если нанести на один график представителей самых разных современных рас, вот здесь маленькие голубенькие кружочки, это представители всех современных рас на самом деле. Нанести сюда же древних сапиенсов, неандертальцев, эректусов, всяких разных австралопитеков и современных обезьян, то мы увидим, что все современные люди образуют более-менее такую единую кучку, а все вот эти ископаемые товарищи, они отлетают в сторону. Вот, поэтому мы видим, что если уровень, допустим, вида мы признаем бонобо и шимпанзе, да, это вот два разных вида. Горилла и шимпанзе – это два разных рода. Мы можем просто это, скажем, в канонических переменных, как вот на данном графике, или в каких-нибудь сигмах, или еще в формальном показателе, вполне себе таком объективном, измеряемом, просчитываемом, то есть это чистая математика на самом деле, да? Посмотрите, вот это вот размер размаха рода, а это вида, а это подвида. И мы увидим, что все современные люди смешиваются в одну большую кучу. То есть всегда найдутся какие-то странные персонажи, вот здесь наверху, допустим, точечки такие есть, да? Там несколько персонажей, ну, каких-то очень странных, которые вылетают куда-то там за пределы изменчивости всех остальных. Но все остальные расы смешиваются вместе. Ну, на данном графике здесь все современные люди одинаковым цветом покрашены, но если их покрасить по расам, они будут все вперемешку. На фоне неандертальцев, эректусов и там шимпанзе все современные расы друг от друга практически неотличимы на самом деле. Вот, поэтому аргумент, что если скрещивались с неандертальцами, то значит современные расы – это разные виды, это просто чушь на самом деле. Вот, потому что современные расы по объективным измеряемым параметрам самые различающиеся расы отличаются друг от друга гораздо меньше, чем человек, любой современный, от неандертальца. То есть любой неандерталец от любого современного отличается больше, чем любой современный от любого современного. Вот, поэтому вот эти вот аргументы из животного мира, они на самом деле просто исходят от людей, которые не представляют реальной изменчивости современного человека и ископаемого времени. А это все просчитано, это сделано достаточно давно. И более того, у нас на сайте вы можете это все дело скачать, ну, в виде, например, моей диссертации, откуда вот этот, в частности, график взят. Это произвольно взятый один из графиков, там 400 штук. Вот. Или возьмите любую другую статью, если верите моим графикам, потому что, ну, вся антропология, на самом деле, это вот примерно вот это вот, то, что вы сейчас видите на экране. То есть такие вот замечательные картиночки, где расы действительно все смешиваются. Это не значит, что расы не отличаются, на самом деле. То есть расы-то отличаются, но масштаб отличие рас, он очень маленький. То есть это очень незначительная разница. И это даже не подвидовой уровень. А, слава богу, белые и бурые медведи отличаются всем, чем только можно. У них отличается и морфология, там, размеры, поведение, генетика и все, что можно. Ну да, скрещиваются как бы. Потому что биологические критерии вида, вот это критерии нескрещиваемости, да, он как бы не абсолютный. Есть много видов, которые вполне создают плодовитое потомство.
0: Но как же, вот, Станислав, получается, вы говорите, они так, маленькие такие различия. Вот взять, например, черных людей и белых. Цвет разный. Эти худые длинные, а те толстые короткие. О них даже поведение отличается. Эти хлопают на сильную долю, эти на слабую. Но и генетика у них разная, вы сами говорите. То есть вы же себе, получается, сами противоречите.
2: Отличия есть, но есть разница масштабов отличий на самом деле. То, что цвет разный, ну, мы возьмем каких-нибудь кошек там, и они будут отличаться гораздо больше. То есть, на самом деле, эти отличия по цвету, это там несколько генов всего-навсего. И это в масштабе всего генома совершенно какая-то мизерная величина. То, что отличия по телосложению, средние отличия есть, а индивидуальных отличий на самом деле нет. То есть, вообще-то, если смотреть, скажем, ширину плеч в длине тела, то в среднем в Африке плечи уже. Но вообще-то там такая мизерная разница, что нельзя сказать, что вот, когда мы берем какой-то конкретный скелет, его измеряем ширину плеч, там, длину тела, да, и мы можем сказать, что это экваториал, нет, это там какой-нибудь арктический персонаж. По ширине плеч и длине тела мы этого сделать не можем, никак объективно доказать, у нас будет погрешность там совершенно невероятная. Потому что я тогда, например, лично буду такой гиперэкваториал, то есть мне вообще положено тогда жить вообще по идее в Восточной Африке с моими пропорциями. А нет, как бы я не экваториал. Вот. И разные признаки, они наследуются, кроме того, независимо вообще друг от друга. То есть цвет кожи, он не зависит от ширины плеч. И расовые признаки – это комбинации признаков. То есть на самом деле расы – это просто история генома. Но это в процентах от всего генома настолько мизерная величина, что как бы, ну, если сравнивать, допустим, подвиды шимпанзе и разные расы современного человека, то расы – это просто одно и то же.
0: Спасибо. Спасибо, Станислав. Так, Александр, у нас, несмотря на то, что топ-10, у нас есть 11-й вопрос для вас. Если вы уложитесь в 8
1: секунд,
0: минут, то, соответственно, у нас будет еще минут 30 для того, чтобы отвечать на вопросы. Нам просто задавали миллион вопросов. Сейчас вот я смотрю.
1: Я кратко.
0: Да, поэтому вопрос. Этот вопрос у нас, кстати, получает приз. Задавший его, этот вопрос, его зовут Владислав Силантьев, а он получит книгу Александра. Александр.
1: Да, я готов подписать. Да,
0: получит книгу Александра с автографом. Владислав Силантьев, свяжитесь с нами потом, сообщите ваш адрес, книжка к вам отправится. А может, вы даже в Петербурге живете и придете 21 февраля к нам на лекции, и нам не придется таскаться на почту. Итак, вопрос. Что делать не специалисту, обычному гражданину, интересующемуся наукой, гражданину, интересующимся, для продвижения и популяризации ее в обществе? Александр, что же делать такому гражданину?
1: Я хотел с того, что в 2010 году я был таким вот гражданином, интересующимся наукой. Вот, когда мы начали со Станиславом проект «Антропогенез.ру». То есть, наверное, этот пример показывает, что гражданин, интересующийся наукой, может что-то сделать за несколько лет.
0: А сейчас вы кто, Александр?
1: А сейчас даже не знаю.
0: Ну ладно.
1: Рассудят потомки. Кто я? Вы меня сбили с мысли, Георгий, своим вопросом. Так вот, естественно... Для того, чтобы сделать некий проект, нужно было потратить большое количество усилий, и это, наверное, тема для отдельного выступления, или там семинара, рассказать, как делать научно-популярный такой некоммерческий проект. Но, судя по всему, это действительно нескольким энтузиастам сейчас по силам. Без особого финансирования, без поддержки государства это можно сделать в некоторых случаях, при некоторых условиях. Значит, что касается того, что может сделать любой зритель, любой читатель наш, я хочу сказать, что вот у нас, например, на мероприятиях недавно Станислав, свидетель, если не ошибаюсь, в Нижнем Новгороде, в зале был некий недовольный такой пожилой мужчина, помните, Станислав?
2: Да-да.
1: Который в конце начал говорить, а почему вот ученые мало популяризируют науку, а почему здесь в зале сидит, там, не знаю, всего 100 человек, а на миллион людей там по телеэкранам транслируют всякий бред. И дальше я его стал спрашивать, у вас есть аккаунт в соцсетях? Долго его спрашивал, он не мог сначала понять, что я говорю. В итоге я ему сказал, нет у вас в Фейсбуке, придите, компьютер есть, интернет есть, придите домой, заведите аккаунт в Фейсбуке, и вот это ваше недовольство напишите. Пусть это будет недовольство, но вы что-то делаете. Пусть это прочитает, там, кроме вас, 2 человека. То есть каждый может делать небольшой вклад, начиная от того, чтобы делать репосты тех материалов, которые мы публикуем в соцсетях. У нас в группе сейчас несколько тысяч человек, что-то я не вижу там 1000 репостов. Писать доброжелательные комментарии. Например, вот видео. Мы снимаем видео, размещаем, стараемся. Приходят какие-то пирамидиоты, пишут хамские комментарии. Дальше я начинаю с ними как-то вежливо более-менее пытаться полемизировать, и у меня такое ощущение, что я там одинокий, один вообще. То есть, дорогие друзья, это же одна минута. зайдите, напишите один доброжелательный комментарий. Зачем, вы спросите? А затем, что приходит зритель, смотрит видео, а потом видит там подряд 20 комментариев. Там, бред, ерунда, неубедительно. Идите лучше на сайт альтернативной истории, там вам правду скажут. Вот нужно что-то противопоставлять этому, хотя бы просто короткую строчку какую-то написать. Это несложно. У нас есть раздел на сайте «Как помочь проекту». Загляните туда. И, кстати говоря, хочу сказать, что вот мы сейчас устроили голосование. Многие видели, наверное. Мы просим вас проголосовать за тот череп, который первым украсит нашу коллекцию. Это благодаря вам, дорогие друзья, тем из вас, кто нам помогли, переведя некоторые деньги значит, в помощь антропогенезу. Теперь мы можем купить все новые муляжи для экспозиции. Большое вам спасибо.
0: Александр, кроме того, это вот те черепа, которые сейчас от вас по левую руку, это вот на эти деньги куплены?
1: Да, это на самом деле, вот здесь, кстати, стоит Ардипитек, копия с которого одна сейчас находится в Нижнем Новгороде, потому что мы купили муляжи, а потом уже наш специалист с них делает копии. Вот, причем копии получаются лучше оригинала, потому что он умеет хорошо это делать. Вот, напишите мне, в конце концов, мы с вами можем поговорить, чем помочь. На самом деле таких писем стало больше, я очень рад. Предлагают помощь с дизайном, с монтажом видео, с переводом. Мы найдем для вас дело. Ой. Вот, Георгий, на самом деле я, в принципе, сказал.
0: Александр, спасибо, что вы сказали. Вы действительно уложились почти в 8 секунд. И я думаю, может быть, в продолжение этого вопроса как раз задать вам первый вопрос, который задан у нас в группе.
1: Да.
0: Собственно, звучит он так. Опять же, насколько обычный человек, не специалист, вообще может понять антропологию правильно, не исказив фактов, следствий, логики, ну, не допустив фатальных ошибок. Вообще понять простой человек может, или он может только какую-то такую упрощенную картинку, типа марша прогресса, который мы видели в школе,
1: на уроке. Марш прогресса, это на самом деле не так плохо. То есть мы понимаем, что в любой области знания есть множество разных уровней понимания. Что, наверное, уровень самый такой нулевой, когда человек не знает ничего. Или, можно сказать, уровень отрицательный, когда у него в голове только какие-то небылицы. Потом, наверное, уровень первый, когда он говорит: «О, я видел фильм, там прикольная обезьянка бегала с копьем». Ну, это уже это уровень, скажем, отдельных примеров. Но это уже хорошо, что у него эти примеры есть. Если у него остались какие-то мозги, он дальше может пойти выше. Он заинтересовался. Дальше уже уровень какого-то понимания простейших моделей. То есть вот, что были сначала австралопитеки, потом после них был человек умелый, потом Homo erectus, потом гейдельбергский человек, потом появился сапиенс. Станислав скажет, что это очень сильное упрощение, и что не совсем так. Но в принципе...
2: Я скажу, что даже многие антропологи остаются на этом уровне.
1: Вот. Вот, то есть на самом деле это вопрос, с одной стороны, некоторого труда со стороны человека, который хочет разобраться. Если он хочет, он разберется. С другой стороны, это наличие хороших популярных материалов. То есть неискаженное восприятие, оно происходит только при случае, если тот текст, который он читает, или то видео, которое он смотрит, оно не содержит искажений. Потому что если он уже по принципу испорченного телефона получает информацию из каких-то безграмотных книг, вот, увы, конечно, без искажений не обойтись. Поэтому это вопрос грамотной работы популяризаторов. А так, конечно, первый уровень, но это всегда некоторое упрощение. У нас всегда в тех областях, в которых мы не работаем, которыми мы профессионально не занимаемся, это всегда некоторое упрощение. Это всегда какая-то поверхностная модель. Вот. Другое дело еще раз, когда автор начинает намеренно искажать. Вот я, например, на сайте СНОП посмотрел недавно новую статью, мне прислали ссылку Александра Невзорова, и увидел, что он, ну при том, что он там наезжает на антропологов, он пересказывает главу моей книги, судя по всему, вот, которую он, видимо, прочитал. Вот, пересказывает с ошибками и, естественно, на меня не ссылаясь. Ну, мне так показалось, по крайней мере. Я, конечно, могу ошибаться. Вот это плохой пример популяризации. Понятно, что человек, читающий такие материалы, вряд ли у него возникнет какая-то объективно неискаженная картина. Ну, в любой научной области антропогенез – это частный случай. На самом деле, еще раз, на каком-то уровне любой это может понять. Станислав, вот у Станислава богатый педагогический опыт, он может добавить что-то.
0: Станислав, добавьте, пожалуйста.
2: Я добавлю, что действительно уровней много, и тут вопрос, насколько человеку это надо. То есть, если человек заинтересован в этом что-то постичь и что-то понять, он поймет все, что угодно. То есть он может там вникнуть в многомерные анализы, измерять сам эти черепа, там, накупить себе муляжей, хоть всю коллекцию там до потолка заставить стеллаж какой-нибудь. Ну вот, и более того, может даже стать настоящим антропологом, чему примеры, в общем, в природе существуют. А если человеку как бы не сильно надо, но он хочет все-таки быть образованным человеком, и хотя бы казаться таковым, то он может остаться на каком-то другом уровне, и там хотя бы марш прогресса тот же самый, да, или там схемку «Наше дерево», вот, которое у нас на сайте висит, постичь. То есть тут вопрос в том, что человеку нужно, на самом деле. Школьникам, например, часто надо сдать экзамен. Им важнее, значит, древпитек предок человека, потому что иначе им ЕГЭ балл не поставят за это. Вот. Но это как бы другой немножко сериал.
1: Я бы еще добавил, Георгий, можно?
0: Да, ну еще секунду.
1: Да, ну, что вот не в области антропологии, а в области археологии. Я, например, вот когда мы со Станиславом были в экспедиции, этим летом, прошлым летом, там, например, есть замечательный специалист по средневековому оружию, который, вообще говоря, по образованию не археолог. Но он ряд лет ездил в экспедиции, он сам, он там реально, ему это интересно, ему это нравится, он с этим оружием возился, и в итоге один из руководителей экспедиции с ним консультируется по некоторым вопросам. То есть, в принципе, никакой непреодолимой пропасти тут нету. То есть можно при желании стать специалистом в некой небольшой, допустим, узкой предметной области. При этом очень важно понимать границы своей компетентности. Вот это очень важно.
0: Спасибо, спасибо, спасибо, Александр. Позвольте мне зачитать еще один вопрос. Значит, как автор характеризует этот вопрос? Он тупой и простой. Поэтому мы адресуем его, я даже не знаю кому. Станислав, давайте к вам. Человек говорит, что давно интересуется теорией эволюции, но ни разу не слышал, по каким причинам древние приматы могли утратить хвост.
2: На самом деле тут никакого секрета нет насчет хвоста. Просто хвост исчезал вообще много раз, и среди приматов в том числе. Ну, у медведей почти нет хвоста. У каких-нибудь там саки, например, очень короткий хвост. Есть, допустим, свинохвостые макаки. Ну, у них есть хвост, но он очень маленький. И причины, строго говоря, всегда одни и те же, потому что длинный хвост нужен как балансир при прыжках по деревьям. Как только зверюшка становится жирная, ленивая и малоподвижная, или там лори, например, да, есть такие, у них хвостик сразу уменьшается. Ну и в принципе еще хвост может быть сигнальной штукой, то есть можно весело размахивать, он может быть покрашенный в какие-то прикольные цвета. Но у приматов это меньше значимо, потому что есть лицо, есть мимика, есть жестикуляция, ну а еще кому же можно и звуки издавать. Вот, поэтому ну, хвост он сзади, как бы его меньше просто банально видно. Поэтому, когда человекообразные обезьяны стали достаточно крупные, чтобы не так лихо скакать, ну и, по крайней мере, они стали по-другому скакать, больше с помощью рук, там стали появляться элементы брахиации, вертикального лазания, тут, в общем-то, хвост исчез. Но первые бесхвостые существа, вот человекообразные, это проконсулы. Они были размером где-то с макаку, и, ну, они, правда, еще там не особо брахиировали, вертикально особо не лазили, но они не спеша передвигались по горизонтальным ветвям. Слава богу, от них конечности известны, и мы точно знаем, что они не были какими-то особо быстрыми существами. И поэтому хвост исчез, он стал совершенно неактуален. Вот. Кстати говоря, тут я уже много раз повторялся, но, может быть, кто еще не слышал, человек далеко не самый бесхвостый из приматов. У человека в среднем 4 хвостовых позвонка, копчиковых, а у орангутана 3.
0: Угу. Спасибо.
2: То есть у нас еще есть куда эволюционировать.
0: Так, продолжаем. Вопрос следующий. Опять же, наверное, к вам, Станислав. Как определяют, где копать и искать остатки древних гоминидов? И насколько перспективна в этом плане Средняя Азия?
2: Ищут несколькими способами. Значит, самый простой и очевидный, это когда вначале где-то случайно что-то находят, а потом начинают пристально выискивать, значит, что есть. То есть, если известно, что что-то там есть, хотя бы фауна древняя для начала, да, ну, допустим, на Тамане известными утверждениями из ископаемой фауны, которые сопоставимы по времени с гманистскими отложениями, где в Гманисе найдено 5 черепов. Поэтому есть вероятность, что если есть кости, да, то есть условия подходящие были, время то же самое, расстояние не такое большое, ну, можно там поискать. Глядишь, и найдут. Вот. Другой вариант, это, как бы можно сказать, по заказу. То есть мы знаем, что, допустим, древние гоминиды любили берега водоемов и не особо там уходили, скажем, в пустыни или тропические леса. Поэтому, если у нас есть палеоэкологические реконструкции для какой-то территории, мы ищем этот самый берег водоема, где вероятность захоронения ископаемых остатков больше. И там благополучно это дело ищем и с некоторой вероятностью находим. Так, например, производятся раскопки в Малави. Там есть большая такая экспедиция, большой проект, вот именно поиск ископаемых гоминид между Восточной и Южной Африкой. Ну, пока там не сильно много нашли, но уже нашли там челюсть, допустим, в челюсть в Малави, она вполне себе такая замечательная, вроде бы рудольфенсис, но с признаками парантропа, такое своеобразное, очень интересное зверё. Вот. Ну, вот как-то в основном так ищут. То есть, либо случайно просто шел, споткнулся, упал, да, вот, либо просто высчитывая, где это может быть. Так, какой-то там, по-моему, еще продолжение вопроса, да, было?
0: Нет? Там было про перспективность Средней Азии.
2: Средняя Азия перспективна. Потому что Средняя Азия, она, во-первых, большая достаточно, на самом деле. Там разные совершенно экологические условия и ландшафтные, то есть там есть равнины, есть пустыни, которые далеко не всегда были пустынями. Ну, допустим, в Туркмении есть такое Красноводское плато, все засыпанное ашельскими рубилами. То есть явно там было веселее жить, чем сейчас. И там стоит искать. А есть горы. Средняя Азия знаменит, там Памир, там всякие прочие горы. И там куча пещер. И не так много там искали, на самом деле. То есть там много раскопок было всяких средневекового времени, бронзового времени. А палеолит там как-то вот не чересчур много искали. Но тем не менее есть тоже Тешектаж словутый, да, и всем известный, может быть, ну, может, не всем. Классическое местонахождение ребенка неандертальца. Есть другие пещеры, и там Силунгур, допустим, там, прочие места. Так что это место перспективное, и 100% там еще что-нибудь найдут. Вот. Археологи, кстати, там есть. Соединяйте, замечательные археологи. Ездят и от нас, и сейчас ездят из Западной Европы, и, по-моему, американцы ездят. Так что там находки будут еще 100%.
0: Спасибо. Спасибо. Александр, приготовьтесь, я подобрал для вас вопрос. Он уже, опять же, скажем так, пересекается с рядом вопросов, которые сегодня задавались Станиславу. Если все расы произошли от одного предка, то почему у нас разный цвет глаз и волос?
1: Значит, по поводу глаз и волос. Станислав уже действительно говорил, что мы часто плохо представляем себе изменчивость человека и, например, некоторые вещи, то есть глаза и волосы – это такая вещь очевидная, да, у нас разные носы вообще, мы можем быть разного роста. И вот здесь, когда мы говорим про цвет, опять же, Станислав меня поправит, если я ошибаюсь, то это вот такие признаки, которые как раз кодируются небольшим количеством генов, и поэтому они могут меняться очень быстро. То есть вот я, насколько знаю, что касается цвета глаз, то, например, голубые глаза, чтобы появились, это происходит одна мутация в гене, которая отвечает за вот меланин, синтез меланина в роговице, в радужной оболочке глаза.
2: Более того, там на самом деле синтез меланина – это все-таки цепочка синтезов белков, и поэтому могут быть разные мутации разных генов, приводящие к одному эффекту.
1: Да. То же самое, как и цвет кожи, и цвет волос. И при этом вот голубые глаза, например, они часто встречаются в Европе, там у эстонцев, по-моему, почти у всех, так грубо говоря. А, ну, изредка они встречаются у африканцев, вы можете увидеть фото, например, там негров с голубыми глазами. Что касается цвета волос, то тоже известны, и у нас была публикация, например, известны целые популяции, где много блондинов или рыжих, например, папуасов там, или меланезийцев в каких-то островах. И там считалось, что туда какие-то моряки, может, европейские заплывали, и вот поэтому это их какое-то наследие. А когда в 2012 году генетики там посмотрели, то выяснилось, что вот у них своя мутация определенная, которая больше не встречается нигде, которая делает их вот светловолосыми. То есть у них эта светловолосость возникла независимо. Поскольку, опять же, этот признак не особо адаптивный там или неадаптивный, то вот у них группа небольшая, вот эта рецессивная мутация быстро распространилась, и они там такие все веселенькие, блондинистые. Вот.
0: Спасибо. Спасибо, Александр. И теперь вопрос Станиславу. Вопрос, его, опять же, формулируется как вопрос прикол. В последнее время стала крайне интересна тема зомби-апокалипсиса. И как вы считаете, ввиду увеличения нашей популяции и массовых миграций, велика ли вероятность близкой новой пандемии прохождения человечества через новое бутылочное горлышко?
2: Я на самом деле очень люблю фильмы о зомби-апокалипсисе. Не уверен, что все пересмотрел, но, в общем, близко к тому. Вот. Но в условиях нашей немеренной численности и великой скученности вероятность какой-то такой мощной эпидемии весьма себе есть, на самом деле. Потому что сейчас тропические леса вырубаются, народ лезет во все щели, и шансов огрести что-нибудь такое сильно нехорошее, жутко заразное, что выкосит сразу там миллионы людей, вполне себе есть, и в истории это много раз было. Мы проходили там все эти эпидемии чумы, холеры, какой-нибудь там, не знаю, еще болезни, то есть их огромное количество было, какая-нибудь там потница, что вообще неизвестно, что такое, то есть известно по летописям, что была какая-нибудь там потница, куча народу умерла. Но все умерли, и поэтому мы не имеем штаммов, да, и защитить мы этот вирус, или что это было, не можем. Поэтому вероятность этого есть. Другое дело, что не стоит переоценивать все-таки плотность населения, и не стоит недооценивать здравоохранение, потому что

0: Алло, меня слышно? Меня слышно сейчас?
1: Что-то... Да.
0: Я появился? Я появился?
1: Да.
0: Так, что-то
1: Да.
0: какой-то глюк был.
1: Да.
0: Значит,
1: Не...
0: случилось что-то такое. Не стоит недооценивать наше здравоохранение. То есть принято ругать врачей, принято ругать больницы, нехорошие поликлиники. Но на самом деле все не так ужасно. И вообще-то, если возникает какая-то эпидемия, вот как сейчас гриппа, допустим, да, ну я не знаю, как везде, но в Москве есть сейчас эпидемия гриппа. Я видел в новостях, в Киеве есть эпидемия гриппа. Ну, врачи напрягаются и лечат, что же делать, изобретают новые вакцины, ставят какие-то там прививки. И огромное количество людей живут не в городах, живут в селах, в горах, там, бог знает где, в пустынях. Поэтому даже если какой-нибудь мегаполис миллионный выберет, ну и как бы и бог с ним, как бы меньше народа, больше кислорода. То есть не хочется оказаться в числе этих вымерших, само собой. Как бы радости в этом никакой особой нет. И этот удар будет по цивилизации очень мощный. Но в глобальном масштабе вряд ли это повлияет. Но так, чтобы прям вымерло все население планеты, в это я не верю. Есть, в конце концов, какие-нибудь неконтактные индейцы Амазонии, которые не заразятся ничем и ни от кого, потому что они ни с кем не контачат. Так что для человечества как вида, вот это вот зомби-апокалипсис, там какая-нибудь мощнейшая эпидемия, они угрозы не представляют. А для конкретного города, конкретного поселения или даже страны весьма, да, почему нет, да, посмотрим.
1: Станислав, продолжая вопросы вам, а как вообще живется в России антропологу? И есть ли ему вообще где в России копать? У нас вообще тут есть что-то перспективное? Два разных вопроса.
0: Ну, копать есть немерено, потому что на самом деле наша страна, как все знают, наверное, это одна, сейчас сколько там, шестая часть суши, или там седьмая, да, или пятая часть, в общем, очень немаленькая. И у нас жили, ну, как минимум, начиная с неандертальцев и до современности, гигантское количество культур, и многие, скажем, французские, немецкие археологи едут к нам копать, потому что они у себя раскопали еще до середины 20 века, в общем, все приличное. И вероятность найти что-то супер новенькое в Западной Европе, она очень мала. Там все застроено, все уже покрыто дорогами, там, лесами, ну, этими посадками, какими-то полями, домами и так далее. И везде уже кто-то порылся, на самом деле. Вот. А поэтому есть Африка, где не пахано, и есть наши просторы. То есть у нас, слава богу, археологи хорошо проработали в разведках. У нас гигантское количество памятников разведано, но не раскопано, потому что просто не хватает рук. Вот. Поэтому наша страна, ну, если ее не разграбят, потому что есть злобные грабители черные, да, если копать, еще будет радовать археологов, ну, не знаю, несколько сотен лет 100%. Потому что один памятник может копаться десятилетия, там, 20 лет легко. То есть это стандартная ситуация, что такой, даже не самый большой памятник копается по 20 лет. Этих памятников у нас разведанных уже даже, но не изученных, гигантское количество. Что касается жизни антрополога, живут
1: Да.
0: антропологи у нас. То есть у нас антропологов не меньше, чем в любой стране Европы, на самом деле, а то и побольше, на самом деле. Вот. Ну, в Америке, наверное, больше антропологов, чем у нас. Там вообще как-то с наукой повеселее немножко. Но у них некоторые направления отсутствуют напрочь, допустим, сыроедение. Вот какие-то там генетика может быть у них покруче, потому что у них денег больше, там, эти же реактивы. Да? То есть генетики у нас не глупее, но чисто там ресурсов не хватает. Но, с другой стороны, сейчас почти вся мировая наука, она очень тесно переплетена, поэтому вообще не всегда можно понять, антрополог или там кто-то еще, какой стране он принадлежит. Он мог учиться у нас, работать в Германии, вот он будет наш или немецкий, допустим, да? Или Тринкаус, например, да, есть такой великий антрополог, он не наш, как бы, но тем не менее, он изучил практически всех неандертальцев Европы. Вот он чей антрополог. Вот, он изучал все на свете, и не только европейских, там, и Шумидар, там, и так далее. То есть сейчас наука международна. А жить у нас можно, живут люди, в общем, как ни странно, я вот живой пример. То есть в плане зарабатывания денег много не сделаешь на антропологии. Ну, так это и на Западе, прямо скажем, не самое доходное место. Антропологов никогда много не было вообще-то. То есть можно проводить работы по грантам, можно читать лекции, как я, например, делаю, да, можно делать какие-нибудь постдоговора на раскопке погребений, допустим, около монастырей, и антропологи некоторые на этом очень хорошие деньги имеют, или какие-нибудь там охранные раскопки, какую-нибудь трубу газовую кладут, неожиданно, да, какой-нибудь там северный поток, и бац, там по пути оказывается огромное количество стоянок с погребениями. Туда огромные ресурсы вброхиваются, потому что газовые компании проще заплатить с их точки зрения копейки каким-то там этим археологам-антропологам, да, чем потом судиться столетиями. Вот, а антропологи, в общем, вполне себе и на этом могут жить. То есть если вот в таком чисто финансовом плане. В плане публикации, ну, кто хочет, публикуется прекрасно и хорошо себя чувствует. В этом плане у нас даже проще, чем на Западе, на самом деле. Вот, ну, то есть жить можно, и вполне себе люди живут. И, кстати говоря, антропологи наши, кто хочет, уезжают на Запад, но большинство не хотят, и у нас хорошо.
1: Спасибо. Александр?
2: Да.
1: Александр, скажите, пожалуйста, во-первых, вот вы знаете, вот находят всякие ископаемые находки, вот древние всякие кости, черепа и прочее. А как вот определяют, что это предок вообще человека, а не просто какая-то вымершая древняя обезьяна? Вот умерла она и все. И вымерла.
2: Ну, знаете, я думаю, что тут Станислав бы гораздо больше рассказал, но подход здесь совершенно такой же, когда проводится экспертиза, допустим, родства. Допустим, когда была экспертиза царской семьи, есть какие-то ныне живущие Романовы, да, и из останков царской семьи тогда выделяли ДНК, например, да, и сравнивали с потомками Романовых ныне живущих. И по каким-то признакам они установили, что это вот... Это предки, это потомки. Это в случае, если есть возможность оценить генетику. Да, если генетики, значит, генетических маркеров нет, да, если ДНК выделить не удается из останков, если она слишком древняя, то идет аналогичным образом сравнение только по морфологическим признакам. То есть если у нас есть, грубо говоря, находки австралопитеков, потом, значит, они там где-то около 2,5 миллионов лет назад, они заканчиваются и появляются какие-то существа, которые живут на этой же территории, которые похожи на австралопитеков, но имеют некоторые признаки, уклоняющиеся в сторону современного человека, то есть чуть более крупный мозг, чуть меньше челюсти, вот, то логично предположить, что они не с Марса прилетели, а, наверное, все-таки они происходят от тех существ, которые жили на этой, ну, на этой или близких территориях там, в предыдущем каком-то интервале времени. Если потом там появляются еще более какие-то гоминиды, более крупные, более мозговитые, и мы можем их вот так выстроить в ряд, сравнить между собой и увидеть как бы некую тенденцию, вот, то, наверное, логично предположить, что они какими-то родственными связями, они между собой связаны, хотя понятно, что, строго говоря, в каждом конкретном случае мы не можем сказать, что это вот прямо вот от этой обезьяны произошел вот этот вот человек умелый. Вот. Но, возможно, у нее были какие-то близкие родственники, которые были на нее похожи. Вот. И, скорее всего, от их потомков действительно произошли более поздние какие-то гоминиды. Станислав может добавить что-нибудь на эту тему более?
1: Да, да, Станислав. И, кстати говоря, добавляю к этой теме еще один вопрос дополняющий. Что, а был ли наш общий, как это вот, был ли ближайший общий предок всех ныне живущих людей Homo sapiens sapiens?
2: Это уже другой вопрос, по-моему.
0: Это немножко из другой серии, да. Но, собственно, сказано все правильно. Ну, чаще генетики у нас нет. То есть палеогенетику научились совсем недавно делать. И, в принципе, ДНК не сохраняется для времен австралопитеков там, и так далее. Поэтому сравниваются морфологические признаки. Некоторые из них достаточно специфичны. Строение, допустим, височной кости или зубов. Ну, тут ограничение главное – это количество материала. То есть обычно мы находим вообще не целый скелет, а какие-то запчасти. Но, слава богу, за 150 лет существования антропологии изучено уже все до каких-то невероятных тонкостей, что часто простому человеку даже и не придумается, что вообще можно изучить. То есть какую-нибудь там дистальную фалангу мизинца можно измерить, оказывается, кучей способов, сделать еще какую-нибудь томографию там мудреную и сравнить по миллиону параметров. с массой других костей и посмотреть, вот эти похожи, эти не похожи, это похоже больше, это похоже меньше. Я сегодня уже показывал график, например, для теменной кости. То же самое можно делать для любой другой, делать комплексы этих сравнений. И эволюция идет неравномерно, на самом деле, то есть не по всем признакам будет одинаковая картина, что вообще само по себе интересно, но комплекс дает нам последовательность потомков предков. Иногда оказываются такие находки, обнаруживаются, которые никуда не пришиваются, и до поры до времени они зависают в пространстве без предков. Ну, потомков у них могло и не быть, допустим, да, предков нет, но, допустим, ареопитеки есть такие обезьяны, вот, в Италии найденные. У них предков внятных, как бы, то есть понятно, что это человекообразная обезьяна, но какая другая человекообразная была предком, нам, честно говоря, не очень-то понятно, потому что не все сохранилось банально. У нас планета большая, и обезьяны, все эти предки людей и непредки жили в разных местах, но при этом мы находим там, где это сохранилось. Где не сохранилось, там не находим. Что касается, кто был предком современного человека, поскольку все современные люди относятся к Homo sapiens к sapiens, то и общий предок всех современных людей тоже был Homo sapiens sapiens.
2: Я хотел добавить, я просто вспомнил, как мы с вами, Станислав, были... Слышно меня, Георгий?
1: Да, прекрасно слышно.
2: Что, как мы с вами, Станислав, были несколько лет назад на раскопках в Харькове, и помнится, вы нашли две челюсти, причем они, по-моему, там из разных могил, и у них, у обоих, вот определенным образом так зубы скучены, что там, по-моему, то ли резец какой-то, он как бы ушел внутрь, как это называется,
0: краудинг.
2: Ага. И так, Станислав мне показывает эти две челюсти и говорит, вот это с высокой вероятностью родственники. Потому что у них у обоих встречается определенный специфический признак. Вот на самом деле принцип тот же самый абсолютно. Как при сравнении...
0: Масштаб другой.
2: Да, только масштаб другой. Абсолютно то же самое, как мы можем генетически... Опять же, если мы говорим про генетику, уже даже в криминалистике, там, в суде используется генетическая экспертиза отцовства там, и родственных связей и прочее, то тоже те же самые принципы используются при определении родства, допустим, человека и шимпанзе, там, других человекообразных и вообще любых живых существ на планете. Вот, то есть наука разработала эти методы, они используются в настоящее время, они, в общем, экстраполируются в прошлое.
0: Вот единственное, что можно маленькое добавить, что это делается далеко не на глаз, вот это обычно, а это чистая математика. То есть это цифры
2: измерения. Да, что важно, что... Да, что
0: доказуемо что... и проверяемо.
1: Угу, спасибо. Александр,
2: да.
1: Еще к вам. Как у вас вообще идет работа над второй книгой? И вообще, хватит ли вообще мифов еще на вторую, а хватит ли на третью? Как с мифами? Дело нынче обстоит.
2: Насчет третьей я пока фантазировать не буду. Над второй я работаю. Книга получается, как мне кажется, интересней, сложней. И писать ее сложнее, потому что у меня самые такие... распространенные популярные мифы в основном попали в книгу первую. А самое такое непростое, сложное, я отчасти из лени, отчасти из таких стратегических соображений отложил на вторую книгу. И вот, кроме того, я в процессе написания первой книги набил руку и стал более качественно, как мне кажется, работать над материалом. И из-за этого, как мне кажется, текст получается более интересный, но пишется он медленнее. Вот. И там уже пошли различные довольно специфические вещи. Например, вот сейчас я работаю над мифом, который посвящен... Кстати, Георгий, сейчас я вижу вас вообще на экране. Значит, над мифом работаю, который посвящен так называемой радиационной концепции антропогенеза. То есть нередко на наших мероприятиях и в письмах звучит такой вопрос. А правда, что значит, обезьяны стали людьми в Африке, потому что в Африке было много урановых рудников, или там урановой руды, много радиации, и вот такие получились мутанты, из которых потом получился человек. Вот есть такой замечательный миф. Причем он, судя по всему, он доморощенный советский, российский, в книге 1982 года был описан, и с тех пор пошло-поехало. Вот я с этим мифом разбираюсь, интересно.
1: Угу. Спасибо. Станислав, давайте, пожалуй, по одному еще вопросу. Станислав, вопрос такой, а что там с Homo naledi? Не фальсификация ли это?
2: Конечно.
1: Уж больно он странный какой-то.
0: Homo naledi, правда, странный. То есть в этом вся прелесть науки вообще, и антропологии в частности, что появляются какие-то неожиданности. Если бы оно все было стандартное, ожидаемое, всем давно известно, никто бы этим, в общем, особо и не занимался. Ну, допустим, сейчас невозможно открыть там еще одну руку у человека. Да? Ну, поэтому как бы руки у нас есть описанные в анатомическом атласе, но в принципе оно как бы уже не интересно так особо. Вот. А вот древних людей еще можно много всяких открыть. Планета большая, времени на это все дело ушло много, миллионы лет, а виды могли возникать и быстро на самом деле. Поэтому на леди, правда, такого никто не ожидал. Тем более, кстати, до сих пор главная интрига — датировка неизвестна. Вот. То, что это подделка, этих Homo naledi изучала огромная группа людей. То есть прошли времена 19 века, когда какой-нибудь там сэр или пэр мог, значит, вытащить там из своего поместья какого-то некую кость и потом пудрить всем мозги, держать ее в личном сейфе и никому не показывать, и только издалека там с трибуны, значит, ей размахивать и говорить, что вот у меня там самый древний человек, допустим. Сейчас такого нет, сейчас это все международные группы, сотни, там, ну, как минимум десятки людей съезжаются на всякие конференции. В принципе, в это на леди можно приехать, там экспедиция, в общем-то, и есть, она никуда не делась, раскопки продолжаются. Слепки есть в доступе в электронном, трехмерные модели, любой может купить себе за 30 тысяч. Чат этих слепок, ну, за 30 тысяч будет халявенький, но тем не менее. Вот, то есть все это есть, все это изучается. Ну, другое дело, что поскольку это описано было только-только недавно, сейчас пока было две таких статьи основных. Это вот главная статья большая и потом про ручки-ножки. Ну, или три, там, что-то было. Вот. Ну, сейчас, я думаю, появятся новые кости из этой пещеры, потому что их там очень нелегко доставать. Просто банально там щелочка очень низенькая, 20 сантиметров. Вот. Но их рано или поздно все оттуда выковыривают, опишут, и это материал еще для десятков лет, на самом деле. Потому что это сравнивать, рано или поздно найдут способ, как все это датировать, без этого никак не может быть. Вот. И окрестности тоже никуда не девались. То есть, если уж нашли их там, в этой Rising Star, но я сомневаюсь, что это там единственная пещера, есть другие отложения, будут копать и найдут еще что-нибудь. А про то, что это подделка, но столько людей обмануть нельзя.
1: Спасибо. Я бы сказал, что... Продолжение, скажем так. Александр, вот как раз недавно был у него ролик про подделки, что можно обмануть, там, не знаю, одного какого-то ученого, не знаю, даже двух. Можно обмануть в течение какого-то непродолжительного периода, но научное сообщество в течение длительного периода обмануть невозможно, потому что выработаны веками некие фильтры защитные от всевозможных обманов. Скажем так, сейчас, ну, это нонсенс некий, возникновение там подделок каких-то, особенно в области антропологии.
2: Нет, теоретически все, как бы все возможно, потому что живые люди, их очень много, находок много, теоретически всегда какие-то казусы могут случаться, это подделки, ошибки, все это возможно. Важно, что существует механизм, действительно, который позволяет эти вещи достаточно быстро выявлять. И тем более, когда это высококонкурентная научная среда, когда есть еще школы научные или там группы научные, конкурирующие между собой, они будут просто рады, счастливы поймать оппонента на ошибках. Ну, и куча примеров тому известно. Вот когда конкуренция в науке низкая, когда есть кто-то, а вокруг него вакуум, вот тут и начинается, к сожалению, часто проблемы с объективностью, с потерей самоконтроля и прочее, прочее.
1: Александр, вопрос, пожалуй, заключительный. А если некто захочет пригласить вашу передвижную выставку «Свой город», какие условия для проведения он должен будет обеспечить и какие риски он должен будет на себя взять?
2: Хороший вопрос для подведения итогов нашего мероприятия. Я только хочу сначала сказать, ну и надеюсь, Георгий это не забудет сказать, что нам помогает лаборатория научного видео все это делать, да, за что им большое спасибо. А что касается нашей выставки, то на самом деле есть определенные технические требования, которые у нас оформлены, они достаточно несложные, необременительные. То есть, если нас хочет принять какой-то город, то просто должна быть некая площадка, помещение подходящее, и они должны взять на себя оплату транспортировки этого всего и некоторые другие текущие расходы, там страховка, некоторый гонорар небольшой. Если, ну, обычно нормальным считается к открытию пригласить лекторов, устроить какое-то мероприятие, ну, соответственно, нужно оплатить проезд лекторам. То есть там, на самом деле, набор неких условий, он весьма скромный. Но я хочу добавить просто, Георгий, что у нас 2016 год уже весь расписан, и да, начало 2017 года тоже, видимо, расписано, то есть речь может идти уже, наверное, о лете 2017 и дальше.
1: А тиражирование выставки вы же можете сделать? Дубли?
2: Будут деньги, будем тиражировать.
1: Спасибо. Спасибо, уважаемые зрители. Уважаемые лекторы, спасибо, Александр, спасибо, спасибо. Станислав, спасибо лаборатории, да, спасибо лаборатории научного видео, которая нас поддержала и которая помогает и активно участвует в записи прекрасных роликов, которые приносят нам новых зрителей, в том числе. В ближайшие дни запись сегодняшнего эфира, я надеюсь, появится на нашем канале YouTube, и также в наших сообществах в социальных сетях. Я хочу еще раз пригласить наших питерских зрителей, или, может быть, кто-то приедет в наш прекрасный город. 21 февраля в Государственном музее истории и религии состоится серия научно-популярных лекций, посвященных вопросам эволюции человека. Я хочу сказать, что сегодняшнее онлайн-мероприятие – это первое в серии подобных мероприятий. В ближайшее время мы определимся с темой следующего. Возможно, оно будет происходить именно в формате дискуссии, а не в формате ответов на вопросы. Следите за анонсами на портале anthropogenes.ru, в наших сообществах, в социальных сетях. Еще раз спасибо. До новых научных встреч.
2: До свидания. Спасибо. Спасибо большое.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: А я приглашаю на сцену нашего следующего спикера, известного палеонтолога и популяризатора науки, доктора биологических наук, заведующего кафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ, автора ряда книг, Александра Маркова. Прошу. Так, Александр, ваша презентация уже здесь, если что. Так, вот микрофончик, вот пультик.
2: А это указочка?
1: Есть, все есть.
2: Уважаемые коллеги, ну вот мне уважаемые организаторы попросили что-нибудь рассказать про какой-нибудь миф. Ну вот выбрали миф об отсутствии переходных форм. Действительно, как неудивительно, до сих пор любимая присказка креационистов – это что палеонтологи вот рыли-рыли, а так и не нашли ни одной переходной формы. Но, видимо, живучесть этого мифа определяется таким правилом эмпирическим, что чем наглее ложь, тем охотнее в нее люди верят. Потому что, конечно, палеонтологу это слышать очень удивительно, ведь практически весь наш материал, очень значительная часть нашего материала, с которым мы работаем, это самая настоящая переходная форма. Но есть, конечно, какие-то тупиковые ветви, вот представитель вида, который вымер, там, не оставив потомков. Но большая часть ископаемых – это реально переходные формы между своими предками и своими потомками. Это символ, так сказать, символ этого мифа – крокоутка. Значит, пошла эта история с того, что один американский креационист в телепередаче продемонстрировал это изображение крокоутки, и

Подумали палеонтологи, посмотрели информацию по современным камбалам и выдвинули гипотезу. Вот что древние камбалообразные могли использовать этот свой нижний глаз, утыкающийся в песок, для того, чтобы, вот так приподнимаясь на плавниках немножко, осматривать песок перед собой, вокруг себя, и замечать добычу, которая ползет вот по дну. Некоторые современные камбалообразные такое движение время от времени совершают, опираясь на лучи плавников, поэтому это вполне такая правдоподобная реконструкция, хотя, конечно, посмотреть на поведение вымерших вот этих промежуточных форм мы не можем никак, нужен сбор каких-то косвенных данных, чтобы, значит, это проверить, эту гипотезу. Ну, дальше. Вот в ископаемой летописи, если мы изучаем какую-то группу организмов, которые хорошо сохраняются в ископаемом состоянии, который имел, например, минеральный скелет и имел хороший шанс сохраниться, вот как, например, зарывающиеся так называемые неправильные морские ежи, которые зарываются в грунт, когда живы. То есть он уже захоронен. Когда он умер, он уже в толще осадка. У него очень хорошие шансы поэтому фоссилизироваться, окаменеть. И поэтому палеонтологическая летопись морских ежей достаточно полная. И в эволюционной истории морских ежей есть обнаружено достаточно много таких хороших, более-менее подробных рядов промежуточных форм, в которых мы видим, как от слоя к слою, то есть от эпохи к эпохе, с течением миллионов лет, постепенно меняется морфология, постепенно появляются из одних видов другие, там из одних родов другие, и эти ежи приспосабливаются к разным новым условиям и так далее. Вот один такой ряд, ну, может быть, не очень подробный, с неким достаточно резким переходом вот отсюда сюда, хотя, в общем, понятно, что это одна и та же группа. Здесь ежи в этом ряду приспосабливались к тому, чтобы зарываться все глубже и глубже в толщу осадка, а им все-таки нужен контакт с поверхностью дна. Они оттуда получают свежую воду, и частицы детрита с поверхности грунта, самые богатые органикой, им нужен канал, связывающий с их нору, с поверхностью дна. И вот эти ежи пошли таким необычным путем. Они отрастили себе такой длинный-длинный вырост панциря, такой ростр с бороздой на переднем конце. А на дне, внизу этой борозды находится рот. Другие все неправильные морские ежи по-другому приспосабливались к закапыванию глубоко в грунт. Они с помощью своих амбулакральных ножек учились строить канал, просто такую шахту, укрепленную слизью изнутри делали в грунте, а эти вот отрастили себе такой хобот. И постепенно вот прослеживается здесь вот хронологическая шкала, вот Туронские, Коньякские, Сантонские, Кампанские, это века позднего мела. Века позднего мела. Или вот очень хорошо изученный, очень детальный ряд тоже верхнемеловых морских ежей рода Микрастер, где послойно, вот мы прямо видим, как идет эволюция. В данном случае эта группа морских ежей постепенно приспосабливалась к обитанию все в более тонкозернистом осадке. Это тоже зарывающиеся формы. И в частности, ну там один из... Тут много признаков линейно меняются в этом ряду. И, ну, вот один из признаков то, что рот, вот этот рот, он все ближе и ближе к переднему краю панциря подбирается. Вот, таких вещей в ископаемой летописи очень много. И понятно, что вот это все переходные формы. Вот этот вид, это переходный вид между этим и этим, этот вид переходный между этим и этим, и так далее. Напоследок еще один пример из жизни морских ежей. Вот так эти зарывающиеся неправильные ежи выглядят, когда они зарываются в грунт. Вот это вертикальный канал, длинные амбулакральные ножки его строят, по нему поступает свежая вода, вот этот санитарный канал, по нему она удаляется. Вот. Неправильные морские ежи – это целый подкласс регулярия, и они произошли от правильных морских ежей, вот от таких обычных, радиально симметричных морских ежей, вот это правильные ежи, а это неправильные, двусторонние, симметричные, зарывающиеся. И вот подкласс неправильных морских ежей произошел от правильных в Юре, в юрском периоде, и
сохранилась хорошая ископаемая летопись, и мы по

0: подробнейшим образом знаем, как именно, какими путями происходил переход от предков правильных ежей к, вот, к представителям нового подкласса неправильных ежей. Этот эволюционный переход от радиально-симметричных к двусторонне-симметричным воспроизводится, как и в случае с камбалой, он воспроизводится в онтогенезе достаточно четко. То есть сначала морской еж из яйца, значит, вылупляется, ну там, не буду вдаваться в подробности, в общем, сначала получается планктонная плавающая личинка, плутеус, которая выглядит как-нибудь так или так, она плавает толще воды. Потом этот плутеус превращается, сложно там, превращение, метаморфоз, плутеус порождает маленького морского ежика. И вот этот маленький морской ежик, он всегда сначала радиально-симметричный, он всегда сначала правильный, как представитель предкового подкласса. И правильные морские ежи дальше просто растут и остаются такими же радиально-симметричными, а у неправильных морских ежей в ходе развития из изначально маленького правильного морского ежика разыгрывается вот вся эта драма превращения в двусторонне-симметричное такое странное животное, сердцевидное иногда формы. Это все воспроизводится в онтогенезе. Вот вид снизу, как это происходит, вот это ювенильный маленький морской ежик, вот так меняется морфология сверху, вот так снизу. И в морских отложениях конца юры, начала мела найден реально целый букет переходных форм между этими двумя подклассами. И надо сказать, что, как и часто бывает при формировании новых крупных таксонов, этот процесс шел не в виде такой одной ниточки какой-то, вот один ряд видов, а это был действительно целый пучок групп, близкородственных, которые параллельно в разных морях, в разных, на разных глубинах, в разных частях Мирового океана параллельно двигались в эту сторону, в сторону адаптации к взрывающемуся образу жизни, к детритофагии, питанию детритом и к, вот, к двусторонней симметрии и так далее, к тому, чтобы рыться в грунте. Ну вот, собственно, время у меня заканчивается, я не буду здесь входить в подробности, но скажу только, что там была главная проблема, что нужно было анальное отверстие сместить с вершины панциря куда-нибудь назад. Дело в том, что правильные морские ежи, у них анальное отверстие, вот оно находится здесь, оно на вершине панциря, и это не мешает правильному морскому ежу жить, потому что он грызет водоросли, там всякие прикрепленные организмы, питается, в общем, достаточно калорийной пищей, ну и испражнения выбрасываются просто у него над головой и растворяются в воде, ничего страшного. Но когда морской еж начинает питаться грунтом, что вот произошло с предками неправильных морских ежей, ему приходится пропускать через кишечник гораздо больше материала, потому что питаться землей — это, в общем, очень низкокалорийная диета, и нужно пропускать очень много материала через кишечник. И если весь этот пропущенный через кишечник материал на вас будет сверху опять падать, вы будете его повторно заглатывать, это не дело вообще. Для детритофагов это совершенно не годится. Поэтому неправильные морские ежи с самого начала стали пытаться убрать анальное отверстие куда-нибудь в бок с вершины панциря. Но в разных группах этот процесс шел очень по-разному. То есть много групп правильных, много близкородственных линий правильных ежей в то время стали пытаться освоить эту нишу, научиться питаться грунтом. Там изменился характер осадка-накопления, по-видимому, просто донные осадки морские стали более питательными, и пошло вот освоение этой новой адаптивной зоны. И пластинки панциря как только не располагались, как только не перестраивались, чтобы в ходе развития вот этот перепрокт, анальное отверстие, убрать из вот этой так называемой опекальной системы и сместить его куда-нибудь назад. Изначально перепрокт у правильных ежей окружен 10 пластинками опекальной системы. Вот эти 5 генитальных пластинок, на них половые отверстия, и еще вот это 5 маленьких особых так называемых окулярных пластинок, от них начинаются амбулакры. Вот. И вот эта связь между перепроктом и пластинками опекальной системы, она очень древняя, она с палеозоя тянется, и в онтогенезе всегда получается из личинки плутуса, получается еж вот с такой вот штукой. Это так просто оказалось не разорвать. И разные линии вот этих базальных неправильных ежей, очень по-разному пытались выкрутиться из этой ситуации, потому что опекальная система должна остаться наверху, иначе вообще весь панцирь развалится, он расти не сможет. А перепрог бы вот сместить куда-нибудь вбок. И вот здесь показано вот 5 вариантов промежуточных форм, таких более или менее неудачных, которые появились в ходе этих попыток. У кого-то опекальная система вообще разорвалась на 2 части. Это, кстати, оказался не самый плохой вариант. У кого-то возникл ряд каких-то дополнительных пластинок. Это выглядит все как какой-то шрам на панцире. В общем, довольно нелепо. Но так или иначе, перепрог был убран на задний конец панциря. И причем произошло это... Вот окончательное отделение перепрогта от опекальной системы произошло... Как минимум 5 раз. Вот это эволюционное дерево, которое мы реконструировали, как минимум 5 раз в разных эволюционных ветвях. Параллельно, по-разному, разными способами. Некоторые из этих ветвей вымерли, некоторые из этих ветвей дали современные отряды морских ежей, которые дожили до наших дней. Ну да, вот это событие выхода перепрогта из опекальной системы дало отряд халектипоида, который реликтовый современный. Это событие, еще 2 современных отряда, от него произошли более-менее процветающие. И от этого события еще 2 современных отряда произошли. А вот эти вымерли, и вот эти вымерли. Вот. И сначала была разорвана опекальная система, вот как здесь. Причем вот изменилась вся архитектура панциря при этом. Это было очень неудобно. А потом, после того, как перепрог наконец оторвался, опекальная система постепенно собиралась снова в компактное что-то. Вот она уже соединилась, но еще вытянута такая, довольно странная, удлиненная. Это тоже промежуточная форма между разорванной опекальной системой и сомкнутой. И, наконец, вот окончательный вариант. Вот уже полностью сформировавшийся нормальный неправильный морской еж, которого опекальная система снова собралась в компактную структуру, но уже без перепрогта в середине. Перепрогт, анальное отверстие на задней стороне панциря. Вот. Ну, собственно, вот все, что я успеваю рассказать за отпущенное мне время. Так что спасибо за внимание.
1: Так, дорогие друзья, у нас есть вопросы к Александру Маркову, но сейчас, поскольку я их сразу не могу найти, то давайте мы дадим слово залу. Вот в переднем ряду девушка. Катя, вот в переднем ряду рука была.
2: Так. Меня зовут Елена. Слышно? У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на территории Чернобыльской катастрофы до сих пор живут какие-то животные. И когда ученые исследуют их состояние там всяческих систем, иммунные там и так далее, никакого вреда для их организма, как бы повышенное содержание радиации, вроде как не нанесено. Можно ли сказать, что искусственно... Даже изменив ситуацию извне, то есть, допустим, повышенная радиация, мы тем самым как бы подталкиваем эволюцию и вообще развитие какой-то группы животных к тому, чтобы они, например, ту же радиацию воспринимали, ну, мутации какие-то произошли, которые радиация не будет оказывать никакого существенного влияния на эти организмы. То есть вот вопрос именно в том, что искусственным образом можем ли мы...
1: И только в микрофон, вот никто вас не слышит сейчас, в микрофон говорите, в микрофон.
2: Да. Можем ли мы считать... Вы меня слышали, да?
0: Я вас слышу, да, но зал большой.
2: Ага. Значит, да, так лучше. Значит, после Чернобыльской катастрофы, когда, значит, делают какие-то исследования животных, которые там до сих пор существуют, значит, было сделано выводы, что никакого существенного влияния радиация на эти выжившие организмы не оказывает. Вопрос, можно ли сказать, что произошла какая-то мутация, искусственным образом вызванная, которая позволила сформироваться устойчивым каким-то формам к радиации? И может ли вообще такое быть, что мы каким-то образом вот подталкиваем эволюцию в каком-то вот своем развитии?
0: Ну, вы знаете, я не специалист по вопросу о том, что там происходит вот, в Чернобыльской зоне, просто не владея фактами. Но вроде там каких-то грибов нашли с меланиновым фотосинтезом, очень интересных, черных, фотосинтезирующих. Ну, смотрите, известно, что радиация повышает темп онтогенеза. Ну, то есть увеличивается частота возникновения мутаций, любых, случайно. Ну, ничего такого особенного в этом нет. Значит, для каких-то организмов это плохо, потому что отбор не справится с отбраковкой всех вредных мутаций, и они будут там. У них будет расти генетический груз, как это называется, будет понижена приспособленность. Какие-то другие микроорганизмы, им там, может быть, это совершенно все равно, потому что это все в пределах допустимого для них, они не такое видали. Вот. Может ли радиорезистентность развиться, то есть какие-то более точные системы репликации, репарации ДНК в ответ на увеличившееся такое внешнее давление, то есть радиация повышает мутагенез, могут ли развиться адаптации, наоборот, снижающие мутагенез? Но, по крайней мере, у вирусов, у микроорганизмов, да, это показано, это вполне возможно. То есть более точно, там, например, многие вирусы, упрощенно говоря, нарочно держат свой темп мутагенеза не слишком низким. Им выгодно мутировать часто. Если разрабатывается лекарство, например, против этого вируса, которое еще больше усиливает темп мутагенеза, чтобы вирус от этого помер. Вирус в ответ приспосабливается, адаптируется к этому лекарству, вырабатывая более точную полимеразу. Если его потом этим лекарством перестать травить, он будет очень точно себя воспроизводить. Ну, то есть, в принципе, да, радиорезистентность может эволюционировать, в принципе.
1: Спасибо. Так, вот, девушка.
3: Добрый вечер, меня зовут Мария. Я хотела бы уточнить про камбалу, потому что в рыбах не очень разбираюсь. Эти переходные формы с глазом, именно, которые еще на другой стороне. Да, вот картинка бы тоже пригодилась. Мы все знаем, что эволюция, она не работает как тренировка. То есть собралась какая-то популяция, решили, ребята, мы теперь живем на дне, давайте перемещать глаз, да? И вот мне хотелось бы уточнить, вот эти вот рыбы, у которых глаз еще на другой стороне, но смещен, они обладали уже признаками донной рыбы и, получается, плавали, все-таки царапались глазом, и мутанты в итоге лучше выживали, да? Или же это все-таки рыбы были ближе к обычным, вот вертикально плавающим, у них произошла вот такая мутация, и со временем они опустились на дно?
0: Ну, скорее всего, они начали так себя вести, то есть ложились на бок на дно и подстерегали в такой позе добычу, еще когда у них глаза были нормальные. Это просто была такая охотничья ухватка, такой поведенческий признак. Но если уже рыба начала так себя вести, и это ей помогает ловить добычу, то дальше, если возникает мутация, которая немного сместит один из двух глаз к макушке, то это даст такой рыбе преимущество, потому что она, ну, может быть, меньше будет этот глаз забиваться чуть-чуть там песком, илом, а кроме того, она, приподнимаясь на плавниках, сможет этим глазом осматривать дно. Такие мутанты получают преимущество. То есть сначала поведение меняется, а потом морфология постепенно подстраивается под это поведение. Ну, а вот так еще лучше, а так стало совсем хорошо.
1: Пожалуйста. Катя, у тебя за спиной молодой человек.
4: Раз.
5: Здравствуйте, Никита. Спасибо большое за лекцию. Вопрос такой. В книге Докинза «Величайшее шоу на Земле» он приводит офигенный эксперимент, наблюдение за изменчивостью бактерий на протяжении многих-многих лет. Вот. И вот вопрос такой. Есть ли возможность какая-то, теоретическая, я понимаю, должна быть, но практическое, пронаблюдать эволюцию у более сложных, что ли, видов в лаборатории. Сколько это может занять времени теоретически? И можно ли это как-то форсировать с помощью генной инженерии? Вот, по-моему, просто это стало бы таким очень весомым, как-то вкладом, в убеждение людей, что это происходит действительно.
0: Эволюционных экспериментов на более сложных организмах, вот не на бактериях, а, скажем, на животных, на растениях. Их проводится много-много. Вот мы на кафедре нашей тоже, у нас 2 года стоит эволюционный эксперимент на мухах. Но, конечно, вы не должны надеяться за время своей жизни из мухи сделать орла, как требуют обычно креационисты от нас. Муху от орла отделяет... Сколько ее отделяет? Миллионов лет эволюции. Где-то в криогеновом периоде, они, наверное, 700, может быть, 800 даже миллионов лет назад разделились предки мухи, да, и орла. Значит, больше 1,5 миллиардов лет. Ну, такие эволюционные изменения потребовалось в природе. Вот. Но в эволюционных экспериментах лабораторных на, скажем, на дрозофилах или на нематодах C. elegans можно увидеть очень интересные тоже эволюционные изменения. Адаптация к новым условиям, изменение, там, скажем, продолжительности жизни, изменение устойчивости к тем или иным там, патогенным микроорганизмам и так далее. Можно там даже проводить отбор на обучаемости мух, и вывели породу более умных мух, даже такое. Или там мышей вывели с увеличенным размером мозга. Вот масса, на самом деле, таких экспериментов проводится. Я могу долго об этом рассказывать, это одна из моих любимых тем.
4: Здравствуйте, меня зовут Александр, и я вот хочу спросить, вот вы говорите, что между 2 любыми организмами есть переходная форма, то есть, соответственно, для всех организмов есть какой-то общий предок. Или есть все-таки какие-то группы, которые произошли от какого-то совсем другого начала жизни? Спасибо.
0: Нет, все живые существа, известные нам, которые живут на этой планете, имеют единое происхождение, совершенно точно, потому что... одно из самых наглядных неопровержимых доказательств единого происхождения земной жизни – это то, что у нас у всех от вирусов до бактерий до человека один и тот же генетический код, одна и та же вся биохимическая основа, процессы, то есть там ДНК, РНК, белки, процессы репликации, все процессы белкового синтеза. Генетический код один и тот же. Мы точно все, и человек, и кишечная палочка, и лягушка, и огурец, все происходим от одного предка. Где-то там, 4 Спасибо. Миллиарда лет назад.
1: Спасибо. Катя, вот.
6: Здравствуйте, меня зовут Андрей, и у меня такой вопрос. Скажите, какой источник, вот главная первопричина происхождения мутаций? Ведь если мы возьмем, допустим, компьютерную программу, копируем, никакой мутации, там, искажения не произойдет. А если вирус или там бактерия делится, она как бы тоже копирует друг друга, но при этом возникает мутация. Вот источник какой?
0: Ну как мутация не произойдет в компьютере? Я, конечно, не стал бы ввязываться в...
1: Бывает.
0: Бывают сбои, так. Да. Что-то там вот затрется какой-нибудь на диске байт. Бывает. Вот. А в биологии источник мутации, ну это прежде всего ошибки репликации. Поскольку химический процесс очень сложный, его крайне трудно сделать абсолютно безошибочным. Там есть у организмов клеточных развиваются очень сложные системы проверки правильности этой самой репликации, но и они тоже не доводятся до совершенства. Почему ни у одного живого организма точность репликации и репарации не доведена до абсолюта, и, соответственно, темп онтогенеза не сведен к нулю. Ведь казалось бы, что это выгодно, отбор должен это поддерживать, потому что большинство мутаций вредны, и, соответственно, если вы вообще не мутируете, то это хорошо, полезно. Но это интересный вопрос, опять же, но в двух словах на него не ответишь. Но если совсем в двух словах, то дело в том, что такой организм, который перестанет мутировать, он, соответственно, перестанет эволюционировать и очень быстро будет вытеснен своими конкурентами, которые продолжают мутировать. Потому что условия все время меняются, и чтобы даже сохранять свою приспособленность на постоянном уровне, нужно все время эволюционировать. Кто остановился, тот проиграл.
1: Так, у нас время, к сожалению, вышло. Александр, но я попрошу вас выбрать 2 лучших вопроса. и одному из авторов достанется книжка, а другому кружка. Вы должны решить, кому что.
0: Я не могу. Это давайте лучше вы выберете.
1: Ну, все выбирали.
0: Все вопросы были очень хорошие, я не хочу никого обижать.
1: Так.
0: Мне очень понравились все вопросы.
1: Очень понравились. Ну вот вначале был вопрос про радиацию. Александр делегировал мне вручить приз номер один за вопрос про радиацию, а вопрос номер два про лабораторную эволюцию, мне вот подсказывают, ну пусть будет так. Был вопрос про лабораторные опыты, да, по эволюции. Где молодой человек, по-моему, спрашивал. Да, ему достанется кружка. Так, а вам, Александр, достанется бюст Дарвина. И давайте поблагодарим Александра за замечательный доклад. Так, это вам.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Илья Александрович Володин, который расскажет мне о неких новых открытиях в изучении акустической сигнализации животных. Оказалось, что многие животные могут одновременно издавать, два, что ли, сигнала разными анатомически разнесенными, что ли, деталями своего организма. Я максимально запутал сейчас вопрос, а Илья Александрович нам его распутает. Илья Александрович, приветствую вас, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Я наговорил тут лишнего, простите, да, но вы меня сейчас исправите.
3: На самом деле речь идет о млекопитающих, у которых у многих видов могут звуки издаваться двумя различными способами. Значит, подавляющее большинство звуков у млекопитающих создается с помощью голосовых связок, как у нас с вами, так называемые голосовые звуки. Но вместе с тем многие виды млекопитающих могут свистеть, создавая звук с помощью турбулентности. Мы тоже можем свистеть, так? Но мы не можем свистеть и говорить одновременно. А многие-многие виды животных способны издавать два звука вместе.
2: Вспомнился один из романов Курта Вонегута, где персонажи, инопланетяне, издавали звуки, отплясывая чечётку и попукивая. Это вот не из этой серии два сигнала. То есть имеется в виду все-таки каким-то аппаратом, который находится в голове, да, у животного?
3: Да, конечно, в вокальном тракте.
2: В вокальном тракте, все понятно.
3: Да, то есть между гортанью и, губами, где звук выходит во внешнюю среду.
2: Ага.
3: Значит, там, кроме гортани, в которой расположены голосовые связки, которые вибрируют и создают один звук, значит, существуют какие-то сужения, либо повороты этого вокального тракта, это чаще всего это не выяснено, где, соответственно, происходит завихрение воздуха и формируется свист.
2: Но ведь 100 лет, как известно, что дельфины умеют одновременно свистеть и издавать импульсные сигналы, да, потом они еще могут тонально-импульсные одновременно с этими свистами издавать. То есть, в общем-то, это не новость.
3: Безусловно, это не новость. Но что касается дельфинов, то, несмотря на то, что их там изучают, их звуки, по-моему, лет 60...
2: Да больше.
3: Да, до сих пор совершенно непонятно, чем они свистят. Чем они издают вот такие тональные звуки, похожие на гласные человеческой речи, более-менее разобрались.
2: Да.
3: В 95-м году вышла такая первая большая статья на эту тему Крэнфорда, который, соответственно, по сути дела, доказал морфологически и акустически, что источник вот таких тональных сигналов у дельфинов расположен в носовых ходах. Потому что гортань у них, у зубатых китов, абсолютно нефункциональна. Она жестко специализирована для того, чтобы глотать рыбу под водой.
2: Для того, чтобы есть, да, понятно.
3: Да, то есть гортань способствует тому, чтобы разделить потоки воздуха и пищи полностью. Поэтому дельфин может есть рыбу под водой, и ему не нужно, как наземным млекопитающим, для того, чтобы проглотить какой-то кусок добычи, обязательно перекрыть дыхательное горло.
2: Угу.
3: У него с этим все просто и надежно. Но зато гортань у них совершенно нефункциональна в плане производства звуков.
2: Они гоняют в носовых проходах, да, между клапанами носовыми, там разные воздухоносные мешки у них сложно устроено, дыхало, которое расположено на макушке. Я напомню нашим уважаемым радиослушателям, да, что у дельфина ноздря в процессе эволюции переползла на макушку, и она все-таки соединена, соответственно, с легкими, да, и этот носовой проход, там множество разных воздухоносных мешков всевозможных, которые находятся клапаны, и дельфин гоняет туда-сюда воздух между этими мешками и продуцирует щелчки.
3: Да, и более того, несмотря на то, что ноздря-то одна, а воздухоносных путей два.
2: Да, два, да.
3: Как у всех нормальных млекопитающих.
2: Да.
3: Там у кашалота исключения небольшие, но у него тоже два. Просто один очень маленький, узенький, а другой большой.
2: Да.
3: Да, и в каждом воздухоносном пути три мешка. И воздух можно гонять между ними и каким-то образом, соответственно, запускать те пульсирующие механизмы, где-то похожи функциональные на голосовые связки млекопитающих. Более такие грубые, но тем не менее. То есть у них такой вибраторный способ издавания низкочастотных тональных звуков, похожих на человеческие гласные. Угу. Но чем свистят дельфины, не знает до сих пор никто. И вообще, свист ли это? Потому что есть, ну, правда, неубедительные свидетельства, что это все-таки не свист, а тоже звук, созданный с помощью вибрации каких-то структур, а-ля голосовой связки. Но мне трудно себе представить, как огромная касатка может создать и держать в себе какие-то вибраторные структуры, которые позволяют ей кричать на 20 000 герцах. Они это могут.
2: То есть высоко?
3: Очень высоко. За пределами слышимости человеческого уха. Это летучие мыши. То есть у них, да, вибраторные структуры крохотулечные. Вот. А в касатку такое засунуть... Дело в том, что чем меньше такая структура, тем тише звук.
2: Но вы вот рассказывали в одной из наших встреч, что многие животные вообще просто общаются с помощью свистов разных, да, или писков, я не знаю, как правильно назвать. А вот чем свист от писка, допустим, отличается?
3: Ну, писк – это наше восприятие, а свист – это все-таки как бы механизм продукции. Вот, голос и свист, можем так сказать. Так, да, многие животные общаются практически исключительно свистами, и самый ближний пример – это грызуны, которые могут, конечно, кричать на связках. То есть, если какую-нибудь крысу дернуть за хвост, она, конечно, закричит, и вы услышите. Но голосовые связки крысы не создают звуки выше 6-7 кГц. Дальше они не способны, они слишком для этого большие. И вот все многообразие ультразвуковых криков, которые издают грызуны, это свист.
2: Но это не эхолокационный ультразвук, да? Это просто очень высокочастотный свист, да? Правильно я понял?
3: Да, очень высокочастотный у, скажем, домовых мышей до 120 кГц. То есть это верхние пределы для летучих мышей.
2: Да, я помню, вот такое исследование было, что когда крыс щекотали, они смеялись вот на такой, как бы, вот так попискивали на очень высокой частоте. То есть это эмоциональный такой писк был, или они, что это вообще происходило?
3: У крыс, у взрослых крыс, есть два сильно различающихся между собой ультразвуковых, ну, группы ультразвуковых сигналов. Низкочастотные, это 22-23 кГц, мы все равно их не слышим, мы слышим, ну, дети наши слышат до 20 кГц, а вот взрослые люди, ну, где-то до 15 предельно.
2: Да, 15.
3: Значит, вот у них есть где-то 22 кГц, длинные такие крики, которые издаются в ситуациях, ну, с негативной окраской для крыс. Это присутствие хищника, это отсутствие еды, когда крыса голодна. Они издаются во время агрессивных взаимодействий с побитым животным, которому, видимо, больно, который проиграл, его еще и покусали. А другая группа вот этих свистовых ультразвуковых криков – это крики, центрированные вокруг 50 кГц. Они издаются в ситуациях позитивного эмоционального настроя, когда много еды, когда, соответственно, там самец ухаживает за самкой, и она как бы не протестует против его ухаживаний. Да, когда вот ручную крысу можно пощекотать, она тоже приходит в хорошее расположение духа и начинает издавать вот эти 50-килогерцовые ультразвуковые крики.
2: То есть она радуется таким образом, да?
3: Да, да, да. И вот что касается крыс, у них вот эти крики жестко связаны с эмоциональным состоянием. И более того, вот недавно проведены эксперименты, которые показали, что проигрывание звуков определенной структуры достаточно для того, чтобы привести слушающее животное в соответствующее эмоциональное состояние. Это так называемая теория этотрансмиттеров, то есть это передача эмоционального состояния через звуки. И на самом деле это удивительная вещь, понимаете, то есть когда вы можете модифицировать поведение другого животного определенными звуковыми сигналами. То самое управление поведением, в данном случае эмоциональным настроем другого зверя с использованием каких-то акустических сигналов.
2: Но смех заразителен, я правильно говорю?
3: Ну, у человека – да.
2: А у крыс?
3: Ну да, они тоже приходят в позитивное состояние, в эмоциональное состояние, да. Но точно так же в негативное, если, соответственно, проигрывать им низкочастотные ультразвуки.
2: Хорошо, а если я рычу на собаку? Помните книгу Карен Прайер знаменитую «Не рычите на собаку». Ну, одна собака на другую рычит. Она передает настроение или она просто, ну как, угрожает и получает в ответ угрозу?
3: Ну, во-первых, рычание у собак жестко связано с агрессивным поведением. Угу. То есть это вот как раз та самая связь между структурой звука и функцией. Так? Во-вторых, если вы рычите на собаку, то рычать надо специфически. Дело в том, что рычание демонстрирует размер животного. Это низкочастотный звук. И, соответственно, чем ниже частота этого звука, тем крупнее животное. И чем ниже форматные частоты этого звука, соответствующие длине вокального тракта, длине морды собаки, тем, соответственно, тоже животное крупнее. Поэтому, если вы хотите испугать какую-нибудь большую собаку, если вдруг вам придется, да, ну, постарайтесь как-нибудь, во-первых, рычать максимально низко, а во-вторых, удлинить свой вокальный тракт, хотя бы руками, приделать руки к рту.
2: Ну, я брал 3-литровую банку в эксперименте для того, чтобы понизить частоты и сделать более, так сказать, солидным этот рык.
3: Да, либо еще, ну, трубку открытую приложить к губам. Это тоже удлиняет вокальный тракт. Ну, картонную какую-нибудь еще, желательно с более плотными стенками. Не просто свернуть бумагу.
2: Понятно. Ну, это смотря какая цель, потому что направленный на собаку предмет, как правило, вызывает немедленную реакцию либо в одну сторону, либо в другую. Но что-то нас унесло, а я вот хотел вопрос на засыпку. Дело в том, что мои собаки как-то модифицировали свой рык, и Горка, которого уже, увы, с нами нет, и молодой пес Ген, они издают такие длительные протяжные рыки. Если бы я как бы слышал это от дельфина, это тонально-импульсного такого характера, то есть протяжные, когда хотели обратить на себя внимание и что-то потребовать, такой рык-стон. И поскольку это больше, чем одна собака делает, вот мне интересно, это что это вообще такое? Это ноу-хау какое-то, вот изобретение для общения с хозяином, так вот у двух собак? Или это что-то такое из области акустики собак, о чем мы не знали раньше?
3: Жили вместе.
2: Совсем немножко. Ну да, я понимаю, что младший мог научиться, понятно.
3: Ну, во-первых, это, да, а во-вторых... В принципе, каждое животное, которое живет у вас дома, придумывает, каким образом управлять хозяином. Угу. Правда, обычно, вот если вот моих собак вспомнить, чем там три таксы вместе жили, каждая придумывала свои собственные способы управления хозяином, для того, чтобы получить одно и то же.
2: Понятно.
3: Скажем, дверь открыть, которая открывается на себя. Она не может с ней справиться, а ей надо пройти. Вот нужно привлечь внимание хозяина, и чтобы он ей открыл дверь. Каждый выработал свой сигнал, и мы вставали и открывали им дверь.
2: Илья Александрович, ну тут-то смысл вот в чем моего вопроса на самом деле. Ну, рык – агрессивный сигнал, но заподозрить своих собак в агрессии, да, изначально, вот, ну, как бы корень, очень сложно. Может быть, рыки как-то более какие-то широкие, что ли, смыслы имеют у собак вообще в норме?
3: Ну, на самом деле здесь может оторваться звук от своей первичной эмоциональной основы. Это же выученное поведение.
2: Ну да, выученное поведение, безусловно, да.
3: Вот как лай, когда вот собака возбуждена, ну, скажем, там появился неприятель.
2: Ну да.
3: Да, и лай по команде.
2: Да.
3: Вот у вас здесь вот лай по команде. То есть первичная эмоциональная основа, она полностью отсутствует. Это просто управление хозяином, ничего больше.
2: Ну, изначально-то какие-то мысли у него возникли в голове, у Горки, когда он начал эту роль?
3: Он просто перебирал, а вы стали реагировать именно на это. Они не глупые, им 2-3 подкреплений достаточно, чтобы, соответственно, закрепить это в качестве управления хозяином.
2: Это точно. Ему-то меньше требовалось, я бы даже сказал, что зачастую с одного предъявления он работал. Но неважно. Значит, мы не будем тогда рассматривать домашних собак вообще в наших рассуждениях, а мы вернемся к красным волкам, о которых говорили в прошлой передаче, да, об их вот этих коммуникативных сигналах. Это вот тоже из разряда свистов их покрикивание. Дело в том, что я работал в зоопарке, у нас были съемки с красными серыми волками, и была задачка их приучить хотя бы к моему присутствию, ну, потому что ветеринар может войти или еще что-то, и надо было покормить их из рук, и вот они бегали, подпрыгивали там легко, как теннисные мячики на двухметровую высоту, вокруг с бешеной скоростью бегали и все время пищали. Издавали какие-то сигналы. Это вот как раз из разряда тех самых свистов, о которых вы говорите, вот эти писки, или что это было вообще?
3: Да, это то самое. У красных волков контактные крики, они могут содержать одну частоту, либо две частоты сразу. Причем они это все перебирают со страшной скоростью. Вот. Красный волк, если он не спит и двигается, он всегда кричит. Вот как маячок. Вот, у него включается, и вот даже один зверь, идущий через других спящих там согруппников, соплеменников, он все время попискивает. Это контактные крики, очень индивидуализированные. И в первую очередь за счет того, что примерно половина из них содержит две частоты, создаваемую с помощью вот голоса, голосовых связок и вот этого свистовую. Частоту высокую.
2: То есть получается, что они одновременно могут издавать несколько, да, сигналов, один из которых просто информативный, а другой эмоциональный, так что ли?
3: Да нет, это, собственно говоря, сигнал, который, ну, в разных ситуациях выполняет разные функции. То есть в первую очередь он содержит информацию о кричащем. То есть это вот то самое, ну, можно назвать его сигнатурным криком, так? Они, правда, очень индивидуально специфичны. Во-вторых, этот крик, он позволяет оценить, движется ли данное животное к вам или движется от вас. Потому что низкая частота распространяется, ну, в круговую относительно головы животного, а высокая частота идет пучком. И поэтому, если он движется к вам, то, соответственно, соотношение этих частот, энергии по этим частотам, оно примерно одинаковое. А когда он движется от вас, то энергия на низкой частоте, она существенно выше, чем энергия на высокой частоте. Это то же самое, что используют дельфины. И дельфинам-то еще хуже, потому что они там видят под водой метров на 30, на 40, а идет большая стая, им нужно как-то координироваться. И они все время перекрикиваются вот такими двучастотными криками. И все время, соответственно, ты слышишь других, и ты понимаешь, куда плывет стая относительно тебя. И корректируешь свое поведение. Ты ничего не видишь, но ты понял, что все пошли направо, и поворачиваешь туда же.
2: Ну, а как это возможно вообще? Вот, ведь они воспринимают нижней челюстью, да, дельфины, если мы говорим про дельфинов, звук. Значит, им нужно повернуть голову в сторону звука, что ли, чтобы получить представление о том, откуда он направлен?
3: Нет. Отношение энергии в верхней и нижней части спектра звука. Все. Откуда бы оно ни пришло. А вот откуда оно пришло, это еще и дополнительное направление на источник звука, там справа либо слева. Они же отличают право и лево.
2: Нет, они, безусловно, отличают право и лево, но вот я не понимаю вот этого вот механизма разницы между, как вы сказали, частотами, да, и энергией, да? Как это вот? Вот это что? Вот объясните, пожалуйста.
3: Ну, если у нас есть две частоты, одна, скажем, на 1 кГц, другая на 8,
2: да.
3: Это и у красных волков, и вот, ну, у косаток там 8-10. Да, если, условно говоря, у вас энергия высокочастотной области такая же или даже выше, чем энергия в низкочастотной области, два крика издаются ведь одновременно,
2: да.
3: То тогда зверь плывет к вам. Если же энергия в низкочастотной области существенно больше в разы, чем энергия в высокочастотной области, значит, он движется от вас.
2: Почему? Не понимаю.
3: Потому что высокие частоты распространяются пучком. И чем выше частота, тем, соответственно, уже пучок. А низкие частоты распространяются в круговую, а относительно головы кричащего животного до 1 кГц распространяются абсолютно в круговую.
2: И что?
3: Ну, вот за счет вот этого. Если зверь повернут к вам, то, соответственно, высокая частота до вас легко доходит. Вместе с низкой. А когда он отвернут от вас и кричит в противоположную сторону, то низкая частота доходит, а высокая нет. Только какие-то следы.
2: И это сигнал к тому, что нужно к нему плыть, что ли?
3: Нет, вы можете оценить, соответственно, куда он движется, а дальше уже принимать решение.
2: А дальше принимать решение уже. Казалось бы, да, кричит себе и кричит, а все непросто, все достаточно сложно. Ну, а смысл-то какой вот этих двойных сигналов? Ну, только так кажется, что мы говорим, говорим, там чирикает воробей, чирикает, но на самом деле на звуки энергии достаточно много уходит.
3: На самом деле не очень. потому что большинство звуков – это просто побочный эффект дыхания.
2: Угу.
3: Вот, мы все равно дышим, все наземные позвоночные, они так или иначе вынуждены дышать. Ну, соответственно, так можно чуть-чуть, как бы еще добавляя какие-нибудь несчастные проценты энергии, получать еще и звуки. Громкие звуки кричать, да, тяжело, а вот контактные внутри стаи – это легко и просто.
2: То есть получается, что эволюционно любой звук, ну, тот, который издается гортанью, да, условной, да, или воздухоносным мешком, там, каким-то клапаном у дельфина, это следствие побочного дыхания, да, ну, у каких-то далеких предков, вот они задышали и решили издавать звуки.
3: Вылезли на сушу, так и задышали.
2: Начали квакать, да?
3: Да.
2: То есть это следствие дыхания, это не специальный какой-то отдельно взятый механизм, который вот вдруг там благодаря какой-то мутации, вирусу, как модно нынче рассуждать, что все от них у нас, все мутации, да?
3: Просто гортань образовалась как необходимый конструкт для того, чтобы предохранить воздухоносные пути. Ведь тяжелое наследство выхода наших предков на сушу заключается в том, что у нас перехлестнулись пути для воздуха и для пищи. Мы дышим носом, а едим ртом, а пищевод у нас расположен за трахеей.
2: Угу.
3: Поэтому любой кусок, который мы хотим глотать, приходится протаскивать над дыхательным горлом. Его нужно обязательно закрыть для этого, чтобы он туда не попал, и мы не задохнулись. Для этого очень быстро формируется гортань. Она уже есть и у амфибий. Такая специфическая хрящевая настройка на вершине трахеи, которая закрывает трахею как во время сглатывания. Вот. А уже потом в этой гортани можно сделать маленькие такие легенькие голосовые связки, и, пожалуйста, вы зазвучали.
2: Не, ну как изначально? Зачем они делались? Чтобы что? Ну вот должна произойти какая-то мутация, да? В ней должен быть какой-то, видимо, вот, ну все-таки, да? Она должна отобраться. Но она должна произойти. Это абсолютный случай или что? Или как это все?
3: Ну, собственно говоря, тут только умозрительно можно что-то моделировать. Но, скорее всего, да, это произошло каким-то образом случайно. То есть дыхание стало слышимым в силу чего-то, в силу каких-то выростов, которые там появились, или в силу вот как раз турбулентности воздуха, который проходил через там сужение той же самой гортани. И дыхание стало слышимым. А дальше, поскольку те, кто слышал это дыхание, стали это использовать в своих целях, и это цели были не только поймать и съесть того, кого мы слышим, но и, скажем, найти там полового партнера. И если вот цели были вот такие, ну, скажем, позитивные для свистящих, там, кричащих особей, то это просто закрепляется в эволюции. Вот и все.
2: Ну, замечательно. А до того, как амфибии вышли на сушу, ведь, ну, есть исследования, и вообще слышно иногда, как рыба общается между собой под водой.
3: Да, но у них совершенно специфические органы продукции звука, которые не встречаются у наземных позвоночных. То есть там два варианта. Либо это стридуляция, как у кузнечиков положим, да, то есть когда мы двигаем, скажем, одной костью по другой, при этом создается такой звук прерывистый. Либо, ну, скажем, у лузитанской рыбы-жабы у ней двойной воздушный мешок, плавательный пузырь. И есть специальные мышцы, которые могут сжимать этот самый плавательный пузырь, перекачивая воздух через узкое сужение во вторую половинку этого пузыря. Вот. И она начинает, да, где-то на 200 герцах начинает звучать.
2: То есть она как дельфин, на самом деле, механизм похожий. Перекачки воздуха.
3: Не знаю, у дельфинов это не доказано, понимаете? То есть у дельфинов, к сожалению, вот эти клапаны, которые запирают воздушные мешки, нет ни одного экспериментального подтверждения, что они используются для продукции звуков, только предположение.
2: Понятно. Но о дельфинах как-нибудь потом. А вот интересно, что все-таки таким образом первые четвероногие, да, они потеряли умение своих предков издавать звуки, получается, так что ли, да, путем стридуляции, и приобрели совершенно другую способность, да, тогда, когда научились дышать. А научились дышать они, возможно, еще во время своего плавания, еще когда не были четвероногими. Так получается?
3: Конечно. Как же вылезти на сушу, не умея дышать?
2: и издавать звуки, при этом радостные. Илья Александрович, спасибо большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы беседовали с доктором биологических наук Ильей Александровичем Володиным о звуках, которые издают животные. Спасибо за внимание. Слушайте нас на Радио России. Всего вам доброго.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: И все же интересно, кто способствовал той славе, что в учебниках по истории достанется нам. Цитата Людовика XV из фильма «Фанфан Тюльпан» 1952 года.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Жан Дюбари». У нас в гостях историк и писатель Клим Жуков. Здравствуй, Клим.
2: Кристина, привет. Давно не виделись, и это плохо. А то, что увиделись, это хорошо, ты отлично выглядишь.
1: Спасибо.
0: В 2023 году в прокат вышел французский исторический фильм «Жанна Дюбари». Краткий сюжет фильма таков. Жанна Вобернье, женщина из низшего сословия, выбивается из нищеты при помощи женских чар. Ее покровитель, граф Дюбари, разбогатевший благодаря любовным интригам Жанны, желает представить ее королю и организует свидание через влиятельного герцога де Ришелье. Встреча выходит далеко за рамки его ожиданий. Жанна влюбляет в себя Людовика XV с первого взгляда своей непосредственностью. После знакомства с куртизанкой у короля вновь пробуждается вкус к жизни. Настолько сильно, что он больше не может жить без Жанны и делает ее своей официальной фавориткой. Разгорается скандал. Никто не желает видеть во главе двора

0: смотрю картины 18 века, я всегда вспоминаю Барри Линдона, потому что для меня это какой-то эталон. Видно, что люди смотрели, видели живопись 18 века, вдохновлялись, были очень насмотрены. Здесь как-то не так, даже не помпезно, не пышно. Я не заметила, знаешь, такого, что не потратили, допустим, кучу денег на роскошные декорации, не передали ту эпоху, когда они все деньги тратили на празднество, праздник и там красивые одежды. Как-то все это немножечко, мне кажется, бедновато, на мой взгляд.
1: Оно, самое главное, не бледновато, оно не про то. Я даже не знаю, как можно было, снимая в Версале, а снимали прямо в Версале. Кстати, Версаль в роли Версаля просто прекрасен. Как можно было, снимая в Версале, просто не прогуляться и не посмотреть на гигатонны живописи эпохи Людовика XV, которые там выставлены. Вот как? Где у тебя просто, учитывая гиперреализм эпохи рококо, у тебя, ну, фотографии натурально, вот прямо посылки из той эпохи, из второй половины 18 века. Как можно было, вот видя это, не сделать, хотя бы попытаться так же? Вот для меня это загадка загадочная. Неужели вам самим не хочется сделать что-то крутое? Потому что это же эпоха Людовика XV. Это самая роскошная эпоха в истории французского королевства и в истории французского королевского дома. То есть так круто, как при Людовике XV, не было никогда ни до, ни после вообще. То есть рядом не стоял никто. А там вместо этого вот идет Жанна Дюбари по Версальскому саду вместе с королем. Там раз, два, три, четыре девчонки, два молодых человека. Одна из них в полосатом платье, моду на которое Дюбари ввела. Они там какие-то делают такие вот эти вот позы такие. А-а-а. И король говорит: «Во, стиль Дюбари». Это Версаль? Там вымерли все, что ли? Ну вот серьезно, там же были сотни человек.
0: И он был открыт для посещений, и люди тоже могли посетить,
1: ну,
0: правильно?
1: Ну, какие люди, смотря. То есть туда, конечно, могли зайти и буржуа в том числе, но в первую очередь по делам, не просто так. То есть просто так зайти было в Версаль невозможно, это королевская резиденция. Как нельзя было зайти, например, там, в Лувр и всякое там Сан-Суси и прочее. Но там одной прислуги был полк, как минимум. То есть там больше тысячи человек прислуги одновременно было всегда. Плюс всякие разные дворяне, гости, это вот просто роилось безостановочно, потому что это не просто дворец, это лицо королевства, где происходила публичная жизнь, интимная жизнь, политическая жизнь, как внешне, так и внутренне. Их просто, там просто мало людей. И, конечно, например, как демонстрируют охоту Людовика XV, это такое нищее убожество, что даже сравнить не с чем. У нас, прошу прощения, конечно, не совсем про эту эпоху, но у нас три мушкетера богаче. Я имею в виду вот те самые, которые с Боярским. Они, конечно, по современным меркам очень бедно выглядят, но они богаче, чем это Дюбари. Учитывая, что снималось 45 лет назад, там больше людей, много костюмов, и оно у нас в смысле внешнего вида, да, там свои косяки, причем их масса. Оно в смысле понимания того, как люди выглядели при Людовике XIII, этого понимания больше, чем в этом фильме, который снят вообще вот прямо сейчас, когда у нас знание о 18 веке просто на голову выше, за полвека-то многое изменилось. В смысле накопления информации. Это очень плохо. И вот ты недаром вспомнила Барри Линдона, потому что режиссерка, которая это все снимала, она вполне очевидно сама говорила, что вдохновлялась Барри Линдоном, они пытались сделать с него некий косплей. Но ведь Барри Линдон — это про условно-дворянский средний класс. Там нет королей. Там
0: и
1: богаче.
0: И выглядит богаче,
1: там
0: чем
1: богаче.
0: Фильм про королей, да.
1: Вот. А тут как будто вот это Джонни Депп играет Барри Линдона постаревшего. То есть уровень такой же, блеска двора нет. Хотя снимали в Версале, вот прямо там, на пленэре, там, где ходил Людовик XV. Как можно было это вот настолько провалить? Это полное непонимание вообще эпохи, о чем вы снимаете, зачем вы снимаете, что это за персонажи. Фильм очень слабый с точки зрения визуальной части. Я не говорю сейчас даже про адский анахронизм.

0: которые там были, мы по этому поводу в конце, наверное, про костюмы и все остальное скажем. Я говорю, именно он не производит никакого впечатления, потому что если вы хотите впечатление о эпохе Людовика, ну просто посмотрите на картины того времени. И вы получите представление о эпохе Людовика. А вот на эту кинокартину глядя, вы не получите никакого представления вообще ни о чем. Такого роскошества не было никогда. Потому что много говорили, что там король солнца очень роскошно жил. Нет, по сравнению с Людовиком XV никто роскошно не жил. Они все были почти бомжи по сравнению с Людовиком XV. Настолько круто он это сделал. И ведь французская Великая Революция началась из-за правления Людовика XV. Людовик XVI, который жил заметно более скромно, чем Людовик XV, наследовал все проблемы, которые были заложены при его дедушке Людовике XV.
1: Помимо визуала, бедного, так сказать, мне кажется, их менталитет, их поведение немножко тоже сделали провинциальным. Потому что, допустим, когда дочки Людовика XV видят арапа, они так на него реагируют, как будто это первый темнокожий ребенок, которого они встречали за всю свою жизнь. Хотя с учетом их развлечений, да, и людей, которых им привозили, они точно могли видеть арапа. Потом, когда, допустим, Жанна Дюбари появляется в мужском платье, вызывает какой-то крайний шок среди толпы публики, которая ее окружает. Елизавета Петровна носила мужские платья, Екатерина носила, и в целом была некая мода на такую стилизацию. У него тоже странно реагирует.
0: Просто то, что, носила Екатерина, об этом знала натурально вся Европа.
1: Да.
0: Потому что она своим этим появлением после убийства Петра III в гвардейском мундире, это был такой... Короче, она возглавила все чарты. Все знали, что она ходила в мужском платье, именно как, и каком именно. То есть это уже не было никакого удивления в этом отнюдь. Если бы это был 15 век, это, конечно, был бы скандал. Но не вторая половина 18-го.
1: И там много таких нюансов, где мы видим странное поведение, странную реакцию окружения королевского. И сами наряды меня, допустим, смутили. Я понимаю, где художника по костюму, почему у нас Жанна Дюбари постоянно ходит такая простая сельчаночка в белых простоватых платьях, хотя на самом деле она тратила тоже несметные деньги на то, чтобы красиво одеваться, шикарно. Но в фильме этого не показано. Видимо, показать то, что она такая необычная, нестандартная, сильно отличается от всех остальных при дворе, за что ее полюбил на самом деле Людовик XV. Но, как известно, он ее полюбил все-таки за интимные
0: способности,
1: да, и после первой их ночи рассказал, что она его научила такому, чем он не знал, хотя будучи намного старше Жанны. Как ты считаешь вообще вот эти манеры и все остальное, то, что показано в фильме, насколько...
0: Не насколько.
1: И для чего это нужно
0: вообще
1: было сделать?
0: Вообще не насколько. Я уж молчу о том, что оно противоречит внутренней логике фильма. Потому что нам прямо говорят, что вот у Жанны были такие-такие приключения в начале ее карьеры, и вот она попала к Жану Батисту де Дюбари, Дюбари, к графу. А он уже познакомил ее в итоге сначала с герцогом Агийонским, с Пьером Ришаром, Жаном Арманом, Эммануэлем, прошу прощения, Арманом Дюплеси де Ришелье, герцогом Агийонским, и он уже, так сказать, совместными усилиями помог совести ее с королем. Правильно ведь? И она у него, у графа, провела изрядное количество времени дома, и это правда. Неужели графский двор – это какой-то скотный двор? Ее там не обучали манерам, этикету, она же там жила. Она не то, что обучалась, она это постигала на практике, и она знала все. Она была неотличима от рафинированной дворянки, в смысле того, как она могла себя вести, в смысле знания всех этих тонкостей. И тут вдруг она сначала у дворянки читает ей книжки, как ты помнишь, ну, у знатной женщины, потом она попадает, непонятно как, но это отдельная история, к графу Дюбари, а потом она оказывается у короля. И везде ее учат манерам.
1: И все она не может
0: и вдруг
1: учиться.
0: Она приходит и говорит королю: и вот что? Где ты испортилась, тетя? Вот натурально, тебя с детства учили дворяне, как ведут себя дворяне. И вдруг ты начинаешь вести себя как какая-то сельская доярка. Этого, ну, не может быть, потому что такое поведение при дворе – это нонсенс вообще. Ее бы просто к королю не подпустили с таким модусом вивенди. Да, конечно, король ее полюбил в том числе за крайнюю раскованность. Но это была раскованность аристократки, а не доярки. Я вот в этой Майвен, которая Плау Лагуна из пятого элемента, вот ей нужно было в синий покрасить, было бы хорошо. Я не вижу аристократки, она не пытается ее изобразить даже. Я, начиная с осанки, она сходит все время, когда особенно в профиль показывают, вот такая вот. И думаю, сейчас на королю с левой втащит, учитывая, так сказать, вот эту вот голову вперед. Но это не может быть, потому что они же там ходили все время, учитывая, опять же, что она жила при дворянском доме, в корсажах и в корсетах, у них осанка была отформована вручную, просто вот такая вот с прямой шеей, прямой спиной и вот так поставленной головой, как надо. И тут одна вот эта гиена сутулая пришла. Ее бы не подпустили к королю, потому что это, ну, просто людинка, чучело. На такую запасть невозможно, учитывая, что Людовик XV был всей Европе и даже больше известный ценитель вот это, именно этого вот это изящного обхождения, настоящего изящества. Потому что он великолепно танцевал, был отличный фехтовальщик, наездник, охотник, вполне очевидно, танцор. Он вполне очевидно был окружен все время очень красивыми, умеющими себя подать женщинами. Это что? Вот то, что нам показали, это подача себя? Вы на дискотеку в Купчино пришли или в Версаль? Это, мягко говоря, не одно и то же. Это нонсенс, то, что они там показали. Просто нонсенс, который, ко всему прочему, еще раз и еще раз повторю, разрушает внутреннюю логику фильма. Вы показали бы, что с скотного двора из-под коровы забрали и отдали королю? Тогда все понятно. Но от графа, кто такой был граф Дюбари? У него была такая неофициальная кликуха, всей Франции известная. Официальный поставщик плотских утех короля. Это был высокопоставленный сутенер. Уж, наверное, он отборный материал подбирал и потом его как-то обучал.
1: Ну смотри, ты перечисляешь его, действительно, все его таланты, все его способности, то, что он был очень образован, он покровительствовал искусству, поэтом, правильно? Помимо всего этого, он еще был прекрасным оратором, Людовик XV, и очень любил производить впечатление как раз за счет красивых слов и разговоров.
0: Ну, во-первых, он сам по себе неплохо писал. Неплохо писал стихи, а это очень сильно с речью связано. То есть, если ты знаешь много слов и умеешь их связать, наверняка ты их еще и рассказать сможешь. Тем более, что он специально тренировался.
1: Да, и я это к чему говорю, к чему веду. В фильме Джонни Депп постоянно молчит и смотрит.
0: Да. Я думаю, что
1: я это... Мне интересно, это все-таки режиссер? Как ты думаешь, это режиссерская задумка? Либо все-таки ему было лень учить французский язык?
0: Я думаю, у него после Эмбер Хёрд такая травма, что он вообще не хочет говорить совсем. Только молчать и смотреть со значением. Видишь ли, это, конечно, мое видение. Я не уверен, что это именно так. Я, к сожалению, в голову Майвен заглянуть не могу. Но это ж фильм не про Людовика XV. И даже не про Жанну Дюбари. Это фильм про Майвен. Это выставка тщеславия. Потому что там кроме нее вообще никого нету. Она там все время... Ну, она, конечно, чудовищно играет совершенно, на мой взгляд. Но кроме нее там нет никого. Эту Жанну Дюбари должен был Михалков играть. Вот тогда было бы примерно то же самое. Там будет один Михалков, и вот тут одна Майвен. Все. Там все остальные чисто фон. И король тоже фон. Поэтому ему и говорить ничего не надо, он просто там мелькает, и это Джонни Депп на заднем плане, на подтанцовке у Майвен.
1: Но она, да, она сценарист, режиссер и исполнительница главной роли.
0: Да.
1: С точки зрения сценария, мне кажется, это там нет, мое мнение, нет какого-то интересного развития, раскрытия персонажа. Ощущение, знаешь, такой сериал типичный для федеральных каналов, которые смотрят «Домохозяйки», про какую-то несчастную... Нет, вечером, мне кажется, пока готовят. Нет, ну,
0: когда готовят завтрак отпрыском и гладят белье, вот как раз какая-то такая жвачка идет. Я думал, в 9 утра такое смотрят, отстой.
1: Но
0: такой.
1: Ну, про женщину, которая из трудной судьбы, да, которая из низов выбилась в люди, добилась многого, в нее влюбился король, и все у нее получилось хорошо.
0: Ну, послушай, ты сама же вот видела этот фильм 2 раза. Ты наверняка обратила внимание на то, опять-опять косплей Кубрика. Начинается все с 7-минутного закадрового текста. Но у Кубрика-то во время этого закадрового текста кое-что происходило, то есть там уже из действия было понятно, текст только пояснял, как введение к очень длинному фильму. А тут просто закадр, в ходе которого очень мало чего происходит. И потом вот, значит, эта самая Жанна, вернувшись из монастыря, они, на мой взгляд, не дотянули, она вернулась уже не девочкой. Нравы монастырей 18 века однозначно говорят о том, что у нее были все шансы вернуться не девочкой не в смысле возраста, а в прямом смысле не девочкой. И с ней, значит, этот дворянин, который ее воспитывал, добрый дедушка, уже как-то по-другому сидит на диване совершенно. Вот тут немного не дотянули они, показать, что она с ним просто сожительствовала, и жена дворянина выпихнула ее вместе с матерью от двора, именно чтобы вот она, эта вот крестьянка, с ним не сожительствовала, с ее мужем престарелым.
1: Клим, вот. Это не доказано.
0: А?
1: Это не доказано.
0: Нет, я говорю, что вот это было бы нормально, если бы они это показали, там уже понятно, откуда у нее карьера берется. Потом вдруг она натурщица. И мать ее уговаривает позировать обнаженной, потому что за обнаженную натуру теперь больше платят. Она говорит, нет, я не буду раздеваться. Блин, точно. Если ты не будешь раздеваться, как потом выходит, что ты такая, о, пойду в проститутки? Идеально. И она уходит из дома той женщины, которая на аудиокниге читала, с какими-то котомками, мешками, и нам опять закадровый текст говорит, и она стала соблазнять все более и более знатных и богатых мужчин. Вот с этими котомками надо еще было упасть лицом в навоз. И такая, пойду соблазнять герцога, что-то граф не уровень. Вы не могли бы это не рассказать за кадром, а показать? Потому что когда она пешком куда-то идет с котомками, ну понятно, что она идет бомжевать, а никак не соблазнять графов и герцогов. И потом она хоба, она оказывается при дворе графа Дюбари. Как? Почему? И так все время. Я уж молчу про чудовищную сцену сближения Людовика XV и вот этой самой женщины. Потому что это настолько чудовищное непонимание даже не понятий 18 века, а просто драматургии. Потому что они пришли, она потрогала золотой бюст, который не золотой ни разу. Там видно, что это какой-то крашеный гипс. Причем хреново крашеный. Золотое литье так не выглядит. Она трогает какой-то бюст. Потом трогает Джонни Деппа за физиономию. И вот она на нее уже набросилась. 3 минуты. Где искра между ними? Вот где он ее возжелал? Один раз он ее тоже на нее вот так вот внимательно посмотрел. На приеме. Когда мимо, значит, проходил. Все! Потом у них любовь. С какого перепуга? Я вообще не понял, откуда у них там любовь. А потом король умирает от оспы в течение, по-моему, 10 минут. Это очень долго для фильма в 1:50. В этом месте должна быть какая-то чудовищная драма. Я должен рыдать вот такими слезами толщиной с большой палец. А я не рыдаю, потому что, вы знаете, мне на Джонни Деппа наплевать абсолютно, потому что я не знаю, кто это. Ну, то есть я знаю, что Людовик XV, мне он не близок. Потому что это картонный персонаж, который выступает фоном к режиссерице Майвен. Все, мне его не жалко. И почему-то она его любит. А он ее... А почему? Потом есть, значит, у графа Дюбари сын Адольф, который почему-то очень близок к этой самой Жанне.
1: С Жанной.
0: А почему? Там говорят, она очень полюбила этого самого сына, и с этим самым сыном была очень близка, и я с тобой вообще, граф, потому что ты подонок, это только из твоего сына. А где нам это показать? Это мало сказать, это же кино, это показать надо. Почему? Что произошло? Вот драматургически, на уровне сценария. Нет, шиш, кукиш. А потом его взяли и убили на дуэли. В Версале, где дуэли были запрещены, там невозможно было нарваться на дуэль. В принципе, в это время вообще. И почему-то нам не показали, что вообще-то она была близка не с сыном. Она была близка с младшим братом, Гийомом Дюбари.
1: За которого как раз вышла замуж.
0: За которого она в реальности была выдана фиктивно замуж. И, будучи в фиктивном браке, родила от него ребенка.
1: Я думала, что у них ничего не было.
0: Нет. Она была настолько фиктивная, что у них как-то ребенок получился.
1: Я знаю, что сохранился, по-моему, брачный договор.
0: Да, очень
1: по которому подробный. Известно о том, что действительно король заплатил большую сумму денег за этот брак, правильно?
0: Да. Причем очень большую. Но, повторяюсь, у них был сын, который в итоге стал уже в 30-е годы 19 века покровителем и активным участником исторического археологического общества в Тулузе. Это очень известный человек, сын Дюбари. Ну, опять же, в исторических кругах. Один из, так сказать, основоположников современной французской исторической археологической школы. Вот, где это все? Почему это нам не показывают? Загадки во тьме. И уж ее это выражение, когда, посоветовавшись с Пьером Ришаром, граф говорит: пора тебя познакомить с королем. Она ей говорит: о, господи, король, мне тошнит от этого слова. Что? Тетя, ты играешь проститутку элитную, эскорт. У тебя это финальный клиент. То есть лучше короля у тебя клиента быть не может. Почему у тебя тошнит от слова король? Ну, где-нибудь нам показали, что ее уже задолбали этим королем, она слушать про него не может. Ну, в самом деле, сколько можно? Вы все, товарищ сержант, обещаете, и все. А тут ее просто тошнит слово король. Почему? И вот это все непрерывно вот накручивается. И где-то уже к середине фильма я не могу нормально смотреть на фильм, потому что у меня уже мозг изнасилован логическими несоответствиями. Каковы избивают, настрой на просмотр вообще повествования. Ну и заканчивается все, конечно, опять вот такого размера закадровым голосом, который говорит, показывая нам три елки какие-то. А потом была французская революция, а потом ее убили по доносу негритенка Замора, и все. Ну и опять же вопрос, я уж молчу о том, что это не киноприем показывать три сосны, елки, там березы, что там показывали, я не помню, три дерева на плющихе, и рассказывать, что было во вторую половину жизни этой самой Жанны Дюбари. Там есть момент, что вот этот негритенок, бывший негритенок, а теперь уже здоровенный половозрелый негр, Замор ее сдал революционерам. Почему? Она весь фильм очень хорошо, это единственный человек, кроме младшей дочери короля, который прилично относится вообще к этому негритенку, хотя бы как к человеку. Че он ее сдал-то? Че произошло?
1: Подлец.
0: Почему? Нет, ну нужно показать хотя бы, где они рассорились, где он затаил на нее зло, почему он ее сдал. В реальности, почему он ее сдал, понятно совершенно. Потому что никак нормально она к нему не относилась. Это был зверек.
1: То есть не так, как в кино показано.
0: Которого всю жизнь продавали. И вот началась революция, где ему сообщили, что ты человек вообще-то. И эту сволочь, растратчицу бюджета, он с удовольствием вложил. Только там не сказано в фильме за что, а за активную контрреволюцию вообще-то. Она активно участвовала в контрреволюционном движении. За что и поплатилась, собственно говоря. Она там деньгами, влиянием, связями помогала роялистам, и, конечно, у нее не могло сложиться хорошей карьеры при новом порядке. Вот это, если бы это показали, опять же, там, хотя бы вот общими намеками, это было бы понятно. А тут единственный человек, к которому он нормально относилась, взял ее и сдал. Почему? И вот так сляпан, а это именно сляпан весь сценарий. Отвратительно просто.
1: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
2: Несколько фактов о фильме. В июле 2022 года фильм был переименован в «Фаворитку», а прокатом и софинансированием фильма занялась компания Netflix. Съемки фильма велись на территории Парижа, а одной из локаций для работы выступил французский дворцово-парковый ансамбль «Версаль». «Жанна Дюбари» — это первый франкоязычный фильм Джонни Деппа — Примечательно и то, что на момент начала съемок голливудский актер выражал сомнения по поводу того, сможет ли он изобразить необходимый акцент. Ведь по-французски он почти не говорил. Впервые в своей карьере режиссер Майвен решила использовать 35-миллиметровую кинокамеру для съемок фильма, взяв за образец визуальное решение для фильма Стэнли Кубрика «Барри Линдон». Мировая премьера фильма, как и планировалось, состоялась в Каннах. 16 мая 2023 года он был показан на открытии кинофестиваля. Перед премьерой картине вернули ее оригинальное название «Жанна Дюбари».
1: Ты говоришь про Жанну Дюбари, что ее тошнило от слова «король». Я так поняла, ее тошнило от того, что постоянно хотели под него подложить, но никак это не удавалось сделать.
0: Так там один раз об этом сказали.
1: Да, а в целом, смотри, правильно ли я понимаю, что именно из-за помпадур они не могли свести ее с королем? И как это в реальности?
0: Из-за помпадур, видишь ли...
1: И правильно ли я поняла, что у них в какой-то момент прекратились интимные отношения с королем?
0: Довольно давно.
1: Да-да-да, и она стала его другом, соратником.
0: И сводней.
1: И отвечала именно за девочек, которые подставляют
0: королю. То есть была сводня?
1: Да.
0: Так и есть.
1: Была ли причина сама Помпадур в том, что они не могли как-то сойтись между собой,
0: Маркиза
1: так сказать?
0: Маркиза де Помпадур, это же была по-настоящему очень сильная женщина. Каковая реально делала половину политики при Людовике XV, пока была жива. Это же про нее, в том числе, Фридрих Великий, король Пруссии, говорил, что против меня составили заговор три бабы. Мария Терезия,
1: Елизавета
0: Русская Романова и маркиза де Помпадур, не Людовик XV, маркиза де Помпадур, временщица по факту. Потому что эта размазня занималась в основном тем, что на охоту ездила, плясала и развлекалась. Я имею в виду Людовика XV. И поэтому она играла большую политическую роль. И если вдруг будет фаворитка не из-под нее, она утратит, конечно, свои позиции, но... Она умерла-то за некоторое время до описываемых событий, потому что королю ее представили, Жанну Дюбари, в 1768 году. И он как раз начал с ней, как это говорят теперь, встречаться. Вот. Потом, чуть позже, да, из-за скандала при дворе он вынужден был найти быстренько мужа, то есть Гийома Дюбари, потому что старший Дюбари был женат, его нельзя было развести. А младший брат был холост, и поэтому его вполне себе обженили на Жанне Дюбари, и уже с замужней девушкой король вполне себе мог, как с фавориткой, сожительствовать. Это вполне соответствовало этикету того времени, вполне продуманному, кстати. И да, ее стали использовать совершенно другие политические силы. При Помпадуре это было просто невозможно. Но с другой стороны, конечно, когда Помпадур была в силах, у Дюбари было очень мало шансов. В силу того, что она только начинала свою замечательную карьеру, успев поработать продавщицей, модисткой, проституткой. Ну, собственно, она из модисток, я так понимаю, попала уже в постель к графу Дюбари.
1: Я не понимаю, говоря уже о том, как было на самом деле. Прекрасно все знают о том, что она не из высшего сословия, она не аристократка по происхождению. Какой смысл было заключать фиктивный брак, если все равно все об этом знали? И был жуткий скандал, правильно, когда они сошлись?
0: Скандал был до. Потом, видите ли, это вторая половина 18 века.
1: И даже, так, насколько я знаю, народ сбунтовался насчет...
0: Ну, это я не готов соответствовать, потому что народу, по-моему, было из-за чего бунтовать, помимо какой-то проститутки. 18 век – это время, когда половина аристократии происходила из не совсем аристократии, а из дворян пера. То есть как, из людей, которые когда-то купили себе дворянство. Ну, это еще одна... В чем проблема? И поэтому сразу после того, как ее выдали замуж, она официально стала не просто дворянкой, а графиней. Поводов для того, чтобы прямо ее поддевать, злословить и торкать короля, официальных поводов больше не было. Потому что это графиня, ну что, посмотрите документы. Она по документам графиня, заткнитесь, все, точка. Другое дело, что она очень не нравилась некоторым политическим силам. В первую очередь, премьер-министру, первому министру Франции, второму человеку после короля, разумеется, Франсуа де Шуазелю. который там показан в кино, но не показано, как он интригует против нее. Вообще-то, те люди, которые стояли за Дюбари, ну и сама, конечно, она, они свалили этого всемогущего премьер-министра. Просто карьера его кончилась из-за того, что он напрыгивал на Жанну Дюбари. Ну, там просто показывает, что какой-то толстый дед ходит вместе с дочками короля, как это, в змеином клубке, и там...
1: Ну, дочери вообще показаны, знаешь, так карикатурно, как из сказки «Золушка».
0: Да, именно так. Они не умеют ходить в платьях. Это полное впечатление, что какие-то три современные дуры, которым выдали дурацкие платья.
1: Сделали современные прически с фантазией 18 века.
0: Ну, я даже сейчас не готов говорить про конкретные платья и конкретные прически. Я просто говорю, что они не умеют в них ходить, не умеют их носить. Как, впрочем, и 100% присутствующих. Никто из них не выглядит как человек, который носит этот костюм всю жизнь. И костюмы у них тоже не выглядят, как будто они находятся в реальном использовании. Это из костюмированного цеха, из-под утюга вытащили, выдали, потом под опись забрали и снова погладили, и потом снова выдали. Это не костюм, в котором живут. Это просто отвратительно, это наплевательское отношение к профессии, на мой взгляд, так нельзя. Ну и кастинг. Начнем, наверное, с маршала Франции, герцога де Эгиона. Он 1720 года рождения, то есть к моменту, когда он представил Жанну Дюбари королю, ему было 48 годиков, на 2 года старше, чем я, а Пьеру Ришару 89, что как бы год за каждый у него на лице видно, он очень пожилой мужчина. И когда Пьер Ришар набрасывается на Жанну Дюбари с целью коитуса, я такой думаю, а ты еще крепок, старик Розенбом. Как, черт возьми, но это же был мужчина в самом расцвете сил, ему даже полтинника не было. Он был моложе короля. А тут нам зачем-то приделали Пьера Ришара, вообще не понимаю. Джонни Депп, да, он по возрасту, в общем, нормально подходит на роль Людовика XV, ему же 52 года было к тому моменту, когда он познакомился с Жанной.
1: Но нет такого контраста, то, что она молодая, свежая девочка.
0: А вот это следующий момент, третий, на котором я бы хотел остановиться, потому что я все понимаю, но это нужно серьезное дерзновение иметь, чтобы в почти 50 лет играть 23-летнюю барышню. Она ее просто в 2 с лишним раза старше. Я имею в виду актрису, режиссрицу и сценаристку. И опять же видно, что и болтос. Я молчу о том, что она, ну, мягко говоря, уж давайте так скажем, мягко говоря, не красотка. Особенно, когда она улыбаться начинает, такое впечатление, что это улыбается лошадка.
1: Не любишь ты, Клим, женщин просто.
0: Я люблю женщин, но вы бы не могли сниматься, не знаю, в роли Плау Лагуна, например. Потому что у нас есть масса портретов Жанны Дюбари. Во-первых, это была блондинка, в отличие от актрисы, которая брюнетка. Ну, Господь с ним, брюнетка, носи парик, как они все делали. И она половину фильма с распущенным хайром ходит, что просто невозможно при дворе. И король там постоянно расхристанный, без парика. Как, черт возьми, про парики потом... Дело в том, что Жанна Дюбари была очень красива по меркам второй половины 18 века. Просто исключительно.
1: Потому что, смотри, девочку, которую взяли на роль ее в детстве, да, она очень красивая. Да. Помнишь ее, голубоглазая?
0: Но, я же говорю, она была очень красива. Почему? А потому что она была пухленькая и щекастенькая. Потому что
1: как любил Людовик XV.
0: Это, в принципе, было модно.
1: Ну и модно было.
0: Потому что вот это вот тощее существо, оно не могло считаться красивым в 18 веке. Потому что она больная явно. Потому что настолько изможденная баба, больная. Тогда по-другому не думали. Вот она так слегка в теле, у нее такие щечки румяные, хорошие, как и у маркиза Помпадур, кстати. Вот это красиво, а вот это, то, что нам показали, это по меркам 18 века просто отвратительно. Людовик бы на нее никогда не запал в жизни. И это очень странно. Взяли бы какую-нибудь, ну, другую 23 лет девчонку, которая просто похожа на портрет. Ну, чтобы как-то оно в стиле было. Нет, черт возьми, никаких вам стилей. Вот это Майвен, который снимает сериал про себя. Который набран из каких-то очень мало связанных театральных сценок.
1: А можно сказать, касаемо в целом фавориток? Все прекрасно знали о том, что любой король заводит себе кучу любовниц. Это было абсолютно нормальной тенденцией заводить...
0: Ненормально было бы обратно.
1: Да, тем более в 18 веке, в эпоху рококо, мне кажется, насколько я знаю, что хотела сказать, насколько я помню, в принципе, прилично было даже любой замужней женщине иметь несколько любовников. Тогда это, насколько я понимаю, было модно и особо не порицалось. Почему так сильно накидывались на Людовика XV по поводу его похождения на сторону? Насколько я знаю, это было очень сильно обсуждаемо.
0: Только из-за Жанны Дюбари. Только исключительно. Все остальные фаворитки никак вообще не беспокоили никого.
1: А насколько я знаю, Марию Антуанетту тоже недолюбливали.
0: Это уже...
1: Ну ты подожди, Мария Антуанетта, говорю. Помпадур.
0: Потому что Помпадур присела на ухо королю так, что она вместо него страной управляла. Ее недолюбливали именно за это. Политические противники. А у нее были политические союзники, которые ее вполне долюбливали. Вот. А Жанна Дюбари, она же, ну, хоть ее графиней сделали, все понимали, что она королю очень сильно неровня. А там целая очередь девчонок на выданье, которые королю вполне ровня. И за каждой этой девчонкой стоит политический клан, который уже давным-давно ждал, когда сканает Помпадур, чтобы самим приблизиться к королю. И тут вместо уважаемой приличной семьи на ухо королю садится какая-то, ну, просто проститутка, о чем было всем известно. Вот это вызвало возмущение, а не то, что король, извините, связал себя интимными какими-то узами с девушкой, которая, ну, вот очень сильно из простолюдинов. Потому что это просто перечеркнуло многодесятилетнюю работу по приближению короля к себе и себя к королю. Нам об этом фильме что сказали? Ничего. Потому что в фильме нет политики. Ни внутренней, ни внешней, никакой. Нам же даже намеком не говорят, что только что закончилась 7-летняя война, и там Барри Линдон прекрасно ходил в штыковую атаку. Вот даже намеком этого нету. Там один раз упоминают маркизу де Помпадур. Один раз за весь фильм. Хотя это же была фигура мирового масштаба, эта женщина. Там нет ни слова про жену короля, которая вот-вот, значит, скончается вместе с началом фильма, Мария Лещинская. Потому что это вообще-то недавно была война за польское наследство, из-за которой Франция присоединила к себе Лотарингию, если я не ошибаюсь. Да. Короче говоря, там нет политики. Это просто какие-то люди, вот, подвешенные в воздух в красивом доме. И все. Я был уверен, что там будет постоянная политическая интрига, да подковерная возня, там все друга кидать будут, разводить. Ничего подобного. Вся интрига — это простолюдинка, проститутка, наркоманка. Фу. Это люди, которые жили поколениями при дворе в состоянии интриги. Это было смысл жизни, он же главное развлечение, он же главная профессия. Но неужели это вот выглядит как интрига, чтобы взять и свою задницу в церкви передвинуть так, чтобы она не могла сесть на одну скамью с тобой? Вот это, я понимаю, уровень. Пипец.
1: Ну, там не только политика не показана, смотри, там и не показано в целом все, что происходит в стране, и отношения... Нужно ли было это показывать, я не знаю, но отношение народа к королю. Потому что, насколько я знаю, его назвали возлюбленным, потому что в начале правления, ну, не совсем в детстве, когда он потерял родителей, а уже чуть позже, когда он управлял страной, вроде как народ его любил. Потом, насколько я понимаю, когда он заключил союз с Австрией, против него все ополчились, и когда он умер от оспы, я знаю, что там все ликовали просто в стране,
0: он, его самое главное, выбесил публику тем, что он постоянно поднимал налоги. Это во-первых. А во-вторых, при помощи в том числе Жанны Дюбари, они вот так закрутили гайки генеральным штатам, французскому парламенту, лишив депутатов там половины иммунитета, который был, половины прав, которые они имели. И именно вот политические круги вокруг Жанны Дюбари именно были антипарламентски настроены. Они очень сильно нагадили. Из-за чего короля и вообще двор перестали любить вообще все. То есть, когда мы говорим французский народ, мы имеем в виду буржуа, богатых буржуа, мелких буржуа, крестьян, потому что постоянное увеличение налогов никому не нравится. Тем более, куда эти налоги идут?
1: На развлечения.
0: В основном. Или на абсолютно бессмысленные войны, наподобие Семилетней войны, которую как-то умудрились начать в союзе с кем? С Австрией. Каковая Австрия? Вообще-то очень давний, такой верный, постоянный противник Франции. Как они умудрились союз заключить? Ну, то есть, мы знаем как, но для человека во Франции это было непонятно. Зачем? То есть, нафига мы помогаем австрийцам? Это же наши враги, нам нужно с Пруссией вместе быть и вместе отлупить австрияков. Вот это нормально. А почему мы с ними-то воюем против пруссаков? То есть, сейчас меня погонят на войну, зачем? Я вообще не понимаю, зачем. И это, конечно, тоже очень сильно бесило людей. И самое главное, уже там во второй половине правления, кто утверждает налоги во Франции? Но это невозможно провести мимо парламента. А Людовик XV смог. Потому что это вот круг Дюбари, герцог Агийонский, рвачий подлец на самом деле, который веренную ему Бретонь просто разорил. Он потом пошел на повышение и принялся точно так же разорять Францию. И на фоне всего этого Людовик дарит Дюбари мега-ожерелье, которое нам показали в кино, после чего я просто выключил фильм и убежал бегать вокруг дома, чтобы как-то ненависть травить. Ценой в 2 миллиона золотых луидоров. Эта сумма не просто астрономическая, это цена города небольшого. Вот со всеми домами и жителями. Причем оно было настолько сложное, что ее не смогли сделать до конца жизни Людовика XV. И сделали уже после его смерти. Потом Мария Антуанетта пыталась постоянно себе это ожерелье отнять. Вот за что не любили Жанну Дюбари. И за что осуждали связь Людовика XV с этой женщиной с пониженной социальной ответственностью.
1: Ну, смотри, Жанна Дюбари не как сама по себе не оказывала никакого влияния на политику.
0: Она, из-за того, что она оказывала кое-какое влияние на политику, это было бы...
1: Ну, просто то, что я читала, многие ее современники говорили о том, что, несмотря на то, что она получила хорошее образование, она была довольно-таки глупа. И самый главный плюс был это ее внешность. То, что он повелся на ее красоту и как раз на там, ее умение в постели.
0: Ну, у нее не было шансов не оказывать влияние на политику, потому что вокруг нее были политические круги, которые приволокли ее королю специально, чтобы она оказывала влияние на политику. И, конечно, она не сама. Это была не маркиза де Помпадур. Но через нее проводили, конечно, политические линии вполне конкретно. Извините, министра Шуазеля свалить это... да. Это прямо фокус был, однако его свалили при помощи того, что она постоянно королю шептала, что делать надо.
1: Ну, это просто, грубо говоря, был некий говорящий рот, который там
0: нашептал. Ну, однако, повторяюсь, она и свою волю вполне очевидно там высказывала, потому что она очень любила всю эту красивую жизнь, это по всему видно. И ей было очень неприятно какие-то посторонние люди, которые пытаются ее этой красивой жизни лишить. Собственно, почему?
1: Но по фильму этого не видно, потому что она там очень скромно одевается.
0: Да, так вообще непонятно, что там такого происходит в этом фильме. Ну, давайте так. Вообще ничего не понятно, я ничего не понял из фильма исходя. Если бы я просто не любил очень 18 век и много не читал, я бы вот просто сидел и смотрел, что это сутулое существо делает вместе с Джонни Деппом. Кстати, кто это? Почему это король?
1: В конце фильма мы видим ее знакомство с Марией Антуанеттой. Мария Антуанетта тоже выглядит немножко странно, потому что, мне кажется, перед тем, как ее представить ко двору, она же готовилась. Она изучала их, я не знаю, менталитет, там, культуру, события, которые происходят. Она, наверное, должна была знать, кто такая Жанна Дюбари и все, что происходит при короле. Правильно?
0: Это железное обязательство.
1: Она приходит и говорит, что это за женщина, грубо говоря, и ей объясняют, что это возлюбленная или там, я не помню, любовница короля Людовика XV.
0: Фаворитка. Это ужасно, потому что это же не просто брак, это союз двух государств. То есть Мария Антуанетта, это, считай, официальный постоянный дипломатический представитель, которого, естественно, готовили к отправлению подобных функций. А кто ее готовил? Извините, очень неглупая женщина Мария Терезия. Это же она брак устроила-то, по большому счету. Конечно, Мария Антуанетта знала всех, все, там, по портретам, в лицо, родословную каждого, кто с кем спит, кто кого любит, кто кого не любит. По-другому просто не могло быть. Потому что как ты будешь отстаивать интересы родной Австрии во Франции, если ты ни черта не знаешь? Это просто провал очередной. И вдруг Мария Антуанетта сказала документальные слова: в Версале сегодня слишком много народу. Хотя там вообще людей нету. И вот внезапно Жанна Дюбари, подобрав вот так вот юбки, бежит одна, как лошадь, куда-то по ступеням.
1: К Людовику 15-му.
0: Врывается на заседание, это единственный раз, когда показывают, что Людовик занимается какими-то делами государственными. Врывается на заседание Государственного совета с воплями: «Оно заговорило! Оно говорящее!» И убежало. Что? Это, конечно, было достижение политическое. То, что Мария Антуанетта зарыла топор войны. Но она же все-таки будущая королева, она неизмеримо выше этой фаворитки. Она какая-то сраная графиня, извините, да еще из простых. Даже если бы она была не из простых, а настоящая графиня, она не имела права с ней первой заговорить никогда. Но при этом она же фаворитка короля. И им приходится Марии Антуанетте постоянно боками тереться. И вот Мария Антуанетта пошла на примирение, поняв, что устранить ее не получится, а значит, нужно как-то мириться. И она в самом деле сказала ей вот эти самые слова. В Версале что-то сегодня очень много народу. И, конечно, это была победа. Ну, естественно, Жанна Дюбари не могла вот так вот самостоятельно забежать в залу, где происходит совет министров, и начать орать, что оно говорящее. Отвратительная сцена, просто отвратительная. Я вообще не знаю, за что этот фильм похвалить. Я сначала хотел похвалить его за то, что они прямо неплохо визуально прям камерой косплеят Барри Линдона. Такая вот эта вот пастораль, на фоне пастораль мольбертик стоит, значит, маленькую Жанну рисует портретик. И заявочные кадры неплохи в самом деле. Но дальше все, на этом конец. Больше мы ничего шикарного, в смысле операторской работы, не увидим даже примерно.
1: Но про то, что они косплеят Барри Линдона, мы уже об этом говорили. И ты сказал про тот же загадровый текст, который был у Кубрика, и мы до этого, когда разбирали этот фильм, обсуждали, что очень сложно фильм встроить закадровый текст, чтобы он смотрелся к месту, да, и как-то органично вписывался вообще в кинокартину. То они действительно, грубо говоря, списали некий формат, но настолько плоско и взяли, перенесли в этот фильм, и все, что они перенесли, как-то не сходится между собой, и нет никакой гармонии, правильно я
0: понимаю? Абзульман, так и есть. Про материальную культуру хотелось. Все-таки это костюмный фильм про 18 век. Я просто охренел от обилия анахронизмов, которые имеют место быть. Потому что, ну, мало того, что там люди ходят простоволосые, дофин ходит простоволосый, но вы посмотрите портреты Людовика XVI, пока он был дофином.
1: Парики, головные уборы – моя любимая тема в обсуждении касаемо исторических фильмов, потому что я часто спорю на эту тему.
0: А вы не спорьте, вы ко мне обратитесь, я все расскажу.
1: Нет, касаемо историчности, я в этом фильме вижу то, что даже сами парики, даже те, которые стилизованы под 18 век, они из разных периодов.
0: Они стилизованы, наверное, под правление Людовика XVI, который хоть как-то выглядит.
1: И более, да, поздние, там, если более ранние, там все намешано между собой. Просто считаю, либо ты, если делаешь парики, делаешь одной эпохи, одного периода, грубо говоря, да, там 10-20 лет именно тогда, когда они были в моде по форме, либо их не делаешь вообще, потому что сейчас у многих тенденция, я с этим не согласна, и всегда, как всегда Барри Линдону приписываю, в качестве примера привожу, то, что на современного зрителя сложно воздействовать. Якобы они не воспринимают персонажа, когда он такой настолько кукольный, особенно то, что касаемо 18 века, там вот эти высоченные огромные парики, и многие от этого отказываются. Но здесь они намешали. Вот действительно, если ты видел, есть какие-то фильмы, сериалы, где все люди ходят без париков, когда они должны быть. Хорошо, у них такая концепция. Но здесь, в каких-то местах, они ходят с распущенными волосами, а в каких-то сценах все-таки в париках того времени, либо более раннего, либо позднего периода.
0: Либо фантазии на тему, как у
1: «Дочерей короля». Все намешано, какая-то для меня была каша, и я не понимала, что происходит по материальной культуре.
0: Так там и с костюмами, и с платьями то же самое. Он говорит, она привнесла простоту в жизнь Версаля. Говорят, нам тут же показывают, что она идет куда-то с 8-метровым шлейфом. Вот это простота так простота. Замечательно упростила все. Ну, парик же в это время, это же прямо вот прическа помпадур, даже термин такой есть, до 1,5 метра высотой. Там некоторые парики приходило сзади слуги специальным ухватом нести, чтобы он просто не упал с головы. Вот идет девушка, а с ним постоянно слуга с ухватом и держит ее за голову вот так вот. Вот, это какие-то невероятного роскошества парики, там вплоть до того, что делали волну, по волне плывет корабль, там что только не придумывали. Этого тут нет ничего. То есть изуродовали эпоху полностью, нет никакого понимания. Я понимаю, что этот 1,5-метровый парик с кораблем, его бы было прикольно один раз показать, что, о, ничего себе, как это здорово. Потом, конечно, современный зритель будет немного беситься, но там же были и более скромные парики, вполне себе. Ну, сделайте вы их, вот как в Барри Линдоне, например. Там же ничего не режет глаз, а там нет людей без париков, когда они при каком-то официальном выходе.
1: Мне кажется, если сравнивать с нашим временем, это то же самое, что выйти, там, прийти на официальную встречу в нижнем белье.
0: Совершенно справедливо. Голова должна была быть закрыта. Это, конечно, понятно, потому что они ее очень плохо мыли. Там всякие вошки, блошки могли быть. Это все маскировалось париком. У солдат понятно, зачем был парик, чтобы волосы свои собственные при выстреле не полыхнули. Парики из этого чудовищно пудрились, прямо зверски, чтобы они были не горючие. Это был утилитарный элемент костюма. А для придворных это просто красота. И повод очень неплохо выпендриться, не как все. А тут этого нет, и материальная культура просто наиубожейшая. Ну, если я могу резюмировать, я бы резюмировал так, это прямо пример того, насколько современное буржуазное искусство деградировало. Потому что это же не просто кино, извините, это французское кино. Я некоторым образом привык там, к Жан-Полю Годару, к Бельмондо, к тому же Пьеру Ришару в 80-е годы. Но это же великая французская школа кино, в том числе костюмированного, про там всякие 18-17 век, который эталонное вообще считается во многом для всех последующих киношкол. И вот это французское кино мне показывает такую чудовищную залипуху по поводу собственной французской истории. Вас там ни Пьер Ришар, ни Джонни Депп вообще ничего не спасает. Это просто хорошие актеры, кинутые в бочку с дегтем, булькают там теперь, я хотел сказать, не деготь, другое слово, ну, допустим, деготь. Это кризис, конечно, потому что я постоянно наше кино ругаю, но я уже лет 10-12 назад прямо всем говорил, что скоро будем ругать и западное, потому что если мировой капитализм в чудовищном кризисе, было бы странно, чтобы его искусство оставалось таким же, как оно было там в 80-90-е годы. А вы, если что, на это кино лучше не ходите и время на него не тратьте, оно крайне убогое и очень разочаровывающее, несмотря на вполне соблазнительные и заманчивые заявочные кадры. Сначала кажется, что все будет здорово, но на этом талант и умение кончились.
1: Спасибо тебе большое, Клим, за разбор.
0: Зовите еще.
1: Обязательно. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво и ставьте лайки.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Сегодня у нас в гостях доктор физико-математических наук, профессор РАН, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Академии наук и член ученого совета Московского планетария Дмитрий Вибе. Прошу любить и жаловать.
3: Меня слышно? Микрофон работает? Сегодня я буду говорить о поясе Куйпера, о том веществе, которое окружает Солнечную систему за орбитой Нептуна, о веществе, о котором догадки высказывались уже очень давно, но обнаружить которое удалось относительно недавно. Процесс познания пояса Куйпера все еще продолжается, наблюдения в этой области чрезвычайно трудны. И поэтому очень многого о поясе Куйпера, о тех объектах, которые его населяют, мы просто пока еще не знаем. Но, с другой стороны, интерес к этой области очень велик, поскольку, как казалось, именно там, на далекой периферии Солнечной системы, скрываются, может быть, ответы на некоторые вопросы о происхождении Солнечной системы, о ее ранней эволюции, о том, как она стала именно такой, какой мы ее сегодня наблюдаем и какую мы, в общем, населяем. Для меня это премьерная лекция, я ее делаю в первый раз, и поэтому заранее извиняюсь, возможно, за некоторый сумбур, но хочу предупредить, что он отражает не только кашу у меня в голове, но и современное состояние познаний на поясе Куйпера. Итак, наша Солнечная система сформировалась примерно 4,6 миллиарда лет назад. Большая часть по массе вещества оказалась собранной в 8 больших планет, которых мы все знаем. Но некоторое количество вещества осталось в разных местах Солнечной системы, сохранилось в разных формах в виде таких своеобразных консервов, капсул времени, к которым мы теперь имеем некоторый доступ и которые позволяют нам заглянуть в далекое прошлое. На всякий случай я напомню некоторые термины, которые я буду очень часто использовать и которые, может быть, кто-то подзабыл из школьного курса. Вообще все тела Солнечной системы, планеты и малые тела Солнечной системы обращаются вокруг Солнца по траекториям, которые называются эллипсами. Эллипс характеризуется большой полуосью и малой полуосью. Существует такая величина, как эксцентриситет, характеризующая вытянутость эллипса. Чем больше эксцентриситет, тем более вытянут эллипс. У окружности эксцентриситет равен нулю. Ну вот здесь показан эксцентриситет, примерно равный эксцентриситету орбиты Плутона. Орбита вытянутая, ну, в общем, тоже, на взгляд, это не очень заметно. Вытянутость начинает быть заметной уже где-то с эксцентриситетов порядка 0,4. И еще важный параметр, который тоже я буду часто упоминать, это параметр расстояния в перигелии или перигелийное расстояние. Это расстояние, на которое тело, минимальное расстояние, на которое тело подходит к Солнцу. То есть большая полуось орбиты, вообще говоря, сама по себе не означает, что тело не приближается к Солнцу на небольшое расстояние. Все зависит от сочетания, большой полоси и эксцентричности.

систему. Но последующие вычисления орбиты показали, что это очередная планета Солнечной системы, планета, которая не была известна древним, первая планета, которая была открыта при помощи телескопа. И это, наверное, был единственный случай, когда первооткрыватель нового тела в Солнечной системе не кричал: «Я открыл новую планету». Хотя именно он и был таким человеком, который это сделал. Открытие Урана подтвердило наличие закономерности в планетных орбитах, которая была высказана незадолго до этого, в начале 1770-х годов, так называемое правило Тициуса-Боды, которое как будто бы позволяло заранее вычислять расположение орбит в Солнечной системе. И согласно этому правилу, правило Тициуса-Боды, существовала некоторая пауза между орбитами Марса и Юпитера, в которой, согласно правилу Тициуса-Боды, планета должна была быть, но ее там не было. После открытия Урана казалось, что правило Тициуса-Боды — это уже такой непреложный закон, и если планета должна быть в этом месте, она там обязательно должна присутствовать, ее надо только открыть. И удача в поисках этой планеты улыбнулась 1 января 1801 года Джузеппе Пьяцци, который во время наблюдений на Сицилии обнаружил новое тело, обращающееся вокруг Солнца, именно там, где его положение предсказывалось правилом Тициуса-Боды. Правда, довольно скоро выяснилось две особенности. Во-первых, это тело оказалось существенно меньше, чем все прочие планеты Солнечной системы, но тогда это не казалось большой проблемой, ну меньше, ну и что. Правило Тициуса-Боды предсказывает положение, а не размеры тел. Но потом выяснилось, что это тело там еще и не одно. Довольно скоро было открыто еще несколько планет в этой же области пространства. Поначалу все они считались планетами и получали планетные обозначения, вот такие разнообразные значки. Но когда их количество начало переваливать уже за несколько десятков, возникло подозрение, что все-таки планетами эти тела не являются, а являются они представителями нового населения Солнечной системы, населения астероидов, о котором до этого ничего не было известно. То есть таким образом в Солнечную систему добавился еще один компонент, ну, если не считать комет, которые тоже были известны вместе с планетами с незапамятной древности. Следующее дополнение в планетной семье произошло в 1846 году. Это знаменитая история с открытием Нептуна, который был открыт на кончике пера, и на присутствие которого указывали необъяснимые погрешности в предсказанном движении Урана. Согласно теории закона всемирного тяготения, Уран должен был двигаться по определенной траектории с определенной скоростью. Он этого не делал, и в начале 19 века довольно много людей высказывали предположение о том, что в Солнечной системе присутствует еще одно крупное тело, еще одна полноценная планета. Эта планета находится за Ураном, и она своим притяжением возмущает его движение. Благодаря вычислениям Урбена Леверье положение этой планеты было предсказано, и 23 сентября 1846 года эта планета была обнаружена практически там, где ее положение было предсказано по вычислениям Леверье. Эта история была очень тепло встречена в Европе, все чествовали Леверье, все радовались тому, что открыто новое небесное тело. Но по другую сторону Атлантического океана высказывались и более скептические рассуждения на эту тему. Говорили о том, что положение-то Нептуна Леверье предсказал правильно, а вот параметры орбиты Нептуна, которые он использовал для этих вычислений, кардинально отличались от того, что имеется на самом деле. Но тут проблема была тоже в том, что Леверье использовал большую полуось, следовавшую из правила Тициуса-Боды, 40 астрономических единиц, тогда как на самом деле большая полуось орбиты Нептуна оказалась равной 30 астрономическим единицам. Астрономическая единица — это среднее расстояние от Земли до Солнца. И это, особенно на американском континенте, возбудило подозрение, что Нептун — это не та планета, которая вносит возмущение в движение Урана. Нужно искать еще одну планету, уже теперь девятую планету Солнечной системы. Два человека в основном были заняты в этих поисках в Соединенных Штатах. Это Уильям Пикеринг и Персиваль Ловел. Но существенно больший вклад в эту проблему внес вот этот человек, Персиваль Ловел, который прославился своими исследованиями марсианских каналов. Но в последние годы жизни он очень большие усилия и средства
отдавал именно поиску.

0: риском планеты X. Здесь в этом обозначении X — это не римская десятка, это X как символ некоторой тайны. Лоу пытался предсказать положение планеты X, исходя из необъясненных особенностей в движении Урана и Нептуна. Правда, предсказания у него со временем варьировались. Разные места на небе он предсказывал, он организовывал поиски этой планеты, но все они оказались безрезультатными, и в 1916 году, так и не дождавшись результатов этих поисков, Ловел умер. После этого поиски планеты прекратились на довольно значительный промежуток времени, поскольку там были еще и судебные дела. Ловел свои средства завещал на поиски, на продолжение поисков планеты X. Его вдова считала, что у этих денег может быть какое-то более полезное применение. И возобновились они только в 1929 году, когда новый директор обсерватории Веста Слайфер пригласил на работу на обсерваторию Клайда Томба. Поначалу Клайд Томба занимался различными мелкими техническими вопросами, но впоследствии ему поручили как раз задачу продолжения поисков планеты X. Вот это телескоп, при помощи которого он проводил наблюдения, а это прибор, который называется Блинк-компаратор. Наблюдение Томба проводил следующим образом. Он снимал одну и ту же область неба с некоторым интервалом времени и потом сравнивал два полученных изображения, две полученных пластинки. Все звезды на этих пластинках должны были оставаться на своих местах, а планета, поскольку планета — это движущееся тело, ее положение должно было меняться. И вот Блинк-компаратор позволяет при помощи специальной призмы очень быстро переключаться с изображения одной фотопластинки на изображение другой фотопластинки. И вот это мелькание двух одинаковых изображений позволяет очень, ну не очень легко, конечно, но относительно легко выявить те изменения, которые между этими съемками произошли. И вот 18 февраля, после многих месяцев тяжелейших поисков, это была очень сложная работа, очень большое напряжение на глаза, 18 февраля 1930 года Клайд Томба вошел в кабинет директора обсерватории и произнес вот эту фразу: «Доктор Слайфер, я нашел вашу планету X». Еще некоторое время понадобилось на то, чтобы проверить этот результат, и 13 марта 1930 года, в годовщину открытия Урана и в 75-й день рождения Персиваля Ловела, об открытии Плутона было объявлено официально. При этом изначально было ясно, что Плутон, да, ну вот тут кто знает английский язык, я уж не буду переводить эту пафосную фразу, которой Ловеловская обсерватория сообщила миру об открытии новой планеты. С самого начала было понятно, что с новой планетой что-то не то. Во-первых, вот та сложность, с которой пришлось столкнуться Томба в процессе поисков, объяснялась тем, что найденная им планета оказалась очень тусклой. Она была существенно тусклее того, что можно было бы ожидать от массивного тела, способного своим тяготением возмутить движение Урана и Нептуна. Вот те два изображения, по которым Клайд Томба обнаружил Плутон. Ну вот, видите, крохотная, совершенно малозаметная точечка 15-й звездной величины. Это было совершенно не то, что ожидалось от предсказаний Ловела. Но существенно большая проблема возникла через пару месяцев после сообщения об открытии Плутона, когда была определена его орбита. И оказалось, что его орбита кардинально отличается от орбит всех прочих планет Солнечной системы. Ну вот здесь приведены параметры орбиты Нептуна. Большая площадь, 30 астрономических единиц, очень маленький эксцентриситет, орбита почти круговая, и очень небольшое наклонение, очень небольшой угол между плоскостью орбиты и плоскостью эклиптики, то есть плоскостью орбиты Земли. У Плутона все совсем не так. Большая площадь, 40 астрономических единиц, эксцентриситет почти 0,25. Это означает, что его расстояние от Солнца в процессе движения по орбите меняется примерно от 30 до 50 астрономических единиц. При этом на самом деле на протяжении своего 250-летнего года примерно 20 лет Плутон находится ближе к Солнцу, чем Нептун. И это последний раз происходило в 79-99 годах. Последний перигелий прошел в 1989 году. Кому-то это казалось, в общем, не очень значительным фактом, ну вот такая орбита, ну вот у них, может быть, там за Нептуном так принято. Но для других ученых это было неким серьезным поводом заподозрить в Плутоне некоторую необычность. Следующим важным этапом в понимании того, что Плутон не тот, стало открытие спутника. В 1978 году Джим Кристи открыл у Плутона спутник Харон. Вот тут можно посмотреть, в каких условиях уже человек работал. Вот по этому изображению он догадался, что у Плутона есть спутник. Эта пластинка была положена в коробку некачественное изображение. Поскольку тот, кто отбирал эти изображения, он подумал, ну раз есть такое вздутие, значит что-то было с изображениями не так. Но Кристи обратил внимание, что это вздутие есть только у Плутона. Звезды на той же самой пластинке выглядят хорошенькими окружностями. Он начал раскапывать эту историю и тем самым открыл спутник Плутона Харон. Когда у планеты есть спутник, у любого тела есть спутник, это сразу очень облегчает задачу по определению его массы. Поскольку, когда вы имеете два вращающихся тела, вы можете применить к ним законы Кеплера и определить массы двух этих тел. И масса Плутона, оцененная по этим наблюдениям, оказалась очень маленькой. Вот здесь видно, как она со временем менялась. То есть с точки зрения Ловела, эта величина, масса Плутона должна была в несколько раз превышать массу Земли. Но после открытия стало понятно, что ну, не может там быть 7 масс Земли, но и слишком маленькую массу тоже нельзя было предположить, поэтому оценку снизили до 1 массы Земли. В 1948 году Койпер дал оценку 1/10 массы Земли. Но вот на самом деле оказалось, что масса Плутона существенно меньше. Правда, Кристи несколько перегнул палку в другую сторону. Современная оценка массы Плутона — это примерно 0,02 массы Земли. Но это, разумеется, совершенно недостаточно для того, чтобы обеспечить наблюдаемые неоднородности, неравномерности, неправильности в движении Урана и Нептуна. То есть Плутон не тот. Плутон что-то вот он не совсем то, что ожидалось. И следом начали люди выдвигать и другие предположения. А может быть, Плутон не один. Если не хватает одного Плутона, может быть, их там несколько, мы только один сначала обнаружили, а теперь мы будем находить и какие-то другие объекты. Здесь первые мысли высказывались практически сразу же после открытия Плутона. Предполагали, что, может быть, это не полноценная планета, а выброшенная из Солнечной системы комета или крупный астероид. И тогда мы не можем предполагать, что этот процесс происходил только один раз. Фредерик Леонард высказывал такое предположение, что ну, вот, тело-то довольно мелкое, обнаружить его было сложно. А мы вот прямо посмотрели и почти сразу его увидели. Это может быть указанием на то, что таких тел много. И нам не просто улыбнулась удача, а иначе и быть не могло. Ну, к слову сказать, Томбо продолжал исследования на протяжении еще 13 лет, но больше ничего не обнаружил. Начиная с 43-го года, уже в печати стали появляться более обоснованные предположения о том, то есть не просто какие-то, вот, ну вот, а вот может их там много, а уже с неким научным обоснованием. И первым человеком, который предложил научное обоснование тому, что Плутон не единственное тело за орбитой Нептуна, был ирландский астроном Кеннет Эджворт, который, начиная с 1938 года, разрабатывал свои представления о формировании Солнечной системы. И, среди прочего, он высказал следующую мысль, что в это время уже практически доминировало представление о формировании Солнечной системы из единого газопылевого диска, восходящее к представлениям Канта и Лапласа. И Эджворт считал, что крайне нелогично предположить, что этот диск, вот он был-был-был, а за орбитой Нептуна раз и закончился, ну или за орбитой Плутона. Он предположил, что диск тянулся и дальше, но плотность вещества за орбитой Плутона была слишком маленькой, чтобы из этого вещества могли слипнуться или как-то слиться, образоваться большие планеты. Но это вещество никуда не должно было деться, оно должно было остаться там. Можно предположить, написал Эджворт, что внешняя область Солнечной системы за орбитами планет населена очень большим количеством относительно малых тел. Фактически Эджворт предсказал существование пояса Койпера. Но это тоже, в общем, были такие предположения, в значительной степени опирающиеся на еще не очень устоявшиеся теоретические представления, существенно более вескими доводами в пользу существования пояса Койпера стали исследования комет. Кометы у нас бывают двух основных видов. Кометы долгопериодические с периодами более 200 лет и кометы короткопериодические с периодами менее 20 лет. Кометы короткопериодические разделяются на кометы семейства Юпитера и кометы Галеевского типа. Вот сейчас я образцы орбит покажу. То есть комета Боррелли – это комета семейства Юпитера. Это кометы, у которых самая дальняя точка удаления от Солнца находится примерно на уровне орбиты Юпитера. Кометы Галеевского типа отходят дальше от центра Солнечной системы, выходя на самом деле в транснептуновое пространство. Ну и формально недавно, не так давно открытая комета Экея-Джана относится уже к долгопериодическим кометам. Это орбиты, которые уходят уже далеко, на далекую периферию Солнечной системы. У долгопериодических и короткопериодических комет есть одно важное отличие. Вот если нарисовать орбиты долгопериодических комет, то они в Солнечную систему входят практически изотропно со всех сторон. Никакого выделенного направления прихода долгопериодических комет нет. Предпринималось много усилий в попытках найти какую-то неравномерность, какую-то неоднородность, но, в общем, все пока тщетно. Долгопериодические кометы летят в Солнечную систему со всех сторон без никакого выделенного направления. С короткопериодическими кометами ситуация другая. Они в основном вращаются вокруг Солнца в том же направлении, что и планеты, и в той же примерно плоскости, что и планеты. Вот это распределение наклонений орбит короткопериодических комет. И видно, что есть, конечно, и довольно большие наклонения, порядка 40-60 градусов. Есть даже кометы ретроградные, например, комета Галлея, которые вращаются вокруг Солнца в противоположном направлении с большинством планет. Но подавляющее большинство короткопериодических комет вращаются вокруг Солнца в той же самой плоскости, что и большие планеты. Загадка происхождения комет тоже уже очень давно перед учеными стояла. И в 1950 году Ян Оорт высказал предположение, что Солнце, точнее, Солнечная система, окружена со всех сторон колоссальным облаком кометных ядер, которые вращаются вокруг Солнца примерно по круговым орбитам на огромном расстоянии, которое может достигать сотен тысяч астрономических единиц. Это уже заметная доля расстояния до ближайшей звезды. И время от времени какие-то внешние воздействия, поле тяготения галактики или тяготения пролетающих звезд, некоторые из этих комет выбрасывают с почти круговых орбит, на орбиты сильно вытянутые, они летят в центр Солнечной системы, и мы их тут наблюдаем. Облако примерно сферически симметричное, поэтому направления прихода комет долгопериодических оказываются совершенно случайными. Это все очень хорошо, и это объясняет, откуда берутся долгопериодические кометы, но это не объясняет, откуда берутся короткопериодические кометы, находящиеся в плоскости диска. Поначалу казалось, что это не проблема. Долгопериодические кометы не обязаны с самого начала попадать в окрестности Земли, где мы их наблюдаем. Они могут предварительно взаимодействовать с планетами-гигантами, в первую очередь с Юпитером. И предполагалось, что это взаимодействие их с орбит с большими периодами переводит на орбиты с маленькими периодами. Однако развивались численные методы, и расчеты эти показали, что этот процесс крайне неэффективен. И, ну вот, например, в 1980 году Хулио Фернандес опубликовал работу, в которой он посчитал, что если мы хотим заселить то количество короткопериодических комет, которое есть сейчас в Солнечной системе, несколько сотен штук, мы должны такое количество кометных ядер из облака Оорта направить на Землю, чтобы хоть немножко их осталось на короткопериодических орбитах, что облако Оорта давно уже должно было прекратить свое существование. Там этих ядер просто столько нет. И Фернандес высказал предположение, что существует еще один источник комет, короткопериодических комет. Это пояс кометных ядер, которые окружают Солнечную систему на существенно меньшем расстоянии, чем облако Оорта, и который в основном лежит в плоскости эклиптики. И те тела, которые из этого пояса прилетают в центральную часть Солнечной системы, их уже не надо приводить в плоскость эклиптики, они там изначально находятся. И вот здесь произошла история, очень занятная история с названием, которая сейчас очень много обсуждается, но, в общем, никто особо не понимает, что с этим делать. Очень много людей предсказывало существование пояса Койпера и на основании соображений что это остатки формирования Солнечной системы, и на основании соображений, что это источник короткопериодических комет. Койпера нет в этом списке. Койпер один раз в 1951 году мельком упомянул, что после формирования Солнечной системы за орбитой Нептуна должно было остаться какое-то количество тел, но, продолжил Койпер, сейчас, конечно, этих тел уже нет, потому что все они выброшены из этой области тяготением Плутона. Плутон он считал достаточно массивной планетой. То есть Койпер не то, что не предсказывал существование пояса Койпера, он предсказал, что его нет. Но дальше произошла забавная штука. По каким-то... Почему Койпер не процитировал работу Эджварда? Это, об этом история умалчивает, но люди разные пишут, что он, в общем, был человек довольно высокомерный, и какого-то там Эджварда, который в каком-то там забытом богом журнале что-то написал, он мог просто проигнорировать. Почему Эджварда не увидел Фернандес, это тоже вопрос. Причем этот вопрос потом задавал себе и сам Фернандес. И винился перед людьми, люди без попутал. В работе Фернандеса цитируется в качестве источника информации о поясе Койпера вот это самое высказывание Койпера 1951 года, что пояса Койпера нет. Но поскольку Койпер это высказывание опубликовал тоже не в официальном, не в научном журнале, а в какой-то книге по астрономии, разыскивать ее по библиотекам никто не стал. И вот из этой работы Фернандеса эта ссылка пошла кочевать по всем другим работам. И в 1988 году в работе «Происхождение короткопериодических комет» Данкана с авторами впервые появилось вот это вот словосочетание «пояс Койпера». И все. И теперь мы не кратер, не спутник, не астероид, а огромную область Солнечной системы называем именем человека, который считал, что этих тел не существует. Сейчас, я уже говорил, много идет обсуждений на эту тему. Кто-то пытается ввести термин, ну хотя бы пояс Эджварда Койпера. Ну понятно, что Койпера уже не убрать из этого обозначения, но пусть будет хотя бы пояс Эджварда Койпера. Кто-то говорит, что это вообще все ерунда, и надо ввести общий термин транснептуновые объекты. Не надо вообще никаких имен. Но поскольку имя пошло в массы, я думаю, что с этим ничего уже сейчас сделать нельзя. Ну хорошо. До определенного времени все эти предсказания оставались чистой теорией, потому что даже вот и тот же Фернандес сделал оценки возможности наблюдений этого самого пояса, предсказанного, не предсказанного Койпером, и делал вывод о том, что, в общем, тела эти очень мелкие, и при наших возможностях обнаружить их не удастся. Но некоторый прорыв случился в 1977 году, когда астроном Чарльз Коваль открыл астероид, обращающийся уже на довольно значительном расстоянии от Солнца, который не является членом главного пояса астероидов, который не является членом каких-то других известных к тому времени семейств, который даже в перигелии не подходит к Солнцу на расстоянии больше, меньше 8 астрономических единиц. То есть его перигелий находится дальше, чем орбита Юпитера. Довольно небольшое наклонение, порядка 7 градусов, но большой эксцентриситет. Это был первый признак того, что и за главным поясом астероидов, помимо планет, в Солнечной системе что-то есть. До этого, в общем, многие ученые предполагали, что пусто во внешней Солнечной системе. Все, что могло быть оттуда, когда-то улетело, все, что, вся мелочь, которая осталась, она летает где-то поближе к Солнцу. Вот открытие Коваля показало, что это не так. Это вот он сидит тоже возле блин-компаратора, где он тоже сравнивал две пластинки, и при помощи которого он обнаружил этот объект. Выбирая имя для этого объекта, совершенно без каких-то дополнительных соображений, Коваль предложил имя Херон, имя Кентавра. Но потом оказалось, что имя это очень правическое и очень хорошо соответствует физической природе Херона. Дело в том, что Херон очень скоро после открытия начал проявлять некоторые признаки, которые астероидам вообще не свойственны. Я дальше буду использовать иногда понятие абсолютной величины астероидов. Она обычно обозначается буквой H. Это примерный ну, по сути, аналог абсолютной звездной величины в звездной астрономии. То есть, когда мы говорим о звездной величине астероида, мы вынуждены учитывать, что мы за ним наблюдаем с разных сторон. То есть, мы можем наблюдать фазы астероидов, то есть, можем смотреть на освещенную сторону астероида, на его ночную сторону, и тот же самый астероид будет иметь очень разные звездные величины. Мы можем сами смотреть на астероид с разных расстояний, мы можем на него смотреть, когда он на разных расстояниях от Солнца находится. В общем, с астероидом ничего происходить не будет, а звездная величина его будет меняться очень сильно. И вот поэтому вводится понятие абсолютной звездной величины астероидов. Это звездная величина, которую бы имел астероид, если бы мы наблюдали за ним с расстояния одной астрономической единицы и сидя на Солнце. Это, в общем, несколько... Да, и он сам бы находился на расстоянии одной астрономической единицы от Солнца. Это, в общем, ситуация совершенно нереализуемая, но какую-то привязку нужно выбрать. И поэтому вот такая шкала выбрана. И здесь примерно показано соответствие этой шкалы размерам астероидов. Но я на этом остановлюсь чуть позже. Так вот, изначально абсолютная величина Хирона была примерно 6,5, что соответствует размеру порядка 200 километров. Однако в 1986-87 году его яркость резко пошла в гору и достигла к 88 году уже почти звездной величины 5,5. Поскольку трудно было предположить, что он так сильно увеличивается в размерах, и рост яркости происходил существенно быстрее того, что должно было бы быть из-за приближения Хирона к Солнцу, было высказано предположение, что он проявляет кометную активность. Что у него, как у кометы, начинает отрастать кома, происходят какие-то выбросы, и благодаря этим выбросам возрастает его яркость. Ну, вот в 1990 году, ну, правда, тут надо иметь определенную долю оптимизма, чтобы увидеть некое туманное пятнышко вокруг Хирона. Но, в общем, это было доказательством того, не предположением, а уже конкретным доказательством того, что у него действительно отрастает кома. То есть Хирон действительно оказался кентавром, полуастероидом, полукометой. Следующее открытие похожего тела произошло только в 1992 году. Была довольно значительная пауза. В 1992 году был открыт ФОЛ. И он обращается вот по орбите с такими параметрами, тоже примерно в той же области пространства у него перигелий. Эксцентриситет чуть побольше, поэтому он от Солнца отлетает дальше. Но главное отличие от Хирона оказалось в цвете. Фол оказался очень-очень красным. Он оказался почти таким же красным, как Марс. Но тут художник несколько творчески подошел. По-моему, тут гораздо более красное тело, чем Марс, изображено. На самом деле Фол оказался почти таким же красным, как Марс. Тогда как Хирон, тело практически лишенное цвета, это означает, что его цвет совпадает с цветом Солнца. Поскольку Хирон светит отраженным светом, и его цвет совпадает с цветом Солнца, значит, он ничего своего не добавляет. Такие тела называют нейтральными или серыми. И вот это вот различие впоследствии сохранилось и при открытиях других кентавров. Оказалось, что некоторые из них имеют серый цвет, некоторые имеют цвет очень красный. Предполагается, что вот этот вот красный цвет – это некий слой органических веществ, которые должны образовываться во льдах в Солнечной системе под влиянием облучения солнечным светом и энергетичными частицами. Тут простейшие молекулы, молекулярный азот и метан, под воздействием этих частиц диссоциируют, и разорванные связи химические начинают объединяться в новые, более сложные соединения – и в конечном итоге появляется на поверхности тела такая полимерная пленка из веществ, которые известны под названием талины. Они никакой конкретной формулы не имеют, и вообще это слово с греческого переводится как грязь. Вот какая-то вот такая липкая красноватая гадость обволакивает астероиды и другие тела под воздействием космических лучей и солнечного света. Возникает вопрос, почему Фол и Хирон так сильно отличаются друг от друга. При этом Фол не проявляет никакой кометной активности. Ну, сначала высказывались предположения, что Фол – это мертвая комета, то есть он уже свое, как комета, отжил. Хирон – это еще такое более свежее тело. Но потом, когда больше данных было накоплено, появилось другое предположение, что Фолл – это не мертвая комета, а комета, которая еще не ожила. Комета, которая еще, может быть, только проявит в будущем свою кометную активность. Сейчас кентавров известно несколько сотен. Вот здесь наиболее крупные из них показаны. Самый большой кентавр – это Харикло. Это жена Хирона, у которого не так давно было обнаружено кольцо. Они также обращаются вокруг Солнца примерно в той же самой плоскости, что и остальные планеты, хотя есть некоторые выбросы, и в том числе кентавры на ретроградных орбитах, то есть на орбитах с противоположным вращением. Свойства кентавров на этой картинке показаны. Два цвета. Вот этот параметр B-R, он характеризует красноту астероида. Величина порядка единицы соответствует солнечному цвету, то есть примерно желтоватому. А двойка – это цвет, близкий к цвету Марса. То есть Марс – это уже где-то 2,5, но вот 2 – это тоже примерно цвет Марса. И видно, что кентавры разделяются на две группы по цвету. Сейчас к кентаврам относят тела с большими полосами, меньше большой полоси Нептуна, и перигелийными расстояниями тут должно больше быть, простите меня, больше перигелийного расстояния Юпитера. Что оказалось очень интересным с точки зрения пояса Койпера в исследованиях кентавров? Их орбиты неустойчивы. Кентавры летают мимо всех планет-гигантов, начиная с Юпитера и заканчивая Нептуном. Долго такое движение в Солнечной системе продолжаться не может. Рано или поздно кентавр обязательно должен взаимодействовать гравитационно с одной из больших планет и с этой орбиты уйти. Типичное время жизни на такой орбите составляет примерно 10-100 миллионов лет. И если мы сейчас кентавры видим, это означает, что они тоже откуда-то летят. Их запасы тоже откуда-то постоянно возобновляются. И это снова поставило вопрос о том, что необходим какой-то внешний источник тел, который не только короткопериодические кометы будет нам подбрасывать, но и кентавры. И вплотную встал вопрос о том, что эти тела надо искать. Обязательно что-то за орбитой Нептуна должно быть. И прорыв наступил в 1992 году, когда Дэйв Джуетт и Джейн Лу открыли первый объект, орбита которого целиком находится за орбитой Нептуна. Они проводили поиски на протяжении многих лет, на протяжении 5 лет. Им работа у них была очень сложная. Они попрошайничали, выпрашивали время на разных телескопах, подавали заявки на одни наблюдения, а частично вместо этих наблюдений искали транснептуновый объект. Им повезло, время поисков пришлось на тот период, когда фотопластинки уходили из астрономии, и им на смену пришли цифровые приемники. И в конце этих поисков они использовали уже цифровые приемники, компьютерную обработку снимков. И вот в 92 году, в августе, им улыбнулась удача. Они наконец-то нашли то, что они искали. Они нашли объект 1992 QB1, почти круговая орбита, маленькое наклонение к плоскости эклиптики и далеко за орбитой Нептуна. Уже в 93 году таких объектов было открыто несколько, и один из них оказался примечательным тем, что по форме его орбита оказалась похожей на орбиту Плутона. Наклонение, правда, существенно меньше, у Плутона 17 градусов, а здесь примерно 4 градуса, но тоже большой эксцентриситет и большая полуось, примерно 40 астрономических единиц, как у Плутона. Я уже говорил о том, что Плутон фактически пересекает орбиту Нептуна. Возникает вопрос, почему между ними не происходит никакого столкновения. Не происходит столкновения, потому что они находятся в резонансе, так называемом резонансе 3 к 2. Нептун совершает 3 оборота за то время, пока Плутон совершает 2 оборота. И вот это вот взаимное выстраивание их приводит к тому, что они движутся по орбитам так, что никогда близко не подходят друг к другу. И вот этот объект 1993RO обладает такими же свойствами. Это первый после Плутона резонансный объект пояса Койпера. И, наконец, в 1996 году был открыт объект, который не похож ни на этот объект, ни на этот объект, который вращается вокруг Солнца по орбите уже с очень большой полуосью, большая полуось, примерно 80 астрономических единиц по вытянутой орбите и с довольно заметным наклонением. Такие объекты стали называть объектами рассеянного диска. То есть здесь уже вот этими тремя объектами было отмечено наличие в поясе Койпера на самом деле как минимум трех различных населения объектов. Ну вот на этой картинке показаны сведения, которые взяты из современной базы данных Центра малых планет. Примерно 2600 объектов здесь показано. Кентавры показаны красным цветом, около 200. Около 500 Плутино. Это резонансные объекты, которые находятся в резонансе 3 к 2, иногда так называют, чтобы подчеркнуть их родство с Плутоном. Вот они тут все выстроились. Эти Плутино. Рассеянный диск. Около 600 объектов. И вот эти вот голубенькие объекты, оставшиеся 1300 штук, это объекты классического пояса Койпера, того пояса Койпера, который был предсказан Эджвортом. На что здесь можно обратить внимание? Одна из главных черт классического пояса Койпера — это резкая граница примерно на 50 астрономических единицах. Рассеянный диск тянется гораздо дальше. Но классический пояс Койпера, то есть объекты, которые вращаются вокруг Солнца по круговым орбитам с небольшим наклонением, почему-то резко обрывается на 50 астрономических единицах. И дальше уже на этой картинке видно довольно большое количество объектов, которые не приближаются к Солнцу ближе, чем на 40 астрономических единиц. Вот эта вот линия, которая соответствует перигелийному расстоянию 40 астрономических единиц. Это объекты, которые никогда не взаимодействуют гравитационно с Нептуном, просто потому что они никогда не оказываются рядом с ним. И здесь возникает вопрос, как они вообще туда попали. Для объектов рассеянного диска, рассеянного пояса Койпера, объяснение простое. Они в ближней точке своей орбиты попадают в окрестности Нептуна, как-то с ним гравитационно взаимодействуют, и он их перебрасывает на более длинные орбиты. Как попадают на длинные, на вытянутые орбиты объекты, которые никогда не взаимодействуют с Нептуном? Это вопрос отдельный, но о нем я скажу чуть позже. Полная масса всех транснептуновых объектов меньше 1/10 массы Солнца. Тут разные есть оценки, начиная от 1/100 массы Солнца, но важно то, что его масса существенно на порядке величины превышает массу пояса астероидов, главного пояса астероидов. Вот, еще одна картинка. Здесь уже по оси ординат отложены наклонения. Ну и видно, что в основном наклонения объектов пояса Койпера невелики, не превышают 40 градусов, но это может быть эффектом селекции, потому что далеко от эклиптики, то есть на больших наклонениях их просто не ищут. Конечно, все поиски ориентированы туда, где вероятность найти что-то наиболее велика, то есть в область плоскости эклиптики. Может быть, если направить телескопы куда-то повыше от плоскости эклиптики, там тоже что-то обнаружится. Но, тем не менее, вот есть даже несколько объектов на ретроградных орбитах, то есть на орбитах, которые, по которым вращение происходит в обратную сторону. Ну и несколько более далекие объекты. Тут большие полуоси доходят уже до 2000+. Самая большая полуось сейчас 2200 астрономических единиц. Ну и здесь известны только объекты на очень вытянутых орбитах, которые были обнаружены вблизи перигелия. Понятно, что когда они улетают куда-то в афелий, там их обнаружить невозможно. Как транснептуновые объекты распределены по параметрам, узнать нам достаточно сложно, поскольку фактически все, что мы можем получить из наблюдений для большинства этих объектов, это звездная величина. И вот так выглядит распределение транснептуновых объектов по звездной величине. И здесь на себя обращает внимание то, что наклон этого распределения меняется. Он более пологий для менее ярких и, соответственно, менее крупных объектов и становится более крутым при переходе к более ярким и, соответственно, более крупным объектам. Можно предположить, такие предположения высказываются, что вот эти объекты, крупные объекты, это те объекты, которые примерно сохранили свойства исходного населения пояса Койпера. А вот эта вот мелочь, это уже те объекты, которые прошли через мясорубку взаимных столкновений, дроблений, и уже исходные свойства существенно утратили. Ну и если восстановить зная распределение объектов по абсолютным величинам, можно попытаться восстановить их истинное распределение по большим полуосям, не отягощенное эффектами наблюдательной селекции. И здесь как раз вот он, край пояса Койпера. То есть вот мы, чем дальше мы смотрим, тем больше мы наблюдаем объектов, поскольку мы охватываем все больше и больше объем пространства. А когда мы доходим примерно до 45-50 астрономических единиц, рост прекращается. Дальше объектов нет. Плотности объектов пояса Койпера определены только для очень небольшого количества объектов, потому что, чтобы определить плотность, нужно знать размер и массу. Определить размер и массу мы можем только для самых крупных объектов, поэтому их здесь не очень много. Самая плотная планета, карликовая планета, это Хаумеа. Почему этот Куауар туда залез так высоко, это, в общем, непонятно. Он на самом деле находится где-то здесь. А вот эти линии показывают долю каменистого вещества в составе тела. Вот плотность порядка 1,6-1,8, характерная, например, для Плутона, означает, что он на 70% состоит из камня. Вот Хаумеа должна из камня состоять больше, чем на 80%. Ну вот, к сожалению, данные очень скудные. Цвет. Еще одна характеристика, которую хотя бы более-менее можно для объектов пояса Койпера определить. И здесь, к сожалению, очень большой разнобой есть среди разных групп исследователей, потому что объекты очень тусклые, цвет определить очень сложно, и поэтому сейчас идет битва между двумя направлениями. Одно направление говорит, что так же, как и у кентавров, у объектов пояса Койпера наблюдается два цвета — нейтральный и красный. Другое направление говорит, что это все ерунда, и на самом деле объекты пояса Койпера имеют весь диапазон цветов, начиная от совершенно серого, нейтрального, и заканчивая более красным цветом, чем Марс. К сожалению, никаких окончательных ответов здесь пока нет, нужны более мощные инструменты. Дальше, ну вот еще одна занятная картинка, это попытка установить, зависит ли цвет от орбитальных характеристик объекта, то есть варьируются ли как-то цвета в зависимости от того, смотрим мы на объект классического пояса или резонансного пояса Койпера. Ну вот вроде бы как сейчас более-менее народ сходится, что объекты классического пояса Койпера — это в основном красные объекты. Вот у Плутина встречаются все цвета, у рассеянного диска встречаются все цвета. Вот это кентавры со своими серыми и красными объектами. А вот в классическом поясе встречаются только красные объекты. Смысл этого пока тоже не очень понятен. Так, ну ладно, я, наверное, пропущу. Для самых ярких объектов пояса Койпера удается измерить спектры. И удается определить их химический состав. Поскольку это все-таки царство холода, как я обещал, температуры там очень низкие, порядка 30-50 кельвинов, поэтому неудивительно, что поверхности самых крупных объектов покрыты льдом. Но этот лед тоже почему-то у разных тел имеет разный состав. Вот здесь показаны тела, которые Дэйв Джойт назвал метаноидами. Это тела, в спектрах которых доминируют линии метана. Вот они здесь показаны, точнее полосы метана, с некоторым у Плутона признаками наличия оксида углерода и азота. Водные миры, самым ярким представителем которых является Хаумеа, карликовая планета Хаумеа, это тела, которые, спектры которых содержат в себе практически исключительно только признаки воды. Это тела, которые покрыты фактически чистым водяным льдом. С чем связано это отличие, тоже, в общем, пока не ясно, хотя есть некоторые мысли, что это может быть связано с каким-то прошлым криовулканизмом на этих телах. Очень неуверенные признаки наличия метанола в ледяных оболочках. Ну вот это вот фол, кентавр фол, тут полоса метанола видна очень хорошо. Вот это вот то, что на языке исследователей пояса Койпера называется «видна полоса метанола в спектрах объекта пояса Койпера». Но если хотеть, ее тут можно увидеть. Если не хотеть, то можно ее тут и не увидеть. Ну, в общем, вода, метан, СО, молекулярный азот. Вот это то, о чем мы можем говорить сегодня более-менее уверенно. На этой картинке показаны самые крупные объекты пояса Койпера. Ну, естественно, самый крупный объект — это Плутон, Эрида, Маки-Маки, Хаумиа. Вот о некоторых из них я сейчас по несколько слов скажу. Размеры, начиная от 2000+ километров у Плутона и у Эриды. Вот. Ну и дальше вот эти объекты все имеют размеры порядка 1000 километров. Речь идет о диаметрах. Один из самых интересных объектов пояса Койпера, Хаумиа, отличается крайне быстрым вращением. При поперечнике около 1000 километров, это, в общем, заметная доля поперечника Земли, период вращения составляет всего 4 часа. При этом такое быстрое вращение в сочетании с не очень высокой плотностью, хотя это и самая большая плотность среди объектов пояса Койпера, должна приводить к очень вытянутой форме. Ну вот примерно тут художник изобразил, как она может выглядеть. Два спутника у нее. И есть некоторые признаки наличия кратера на поверхности, некоего темного пятна, которое, возможно, является следом прошлого столкновения с каким-то другим объектом пояса Койпера. Эрида. Объект, который был открыт в 2004 году и который стал причиной низложения Плутона. Вот Майкл Браун, который открыл Эриду, даже написал об этом книгу «Как я убил Плутон и почему этого нельзя было избежать». Она у нас, по-моему, даже на русский язык переведена. Эрида имеет размер, сопоставимый с размером Плутона. Поначалу даже казалось, что она несколько больше, чем Плутон. И, естественно, если мы считаем планетой Плутон, мы должны считать планетой и Эриду тоже. Вот в 2006 году Международный астрономический союз решил, что лучше поступить по-другому. Чтобы не плодить планеты в Солнечной системе, лучше изменить определение планеты, а точнее сформулировать его впервые, так, чтобы Плутон туда не вошел. В Соединенных Штатах далеко не все с этим согласились, и поэтому этот объект получил имя Эрида, греческая богиня раздора. У Эриды есть спутник Дисномия, беззаконие. В общем, такое все очень нехорошее. Ну и, конечно, Плутон. Как мы теперь понимаем, совершенно неизбежно крупнейший из объектов пояса Койпера, но не планета. И, может быть, даже и не крупнейший, потому что я уже говорил о том, что поиски наши сейчас отягощены некоторыми изначальными предположениями, которые могут нам не давать открывать эти тела. Вот это лучший снимок Плутона, который удавалось получить с поверхности Земли, точнее, с орбиты при помощи космического телескопа имени Хаббла. Ну и сейчас у нас шикарная совершенно информация о Плутоне благодаря проекту «Новые горизонты». Ну вот здесь показаны снимки. Изначальные предположения по именованию деталей рельефа, которые были высказаны авторами этого проекта и которые, скорее всего, будут утверждены Международным астрономическим союзом. Вот я хочу обратить внимание, что американцы сами по своей инициативе назвали некоторые детали в честь достижений советской космонавтики. Вот это вот равнина спутника, холмы Союза. Союз имеется в виду не нерушимый, а космический аппарат. То есть мы как-то так иногда думаем, а американцы, они нас ненавидят. Это не так. Еще был такой эпизод, когда Международный астрономический союз озаботился присвоением имен деталям рельефа Плутона. Наше российское представительство, в частности, меня попросило сделать какие-то предложения по поводу именования деталей кратеров на поверхности Плутона, я предложил Сафронова Виктора Сергеевича, основоположника современной теории образования планет. Мне сказали, нет, Сафронова уже предложили американцы. Вот так вот. А? Нет, это их инициатива. Да, Ктулху. Ктулху, как ударение ставить правильно? Не знаю. Ктулху, да. Так вот, Плутон оказался совершенно неожиданным телом, совершенно неожиданными свойствами. И главная неожиданность, показанная здесь, это вот кусочек области Томбо, вот это вот сердечко знаменитое на Плутоне и равнина спутника, место практически, да не практически, а просто лишенное кратеров. Нет кратеров, это значит поверхность молодая. Рядышком, вот она, эта самая область Ктулху, она замечательно покрыта кратерами. То есть Плутон исправно бомбардировался частицами, они оставили на нем вот эти вот многочисленные кратеры, а тут что-то произошло, что поверхность разгладила. Что-то такое, что происходило на Луне, лунные моря, что-то такое, что разравнивает рельеф на Земле, но как ожидать этого от Плутона? Причем это произошло относительно недавно, на временах порядка там, около 10 миллионов лет. Это означает, что на Плутоне есть тектоническая активность. Какая может быть тектоническая активность на ледяном шаре? Может. И есть еще некоторые признаки того, что, возможно, некоторая активность продолжается и сейчас. Не в виде каких-то грандиозных извержений вулканов, но, может быть, в виде каких-то гейзеров. Поверхность Плутона омолаживается со временем. Состоит она в основном из азота, молекулярного азота и оксида углерода CO, а вот эти вот горы — это, вероятно, выходы, скажем так, коренных пород, которые состоят из водяного льда. Но начинка у Плутона все равно каменная. Помните, я говорил, он на 70% должен состоять из камня. Ну вот это еще несколько таких красивых фотографий, на них уж я не буду останавливаться. Харон, спутник Плутона, имеет несколько другой химический состав. Он в основном, как и Хаумеа, покрыт водяным льдом. Но тоже поверхность слишком гладкая для предположительно очень старого тела. То есть те особенности в эволюции Плутона, которые мы наблюдаем, возможно, они каким-то образом связаны и с эволюцией Харона. Вот очень сильно они отличаются по цвету друг от дружки. Но и везде есть вот эти вот красноватые проплешины. Это вот, вот оно, вот та самая липкая красная гадость. Ну, спутники, ладно уж, я про них не буду говорить. Интересно, что в последнее время в статьях про пояс Койпера практически неизменно начинают объектом пояса Койпера называть Тритон, спутник Нептуна. Поскольку спутник этот обладает необычными свойствами, это большой спутник, но вращающийся в обратном направлении, на ретроградной орбите находящийся, высказывается предположение, что он был Нептуном захвачен. Ну а захвачен откуда? Что у нас там рядом? Пояс Койпера. И, возможно, Тритон является крупнейшим объектом пояса Койпера, который неразумно оттуда улетел и стал спутником при Нептуне. А может быть, наоборот, пристроился хорошо. Спектры Плутона и Тритона, ну, практически неотличимы друг от друга. Седна. Я уже приближаюсь к финалу своей истории. Седна стала новым этапом в исследованиях пояса Койпера. Она в перигелии подходит к Солнцу на расстоянии 76 астрономических единиц. То есть вот те объекты, которые я показывал до этого, с перигелийными расстояниями там порядка 40-50 астрономических единиц, ну, тут можно что-то еще с Нептуном такое замутить. 76 астрономических единиц. Никакого воздействия Нептуна на это тело быть не может. Некоторое время спустя, в 2012 году, был открыт еще один похожий объект, который в перигелии подходит к Солнцу на расстоянии 80 астрономических единиц. Это может быть признаком наличия еще одного населения пояса Койпера. Их иногда называют седноиды. Вот все два тут показаны. Или отсоединенный рассеянный диск. Опять же, седна была открыта вблизи перигелия. Ну, естественно. Если она в перигелии на 76 астрономических единицах, в афелии, то мы ее точно никогда не увидим. А большую часть времени на такой орбите тело проводит в афелии. И если мы одно тело увидели вблизи перигелия, это означает, что есть еще куча таких тел, которые сейчас находятся в афелии, и которые нашим наблюдениям недоступны. Что это за тела? Как они туда попали, на эти орбиты? Это открытые вопросы. Тут высказываются самые разнообразные предположения, вплоть до того, что это тело захвачено было из другой планетной системы. На ранней эволюции Солнечной системы мы могли проходить какие-то тесные сближения с другими планетами, ну и обмениваться телами. Ну и еще пара минут есть у меня. Я быстро очередную сенсацию еще развенчаю. Вы все, конечно, слышали, как в январе прошлого года была открыта девятая планета. Был большой шум. Вообще, надо сказать, что Майкл Браун, он очень большой мастер вот этого всего. Кто из вас знает английский язык, послушайте его лекции. На YouTube они есть. Огромное удовольствие получите. Это шоу, это не лекция. Надо тоже учиться этому, да. Так вот, Константин Батыгин и Майкл Браун. На самом деле, еще до них, в 2014 году, Трухильо и Шепард, отметили такой факт, что Седна и вот этот второй Седной 2012 ВП-113 имеют схожие орбитальные параметры. И еще и другие объекты от соединенного пояса рассеянного диска с большими перигелийными расстояниями тоже имеют похожие орбитальные параметры. И Трухильо и Шепард написали, что никакой известной массой в Солнечной системе мы орбиты Седны и ВП-113 объяснить не можем. Значит, в Солнечной системе есть неизвестная нам масса. И они предположили, что это может быть еще одна планета массой примерно 10 масс Земли. Так вот, Батыгин и Браун посмотрели все самые далекие объекты пояса Койпера, вытянули из этого списка те объекты, которые могли подвергаться гравитационному воздействию Нептуна, и обнаружили, что если вот такую чистку орбит произвести, то оставшиеся орбиты просто в одну сторону пространства направлены. Ну, конечно, так можно широко сказать, в одну сторону, но, в общем, довольно ограниченный сектор. Вот эти вот объекты здесь показаны. И когда вы видите такое выстраивание орбит, это может говорить о том, что есть какой-то дирижер. Есть нечто, что орбиты определенных тел сгребает в одну сторону, и самый логичный дирижер — это планета. Планета 9 с вот такими вот примерно параметрами. Ошибки колоссальные в этих параметрах. Я не говорю сейчас о том, что планета этой может быть нет, но если она есть, то это очень-очень неопределенные параметры ее орбиты. Но, тем не менее, поиски этой планеты сейчас идут. Есть, к счастью, телескоп Субару японский с зеркалом больше 8 метров. И на этом телескопе сейчас появилась гиперсверхкамера. Вот это вот, ну, правда, японская девушка. 158 сантиметров тут написано. Но все равно, вот это фотик такой. Но, конечно, фотик весьма и весьма впечатляющий. Вот это поле зрения камеры гипер-супер-кэм 1.5 градуса. Это очень много. Это обзорный телескоп фактически получается. Но если обзорные телескопы — это обычные зеркала очень маленькие, то здесь еще и объектив 8-метровый. То есть искать что-то слабое и далекое — это самое оно. Ну вот здесь сравниваются вот эта вот прежняя камера, которая на этом же телескопе стояла. Это ее несколько усовершенствованный вариант. И вот эти вот прямоугольнички, а это то, что они имеют сейчас. Единственная проблема состоит в том, что желающих пользоваться телескопом Субару много. И далеко не все из них хотят искать девятую планету. Но будут у нас и другие телескопы. В 2022 году планируется ввод в строй телескопа LSST, который при тоже 8-метровом зеркале, 8 метров 40 сантиметров, будет иметь поле зрения 3,5 градуса. Ну вот тут уж планета 9 или планета X никак от нас не скроется. Вот. Ну и я на этом, наверное, завершу. Скажу только еще, что перспективы очень богатые. Все современные крупные телескопы уже имеют в своих программах наблюдение объектов пояса Койпера. Ситуации Джуйта и Лу, которым приходилось выпрашивать время на телескопах с диаметрами зеркал 60-80 сантиметров, ее сейчас уже нет. Сейчас, если кто-то хочет объекты пояса Койпера наблюдать на Хаббле, он это делает. На 8-метровых телескопах, 10-метровых телескопах он это делает. Эта тема из аутсайдера превратилась в мейнстрим. И, в общем, я думаю, что в ближайшие годы мы о поясе Койпера узнаем очень много нового. И ближайший момент — это 2019 год, когда зонд «Новые горизонты» пролетит мимо одного из объектов пояса Койпера, который специально для этого был открыт. Все, спасибо.
1: Одну секунду, подождите, пожалуйста. Спасибо большое за лекцию. А подскажите, пожалуйста, а есть ли однозначные критерии, кроме наличия длительного количества времени людей на космическом объекте, по которому мы можем однозначно сказать, что этот объект – планета, то есть классифицирующий признак? И если этого признака нет, то зачем выделять такой класс, как планеты?
0: Спасибо. Я выскажу свое мнение личное. Оно не выражает мнение никакой профессиональной группы. Мне кажется, что вообще вся эта история была затеяна исключительно, чтобы, так несколько всколыхнуть мировое сообщество –

0: вокруг Солнца и круглая. Луна, планета. А, и нет, не было термоядерных реакций, да, чтобы Солнце не вошло. Ну, уж не придирки, Земля не подходит по другому признаку. На Земле происходили термоядерные реакции. Земля не планета. Вот. Но Луна – планета, Плутон – планета, Харон – планета, Эрида, Хаумеа. Им говорят, ну, вы знаете, тогда вот мы сейчас, если посчитать количество планет, вот сейчас, из того, что известно, будет примерно 300. 8 не все могут заучить, а тут будет 300. Они говорят, ну и что? Вот у нас 118 элементов в таблице Менделеева. Кто их сейчас все 118 назовет? Ключевые будут знать, не ключевые не будут знать. Ну вот, вот еще такая вот идея. Но мне кажется, это все так, сотрясение воздуха. Ну какая разница? Плутон, планета, не планета. Что, денег меньше на него стали выделять? Меньше внимания он стал к себе привлекать? Это не моя проблема. Но люди, у которых эта проблема, с ней справляются, я уверен.
1: Скажите, пожалуйста, такой вопрос. А как поняли, что цвет вот этой вот красной гадости, как вы ее назвали, да, объект пояса Койпера, и красный цвет Марса имеют разную природу?
0: Но все-таки спектры разные. То есть цвет это еще не все. Ну и потом есть, скажем, и дополнительные соображения. То есть мы знаем, уж про Марс мы знаем, что это за цвет, да, это цвет пыли марсианской. Там это должен быть лед и органик, потому что там холодно, там все должно быть покрыто вот этой вот ледяной оболочкой. А она под воздействием космических лучей превращается вот в это вот красное.
2: Спасибо за лекцию, очень интересно. У меня вот вопрос про вот эту гипотетическую планету. Ведь она довольно массивная. Есть какие-то предположения, как столь массивный объект мог образоваться на таком далеком расстоянии от Солнца?
0: Это очень хороший вопрос. Здесь сейчас высказываются разные предположения. Одно предположение, например, состоит в том, что она была выброшена из внутренних частей Солнечной системы. Мы сейчас знаем, и отчасти мы это знаем благодаря исследованиям пояса Койпера, что после образования Солнечной системы какая-то перестройка орбит была. Да, то есть вот эта вот модель изницы, она на самом деле не первая и не единственная в этом ряду, где планеты как-то вот перетасовываются.
2: Ну да, Уран, Нептун там менялись местами.
0: Да, и в принципе можно представить такую модель, и такие модели есть. Модели с пятой планетой, они называются, с пятой планетой-гигантом. Что было их пять. Но вот они не просто там перетасовались, они еще лишнюю планету из внутренних областей Солнечной системы турнули. Дальше возникает вопрос, почему она сейчас на круговой орбите, или, по крайней мере, на вытянутой орбите, не заходящей во внутренние области Солнечной системы. Но она могла взаимодействовать с тогда еще существовавшим массивным доисторическим поясом Койпера, и он ее орбиту вот так вот регуляризировал. А могла звезда пролетать. Звезда пролетает, она решает очень много проблем. Но это, в общем, делает как бы неинтересно. Другой вопрос, более интересный, ответ более интересный, что мы на самом деле напрасно считаем, что есть вот этот обрыв. То есть обрыв этот есть на 50 астрономических единицах, но он потом может опять вернуться на высокий уровень. То есть тот вот этот кусочек, он очистился в результате различных взаимодействий между планетами и объектами пояса Койпера, а дальше, вот мы же сейчас начинаем что-то видеть по каким-то верхушкам, мы сейчас начинаем это все сшибать, а может быть там вещества-то было достаточно, и мы видим другие планетные системы, в которых, вообще говоря, планеты-гиганты есть на больших расстояниях от звезд. Не на таких больших, как эта гипотетическая планета, но вот что-то вот.
2: И еще вот у меня маленький вопросик. А какова природа тектонической активности на Плутоне? Приливные действия Харона? Или что-то другое?
0: Нет. Вот это самый хороший вопрос, потому что у них нет приливного воздействия, они синхронизированы. То есть они когда-то друг на дружку воздействовали, но это в далеком прошлом. И

0: какой-то внутренний источник. Ну, может быть, вот еще радиоактивные элементы не до конца распались. Тут просто интересное ответвление получается, что есть куча спутников, Европа, да, Энцелад, тот же Тритон, где вот такая гладкость поверхности объясняется приливными силами. А может, и там не они? Может, приливные силы-то вообще не нужны?
1: Спасибо.
0: А там вот еще есть вопрос.
2: Скажите, пожалуйста, а вояджеры сообщают что-нибудь о транснептуновых объектах сейчас?
0: Вояджеры ничего не сообщают о транснептуновых объектах, на них нет соответствующего оборудования. От вояджеров была забавная информация в тот период, когда они пролетали через эту область. Вояджеры зафиксировали некоторое количество пылинок, которые по ним стучали. И это тоже оказалось несколько таким неприятным моментом, потому что то, что там есть пыль, это, в общем, логично предположить. То есть это вот дробление, оно не должно тоже заканчиваться на каком-то размере, оно уходит в крошку в конечном итоге. И вот этой крошки оказалось меньше, чем ожидалось, существенно меньше, чем ожидалось. Но тут трудно сказать, данные очень скудные, очень неопределенные, может быть, просто пыль по ним как-то не так колотила. Может быть, они летели где-то не совсем там, где надо. То есть очень ограниченная информация, и, в общем, непонятно, какое ей придавать значение.
3: А вы скажите насчет девятой планеты, которая пытается найти уже не первый год. Если бы она действительно существовала где-то во внешней системе, то есть достаточно далеко от внутренней части Солнечной системы, то почему ее тогда еще не обнаружили? Потому что, по сути, параллакс у нее должен быть меньше, чем у звезд, и тогда ее можно было бы легко вычислить просто наблюдениями.
0: Так, давайте я сейчас немножко картинку вот эту верну. Я ее проскочил, видимо, зря. Это области, ну вот здесь, например, области вблизи эклиптики, разными радостными цветами показаны области, которые уже охвачены какими-то обзорами, и где эта планета должна была бы быть обнаружена. Но есть довольно большой кусок, который ни в какие обзоры не попал.
3: То есть ее банально еще не наблюдали? То есть не пытались наблюдать?
0: Ну, когда идет обзор, вы не то что пытаетесь что-то наблюдать, вы просто тун-тун-тун-тун фотографируете, и все. То есть, ну, вот здесь ее вроде бы уже должны были увидеть. Другое дело, что есть еще такой проект WISE, White Field and Infrared Small Explorer, который сфотографировал все небо в инфракрасном диапазоне, то есть она как бы должна была туда попасть. Но у WISE довольно низкое угловое разрешение, то есть там изображение не очень высокого качества. Но сейчас есть проект, как же он называется, Backyard Planets, что ли, не помню. А, я же его там открыл специально, чтобы показать. Я же провидец. Вот. Backyard Worlds. Это то, что называется Citizen Science, где всем желающим предлагается осматривать снимки, полученные на телескопе WISE, и искать коричневые карлики, неизвестные, планету 9, объекты пояса Койпера. Вот, так что еще и вот такой способ поиска используется.
3: Спасибо.
4: А вот кроме прямого наблюдения планет, есть какие-то методы обнаружения? Вот экзопланеты мы по отклонению звезд наблюдаем, да, мы вот близко рядом с Солнцем находимся, да, а вот по этому отклонению возможно как с космосом? Наличие планеты?
0: Наличие планеты, конечно, можно. То есть вот то, что сделано, это как раз по ее гравитационному воздействию предсказано наличие планеты. Ой, нет. Нет, это, конечно, не увидите. Оптическое обнаружение, ну, не в оптическом диапазоне, наблюдательное обнаружение – это самый чувствительный метод. Потому что по гравитации там, ну, вот если говорить о телах типа вот 10 масс Земли, там еще на что-то можно надеяться. А если пытаться найти там еще один Плутон или еще одну Эриду только глазками.
1: Спасибо за лекцию. У меня два вопроса. Вопрос первый. Вы писали цифру 0,1 массы Солнца?
0: Земли.
1: Земли все-таки. Вот меня это удивило.
0: Но у меня там, по-моему...
1: Нет, написано у вас Земля, а вы сказали Солнце.
0: Ой, да, оговорился. Прошу прощения.
1: И, значит, по поводу этой самой замечательной планеты, да, существует ли, вот так оптимистично сказали, что из этого следует, да, но ведь могут быть другие объяснения.
0: Конечно.
1: Существует ли достаточно убедительные, по крайней мере, столь же убедительные гипотезы, объясняющие такое распределение параметров орбит?
0: Дело в том, что у этой гипотезы... Ой, я уже выключил, сейчас я верну. У нее есть один побочный результат, который Мотыгин и Браун считают, ну, в общем, мощным доводом в пользу именно их гипотезы. Вот я несколько раз акцентировал внимание на наличии и кентавров, и транснептуновых объектов на ретроградных орбитах. Их происхождение, вообще говоря, непонятно. Потому что кентавры в основном вращаются в плоскости эклиптики. Почему вдруг несколько штук оказались либо перпендикулярной эклиптике, либо вообще где-то далеко? Так вот, в модели Мотыгина и Брауна эти объекты получились сами собой без дополнительных усилий. То есть они моделировали одно, они это одно получили, но получили побочный результат, который им позволил объяснить другие наблюдения, которые они изначально объяснять не собирались. Это наличие вот этих вот объектов на перпендикулярных орбитах. То есть вот по совокупности признаков это, я скажу так, это лучшее объяснение проблемы, которая непонятно, существует ли.
1: Уяснение более глубокого. Как я понимаю, это было численное моделирование, да?
0: Да, такое? Да.
1: Как известно, всякая такая математическая моделька имеет одно нехорошее свойство. Если правильно подобрать параметры, она объяснит все, что угодно. И теплород ли это?
0: Она объяснила
1: то... А это, возможно, одно из следствий, которое получается при удачных параметрах.
0: Есть пределы возможного. То есть,
1: вот то, насколько корректна сама модель?
0: Ну, на самом деле это не такой уж серьезный вопрос. Почему? Потому что на самом деле все прекрасно понимают, и Мотыгин, и Браун это понимают, что открытие планеты – это тот момент, когда она обнаружена на кадре. Вот это все, пока этого нет, это все игры разума. И к этому, в общем, все так относятся. Ну, потому что все мы считаем модели, все мы все прекрасно понимаем.
1: Именно поэтому никто не выделяет там 20 миллиардов долларов, чтобы запустить достаточный инфракрасный телескоп.
0: Дело в том, что у телескопов есть замечательная особенность. Они многофункциональны. Вам не нужно запускать телескоп для поисков планеты 9. Вот телескоп LSST, Large Synoptic Survey Telescope, он ее найдет просто в курсе своего обычного действия. Поиски этой планеты не требуют специального инструмента. Вот на Субару время выделяется, но это в конце концов дело программного комитета, выделять или нет. А начнет работать LSST, и все вопросы получат ответы без дополнительных денег.
1: Спасибо.

0: Ну что ж, если вопросов больше нет, поблагодарим еще раз Дмитрия. Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Но мне кажется, немножко каша как-то разложилась по полочкам все-таки в процессе, да, и для, мне кажется, слушателей наших тоже. Вот удивительное дело, мы все время читаем, смотрим, фантазируем о далеких каких-то объектах, далекого глубокого космоса, нас интересуют черные дыры, нас интересует темная материя, все что угодно. Действительно, это интересно. Но 21 век показал, что в нашем собственном доме мы еще многого не знаем. Наверное, даже мы не знаем больше, чем знаем. И это удивительно, на самом деле. Вот в 20 веке казалось, ну все, Солнечная система, ну все, все дорожки уже мы там прошли, все уже нам известно и понятно, и неинтересно. Но прошло время, изменились технологии, продвинулись, да, все вот эти вот методы исследования, появились новые космические аппараты, новые телескопы. И оказалось, что да, мы еще в собственном доме, в своей собственной Солнечной системе не знаем очень и очень много. Меня лично это радует, потому что это дает возможность невероятных открытий. И не в далеком каком-то будущем, очень далеком, а в обозримом вполне. Поэтому я надеюсь, что мы еще будем свидетелями таких открытий. Здесь будем эти открытия обсуждать. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
0: И я всех жду, приглашаю на лекцию 29 марта. У нас будет очень интересная лекция. «Сверхскоростные звезды» она называется. Неожиданная тема. И вот я могу сказать, что и Дмитрий эту лекцию слышал на Кауровской школе. И я ее слышала в Иркутске на конференции. Очень и очень интересно. Много парадоксальных каких-то там моментов, но то, что показывают результаты, неожиданно, интересно и обнадеживающе, я бы так сказала. Так что я приглашаю.
2: В общем,
0: да, пожалуйста, комментарий. Тут, да, более 100 тысяч километров в секунду, как я вот знаю. То есть практически сверх, да.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев.
2: Добрый вечер.
1: Сегодняшний гость Сергей Александрович Щука, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Сергей Александрович. Мы сегодня поговорим с вами о Балтийском море. Можно назвать Балтийское море Балтикой для краткости?
3: Можно Балтикой не только для краткости. Балтика – это такой стоящийся термин, он в научной литературе, чтобы... во всех статьях, чтобы часто там не повторять Балтийское море, часто приблизительный термин – это Балтика.
2: Давайте нарисуем границы Балтики. Какие страны омывают воды Балтики?
3: Воды Балтики омывают 9 стран северо-западной Европы. Это у нас Дания, Швеция, Финляндия, Россия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Германия.
2: 9 стран. И нужно же это небольшое море как-то поделить между 9 странами. Как происходит деление?
3: Ну, деление было устоявшееся еще много лет назад. Поэтому сейчас деление больше не происходит.
2: А это когда еще ганзейцы поделили, да, в свое время?
3: Вы знаете, я не могу точно сказать, когда его делили. Вот. Но думаю, что, как мне кажется, наверное, основное такое деление... происходило это там во времена, наверное, России, скорее Советского Союза. Вот когда Советский Союз, в общем, был очень силен на Балтике в исследованиях и в политическом плане. Это же почти, ну, где-то, наверное, 40% береговой линии принадлежало Советскому Союзу. Вот. А если еще рассматривать там Польшу как соцлагерь и Восточную Германию, то вообще почти там...
2: Балтика наша была,
3: да. В общем-то. Ну, по большому счету, да. И исследования основные были, это страны СЭФ участвовали в этом. И, естественно, диктовалась самая мощная океанология была у Советского Союза. Вот, особенно рассматривать европейские страны.
2: А как вы в первый раз познакомились с Балтикой? Когда это было? Что это была за экспедиция? Что за работу там проводили? Ну, и какие впечатления, естественно, вы привезли из первой экспедиции? Чем поразила вас Балтика тогда?
3: На Балтике не как в экспедициях, а как на берегу. Я был еще в детстве, поэтому, потому что такое Балтийское море для меня было понятно. Вот, когда с берега на него смотришь, это, ну, впечатления совсем другие. Как бы холодное, мелководное. Ну, и раньше оно как-то... Сейчас идет такой небольшой тренд к потеплению. Летом оно стало... теплее. Раньше, конечно, было намного холоднее Балтика.
1: Но это не пляжный отдых.
3: Вот не пляжный. В связи с тем, что я все больше там, ну, где-то первые там, 18-20 лет своей жизни я провел, в общем, на Черном море. Ну, поэтому Балтийское море, оно особого восторга не вызывало. Вот. Но начав работать сначала в Институте глобального климата и экологии, вот, а потом в Институте океанологии, когда я перешел, я стал очень плотно заниматься Балтийским морем, потому что у Института глобального климата и экологии еще с 1976 года, как раз когда проводились мощные исследования Балтийского моря под эгидой Советского Союза, и Госкомгидромет, Институт глобального климата и экологии, он образован был в 90-м году, но образован был из лаборатории природной среды и климата Госкомгидромет СССР. Вот, и тогда и Государственный океанографический институт Госкомгидромета, когда его питерское отделение, активно занимались Балтийской программой. И все вот эти вот исследования, в частности, вот когда Хельсинская комиссия, наверное, такие вещи слышали по защите окружающей среды Балтийского моря, блин, да вот это всем этим руководил Советский Союз. И в рамках Росгидромета моя лаборатория, она как раз вот участвовала вот в этих, проводила эти экспедиции. Была создана сеть, но эта сеть была на всех морях Советского Союза. Сеть мониторинга гидробиологического и гидрохимического на всех морях Советского Союза. В частности, вот по Балтийскому морю. И вот наша вот та лаборатория, которая позже стала институтом, она как раз курировала вот эту всю сеть. Поэтому исследования проводились.
2: Да, чем нам интересно Балтийское море? Что там такого интересного? Что хранят глубины Балтики?
3: Ну, тут тяжело сказать, чем оно интересно, так же, как вот про любое море. чем оно интересно.
1: Не, ну где-то там добывают много рыбы, там какие-то богатые морские, не знаю, может, разнообразие жизни.
2: Нефть какая-нибудь, залежи.
3: Может, ну, нефть там есть.
2: Газийские какие-то эти корабли с золотом.
3: Ну, это все было, это важные торговые пути были в Европе, потому что очень важно это такое еще с политической, экономической точки зрения. В плане, что уже было сказано, что Балтийское море, его окружают 9 стран. Поэтому многие торговые пути, все, они проходят по Балтийскому морю. Вот, как таковое побережье, оно уникальное. В частности, вот то, что вот Ленинградская область, там, например, идут нефтяное месторождение, открыто было такое Кравцовское Д6. Оно еще в советское время было открыто, а разрабатываться начало с 2003 и заморожено. А разрабатываться начали его в 2003 году, это на шельфе Балтийского моря. Если так посмотреть по прямой, то это где-то 20 километров до Куршской косы, примерно на границе с Литвой. Так вот, это месторождение по своим запасам, оно превышает все запасы Калининградской области.
2: Ничего себе.
1: Вот, а почему закрыли?
3: Почему? Его не закрыли.
1: Они закрыли, добывают, да?
3: Нет, еще? Добывают, конечно, еще будут добывать очень там успешно. Более того, там открыли на трассе вот нефтепроводы, открыли там еще одно месторождение, будут разрабатывать. Вот, так что это богатый регион. Не говоришь о том, что Калининград весь как вот янтарный край. Вот, сейчас месторождение янтаря, тут запасом янтаря, это примерно 80% всего янтаря мирового, ну, такого делового, так называемого, это, из которого можно что-то делать. Твердый выдержанный янтарь. Вот эти вот уникальные запасы, они тоже вот на нашем побережье Балтийского моря.
1: А янтарь его из моря добывают, да, простите?
2: Конечно.
3: А янтарь, дело в том, что известно, что на берег его бросают. Дело в том, что вот эта глина голубая, гидроносная, она же, ну, добывает его карьерами, потому что это залегание. Но в Балтику она выходит примерно на изобате где-то 10-15 метров. Естественно, что эта порода голубая глина может размываться и морем, вот, так же, как вот и в карьерах. Но добыча идет карьерная. Немцы добывали карьерами, и у нас вот карьеры там, поэтому как бы морская добыча, она, ее нету. То есть собирают по пляжам, это подарки людям от Балтийского моря.
2: Да и корешка там потолще в Калининграде. Мы выяснили перед эфиром, да, что в Санкт-Петербург приходят остатки корешки уже.
1: Которые уже не съели в Калининграде.
2: Нет, а по дороге в Риге.
3: Здесь даже не совсем так. Ее даже нисколько не съели в Калининграде. Большая проблема, в частности, с корешкой, например, это идет Литвой, потому что литовцы, корюшка на нерест заходит в речки там Калининградской области и Литвы через Куршский залив, через Клайпеду. Вот, так вот, перегораживают сетями район Клайпеды, и много часть корюшки так и отлавливается даже еще до захода на нерест, поэтому еще и популяции подрывают литовцы. У нас запрещено.
2: Она уходит куда? Ловить. На шпроты потом?
3: Ну, корешку, кстати, ну, ее консервированную, кстати, я никогда не видел. Она такая вот вяленая, сырая, вот когда вот она сейчас вот идет. Вот, а так.
1: А шпроты не из корешки, да, делаются?
3: Шпрот – это не корешка.
2: Не корешка, да? Через как много интересного сегодня узнаем. Да, а в Калининграде как корешку принято употреблять? Там тоже так же жарят, как и в Петербурге?
3: Ну, да. Там тоже вот недавно был в Калининграде, там как раз большой праздник, потому что корюшка идет на нерест, на рыбные отделы рынка, все завалены корюшкой, все там.
1: Ну, а жарят ждут, корюшку, пока она на нерест сходит и вернется?
3: Нет, никто это не ждет. Сразу просто сетями отлавливают.
1: И жарят тут же.
2: А кроме корюшки, какие еще рыбы водятся в Балтике?
1: Насколько богато у нас?
3: Треска, камбала. Вот, потом в свое время водился осетр в Балтийском море. Потому что на гербе, если смотреть герб Балтийска в прошлом Пилау, то герб Пилау там осетр на гербе.
2: И черная икра?
3: Была.
2: А, была.
3: Все было. Ну вот сейчас вот говорят, что кто-то выловил, но это пытаются Литва? Восстановить.
1: Кто-то видел черную икру Балтийского
3: моря? Пытается восстановить как-то. Потом лосось балтийский, вот он тоже очень вкусный, но очень редкий, конечно, да.
2: Понятно. Давайте сейчас послушаем рекламу. У нас в гостях Сергей Александрович Щука, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Говорим сегодня о Балтике, о Балтийском море.
0: Тайны океана.
1: Вечер добрый, здравствуйте. Ахтанг Махарадзе, Павел Картаев, наш сегодняшний гость, Сергей Александрович Щука, кандидат физико-математических наук, ведущий сотрудник, научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. И сегодня мы говорим о Балтийском море. Нам пишут, что жарить корюшку – это кощунство, только вялить надо корюшку.
2: Это Сахалин пишет, наверное.
1: Не знаю.
2: Балтика сама по себе не очень большая, поэтому, мне кажется, должны быть очень узкие нейтральные воды. Так ли это?
3: Ну, нейтральных вод нет вообще в Балтийском море, потому что здесь вот даже не хватает, если по правилам 200-мильных зон его пытаться поделить, то здесь...
1: А что за правило 200-мильных зон, давайте так, для совсем не понимающих?
2: От берега, да, должно быть?
3: Да, от берега, от острова, да, принадлежность какой-то страны, там считается, что экономическая зона – это 200-мильная зона. Угу. Вот, но на Балтике такого нет, поэтому деление условное, часто просто пополам делились какие-то вот проходы. Угу. Вот, ну, я не знаю, там, как это делили, это... Давно устоявшись.
2: Балтика вытянута с севера на юг. Наверняка она очень разная на севере и на юге, да?
3: Расскажите
2: Балтика, об этом подробнее.
3: Да, Балтика, она простирается примерно, ну, почти на 10 градусов вот по широте. И, соответственно, там климатические зоны, получается, тоже разные. Совсем отдельно выделяется Ботнический залив. Это вот то, что между Швецией и Финляндией на севере. Там, более того, он отделен сетью островов, поэтому, по большому счету, это отдельная изолированная такая система. Вот. И, в общем-то, когда идут основные исследования Балтики, то мы, в общем-то, не рассматриваем Ботнический залив. Вот. В основном в рассмотрение берется вот Финский залив, так называемая Открытая Балтика, это центральная часть, и Юго-Западная Балтика, это, соответственно, побережье Германии, Польши, Швеции, Дании.
1: А почему не берется этот Ботнический залив?
3: А он сильно изолированный, там совсем свои условия, она абсолютно не характерная для всей остальной Балтики. Вот водообмен там очень слабый.
2: А, в общем-то, воротами являются Аландские острова, да, которые не пускают?
3: Ну, связь с Северным морем... А, в смысле, с Ботническим, да, Аландские острова. Ага.
1: Угу. Я просто смотрю по карте, получается, если мы берем этот залив, то больше всего на Балтии присутствует Швеция и Финляндия, получается. А если мы его исключаем, так там уже и Польша может подойти.
3: Ну, здесь ситуация такая, что если там посмотрите на карту Балтийского моря, то увидите, что это полузамкнутое море, то есть со всех... Второй материк, единственное, через узкие проливы соединяется с Северным морем. Единственный водообмен и поступление соленой воды – это из Северного моря. Угу. Идет. Вот, поэтому понятно, что наиболее интересный и ключевой район в исследовании Балтики – это как раз вот Юго-Западная Балтика. Это исследование водообмена в Балтийском море, поступление вот этих свежих, соленых, обогащенных кислородом вод в Балтийском море. Вот в чем проблема Балтийского моря? Она хоть и относительно мелководная, средняя глубина 51 метр, но очень много впадин в Балтике есть. Вот. И вот в этих впадинах появляется сероводородная зона, потому что обмен происходит слабо. Вот. Затоки соленых вод, они происходят очень периодически, и в зимнее время не такие сильные. Мощных затоков практически не бывает. Вот очень редкие. Если раньше они повторялись хотя бы там раз там, в 3-5 лет, то сейчас, например, последний заток, вот, он был в 2003 году. Извините, предпоследним. Такой пока последний на данный момент случился в декабре 2014 года. Вот это очень такое редкое, уникальное явление. По оценкам немецких коллег, значит, это третий, они ведут, в общем, в основном это мониторинг, тысячу затоков с 1880 года, начало вот этих исследований. Вот этот заток декабря 2014 года, это был третий заток по мощности за всю историю. Самый мощный был в 1951 году, и вот это вот следующий по мощности, вот третий по величине с 1951 года. То есть с 1951 года до 2014 года, до конца, таких вот мощного поступления соленой обогащенной кислородом воды в Балтику, не происходило. В результате образовались там заморные зоны. Это Бархольмская впадина. Бархольмская впадина – это впадина, расположена, вот, если посмотреть на карту, то между Польшей и Швецией есть такой остров Барнхольм. Угу. Вот восточнее Барнхольма есть впадина, если посмотреть на батиметрическую карту. Вот эта вот впадина называется Бархольмская впадина. Ее вот глубина порядка 90 метров. Вот туда в первую очередь поступают. Как вообще происходит вот заток? Вот если мы посмотрим на батиметрическую карту Балтийского моря, то мы увидим, что сначала у нас, когда вот проходят заливы, если посмотреть восточнее, там, восточнее острова Зеландии, это где вот Копенгаген, Дания, расположен, там пролив Зунд находится. И западнее его есть Бельт, там, или так называемый Датский пролив. Вот через этих два узких мелководных пролива поступает соленая вода из Северного моря. В Северном море, чтобы понимать, там вот в Каттегате, вот там пролив Каттегат, это вот как раз там, в нем соленость порядка 30 промиль. Промиль – это, ну, все грубо, это 30 грамм соли на литр воды. Так вот там соленость 30. Было понятно, вот соленость там поверхностных вод Балтики центрально-южно, это порядка 7-8 промиль. То есть разница, видите, какая. Вот, вот эта соленая...
1: Почти пресная получается вода.
3: На поверхности.
1: На поверхности, да. А, вот, для сравнения, например, ну, какое там известно, Черное или там Красное море, там сколько промилей?
3: Ну, в Красном там может и до 300 доходить, там, в определенных местах. А в Черном это поверхность в районе 17 и примерно плавное падение до придонных вод в районе 22.
1: Ну, то есть...
2: Посылание Балтика будет?
1: Да нет.
3: Нет. Наоборот. Черное послание.
1: А черное послание. Если это на поверхности 7, почти, почти пресное получается. Но
3: дело в том, что в Черном море нет такого мощного пресноводного стока. В Балтику впадает 240 с лишним там рек. Угу. Вот, а обмен только с Игераком. Ну, так же, как тоже. У Черного моря обмен с Босфором. Ну, и испарение там больше все-таки. Угу. Море более теплое. И речной сток будет поменьше,
2: чем в Балтике. А это совсем не испаряется, да? Оно же холодное.
3: Нет, ну все испаряется.
1: Только не так быстро.
3: Просто какой скорости.
1: Даже Балтика испаряется. Ну, а дает какую-то, не знаю, уникальность морской жизни? Вот именно вот это сочетание, что соленая вода не очень часто туда приходит. Что-нибудь есть там такого, чего нет, ну, не знаю, в соседних морях?
2: Грязи, может, какие-нибудь там, что-нибудь
3: серодородные? Лечебные. Ну, серодородные грязи, лов там полно. Кто их использует, я не знаю, потому что любая впадина там очень много ила, вонючего, сероводородного, но чтобы там
2: класс.
3: Кто-то его черпал, мазался.
2: Угу. Трудно, в общем, доставать.
3: Я не знаю.
2: Давайте послушаем сейчас новости и вернемся. У нас в гостях Сергей Александрович Щука, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Говорим про Балтийское море или, как мы выяснили, можно просто Балтика. У нас новости, а потом вернемся.
0: Уральские самоцветы. Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, наш гость сегодняшний Сергей Александрович Щук, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. И сегодня мы говорим про Балтийское море. Я смотрю по карте, немножко оно на зайчика похоже, когда смотришь на съемки.
2: Какого зайчика?
1: Ну, съемки, когда с этого самого, со спутника, у него вот Ботнический залив — это одно ухо, а Финский залив — это другое ухо.
2: А где глазик?
1: Глазик — это Рижский залив.
3: Головы не видно.
2: Да. Сергей Александрович, а я гулял по Яндекс.Картам, пока шли новости, наблюдал за Курской косой. Действительно, идет дорога, и не видно моря, ни залива, ни Балтийского моря. Что, действительно, такая широкая Курская коса?
3: Ну да.
2: Ого, я-то думал, что там прям узенькая полосочка такая, ты буквально соскальзываешь в море.
3: Около Зеленоградска там есть узкое место, и были такие, такая вот информация, что где-то там сотни лет, по-моему, назад, не помню точно, я скажу, там был прорыв Курской косы, на самом деле, ну, потом там было, а дальше там до нескольких километров доходит.
2: А коса вообще не разрывается, да, нигде? Или есть?
3: Почему? Разрывается. Разрывает. Курский залив, он не замкнутый. Там же выход у Клайпеды. Клайпедский пролив. Неман же впадает в Курский залив.
2: Судоходный, да?
3: Судоходный, порт Клайпеда.
2: А, ну да.
3: Очень... Так же, как и в Калининградском, или как в Польше он принят, Вислинский залив. Ага. Также у нас там Балтийский канал в Калининградский.
2: А залив, заливы, они как-то тоже имеют свою всю структуру, там какая-то живность своя, или все-таки больше похожи на Балтику? Вот если сравнить Ботнический, например, залив и Курский залив, они похожи по структуре?
3: Я думаю, что они не похожи. Честно говоря, вот Ботническим заливом не сильно интересовался, но в связи с тем, Ботнический залив, он, во-первых, и глубокий, и холодный, там совсем другие вообще условия. Вот. Эти более мелководные, так, например, если посмотреть на карту, они большие, но, например, тот же Калининградский, там у него, или Вислинский там залив, у него максимальная глубина там порядка 5 метров. Mm-hmm. Большая часть залива это там до 2 метров.
1: Ну, это примерно идет. Как то в фильме, когда Миронов ходил, да, вот по воде практически.
3: Ну, почти так. То есть там можно отплыть там на лодке от берега, там в заливе, там на 2 километра, у тебя глубина будет 2 метра. Вот там не меняется.
2: А тут разрывы есть в этой косе, вот Калининградский залив-то? Или он там?
3: Да, конечно.
2: Есть, да?
3: Ну, в Балтийске же, вот Калининградский морской канал. Калининград же вот сюда заходит.
2: А, точно.
3: Вот, они соединены с морем, вот поэтому туда приходит соленая вода, как раз вот через вот этот вот залив, и, в смысле, не залив, через пролив Балтийский. Как раз вот и проходит, когда нагоны идут сильные, и соленая вода там до Калининграда доходит, там попадает в заборную систему, проблемы иногда возникают.
2: А пляжей много?
1: Вот-вот, я тоже хотел спросить, если я все-таки я решусь отдохнуть на холодном море, где поплавать бы в Балтийском лучше, полежать бы?
3: Везде, там везде пляж.
2: Дикие.
1: И везде пустынные, судя по всему.
3: Ну, пустынными их уже не назовешь.
2: А вообще чистые, нет? Чистая вода, чистые пляжи, там что там вообще происходит?
3: Ну, вода чистая.
2: Чистая, да?
3: Ну, если нет цветения, там, какой-нибудь там штормовых условий, когда там все водоросли, ну, это редкие.
2: А когда там лучше полежать, когда там сезон?
3: Море-то северное? Лучше всего с середины июля по середину августа.
1: А что, никто не засоряет, не выбрасывает никакую гадость туда, как это принято обычно делать?
3: Ну, если брать Куштую косу, то там вообще-то у нас национальный парк, поэтому там запрещено за это штрафовать. Балтийская коса, она дикая, поэтому там, конечно, приезжают и свинства много. Угу. Там же мусор приезжает на выходные, калининградцы, там на палатках все разбивают. Вот, выкидывает мусор с собой, не увозит, большая часть такой вот есть. Вот самое главное, что в последнее время это стало модно выезжать на пляж на джипах, разрушать дюны. Все это, конечно, очень такая варварство начинается.
1: И возможно, как-то запретить, не знаю, там ограничить.
3: А это запрещено на самом деле. Там да? Это все запрещено, стоят щиты, что там штраф 5000 рублей, там, но никто же их не гоняет.
1: Но никто же не берет этот штраф.
2: Да. Никому там не надо.
1: Деньги никому не нужны, конечно.
2: А заводы там есть какие-нибудь, которые могут мусорить, заражать атмосферу и воду?
3: Ну, во-первых, много. Ну, были в Калининграде целлюлозно-бумажные завод, но многие там практически все закрыто. Приголе, кстати, очень сильно очистилось в последнее время, там экологическая ситуация очень улучшилась. Вот, вода стала чище, загрязнение меньше. Но это вообще, вот, по большому счету, почти на всех вот реках бывшего Советского Союза, потому что предприятия, промышленность там частично угробили, многие вещи позакрывали, не то, что там переход на новые технологии, а в большинстве случаев просто закрытие предприятий. Вот, поэтому, соответственно, там реки чище стали. Там сейчас уже и раки в приголе, и все
1: остальное. А есть ли какие-то креветки в Балтийском море? И вообще, какую живность мы добываем что-то оттуда, нет?
2: Осьминоги, например.
1: Кроме горюшки.
3: А рыба, шпроты.
1: То есть вот те самые рижские шпроты, они все оттуда?
3: Ну, рижские, на самом деле, не самые лучшие шпроты. По большому счету, самые такие вот, на мой взгляд, вкусные шпроты на Балтике, то, что производят. Ну, и вообще шпроты, это то, что происходит, есть вот поселок Взморье, стоит вот на Калининградском морском канале, вот рядом с городом Светлый. Вот, это называется совхоз, рыбсовхоз «За Родину». Вот они делают самые вкусные консервы, в общем, того всего региона.
1: Надо, надо смотреть теперь на баночку, чтобы
3: да, было. Да, надо смотреть на баночку.
1: За родину.
3: Да, там они печень трески выполняют. Ну, много такое все они делают, потому что там и балтийскую треску, у них рыбфлот там свой, они там. Угу. Что это все развито хорошо.
2: А для туристов там как все развито? Там есть какие-то, я не знаю, базы отдыха на побережье, может быть, какие-то лодочные станции, там что-то еще?
3: Ну, это все развивается. Там один из основных курортов еще с немецких времен. Там у немцев это был Раушен, у нас это Светлогорск. Вот туда вот основной поток туда, Зеленоград, Зеленоградск. Туда вот основной, в основном туда.
1: Якутская коса. Спрашивают, а есть ли акулы в Балтийском море?
3: Нет акул в Балтийском море, опасных для жизни нет.
2: Говорят, в Неву заходила акула, явно попав из Балтийского моря. Это миф, все-таки утка, да?
3: Я думаю, что она туда бы не дошла бы, потому что вода больно пресная. Не знаю, пресноводных акул встречала, а там в районе того же Финского залива там соленость будет 4-5 промиль.
2: Богато ли нефтью Балтийское море?
3: Ну, поляки, по-моему, только вот мы добываем на шельфе нефть, вот эта платформа D6, и три нефтяных платформы поляков есть.
1: И все, остальные все даже...
3: Ну, больше, не, в основном все в Северном море, там много платформ.
1: То есть Швецию, скажем, и там Финляндию, Германию это не интересует?
3: Ну, там дело в том, что вот та зона как раз, вот где Германия, там ближе к Дании, вот, вот к проливу, зона, где вот проливы, там их не нефть интересует, там ветропарки-то. Такие огромные ветропарки.
1: А что такое ветропарк?
3: Ну, ветряки для вырабатывания электроэнергии.
1: А, просто
3: вот, вот этого полно, да.
1: Это там,
3: там мелководная зона, а на море почти всегда ветер, поэтому да, выгодно. И там огромнейшие ветропарки.
2: А как выглядит ваша экспедиция? Вот вы выходите из Калининграда, да, и направляетесь в Балтийское море. Сколько там вы проводите времени, не заходя в порт, и вообще чем занимаетесь? Как устроен ваш день?
3: Ну, это все зависит от того, какая там программа, вот сколько идет. Ну, обычно по Балтике, так это в зависимости от программы, это где-нибудь там от 5 дней где-нибудь до 2 недель, там это хватает периодически. Вот мы выходим мы из Калининграда, дальше практически в зависимости от того, в каких районах у нас намечена работа, ну, туда мы идем, вот проводим исследования, у нас целые обширные, если касаться гидрофизических работ, то это обширный комплекс работ на станциях. Станция, это вот судно останавливается в определенной точке, вот опускается зонд с батометрами, такие емкости для отбора воды с нужного горизонта, то есть
1: на нужную глубину.
3: Океанографический зонд от поверхности до дна вот идет в режиме реального времени, наблюдается профиль температуры, солености, кислорода, там, плотности, ну и тех вот датчиков, какие там стоят, там pH там, и много всего. Вот, в зависимости от гидрологической структуры намечаются горизонты, где надо будет отобрать пробы для химических анализов, гидробиологических, пробы воды на определенном горизонте. И дальше вот на обратном пути, когда зонд дойдет до дна, весь профиль пропишет, на обратном пути уже останавливается этот комплекс на определенной глубине, и по команде оператора закрывается вот нужное количество батомов, отбирается нужное количество воды. Вот, после этого выносится. Это вот такой вот это отбор проб и зондирование на станциях.
2: Этим вы занимаетесь вот прям с утра, вот просыпается команда.
3: Ну, да. Этим обычно 24 часа в сутки занимаются, там, по вахтам все.
2: Какой-то брифинг сначала, да, раздаются задачи каждому члену экипажа.
3: Ну, это есть, да. Ну, многие, так как новичков-то мало, и так все знают, кому что делать.
1: По вахтам в основном одни и те же люди, да, в принципе, знакомые. Даже если вы в какой-то международной условной экспедиции, вы наверняка своих коллег знаете.
3: Ну, вот. В большинстве случаев, да, как правило, коллективы сформированы, не так, чтобы совсем резко менялось, такого тоже нет.
2: Все постепенно вливаются. В основном это российская экспедиция или международная, действительно?
3: Вот на Балтийском море, к сожалению, вот сейчас получается последние годы, что больше приходится работать, там, вот наш институт в основном, там я сейчас эти вот работы веду, это мы работаем тесно с поляками, это институт океанологии Польской академии наук в Сопоте, морской институт в Гданьске. Вот с ним в основном работаем. Дело в том, что основной такой вот интересный район — это как раз юго-западная Балтика. Вот район Бархольмской впадины, Слупского желоба. Вот так как я вот тогда вот не договорил, значит, как происходит заток? Вот вообще все это обновление. Вода, соленая вода. Ну, для, какие должны быть условия? Должны, в первую очередь, должен повыситься, понизиться уровень Балтики. Для этого, по большому счету, как я говорил, большой очень пресноводный сток. Должно быть довольно сухое лето, чтобы поступило мало воды пресной и уровень не повышался. Дальше какое-то определенное продолжительное время, там, ну, дней 10, там, должен дуть хороший такой устойчивый восточный ветер.
2: И еще про заток мы продолжим сразу после небольшой паузы. У нас в гостях Сергей Александрович Щука, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН.
0: Тайны океана.
1: Да, вечер добрый. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Сергей Александрович Щука, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Сегодня мы говорим о Балтийском море и...
2: Про затоки. Вот
1: про затоки
2: мы никак не можем закончить, да. Итак, заток. Уже два параметра мы выяснили, и вот сейчас дальше что?
3: Вот. Как, значит, проходит заток? Значит, как я уже договорил, сильный такой устойчивый восточный ветер, чтобы понизился уровень Балтийского моря. А дальше продолжительный западный, после чего создаются условия для поступления вот большой порции соленой морской воды. Соленая вода, вот эта вот, как я говорил, она порядка 30 промиль в начале, которая подходит проливам, она, соответственно, более тяжелая, чем пресноводная балтийская вода. И уходит вниз. То есть вода соленая движется по дну вот этим тонким слоем. Поэтому очевидно, что когда она будет поступать в Балтику, то распространяется она по впадинам. То есть есть такой называемый вот, путь. За, вот, путь этот проходит как раз по впадинам. Вот если вот мы проследим по Балтийскому морю, как по карте, вот, он поступает вода через проливы и попадает в Арконский бассейн. Арконский бассейн – это то, что вот между Данией, такое ограниченное Данией, Швецией, островом Бонхольм и Германией. Вот эта вот часть, это называется Арконский бассейн. Там глубины до 42-45 метров. А между от Бонхольма к острову Рюген, там идет поднятие где-то метров 20. До 20, так, глубина около 20 метров. То есть там, как я уже говорил, соленая вода, она плотная, она прижата к дну. И куда ей остается деваться? Она проходит через пролив Хамрарна. Это между Бонхольмом и Швецией. Угу. Вот, туда, там глубины порядка уже 50 метров. И через вот этот вот пролив она сливается, затекает и заполняет Бонхольмскую впадину. Это вот восточнее острова Бонхольм. Вот, там глубины порядка 90 метров. И заполняется она до глубины 60 метров, вот это такой соленый вайт. Получается как бы такая двухслойная структура по солености. Так называемый галоклин, это скачок солености, он находится на глубине 60 метров примерно. То есть наверху, то есть верхние 60 метров, это соленость порядка там, 8-9 промиль в этом районе. А придонный уже доходит там до 15, дальше довольно резкий скачок, то есть там градиент по солености на несколько метров может достигать порядка 5-6 промиль. Довольно такая редкая картина для других районов Мирового океана.
2: Какая сложная система,
3: все-таки это да. Море.
2: Посмотр... А дальше?
1: Дальше, да. Среднюю температуру посмотрел, не очень хорошо там пишут купаться, говорят, в августе 16-17 пишут нам Финский залив, да. Ну, это, правда, центр Финского залива, угу. Говорят.
3: Но Финский на север, там, я вообще не знаю, там и грязные купаться, там Нева, там же в основном Нева Финского
1: залива. А замерзает ли Балтика зимой?
3: Ну, Финский залив вообще так замерзает, там и Балтика, заливы тоже замерзают. Более того, я помню, очень холодная была зима 2005-го, что ли, года. Блинчиковый лед встречался, ну, как правило, не замерзает, но вот отдельная холодная зима, такая была, по-моему, 2005 года, то где-то миль 10-12 от берега встречался блинчиковый лед.
1: Угу. Блинчиковый вот. Это какой?
3: Ну, это такой тонкий лед, не сплоченный еще, это когда вот льдообразование. Вот, и очень холодная зима была, это когда еще замерзло Черное море, это у нас, по-моему, была зима 2011-2012. вот это вот тогда как раз. Вот там тоже хорошо все позамерзало, и прибрежная зона Балтики тоже так.
1: А это судоходство никак не мешает зимой?
3: Ну, ледокол проходит.
2: А напряженное ли движение по Балтике вообще?
3: Очень напряженное. Там как дорога вообще... Пробки, вот район, район проливов, если по открытой Балтике еще так вот все суда с разных точек идут, то уже в районе там, Борнхольма, вот как раз вот основной путь еще лежит, в основном это как раз этот пролив Хармрана, это между Борнхольмом и Швецией, там это просто вот как дорога, движением там постоянно.
2: А Финский залив, вы говорите, контролирует две страны, да, на вход и на выход, ответственность у разных государств?
3: Ну да, там зона разделения по движению идет, на вход контролируют эстонцы, и, потому что это их выход получается в водах, вот, а на выход уже финны. Настолько узкий, что просто зона разделения попадает.
1: А могут они поссориться, и один будет не впускать, а другой не
2: впускать? Да. Вряд ли.
3: Ну, это вообще международные договора, я не думаю, что они вот...
1: А то мы ваших не впустим, а мы ваших не выпустим, и все.
2: А дорого ли войти и выйти? Там есть какие-то таксы, может быть, какие-то тарифы?
3: Здесь нет, в порту есть. Вот один из самых таких, ну, самый дорогой порт, по-моему, на Балтике, это Питер. Второй, наверное, Калининград, из-за этого, конечно, там простают ноги. Клайпеда в этом плане очень выигрывает у нас, конечно. Бюрократические препоны очень серьезные. Так же, как вот и к вопросу спрашивали, с кем, почему с сотрудничаем с поляками. Потому что если посмотреть на карту, то нашей зоны там почти нету. Получать разрешение вот, на работу в заграничных, в иностранных водах, а там нельзя просто так прийти и работать. Надо получать заранее разрешение, согласовывать в разных службах. Что у нас надо за год подавать.
2: Ух ты.
3: На нашу зону. Но там весь год можно и подать, что работаешь весь год, это как бы там еще нормально. А вот в иностранных зонах там указываются конкретные даты. Подается за 3 месяца. Вот, поэтому, а ты не знаешь точные сроки, не знаешь, когда тебе деньги придут, понятно, когда пойдет экспедиция.
2: Все сложно, но мы желаем вам удачи. Спасибо большое, что пришли. Сергей Александрович Щука, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН, рассказал нам про Балтику, Балтийское
1: море. Спасибо, всего доброго.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Добрый день, друзья! Мы продолжаем знакомиться с астрономией. Последние несколько уроков посвящены Солнечной системе. В прошлый раз мы говорили вообще о природе планет земного типа, то есть Венеры, Земли, и особенно Венеры, и выяснили, что эта планета, по сути, адская. Там на поверхности температура почти плюс 500 градусов, атмосфера очень плотная, горячая, состоит из углекислого газа в основном. И, наверное, жизни на Венере нет, хотя никогда не говори никогда, как учит нас классик. И есть некоторые сомнения в том, что Венера – планета безжизненная. Например, не так давно в атмосфере Венеры, в ее облаках, обнаружили странные молекулы, которые могут намекать нам на присутствие там живых существ. Но исследования эти продолжаются, я пока о них рассказывать не буду. Но ведь в Солнечной системе есть и другие, более благоприятные планеты. Давайте поговорим вообще о поисках жизни в пределах Солнечной системы. Ну, конечно, жизнь есть в Солнечной системе. Ну, конечно, жизнь есть на Земле.

Фаренгейтовый эффект работает и поддерживает комфортную температуру на Земле, поддерживает наличие жидкой воды, которая служит нам универсальным растворителем для биохимических реакций. А мы не что иное, как набор биохимических реакций. Мы все живые существа. Так что Земля – это идеальное место для жизни, ну, с нашей точки зрения. А рядом с нами Луна. И что можно сказать о Луне? Ну, мы уже начали о ней говорить, что поверхность Луны сухая, безатмосферная. Ну, давайте немножко подробнее познакомимся с Луной. Вот она вся. Это глобус Луны, составленный по фотографиям, сделанным космическими аппаратами. Мы видим и видимое с Земли, близкое к нам полушарие, постоянно обернутое к Земле. Вот сейчас оно приближается к нам. Вот это знакомое нам видимая сторона Луны с большими застывшими лавовыми морями. А вот это обратная сторона Луны, кстати говоря, практически лишенная крупных лавовых морей. И это все еще остается загадкой для астрономов. Почему Луна такая асимметричная? Почему одно ее полушарие так сильно отличается от другого? Ну, я думаю, всем знаком географический рисунок видимого полушария Луны. А по своей природе и видимая, и обратная сторона Луны, она, в общем, они одинаково безжизненны, потому что лишены атмосферы и воды. Можно в шутку сказать, что жизнь на Луне была с 1969 по 1972 годы. Ну, это, конечно, шутка. Просто тогда по поверхности Луны время от времени ходили и ездили астронавты. Ну, а это, так сказать, пришельцы с Земли, которых мы посылали для исследования Луны. И они убедились, что поверхность Луны и неглубокие ее недра, ну, до глубины 1,5-2 метра, они лишены жизни, оттуда были привезены образцы лунного грунта, и никакой биологической активности там не проявилось. И мы понимаем, почему Луна маломассивна, она вообще не способна удерживать атмосферу рядом с собой и воздушную оболочку на поверхности. И поэтому, даже находясь в благоприятной для жизни области, в области возможной жизни, там, где Солнце умеренно нагревает поверхность планеты, все равно Луна не удержала у своей поверхности атмосферу и воду. Замечу, что это не лишает нас шанса обнаружить жизнь в недрах Луны. Это маловероятно, конечно, но не нулевой вариант. Дело в том, что в недрах Луны температура благоприятная для жизни. В минеральном веществе Луны есть небольшое количество воды. Ну, можно назвать это вечной мерзлотой. Дело в том, что под поверхностью Луны довольно холодно. Там нет парникового эффекта. И поэтому средняя температура Луны на несколько десятков градусов ниже, чем Земли. То есть там постоянно отрицательные температуры под грунтом и вода в замерзшем состоянии. Но мы же знаем, где лед, там живое существо найдет возможность как-то растопить его и использовать жидкую воду. Поэтому давайте не будем окончательно решать вопрос о жизни в недрах Луны. Ее там еще надо поискать. А вот Марс, который уже в нашу эпоху находится на холодной границе области жизни. То есть, в принципе, он для жизни, ну, более или менее пригоден, и мы об этом поговорим. Давайте закончим разговор о спутниках. Вот вернусь сюда. Казалось бы, если мы уходим за холодную границу, вот эта холодная граница зоны жизни, уходим от Солнца наружу, то здесь будет все холоднее, холоднее, холоднее, и ни о какой жизни речи быть не может. Это не совсем так. У планет-гигантов есть свои спутники, свои луны, как говорят иногда англоязычные ученые. И давайте посмотрим на спутники, например, Юпитера, внешне похожие на нашу Луну. Они более или менее, эти два, Ганимеда, Каллисто, чуть больше Луны, Европа чуть меньше Луны, а Ио практически не отличается от Луны. Какие там условия для жизни? На поверхности еще менее благоприятные, чем на поверхности Луны. Дело в том, что они такие же маленькие, как и Луна, то есть не способны удерживать воздух у своей поверхности, там нет атмосфер, но они находятся рядом с гигантской планетой Юпитер, у которого мощное магнитное поле.

И в этом магнитном поле накопилось огромное количество заряженных частиц, протонов, прежде всего, летящих от Солнца в виде солнечного ветра. И они сформировали, эти самые быстрые протоны, огромные и мощные радиационные пояса. У нашей Земли тоже есть магнитное поле и радиационные пояса. Это место очень опасное, там космонавты никогда не работают. Но у Юпитера гораздо мощнее. И на поверхности этих спутников, а они находятся практически, ну, по крайней мере, вот эти три, внутри радиационных поясов, Каллисто там на краю радиационных поясов, на поверхности невероятно мощная радиация. Вот тут я, кстати говоря, я предполагаю, что когда вам что-то хочется уточнить, вы останавливаете эту запись и внимательно прочитываете то, что я на слайдах написал. У вас такая возможность есть. Поэтому я не читаю все, что здесь написано, но покажу вам, что эта цифра говорит о дозе радиации, которую человеческое тело получает в течение суток. Измеряется она в биологических эквивалентах рентгена. Так вот, если разовая доза, вот такая 450 БР, просто убивает человека на месте, то для человека безопасной дозы считается вот такая в сутки. А посмотрите, какую дозу человеческое тело получит на поверхности вот этих спутников. То есть на поверхности его человек умирает за пару часов. На поверхности Европы за сутки. Даже самые устойчивые наши живые организмы, например, тараканы, они хорошо переносят радиацию, но и тут им не выжить. Но это не значит, что под поверхностью этих спутников условия не такие же ужасные. Нет, конечно. Уже слой грунта толщиной в несколько метров или слой льда толщиной метров 10-15, он полностью поглощает радиацию космическую. И вот перед нами возможность поиска жизни на таких небольших космических объектах. Это второй от Юпитера спутник Европа. Он покрыт льдом, толстой ледяной оболочкой, как наша Антарктида. Даже еще толще, километров 15-20 толщиной этот лед, то есть подо льдом радиации нет, но там жидкий океан, обычный, жидкий, соленый, мы это точно знаем, воды, мы уже видели, как из трещин изливается вода на поверхности Европы, и значит, там условия для жизни вполне благоприятные. Да, солнечный свет туда не проникает. Но, может быть, и без солнечного света. Многие организмы у нас и без солнечного света поддерживают свою жизнедеятельность. Так что Европа – это очень перспективное тело для поисков жизни за пределами Земли. Вот, ну, это рисунок художника, это реальная фотография. И мы видели, как из трещин во льду Европы бьют мощные водяные гейзеры. То есть там действительно жидкий водяной океан. Ну, а теперь поговорим о планете, которая, конечно, кажется нам самой перспективной для поиска жизни, более того, для переселения туда людей когда-нибудь. По крайней мере, научные базы мы собираемся построить там в ближайшие десятилетия. Это Марс. Сразу при взгляде на Марс, а эта фотография сделана от Земли, но, правда, не наземным, а космическим телескопом Хаббл. Посмотрите, что мы видим. Во-первых, атмосфера присутствует. Вот эта голубая дымка, эти легкие облака говорят о том, что там есть атмосфера. В то же время она не очень плотная. Видны географические детали сквозь атмосферу. Значит, она прозрачная и довольно разреженная. Это привлекает наш взгляд. Но еще больше его привлекают полярные шапки. Создается впечатление, что Марс почти полный аналог Земли. На юге и на севере там лежат полярные шапки, но из чего они состоят, это вопрос. В конце концов, исследования последних лет показали, что центральная часть, вот самая холодная центральная часть полярных шапок и на юге, и на севере, это замерзшая вода. Вода. Но, правда, периферия полярной шапки, как правило, состоит из замерзшего углекислого газа. Дело в том, что атмосфера Марса – это почти чистый углекислый газ. И при низких полярных температурах, когда они опускаются там ниже 150, например, градусов, или даже 120, углекислый газ замерзает и снегом, и льдом ложится на краях полярной шапки. Но летом, когда солнышко пригреет, он испаряется и уходит в атмосферу в виде газа.
Вот перед вами такое поверхностное описание Марса. А, пожалуй, самое привлекательное – вот эта строка. Средняя температура на поверхности Марса – минус 63 градуса. Средняя – от полюса к экватору, от дня к ночи. То есть где-то там в районе средних географических широт, под грунтом, где нет колебаний температуры суточных, все время вот такая температура царит. Но это не значит, что она везде такая постоянно. Конечно, на полюсах она ниже, она заметно ниже 100 градусов. А в районе экватора, когда Солнце нагревает, особенно днем, в полдень, в летние периоды, а зима и лето на Марсе так же, как на Земле, сменяют друг друга, потому что наклон оси вращения у Марса такой же, как у Земли. А летом, в полдень, температура грунта повышается выше нуля, бывает плюс 10, плюс 15, говорят, один раз зафиксировали плюс 30. Ну, правда, ненадолго. Вот Солнце нагрело поверхность, она стала горячей. Но наступил вечер, Солнце зашло за горизонт, атмосфера очень разреженная, она легко пропускает инфракрасные лучи сквозь себя, и температура поверхности быстро падает ниже нуля. И вот так у вас днем там плюс 10, ночью минус 40. На следующее утро опять Солнце восходит, к полудню плюс 10-15, ночью минус 40-45. Очень сильные колебания температуры. Видите, ну 35 – это, по-моему, самая рекордная температура, которая на поверхности Марса была зафиксирована. А вот на полюсах почти минус 150 градусов бывает. Смена времен года, как на Земле, смена суток, день и ночь сменяют друг друга практически, как на Земле. Чуть длиннее наших суток марсианские. Их называют солы. Один сол длится 24 с небольшим часа наших земных. То есть почти так же, как и у нас. Но про атмосферу я уже говорил. Это в основном углекислый газ. И очень низкое давление. 160 раз ниже, чем на Земле. Ну так, в среднем. В горах, на горных вершинах еще ниже. В долинах немножечко повыше. Марс чрезвычайно интересен. Это планета такой ярко выраженной географической и геологической разнообразности. Просто там есть и глубокие каньоны, и высокие горы, и очень разнообразный тип поверхности. И, честное слово, для геологов это райская планета. Ее изучать, наверное, геологу было бы просто фантастически интересно. Но пока живых геологов там не было, там геологические роботы работают. Ну, марсианский пейзаж, в принципе, не сильно отличается от земного. Я думаю, если бы вам сказали, что это какая-нибудь Северная Африка, например, ну, сказали, да, да, похоже на Северную Африку. Нет, это пейзаж, сфотографированный на Марсе несколько лет назад марсоходом Curiosity, который до сих пор там работает очень активно. Вот так он выглядит. Марс имеет самые высокие в Солнечной системе горы. Вот Чемпионская гора высотой в среднем 25 километров. Почему я говорю в среднем, сейчас объясню. Это бывший вулкан, потухший. Ну, мы надеемся, что он потухший, а может быть, он когда-нибудь еще заработает. Диаметр его почти 500 километров. А огромная кальдера, то есть провалившаяся вершинка, лава уходит вниз, вершинка вулкана обычно проваливается, и такой провал образуется, кальдера. Ну, это метеоритные кратеры тут видны. А высота, измеренная от подножья, от самой нижней точки до вершины, 26 километров. Но если от среднего уровня марсианской поверхности измерять, то примерно 24 километра. Ну, и то, и другое в 2,5-3 раза превышает наш Эверест. Ясно почему. На Марсе, а это маленькая планета, сила тяжести в 2,5 раза меньше, чем на Земле. Поэтому самые высокие горы могут быть там в 2,5 раза больше. Если бы гора еще выше была, она своим весом просто промяла бы свое основание. Она опустилась бы под собственным весом. Вот рекордно высокая гора на Земле около 9 километров, а на Марсе в 2,5 раза больше из-за более низкой силы тяжести. Но нас привлекает на Марсе другое. Конечно, горы – это интересно, но вот такие долины, внешне очень похожие на долины земных рек, намекают нам на то, что и это тоже речные долины. Это тоже результат работы жидкой воды.
Но где сама вода? Мы видим долины на Марсе, видите? Приток тоненький, вот он виден хорошо, впадает в большое русло, оно идет зигзагами, таким меандром. Ну, буквально география речного русла. Просто никаких нет сомнений, что когда-то там текла вода. Куда же она делась? Почему сегодня ее нет на Марсе? Честно говоря, есть несколько разных теорий на этот счет. Одни ученые уверены, что в основном вода испарилась в космос. И это, наверное, так. Много воды в космос действительно испарилось. Марс слабо удерживает газовые и испаряющиеся оболочки. И действительно поток газа, уходящий от Марса в космос, он довольно велик. Марс высыхает. Но другие ученые утверждают, что большая часть воды все-таки не испарилась в космос, а замерзла, ушла под грунт и замерзла в виде слоев вечной мерзлоты, сковывающих минеральное каменное вещество марсианской поверхности. Скорее всего, и те, и другие правы. Значительная часть воды ушла в космос, но немало воды осталось на Марсе в виде вечной мерзлоты. Поверхность Марса сегодня сухая, безводная, холодная, средняя температура ниже нуля, и у нее такой красноватый оттенок. Мы даже иногда говорим про Марс как «красная планета». Вот красная планета и Марс – это почти синоним. А почему она красная? Тут две причины. Во-первых, поверхность Марса окислилась кислородом. Весь кислород, который, возможно, когда-то был в атмосфере, он, его некому там поддерживать, там нет живых существ на поверхности. Он окислил, например, атомы железа, молекулы железа, и железо в соединении с кислородом дает, собственно говоря, ржавчину, да, ферум-2О3, ферум-3О4, такой красноватый цвет ржавого железа. Но вторая причина, по которой Марс еще более красный, чем мог бы быть, это атмосфера. Там довольно пыльная поверхность, влаги нет, и даже слабый ветер поднимает в атмосферу мелкие частицы. В атмосфере все время летают мелкие пылинки, и они плохо пропускают голубое и фиолетовое излучение Солнца, но легче пропускают красный свет. И поэтому красный свет, проходя сквозь атмосферу Марса, еще более красный делает и марсианскую поверхность. Два слова о современных кинофильмах. Очень много научно-фантастических фильмов посвящены исследованиям Марса. Ну, есть фильмы совсем в духе фэнтези. А есть фильмы вполне себе научные, то есть представляющие нам Марс так, как его сегодня представляют ученые. Вот я, например, люблю этот фильм «Марсианин», где, по крайней мере, природа поверхности показана очень близко к реальности. Ну да, люди еще не бывали на Марсе, только герои фантастических фильмов там побывали. Но посмотрите этот фильм, чтобы представить себе, как выглядит Марс. Действительно, авторы этого фильма взяли в помощники, в соавторы ученых, которые изучают поверхность Марса и понимают, как она на самом деле, как география, как внешний вид марсианской поверхности представляется ученым. Ну, а как ученые это выяснили? С помощью космических роботов. Первая мягкая посадка на Марс была успешной в 1971 году. И тогда на поверхность Марса опустился наш отечественный Марс-3, первый аппарат, удачно достигший поверхности Марса. Он опустился на парашюте, потом включил реактивные двигатели, и посадочная маленькая капсула оказалась, вот так она должна была выглядеть, на поверхности Марса. Это, конечно, кино, но мы представляем себе, как она там работала. На борту этого небольшого посадочного аппарата был первый в истории марсоход. Его специальная лапа должна была посадить на поверхность, и потом он должен был, заметьте, не поехать, а именно пойти по поверхности Марса. Это был действительно марсоход, вот такой вот ходячий небольшой робот, который в то время не было ни Wi-Fi, ни Bluetooth, была только обычная связь по проводу, и он далеко уйти не мог, но куда мог, метров на 15, туда он и должен был уйти. К сожалению, посадка-то произошла удачно, мягко, а вот дальше о работе этого посадочного зонда мы ничего не знаем. Через несколько секунд после посадки мы потеряли с ним радиосвязь.
По какой причине, пока неизвестно. Он там сидит, мы с борта орбитальных аппаратов видели и место посадки, и сам зонд Марс-3. Но почему он перестал передавать радиосигналы, пока не выяснили. Позже, через несколько лет после посадки нашего Марса-3, американские инженеры создали и запустили два очень хороших космических робота «Викинг-1» и «Викинг-2». Конечно, этот снимок сделан на Земле. Рядом с «Викингом» стоит знаменитый американский астрофизик Карл Саган. Он и писатель очень хороший, кстати говоря, и писатель-фантаст, и популяризатор науки. И вы можете прочитать, мы перевели его все книжки на русский язык, а можете и на английском. И он был соавтором создания этих роботов. Они в 1976 году опустились на Марс и несколько лет там удачно проработали. Это не марсоходы. У них не было ни колес, ни гусениц. Они сидели в одном и том же месте, где опустились. Но была механическая рука, которая брала пробы грунта, засыпала их внутрь этого исследовательского зонда и пыталась найти там микроорганизмы. Но ничего живого в месте посадки обнаружено не было. До сих пор на Марс время от времени летают стационарные аппараты. Вот последний из них, InSight, запущенный американскими инженерами. Он где сел, там и работает, он неподвижный. Но у него есть приборы, которые внедряются в грунт, прослушивают сейсмические колебания, то есть колебания почвы марсианской, выясняют, как внутри устроен Марс, где у него ядро, из чего оно состоит, мантия и так далее. Это такая геофизическая, сейсмическая станция. Но такие аппараты, конечно, не могут исследовать большие области пространства. Для этого нужны марсоходы. Первый из них опустился на Марс в 1996 году, и тогда по поверхности Марса, вот где он, сейчас увидим, он съехал по вот этой направляющей, и вот он, Sojourner, маленький космический аппарат, он буквально такого игрушечного размера, весом около 10 килограмм на Земле, вот он здесь, а на Марсе он весил вообще 4 килограмма, и вот все, вся коллекция, я бы сказал, роботов космических, которые исследовали Марс. Был один Sojourner, два аппарата Spirit и Opportunity, уже более крупных, и совсем уже большие, весом по одной тонне на Земле, аппараты Curiosity и Perseverance. Оба они сейчас на Марсе работают, ну а эти уже перестали передавать нам полезные сигналы, они там застыли в марсианском климате. Я считаю, что до сих пор самым удачным оказался вот один из двух близнецов. Близнецы были Spirit и Opportunity. Spirit около 6 лет проработал, ему не повезло, он попал в зыбучие пески и потерял подвижность, провалился. А Opportunity работал 14 лет, представьте, в условиях Марса, в разреженной холодной атмосфере. А разреженная атмосфера довольно легко пропускает из космоса радиацию. Протоны долетают и, в общем, убивают все живое, в том числе и электронику. Так вот, он 14 лет проработал как геолог на поверхности Марса и очень успешно. Ну, а нынешнее поколение марсоходов – это Curiosity, который в 2012 году опустился и до сих пор работает, и в 2021 году, в нынешнем году, Perseverance. Они почти аналогичны по конструкции, но Perseverance – еще привез с собой машинку нового типа, вертолет. Удивительно, как только решились инженеры создать марсианский вертолет. Ведь атмосфера Марса крайне разрежена. Давление воздуха там и его плотность примерно такие же, как на Земле, на высоте около 33-35 километров. Это то, что мы называем стратосфера, и туда ни один вертолет на Земле, конечно, подняться не может. Ему не на что опереться. Воздух очень разреженный. То же самое на Марсе. Но благодаря тому, что сила тяжести на Марсе в 2,5 раза меньше, чем на Земле, вертолет получился легким, и он полетел. И он доказал, что мы можем исследовать Марс с помощью таких летающих лабораторий. Это замечательный эксперимент. И я надеюсь, что в будущем по Марсу, в атмосфере Марса появятся и квадрокоптеры, и более мощные вертолеты. Может быть, люди на них смогут когда-нибудь летать.
Пилотируемые полеты к Марсу – это дело сложное. Хотя мы часто говорим о том, что вот-вот, буквально не сегодня-завтра люди отправятся к Марсу, но я вам скажу, это непростая задача. Дело в том, что на Марс лететь долго. А долгий полет – это значит сильное облучение космонавтов радиацией. Полет на Марс, помните, мы с вами вычисляли, длится там в среднем от 8 до 9 месяцев. А вот очень важная картинка. Здесь числом показана доза радиации, которую человек получает в разных местах. Ну, например, на поверхности Земли, в стратосфере, на низкой околоземной орбите, где МКС летает, ну и дальше. Единица измерения все тот же БЭР, биологический эквивалент рентгена. В год человеку, не желающему терять свое здоровье, нельзя получать более 5 БЭР. А полет на Марс и обратно, то есть туда и обратно, экспедиция, это примерно 2,5 года продлится, обещает дозу радиации 80 БЭР. Это запредельно много, если мы хотим сохранить здоровье космонавтов. Именно по этой причине пока люди не летали к Марсу. Но в конце концов, наверное, проблема эта будет решена. Ее можно решать с двух сторон. Либо создать достаточно надежную защиту от радиации на ракете, в космическом корабле. Либо летать быстро, недолго, перелетать от Земли к Марсу и, может быть, обратно. Защиту создать будет трудно. Дело в том, что на Земле нас от Марса, от космической радиации, защищает толстый слой воздуха. Воздух нам кажется разреженным, но его очень много. И над нами эквивалентно, вот если сжать нашу атмосферу до плотности воды, например, это был бы 10-метровой толщины слой воды. Хорошая защита от радиации. Либо 3-метровый слой камня. Если таким слоем покрыть капсулу космического корабля, там, где космонавты прибывают, это станет настолько тяжелый космический аппарат, что ни одна современная ракета его не поднимет. А вот быстро летать к Марсу, может быть, получится. Сейчас создаются ракетные двигатели нового типа, в частности, ядерные ракетные двигатели. Может быть, они помогут нам отправить человека на Марс быстро и вернуть его быстро. А чтобы он там не облучился радиацией, можно устроить подземные помещения, подземные капсулы для человека, научные базы, где слой марсианского грунта тоже надежно защитит наших космонавтов, астронавтов, тайконавтов и прочих ученых и космических исследователей от космической радиации.

20 век трудно назвать счастливым и безмятежным. На его долю выпало слишком много войн и катаклизмов. Неудивительно, что многие художники конца второго тысячелетия рассказывали в своих творениях об одиночестве и отчаянии человека, подавленного безумием своей эпохи. Но были и те, кто стремился противопоставить жестоким силам современной цивилизации радость бытия. Одним из них стал Анри Матисс, французский живописец, нашедший собственный способ спасти красоту мира. Его оружием стал цвет. Возможно, Анри Матисс никогда не стал бы художником, если бы не случай. Однажды он, скромный клерк в адвокатской конторе города Сен-Кантен, угодил в больницу. Приступ аппендицита мог бы оказаться фатальным. Юношу спасли врачи-хирурги, однако восстановление здоровья в больничной палате затянулось на долгие 2 месяца. Чтобы помочь сыну скоротать время, мать принесла в клинику акварельные краски и альбом. Начав с копирования цветных открыток, Анри так увлекся, что вскоре принял решение распрощаться и с парижским дипломом юриста, и карьерой адвоката. Он отправился в Париж учиться искусству живописи. Матиссу повезло. В 1893 году он попал в мастерскую знаменитого художника-символиста Гюстава Моро. Тот был одержим идеей особого использования цвета. Мерцающие краски его полотен скрывали за собой глубокую чувственность. Моро часто повторял: живопись – это страстное молчание. В искусстве чем проще средство, тем сильнее выражается чувство. Эти слова своего учителя Анри Матисс запомнил на всю жизнь. В 1896 году Матисс впервые представил свои работы в салоне Национального общества изящных искусств в Париже. Первые полотна 26-летнего живописца были выполнены в классической манере и отличались мастерством, что сразу же привлекло внимание ценителей искусства. Громкий успех обеспечил молодому художнику множество заказов. В кругу профессионалов его приняли как живописца, подающего большие надежды. Однако надежд академика в живописи Анри Матисс не оправдал. Оказалось, он делает все возможное, чтобы оскорбить безупречные вкусы сторонников классической живописи. Его работы становились все более вызывающими и дерзкими. Когда же критики заявили, что в работах Матисса нет ничего, кроме буйства цвета, он был несказанно рад, что вышел на верный путь. Ведь именно об этом говорил его учитель Гюстав Моро: чем проще средство, тем ярче выражено чувство. Своим учителем Матисс считал и художника Джона Рассела. Именно он познакомил Анри с творчеством своего друга Винсента Ван Гога. Он же открыл ему тайны теории цвета. Неограниченные возможности для экспериментов с цветом и светом Матисс увидел в импрессионизме. А вскоре Матисса увлекла техника пуантилизма. Точки простых цветов должны смешиваться в сложную цветовую гамму не на полотне, а на сетчатке глаза. Такова была концепция разложения цвета, которую предлагали живописцы Жорж Сёра и Поль Синьяк. Опыты с пуантилизмом привели Матисса к созданию нескольких полотен, в том числе картины «Роскошь», «Спокойствие» и «Наслаждение». Гармония в слиянии человека с природой, удовольствие от жизни, наслаждение красотой человеческого тела – эти темы продолжали волновать художника. Исчерпав свои возможности в импрессионизме и пуантилизме, Матисс с упорством ученого продолжал искать наилучший способ в решении главной задачи. Эту задачу он сформулировал: «Я хочу, чтобы цвет на моих полотнах пел, не считаясь ни с какими правилами и запретами».
Чтобы краски могли петь, как того желал Матисс, они должны были обрести свой голос, свой язык. В поисках впечатлений художник покинул Париж и отправился на юг навстречу средиземноморскому яркому солнцу. В 1905 году Матисс оказался в рыбацкой деревне Кольюр. Здесь, вдали от цивилизации, он и его художники-друзья Андре Дерен и Морис Фламинг творили свободно и вдохновенно. Словно сбросив с себя все цепи законов Академии, они позволили краскам на своих холстах закружиться в безудержном первобытном танце. Уже осенью художники представили свои новые работы в Париже. Картина Матисса «Женщина в шляпе» произвела эффект разорвавшейся бомбы. Некоторые из посетителей называли ее крикливой и уродливой и даже пытались сорвать со стены. Критик Луи Воксель, увидев работы Матисса, Дерена и Фламинго среди ренессансных скульптур, воскликнул: «Бедный Донателло!» Он оказался в окружении дикарей. Эта реплика и определила название нового течения в живописи как «фавизм», от французского «фов», то есть «дикие». Новое искусство, свободное от канонов, пришлось публике не по вкусу. Матисс же, в свое время получивший признание академиков, теперь слышал в свой адрес только брани и насмешки. Впрочем, его это ничуть не смущало. Напротив, художник был полон решимости продолжать свои исследования тайн цвета, который, он не сомневался в этом, способен воздействовать на человеческие чувства. Матисс стремился изобрести цвет радости, цвет гармонии, цвет любви, цвет совершенства и подарить все эти цвета людям. Новой картине, которую художник назвал «Радость жизни», Матисс будто открывал перед зрителями ворота райского сада, в котором царит магия ослепительного желтого цвета. Он создал беззаботный мир вечного лета, Эдем, не знающий грехопадения. «Я мечтаю», — говорил художник, — «об искусстве, полном равновесия, спокойствия, ясности, свободном от тревожащих или гнетущих тем». Увы, радость жизни ожидала та же участь, что и женщину в шляпе. Над работой Матисса издевались. И все же один поклонник у той картины нашелся. Им был русский меценат Сергей Щукин. Через несколько лет Матисс получил от него большой заказ. Щукин предложил художнику создать декоративные панно для оформления своего московского особняка. В 1909 году Анри Матисс приступил к созданию первого панно под названием «Танец». Он позволил танцорам заполнить почти всю поверхность холста. Их неистовая пляска существует вне времени и пространства. Пятеро обнаженных людей, взявшись за руки, образуют круг, словно замкнув электрическую цепь, заряженную экспрессией движения. Как говорил когда-то Гюстав Муро, чем лаконичнее средство, тем сильнее выражается чувство. Матиссу потребовалось всего 3 цвета для создания шедевра. Но то были цвета, навсегда изменившие историю живописи. Русский авангард, немецкий экспрессионизм, французский сюрреализм – все эти течения будут питаться идеями Матисса о цветовой выразительности. За танцем последовала музыка. Головокружительный хоровод тел разомкнулся. Настала минута отдохновения, радость покоя и созерцания. Те же 3 цвета – синий, зеленый и красный – образовали совсем иной аккорд. «Должно получиться живое созвучие цветов», – объяснял Матисс. «Гармония, свойственная музыкальной композиции». Два панно «Танец и музыка» стали украшением дома Щукина. Для их установки Анри Матисс прибыл в Москву. Он впервые открыл для себя русскую иконопись. Русские и не подозревают, какими сокровищами они владеют.
Италия в этой области дает меньше. Художники должны ездить учиться в Россию, восторгался он. Тем временем работы Матисса вновь и вновь становились мишенью для критики. Специалисты утверждали, что художник оторван от действительности, что он превращает живопись в декорацию, а его картины пренебрежительно называли обоями. Матисс внимания на критиков не обращал, он был убежден, каждый художник вправе устанавливать собственные критерии красоты и законы искусства. Вскоре Матиссу пришлось сразиться не с копьями воинствующих критиков, а с самой реальностью. Начавшаяся Первая мировая война не оставляла места для радости. Летом 1914 года 44-летний художник обратился с просьбой отправить его добровольцем на фронт. Получив отказ по состоянию здоровья, он продолжал сражаться на мирном фронте, рассказывая в своих работах о чуде бытия, о красоте мира и радости творчества. Искусство Матисса оставалось светлым и в то время, когда на Европу обрушилась трагедия Второй мировой войны. Он умер 3 ноября 1954 года в Ницце, пережив самые страшные события 20 века и при этом сохранив любовь к жизни, к ее ярким цветам и к свету. И к ее противоречиям, в которых всегда есть место для радости и счастья. «Если сравнивать творчество Матисса с какой-то вещью, — писал поэт Гийом Аполлинер, — то следовало бы выбрать апельсин. Как и он, творчество Анри Матисса — плод сверкающего света».

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэ. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только. Сегодня вы услышите один о новинках 25-го года. Тренды 25-го года в диноновинках. Какие в тренде динозавры? Ярослав Александрович Попов, как всегда, вам об этом поведает. Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо большое. Я думаю, что тут каких-то особых комментариев не требуется. Действительно, будет речь о динозаврах, что приятно. Это у нас их не так много в нашем цикле. И про конкретно самых-самых последних динозавров. Про динозавров, которые были открыты в этом году. А если вдруг кто не знает, каждый год открывают десятки разных видов динозавров. Ну и, конечно же, 25-й год не стал тому исключением, хотя год еще не завершен. Еще, скорее всего, много чего успеют пооткрывать. Но и на данный момент уже на целую лекцию материала вполне набралось. Итак, собственно, как будет идти повествование? Я их поделил, этих динозавров, по систематике. То есть я не буду говорить конкретно в каком месяце, в какого числа вышла та или иная статья. Я думаю, что это особого смысла не несет. Просто расскажу о разных группах динозавров и, соответственно, о том, какие в той или иной группе динозавров новые животные появились. Начнем с птицетазовых динозавров. Я думаю, все помнят, что динозавры делятся на две большие группы. Это отряд птицетазовый и отряд ящеротазовый, в зависимости от того, как устроен их таз и на какой таз. Вот тазовые кости больше похожи на тазовые кости птицы или же ящерицы. Здесь конкретно мы видим детеродонтозавра, одного из представителей птицетазовых динозавров. Вообще, я напомню, что птицетазовые – это в основном растительноядные формы, собственно, большая часть растительноядных, за исключением длинношеих завроподов. То есть это и рогатые, и толстоголовые, и утконосые, и, конечно же, куча всякого древнего. Ну и вот как раз с самого древнего от всякого мы и начнем. Детеродонтозавр – это раннеюрский динозавр. Я, опять же, напомню на всякий случай, что динозавры жили на протяжении трех периодов – Триасового, Юрского и Мелового. Соответственно, Юрский период – это как бы серединка получается, но ранняя Юра – это, можно сказать, еще такое самое начало истории динозавров. Появились динозавры в конце Триасового периода, ну и, соответственно, в раннеюрском периоде они только-только вот переживали начало своего расцвета, скажем так. Ну, соответственно, вот это раннеюрские птицетазовые динозавры, он один, получается, один еще из таких относительно древних представителей динозавров. Он был небольшого размера, там, с разными зубами и множеством других странностей. Но детеродонтозавр тут просто для, так сказать, настроя. Вот. А вообще мы сейчас будем говорить про, угадайте, кого. И я думаю, что вы догадались, конечно же, про очередного динозавра из Китая. Откуда бы еще бы динозаврам бы появиться? Итак, ранняя Юра, провинция Чунцин, местонахождение в районе Юйбэй, возраст 192 миллиона лет. То есть получается примерно одновозрастно с гетеродонтозавром, тоже очень древний динозавр. Был найден тоже птицетазовый. Почему здесь у нас одна кость? Все очень просто, потому что от этого динозавра была найдена всего одна кость. И, казалось бы, неужели одна кость может принести какую-то полезную и ценную информацию? Но, как ни странно, может. Дело в том, что даже по этой кости, а это не что иное, как бедренная кость, то есть самая верхняя часть ножки, так вот, по этой бедренной кости, по особенным признакам, в том числе вот по этому отросточку, который называется четвертый трохантер, к этому отростку крепится такая мощная мышца, ну, крепилась когда-то у динозавров. Мышца шла от бедра к хвосту, и она позволяла динозаврам совершать мощные рывки ногой, ну и в том числе это одна из мышц, которая позволяла динозаврам стоять на двух ногах. Так вот, четвертый трохантер бывает очень сильно разный, и у птицетазовых он имеет довольно своеобразное строение. Так вот, по четвертому трохантеру можно сказать, что это как раз птицетазовый динозавр. Ну и, казалось бы, ну, в общем-то, что в этом такого? Неужели мало ли, как говорится, всяких раннеюрских птицетазовых динозавров, ну, нашли очередного какого-то в Китае? Проблема в том, что как раз-таки мало. Считается, что птицетазовые динозавры, как и вообще динозавры, появились где-то в южном полушарии. То ли в Южной Америке, то ли в Африке. Именно там находятся самые древние кости этих животных. Потом птицетазовые динозавры постепенно стали мигрировать на север. Благо, тогда они это сделать могли. В то время существовал единый суперконтинент Пангеи, по нему можно было перемещаться в разных направлениях. И вот в конце концов дошли, разумеется, и до территории Европы, и до территории Азии, и до территории Северной Америки. Но вот как раз в Азию уже, как предполагалось, пришли, ну, такие более-менее сформированные какие-то динозавры. Ну, например, какие-то такие супердревние орнитоподы – это предки утконосых динозавров. Или же древнейшие тиреофоры – это предки стегозавров и анкилозавров. А вот эта косточка, она, во-первых, сильно раньше появилась на севере, вот там в Азии, чем все другие птицетазовые динозавры. И к тому же, судя по некоторым, опять же, особенностям строения, такое чувство, что это очень-очень примитивный птицетазовый динозавр. То есть это еще до динозавр, который жил, скорее всего, до разделения на всяких там тиреофор и прочих. Ну или, по крайней мере, он ближе был к основанию всех птицетазовых динозавров, чем уже, ну, какие-то там тиреофоры и орнитоподы. То есть, получается, это один из наиболее таких примитивных птицетазовых динозавров и самый древний из птицетазовых динозавров, который находится на территории северных континентов, ну, в том числе Азии. Конечно же, по одной кости точно его облик восстановить сложно, но предполагают, что это было что-то двуногое, что-то относительно небольшое, ну, попросту нога это совсем небольшая, поэтому, видимо, по размеру он не особо-то превышал размер индейки. Ну, что, в общем-то, тоже для ранних динозавров было вполне себе актуально. Назвали его археокурзор, что переводится как «древний бегун». Ну, действительно, бегал он, видимо, неплохо, судя по тому, что ножка была такая довольно-таки стройная, ну, скажем так, косточка довольно стройная, и с мощным отростком, трохантером, который как раз говорит о мощной мышце хвостобедренной, ну и, соответственно, видимо, о довольно мощной ноге, мощной задней конечности. Ну и вот как он выглядел, тут сказать точно сложно, но возможно, что как-то вот так. А, к слову, я вот минимум нашел его реконструкцию, но она и понятная, собственно, этого динозавра буквально только что открыли. Ну вот эта реконструкция, хотя я ее вполне себе разместил за неимением другого, но она мне не нравится, хотя бы по той причине, что тут перья у этого динозавра, а вот то, что у самых древних птицетазовых были перья, это прям вот супер сомнительная тема, честно говоря. Я думаю, что, скорее всего, их там не было. Ну, а его положение среди других динозавров вот такое. То есть пизанозавр – это вообще такой динозавр, который то ли динозавр, то ли вообще динозавроморф, то есть предок динозавров, скажем так. До сих пор спорят, собственно, куда этого пизанозавра отнести, то ли это древний птицетазовый динозавр, то ли вообще еще и даже не динозавр. Настолько он примитивный. Дальше вот этот самый гетеродонтозавр, которого мы видели на картинке, он тоже суперпримитивный, но уже точно динозавр. И вот, пожалуйста, где-то здесь дальше находится археокурзор новенький. То есть, ну, действительно, мы видим, что это буквально одна из самых-самых ранее отделившихся, ранее ответвившихся таких вот ветвей динозавров птицетазовых. А вот уже, собственно, идут неоорнитиши. Это будущие рогатые, толстоголовые, утконосые и тиреофоры – это будущие, соответственно, стегозавры и анкилозавры. То есть вот они поделятся значительно позже, уже после того, как появился на свет археокурзор. Настолько древнюю животину нашли в Китае, и китайцы, конечно, безусловно, этому очень рады. Дальше пойдем, собственно, по тиреофорам. Вот они, как я уже сказал, это стегозавры и анкилозавры. Ну и вот здесь, конечно же, в качестве примера просто вам показываю стегозавра. И, к слову, если вдруг среди смотрящих данное видео, неважно, в прямом эфире или же потом в записи, присутствуют люди, имеющие у себя на телефоне динопедию, вот могу тоже новостью поделиться. Это у нас обновленная модель стегозавра, которая буквально неделю назад появилась. Вот, так что заодно еще и новостями из динопедии дерусь. Ну, а мы все-таки переходим к динозаврам, которые были вновь открыты, ну или в какой-то степени переоткрыты. Вот один из тиреофоров, про которого я сейчас буду говорить, а именно представитель панцирных динозавров, он был открыт не сейчас. есть его все-таки описали в 21 году. Но, к сожалению, в 21 году мы про него не знали практически ничего. Поэтому, когда сейчас появились новые материалы, и буквально мы, имея раньше одну кость, теперь имеем уже более десятка костей и гораздо больше о нем знаем, мне кажется, что это, можно сказать, практически новое открытие этого динозавра произошло, поэтому я решил о нем тоже сегодня рассказать. Итак, что же это за динозавр такой? Это динозавр тоже опять один из самых древних. Сегодня будет много такого супердревнего. Только если в прошлый раз у нас был самый один из самых древних птиц

сути, представляла собой ребро с шипами. Вообще, панцирные динозавры, они как раз славятся тем, что у них и шипы есть, и броня. В общем-то, за это мы их любим. Но обычно все-таки шипы-то находятся в мышцах. Своим основанием они где-то там крепятся. К костям непосредственно они не прирастают. Но вот Спекомеллус решил отличиться, и, собственно, это и позволило выделить его в отдельный род и отдельный вид. Потому что, конечно, по одному ребру, вообще-то говоря, обычно динозавров не описывают. Но в данной ситуации, так как это ребро было настолько отличающимся от любого ребра панцирного динозавра, что сомнений в новом, что в том, что это новое животное, не было, вот его, значит, получается, по одному ребру описали. Понятно, что, конечно же, имея только одну кость, очень сложно было понять, как это животное выглядит, но все-таки попытались что-то такое представить. Предположили, что это животное 3-метровой длины, весом 500 килограмм. Нашли его, кстати, в Африке, в Марокко, ну и вот Марокко, и даже вот так вот его нарисовали. К слову, так как это был супер древний анкилозаврит, то жил он в то время, когда только-только буквально начинали появляться стегозавры. И в этом плане Спекомел очень сильно изменил представление об эволюции в целом тиреофор. Потому что раньше была идея такая, что вначале были стегозавриды, а потом стали появляться анкилозавриды, и вот эти вот панцирные динозавры, они оказались по ряду признаков более успешными, чем их предшественники с пластинами на спине. И в итоге анкилозавриды их потихонечку сместили. Но выходит, что они появились практически одновременно, то есть вот от каких-то вот предковых форм тиреофор, которые там бегали еще на двух ногах и вообще ни разу не были не похожи ни на одних, ни на других. Уже произошла одна линия с броней и вторая линия с пластинами на спине и с шипами на хвосте. И какое-то время они сосуществовали, но потом со стегозаврами что-то приключилось. Что приключилось? Ну, здесь уже разговор для другой, наверное, лекции, потому что по большому счету, тут есть много разных тоже гипотез, однозначного ответа нет. Ну, а мы лучше поговорим о том, что же из себя представлял самый древний представитель панцирных динозавров. Итак, вот новый материал, который поступил, как бы там эти ребрышки валяются, ну и плюс к ним, как видите, огромное количество и шипов, и всевозможных пластин, и чего тут только не было, и чего тут только нет. И вот в целом, какой материал по Спекомеллу есть на данный момент. То есть это уже и кольца шейные. Причем шейные кольца, что в принципе нормально для анкилозаврид, что у них есть такая вот защита, которая срастается кольцами. Но вот довольно странное, все-таки необычное, необычное строение шипов на этих самых шейных кольцах. Они попросту большие. Самый большой шип имеет длину 87 сантиметров, он не полный, то есть, скорее всего, целиком он имел длину в метр. Ни у одного из панцирных динозавров мы таких больших шипов не находили. Вот у стегозаврид, да, были уже тоже супершипастые, например, какие-нибудь там гигант-спинозавры, но среди панцирных такого не было. Видимо, это, скорее всего, было такая штука для демонстрации чисто. Ну, а потом в дальнейшем, видимо, они уже решили от такой вот чистой показухи перейти к более функциональным вещам, и поэтому шипы уменьшились. Но это, по крайней мере, одна из гипотез, которая возникает, глядя на супер шипастых первых представителей анкилозавридов. Ну и плюс ко всему было также установлено, что у него уже формировалось некое подобие такого оружия на хвосте. Нашли маленький кусочек от, скажем так, рукоятки для булавы. Мы знаем, что сейчас, что у более поздних анкилозавров, так называемых представителей анкилозаврин, ну, то есть, собственно, анкилозавр, какой-нибудь там эвоплацефал и прочее, у них была такая шикарная колотуха на хвосте. И в основании этой колотухи несколько позвонков срасталось, и получалась как бы рукоятка для этой самой булавы, и потом, собственно, сама булава, которая представляла из себя сросшиеся позвонки с вот такими вот большими кожными окостенениями. А здесь тоже есть такая же булава, что подсказывает, ну, не булава, а основание булавы, что подсказывает, что у него явно какое-то на хвосте оружие было. Но при этом само по себе это оружие скорее больше напоминало шипы стегозавра, что крайне необычно. Мало того, что, опять же, мы как-то предполагали, что первые все вот эти вот панцирные динозавры, они были без

какого бы то ни было специального приспособления на хвосте. Действительно, многие так называемые нодозавриды, древние динозавры панцирные, они были с таким вот тоненьким, голеньким хвостиком. И лишь потом, уже ближе ко второй половине мелового периода, уже где-нибудь там около 100 миллионов лет назад, стала появляться вот та самая знаменитая булава. А вот, собственно, так вот это выглядело. А потом были найдены вот такие странные динозавры. Это случилось относительно недавно, тоже там буквально несколько лет назад. Стегоуросы, у которых на хвосте была не булава, а что-то очень странное, какие-то вот такие пластины режущие. Но при этом это тоже было позднемеловое животное, и, ну, было предположение, что, может быть, данное образование появилось все-таки попозже. Ну а теперь мы понимаем, что даже у гораздо более ранних представителей, по сути, у самых первых панцирных динозавров уже была какая-то защита на хвосте. Значит, получается, что некоторые, вот, собственно, нодозавриды, они просто-напросто потеряли вот эту вот защиту на хвосте. Вообще защита на хвосте – это чуть ли не самое такое раннее проявление особенностей тиреофоров, которые мы наблюдаем. Ну, собственно, наверное, больше по тому материалу, что сейчас у нас есть по стегоуросу, добавить нечего, но в любом случае можно сказать одно, что этот динозавр оказался гораздо более интересным, чем даже нам представлялся в 21 году. Что еще будет, когда мы найдем еще больше каких-то костей? Возможно, что он раскроет себя еще с какой-нибудь новой неожиданной стороны. Да, и, кстати, по размеру-то он оказался все-таки побольше. Точно, опять же, мы сейчас его размер до сих пор не знаем, но если раньше его длину оценивали где-то в 3 метра, теперь уже, ну, минимум метров 6. Дальше мы переносимся снова в Китай, и встречаем Джон Юань Завра. Вот, собственно, его скелет, конечно, частично реконструированный, красавчик такой, жил 113-101 миллион лет назад. Ну и, судя по его скелету, мы сразу понимаем, что он определенно панцирный динозавр. Да, тут сомневаться не приходится. В общем-то, материала предостаточно, чтобы более-менее его изучить. Собственно, сам по себе Джон Дюанзавр – это, прямо скажем, не самый известный представитель панцирных динозавров. Мало кто когда про него вспоминает, ну, наверное, разве что, может, в Китае про него часто вспоминают. Но, вообще-то говоря, он уже известен с 2007 года. Так что тут, как говорится, я с новостями немножко припозднился. Но почему я предложил именно про него сейчас вспомнить? Ну, все очень просто, потому что открыли второй вид этого самого Джон Юань Завра. Если до этого был только Джон Юань Завр, Ло Ян Генсис, вот так, наверное, Ян Генсис, то теперь еще появился Джон Юань Завр, Цзюнь Чан Ги, наверное, так можно это произнести. Известен он только по небольшим фрагментам челюстей, но они довольно характерно имеют строение, и поэтому их тоже вполне удалось идентифицировать как новый вид вот этого самого динозавра из Китая. Но, по большому счету, сказать, что здесь какой-то прям грандиозный научный прорыв вместе с этим динозавром у нас произошел, нельзя. Ну, просто еще один представитель анкилозаврид, чему мы, конечно же, всегда рады. Дальше переходим к второй ветви. Мы уже с вами только что систематику такую в целом вспоминали и видели, что еще во время юрского периода, причем такого первой половины юрского периода, произошло разделение на тиреофор и неоорнитиши. Ну а неоорнитиши дальше уже стали делиться на толстоголовых, рогатых и, соответственно, утконосых динозавров. Но прежде чем все это произошло, были какие-то такие неорнитиши-генералисты, то есть ну, предки всяких разных, последние общие предки утконосого и, ну, допустим, рогатого динозавров. Понятное дело, что какие-то из вот таких вот суперпримитивных неоорнитишей, они не сразу же вымерли, как только появились их более прогрессивные потомки, и в виде уже таких живых ископаемых они еще какое-то время доживали. Ну вот, собственно, если мы говорим про фауну Ян Ляо, то это время, когда неорнитиши только-только появлялись. Поэтому, ну, здесь мы действительно говорим, видимо, про момент, когда еще жили последние общие предки вот этих вот всех неорнитишей.
А мы им говорим именно про эту самую фауну, фауну довольно интересную, тут много всего прикольного находили, вроде каких-нибудь там этих летучих млекопитающих, по-моему, в Латикотере как раз отсюда. Вот, находили здесь очень прикольные группы так называемых скансориоптеригид. Это динозавры с перепонкой, которые летали с помощью перепонки, амбаптериксы всякие и прочие ичи. Но нам сейчас гораздо интереснее, что здесь в 25-м году был из этих мест описан пулаузавр. И пулаузавр, он, во-первых, как раз является, ну, практически прадедушкой, допустим, паразавролофа и, ну, пусть будет трицератопса. То есть вот такой вот последний общий дедушка. Ну, а кроме того, это, как полагается всем китайским динозаврам, динозавр с фантастической сохранностью. То есть настолько здесь вообще все классно сохранилось, что не просто можно найти не какое-то там ребро, а вот прям целый скелет. Не просто изучить его, там, не знаю, череп, а можно, например, посмотреть содержимое его кишечника и выяснить, какая была последняя его трапеза. Ну, спойлер-спойлер, оказалось, что питается он растениями. Также там были найдены гастролиты, то есть он камушки заглатывал для того, чтобы что-то там перетиралось в желудке. А в кишечнике тоже возможно. Но и это еще не все. Этот динозавр сохранился настолько потрясающе, что у него сохранились хрящи его горла. То есть хрящи гортани. То есть получается, что это динозавр, для которого можно реконструировать его звуки, что практически ни для каких других динозавров недоступно. Собственно, если я не ошибаюсь, по-моему, до этого момента был единственный динозавр, для которого тоже найдены, ну, собственно говоря, вот кости гортани, это был пинакозавр, панцирный динозавр, и причем нашли его буквально совсем-совсем недавно, пару лет назад. Это была прям настоящая сенсация. И когда изучали этого самого пинакозавра, выяснили, что, оказывается, динозавры обладали гортанью, похожей скорее на гортань птиц, чем на гортань крокодилов. А значит, вероятно, они могли издавать очень разнообразные, может быть, довольно высокочастотные звуки, но попросту практически чирикать. Хотя, насколько это было там чириканье, кряканье или какие-то другие птичьи звуки, тут сказать уже сложно, к сожалению, но что это было скорее птичья гортань, это было видно. И пулаузавр снова показывает птичью гортань. То есть мы понимаем, что это животное, видимо, действительно могло скорее там чирикать. Ну вот показано, как эволюционировали, соответственно, вот как раз кости гортани. Вот тот самый пинакозавр, про которого я упоминал, ну, точнее говоря, опять же, его гортань, это аллигатор. Это пулаузавр новенький, а это вот уже страус. И мы видим, что, соответственно, пинакозавр и пулаузавр, они... Понятное дело, довольно близкие друг к другу и в целом по строению гораздо ближе к страусу, чем, скажем, к аллигатору. Ну, то есть получается, что действительно это были те еще музыканты. Ну, а сам пулаузавр, соответственно, выглядел вот примерно вот так вот, видимо, такой вот маленький, небольшой двуногий динозавр, прям совсем небольшой, длиной всего, по-моему, 1.5 метра, с клювиком, с зубками сзади. Ну, в общем-то, такой типичный древний примитивный динозавр. Ну и вот здесь можно посмотреть его положение среди разных других динозавров. А цераподы – это вот как раз уже там всякие более прогрессивные ребята. Ну, а мы видим, что этот ящер, он где-то тут прям совсем-совсем в основании всей этой истории. Ну, действительно, один из самых-самых-самых, получается, древних общих предков всех неорнитишей. Дальше мы переносимся в формацию Моррисон из Китая, наконец-то, на время покинем Китай. Формация Моррисон – это одно из самых известных местонахождений в Соединенных Штатах Америки, соответственно, юрского периода, возрастом около 155-148 миллионов лет назад. Более молодое, чем это местонахождение, чем местонахождение в Китае. И... Собственно, к моменту формирования формации Моррисон уже началось самое-самое раннее вот разделение неоорнитишей на какие-то отдельные подгруппы. Но, впрочем, оно вот буквально только-только началось, и еще было очень много таких тоже суперпримитивных ребят. И вот одного еще из таких представителей, которого даже нельзя назвать еще не орнитоподом, не рогатым, а вот пока что можно назвать только неоорнитишей, также обнаружили
в Моррисоне. Для Моррисона это, кстати, двойная такая удача, потому что, ну, помимо того, что, в принципе, у нас не так много данных о суперпримитивных неоорнитишиях, мы тут как бы постепенечко копаемся в основании больших и таких знаменитых ветвей динозавров и пытаемся понять, как они сформировались, и все больше об этом узнаем. Но, кроме того, формация Моррисон, она, хотя и супер изученная, но изучалась-то она еще начиная с 19 века, и тогда гонялись за большими динозаврами. Собственно, даже не было идеи то, что какие-то маленькие динозавры тоже существуют. Динозавры представлялись только супергигантскими животными. И в итоге даже по сей день идет какой-то страшный перекос в сторону гигантов. Из Моррисона известны диплодоки, апатозавры, бронтозавры, брахиозавры, аллозавры, цератозавры, куча всяких завров больших, либо там зубастых, либо длинношеих, ну вот главное, что больших, там стегозавр, собственно, классический оттуда. А маленьких, ну минимум, хотя понятно, что в экосистеме маленьких тоже должно было быть прилично. И поэтому каждый новый открытый маленький динозавр, он немножечко добавляет нам информации о том, как в целом выглядела вот эта довольно-таки разнообразная экосистема. И вот, пожалуйста, прошу любить и жаловать, Enigma Cursor. Еще один динозавр, который теперь у нас в копилке динозавров мира присутствует. Соответственно, опять у него присутствует вот это вот слово курзор, то есть опять это какой-то бегун. Но Enigma — это, ну, скажем так, вот такой вот мозаичный бегун, такой вот загадочный бегун. Ну, действительно, он довольно загадочный, хотя в целом не так много костей, чтобы прям такую большую загадку какую-то тут удалось разгадать. К сожалению, например, полностью отсутствует череп, что весьма было бы, конечно, хорошей находкой, но вот, к сожалению, этой находки здесь не найдено. Когда изучили его кости, в том числе их распилили, выяснили, что этот самый Enigma Cursor, он еще рос. В том числе, когда этот самый Enigma Cursor уже бы подрос бы достаточно большим, он, у него бы произошла бы реструктуризация костей. То есть вначале каждый год кости динозавров нарастают по слойку, а в какой-то момент они начинают полностью перестраиваться. Здесь еще вот рост продолжался. То есть мы понимаем, что это еще не абсолютно взрослое животное, но, собственно, и размер-то у него крошечный. Всего лишь 1 метр. То есть это животное по размеру сопоставимое, не знаю, ну, с таксой. Ну, может быть, чуть-чуть побольше. Понятное дело, что таксы длиной метр мы не видели, но тут, извините, не стоит забывать, что 50 сантиметров только сам хвост, и получается, что на всю тушку остается всего 50 сантиметров. Поэтому, конечно, эта животинка очень мелкая. Но так как это подросток, по сути, получается, он еще мог вырасти, но вряд ли до супербольших размеров. То есть, может быть, до 1,5 метра, может, до 2. Ну, а это схема, которая показывает его положение среди других завров. И вот мы видим цераподы. Цераподы – это вот уже как раз цератопсы, то есть рогатые плюс орнитоподы. Ну, а он, соответственно, был где-то вот у самого-самого основания, перед тем, как эти все завры поделились. Но уже чуть-чуть более прогрессивный, чем наш новенький китайский товарищ на букву «П». Да, кстати, о динозаврах на букву «П». Нам уже пора бы переходить к пахицефалозавридам. Это толстоголовые ящеры. И, конечно же, про, собственно, классического пахицефалозавра все слышали, все его знают. И знают, что он умеет бодаться, точнее, умел, скорее всего, хотя это не точно. Но, как минимум, у него была действительно толстая голова, у него были там какие-то странные выросты на морде, возможно, рожки. У молодых, скорее всего, рожки были более хорошо выражены, у них рожки такие. Шипики. Ну, можно, наверное, рожками назвать. А потом эти самые выросты уменьшались, шапочка на голове увеличивалась. Вот. Ну, в общем, прикольные такие животинки. Кстати, сам по себе пахицефалозавр, он самый крупный представитель пахицефалозаврид, длиной до 5 метров вырастал. А в основном всякие там стегемолохи и прочие, они были сильно меньше. Длиной где-то 1-3 метра. Ну, а в этом году обнаружили нового пахицефалозаврида, получившего название зафоцефал. Название это можно перевести как «голова происхождения». И это уже намекает на его, собственно, роль в эволюции пахицефалозаврид. Это самый старый пахицефалозавр, самый старый толстоголовый ящер.
грубо говоря, прадедушка, ну или, по крайней мере, дядюшка всех-всех-всех толстоголовиков. А, к слову, он еще и самый маленький. Длиною он был всего лишь 1 метр. Опять же, учитывая, что тут половину длины был хвост, ну, соответственно, мы получаем животное очень мелкое, размером буквально там чуть побольше курицы. Но стоит отметить, что и этот парень тоже все еще рос. То есть, скорее всего, он был все-таки побольше, может быть, до 1,5 метра дорастал. Но в любом случае, ну, хотя бы и то, что удалось найти, это уже вполне достойный материал. К тому же, опять же, в плане сохранности здесь вообще прям настоящая сказка. Здесь удалось найти самый полный скелет, собственно, пахицефалозаврид за всю историю. То есть, вот, это самый крутой материал. Ну и вот мы можем и зуб посмотреть. Зубки, кстати, как и положено, пахицефалозаврам разные. Мы видим, что, что необычно для динозавров, но, в принципе, обычно именно для толстоголовых ящеров, у них присутствует некое подобие клыков. И велика вероятность, что это был не чисто растительноядный ящер, как изображали раньше, а все-таки животное всеядное. То есть по своему образу жизни, может быть, они приближались к кабанам. То есть могли спокойно и на кого-то поохотиться. Ну вот некоторые материалы, которые, так сказать, тут из статьи такие более подробные. Видно, например, что хвостик очень хорошо сохранился, и причем там есть окостеневшие сухожилия. То есть хвост был такой довольно-таки жесткий, прямо скажем. Ну вот со всех сторон эти зубы можно посмотреть. А в целом, как его обнаружили, ну видно, что действительно был прям такой красивый скелет в сборе. И вот кусочек распиленной кости, на ней видно, что есть много-много-много вот этих колец, но при этом никакой реструктуризации кости еще не началось. То есть кость не перестраивается, а значит, животное не доросло до своего максимума и еще продолжало расти. Ну а в плане положения, как я уже сказал, это один из самых-самых-самых, ну я даже сказал бы самый, наверное, древний пахицефалозаврид. Есть еще такой ваннанозавр, но вот он на самом деле точно не может быть предком всех, потому что он уже жил в самом конце, вообще-то говоря, мелового периода. Просто он сохранял очень примитивные черты. Вот он его как-то обычно рисует прям тоже еще более примитивным. А вот завоцефал, он не только один из самых примитивных по строению, но и самый древний, собственно, по возрасту. То есть древнее только пситтокозавры, а пситтокозавр – это динозавр-попугай. Я надеюсь, что вы такого тоже видели. Но если что, можно его загуглить. Вот симпатяка такой с веником на хвосте. Так вот, этот самый пситтокозавр – это еще предок и толстоголовых, и рогатых ящеров. Такой последний общий предок их всех. Ну, вот, кстати, завоцефал – это уже конкретно толстоголовый ящер, но тоже очень-очень древний, еще живший в раннем мелу. Ну, а дальше мы переходим ко второй ветви неоорнитиши, то есть к орнитоподам, к птиценогим. Это паразавролофы, это коритозавры, это игуанодоны, это вот все вот эти вот классные ребята, которые очень здорово могли справляться с растительностью. Это ребята, которые обладали прекрасными зубами, особенно гадрозавры, то есть уже утконосы и динозавры. У утконосых еще было множество гребней. Ну, в общем, думаю, что в целом вы помните, кто это такие. Но прежде чем переходить к таким супер уже прогрессивным утконосым ребятам, посмотрим-ка мы с вами на истиорахиса, нового представителя орнитоподов, обнаруженного на территории Англии на острове Уайт. Возраст его около 125 миллионов лет. И, собственно, остров Уайт – это место, на котором много уже чего находили. Из таких вот относительно недавних новостей, которые мне сразу вспоминаются, это там парочку нашли спинозавров новых. Ну, не, собственно, спинозавров, спинозаврит в широком смысле. Скорее, ближе к Барионикусу. Ну и, к слову, разных родственников игуанодонов там тоже уже несколько находили. И вот этот самый истиорахис, он тоже близок именно что к игуанодону, хотя в узком смысле игуанодонтидом его считать все-таки нельзя. То есть это скорее животное такое вот дядюшка и игуанодона, и утконосых динозавров. Примерно такой же дядюшка уранозавр из Африки. Опять же, надеюсь, что название такое вам знакомо, но если вдруг не знакомо, это типа игуанодона, только с большим парусом на спине. И вот, как говорится, никогда такого не было, и вот опять мы видим позвонки
с очень высокими остистыми отростками, которые точно указывают, что перед нами животное с парусом на спине. Конечно, это не парус спинозавра и там, не парус диметродона, он не супервысокий, не супергигантский, но вполне себе заметный. Тут сразу же, конечно, встает вопрос о том, зачем нужен был парус. Там можно вспомнить множество гипотез, которые на эту тему каждый раз выдвигают. Но, скорее всего, учитывая, что каких-то супераномалий в климате острова Уайт в раннем Милу мы не знаем, допустим, если до Африки там предполагается жаришка еще та, и там, может быть, актуально парусом было охлаждаться, ну, здесь был климат вполне себе такой комфортный, не слишком жарко, не слишком холодно. Поэтому, скорее всего, все-таки это было нужно не столько для теплообмена, сколько чисто для демонстрации. Просто такая особенность, которая отличала именно этих динозавров. Возможно, также, конечно, у разного пола динозавров она была по-разному выражена. То есть, условно говоря, самцы обладали более высоким парусом. Но, имея в наличии менее одного скелета, тут, конечно же, рассуждать о половых отличиях, прямо скажем, сложновато. Как бы там ни было, у нас, получается, есть теперь целых два вот таких вот орнитопода с парусом на спине. Это африканский уранозавр, который, к слову, более поздний, он уже там ближе к 100 миллионам лет назад жил, и истиорахис. Кстати, истиорахис так переводится как спинной парус. Тут довольно забавно и видовое название. Истиорахис макартуре – это отсылка к Эллен Макартур. Эллен Макартур – это ни разу не палеонтолог, это уроженка как раз-таки острова Уайт, которая преуспела в яхтовом спорте. И, ну, вот получается, что как бы такая двойная отсылка к парусу, то есть спинной парус Эллен Макартур. Эллен Макартур все время под парусом ходит, и вот, соответственно, тут вот как бы спинной парус, вот, яхта, ну, в общем, все сошлось. Ну, а мы, наконец-то, переходим уже к животным таким, которые не требуют дополнительного представления, конкретно к утконосым динозаврам, но, опять же, немножко необычным. И, честно, я прям не специально выбираю что-то необычное, я просто рассказываю, каких динозавров открыли. И вот как-то так вот везет, что многие из них оказались во многом необычными. Вот, что всегда приятно, потому что про что-то ординарное и скучное рассказывать, конечно, не так здорово. Итак, чем же необычные новые утконосые динозавры? По своему строению они, может быть, конечно, были супер необычные, но уж слишком мало от них чего нашли, поэтому тут рассуждать сложновато. Можно лишь сказать, что это представители ламбиозаврин, близкие родственники всевозможных там коритозавров, опять же, ламбиозавры и прочее. То есть, видимо, у них на голове были вот такие вот интересные гребни. Но, собственно, примечательны они наиболее не этим, а тем, что нашли этих самых динозавров в Марокко. Вообще-то говоря, утконосые динозавры – это как раз чисто лавразийская история. То есть это животные, которые жили на северном континенте. Это животные, которые жили в Северной Америке и в Евразии. Конечно, я тут только что вам рассказывал, как динозавры спокойно туда-сюда бегали, но бегали они, на всякий случай, 192 миллиона лет назад. А вот эта вот история, которая происходила уже менее 100 миллионов лет назад. Через 90 миллионов лет, даже больше, там, больше, чем через 100 миллионов лет. Так вот, если мы с вами перемотаем вот эту историю и посмотрим на карту Земли, то мы увидим, что суперконтинент Пангея раскалывается, и северные континенты удаляются от южных, а потом еще и сами же эти континенты потихонечку начинают трещать и превращаться в то, что мы сейчас знаем, как там Северная Америка, Африка и так далее. Но нам сейчас не столько интересно, как там отдельные континенты раскалываются, а интересно то, что уже был к моменту существования этих утконосых динозавров океан Тетис, были, соответственно, северные какие-то завры, были южные завры. Да, я, кстати, прошу прощения, неправильно сказал. Это у нас даже не 100 миллионов, это у нас где-то 68 миллионов лет назад, значит, еще позже. То есть это у нас уже практически все континенты современное положение заняли. А вот эти вот все ребята, это уже самый поздний мел, это уже Мастрихт. Ну и, собственно, к этому времени уже существует такой большой, хороший океан Тетис, который отделяет северный континент Евразию от Африки, и тут живут утконосые динозавры. И была уверенность, что там они, собственно, все время и жили.
И то, что они оказались на разных, разных частях Европы, например, ну, это просто потому, что они мигрировали туда-сюда до того, как уровень моря поднялся, и они оказались на отдельных изолированных островах. Но как бы мы ни опускали уровень моря, здесь у нас всегда будет океан. Здесь слишком глубокая трещина. Тут уже трещина между литосферными плитами проходит. Поэтому представить себе, что в какой-то момент уровень моря понизился, и динозаврики тихонечко прочапали в Африку, не получится. Им по-любому приходилось переплывать через океан. И значит, если здесь вдруг на южном континенте обнаружились такого же уровня развития и очень похожие динозавры утконосые, то мы понимаем, что действительно, получается, динозавры вполне могли плавать по морям и причем заплывать довольно-таки далеко. И потом, больше того, заплывали это не одиночные какие-то животные, а это вот переплывали прям большими группами за какое-то время, и в итоге формировались уже новые виды в Африке. Это очень удивительно. Но в целом, несмотря на то, что это действительно очень удивительная история, эта история, опять же, не очень новая. Вот это открытие динозавров из Марокко, это история, ну, по-моему, даже чуть ли не 20-го года. Потом в 21-м году нашли еще один вид. И в итоге у нас появилось два утконосых динозавра, которые, вот, получается, жили в Африке. Это Аджнабия, видимо, так это произносится, и Минквария. Ну а что же в 25-м? А в 25-м году нашли третьего динозавра из Марокко того же возраста. И назвали его Талета-Талета. Собственно, Талета переводится как третий. Ну, именно отсылка к тому, что это третий динозавр с Гондваны, третий утконосый динозавр. Ну, не просто утконосый динозавр, вообще утконосых динозавров в Гондване там еще и в Южной Америке полно. А именно вот такой вот ламбиозаврин, причем вот прогрессивный, именно конкретно к этой группе, вот известный до этого только в Северном полушарии. Так вот, это третий вот такой вот прогрессивный ламбиозаврин в Южном полушарии. Ну и для того, чтобы показать, что он не просто третий, я вот прям третий-третий, его два раза назвали Талета-Талета. Такой вот интересный ритм задают этому динозавру. Помимо того, что мы понимаем о том, что динозавры могли плавать через моря, помимо того, что мы теперь знаем, что они какое-то время все-таки посуществовали там в Африке, потому что они должны были как минимум разделиться на три вида и на три рода. Так мы еще и понимаем, что в одно время, в одном месте жило сразу три разных утконосых динозавра. Ну вот если что, это не три разных вида утконосых динозавра, это один вид. Это вот как раз Аджнаба здесь нарисована. Вот. Но просто чтобы представлять себе, как выглядела экосистема. Вот. Ну а пока вот смотрим на эту симпатичную картинку, я вот расскажу, собственно, к чему... Какой логичный вывод следует из открытия очередного утконосого динозавра в Африке? Вывод то, что раз они жили одновременно в одном и том же месте, значит, они делили экологические ниши. Значит, видимо, у них были какие-то особенности либо по питанию, либо, может быть, там, не знаю, какие-то были, предпочитали жить поближе к рекам, другие там подальше от рек, какие-то, может, на открытых пространствах, какие-то более таких залесенных. Но мы точно не знаем, в чем была их специфика, потому что они известны по очень фрагментарным материалам. Вот еще разочек посмотрим. Тут кусочек челюсти, тут вот тоже там пару кусочков челюсти и там мозговая коробочка. Ну, то есть пока что материалов очень мало, но видно по зубам, что они отличаются, что и позволило выделить три разных рода. Но по-любому явно они имели какую-то свою специфику. И, видимо, здесь... Мир был настолько же примерно разнообразен, как современные саванны африканские, где можно наблюдать там, например, большое количество различных видов антилоп, и у каждой своя какая-то специализация. Ну, а мы тем временем едем дальше и переходим уже ко второй огромной ветви, ко второму отряду динозавров, к отряду ящеротазовые. Ну, и в качестве примитивного ящеротазового здесь мы любуемся на модельку 3D-динопедии нашего эрерозавра, который давным-давно уже был изучен. Это такой аргентинский динозавр, ну и, возможно, что вы других его близких родственников знаете, вроде какого-нибудь ставрикозавра. Но в целом, что весьма тоже, на мой взгляд, любопытно, вот этих самых эрерозавров, их, ну,
так и не поняли, куда бы поместить в пределах этих самых ящеротазовых динозавров. Больше того, иногда их даже выносят за рамки. Как бы это отдельная группа эрерозавриды, которая и не ящеротазовые, и не... Ой, то есть они, ну, точно ящеротазовые, но это отдельная группа ящеротазовых, которая не входит ни в тераподы, ни в завроподы. Ящеротазовые делятся на тераподов двуногих хищных, вот как бы логично, что вроде это тераподы, и на завроподов, это вот длина шеи всевозможные. Так вот, эрерозавриды – это группа, которая не вписывается по ряду признаков ни туда, ни сюда. И в итоге их выделили как третью группу. Третью группу, которая оказалась не такой успешной, она закончилась, собственно говоря, в начале юрского периода. То есть они, к сожалению, не смогли дать такое же разнообразие, как, например, те же тераподы или завроподы. Но явно совершенно это была альтернативная такая эволюция динозавров и тоже сама по себе весьма-весьма занятная. Ну а нам, я думаю, весьма занятно будет поговорить с вами про малеризавра. Это снова представитель этих самых эрерозаврид. Ну, мы видим, что он реально похож и на эрерозавра, и на ставрикозавра. А, правда, может быть, он даже и не был настолько похож на них. Но есть такой вот нюанс, что от него слишком мало всего нашли. По сути, нашли от него только таз и пару позвонков. Но этого было достаточно, чтобы выделить новый вид и новый род. И самое главное, мы понимаем, что это один из самых, наверное, северных представителей этой группы. Вообще-то говоря, что ставрикозавры, что те же эрерозавры – это все животные из Южной Америки. А это животное из Индии. То есть получается, что эта группа динозавров была распространена довольно широко, возможно, вообще по всей Пангее. Просто только в Южной Америке сохранились условия для их сохранности, вот в том периоде. А в других местах, возможно, что из-за того, что были распространены какие-нибудь там тропические лесные условия, и в этих условиях все кости перегнивали, мы скелеты их не находим. Но благодаря вот такой уникальной находки из Индии, мы понимаем, что ареал их распространения был гораздо шире, чем мы могли бы подумать раньше. Итак, вот теперь у нас есть новое животное, малерираптор, и вот здесь вот очень красивая картинка, на которой изобразили этого самого малерираптора с возможной потенциальной их добычей завроподоморфами джаклополизаврами. Ну, завроподоморфы – это, соответственно, древние родственники длинношеих динозавров. То есть это вот представители эрерозаврид, это представители как бы протодлинношеих, но еще какого-нибудь терапода бы сюда поместить, и был бы полный комплект всех ящеротазовых. Ну, а вот еще мы можем обратить внимание на их положение на схеме эволюции эрерозавров и заметить еще одну замечательнейшую особенность. По крайней мере, судя по данной конкретной работе, получается, что он еще и самый базальный, то есть самый примитивный представитель эрерозаврид. Хотя он не самый древний, кстати говоря, но получается, что он сохранил как бы очень-очень-очень такие древние черты. Ну, что тоже само по себе любопытно. Ну, а мы движемся дальше и переходим уже, собственно, к длинношейкам. К завроподам, но я бы даже сказал не к завроподам в узком смысле, а скорее к завроподоморфам. То есть к завроподам, прозавроподам, короче, всем с длинной шеей. И вот как раз первое животное, оно в категорию завроподов точно не вписывается. Итак, еще один новый динозавр. Имя его Ахвайтум Вахдоинвех. Да, ну, Бахдуивехе. Не знаю, насколько я правильно это произнес, потому что, конечно, это уже совсем не латынь. Да, не, ну это на очередное название на языке очередных индейцев, которые там вот жили на территории Вайоминга. Ну вот, прикольно то, что его родовое название переводится с индейского как «давным-давно».
И опять же, это отсылка к тому, что это прям супер древнее животное, и обратите внимание, это и действительно так. Вообще-то говоря, из всех динозавров, которых мы сегодня посмотрели, это самый древний. Мы уже говорили, что вот этот примитивный, этот суперпримитивный, этот примитивный птицетазовый, этот примитивный тот, этот примитивный сёт. Но при этом все они по возрасту были там, ну, 190 миллионов лет, 210 миллионов лет, вот только что мы с вами смотрели, а этот 230. Вообще, самые древние динозавры появляются по самым смелым оценкам 240 миллионов лет назад, а по более скромным 235 миллионов. То есть получается, что это, ну, почти что самый первый динозавр. Но все-таки он уже вполне себе имеет узнаваемые черты завроподоморфов. То есть, как ни странно, вот эта вот крошка, которая жила давным-давно, это древний родственник знаменитого диплодока, там, аргентинозавра и прочих суперзавров. При этом он бегал на двух ногах, был, скорее всего, всеядным, и по размеру-то был, ну, прямо скажем, скромнягой. То есть, опять же, это буквально животное размером с индюка. Ну, к сожалению, мы немного о нем знаем, потому что тут, как видите, только парочка кусочков от одной ноги сохранилось, и это все. Но этого было достаточно, чтобы заметить определенные черты именно завроподоморфов. Ну и, пожалуй, самое примечательное в этом динозавре, в принципе, такого возраста завроподоморфа нам тоже известны. Скажем, есть такое животное, эораптор. Вообще, по некоторым представлениям, это чуть ли не самый первый динозавр, или, по крайней мере, один из самых первых. И он тоже, по современным представлениям, относится именно к группе завроподоморфов. То есть это уже древний родственник именно длинношеих. Так вот, ну, эораптор имеет возраст даже еще более приличный, поэтому, ну, как бы, не стало открытием тот факт, что завроподоморфы так давно жили, и что они были маленькие. А открытием стало то, что они, опять же, имели гораздо больший ареал распространения, чем мы думали до этого. Потому что вот все предыдущие вот эти завроподоморфы, они были известны из Южной Америки. Либо Аргентина, либо Бразилия. А теперь США, Вайоминг, Северное полушарие, территория северных континентов, известных как Лавразия. То есть, получается, опять же, так же, как и с предыдущими динозаврами, которых мы уже видели, там вот с китайскими, например, этими птицетазовыми, которые мы видели, что неожиданно оказывались очень далеко от своей, казалось бы, родины в Южной Америке. И вот тут снова мы видим на огромном расстоянии животное, очень похожее на эораптора, но располагающееся аж в Соединенных Штатах. И отсюда можно сделать вывод, что все-таки, скорее всего, Южная Америка – это не родина динозавров, а это просто место, где есть породы возрастом 235 миллионов лет назад и хорошей они сохранности. Вот и все. А если бы у нас была бы возможность заглянуть и в другие, вот как бы окошки в прошлое, в других местах, скорее всего, мы бы там тоже бы увидели каких-то динозавров. И где их настоящая родина, вот большой-большой вопрос. Ну вот, пожалуйста, получается, что, ну, как минимум через 5 миллионов лет после появления самого первого динозавра уже в Северной Америке вот такие же динозавры бегали. Дальше будет несколько скучных динозавров, длинношеих. Ну, нет, на мой взгляд, длинношеи сами по себе, они не скучные, но просто это те немногие динозавры, про которых мне мало что я могу сказать, кроме того, что вот они теперь у нас открыты. Вот, например, хуашанозавр. Ну, это просто завропод из раннеюрского Китая. Да, он тоже раннеюрский, 175 миллионов лет, это прилично, а может быть даже и побольше чуть, может даже 180. В то время еще завроподы были не самыми большими на Земле, ну, скажем так, они, пожалуй, даже были все-таки самыми большими на Земле, но были еще не настолько гигантскими, как мы привыкли их видеть. Вот, пожалуйста, например, этот завропод был всего лишь длиной 12 метров. Для длинношеих динозавров это скромно. Но, в принципе, как бы у нас есть и другие раннеюрские завроподы, но они плюс-минус такие же. Да и даже в Китае уже тоже этих завроподов находили. Просто еще один завропод добавился. Ну, благо у нас пока что их все-таки не запредельное количество, в отличие от там позднеюрских или меловых. Поэтому, ну, как бы каждому раннеюрскому завроподу в какой-то степени можно порадоваться. Но какие-то вот прям, чтобы тут были сенсационные открытия, я, пожалуй, что-то сказать ничего такого не могу. Дальше мы снова переносимся в другую часть земного шара, в Аргентину, и переносимся в меловой период, 97-93 миллиона лет назад. В это время в Аргентине формировались породы, которые мы будем в наше время знать как формация Юинкуль.
Из этих пород много всякого разного динозаврячего нашли, но, пожалуй, что самое известное, это, конечно же, аргентинозавр. Тот самый гигантский гигант, который, вот, возможно, считается одним из самых, возможно, считается самым большим длинношеем ящером, но, скорее всего, все-таки один из самых больших, может быть, там, не знаю, занимающий второе-третье место. Короче, очень крупный длинношеи ящер. Там же есть и чуть менее известные, но тоже, в общем-то, такие динозавры, которые во многих энциклопедиях упоминаются и у многих на слуху. Например, мапузавры. Вот, пожалуйста, это такие крупные хищники, которые тут бродили. Вот. Или же, скажем, мираксосы. Ну, это вот еще менее известное животное, но недавно его тоже описали относительно. Тоже крупный хищник был здешний. Скорпиовенатор. Ну, просто название прикольное. Возможно, что вы про него тоже что-нибудь дослышали, хотя бы это название. И в этой формации Юнкуль, пожалуйста, снова открывают очередного длинношеевого ящера. Причем вот типа вот этих вот, типа малоизвестных катартезавров и лимайзавров. То есть вот таких вот небольших длинношеевых динозавров. Ну и вот еще один небольшой длинношеевый динозавр, астигмозавр, пожалуйста, представитель рибохизаврид. Ну и примерно туда же, примерно такой же, Цинциаргентина. Причем вот это Цинциаргентина, это очень странное название. Оно буквально переводится как Аргентина, аргентинская наука. Почему завропода назвали наукой, я вот тут вот затрудняюсь ответить. Но что я могу сказать, так это то, что все-таки у них были какие-то уникальные особенности. То есть получается, ну это явно такие новые рода динозавров, а значит мы просто понимаем, что в этой формации было большое разнообразие завроподов. Ну, еще немножко, и они начнут догонять формацию Моррисон, в которой этих завроподов, видимо, невидимо. Так что, видимо, как-то эти огромные гиганты все-таки умудрялись ужиться друг с другом и разделяли, опять же, свои экологические ниши. Еще один динозавр, про которого особо много не скажет, это чади-титан. Опять из Аргентины, еще чуть-чуть помоложе. Вот жил практически вчера, 75 миллионов лет назад. Ну и снова титанозавр, тот-то был диплодокоид, рибохизаврид, а вот это титанозавр. Да. Это вот титанозавр и маленький титанозавр. В общем-то, один из очень маленьких титанозавров, длиной около 7 метров. Но, пожалуй, что это все, что можно про него сказать. Ну и раз уж мы заговорили о маленьких титанозаврах, почему бы не поговорить про самых маленьких титанозавров? Ну, прям вот таких вот, что уси-пуси. Самые маленькие титанозавры в основном формировались на островах. И особенно известны представители острова Хацек по имени Мадьярозавры. Вот здесь он реконструирован. Видно, что это животное, ну, чуть-чуть побольше будет коровы. Ну, где-то размером, наверное, с носорога. Ну, понятно, что если мы берем носорога и вытягиваем ему там шею и хвост. Ну, вот по телу примерно с носорогом сопоставим по размеру. Конечно, ну, носорог – это очень большое животное, безусловно, но для динозавра, особенно для длинношеева, это совсем немного. Длиной мадьярозавр был 6 метров, что, ну, действительно является антирекордом таким для длинношеевых динозавров. Ну, почему он был такой маленький, мы понимаем, это эффект островной карликовости. Когда животные оказывались на островах, у них уменьшалось давление хищников, но в то же время уменьшались пищевые ресурсы. И им становилось выгоднее стать помельче, что, собственно, с этими мадьярозаврами и произошло. Но вот кто-кто, а мадьярозавр-то уже известен, как говорится, 100 лет в обед. Чего ж тут, казалось бы, может быть нового? Ну, все очень просто. Новые здесь карликовые динозавры с острова Хацек. Снова все в той же Румынии, все в том же меловом периоде, все те же там где-то около 70 миллионов лет назад на этом же острове жили еще парочка динозавров. Вообще-то говоря, там и до этого уже были открыты, например, полудья титаны. Но они, правда, были побольше, чем мадьярозавры. Ну, а теперь еще к ним добавились уриаши и петрус титаны. Собственно, петрус титан долгое время
был известен как мадьярозавр и считался отдельным видом, но сейчас все-таки доказали, что это не только отдельный вид, но и отдельный род. Ну и еще уляш это куча добавили. Хотя, как видите, костей, тут вот отмечены косточки, которые нашли, костей нашли немного, поэтому, ну, прямо скажем, как бы, пока что про этих динозавров мы знаем немногое. Мадьярозавр изучен, например, гораздо лучше. Но, по крайней мере, мы заметили, что они отличаются от мадьярозавра и от полудия титана того же, и получается, что разнообразие вот этих самых островных карликов тоже было довольно-таки приличное. Ну и, наконец, переходим к новеньким тераподам. И вот тут-то уже будут животные, про которые поговорить придется подольше. Ну и снова начнем с чего попроще, а потом пойдем к чему посложнее. Тут, правда, супер простых тераподов вроде каких-нибудь целлофизоидов все-таки не будет, а будут представители аллозавроидов. Причем не аллозаврид в узком смысле, а именно аллозавроидов в широком смысле. А это вот такие вот чудики. А если говорить конкретно, то сейчас чуть-чуть вспомним метриакантозавра и чуть-чуть вспомним кархародонтозавра. Метриакантозавры – это такие, можно сказать, аллозавры на минималках. Ну, в общем-то, хищные динозавры, все как полагается, довольно-таки крупные, там, опасные, но при этом у них все-таки еще не было такой вот специализированной морды, как у аллозавра. Не было таких своеобразных выростов на голове, как у аллозавра, в общем, такой немножко недоделанный аллозавр. Да и голова в целом у него была чуть-чуть поменьше, чем у аллозавра, по-пацанам. Ну и метриакантозавриды известны давно, их, в общем-то, тоже пооткрывали сейчас, с десяток, наверное, разных родов, хотя я точно не вспомню, может, и поменьше. Ну и вот теперь еще одним родом стало больше. Метриакантозаврида из Китая новенькая, получила она название Юань-Моу-Раптор. Возраст его около 174-168 миллионов лет назад. Длиной он был около 7-8 метров. Ну и, в общем-то, мы понимаем, что в свое время это был топовый хищник, который, скажем так, правил этой территорией до появления, например, такого другого известного китайского крупного хищника, как Янхуанозавр. Ну а вот теперь история, наверное, одна из самых захватывающих. Опять же, все любители динозавров слышали эту историю. Был такой барон Эрнст Штромер фон Рейхенбах. Этот самый барон был хорошим палеонтологом, классным, который работал в первой половине 20 века и много чего пооткрывал. И самое известное – это, конечно же, открытие спинозавра. Хотя до кучи он там кархародонтозавра открыл, еще много чего хорошего. Согласно старой доброй, как говорится, этой истории, считается, что он ездил в Африку и там самолично копал в начале 1910-х годов всякое разное, в первую очередь на территории Египта. Но это не совсем так, он скорее потом все это изучал, а копали-то, в общем-то, другие люди. Вот. Но много действительно чего было откопано, много чего было изучено, а потом наступили печальнейшие события. Потом наступила Вторая мировая война, соответственно, в начале Германия напала на всех на свете, а потом все на свете, разумеется, стали отвечать Германии. И в 1944 году была крупная бомбежка Германии, и в том числе конкретно с 23 на 24 апреля в ночь бомбили Мюнхен. И разбомбили огромное количество зданий, и в том числе одна из бомб попала в старое здание Академии наук, которое находится на Нойхаузерштрассе. И вот так вот это здание выглядело после бомбежки. К чему я рассказываю эту печальную историю? К тому, что во время боевых действий могут пострадать невинные, в том числе даже невинные динозавры. И так тут и получилось. Дело в том, что именно в этом здании в то время располагалось подразделение геологии и палеонтологии. Сейчас это в отдельном здании совершенно находится. Вот. А, разумеется, после того, как туда бомба попала, и, как видите, от здания не осталось практически ничего, от коллекции тоже не осталось практически ничего. Тут, собственно, исчезают все известные на тот момент материалы по спинозавру, материалы по кархародонтозавру и еще много чего исчезает.
В дальнейшем, к слову, если кто-то беспокоится за конкретно вот это здание, собственно говоря, памятник архитектуры 17 века, которое было разрушено, очень сильно можно за него не переживать, но как бы переживать-то поздно уже, потому что от него мало чего осталось, но все, что можно было сделать с ним, сделали. Его реконструировали. И вот сейчас вот так вот выглядит это здание. То есть, ну и, собственно, примерно так же оно, видимо, выглядело и до этого, до боевых действий. Но понятное дело, что динозавров также восстановить, реконструировать не получается. Но их можно восстановить, реконструировать иным способом. Можно попробовать переизучить те материалы, которые хранились в этом музее. Конечно, к сожалению, тогда еще не делали, например, 3D-сканов, но хотя бы делали фотографии и делали научные описания. И вот один из динозавров, вот он тут как раз на фотографии красовался, вот его, как говорится, каталожный номер, я уж не буду цифры зачитывать, думаю, смысла нет. Это был динозавр, который сохранился, кстати говоря, ну, на момент обнаружения довольно неплохо. Там были и кости таза, и позвонки, и фрагменты морды. Он был довольно детально описан, и описан был он как кархародонтозавр. Но сейчас решили обратиться к архиву. Это прям, можно сказать, практически новое какое-то направление палеонтологии, когда не по каким-то обнаруженным только что в полях экспонатам работают, и даже не по каким-то коллекциям, которые хранятся в музеях, которые, может быть, там когда-то собрали и не изучили, или изучили неправильно, а вот теперь их переизучают и что-то новое открывают. А когда буквально по фотографиям делают открытие. Изучив описание, изучив фотографии, выяснили, что это был не кархародонтозавр. Это был новый динозавр, который теперь описан в 2025 году и получил название Томирираптор. Жил он, соответственно, вот все тогда же, когда и кархародонтозавр, когда и спинозавр, около 100 миллионов лет назад. Был длиною где-то порядка где-то 7-8, а может быть даже 9 метров. Сложно, конечно, сказать, скелет неполный. Судя по всему, к сожалению, до сих пор у нас нету больше материалов по нему, хотя это вот немножко странно. Но сам по себе он все-таки действительно был, скорее всего, представителем именно кархародонтозаврид. Не зря, ну, собственно, Штромер был палеонтологом, довольно опытным человеком, не зря он его именно как кархародонтозавра описал. Но это был не сам кархародонтозавр, это был очень странный кархародонтозаврид. Это был, например, кархародонтозаврид, у которого были абсолютно симметричные зубы, в отличие от кархародонта, собственно, классического, у которого зубы не... кархародонтозавра, у которого зубы не симметричные. Тут они были симметричные. И, кроме того, у него был рог на носу, что тоже для кархародонтозаврид вообще не характерно. То есть был еще один такой прикольный, необычный динозавр. И ну, так, благодаря этому мы еще больше узнали о разнообразии вот, динозавров, окружавших, допустим, того же спинозавра. Ну и удивительным образом оказывается, что там было довольно много крупных хищников. Дальше переходим к тернозаврам. Ну, точнее, не тернозаврам, конечно, в узком смысле, а к тернозавроидам. То есть группе, которая объединяет тернозавров и всяких разных древних родственников, в том числе живших там почти 100 миллионов лет назад. В этом году, собственно, тернозавров не открывали. Хватит нам того, что уже в прошлом году открыли новый вид тернозавра. Зато открыли Кханкулу монголиенсис. Вот это вот слово монгольского происхождения переводится примерно как «принц драконов» или же «князь дракон». Но а монголиенсис, соответственно, монгольский. Почему его назвали «принцем драконов»? Ну, потому что у нас есть король динозавров, ну, а это, соответственно, принц. Это предшественник тернозавра, один из его древних родственников, который жил сильно раньше, 86 миллионов лет назад, на 20 миллионов лет раньше, чем сам король. Ну и, конечно же, размеры у него были еще не такие королевские, длиной он был где-то 5-6 метров, весил, как посчитали, где-то 700-800 килограмм, и при этом от тернозавра, от классического, отличался довольно сильно. У него еще был небольшой третий пальчик. Напомню, у тернозавра визуально можно было различить только два пальца. У него были относительно длинные стройные ноги, то есть он был, видимо, неплохой бегун. Это вообще особенность, которая характерна была для всех древних тернозавроидов. И в целом, как тернозавроиды, как ни странно прозвучит, развивались именно как бегающие, быстро бегающие, шустрые, такие ловкие динозавры.
У него была очень длинная морда. И в этом плане он похож, ну, например, на какого-нибудь там Тянжоузавра, это там китайский пиноккиозавр такой, пиноккиорекс, или же, допустим, на Алиорама, хотя он явно совершенно не является представителем алиорамин. Алиорам — это близкий родственник тираннозавра, только с совсем другим строением морды, с вытянутой мордахой. А это скорее что-то типа дальнего предка, и предка алиорама, и предка, собственно, тираннозавра. Вот, то есть получается, что просто, вот, видимо, изначально у этих животных была вытянута такая морда. Ну, к слову, до этого, например, был описан такой динозавр, как Морос, и у него тоже была вытянутая морда, он тоже был небольшой, даже был еще меньше. Так что, видимо, вот такая вот удлиненная.

нет, не росте, все-таки именно развитие, а повторение их эволюционного пути. И вот, пожалуйста, тут мы видим их древнего родственника, который похож на маленького уже настоящего тираннозавра, только детеныша. Ну, в целом, подобные животные уже, конечно, были обнаружены. Это не первый древний тираннозавроид. То есть не то, чтобы здесь удалось какую-то очередную Америку открыть. А нет, но это еще один тираннозавроид, а это всегда приятно. И кроме того, что здесь особенно приятно, это тираннозавроид из Азии. Все, до сих пор ведутся споры все-таки, как же шла эволюция вот этих вот самых тираннозавров и их родственников. Известно, что их древняя группа, от которых, собственно, тираннозавроиды произошли, так называемые процератозавры, вот на них такие были еще более мелкие в основном, с гребнями на носу прикольными, они жили в Азии и в Европе, кстати, тоже. Потом в какой-то момент они перебрались в Северную Америку и, может быть, даже делали это несколько раз. Ну и, скорее всего, вот, собственно, долгое время они продолжали развиваться в Азии, вот еще там 86 миллионов лет назад развивались в Азии, и потом уходили в Северную Америку. Хотя, ну, в принципе, в Америке они появляются где-то около 90 с хвостом, там 95-99 миллионов лет назад. Поэтому велика вероятность, что они несколько раз перемещались в Северную Америку, и на самом деле их история очень непростая. Но раз уж мы заговорили о чем-то непростом, что может быть более сложное, чем терезинозавр? Когда терезинозавра впервые описывали, пытались понять, как он выглядит, ну, просто у палеонтологов ум за разум заходил, потому что это какие-то нереальные животные с длинной лебединой шеей, с супергигантскими когтями, собственно, самыми большими когтями в истории нашей планеты, вот среди наземных животных, ну и вообще, наверное, среди всех животных. При этом, скорее всего, они преимущественно были растительноядные, хотя, может быть, и всеядные, ну, собственно, даже вероятнее, все-таки всеядные. Ну, правда, очень странные животины. Потом оказалось, что терезинозавр – это не одно животное, это прямо целое семейство, и много было открыто терезинозаврит, и побольше, и поменьше, там всякие орликозавры, бипеозавры. И вот никогда такого не было, и вот опять у нас новый терезинозаврит из Монголии возрастом около 100 миллионов лет. Не очень большой, вот, кстати, мы видим, что длина его около 3 метров, но, правда, он еще рос, то есть, скорее всего, он, может быть, там до 5 мог бы вырасти. Вряд ли вырос бы до размера терезинозавра нормального, полноценного рода терезинозавр, но все равно был такой довольно-таки крупный парень. Ну, само по себе обнаружение очередного терезинозавра – это прикольно, на мой взгляд. Но конкретно этот терезинозавр, он умудрился отличиться даже среди терезинозавров. Казалось бы, куда уж больше-то. Еще больше когти, там, не знаю, еще длиннее шея. Нет. Еще меньше пальцев. У всех открытых и до сих пор описанных терезинозаврит было 3 пальца на передних лапах. А тут мы видим 2 пальца. Причем этот ящер сохранился не целиком. От него известны там фрагменты конечностей, маленький кусочек там от черепа, позвонки. Но вот передние лапы-то сохранились практически идеально. И поэтому сомневаться, например, чтобы один палец не сохранился, не приходится. Его просто не было. То есть мы видим, что произошла редукция пальцев, пальцев стало 2. И это показывает, что уменьшение количества пальцев – это процесс, который мог спокойно, независимо происходить у самых разных групп динозавров. До сих пор мы, конечно, вспоминали уменьшение количества пальцев у тех же тираннозавроидов. Мы помним, что тираннозавр с 2 пальцами в конечном итоге ходил. Ну и, допустим, еще мне так сразу вспоминаются альварозавриды. Это маленькие такие динозавры, которые уменьшали количество пальцев вплоть до 1 у мононика, которым он там, возможно, термитники разорял, а может быть, там, не знаю, землю рыл или еще что-то делал интересное. Ну и вот, пожалуйста, мы уже видим еще одну группу терезинозаврид, которые тоже независимо стали уменьшать количество пальцев. Это очень прикольно, мне кажется. При этом возникает вопрос, зачем им это было нужно? Если с тираннозаврами все понятно. Они уменьшали в целом свои лапы для того, чтобы увеличить голову, чтобы не перевешивало тело вперед. И, ну, с пальцев количество тоже сокращалось, но к тому же эти лапы уже были все менее и менее функциональны. А с вот этими альварозавридами там вообще много споров ведется, но вроде как тоже, скорее всего, им один

0: именно палец вот так вот был нужен для какой-нибудь там функциональной нагрузки, ну, чтобы, может быть, термитники разрушать. А тут-то зачем? Явно у этих динозавров именно шла тенденция на увеличение передних конечностей. То есть им главная их задача была лап себе отрастить побольше, и ими как можно активнее функционировать. И когти там они отращивали себе побольше, и тут вдруг они сокращают количество пальцев. Зачем? Возможно, что это им просто не мешало. То есть произошла какая-то мутация, и им было нормально. И три пальца нормально, там, условно говоря, ветки нагибали или там что-нибудь разрывали и помогали в обороне, и два пальца. А возможно, что с двумя пальцами они просто могли отрастить себе еще более крупные ногти, потому что лапы потихонечку становились все тяжелее и массивнее. И вот, ну, как бы тут был вариант либо уменьшить количество ногтей и уже больше их там не увеличивать, когтей, либо уменьшить количество пальцев. Вот эти ребята пошли именно пути уменьшения количества пальцев. Но это еще не все. Кроме того, у этого парня сохранилось то, что мы не видели ни у одного терезинозаврида до сих пор, а именно роговой чехол на его когти. Дело в том, что когда мы говорим «когти-когти», мы смотрим-то не на сами когти, мы смотрим на их костное основание. А если мы посмотрим, например, на когти, не знаю, современных млекопитающих, каких-нибудь там собак, кошек или еще кого-нибудь, мы увидим, что у них, ну, вообще-то говоря, в основании-то коготь не такой большой, а сверху находится роговой чехол, который намного крупнее, он еще и постоянно растет. И у динозавров, скорее всего, было то же самое, и, в общем-то, догадываются об этом и реконструируют, что они были побольше. Но насколько побольше, это было непонятно. А вот теперь, пожалуйста, можно сравнить, собственно, костное основание и как выглядел этот коготь с роговым чехлом, и увидеть, насколько он был крупнее. То есть, конечно же, это было просто, ну, такое очень мощное, действительно внушительное, ну, приспособление, а может быть и оружие. И посчитали, что вот такими вот когтями он мог захватить, например, ветку диаметром в 10 сантиметров. Это немало, прямо скажем. Ну, вот здесь вот его на картинке тоже изобразили. Ну, а следующее животное, и если я ничего не путаю, по-моему, это даже последний динозавр на сегодня, это мексидрака. Это представитель так называемых орнитомимид. Орнитомимы – это такие страусоподобные динозавры, очень быстренькие, шустренькие, с крылышками и с длинными передними лапами. Мексидрака – ящер, живший 72 миллиона лет назад и найден на территории Мексики. К слову, с Мексики это первый представитель орнитомимид. До этого орнитомимид находили в Канаде, в США, а вот так на юге их не находили. Ну вот, оказывается, в Мексике они тоже были. В принципе, это логично, почему бы нет. Кто им мешал-то, границы-то не было, стену тогда еще никто никакой не возводил, поэтому можно было спокойно перебежать. Но вот пока что ни одного мексиканского орнитомимида нам не попадалось. Теперь попался. Поэтому его и назвали тут же мексиканским драконом. Но при этом, помимо того, что сам по себе факт обнаружения нового орнитомимида из Мексики, это уже хорошо, уже здорово. Да, кстати, я вот тут чуть-чуть неправильно говорю. Если мы берем орнитомимид, то орнитомимиды из Мексики все-таки были известны. Но орнитомимин не было. Дело в том, что орнитомимиды, они тоже делятся, как обычно это бывает, на более мелкие группы. Их делят на дейнохейрин и орнитомимин. Дейнохейры – это вот такие супер странные тут животные с супергигантскими лапами, с утиным клювом, с горбом на спине. В общем, какая-то дичь невероятная. И вот дейнохейрины одного дейнохейрина нашли в Мексике. А вот орнитомимину, вот, собственно, такого более страусоподобного не находили. Но теперь уже нашли, получается, и того, и другого. Ну, а если мы перейдем к, собственно, особенностям конкретно мексидрака, то мы можем заметить, что у него были длинные передние конечности. Ну, то есть, в принципе, для орнитомимин это нормальная история, длинные передние конечности. Но здесь они очень длинные. Собственно, это пропорционально самые длинные руки для страусоподобного животного. Вот. Ну, зачем они были нужны, тут можно лишь гадать, но, видимо, они действительно их активно использовал. Может быть, маневрировал им как-то особо ловко, когда бегал, а может быть, именно непосредственно что-нибудь там ловил, хватал, копал. Считается, что они всеядные, может, там пищу какую-то вылавливал. Ну, и еще есть очень похожие ящеры из представителей орнитомимид, которые максимально близкие родственники мексидрака, но у них довольно-таки удлиненная укороченное бедро, удлиненная голень и очень большая стопа. И считается, что они болотные. Вот у мексидрака, скорее всего, было все наоборот. Ножки были стройные, при этом очень длинное бедро, что говорит о том, что, скорее всего, он был, как это ни странно, относительно плохо бегающим орнитомимидом, по крайней мере, хуже, чем все его собратья. То есть это был не самый идеальный бегун. И в то же время болото он вот точно не любил. Ну, вот, собственно, это все завры, которых я сегодня, на сегодня для вас подготовил, которых я накопал. Может быть, я, конечно, не всех динозавров назвал, которых открыли. Я даже знаю точно, что не всех. Но я старался, можно больше назвать. По крайней мере, мне кажется, самых интересных точно перечислил. Спасибо за внимание и слушаю вопросы.
1: И вопрос, присланный за донат. У нас сегодня много вопросов за донаты.
0: О, это здорово.
1: Да, спасибо, что спасибо поддерживаете большое. Нас. Да. Помню, что было какое-то живое существо, которое предсказали еще до открытия. Ну, не помню какое. Возникали ли у вас подобные предположения? Если да, то какие? Вот такой вопрос. То есть я так понимаю, что были ли у вас предположения, вы предугадывали какое-то существо, которое еще до открытия сами?
0: Ну, сам я точно никого не предугадывал, но справедливости ради я не то чтобы много чего успел за свою жизнь пооткрывать, потому как я все-таки большую часть времени занимаюсь популяризацией, а не, собственно, наукой. Ну и в науке там есть некоторое количество видов, которые я изучал. Но у меня даже были некоторые там гипотезы, например, там я изучал рыб-игл и, соответственно, пытался, например, понять, как могли выглядеть переходные звенья там между отдельными группами, между отдельными семействами, в том числе там, как, например, могли выглядеть предки морского конька. Но вот, к сожалению, предугаданные мной животные так до сих пор не обнаружены. Вот, и сам я их не обнаруживал, и, ну, соответственно, я там периодически литературу просматриваю, какие там новые открывают виды иглообразных, и так вот никого из переходных звеньев найти не удалось, такие, которые бы выглядели именно так, как мне бы, ну, как я бы ожидал. Так что нет, к сожалению, в моей практике подобного не было, а какие-то такие яркие примеры в палеонтологии, но чаще всего это именно сейчас связано с переходными звеньями. То есть, когда есть у нас какая-то группа более примитивная, есть группа более прогрессивная, и можно примерно представить себе, в каком возрасте, в каких породах должны быть переходные звенья. Ну, вот так, например, был открыт тикталик. То есть, там предугадывали, что вот есть у нас рыбы, есть у нас там ихтиостега, а должно быть что-то переходное. Вот, и оно должно быть где-то в речной сети, и судя, ну, там, где-то вот в породах, сформировавшихся в реках, и они должны быть где-нибудь, ну, возрастом около 265-270 миллионов лет, потому что там 280 миллионов лет рыба, 260 миллионов лет это ихтиостега, ну, значит, где-то в этом промежутке, где-то там 270. Ну и да, в итоге, в конце концов, его удалось найти. И оказалось, что он вполне себе переходный по огромному количеству признаков, полурыба, полуземноводная, и, ну, действительно оказался в тех самых породах, в том самом месте, в которое ожидалось. Я думаю, что, наверное, какие-то вот эти вот полуиглы, полуморские коньки наверняка где-нибудь нас ждут в каменной летописи, но вот, к сожалению, пока что никому они не попадались. Но вот будет любопытно, а окажутся они такими, как я и мои коллеги себе их представляют. Но я, собственно, тут тоже не одинок, потому что много уже кто гипотетически такие звенья пытался предположить, как они могли выглядеть. Ну, посмотрим. Пока не нашли.
1: Следующий вопрос за донат. А были ли находки или гипотезы существования морских однопроходных или сумчатых, или специфика их размножения исключает вероятность существования таких форм?
0: Но если мы говорим о полноценно морских, здесь, конечно же, будут определенные сложности у гипотетического морского яйцекладущего или же сумчатого. Понятно, что в любом случае им придется выбираться на сушу. Потому что в воде представить себе, что, допустим, ну, условно, какая-то, там, не знаю, морская кенгуру рожает, и потом там детеныш доползает по шерсти в сумку, но пока он там доползет, он 10 раз захлебнется. Ну, а тем более там под водой нельзя откладывать яйца. Поэтому хотя бы для того, чтобы животные перебрались в сумку, им необходимо было бы вылезать на сушу. Так что что-то полноценное, как киты, такое полноценно водное из этих групп млекопитающих сформироваться бы не смогло, даже теоретически. А что-то полуводное, то есть, допустим, большую часть времени проводящее в воде, ну и вылезающее периодически на сушу и там откладывающее, допустим, там, не знаю, яйца или рожающее маленьких детенышей. Оно вполне могло бы быть. И вуаля, оно, собственно, и сформировалось. У нас есть утконос, он как раз такой и есть. Он большую часть жизни проводит в воде, но в то же время размножается на суше. Правда, это, конечно, пресноводное существо. Теоретически представить себе, что что-то подобное утконосу могло бы быть и морским, мы вполне можем. Но практически пока такого не находили.
1: Собственно, все. Какова была роль Антарктиды в период мелпалеогенного вымирания?
0: Роль Антарктиды? Но мы не видим какой-то особой роли Антарктиды. То есть, допустим, если во время пермотриасового вымирания есть подозрение, что там в целом температура на Земле повышалась, и, возможно, в Антарктиде можно было как убежище спрятаться, и даже некоторые животные, которые в других местах вымирают, потом в Антарктиде прослеживаются. В мелпалеогеновом вымирании мы не видим ничего подобного. Но, во-первых, все-таки, если правильная гипотеза о падении астероида, то это вымирание было очень быстрое. И здесь никто никуда особо там мигрировать, где-то сохраниться, в какое-то убежище спрятаться, условно говоря, не успел. Поэтому хоть они были в Антарктиде, хоть где-то там у экватора, это было безразлично. Потом, ну опять же, тут какого-то такого колоссального преимущества Антарктиды не было, потому что температура опускалась, а не повышалась. Ну и самая главная проблема, у нас все-таки нету таких очень хороших, аккуратных разрезов в Антарктиде, в которых можно было бы проследить самый конец мелового периода и самое начало палеогена, чтобы заметить, были ли там какие-то вот особенности именно того, как переживали этот кризис антарктические животные. Поэтому пока что мы никакой вот супер особенности этого вымирания в Антарктиде не видим.
1: Еще один вопрос за донат. Получается, динозавры могли издавать почти любые звуки, кроме киношного рычания?
0: Смотря какое киношное рычание. Они даже и киношное рычание могли издавать, скорее всего. Ну, смотрите, мы не знаем, откровенно говоря, какие именно звуки могли издавать динозавры. Ну, допустим, птица есть такая, называется она... Сейчас вспомню. Ну, неважно. В общем, древняя птица, похожая на утку, обитает... Вегавис. Это все-таки вспомнил. Вот, звали ее Вегавис. Обитала она в самом конце мелового периода, и она внешне была похожа на утку. И вот у нее тоже очень хорошо сохранился сиринкс. Это, собственно говоря, тот аппарат, который позволяет птицам издавать звуки, и удалось четко восстановить, какие именно она звуки издавала, и оказалось, что она крякала. Вот, то есть неожиданно выглядит как утка, крякает как утка. Возможно, что динозавры издавали именно такого рода птичьи звуки. То есть если мы послушаем страуса, или же, допустим, послушаем, там, не знаю, какого-нибудь китоглава, или же казуара, ну, они как бы не то чтобы уж очень красивые песни поют. То есть представить себе певчих динозавров проблематично, и я вот прям практически, ну, скажем так, пользуясь филогенетическим брекетингом, то есть пользуясь сравнением с современными животными, рискну предположить, что не было певчих динозавров, потому что певчие — это супер уже специализированная и долго эволюционирующая группа птиц. То есть динозавры скорее издавали какие-то звуки, похожие вот на звуки там, кряканья, или же там какие-то такие низкочастотные, там, не знаю, гудения. Но эти звуки были ближе именно к птичьим. А что касается рычания, ну, возможно, что какой-то рык такой вот тоже, опять же, низкочастотный, похожий на такое тарахтение трактора, они тоже были способны издавать. По крайней мере, именно такие звуки издают крокодилы. К слову, мы пока что смогли уловить очень немногочисленные вот эти вот хрящевые аппараты от динозавров, и причем так уж получается, что они постоянно от птицетазовых динозавров. А птицетазовые динозавры по ряду признаков ближе именно к крокодилам. Поэтому что там было у ящера тазовых, большой-большой вопрос. Может быть, они издавали еще более птичьи звуки. Но вот пока все-таки данных маловато, чтобы понять, как это именно могло звучать. Но постепенно что-то начинает проясняться. По крайней мере, по-любому это были не звуки млекопитающих, когда там миксировали разные крики львов и прочих существ, там, не знаю, гиен при создании звуков в парке юрского периода. Это, конечно, совершенно неправильно. Вот гораздо лучше, как сейчас там, допустим, в доисторической планете микшировали уже звуки крокодилов и птиц. Вот это вот более правдоподобно.
1: Есть ли какие-то гипотезы, куда делись неспинозавридные мегалозавроиды в меловом периоде?
0: Буду короток, они вымерли. Что можно сказать? В принципе, в чем проблема мегалозавроидов? Они были примитивные. То есть, хотя они пытались уйти в какую-то специализацию, но первые их попытки уйти в специализацию просто-напросто породили более сложные ветви динозавров, и они там потом специализировались всячески, но уже перестали быть мегалозавроидами. Самое мегалозавроидоподобное существо, которое долго сохранилось, это, собственно, спинозавры. Но, глядя на спинозавров, тоже понятно, что они уже потом очень здорово специализировались. То есть, конечно, какие-то общие особенности с мегалозаврами у них сохранились, но они в итоге пошли совсем своим путем и, несмотря на ряд примитивных черт, заняли совершенно уникальную экологическую нишу. А сами мегалозавры, они были, ну, скажем так, слишком мало специализированными. То есть они были классными животными, чтобы породить что-то более такое интересное, но потом, когда уже появились более узкие специалисты, которые были либо быстрее, либо там, не знаю, с более сильными челюстями, либо там, не знаю, с более мощной челюстью, шею, которая могла, соответственно, более какой-то мощный удар пастью организовать, либо еще какие-то уникальные особенности имели. То есть получилось, что у всех есть какая-то фишка, а мегалозавров нет ничего. То есть мегалозавры – это просто тупо большие динозавры. Ну и в итоге, ну их просто-напросто их потомки вытеснили. Вот вся история.
1: Утконосы и динозавры произошли от утконосов?
0: Нет. Утконосы и динозавры, конечно, не имеют никакого отношения к утконосам. Ну, это чисто сходство их головы и у утконосов, и утконосых динозавров с утками. Вот, собственно, и вся история. В этом плане даже утконосы и динозавры, они скорее поближе по родству с утками настоящими, чем с утконосами. Ну, вот просто, видимо, какие-то у них были общие тренды в эволюции. Причем я бы даже не сказал бы, что общее питание. Вот хочется сказать, что у них какие-то общие особенности питания, но ничего подобного. Все-таки, если посмотреть, как питается утконос, как питается утка, и как питались утконосы и динозавры, судя по тому, что мы знаем, ну, у них были совершенно разные и пищевые ресурсы, и стили питания. Ну вот, так получилось.
1: Следующий вопрос. Согласно новому исследованию, теплокровность терапод появилась в ранней юре, во времена событий Джекинса. А может, эризавры поэтому не выдержали конкуренцию среди хищников?
0: Ну, потому что просто не смогли стать теплокровными. Возможный вариант, но я сейчас, честно говоря, не готов подробно дискутировать на эту тему, просто потому что я не помню, есть ли хоть какие-то работы по метаболизму эризаврит. Ну вот, если они есть, то можно что-то сравнить и понять, какой у них был уровень метаболизма. А если нету, значит, надо провести. Иначе это будет все очень-очень голословно. Все. К сожалению, дальше рассуждать не готов.
1: Возмущенный вопрос. Вот как можно по одной маленькой косточке установить внешний вид? Это же все выдуманное, по сути. Мы просто знаем, что был какой-то маленький динозавр, который ходил на двух ногах.
0: Ну, если говорить так вот самыми общими широкими штришками, примерно так оно и есть, как вы описываете. Но мы как минимум знаем, что он ходил на двух ногах, и знаем то, что, скорее всего, там, не знаю, допустим, древние птицетазовые были растительноядными и так далее и тому подобное. Откуда мы это знаем, и как мы вообще, в принципе, хоть чуть-чуть пытаемся их внешний вид реконструировать? Ну, потому что у нас есть кости их родственников. И если у нас, допустим, бы не было бы никаких представлений о том, как выглядит серый волк, но у нас были бы там отдельные его кости, и мы бы увидели, что они похожи на немножко на койота, скажем, на шакала, Ну, мы бы предположили, что это вот какое-то вот животное на четырех ногах с такой вытянутой мордой, покрытой шерстью и так далее и тому подобное. И в целом бы оказались бы довольно-таки правы. Да, мы бы могли бы ошибаться в некоторых нюансах, но в целом, ну, действительно, шакалы, койоты и волки, они похожи. Вот тут примерно та же история. То есть, да, конкретно вот тот именно новый вид динозавра, у которого какая-то вот эта вот косточка отдельная, немножечко специфическая, он нам целиком неизвестен. Мы не знаем про кучу его особенностей. Но мы видим, что он похож на другого динозавра очень. Вот он отличается настолько, что мы позволяем, можем сказать, что это все-таки другой род, но в целом он похож. Они близкие родственники. А значит, скорее всего, они были внешне тоже похожи. И можно по ближайшим родственникам их реконструировать. Собственно, так всегда в динозаврах и делается. Не всегда оказываются правы. Вот только что я, собственно говоря, опять же, вот сегодня конкретно показывал пример. Как спикамелла реконструировали по ближайшим родственникам. И что мы увидели? Мы увидели, значит, панцирного динозавра, да, то есть он растительноядный, он стоит на четырех ногах, у него сверху броня, у него шипы. И в этом плане все оказались правы. То есть действительно, сейчас мы уже гораздо больше знаем про спикамела, и он действительно панцирный, у него действительно есть шипы, но во многих деталях, конечно, ошиблись здорово. Думали, что у него нет никакой клатушки, а у него, оказывается, была клатушка еще и с шипами. Думали, что у него шипы небольшие, а оказалось, что у него там шипы небольшие были только по спине, а спереди были огромные шипы. То есть нюансы оказались неправильными, но в целом он все равно оказался панцирным динозавром там на четырех ногах и все прочее. То есть, как мы и предполагали. Поэтому да, конечно, нюансы мы можем не знать, но то, что это, скорее всего, примерно такой план строения у этого животного, это, ну, в общем-то, научно обосновано.
1: В будущем из-за увеличения яркости Солнца Земля станет теплее. Может ли это привести к увеличению размеров рептилий?
0: Интересный какой-то вопрос.
1: Очень отдаленное какое-то будущее.
0: Да, я вот тоже вот на эту тему как раз хотел подумать. То есть, действительно, яркость-то увеличивается, но я думаю, чтобы это было прям ощутимо, то это надо, чтобы хотя бы там полмиллиарда лет прошло, а еще лучше миллиард лет. И будут ли через это время еще рептилии на нашей Земле? Вообще-то говоря, рептилии-то всего-то существуют 300 миллионов лет. Ну вот, честно говоря, вопрос. То есть теоретически это возможно, если вдруг рептилии тогда еще сохранятся. Но так далеко в будущее эволюцию проследить невозможно. Слишком она непредсказуема.
1: Следующий вопрос. Для чего австралийские змееголовые черепахи откладывают яйца в воду? Есть ли стрим про черепах в вашем исполнении?
0: К сожалению, не готов сейчас ответить конкретно на вопрос по змееголовым черепахам. Ну, попросту это надо действительно в черепах вникнуть побольше, потому что конкретно про это я ничего пока не читал. Если говорить про стримы по черепахам в узком смысле слова, их тоже не было. Вот, кстати, тоже мысль. Можно как-нибудь провести стрим про черепах. Было про каких-то вот таких вот, по-моему, животных. А, нет, да, даже про панцирных-то животных не было. Нет, вот как-то вот прям вот вообще эта тема действительно пока не охвачена. То есть я чуть-чуть где-то там про черепах рассказывал в целом в лекции про эволюцию рептилий, но не более того. Что да, можно как-нибудь поговорить про черепах.
1: Следующий вопрос. В одном фильме о китах говорили про гибрид синего кита и финала. А какие еще киты могут скрещиваться, и будет ли у этого гибрида потомство?
0: Ну, тоже вопрос довольно-таки специфический, поэтому, не будучи морским биологом и даже, как говорится, сейчас не подготавливаясь конкретно к теме про морских млекопитающих, я, пожалуй, что на этот вопрос не рискну ответить. Так что, нет, даже предполагать не хочу. Боюсь, что что-нибудь навру. Лучше вот как бы адресовать его именно к морскому биологу.
1: А чем жирафа титан отличается от брахиозавра?
0: Ну, там отличие в первую очередь, ну смотрите, то есть у нас сейчас, когда мы в основном всякую разную систематику делаем, частенько речь идет не о каком-то конкретном отличии, то есть, грубо говоря, у этого есть гребень, у этого нет, а о комплексе каких-то отдельных, может быть, небольших и малозаметных простому зрителю особенностей. То есть у него немножко другое строение черепа, немножко другие позвонки, немножко другие пропорции. Но вот все это вместе накапливается, и мы понимаем, что все-таки у него уже такой этот целый комплекс признаков отличается, значит, видимо, это другой род. Всегда в таких вопросах все очень спорно, поэтому бывает, что рода объединяют, потом разъединяют, и у разных авторов есть разное на отчет мнение. Но вроде бы как сейчас с брахиозавром и с жираф-титаном успокоились. Конкретно у кого там на какой кости есть бугорок, а у кого отсутствует, ну, я думаю, что можно просто вот залезть в ту же Википедию, там довольно подробное описание есть как жираф-титана, так и брахиозавра, и, в общем-то, там эта информация есть. На память я вам не воспроизведу. Уж простите.
1: Пока последний вопрос. В фильме «Прогулки с чудовищами» ведущий называет Эндрю Сарха Кандилартером. Это его второе название. Кто из современных животных родственник Эндрю Сарха? Он был активным охотником?
0: Нет, это не второе название. Эндрю Сарх... Ну, Эндрю Сарх – это конкретное животное, а кандилартеры – это группа живых существ, причем очень-очень спорная. То есть это в эту группу раньше объединяли так называемых, ну, грубо говоря, хищных копытных. Это была такая группа хищных копытных, которая вот очень здорово доминировала на протяжении раннего кайнозоя, а потом вымерла. Но в настоящее время чаще всего это название не используют совсем, а все-таки пытаются определить вот этих бывших кандидатов в ту или иную группу. И, собственно, Эндрю Сарх, по последним представлениям систематики, оказывается близок к основанию китообразных. То есть, неожиданным образом, это вот близкий родственник патицета того же. Ну и чуть-чуть более далекий родственник, может быть, допустим, того же какого-нибудь энтелодона. Ну, собственно, они немножко даже похожи. Так, это что касается кандидатора. Что-то там еще был какой-то под вопрос? Или мне показалось.
1: Так, кто из современных животных родственник Эндрю Сарха, и был ли он активным охотником?
0: Родственник самый близкий, это получается китообразный. А, соответственно, был ли он активным охотником? Ну, скорее всего, да, активно он мог охотиться, хотя все-таки изначально его там прям считали гиперкарнивором, то есть суперхищником. Сейчас все-таки предполагают, что он был всеядным. Но охотиться он мог, судя по размеру зубов, вполне. Ну, как бы как и современные кабаны вполне себе могут охотиться.
1: Наши вопросы, как и наши эфиры, подошли к концу. Ярослав, большое спасибо вам за эту лекцию. Было очень интересно. Мы также всех благодарим за ваши лайки, донаты, подписки, репосты. И, как обычно, увидимся через неделю.
0: Да, большое всем пожалуйста. Ну, так сказать, немножечко заранее могу некоторые активности, на которых можно будет меня увидеть, могу обозначить. Но думаю, что у нас еще будет возможность на других эфирах. 18 и 19 октября будет форум небезызвестный «Ученые против мифов». Проходить он будет в Москве в Университете управления. И вот 19 октября там я буду выступать с лекцией про динозавров в кино. Так что если кому-то нравится данное мероприятие и конкретно хочется меня там попытаться поймать, у вас будет такая возможность. А 30 октября будет моя индивидуальная лекция, организует ее Медиамода, сейчас точно не вспомню, конечно, место, где она будет проводиться, но зато помню, что вот это точно 30 октября и, по-моему, даже 19:30. Там можно билетики покупать при желании. Вот, вроде бы больше офлайн в обозримом будущем я нигде не выступаю. Курс. Я, вот, к сожалению, не очень представляю, когда он стартует. Но, в принципе, могу предварительно сказать, если у вас есть данные о датах, то можете их озвучить. А так-то, да, у нас будет курс на Архе, тоже офлайн. И на этом курсе я буду, соответственно, рассказывать про млекопитающих. Это в некоторой степени продолжение курса про млекопитающих. Я в прошлом году рассказал про самых древних млекопитающих, про сумчатых млекопитающих, про яйцекладущих млекопитающих и их эволюцию. Ну, а вот, и да, я еще успел, по-моему, даже не про неполнозубых. Ну, а сейчас буду продолжать, и этот курс будет посвящен эволюции лавразиотерий, то есть хищные, млекопитающие, всевозможные копытные и прочее, и прочее. Так что, если вам хочется поподробнее разобраться в эволюции млекопитающих, вот тоже можно посетить либо этот целый курс, либо отдельные какие-то лекции. Можно и посетить их, и меня там вживую посмотреть, со мной пообщаться. И можно, например, его онлайн оплатить и тоже, соответственно, подключиться к трансляции, через трансляцию задавать вопросы. Вот, так что имейте в виду, я думаю, что в ближайшее время появится анонс уже с конкретными датами. Да. Вот сколько всяких разных активностей в ближайшее время намечается.
1: Да.
0: Ну, на этом я уже...
1: Да? Я нашел информацию об этом курсе. Есть, я готов его зачитать, да. Угу. Курс начнется с 28 октября.
0: Ага.
1: Он будет проходить офлайн и онлайн. А офлайн это, значит, очно библиотека «Научка Москва». С 28 октября по вторникам в 19:00 курс называется «Эволюция млекопитающих. Суша, море и небо». Можете
0: в общем,
1: информацию можете найти в нашей группе ВКонтакте.
0: Да, ну, в общем, одним словом, октябрь намечается насыщенный событиями. Так что ждем всяких разных интересных событий октября. Ну, а я... Желаю вам не терять интерес к науке и, конечно же, следите за своим здоровьем, а то осень, и вот прям уже холодать скоро будет. Всем пока.

она абсолютная узурпаторша. Ее права на престол равны нулю. Декларируя приверженность либеральным идеям, идеям французских просветителей, действовала предельно осторожно. Дворянский банк принимал деньги под 5% вклада населения. Кстати, не лопнул. На каком-то этапе мы могли лишить Англию ее флота. Если бы приостановили поставки корабельного леса, пеньки и конопли, если чуть-чуть подворовывать, значит, есть что воровать. Несколько лет близости к телу получил 7 миллионов рублей.

Добрый день, я приветствую всех на нашем канале. Сегодня мы опять будем говорить о Екатерине Великой, Екатерине II. И тема очень большая и сложная. Вообще получится у нас, наверное, две лекции, довольно продолжительных, потому что не хочется их нарезать кусочками, пропадет целостность восприятия, а с другой стороны, я попытаюсь отойти широкими мазками, определенными блоками, рассказать о двух темах. Приятная и неприятная. Приятная тема – внешняя политика Екатерины II. Блестящие победы, выигранные войны, международный престиж Российской империи – и все то, за что мы любим это славное время. Неприятная тема будет внутренняя политика Екатерины. Неприятно не потому, что она преисполнена каких-то была немыслимых жестокостей, как бессмысленности во времена ее предшественниц, зачастую бывало. Неприятно она будет потому, что, конечно, ожидания от появления на русском императорском троне Екатерины, женщины яркой, талантливой, образованной, сильной, были значительно больше, чем те реальные достижения, те реальные реформы, которые были проведены в период ее правления. Екатерина больше говорила, чем делала, если говорим о внутренней политике, больше самолюбовалась, больше пиарилась, больше писала о своих планах, взглядах, проектах, чем в действительности ей удалось реализовать. Но давайте обо всем по порядку. Вообще мы привыкли измерять успех или неуспех государства выигранными, проигранными войнами, приращением территории, ростом геополитического влияния. Это вполне логично. При этом на периферии внимания остаются вопросы экономики, финансовой системы, развития промышленности, сельского хозяйства, быт народа, собственно, рост жизненного уровня населения. На периферии внимания остается самый важный вопрос, а стали ли люди в это время жить лучше, успешнее и счастливее, чем ранее. В периоды, когда благосостояние нашего народа устойчиво возрастало, в нашей сложной тысячелетней истории не так много. Зачастую наоборот, рост могущества державы достигался за счет применения той или иной формы так называемой мобилизационной модели. То есть, говоря простыми словами, за счет закручивания гаек, за счет, как сказали бы коммунисты, усиления эксплуатации простого народа. Так, собственно, было всегда во все времена, во всех державах. Скажем, возьмем Британскую империю. Бенефициаром многовекового, тщательно спланированного и организованного грабежа заокеанских колоний кто был в Британии? Это была узкая верхушка британской аристократии. Все. Жизнь ливерпульских докеров, шахтеров Средней Англии или манчестерских ткачей от колониальных сфер доходов никак не улучшалась. Если вообще говорить о Европе как об обществе относительного социального благоденствия, то это только Западная Европа и часть англосаксонского мира вот во второй половине 20 века, когда постепенно, но все время рос жизненный уровень населения. Почему это происходило? Ну, мы не будем сейчас об этом говорить, но совершенно очевидно, что это происходило, потому что была жесткая конкуренция с советской моделью развития, с коммунистической половиной мира. В этом отношении Западная Европа, Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Новая Зеландия, то есть вот осколки Британской империи, они и сделали из себя такую свою собственную витрину, показывали товар лицом. Кстати, не говорит о том, что так будет продолжаться долго и дальше. В этом нет сейчас внешней необходимости. Что касается Екатерины, вернемся к ней. Внутренняя политика Екатерины все время проходила в довольно узком коридоре возможностей. С одной стороны, Екатерина, как женщина умная, понимала необходимость политических и экономических реформ. С другой стороны, она понимала, что опереться ей, собственно, не на кого. Только на дворянство, на активно образованный, вооруженный класс российского общества. А для того, чтобы опираться на дворянство, надо давать ему все больше и больше привилегий, возможностей финансовых, имущественных благ и прочее, прочее. Волей случая и собственного ума, политической ловкости Екатерина оказывается на вершине грандиозной Российской империи. Розданы награды сподвижникам, приведены к присяге армия, чиновничий аппарат. Перед ней и лежит огромная страна. Вот этой огромной страной надо управлять. Чисто в хозяйственном смысле этого слова. Надо вникать в вопросы экономики, финансов, социальной политики, религии и многие-многие другие. В своих мемуарах Екатерина потом напишет буквально следующее, я процитирую. «Финансы были истощены. Армия не получала жалования по 3 месяца. Торговля находилась в упадке, ибо многие ее отрасли были отданы в монополию. Военное ведомство было погружено в долги. Морское едва держалось, находясь в крайнем пренебрежении. Духовенство было недовольно отнятием у него земель. Правосудие продавалось с торгу,
и законами руководствовались только в тех случаях, когда они благоприятствовали лицу сильному. В общем, из записки Екатерины следует, что она столкнулась с абсолютно разваленной страной, полной дезорганизацией экономики и управления. Ну, в общем, каждому новому правителю всегда свойственно обвинять предшественника во всех смертных грехах, а Екатерина в данном случае превзошла всех, у нее Петр III был виноват во всем абсолютно. Конечно, в этом было определенное лукавство. На самом деле, в 1762 году, по итогам правления Елизаветы и короткого шестимесячного правления Петра III, и даже с учетом только что вот, заканчивающейся в это время семилетней войны, в стране все было не так уж и плохо. Да, был дефицит бюджета. Он составлял, по оценкам историков, чуть более 8, максимум 10% от суммы годового государственного бюджета. Вообще 8-10% дефицита – это идеальное экономическое состояние для любой современной державы. Причем надо сказать, что Екатерина поспособствовала увеличению этого дефицита, потому что, придя к власти, она за первые полгода раздала в виде подарков участникам переворота еще 1 000 000 рублей, то есть почти такую же сумму дефицита бюджета наличными, плюс еще земли, плюс имущество, ордена, звания, по которым надо платить ренту, крестьян и так далее, и так далее. Были и другие проблемы. Главная проблема Екатерины политическая заключалась в том, что, собственно, она абсолютная узурпаторша. Ее права на престол равны нулю. То есть вообще никаких. То есть если Петр III, внук Петра Великого, у него это в титуле было записано, я вам об этом рассказывал, то кто такая Екатерина? Ну кто она такая? Даже если взять на веру версию о геморроидальных коликах и скоропостижной смерти ее супруга, максимум, на что она может претендовать, это на функцию регентши при сыне, законном наследнике престола. Кстати, она примерно так и короновалась на самом деле. Она короновалась как мать будущего императора. Но об этом потом забыли и не вспоминали до ее смерти. Отдавать власть никому, включая собственного сына, она не собиралась. Именно поэтому Екатерина признана чемпион в русской истории по количеству пришедшихся на ее время самозванцев. Только за первые 7 лет ее правления в России появилось 7 лжепетров III. Это не считая 8-го Емельяна Пугачева. То есть в среднем по одному самозванцу в год. Помимо этого, в течение также первых 3 лет ее царствования было раскрыто 3 заговора, связанных с Иваном Антоновичем. Тем самым несчастным мальчиком с железной маской русской истории, правнуком брата Петра Великого Ивана, который оказался в заточении в Древнем Риме. Была такая законодательная концепция, называлась «закон о забвении». Это не был один законодательный акт, это был систематический подход, который применялся по отношению к лицам, как правило, лишившимся власти уже, которые объявлялись вне закона и память о которых предавалась тотальному, утвержденному законом забвению. Это означало, что их имя вымарывалось из всех документов. Либо эти документы полностью уничтожались. Если это имя было нанесено на какие-то архитектурные здания, сбивалось вместе с камнем. Бюсты и статуи уничтожались. Римляне все-таки народ был практичным, поэтому у статуи просто голова отрезалась и приделалась голова другого деятеля. Так поступили с памятью нескольких римских императоров. Впоследствии вот этот подход применялся несколько раз в нашей истории. Я имею в виду к середине 20 века, когда было запрещено упоминать Троцкого фамилию в контексте Октябрьской революции. Ретушировали фотографии, картины, ну, все вы это прекрасно знаете. Помните эту знаменитую фотографию, где Ленин играет на Капри в шахматы с Алексеем Максимовичем Горьким? Да, вот. Я видел эту фотографию в 4 версиях. Ленин играет с Горьким в шахматы, так позевывая слегка. Ленин играет в шахматы с Горьким, рядом стоит, по-моему, Богданов ему подсказывает. Его тоже зафотошопили по тем технологиям. И еще 4-я была версия, там еще какой-то был товарищ Ленин, он тоже подсказывал Ильичу, как ходить. Вот его там аккуратно, тщательно стерли и заполировали. Закон о забвении. Вот в Российской империи полноценный закон о забвении был принят в отношении целого императора, того самого Ивана Антоновича. Были уничтожены все его портреты, все деловые бумаги с его упоминанием, паспорта, церковные книги и прочие документы. Изъятию подвергались все опубликованные проповеди церковные с его упоминанием и даже посвященные ему Ода Ломоносова. Даже спустя 150 лет, в 20 веке, несчастный Иван не был упомянут в перечне царей,
на Романовском обелиске в Александровском саду. Не был упомянут великим ювелиром Фаберже на знаменитом произведении, посвященном тоже 300-летию дома Романовых. Все монеты, которые в течение года находились в обиходе в России с именем государя Ивана Антоновича, были отправлены на переплавку. А лица, которые их не сдали и у кого эти монеты находили, и не дай бог они пытались ими расплатиться, объявлялись государственными преступниками. Можете себе представить? Сейчас это колоссальная нумизматическая редкость. Вот тут в центре Москвы, неподалеку, есть замечательный частный музей нумизматики. Принадлежит он Алекперову, основателю Лукойла. Но открыт для свободного посещения. Можно в интернете записаться на экскурсию, сходить посмотреть. По-моему, это один из лучших частных нумизматических музеев в мире. Но вот надо посмотреть, есть ли там монеты Ивана Антоновича. Я никогда не обращал внимания. Боюсь, что даже у владельца Лукойла ее может не оказаться. Именем Иван с той поры было запрещено кого-то именовать в роду Романовых. Когда же Екатерина взошла на престол, буквально спустя пару лет, подпоручик некий Мирович, несший караульную службу в Лисербургской крепости, где был заточен Иван Антонович, попытался его освободить. Он решил, что ну чем он не Орлов, если он освободит императора, незаконно там заточенного, вся слава и все почести, все придет к нему в руки. Мирович знал устройство караульной службы в крепости, знал солдат, солдаты знали его, потому что это была самая авантюрная и самая бестолковая попытка государственного переворота в нашей истории. Участвовало два человека, Мирович и его товарищ, тоже офицер. План был такой: мы императора как-то освободим, как непонятно, из крепости, потом мы с ним явимся в Петербург, покажем его войскам, все ему присягнут, и вот тут-то мы эту узурпаторшу Катьку сбросим, и дальше как-то все пойдет как по маслу. С самого начала все пошло как-то не так. За сутки до планируемого освобождения императора единственный соучастник заговора, помимо поручика Мировича, не помню его фамилию, неважно, он утонул в Неве. Как-то неудачно куда-то сплавал. Мирович остался один. Но храбрости этому парню было не занимать, как говорится. Значит, отсутствие мозгов компенсировал отвагой. Вот он один приплыл в крепость, построил солдат, сказал: вот вы знаете меня, ребята, приказываю, идем освобождать императора Ивана Антоновича. Ну, солдаты люди дисциплинированные, почему бы нет. Офицер приказал, построились, ружья зарядили, пошли. Та часть гарнизона, которая увидела приближающуюся небольшую солдатскую команду, естественно, заперлась внутри крепости, и Мировича туда солдатами не пустила. Это нашего мятежника не остановило. Ну, опять же, мобильных телефонов не было, подмогу было вызвать невозможно. Мирович не растерялся, достал где-то пушку, нацелил ее на ворота закрытые, и бабах. Ну, команда внутри подумала, что сумасшедшего не остановить. Поэтому ворота распахнули, пустили его вовнутрь. Он, значит, с солдатами вбежал вовнутрь, прорвался к камере, где был заточен несчастный Иван Антонович. Увидели труп, лежащий на каменном полу камеры. Поскольку два его последних охранника, стоявших прямо у дверей, имели прямую и четкую инструкцию государыни Екатерины при любой попытке освободить пленника его умертвить. Задачу выполнили, закололи. Тут Мирович понял, что дело не задалось, и сдался властям. Дело расследовали, тщательно пытались найти хоть какие-то следы заговора. Я думаю, что сами следователи были обескуражены тем, что нет никакого заговора, что это просто авантюра двух физических лиц, осуществленная одним. Мировича казнили. Это была, кстати, первая казнь в России после Анны Иоанновны. Первая казнь за 22 года. Можете себе представить. Мировича казнили. Тех двух офицеров, которые последние видели живого императора и исполнили смертный приговор, отправили служить куда-то в провинцию. Выдали им премиальные, по-моему, жалование лет за 10 вперед. Но сказали: больше в столице не появляться. Спасибо за службу. Вот вам по награде. И друг с другом было им категорически запрещено переписываться. Ну, кстати, по нормам того времени достаточно гуманно. В других обстоятельствах, в другой стране и в другое время покончили бы с ними с обоими сразу же. Вспомните дело Кеннеди. В общем, Екатерина с самого начала в вопросах борьбы за власть вела себя крайне жестко. Никакого либерализма не проявляла. Но помимо заговорщиков явных, имелась еще и большая оппозиция при дворе. Наиболее ярким ее представителем был Никита Панин, ратовавший за ограничение царской власти. Ему принадлежит, собственно, две идеи, одна из которых была Екатериной поддержана, а вторая категорически отвергнута. Отвергнута была идея создания императорского совета, состав которого предполагалось включить несколько высших сановников, которые бы правили совместно с монархом.
То есть, по сути, это была попытка реинкарнации Верховного Тайного Совета, установления такой чуть-чуть ограниченной монархии. Но надо сказать, что Екатерина сначала этот проект всячески приветствовала, Панина обнимала и говорила, какой он молодец, но потом его тихо-тихо и похоронила. Ни с кем властью делиться она не собиралась. Второй проект был как раз ей поддержан. Это была так называемая реформа Сената. Он превратился просто в некий контрольно-надзорный орган, отчасти судебный, отчасти проверяющий, такой некий симбиоз Счетной палаты и Верховного суда. Самая большая проблема заключалась в том, что Екатерина, декларируя приверженность либеральным идеям, идеям французских просветителей, править по закону, просвещенная монархия, фактически действовала предельно осторожно. Предельно осторожно, предельно медленно. Опять же, рассказываю вам только штрихами. Реформы Сената. Неудавшиеся реформы Панина. Следующее слово, которое стоит запомнить, созыв уложенной комиссии. Уложенная комиссия – это был такой предпарламент. Почти учредительное собрание образца 1918 года. Идея Екатерины была следующая – собрать представителей всей земли, чтобы они выработали какие-то новые законы и дали общественную поддержку ее идеям. Заодно она хотела посмотреть, собственно, какие проблемы на самом деле волнуют население. Не тех, кто проживает в центре Петербурга, всю страну. Такой был съезд народных депутатов. Ну, народных, впрочем, весьма отчасти. Как формировалась уложенная комиссия? Дворяне избирались по одному депутату от уезда. Горожане по одному депутату от города, государственные крестьяне, законосовещательного органа. Так вот, государственные крестьяне и однодворцы по одному от провинции, и народцы по одному от народа. То есть там один башкир, один татарин, один калмык и прочее. То есть это такие были территориально-национальные квоты. Всего в комиссию собрали более 600 депутатов, больше нынешней Государственной Думы. Оказалось, что ровно треть из них от дворянства, еще треть от горожан, но среди горожан тоже были, естественно, дворяне, дворяне, избранные горожанами, и еще 20% от крестьян, казаков, то есть от сельского населения. Даже был представитель от духовенства, его направил туда синод. Да, кстати сказать, вот в чем Екатерина была молодец. И никто до этого не додумался, до Екатерины, и после никто не решился. Каждому депутату было не просто определенное некоторое содержание, то есть зарплата была. Но этому депутату был обещан личный физический иммунитет от преследования. Внимание, депутатский иммунитет. Не только на период работы комиссии, но пожизненный. Вы можете себе представить, пожизненный депутатский иммунитет. То есть, ну говори правду, матку, говори, что хочешь, ничего тебе не будет. И депутаты, конечно, этим правом воспользовались. По ходу работы Екатерина представила написанный собственноручно наказ. Это было такое техническое задание депутатам, о чем им следует размышлять, чем озадачиться, написанное в духе любимой ей в детстве книги Монтескье «О духе законов». Наказ этот состоял из целых 655 статей. Вот собственные формулировки Екатерины, квинтэссенция задач, стоявших перед монархом и перед благородным собранием. Первое. Нужно просвещать нацию. Второе. Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы. Третье. Нужно учредить в государстве хорошую полицию. Четвертое. Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным. Свежая идея. Пятое. Нужно сделать государство грозным и внушающим

императрицы титул «Великая Екатерина, премудрая Матерь Отечества». Ну, матушка не выдержала. Матушке тогда было 30 с небольшим. «Я им велела сделать Русской империи законы, а они делают апологии моим качествам», заявила она в узком кругу. Но, впрочем, титул Матери Отечества приняла, поскольку сообразила, что это способствует ее легитимизации. В общем, комиссия заседала-заседала, ни одного судьбоносного решения она не выработала, ни о чем они не договорились. Среди вопросов, которые обсуждались на этой комиссии, было требование покончить с привилегиями дворянства в части владения землей и крепостными. Депутаты, мещане, купцы, они полагали, что эти безумные привилегии дворянства совершенно бесчеловечны. И, конечно, право владеть землей и крепостными необходимо отобрать у дворян и дать всем, наконец, чтобы любой человек, у которого есть деньги, мог спокойно на рынке купить себе рабов, плантацию и нормально работать, как в Америке. То что за эксклюзивные такие полномочия у 1,5-2% населения? Вот это, пожалуй, было единственное, чем эта комиссия запомнилась. Екатерина махнула на нее рукой, свела это все к такой пропагандистской акции, всем писала своим корреспондентам за рубежом о том, какой она собрала немыслимый народный съезд, и, воспользовавшись ближайшей войной с Турцией, комиссию распустила. Кстати, по ходу работы комиссии также дворянские права никак не ущемлялись. Например, комиссия работает, а в это время Екатерина принимает царский указ о том, что крестьянам, крепостным крестьянам, вообще запрещается подавать жалобы на помещиков, в принципе. То есть их даже лишили права жаловаться. Через несколько лет, в 1773 году, Россию охватит крестьянская война Пугачева. Мы об этом, конечно, поговорим как-нибудь отдельно. По итогам этой войны Екатерина сделала определенные выводы и провела то, что назвали впоследствии губернской реформой 1775 года. Она попыталась вот в такую рыхлую систему власти, которая была до этого в империи, ввести то, что называется жесткую вертикаль. Что было сделано? Во-первых, появилась четкая двухзвенная вертикаль управления. Столица, император, далее наместничество или губерния и уезд. То есть область, район. Эта система несложная территориального деления и управления государством существует и по сей день. Количество губерний было увеличено и сделано так, что в среднем в каждой из них проживало по 350-400 тысяч душ мужского пола, ну, примерно по чуть более чем по миллиону человек с учетом детей. Далее каждая губерния наместничество делилось на 10-12 уездов, тоже примерно краили границы приблизительно по народонаселению, то есть по 20-30 тысяч мужских душ, взрослых в каждом. Генерал-губернатор был, как правило, один на несколько провинций, то есть были наместники, а были еще над ними генерал-губернатор. Это, ну, скорее как, наверное, полпред президента в федеральном округе. Он подчинялся лично императрице, но в отличие от современных чиновников, обладал фантастической, неограниченной властью. Такой был царь и бог. Ему подчинялась и судебная система, и финансовая власть. Ему подчинялись даже все воинские части, расположенные на территории подведомственных ему провинций. В общем, это мечта для любого современного губернатора. Для вновь созданных образований, для центров уездов, просто не хватало городов. Поэтому Екатерина просто-напросто переименовала в города 216 более-менее крупных сельских поселений. Поэтому, когда сегодня говорят, такой-то город основан Екатериной. Ну, конечно, он не основан Екатериной, просто до Екатерины это было село, а после губернской реформы это стал городок уездный. Да, в самом городе, вспомним Гоголя, появлялся глава городничий, а город дальше делился на части под надзором частного пристава. Части – это районы. Районы, в свою очередь, делились на кварталы, во главе которых стоял квартальный надзиратель. Ну, то есть, тоже очень простая система. Город, районы, кварталы. Запомнить легко. Реформа, как бы сказали в советском учебнике, носила прогрессивный характер с административной точки зрения, но денег сожрала немерено. Расходы на бюрократию, на управление при Екатерине выросли там, немыслимо там, в 5-6-7 раз по разным подсчетам. Намного больше, чем, например, выросли даже расходы на армию, которые при этом тоже были очень большие. Следующий мазок. Екатерина ликвидирует Запорожскую сеть полностью и окончательно. Ну, дело в том, что после того, как мы вышли к Черному морю, и Запорожская сеть оказывается с таким сугубо внутренним образованием. Задача ведь ее какая? Защищать границы. Казаки, товарищи буйные, постоянно на них идут жалобы, то они на кого-то там местного помещика налетят, ограбят, то сербских поселенцев обидят, то какой-то торговый караван разворуют. В общем, все это центральной власти надоело.
В итоге вышел указ 775 года.

который так и назывался, по-простому, об уничтожении Запорожской сечи. Часть казаков обиделась, бежала в Турцию. Те же казаки, которые поняли, что времена изменились, надо как-то жить по-другому, такие лоялисты, они вступили в новое образование, так называемое Черноморское казачье войско, которому впоследствии уже по инициативе Потемкина Екатерина передаст огромную территорию. Кубань. Вечное пользование. Прекрасные земли, плодородные, теплые. Казаки переселятся на Кубань, и вот бывшие запорожцы образуют то самое кубанское казачье войско, знаменитое, прославившее себя в русской истории. Они основали город Екатеринодар, нынешний прекрасный город Краснодар. Кстати, смотрел выступления некоторых украинских товарищей, с некоторой натяжкой можно назвать историками, и они так, на полном серьезе, видимо, там желающим понравиться киевским властям, заявляли о том, что поскольку запорожцев переселили на Кубань, значит, Кубань – это исконно украинские земли, вообще надо всю Кубань, весь Краснодарский край, желательно вместе со Ставропольским по соседству, Ярославской областью передать Украине. Ну, надо же, наши люди, это запорожцы. Да. Логика своеобразная. У нас есть прекрасный народ калмыки, они переселились из Монголии в свое время. Жили они там в Монголии, не тужили, пока воинственные маньчжуры не стали их там обижать. И вот целым народом с обозами и кибитками, спасаясь от воинственных маньчжуров, калмыки, айраты их тогда называли, попросили защиту Российской империи. И получили, кстати, отнюдь не благословенные кубанские, а довольно непростые климатические земли в низовьях Волги, где сейчас находится Калмыкия. Империя приютила целый народ. Следует ли из этого делать вывод, что Астраханская область и Калмыкия являются исконно монгольскими землями? Но такая логика вполне нормально укладывается в головах украинских историков и политиков. Что касается экономики. Насколько Екатерина была сильна в политических вопросах и вопросах законодательства, в вопросах экономики она плавала по полной программе. Екатерина, во-первых, ничего не понимала в теме экономических и промышленных индустриальных процессов, которые происходили в то время в Европе. Она на полном серьезе считала, что машины, это махины, как она их называла, это такая вредоносная вещь, она отбирает работу у людей, поэтому индустриальная революция несет государству одни убытки. В налоговом законодательстве тоже, честно говоря, светлых идей было немного. Даже те протекционистские меры, которые заводила в торговле Елизавета, даже они Екатериной отменялись. И зачастую это имело довольно плохие последствия для русской экономики. Например, при Елизавете был запрещен экспорт зерна. Екатерина его довольно бездумно отменила, дав, конечно, возможность дворянам, владельцам крупных земельных владений серьезно заработать, потому что зерно на внешнем рынке стоило, ну как нефть сейчас, зерно на внешнем рынке стоило дороже, чем на внутреннем, поэтому магнаты обогатились. На внутреннем рынке зерно тут же пришло в соответствии с мировыми ценами, то есть подорожало там в 3-4-5 раз. Результат – голод. Голод. Именно тогда при Екатерине начала голодать крестьянская Россия. Что касается промышленности. Развитие промышленности, которое так усиленно волюнтаристски административно стимулировал Петр I, и которое вышло на определенные показатели, например, по выплавке чугуна, Россия уверенно занимала первое место в мире. При Екатерине все это развивалось очень медленно. Причин было много. Не только невнимание императрицы к индустриализации, к современным технологиям, как бы сейчас сказали. Не увлекалась она IT и искусственным интеллектом, если перенести это на сегодняшнюю повестку. Проблема в том, что объективных экономических условий для развития промышленности не было. В Англии все было просто. Крестьян согнали с земли в результате огораживания. У них перспектива какая? Умереть с голоду? Бродить подворовывают, но тебя повесят по закону о борьбе с бродягами. Раз поймают, два повесят. Там все было с этим коротко и ясно. Или пойти куда-то наняться. То есть где-то, чтобы у тебя была крыша над головой, постоянная работа. Работа адская, перспектива, ну, как-то выжить. Ну, и вот именно эти крестьяне составили будущий английский пролетариат. В России огораживания не было. Даже крепостной крестьянин, не говоря уже государственном, пока он живет на земле, его судьба в собственных руках. Как потопал, так и полопал. Поработал побольше, больше урожай. Повезло тебе, хорошая жена, родила много сыновей, большая семья, заняли больше места. То есть, пока ты на земле, ты вроде как сам себе хозяин. Как только ты пошел наем работать на фабрику, все, дальше там на фабрике, на заводе металлургическом, что тебя ждет? Да ничего. Угол в бараке, похлебка, ну и какая-то там символическая плата. Никто не хотел этого.
Поэтому прикрепляли как крепостных крестьян к фабрике. Но это вообще, по сути, рабский труд непродуктивен. Поэтому промышленность развивалась плохо. Рабочих рук не было. Следующий момент. Финансовая реформа. Введение бумажных денег. Это была такая инновация середины 18 века по всей Европе. Ввести бумажные деньги решил Петр III. Дело это было хорошее. Количество денег увеличивалось. Расчеты упрощались. Экономика ускорялась. А уж насколько безопаснее и экономнее становились платежи, тут и говорить не о чем. Одно дело серебро пудами куда-то таскать, а другое дело несколько ассигнаций. Это же быстро и удобно. Торговля ускоряется. Но Екатерина это правильное решение своего мужа, естественно, сразу отменила. Выждала несколько лет. И потом к этой идее, как и ко многим другим идеям Петра III, вернулась. Тут все было неоднозначно. Поначалу она пообещала, что бумажных денег будет напечатано не более 50 миллионов. Это плюс-минус сопоставимо с годовым бюджетом империи. Но денег не хватало. Войны, проблемы, фаворитов надо как-то радовать. Поэтому денег печатало все больше, больше, больше и больше. Представление об инфляции у Екатерины было весьма относительное. И деньги, соответственно, обесценивались. Количество товаров, количество овеществленного труда, количество напечатанных бумажных денег никак не соответствовало. Поэтому цены росли. Более того, появился вот этот вот гэп, вот эта пропасть между стоимостью денег в металле и стоимостью денег на бумаге. Очень опасная история. Когда Павел I придет к власти, так забегу немного вперед, у нас лекции по Павлу будут очень интересные. Первое, что сделает Павел, по-моему, прямо на площади Дворцовой перед Зимним дворцом будет такая огромная гора бумажных денег, несколько миллионов. И принародно она будет сожжена. Вот такой серьезный способ борьбы с инфляцией. Минфин, учитесь. В 1796 году, к окончанию времени Екатерины, государство набрало огромное количество долгов. Больше 200 миллионов рублей. Значительная часть была долги перед зарубежными банками. Расходы значительно превышали доходы. То есть вот тот дефицит бюджета, с которым Екатерина заходила на престол, это вот цветочки были на фоне того дефицита, с которым она оставляла страну. Внешние займы, начисленные проценты Российской империи были полностью погашены только спустя 100 лет при ее прапраправнуке Александре III. Но, тем не менее, финансовые институты начали работать именно при Екатерине. Кстати, впервые тогда появились банки, которые не только сужали деньги, но и брали деньги на депозиты. Например, учрежденный при Екатерине Дворянский банк принимал деньги под 5% вклада населения. Кстати, не лопнул, всегда отдавал. Ну, все-таки Дворянский банк, вопрос чести. По поводу экспорта-импорта. Ну, все как всегда, ничего нового. Экспорт приоритетно сырьевой, лес, пенька, хлеб, конопля. Обращаю внимание, это все стратегический товар. Пенька, конопля, лес – это флот. На каком-то этапе мы могли лишить Англию ее флота. Если бы приостановили поставки корабельного леса, пеньки и конопли в Великобританию. Из продукции вторичной переработки – металл, выпуску чугуна, Россия мировой лидер. И уже тогда большую долю в нашем экспорте составляли ткани. Потом, спустя 100 лет, к концу 19 века, Россия станет уверенно главным производителем ткани во всем мире, о чем сегодня нам приходится только мечтать. Объем экспорта действительно при Екатерине серьезно вырос, более чем в 3 раза. Но была некоторая проблема. Заключалась она в том, что мы экспортировали все эти товары через чужих перевозчиков. У России не было своего торгового флота. Точнее говоря, он был очень маленький. Вот военный флот у нас был большой, а торговый маленький. Во всем объеме экспорта наши собственные перевозчики составляли менее 10%. Это означает, что, конечно, все иностранные судовладельцы, все иностранные транспортные компании наживались на России немеренно. Ну, можете себе представить, какая разница была. Почем они брали товар в Петербурге, и почем его потом сгружали где-то в Лондоне, в Амстердаме, в Германии и так далее. Экспорт зерна, как я уже сказал, при Екатерине вырос многократно благодаря ее отказу от политики протекционизма и разрешению свободного экспорта. По поводу коррупции. Екатерина лихо начала, ну, как и все наши монархи, императорский указ о пресечении лихоимства, как это безнравственно, как это плохо, как это решительно будет с этим бороться. Ну, естественно, ничего из этого не получалось. Да и боролась с лихоимством Екатерина, честно говоря, довольно мягко на фоне, например, Петра I, потому что ну, считала, что если чуть-чуть подворовывать, значит, есть что воровать. В целом, по результатам его работы. У нее подход был весьма либеральный. Медицина. При Екатерине серьезно развивается. Были основаны первые специализированные больницы. Особенно после эпидемии чумы и чумного бунта в Москве. Посмотрите на нашем лектории на Достоевском соответствующие лекции. Это очень интересная история. И вот после этого
Еще больше внимания было уделено пропаганде гигиены, насколько важна чистота в помещениях, бане, частая стирка белья. Открыты были специализированные больницы, где лечили венерические болезни. Психиатрические больницы появились. Отдельный рассказ мы посвятим фаворитам Екатерины. В части экономики я лишь скажу, что это был в высшей степени затратный институт. По некоторым данным, в совокупности расходы на подарки и содержание только главных фаворитов, основных известных фаворитов Екатерины, превысили 90 миллионов рублей. Это совершенно астрономическая сумма, сопоставимая с половиной внутреннего и внешнего долга Российской империи к концу правления императрицы. Но ведь помимо прямых финансовых подарков, фавориты получали и ордена, и чины, и оказывало просто деморализующее влияние на нормальных государственных служащих, на военных, на офицеров. Ну, представьте себе, что должен был думать генерал Суворов, сталкиваясь с фаворитом Александром Ланским, которому было чуть больше 20 лет, и который за несколько лет близости к телу получил ордена Невского и Святой Анны, чин генерал-поручика, звание генерала-адъютанта, высшие польские ордена, высшие шведские ордена. Нажил состояние в 7 миллионов рублей, ни разу не побывав на фронте, не поучаствовав ни в одной военной кампании и воюя исключительно где-то там в будуарах императрицы. Причем, чем старше становилась Екатерина, тем моложе, красивше и глупее становились ее фавориты. Все они были совсем не чета Потемкину и даже не чета Григорию Орлову. Последним из ее фаворитов, наиболее, наверное, одиозного, Платона Зубова, французский дипломат-масон написал так. Когда он одевает свой парадный мундир, у него столько наград и орденов, что он похож на продавца ленты с кабинного товара. В общем, императрица была щедра. Она выдавала огромные денежные содержания не только своим фаворитам, но и их родственникам. Подарки на свадьбы, подарки на рождение. Приютила после французской революции огромное количество французских аристократов и содержала их при дворе. Ну, если говорить о хорошем, я упомянул медицину, то, конечно, нельзя не отметить и инициативу Екатерины с вакцинацией от оспы. Здесь она проявила поразительное личное мужество и порядочность. Она не просто пропагандировала вакцинацию от оспы, сделав ее обязательной для всех дворян, которые появлялись при дворе, но и привелась первой из коронованных особ в Европе, привелась в самой опасной версии этой прививки. Прививались оспой человеческой, взятой непосредственно из гнойника у больного. Просто делали надрез на коже и часть гноя запускали в здоровый организм. После чего человек, получивший такую прививку, ложился на внутренний карантин, обильно поили, за ним тщательно следили. У него начиналась оспа только в облегченной, ослабленной форме. При этом у каждого десятого начиналась оспа полноценная, такая стопроцентная, и многие не выживали. Екатерина сделала себе первую прививку в стране от оспы, тут же слегла на карантин, поболела в легкой форме, но буквально уже через неделю-другую чувствовала себя превосходно. Затем вторым прививку, как мы знаем, сделал себе Григорий Орлов. Этот парень был бесшабашный, он сразу уехал на медвежью охоту после прививки, не болел ничем, крепкий был организм. Потом привился наследник престола Павел, и так далее, постепенно вся петербургская знать. Я не могу не сказать в данном случае, поскольку наша лекция выходит в непростое с точки зрения эпидемиологическое время на планете. Как ни старалась Екатерина, как она не пропагандировала личным примером своего единственного сына вакцинацию, как не подключались к этой пропагандистской кампании лучшие умы и лучшие люди империи, побороть оспу в России не получалось. И оспа, немного отступив от центра империи, продолжала бушевать на окраинах, а периодически появляться и в столицах на протяжении 150 лет. До тех пор, пока декретом совнаркома другие решительные парни, пришедшие к власти, не ввели обязательную и поголовную вакцинацию. Без всяких разговоров, без всяких сантиментов. Она начала проводиться повально жесткими методами, а максимальное ужесточение достигло, как вы, несложно догадаться, в 30-х годах прошлого века. При Иосифе Виссарионовиче разговор был достаточно короткий. Ты можешь вакцинироваться добровольно, а можешь сначала немного порубить лес. Там тебя все равно вакцинируют. Последний больной оспой, таким образом, одной из самых страшных болезней в мировой истории, был зафиксирован в Советском Союзе, если мне память не изменяет, в 1936 году. И СССР был единственной страной в мире на тот момент, полностью поборовшей эту смертельную угрозу. Полностью.
раньше, чем Соединенные Штаты, чем все европейские страны. Каждый из нас помнит прививку от оспы, которую ему делали в школе. Это так, к разговору о вакцинации и о том, как можно и нужно побеждать опасные болезни. По ходу того, как расширялась территория страны, и империя ощущала потребность в притоке населения, Екатерина проводила замечательную миграционную политику. Она активно приглашала иностранцев. В 1763 году всем иностранцам, въезжающим в Россию, было разрешено свободно селиться в любых губерниях. Чуть позже был утвержден перечень особых льгот для переселенцев, весьма значительных. Соблазн для бедных европейцев, в основном для немцев, был столь велик, что с некоторым временем пришлось даже приостановить приемы мигрантов, потом его опять возобновили. Так возникли сотни немецких колоний на Волге, так называемые немцы в Поволжье. Прекрасные, экономически успешные, активные, трудоспособные, трудолюбивые люди приезжали в Россию и поднимали нашу страну, становясь настоящими русскими патриотами. Территория страны непрерывно расширялась. При Екатерине в ее состав вошло Причерноморье, Приазов, Крым, Новороссия, земли между Днестром и Бугом, современная Белоруссия, Курляндия, Литва. Это все были развитые территории. Общее число новых подданных превысило 7 миллионов человек. При этом национальная политика Екатерины тоже была достаточно мудрой. Для своего времени либеральной. За каждым новым народом сохранялось право на религиозную и культурную идентичность. Применялся дифференцированный подход в экономике. Для целого ряда национальностей вводился особый налоговый административный режим. Ну, например, упомянутые мной немецкие колонисты были полностью освобождены от уплаты налогов на достаточно длительное время. С малороссов и белоруссов был установлен половинчатый налог, 50%. Поначалу вообще никаких налогов не было. К сожалению, самым дискриминированным оказалось коренное население, которое экономически проигрывало по отношению к тем народам, которые привлекались в империю. Это порождало довольно обидные случаи, когда даже некоторые русские дворяне в екатерининские времена просили в награду за службу записать их в немецкую национальность. Потому что таким образом они могли получить соответствующие немецким переселенцам привилегии. Екатерина стала первым российским монархом, который столкнулся с еврейским вопросом. Дело в том, что после присоединения малороссийских, белорусских и литовских земель на территории России оказалась самая большая еврейская община, более 1 000 000 человек. И именно при Екатерине появилась так называемая черта оседлости. По одной из версий, это стало следствием многократных обращений к императрице московского и петербургского купечества, которое просто не выдерживало конкуренцию. Еврейские торговцы были предприимчивыми, друг друга поддерживали. И вот, опасаясь этой конкуренции, жалуясь на нее, наши купцы добились того, что была проведена вот эта черта. Вот где они живут, пусть там они и торгуют. А в Москве мы будем сами по старинке по-своему торговать. И не надо, чтобы они у нас открывали трактиры, лавки, магазины. Они у себя, а мы у себя. Черта оседлости появилась, но при этом я хочу отметить, что касалась она не евреев. Это большое заблуждение. Касалась она иудеев. Как только иудей принимал православие, с этого самого момента на него распространялись все права полностью и свободы гражданства империи. Он мог ехать куда угодно, поступать на государственную службу, поступать в университет, но для этого надо было перейти в другую конфессию. Екатерина также вернулась к ранее приостановленной ей идее мужа Петра III о секуляризации церковных земель. Огромные территории России были так называемые беломестными, они были освобождены от налогов, приписаны к монастырям, при этом сами монастыри к тому моменту уже были полупустыми, там монахов было немного. Некоторые из них полностью обезлюдили. Однако владели землями, и налоги с этих земель в прямой либо косвенном виде поступали монастырям. Стране были нужны деньги, стране нужны были земли. Поэтому Екатерина подумала-подумала и вернулась к идее своего мужа. 2 000 000 монастырских крестьян были переданы в казну, а все церковные земли стали государственными. Что касается конфессиональной политики Екатерины, тоже надо отметить ее прогрессивность, веротерпимость. Ну, во-первых, запретила православному духовенству вмешиваться в дела других конфессий. Это было зачастую. То есть православные занимаются своими делами, а всеми остальными конфессиями занимаются светские власти. Батюшки туда не влезают. По старообрядцам, ну, как мы помним с вами, Петр III вообще полностью хотел уравнять старообрядцев с Русской Православной Церковью. Екатерина начала эту инициативу поначалу, но потом постепенно от нее отказалась. Опять возобновились преследования старообрядцев, что, конечно, было обидно и несправедливо, и самое главное, вредно для страны. Потому что если мы посмотрим с вами предреволюционную Россию,
развивающиеся невероятными экономическими темпами, то мы увидим, что в конце 19-го, начале 20 века все основные знаменитые фамилии купцов, фабрикантов, промышленников, миллионщиков, они все из старообрядческих семей. Старообрядцы были экономически очень эффективной частью населения. Им присущи были не только трудолюбие, но и тщательное соблюдение этических норм. И понятно, что они не пили, они много работали, они поддерживали друг друга. Во внутренних сделках практически никогда не заключали письменных договоров. Всегда держали слово. Вот. Рукопожатия достаточно. Сделки с купцами-старообрядцами, с промышленниками обсуждались за чаем. Никогда никакой выпивки. Если сделка была сложной, не говорили, что я там вел переговоры трое суток или заключил сделку на миллион. Говорили так. Заключил сделку на два самовара. Значит, вот они сидели в трактире, и пока два самовара не выдуют вдвоем, не договорились. Ну, зато если договорились, все, конец. Вопрос решен. Слово железное. Представляете, какая экономия на нотариально юридических услугах? От чего появились нотариусы и юристы? Потому что обманывали друг друга. Европейская практика. Ну, либо забывали, о чем договорились. Обычно забывал тот, кто хотел обмануть. Однако вскоре либеральный подход Екатерины к старообрядцам, к сожалению, сменился новыми гонениями. Старовер стали ссылать на восток, на Алтай, в Забайкалье. Кстати, эти территории благодаря старообрядцам получили мощный экономический толчок. Публичное отправление веры было разрешено и лютеранам. Только в Санкт-Петербурге при Екатерине насчитывалось больше 20 тысяч лютеран. Строились кирхи. Школы лютеранские, свободно совершались богослужения. Право это сохранялось за иудеями в зоне тех территорий, которые были в рамках черты оседлости. Многие религиозные дела и споры были оставлены в ведении еврейских судов. Евреи, в зависимости от имеющегося у них капитала, причислялись к соответствующему сословию, избирались в органы местного самоуправления и даже становились судьями. Ну, опять же, в рамках своей территории. Мусульмане получили право строить и восстанавливать мечети. По личному указанию Екатерины за казенный счет в типографии Академии наук впервые в России был напечатан Коран. И он бесплатно раздавался киргизам. Киргизами тогда называли все мусульманское население. От волго-уральских татар Екатерина впоследствии получила уважительное прозвище Аби-Паша, то есть бабушка-царица, покровительница правоверных. Государственную поддержку получил даже буддизм в тех районах, где он был распространен. Некоторые послабления коснулись и извечных оппонентов православных, католиков. Например, ордену иезуитов, который к тому моменту был запрещен уже везде в Европе, даже разрешили открыть штаб-квартиру в России и впоследствии еще одну новую резиденцию в Могилеве. Что касается самого болезненного крестьянского вопроса, здесь, конечно, Екатерина больше говорила, чем делала. Она боялась потревожить дворянство. Есть тут разные точки зрения. С одной стороны, считается, что те льготы и привилегии совершенно зашкаливают за рамки здравого смысла. Но многие современные историки, и русские, и зарубежные, вот, например, Доминик Ливин, считают, что это был единственный способ держать более-менее под контролем громадную территорию, опираясь на организованный слой просвещенных и правильно государственно ориентированных людей, потому что дворяне в России это были не европейские феодалы, это были люди государевы. Напрямую финансирование они не получали, жили за счет тех имений, которые у них находились, ну, если они только не были на военной либо государственной службе. Они составляли ту постоянную опору империи, гораздо более качественную и надежную, чем чиновничья опора в других европейских странах, а количество чиновников в России всегда было, кстати, я подчеркну, очень маленькое. Ну, например, чиновников в России и в Пруссии было по числу примерно одинаково при Екатерине. При этом Пруссия территориально – это 1% от России. По поводу дополнительных привилегий, которые получили дворяне при Екатерине, я очень коротко перечислю. Все уже существовавшие привилегии до нее были подтверждены. Устанавливалось, во-первых, исключительное право собственности дворян на землю. О чем мы говорим? Значит, не дворянин при Екатерине владеть землей просто не мог вообще, какие бы деньги у него ни были. Эта правособственность распространялась и на недра, то есть все, что найдено на этой земле, руда, уголь, тоже принадлежало владельцу земли. Земли дворян освобождались от квартирования на них войск, только по их собственному соблаговолению. Вот хочет дворянин пустить к себе войсковую команду в имение, пустят.
не хочет, в лес куда-нибудь, в лес или на крестьянские земли. Кстати, если войсковая часть расквартировалась на крестьянских землях, то все расходы по квартированию, там, снабжению и так далее автоматически падали на крестьян. Ну, армия могла, конечно, за что-то платить, а могла и не платить. Исключалась конфискация имений. Даже если дворянина наказывали какие-то уголовные преступления, сажали в темницу, лишали прав состояния и прочее, прочее, то имение передавалось просто его ближайшим родственникам. То есть принципа конфискации обратно в казну не существовало. Дворянам давали право иметь свои сословные учреждения. Кстати говоря, и казацкие старшины на территории Малороссии, то есть современной Украине, тоже становились русскими дворянами. Ну, все хорошее, что было сделано в отношении дворянства и отчасти в отношении мещанства. Слово «мещанин» — это означает «горожанин». Мещанский сейчас — это такой плохой. Вообще мещанский — это просто городской. Место — это польский, по-польски город. Поэтому мещане — это горожане. Москвичи — мещане московские. Так вот, все хорошее, что было сделано в отношении дворян и мещан, никак не касалось крестьян. Крестьянам при Екатерине стало гораздо хуже, чем было жить до нее. Они лишились права жаловаться на дворянина. Салтычиха появляется именно отсюда. Пожаловаться некому на барыню. Помещик получает право сослать своего крепостного не просто в Сибирь, а на каторгу. На каторгу. Сам своим решением. Ну, плохо себя вел. На каторгу. Вот. Потом имеет право вернуть его с каторги, если передумал. Потом опять сослать. Царь и бог. Продажи крестьян оптом и в розницу, с семьями и без. Процветало. Газеты были заполнены такими объявлениями. Цитирую. Продается Ефим Осипов, 23 лет, 40 рублей. У него жена Мария Дементьева, 30 лет, 8 рублей. У них дети. Сын Гурьян, 4 лет, 5 рублей. Девки Василиса, 9 лет, 3 рубля. Матрена одного года пойдет за 50 копеек. Я думаю, что если брать всех сразу, можно было еще немножко поторговаться. Кстати, цена на человеческий товар росла, и если в начале царствования Екатерины при покупке имения крестьянская душа мужского пола с землей стоила около 30 рублей, то уже ближе к концу ее царствования цена постепенно выросла аж до 100 рублей, втрое. Знаете, инфляция, не хватает кадров. При розничной же цене, если без земли, если здоровый работник, если обладает какой-то полезной профессией, кучер, портной, я уже не говорю про артистов, крепостных артистов тоже было много. Это особо эксклюзивный рынок. Помните, в «Горе от ума» там некий помещик создал театр из крепостных, заставил всю Москву удивиться их красе, но должников не согласил к отсрочке. Амуры и зефиры все распроданы поодиночке. В 1771 году еще относительно молодая Екатерина решила запретить совсем уж вопиющую вещь — аукционы по продаже людей. Ну, чтобы продажа была, ну, как-то по-тихому. Без этих публичных аукционов с молоточками, продано, выстраиванием на сцене, откройте рот, повернитесь спиной, наклонитесь. Вот эти аукционы были запрещены. Но дворянство возмутилось. Ну, как же так? В темную покупатель, кота в мешке, и невыгодно это дело, матушка. Вот мы кровью заработанные деньги не можем правильно проинвестировать. Матушка смягчилась и пошла дворянам навстречу. Обратно аукционы восстановила, но без молотка. Аукцион можно, молоточком стучать продано не будем, это перебор. Стулья продаем с аукциона, там можно с молотком. А людей давайте все-таки без молотка. Продано и все, потихоньку ушли. Большой была либерал. Крестьяне не могли принимать присягу, не могли брать откупа и подряда, не могли никуда уехать из своей деревни более чем на 30 верст без разрешения помещика. Единственное, чего не мог помещик, он не имел права убить своего крепостного, поскольку жизнь его все-таки помещику не принадлежала. Ну, мог замучить до смерти. За это прямого наказания не предусматривалось. Существует множество свидетельств о крепостных гаремах, о том, как, писал Ключевский, многие помещики превратили свои деревни, по сути, в рабовладельческие плантации, которые трудно было тогда отличить от североамериканских плантаций до освобождения негров. Так что, несмотря на все свои идеи просвещенного абсолютизма, Екатерина последовательно ужесточала положение крестьян. Крестьяне были неграмотны практически поголовно. Своих летописцев, своих газет и журналов у них не было. Все, что мы знаем о тогдашних ужасах крепостного права, это только из одиозных публичных процессов типа Салтычихи, либо из произведений дворянских писателей Пушкина, Тургенева, Толстого.
Давайте только представим, что могли бы рассказать про несколько веков крепостного права сами крестьяне, если бы кто-то дал им такую возможность. Я думаю, что и рассказы Шаламова, и повести Солженицына могли бы поблекнуть на фоне того, что творилось тогда при Екатерине. Поэтому неудивительно, что в народе накопилось колоссальное чувство несправедливости. Весь этот потенциал ненависти, который выплеснулся в ходе крестьянской войны под предводительством Пугачева, потом в самом широком смысле и запустил «Красное колесо» 1917 года. Несмотря на это, мы по-прежнему ассоциируем правление Екатерины, ее внутреннюю политику с просвещенным абсолютизмом, некой совокупности идей, сформировавшейся под влиянием Вольтера, Руссо, Монтескье и других либеральных, как бы сейчас сказали, авторов 18 века, тех, которые считали, что человек рождается свободным, тех, кто выступал за равенство, за устранение средневековых форм правления, эксплуатации. Екатерина много и красиво говорила о необходимости в идеале отмены крепостного права, о свободах, о равенстве, о том, что все люди, в общем, равны, но, честно говоря, мало что делала. Если мы говорим о социальной структуре общества, конечно, Екатерина оказалась гораздо менее просвещенной монархиней, чем даже ее современнее, чем Фридрих Прусский Великий, чем император Иосиф Австрийский, который на самом деле отменил крепостное право. Тут надо задуматься вот о чем. А могла ли она это сделать? Какая бы судьба ждала ее, если бы она действительно попыталась реально осуществить все, во что она верила, по крайней мере, по молодости? Ведь, как показал опыт уложенной комиссии, стране это было не нужно. Ну, это нужно было крестьянам, но кто их спрашивал? Самодержавие, по меткому выражению Пушкина, хотя Пушкин здесь цитировал, по-моему, мадам де Сталь, самодержавие в России – это форма правления, ограниченная удавкой. Если быть более точно, ограниченная оружейным ремнем, табакеркой, ну и массой других способов пресечь правление императора, который не устраивает элиту. Екатерина прекрасно это знала. Знала, чувствовала и понимала. Понимала это и на опыте своих предшественников, да и, собственно, вся последующая история показывала, что именно так оно в России и есть. Иосифу Сталину приписывают такое высказывание. Есть логика намерений и логика обстоятельств. И логика обстоятельств всегда оказывается сильнее логики намерений. Ну, может, это сказал и не он, но кто бы ни был автором этого выражения, ему трудно отказать в понимании глубинной природы власти. Правитель, который это понимает, он называется потомками прагматичным и имеет шанс чего-то за время своего правления добиться. Тот, который этого не понимает, он может очень быстро эту власть потерять. Екатерина оказалась при всем своем либерализме правительницей очень прагматичной, поэтому во многом успешной. Конечно, не во всем. И, конечно, точно не в отношении русского крестьянства. Но, тем не менее, в отличие от своего мужа и от своего наследника, она многого добилась. Основные успехи ее правления – это, конечно, внешняя политика, международная политика, новые земли, успешные войны. Но обо всем этом мы поговорим с вами в следующий раз. Итак, заболтались. До следующей встречи.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Здравствуйте, уважаемые зрители. Я, во-первых, сразу хочу принести извинения за некоторую задержку. К сожалению, мой самолет сегодня очень задержали. Я специально ради этой лекции вылетал сегодня пораньше из Сочи, где мы были в Абхазии, в экспедиции собирали пещерных зверей. Но, к сожалению, все равно его немножко задержали. Но я надеюсь, что мы все равно все успеем. Сегодня первая лекция в, как я надеюсь, очень интересном цикле лекций. Мы будем говорить про экологию беспозвоночных. Наверное, здесь надо уточнить сначала, что мы будем подразумевать под словом «экология», потому что слово «экология» сейчас слышишь, откуда только не слышишь это слово. Но мы будем понимать под словом «экология» именно науку экологию, а наука экологии занимается тем, что изучает взаимодействие живых организмов друг с другом и с окружающей средой, а также то, почему организмы такие, какие они есть, а не другие, почему они определенного размера, почему они питаются определенной пищей и так далее, и так далее, и так далее. Про экологию позвоночных животных говорят довольно много. А вот про беспозвоночных чуть меньше. Ну, постараемся заполнить этот пробел. А сегодня мы на нашем такой вводной встрече будем говорить про размеры живых существ. Про самых маленьких беспозвоночных, самых больших беспозвоночных, чудовищно огромных беспозвоночных и беспозвоночных, которые во всех смыслах слова значительно меньше маленькой песчинки. Но прежде чем мы начнем просто перечислять то, какие беспозвоночные маленькие, какие большие, давайте постараемся подумать, а почему организмы бывают большими, а бывают маленькими. Вот на этом слайде изображено два существа. Они изображены не просто так. Слева фотография синего кита, который может быть длиной более 30 метров и является самым большим не только из ныне живущих, а из когда-либо живших животных на планете Земля. А про то, бывают ли вообще организмы крупнее, это отдельный вопрос. Мы сейчас говорим только про царство животные. Так вот, синие киты, которые живут вместе с нами сейчас на планете, делят ее с нами. Да, нам повезло, мы живем с самыми крупными животными за всю историю планеты Земля. А справа изображено значительно менее известное животное. Это представитель типа коловратки. Тип коловратки – это такие странные существа, мы про них будем подробнее говорить. Но среди них есть самые маленькие животные на планете Земля. Некоторые виды вот этих забавных, действительно странных существ, они похожи на каких-то маленьких, таких, не знаю, киглевидных червячков с крутящимися, очень интересными, это правда иллюзия, конечно, такими крутящимися щетинками. Но про них подробнее позже. Самое главное, что среди них есть виды, которые достигают в длину всего 40 микрон. А микрон – это 0,001 миллиметра. То есть всего 40 тысячных миллиметра. Это очень мало. Это в половину меньше, чем даже чуть больше, чем десятая часть миллиметра. Очень. Как они живут? Почему такой колоссальный разброс между самыми маленькими, значительно меньше миллиметра животными, невидимыми глазом абсолютно, их без микроскопа увидеть, ну, практически не получится гарантированно, и такими огромными? Ну, давайте постараемся с этим разобраться. Перед тем, как мы приступим к разговору о непосредственно
самих беспозвоночных, я позволю себе, ну, наверное, такую скучную трехминутку, но тем не менее, я буду пользоваться здесь такими словами, как царство, тип, класс и так далее. Позволю себе напомнить, что они значат. Биологи для удобства делят всех живых существ на определенные группы. И эти группы как бы вкладываются друг в друга. Если мы говорим о животных, то все животные, а это исключительно многоклеточные организмы, которые устроены как животные, относятся к царству животные. Есть еще царство грибы, растения и ряд других царств, пока о них не будем. Итак, вот есть царство животные. Оно делится на несколько типов. Весной мы, кстати, если кто-то присутствовал на наших беседах, мы говорили как раз про разные типы, там круглые черви, кольчатые черви, членистоногие. Типы делятся на классы, классы делятся на отряды, отряды делятся на семейства, семейства делятся на рода, ну а рода делятся на виды. Я понимаю, что это не самое... увлекательная часть, но просто напоминаю, чтобы вы представляли себе, о чем я буду говорить. Царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид. Ну, а теперь давайте перейдем непосредственно к размерам существ. Да, полностью, абсолютно. Нет. Полностью. Вот у меня просто запустил демонстрацию и... А что обрезано, прошу прощения, скажите? У меня не обрезано. Нет, там, в принципе, внизу не должно быть ничего принципиально важного, я думаю, это... Так вот, первый тип, про который мы поговорим, это действительно беспозвоночные, которые претендуют на звание самых крупных. Я думаю, что начнем мы сначала с самых больших. Начнем с класса двустворчатые моллюски. Ну, и я думаю, раз уж мы заговорили о самых крупных беспозвоночных, то, наверное, многие догадались, кого я сейчас упомяну. Это, конечно же, представители рода Тридакна. Совершенно колоссальные не только по меркам двустворчатых моллюсков, а, честно говоря, по меркам беспозвоночных в принципе существа. Вес Тридакны может достигать... 400 килограммов. Ну, понятно, что речь здесь идет о весе вместе с раковиной. Ну, впрочем, мы когда человека взвешиваем, мы же тоже не взвешиваем мясо отдельно, кости отдельно. Вот вместе с раковиной действительно тридакны могут достигать 400 килограммов. Это очень много. Но, правда, понятно, что размеры у них, если мы говорим об их длине и ширине, внушительные, но не колоссальные. Ну, это от силы что-нибудь чуть больше метра бывает в поперечнике. Живут тридакны на рифах преимущественно. Ну и да, именно внутри этих двустворчатых моллюсков встречаются самые большие из известных, по крайней мере, жемчужины весом до 30 килограммов. Правда, таких всего одна пока была найдена, но тем не менее. Ну, как можно заметить, жемчужина практически полностью повторяет собой раковину тридакны, то есть она у нее занимала большую часть тела. Но если мы говорим о крупнейших существах, не просто о весе, тем более вместе с раковиной, а о длине, то, конечно, тридакны ни в коем случае не претендуют на звание крупнейших беспозвоночных, хотя это самые крупные двустворчатые моллюски. А те, кто претендует на звание, ну, подчеркивают, только претендуют, на звание самых крупных беспозвоночных животных на планете – относятся к классу головоногие моллюски. Тоже, думаю, несложно догадаться, что речь о гигантских кальмарах. Да, гигантские кальмары действительно существуют. Да, длина их тела может достигать до 15 метров, но, правда, разумеется, со щупальцами.
а щупальца, как можно догадаться, занимают значительную часть этой длины. Но вот что сразу хочу сказать, здесь изображена такая классическая картина, по которой не очень понятно, что происходит. Долгое время считалось, что... Ну, правда, как долгое время? Действительно доказали, что гигантские кальмары действительно существуют, и что они примерно такие, как мы их себе и, в общем, представляли по фрагментам щупалец, найденных в желудках кашалотов, вообще во второй половине 20 века, так что относительно недавно. Но, тем не менее, некоторое время считалось, что гигантские кальмары могут нападать на кашалотов. Нет, на кашалотов они, конечно, не нападают. Кашалот никаким образом не может быть добычей гигантского кальмара, просто потому что, конечно, клюв, который у него находится, у гигантского кальмара, он довольно страшный, но кашалот туда не пролезет. И, в общем, откусывать от кашалота куски, мягко говоря, неблагодарное занятие. То есть это кашалоты питаются гигантскими кальмарами, и действительно как раз в желудках убитых кашалотов поначалу и находили фрагменты вот этих чудовищных щупалец. Ну, на нашей планете сейчас живут два рода, Архитейтис и Мезонихотейтис. Мезонихотейтис – это гигантские кальмары, которые живут более-менее вокруг Антарктиды. Архитейтис живут в северном полушарии. Как я уже сказал, они могут достигать в длину 12-15 метров. Возможно, но это только возможно, они могут вырастать и больше. Но, правда, вряд ли значительно. А вот по весу они превосходят тридакну. Правда, если учитывать вес тридакны вместе с раковиной, превосходят не то чтобы очень сильно. Их вес может достигать полутонны, то есть 500 килограммов. Правда, никакой настолько массивной раковины, как у тридакны, разумеется, у них нет. Поэтому это полтонны мышц. А встреча с таким существом для человека может быть опасной, но бояться их точно не стоит. А это преимущественно глубоководные существа. А возможно, они иногда и оказываются на поверхности, но делать им что-то на поверхности рядом с береговой линией точно нечего. Поэтому да, в океане живут 15-метровые полутонные весом кальмары. Да, конечно же, при встрече человеком такой может полакомиться. Но это глубоководные животные, и встретиться с ними не получится. Чаще всего их обнаруживали как раз выброшенными на берег, но это уже были мертвые существа. Сразу, наверное, здесь хочу сделать маленькое такое уточнение. В интернете то там, то тут появляются вот такие кадры. Что лежит какое-то, ну, прям совсем чудовище. А вокруг такие маленькие человечки. Я думаю, не надо быть специалистом-редактором изображений, чтобы понять, что это Photoshop. Или какая-то другая программа, которая просто приделала на фотографию с людьми, которые, скорее всего, здесь смотрят на выброшенного на берег кита. Вместо кита поставили кальмара, причем это никакой не гигантский кальмар, это явно просто обычный, где-нибудь на рыбном рынке или в магазине сфотографированный. Поэтому вот так выглядят гигантские кальмары, такого на нашей планете не живет. И тут возникает интересный вопрос. А почему? А что мешает вот этим гигантским кальмарам вырасти огромными? А мы к этому вопросу еще вернемся, но получается, что что-то мешает. А в целом, если говорить про вообще головоногих моллюсков и кальмаров в частности, то это группа крупных существ. То есть их эволюция явно шла по пути крупных размеров. А, ну вот здесь кальмар Гумбольдта, как можно заметить, тоже палец в клюв ему класть не стоит. А кальмары – это хищники.
Если ты хищник, то в принципе крупным быть выгодно, безусловно. Но однако, если ты становишься большим, это накладывает на тебя некоторые неудобства. Ну, что, какие неудобства испытывают очень большие существа на суше, достаточно очевидно. Чем ты больше, тем больший вес тебе нужно поднимать на своих ногах. Именно поэтому, кстати, удивительно, но относительно, не абсолютно, человек сильнее слона. Конечно, слон может поднимать огромные бревна, которые человек в одиночку никогда не поднимет. Но если мы посчитаем относительно его веса, то человек может поднять, ну пусть напрягшись, вес сопоставимый со своим. Слон, конечно же, не может поднять вес, сопоставимый со своим. Именно поэтому, кстати, если бы человека уменьшить до размера муравья, он, как муравей, тоже мог бы поднимать вес больше своего. Поэтому понятно, что если ты живешь на суше, быть большим – это непросто. Но даже в воде, где живут такие гиганты, как синие киты, и такие гиганты, как гигантские кальмары, быть большим, с одной стороны, выгодно. Если ты хищник, то много кто может пролезть к тебе в рот. Если ты просто питаешься, открывая рот и проглатывая всякую мелюзгу, которая туда попадает, отцеживая ее потом наружу, как, например, синий кит питается, то зато на тебя никто не покусится, никакой хищник. Но тут тоже есть свои сложности. О них чуть позже. Ну, да, это каракатицы. Можно заметить, что это как раз одни из некрупных головоногих. Тем не менее, все равно существа достаточно крупные. Кстати, про гигантского кальмара еще стоит сказать. Видимо, гигантские

странно, рекордсменов по длине нам надо будет искать в таком примитивном типе, как стрекающие, куда относятся медузы, полипы, кораллы. Речь здесь идет о нескольких видах медуз, ну, в нашем Северном Ледовитом океане. На Белом море, например, можно часто встретить такую медузу, как Цианея капиллата. Вот эта вот красота может быть в длину, учитывая все вот эти длинные тонкие щупальцы, до 20 и даже 25 метров, а возможно даже и несколько больше. То есть она может быть раза в два длиннее, чем гигантские кальмары, но понятно, что ни о каком сопоставимом весе здесь речи не идет, потому что основная длина приходится на вот эти очень длинные тонкие щупальца, которые используются фактически просто как ловчая сеть. Огромная совершенно. Если туда кто-то попался, медуза подтягивает неспешно его себе в рот. Выглядит жутковато. Да, цианея и еще несколько близких видов действительно бывают огромными. Что сразу хочется сказать, самые крупные медузы на нашей планете далеко не самые сильно жалящиеся, но тем не менее жалящиеся. То есть если крупную цианею схватить не за вершину купола, а снизу за щупальца, но ощущение будет, как будто вы схватили крапиву. Ничего смертельного, но не очень приятно. Однако это не абсолютный рекордсмен. Абсолютный рекордсмен – это очень странное существо. Оно относится к типу немертины. Про этот тип, честно говоря, ну, кроме специалистов по зоологии беспозвоночных, обычно мало кто вспоминает, да и, честно говоря, мало кто о нем слышал даже, что за немертины. Действительно выглядят как какие-то червячки, которые изгибаются во все стороны, очень длинные. Мы не будем, разумеется, вдаваться сейчас в детали строения этих червей, хотя там много интересного. Нас волнует их размер. Ширина их тела обычно, ну, не превышает полусантиметра. У редких видов она приближается к сантиметру. Вы резонно спросите, и что? Мы ждем от такого существа, что он побьет рекорд цианеи с почти 30 метрами, пусть только в длину, но тем не менее. Да. В океанах нашей планеты живет немертина, которая относится к виду Linnaeus longissimus. Слово «longissimus» переводится с латыни как «длиннейший». Это, правда, длиннейшее существо на нашей планете. Более того, это существо, которое в длину может в полтора-два раза превосходить взрослого синего кита, как бы это странно ни звучало. А вот этот вот неспешный, ну как это, для нас неспешный червячок, так-то, в принципе, они хищники, в общем, для существ с них размером это довольно опасные создания. А с них размером я имею в виду сопоставимых по ширине, не по длине, конечно же. Так вот, эти неспешные червячки при ширине тела 5-7 миллиметров, ну, до сантиметра, могут достигать длины 60 метров. Обычно, правда, они значительно короче. Но точно это не предположение какое-то, точно известные особи, вот непрерывные, которых померили, 60 метров в длину. Зачем им это? Вообще, честно говоря, не очень понятно. Возможно, ну, потому что тут, казалось бы, незачем. Зачем быть 60-метровым, если ты в ширину полсантиметра, сантиметр? Возможно, это связано с тем, что у них просто неограниченный рост. Бывают существа, которые растут в течение всей жизни.
Ну, видимо, возможно,

Для немертин характерен рост в длину в течение всей жизни, по крайней мере, для Линнеуса. И получается вот такое удивительное создание. Таким образом, если мы говорим про самых крупных беспозвоночных, то получается, что по весу самые крупные беспозвоночные – это совершенно точно гигантские кальмары, архитейтис и мезонихотейтис. Приближается к ним тридакна, если учитывать вес раковины. Без раковины, конечно, меньше. А вот если говорить по длине, то абсолютным рекордсменом не просто среди беспозвоночных, а среди животных вообще по длине является Линнеус лонгиссимус. Червь из довольно странного типа немертины. Ну а теперь, когда мы с вами поговорили о крупнейших, мы же все-таки, я обещал, что мы поговорим не просто про то, что вот бывают большие, бывают маленькие, а обсудим то, почему есть и те, и те. Почему кому-то удобнее быть большим, а кому-то удобнее маленьким. Ну, про больших все понятно. Мы упомянули, что чем ты больше, тем, если ты хищник, ты большего размера можешь съесть жертву, вообще много кто к тебе в рот пролазит. Если ты существо достаточно мирное, не агрессивное, то чем ты больше, тем меньше хищников, которым ты пролезешь в рот и которые вообще к тебе подойдут. Но это накладывает ряд сложностей. Про сложности на суше мы упомянули. А сложности в воде, на самом деле, если ты очень большой, тебе все это тело нужно содержать. Нужно иметь очень развитые системы органов, если, конечно, ты при этом не настолько тонкий, как немертина Линнеус лонгиссимус. Но если ты гигантский кальмар, у тебя должна быть сложная кровеносная система, сложная нервная система. Все это у них есть. Я думаю, вы слышали, что головоногие моллюски являются одними из самых сложно организованных беспозвоночных. Именно поэтому они могут себе позволить быть большими. А кто же претендует на звание самых маленьких? Как в самом начале я упомянул, с ощутимым отрывом самыми маленькими являются представители типа коловратки. А это преимущественно пресноводные организмы. Это не очень большой тип, там всего порядка 600 видов. Правда, среди них есть морские, среди них есть те, кто даже умудряются жить просто во влажной почве. Но, тем не менее, да, это самые маленькие животные. Как, опять же, в самом начале я сказал, некоторые их представители есть крупнее, но некоторые их представители достигают в длину максимально всего 40 микрон, 40 тысячных миллиметра. А зачем быть настолько маленьким? В этом есть свои неоспоримые плюсы. Если мы посмотрим на строение коловратки, мы не будем углубляться во внутреннее строение. Я отмечу только вот забавную структуру коловращательный аппарат. Собственно, почему их назвали коловратки? Это, безусловно, так, на своих местах закрепленные щетинки, но согласованным движением их они создают эффект, как будто такие два жернова крутятся. Как несложно догадаться, они с помощью вот такой вот такой оригинальной структуры, просто загоняют себе в рот то, что могут съесть. А если мы посмотрим, как они устроены, мы увидим, что устроены они чрезвычайно просто. У них крайне просто устроены все системы органов. А оно и понятно. Если ты маленький, ты можешь много на чем сэкономить. Например, можно сэкономить на дыхательной системе и на кровеносной системе. Почему? А потому что если ты маленький, всем клеткам твоего тела будет достаточно того кислорода, который содержится в среде вокруг тебя. И то же самое, если ты маленький, снабжать такое тело едой тоже очень легко. Поэтому мы наблюдаем у беспозвоночных огромное количество не просто миниатюрных, а микроскопических существ, таких как коловратки. Потому что быть маленьким тоже неплохо.
сразу вот с коловратками мы, наверное, они уверенно держат пальму первенства как самые маленькие беспозвоночные и вообще как самые маленькие животные. То есть получается, что самое большое животное, если мы учитываем и длину, и вес, это синий кит. Самое длинное животное – это немертин или неус. А самое маленькое по всем параметрам животное – это некоторые коловратки. Что здесь важно уточнить? Раньше в царство животные, ну, некоторое время, включали некоторых одноклеточных организмов. Сейчас в царство животные включают только многоклеточных. А помимо этого, есть на самом деле животные, которые могут быть чуть меньше коловраток, но это исключительно паразитические существа. То есть мы сейчас говорим с вами про свободно живущих животных, потому что у паразитов, про паразитов мы отдельно будем говорить, это целый мир. Там чего только не бывает. А теперь от типов, от групп, вернее, которые бывают либо большими, либо маленькими. Вот мы обсудили, что класс головоногие моллюски, они все, в принципе, большие. Коловратки, они все маленькие. А давайте рассмотрим те типы и классы беспозвоночных животных, среди которых есть как совсем малыши, так и гиганты. Ну, начнем с типа кольчатые черви. Первое существо, которое приходит в голову, когда говорим про кольчатых червей, это, конечно, дождевой червь. Дождевые черви бывают очень разные, их много видов. Я думаю, многие обращали внимание, что иногда дождевые черви бывают крупными. Могут достигать там, 20 сантиметров, чуть больше даже. А есть дождевые черви в Новой Зеландии, которые достигают метра. Для наземных беспозвоночных это достаточно крупно. Крупные существа, но для морских не очень. Если мы говорим про рекордсменов среди типа кольчатые черви вообще, то нам нужно поговорить про представителей класса полихета, многощетинковые. Большинство их представителей не очень большого размера. Ну, вот здесь изображена гипания инвалида. Это пресноводный многощетинковый червь. Он буквально меньше сантиметра. И огромное количество многощетинковых червей небольшие. Но есть и гиганты. Ну, обычно его называют, если не по латыни, то червь Боббита, Эуницы Афродитоис. Вот это чудище, которое выглядит, ну, не знаю, как будто из какого-то фантастического фильма. Существо должно обитать на какой-то совершенно другой планете. Может достигать 2 метра в длину. Это много. У него, как можно заметить, мощные челюсти. Он, да, сидит, зарывшись в песке, в ожидании, когда кто-нибудь проплывет мимо. Например, рыбка, чтобы схватить ее своими жутковатыми челюстями. 2-метровая штуковина с такими челюстями не самая радостная, с чем можно столкнуться. По счастью, опять же, человеку здесь бояться вообще нечего. То есть, если после вот этой и вот этой фотографии вы, заходя в море, будете опасаться наступать на песок, не надо такого делать. Эуницы живут на достаточно больших глубинах, не живут в прибрежной зоне вообще. Таким крупным существам, беспозвоночным, в прибрежной зоне делать нечего. Поэтому везде, где человек может на глубину своего роста достать ногами до песка, нигде таких зверюк не будет. Поэтому бояться их не надо. Тем не менее, если мы говорим про тип кольчатые черви, то это существо абсолютный рекордсмен. 2, даже иногда больше метра. Такого вот ужаса. А дальше мы переходим к типу, который является, ну, по всем параметрам самым разнообразным. А мы переходим к типу членистоногие. Вот если
головоногие моллюски – класс, ну, преимущественно большие существа. Не просто видимые глазом, а действительно большие. А если представители типа коловратки, практически все микроскопические, там есть те, которые видны глазом, но и то, в общем, довольно плохо. Без бинокуляра не получится разобраться, что конкретно перед вами. Есть типы, как кольчатые черви, где среди представителей которых мы можем увидеть и небольших, и, ну, по-настоящему гигантских. То если мы говорим про тип членистоногие, то здесь мы можем увидеть как гигантских, так и очень маленьких существ. А среди членистоногих есть, ну, практически микроскопические существа. А сначала я позволю себе напомнить вообще, что характерно для всех членистоногих. Ну да, членистоногие – это самый большой по числу видов, не просто тип животных, а самая большая группа живых существ вообще. Членистоногих всех описано сейчас порядка 1 350 000 400 000 видов. Это примерно в два раза больше, чем суммарное количество всех остальных описанных видов. Не в штуках по числу живых существ, а именно видов. То есть, если мы сложим все число видов растений, остальных животных, кроме членистоногих, там, грибов, одноклеточных, различных организмов, все равно получится в два раза меньше, чем членистоногие. Размеры членистоногих, разброс колоссальный. По разнообразию именно того, как они могут выглядеть, но это тоже группа, с которой, наверное, мало кто может сравниться. Но у них есть общие черты. Для них, для всех характерны покровы тела в виде твердой хитиновой кутикулы. Это твердый покров, который выполняет функцию наружного скелета. У нас с вами скелет внутренний, а вот у них скелет наружный. Это важно. Мы к этому еще вернемся. Единственная проблема с этим наружным скелетом, понятно, что он всем хорош, замечательная защита, он не способен растягиваться при росте. Поэтому всем членистоногим, без исключения, необходимо линять, чтобы расти. И успевать вырасти, пока их вот эта хитиновая кутикула, покров из хитина, хитин – такое вещество, не затвердел. Первая группа членистоногих, про которых мы поговорим, это ракообразные. Вот ракообразные являются по всем параметрам, видимо, самыми разнообразными членистоногими. Среди них есть как микроскопические представители, так и рекордсмены в обратную сторону, в сторону величины. Ну, если мы говорим о маленьких ракообразных, то мы обнаружим сразу несколько групп ракообразных, например, ветвистоусые, которые выбрали эволюционный путь миниатюризации, уменьшения размеров тела. Мы уже обсудили, почему может быть выгодно быть маленьким. Ну, конечно, в общем, как говорил Пятачок, маленькому существу непросто. Но, во-первых, можно сэкономить на куче систем внутренних органов. Потому что маленькое тело не очень сложно снабжать питательными веществами и обеспечивать его работу. Во-вторых, огромное количество пищи. А в-третьих, места надо мало. Ну вот, например, дафнии, которые здесь сфотографированы, это ветвистоусые ракообразные, которые живут преимущественно в крупных лужах, небольших прудах. Они откладывают яйца, которые, высыхая, могут просто переноситься ветром, попадать в благоприятные условия и начинать развиваться. А параллельно с этим среди ракообразных есть самые крупные из ныне живущих членистоногих. Ну, это существо, которое обычно по-русски называют как японский краб-паук. В диаметре вся вот эта штуковина, разумеется, основную часть его размеров составляют ноги.
может достигать 3 метров. Казалось бы, очень удобно. У тебя наружный скелет, ты большой, почему бы не быть еще больше? Вот здесь главное ограничение накладывает как раз наружный скелет. Если у существ, тело которых не заключено в наружный скелет, предельно возможный размер значительно больше, ну, из беспозвоночных вот это гигантские кальмары, из позвоночных это вообще синий кит, то в процессе эволюции выяснилось, что да, иметь наружный скелет твердый очень удобно. Ну, судя по тому, что две трети всего видового разнообразия нашей планеты – это животные с твердым наружным скелетом, наверное, это удобно и выгодно. А вот большим быть не получится. Фантастические фильмы, где там люди сражаются с какими-нибудь страшными инопланетянами или другими монстрами, похожие на каких-то членистоногих, и при этом эти монстры огромные, это совершенно нереалистично. По крайней мере, в условиях гравитации нашей планеты. Дело в том, что чем крупнее членистоногая, тем толще у него должен быть скелет, он иначе держать не будет. А чем толще скелет, тем он тяжелее. Вот, видимо, такой размер для японского краба-паука, 3 метра в поперечнике всей конструкции, это предельно. Больше никогда, по крайней мере, нам таких неизвестно, за всю эволюционную историю не было. Более того, мы точно знаем, что членистоногие, как тип, несколько раз предпринимали в процессе эволюции попытки стать большими. Разные группы независимо их предпринимали, но все они неизменно терпели фиаско. Иметь наружный скелет и быть большим неудобно. Сейчас видов членистоногих, которые являются такими гигантами, совсем немного, все они относятся к ракообразным, и все они живут исключительно в воде. На суше членистоногое, даже ощутимо меньшего размера, не смогло бы существовать совершенно точно. Здесь стоит вспомнить совершенно другой класс. Он тоже относится к типу членистоногие. Это миростомовые. Ну, сейчас из них остались только такие вот очень по-древнему и немножко инопланетно выглядящие мечехвосты. А в древности, ну, более 250 миллионов лет назад, был отряд очень разнообразный, с большим количеством семейств, родов и видов, который относился вот к этому классу миростомовые, отряд ракоскорпионы. Существа пугающие. Правда, мы ничего не знаем про их диету, и сразу могу сказать, что, возможно, они, в принципе, были не очень-то плотоядные. Потому что, если ты большой, совершенно не обязательно, как мы уже говорили, быть хищником. Мирным существам тоже есть зачем быть большими. Более того, даже в чем-то выгоднее, чем хищникам. Ну да ладно. Взаимоотношения хищников, жертв и гонку вооружений, которые у них в процессе эволюции происходят, мы отдельно еще тоже будем обсуждать. Так вот, ракоскорпионы были водными существами и претендовали на звание самых больших, и до сих пор претендуют, несмотря на то, что вымерли, на звание самых больших членистоногих. Не по длине тела. По длине тела, если учесть лапы все, то как расстояние между лапами, краб-паук чуть больше. А по весу? Самые крупные ракоскорпионы были почти 2 метра в длину. А поскольку существами они были достаточно плотными, то весить должны были неплохо. Ну, вот здесь наиболее крупные виды рака скорпионов даны. Можно заметить, что даже в сравнении с человеком они впечатляют.
По счастью для нас, грустно, конечно, для рака скорпионов, но по счастью для нас, последние рака скорпионы, видимо, вымерли порядка там, 250 миллионов лет назад. Может, чуть-чуть еще подзадержались, но в океанах планеты с такими чудовищами мы не встретимся. Хотя, конечно, посмотреть, как такое плывет, наверное, было бы интересно. И вот, как я уже сказал, именно рак и скорпион, он синим здесь закрашен, Echinopterus rhinani претендует на данный момент на звание самого крупного и тяжелого членистоногого, который когда-либо существовал на нашей планете. Но если мы будем смотреть на эволюционную историю рака скорпионов, мы увидим, что проект эволюционный этот явно потерпел неудачу, потому что более мелкие по размеру членистоногих, группы членистоногих по размеру тела, успешно их вытеснили. Вообще никаких рака скорпионов сейчас на планете не осталось. А перейдем к следующему классу, который тоже относится к членистоногим, это паукообразные. Ну, мало кто вызывает столько визгов, воплей и абсолютно оправданных опасений, как паукообразные. Среди них есть смертельно ядовитые виды, есть виды, которые могут очень сильно покусать, есть виды, которые могут выступать нашими паразитами и переносчиками различных болезней. Разброс по размерам тела у паукообразных тоже очень большой. И здесь мы просматриваем интереснейшую эволюционную тенденцию, ну, то есть некоторое эволюционное направление. Наиболее примитивные паукообразные – это скорпионы. Среди скорпионов встречаются же наиболее крупные паукообразные. Какие-то там императорские скорпион, там, чуть больше 20 сантиметров в длину, может быть. Видимо, именно подобные существа были вообще одними из первых наземных организмов. Скорпионы с большой вероятностью были одними из первых наземных животных, я имею в виду, разумеется. Растения вышли чуть раньше. Но если мы будем смотреть на эволюционно более поздние группы паукообразных, то будем замечать, что их средний размер уменьшался. У сальпук он меньше, чем у скорпионов, хотя они все равно жутковатые. У пауков в среднем еще меньше. Да, бывают пауки с кулак размером, птицееды различные. Но абсолютное большинство пауков небольшие. А наиболее разнообразный по числу видов отряд класса паукообразные, ну, вернее так, подкласс, там два отряда, не будем вдаваться в систематику, это клещи. Клещи, среди них есть достаточно крупные, но большинство настолько малы, что даже не видны глазу. Я гарантирую, что на каждом из нас сейчас в волосах, на голове, в бровях, на ресницах ползают маленькие клещи. Они ползают у нас в постельном белье, в подушках, ну если подушки не синтетические, а перьевые. Мы их не сможем увидеть, потому что они очень маленькие, микроскопические. И получается, что если мы смотрим на эволюцию класса паукообразных, то видим, что наиболее древние формы довольно крупные, а в процессе эволюции они с очевидностью пошли по пути миниатюризации. Потому что оказалось, что особенно на суше членистоногим выгоднее быть маленькими. Поэтому как-то интуитивно кажется, что больше значит лучше. Но далеко не всегда. И вот теперь мы поговорим про насекомых. Насекомые – это тот самый класс, благодаря которому членистоногие составляют 2/3 всего видового разнообразия планеты. Ну, как я упомянул, всего членистоногих там, порядка 1 350 000 видов. 1 100 000 видов приходится из них на насекомых. А если ракообразные
и паука, если ракообразные внутри себя достаточно разнообразные, и паукообразные на самом деле тоже внутри себя достаточно разнообразные. Ну, скорпион, паук и клещ выглядят все-таки довольно разно. То насекомые, несмотря на то, что их 1 100 000 видов, и это только сейчас описанных, ожидается, что их может быть около 7 миллионов видов на самом деле на планете. Просто большая их часть пока еще не описана. Новые виды насекомых описываются постоянно. Так вот, несмотря на вот это чудовищное число видов, насекомые устроены все примерно одинаково. Да, может показаться, что стрекоза и жук отличаются. Не так-то уж сильно. У всех насекомых взрослых тело разделено на голову, грудь и брюшко. Грудь всегда несет, состоит из 3 сегментов, каждый из которых несет по паре конечностей, всего 6 ног. Брюшко максимум состоит из 10 сегментов, обычно меньше. От 2-го и 3-го сегмента груди отходят по паре крыльев. Правда, большинство насекомых в процессе эволюции отказалось либо от первой, либо от 2-й пары крыльев, или как-нибудь, в общем, еще творчески подошли к задаче полета, но про полет сейчас не будем. Некоторые, впрочем, насекомые вообще отказались от крыльев, а только самые примитивные крыльев не имели никогда. Если мы заглянем вглубь истории нашей планеты, то увидим, что древние насекомые были большими. Точно так же, как и с паукообразными. То есть древние насекомые, если мы, например, посмотрим в каком-нибудь каменноугольном периоде, который длился примерно с 360 до 300 миллионов лет назад, то мы увидим, что в позднем каменноугольном периоде жили такие гигантские стрекозы, как меганевра, а около 80 сантиметров в размахе крыльев. Ну, очевидно, что если бы насекомые пошли по пути эволюции как крупные летающие существа, не то, что нам бы с вами нечего было бы делать на суше, а в принципе эволюционный проект наземные позвоночные можно было бы сворачивать. Но одно дело 80-сантиметровые стрекозы, а вы представьте себе рой 20-сантиметровых ос или табун 10-сантиметровых муравьев. Ну, в принципе, понятно. Конкурировать у нас с ними бы не было шансов. И более того, я говорил, что размеры тела членистоногих, а насекомые, позволю себе напомнить, это класс внутри типа членистоногие, жестко ограничены весом их скелета, кутикулы хитиновой. Но, по крайней мере, 80-сантиметровые стрекозы точно были и летали, и охотились. Почему же сейчас мы не видим не только таких гигантских насекомых, а в принципе абсолютное большинство насекомых – это очень маленькие существа. Более того, если мы задумаемся, то увидим очень интересную вещь. Вот мы с вами, люди, относимся к типу хордовые, под типу позвоночные, классу млекопитающие. Млекопитающие – одна из наиболее прогрессивных и хорошо себя чувствующих в эволюционном плане групп животных на планете. Мы, как головоногие моллюски, совершенно явно занимаем крупный размерный класс. А насекомые, напротив, занимают маленький размерный класс. И если мы посмотрим самый большой размер, на размеры самых больших насекомых и самых маленьких млекопитающих, мы увидим, что они где-то рядом. Ну, есть отдельные виды насекомых чуть больше, но если мы возьмем в среднем крупных насекомых, то окажется, что средний размер насекомых, которых мы считаем крупными, и средний размер мелких млекопитающих примерно одинаковый. То есть получается, что в экологическом плане мы, млекопитающие и насекомые, просто поделили размеры.
Именно поэтому нам удалось не конкурировать, нам удается сосуществовать, не конкурируя. Но большой вопрос. Это сейчас. Но мы говорим о временах, когда млекопитающих-то никаких еще в помине не было. И вполне себе насекомые могли всех задоминировать, вытеснить суши остальных существ. Но этого почему-то не случилось. А на примере насекомых мы видим еще одну попытку членистоногих на ранних этапах развития какой-то группы занять, стать большими. Она провалилась. И провалилась вот почему. Если мы посмотрим сбоку на тело любого насекомого, мы помимо лапок, помимо сегментов, увидим там вот такие вот отверстия. Эти дыхальца. Позволю себе напомнить, что эти дыхальца ведут в трахеи. Трахеи – это ветвящиеся трубочки, которые снабжают каждую клетку, то есть каждое ответвление трахеи подходит либо к отдельной клетке, либо к группе клеток, снабжает индивидуально клетки кислородом. То есть получается, что в теле насекомого каждая клетка дышит через индивидуальную трубочку, ну, которые потом собираются в общие трубочки. А отсюда мы делаем очень простой вывод. Да, других способов доставки кислорода к телу у них нет. У паукообразных, у них их гемолимфа, кровь, способна переносить кислород. Поэтому там, скорпионы могут позволить себе быть достаточно большими. У насекомых нет, их гемолимфа не способна переносить кислород, клетки дышат только через вот эти трубочки. А это значит, что мы можем посчитать, зная концентрацию кислорода в атмосфере, предельно допустимую эффективную длину трубочки. Ну, потому что чем больше кислорода в атмосфере, тем большей длины может быть трубочка, по которой кислород все равно попадет к клеткам. Чем меньше кислорода в атмосфере, тем меньше. Мы сейчас точно знаем, что в каменноугольном периоде концентрация кислорода в атмосфере была ощутимо выше, чем сейчас. И поэтому насекомые могли быть такого размера. Но не сложилось. Концентрация кислорода снизилась, и в результате сейчас настолько крупных насекомых, как меганевра, и в помине нет. Какие же насекомые самые крупные сейчас? Ну, если мы будем говорить про длину тела, то это, безусловно, некоторые палочники, вот такие замечательные создания, прикидывающиеся веточками и сучками. Например, Фабетикус чани. Они могут быть там до 20 сантиметров, чуть больше. Однако... Обратите внимание, диаметр-то тела очень маленький. Это значит, что трубочки вот эти, они короткие. То есть, получается, сделать длинное насекомое можно, но это же не очень удобно, если ты не палочник. А какие же насекомые самые большие, при этом самые увесистые? Это некоторые жуки. Ну вот, жук Геркулес, например, или жук Голиаф. Длина их тела может достигать почти 10 сантиметров. Ну, понятно, что Геркулес, если учитываем вырост его головы, несколько больше. Но если мы взвесим его и жука Голиафа, получится примерно одинаковый результат. Жук Голиаф, он просто так немножко помассивнее в боках. Около 10 сантиметров. И все. Видимо, размер куриного яйца примерно – это предельно возможный размер для насекомых сейчас на планете Земля при той концентрации кислорода, которая есть. Да и то, только небольшое число видов тропических жуков позволяет себе быть такими крупными, а абсолютное большинство насекомых пошло по пути миниатюризации. Видимо, потому что если ты не можешь стать очень большим, тогда выгоднее становиться очень маленьким. Интересно, кстати, что жук Голиаф, например, он, несмотря на то, что это такая массивная зверюга, живет обычно не больше полугода. Взрослые личинки живут ощутимо дольше. Но получается, что сейчас среди насекомых каких-то рекордов в сторону гигантизма ожидать не приходится. Но... есть рекорды в сторону
маленьких размеров. Среди членистоногих, разумеется, потому что в других группах есть, в общем, поскольку, как я уже упомянул, есть формально наземные коловратки, те, которые живут во влажной почве, то, в общем, соревноваться с ними, понятное дело, сложно, хотя некоторые насекомые, как ни странно, пытаются. Есть такой отряд перепончатокрылые. К перепончатокрылым относятся, честно говоря, много кто. Осы, пчелы, муравьи. Но в том числе туда относится такая группа насекомых, как наездники. Часто люди пугаются их из-за того, что принимают вот этот яйцеклад сзади тела за жало. Для нас с вами он абсолютно безопасен. Это не жало, это яйцеклад. Если вы сейчас перепугались еще сильнее, не стоит. Этот яйцеклад не для позвоночных животных. Обычно он работает следующим образом. Есть наездники, то есть в любом случае наездники откладывают яйца либо в яйца, либо в личинок других насекомых. Другое дело, что некоторые для этого совсем экстравагантно умудряются просверливать древесину, не на очень большую глубину, но тем не менее, находя там по звуку или по запахам личинок других насекомых. В значительной числе, в общем, для большей части характерно, правда, вот такое поведение, когда наездник откладывает непосредственно в какую-нибудь гусеницу свои яйца. Причем порой это бывает совсем жутко. Есть род наездников, которые мало того, что личинки которых развиваются в гусенице, когда они покидают гусеницу и окукливаются рядом, поведение гусеницы меняется таким образом, что фактически в предсмертных судорогах она вот как такой зомби замирает в позе защиты этих куколок, некоторое время еще раскачиваясь и отпугивая остальных существ. В общем, жутковато. Но почему мы заговорили о наездниках? Ведь явно это довольно крупное существо. Потому что среди наездников есть несколько удивительных групп. Например, трихограммы. Если вам кажется, что вы смотрите на крупное существо, то вот размеры трихограммы рядом с яйцом другого насекомого. Как вы понимаете, яйца у насекомых не очень крупные. Вот трихограммы откладывают свои яйца в чужие яйца. И среди некоторых их родственников есть крайне микроскопические. Ну, например, наездник дикопоморфа в длину самки достигают, ну, примерно чуть больше, чем десятая часть миллиметра. Это совсем немного. Причем самцы у них еще чуть меньше, но самцы у них, по крайней мере, бескрылые. А самки еще и умудряются, будучи чуть больше, чем ну, примерно 13-14 сотых миллиметра, то есть чуть больше, чем десятая часть миллиметра. При таком размере, с трудом заметным глазом, то есть видно, что ползет точка, но и все, они умудряются летать. И вот тут мы подходим к еще одному важному аспекту. На самом деле для больших и для маленьких существ окружающий мир и его физические свойства могут очень серьезно отличаться. Мы с вами относимся к большим существам. Более того, формально человек относится к так называемой мегафауне. То есть мы входим в число гигантских представителей царства животные. Физические свойства окружающего мира для нас и для синего кита не то чтобы радикально отличаются. Ну, понятно, наши тела устроены совсем по-разному, но жидкость для нас ведет себя как жидкость. Воздух для нас ведет себя как газ. Но если ты пошел по пути, по эволюционному пути миниатюризации, все может быть иначе. И вот тут
тут нам надо будет поговорить про еще один отряд насекомых, жесткокрылые, то есть жуки. Может возникнуть закономерный вопрос, но мы же только что обсудили, что среди жуков есть наибольшие представители среди класса насекомые. Да, более того, по числу видов жуков больше всего, в принципе, среди насекомых. И по крайним размерам тела это тоже абсолютные рекордсмены. То есть среди жуков, если мы учитываем не только длину, длина, повторюсь, это, в общем, палочники некоторые удерживают пальму первенства, но и вес, среди отряда жуки есть как крупнейшие насекомые, так и существа, претендующие на звание мельчайших. Ну, скажем так, они сопоставимы с мелкими наездниками, но и там периодически то в одной группе найдут новый вид еще меньше, то в другой группе найдут еще новый вид еще меньше. Но, тем не менее, да, среди жуков есть гиганты. Да, в основном жуки – это ну или крупные, или, по крайней мере, хорошо заметные глазу существа. Ну, вот как жук-плавунец, или, например, как майский жук, или вот один из самых крупных жуков нашей фауны – черный водолюб. Но при этом среди жуков есть и рекордсмены в обратную сторону. Есть несколько родов из семейства, которое называется жуки-перокрылки. Почему они называются перокрылки, можно догадаться. Приподняты у этого жука сзади, откинуты. Это надкрылья. Надкрылья, позволю себе напомнить, у жуков это первая пара крыльев, которые в процессе эволюции превратились в такие жесткие покрышки для второй пары крыльев. А вот это вторая пара крыльев. У более крупных жуков она крылья выглядят как крылья. А это что такое? Это же действительно какие-то лохматые перья. А самый главный вопрос – как на этом летать? Ну, если представить себе, что у летательного средства будут такие крылья, куда оно полетит? Оказывается, если размеры твоего тела чуть больше, чем десятая миллиметра, тебе достаточно таких структур, чтобы летать. Более того, эти существа настолько малы, что фактически для них воздух по свойствам близок к жидкости для нас. Когда они машут своими крыльями, они машут ими совершенно не так, как машут другие насекомые. И они действительно фактически ими гребут. То есть оказывается, что размер – это не просто то, больше ты или меньше. А уменьшение или увеличение размера позволяет занимать принципиально новые места обитания и открывает совершенно удивительные, недоступные для существ другого размера возможности. Вообще, полет перокрылок – это сфера, которая сейчас очень активно развивается. Почему она стала только сейчас развиваться? Да потому что техника появилась, которая позволяет такие маленькие объекты снимать на видео в полете. Раньше с этим были некоторые проблемы. Наверное, в общих чертах мы обозначили самых больших самых больших беспозвоночных, прошу прощения, самых маленьких беспозвоночных. Поговорили про то, в чем выгода быть большим, в чем выгода быть маленьким. В чем неудобство быть большим и маленьким. И поговорили про то, какие удивительные возможности иногда открывает радикальные изменения размеров своего тела. Ну что ж. Спасибо за внимание, и я готов ответить на вопросы. Угу. Вот это немертина. Как долго может жить в идеальных условиях? Если вдруг она растет всю жизнь и не стареет, как голый землекоп, то есть ли предел совершенству? Вопрос очень хороший. Прямо отличный, я бы сказал, великолепный. Живут они обычно достаточно долго, но для них не показано того, чтобы они жили неограниченно.
Есть действительно существа среди беспозвоночных, для которых это некоторые кишечно-полостные, для которых не очень понятно, они вообще стареют как-то и умирают своей смертью, или могут бесконечно долго в идеальных условиях жить. Вот для немертин бесконечно долгой жизни, ожидаемой в идеальных условиях, не показано, хотя, будем честны, это группа, которые занимаются, по счастью, и очень радостно, что у нас в стране зоологи беспозвоночных ими занимаются, но ими занимаются не очень много, и те работы, которые мне известны, они в первую очередь затрагивают их внутреннее строение, особенности их обитания, видовое разнообразие. А вообще, то есть работы, которые бы замеряли продолжительность их жизни, мне, честно говоря, неизвестны. Вообще, изучать максимально возможную продолжительность жизни существ беспозвоночных, это очень непросто. Когда мы говорим про позвоночных животных, тут все проще. Посадил белого медведя в зоопарк и смотри за ним. Маленького хомячка посадил в клетку и смотри за ним. А вот 100 клеток, 100 хомячков. Можно очень быстро посчитать среднюю продолжительность жизни при разных условиях. Когда мы говорим про беспозвоночных, то есть речь о том, что необходимо создать те самые идеальные условия. Для того, чтобы морскому существу, правда, среди немертин есть пресноводные, в Байкале, например, есть пресноводные немертины, и даже наземные, как ни странно, хотя вот они выглядят жутковато. Ну, ладно, бог с ним. В основном это морская группа. Для того, чтобы изучать, в принципе, в живом состоянии морской организм, нужно поддерживать ему условия, как в море. А это сложно и недешево. То есть это нужна как бы установка, поддерживающая морской аквариум не с теми условиями, когда это у нас декоративный морской аквариум, а с условиями и температурными, и прочими, приближенными к океану. Изучать в естественной среде продолжительность их жизни, как вы понимаете, задача близкая к невозможной, потому что на нее же никакой маячок не прицепишь, там не за что, она из чего угодно выпутается, и вообще, может, от нее откусит кто-нибудь большую часть тела. Поэтому я не знаю, как работы, которые бы указывали на немертин как кандидатов на существ с бесконечной жизнью в идеальных условиях, так и не знаю работ, которые указывали бы обратно. Но поскольку этим, в принципе, вопросом продолжительности жизни возможной в силу понятных причин, нам-то всем тоже хочется пожить подольше, поэтому ищем долгожителей, что среди людей, что среди животных. Поскольку такого нет, видимо, либо не обнаружено, либо никто не занимался еще. Что касается предельно максимальной длины, есть несколько экземпляров, как я говорил, которые доросли до 60 метров. Абсолютное большинство представителей этого вида, Linnaeus longissimus, значительно короче. То есть, видимо, вот эти экземпляры выросли в тех самых идеальных условиях. Но представить, что они вырастут еще больше радикально, честно говоря, маловероятно. Потому что скорее ими кто-нибудь полакомится. Червь Бобита живет и в мелководье в метре глубины. Лично наблюдал, как его отлавливают для продажи в качестве наживки, но бояться их все равно не надо. Что касается вот таких вот червей Бобита. Значит, если мы говорим про крупные экземпляры, то на мелководье они двухметровые не встречаются. Если мы говорим о зонах океана, где сильны приливно-отливные явления, то есть когда
вода приходит и потом уходит на значительные расстояния. Вот это пространство, которое дважды в сутки то погружается под воду, то освобождается из-под нее, называется литораль. А максимальные колебания воды между приливом, уровнем воды, прилив, отлив на нашей планете известные 10-13 метров. Поэтому в тех зонах, где приливно-отливные явления довольно сильны, можно, в принципе, столкнуться и с вот такими существами, но Ионица не является обитателем верхней литорали. То есть обычно это существо, которое сидит где-то поглубже, и чем больше это существо, тем на большей глубине оно будет сидеть. Поэтому если, например, речь о том, что вы купаетесь в том месте, где нет ярко выраженных приливно-отливных явлений, то, скорее всего, вы даже с мелкими существами, не встретите, представителями этого рода не встретитесь, хотя можете, но, в общем, маловероятно. А крупные, повторюсь, это только совсем-совсем глубже. А если мы говорим о тех районах океана, где очень сильные приливы и отливы, да, если в максимальный отлив зайти подальше на литораль, поближе вот, к ушедшему морю, иногда можно встретить существ, которых не очень ожидаешь увидеть, но это если, в общем, колебания ощутимые. Так, есть ли еще какие-то вопросы? В чем проблема вырастить легкие у членистоногих? В полете они расширяют, сужают грудь, чем не насос? Вопрос очень хороший. Здесь проблема немножко обратная. Если мы говорим про членистоногих вообще, то, например, у паукообразных, а это класс внутри типа членистоногие, есть легкие. Это, правда, такие, по-английски называется это book lunch, книга легкие, как бы такие стопки жабр, которые убраны в специальные мешки, но это фактически легкие. У скорпионов есть легкие. Только главное дело тут не в легких, а в том, что у паукообразных у них гемолимфа, кровь переносит, содержит такое вещество, как гемоцианин. У нас кислород в крови переносится гемоглобином. Вещество, которое содержит железо и придает крови красный цвет. У членистоногих, у тех, у кого гемолимфа, кровь переносит кислород, она переносит за счет гемоцианина. Это вещество, которое содержит медь, именно поэтому у них голубоватая кровь, особенно при контакте с воздухом она такой становится. Поэтому вот у кого голубая кровь, так это у них. А насекомые, как мы сейчас знаем, насекомые произошли от ракообразных. Несмотря на то, что, казалось бы, жук на паука похож больше, чем на речного рака, это не так. Паукообразные ближе вот к ракоскорпионам, туда, к совершенно другой эволюционной ветви членистоногих, насекомые ближе к ракообразным. Они от них, как мы сейчас почти уверены, произошли. Ракообразные содержат гемоцианин и прекрасно перегоняют кислород по гемолимфе крови. Я называю не кровь, а гемолимфа, потому что у нас с вами замкнутая кровеносная система. Кровь гоняется по сосудам, не попадает в пространство между органами, отделена от лимфы, поэтому она называется кровь. А у них незамкнутая кровеносная система, там все перемешивается, поэтому это называется гемолимфа. Так вот, по каким-то причинам, видимо, при выходе на сушу, преображаясь в насекомых, ракообразные утратили гемоцианины. Вместо этого у насекомых остались такие вещества гексамерины, это эволюционные, не буду вдаваться дальше в, как бы, в биохимию, но у них есть эволюционные потомки гемоцианина, но они утратили вот атом меди и не могут переносить кислород. Поэтому проблема с насекомыми у насекомых не в том, что им легких не хватает. Если бы они себе отрастили легкие в процессе эволюции, у них бы все равно не было системы, которая бы транспортировала активный кислород к всем частям тела. Потому что, как показывает практика, если мы говорим о эволюционной практике, уж простите, возникновении циркуляторной системы организма, системы, которая транспортирует питательные вещества и
кислород, наиболее эффективно это делать. Ну, с питательными веществами это понятно, но даже с кислородом это делает циркуляторная система, заполненная жидкостью. У насекомых есть только трахеи, заполненные воздухом, и даже если бы у них были какие-то мешки, которые гоняли бы воздух по этим трахеям, этого было бы недостаточно. Более того, как вы верно заметили, когда насекомое машет крыльями, ну, мы сейчас, да, насекомое машет крыльями, ну, мы сейчас не будем вдаваться в полет, но оно действительно

общаясь с насекомых, утратили гемоцианин, вещество, которое у них в гемолимфе, в крови, переносило кислород. Вот в чем главная проблема. Хотя, на самом деле, у одного вида насекомых, правда, с водными личинками, нашли гемоцианин, но непонятно, то ли это супер древний остаток, как бы сохранился у представителей, в общем, из отряда веснянки, семейства перлида, род перла, то ли это сохранилось почему-то у одной небольшой группы насекомых со времен ракообразных, то ли заново зачем-то возникло, в общем, там еще не разобрались до конца, но у абсолютного большинства насекомых гемоцианина нет, и кровь просто не способна переносить кислород. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Так, какие-то еще вопросы? Сложно ли содержать богомола в домашних условиях? Нет, не сложно, если вам есть чем его кормить. Это хищное существо, питающееся обычно другими насекомыми. Поэтому, если у вас, как бы, тут еще все зависит от размера богомола, но если вы готовы обеспечить ему либо регулярную покупку еды, либо культуру в доме, как бы разведение каких-то насекомых на прокорм, то никаких проблем нет. В принципе, условия квартиры вполне себе подходят, чтобы держать там и богомолов, и палочников. Палочники тоже один из таких популярных объектов из насекомых, которых содержат. Но там другая проблема, они травоядные, им, в общем, надо малину собирать на зиму, засушивать и так далее, они привередливые. Поэтому, что касается содержания любых экзотических насекомых дома, сначала внимательно нужно ознакомиться с их рационом и понять, сможете ли вы комфортно этот рацион обеспечивать. А так, в принципе, в общем, условия квартиры вполне себе подходят. Единственная правда, будьте готовы, что если у вас будут разнополые богомолы, то в какой-то момент самка богомола отложит такой чехол, он называется ООТЭК, в котором будет много яиц. Он такого маскировочного цвета, и несмотря на то, что он там, ну, с ноготь на указательном пальце размером, чуть больше может даже быть, может чуть меньше в зависимости от вида, вы можете его не заметить. Но вот когда он вскроется, вот это будет как в фильме ужасов. Маленькие богомольчики разбегутся по всей комнате. Я один раз так проснулся, и когда надел очки, увидел, что у меня весь потолок в маленьких богомолах. Всякое бывает, поэтому это вот особенно с богомолами тоже учитывайте. Если они размножаются, то это не страшно. Ну, вернее так, это не опасно, но может быть пугающе, особенно для неподготовленных людей. Какие насекомые обладают коллективным разумом? Про социальность насекомых, про общественность насекомых, про разум насекомых. И что считать разумом, мы отдельно будем говорить, потому что это очень сложный вопрос. Сложный, потому что мы про себя не очень хорошо можем сформулировать, что именно мы понимаем под разумом. Мы границу разумности в нашем, хотя тоже важно понять сначала, что мы имеем в виду под разумностью, для млекопитающих-то уверенно провести не можем. Что уж говорить про насекомых, у нас с вами с насекомыми последний общий предок жил более 600 миллионов лет назад, скорее всего. Это очень давно. Мы эволюционировали совсем по-разному, поэтому, когда мы говорим про интеллект насекомых, это очень интересно, хотя слово «интеллект» нужно в общем, огромные кавычки брать и так далее, но это предмет отдельного разговора, очень большого. Просто мы сейчас... Я могу сказать, что вот есть насекомые со сложным там строительным поведением, с явно способностью к тому, чтобы общаться друг с другом. Социальные насекомые, там, муравьи, пчелы, осы. Но дальше нужны будут детали. А амебы, правда, вечные? А медузы? Как я упомянул, есть виды медуз, для которых подозревают ученые, что в идеальных условиях они могли бы жить вечно. Но
Проблема реальности для медуз в том, что это такие жилетелые существа, которые очень

0: быстро разрушаются. Создать им условия в аквариуме не всегда просто, мягко говоря. Поэтому там не до конца разобрались. Что касается амеб, вообще вопрос смерти у животных в целом и у беспозвоночных в частности, он очень интересный. Но амебы – это существа с исключительно бесполым размножением. Напомню, что это не животные, это родственники животных, ну, по сравнению с, не знаю, с какими-нибудь инфузориями даже, или даже не такие уж и дальние. Тем не менее, это не животные. К животным относятся сейчас только многоклеточные организмы. Но про амеб мы говорить будем. В будущем амебы – это существа, которые размножаются только бесполым путем. Это значит, что когда амебе хорошо, она делится на две амебы. Сделать так, чтобы амеба не делилась, это надо сделать ей не очень хорошо. А если делать существу не очень хорошо, оно через некоторое время может и умереть. Поэтому, когда мы говорим про существ, для которых неизвестно половое размножение, которые размножаются обязательно бесполым путем деления пополам, тут вообще все по-другому. А вот поиск существ среди животных, среди многоклеточных существ, хоть как-то похожих на нас, сейчас прошу прощения, то это как раз очень и очень интересный вопрос, очень перспективный, и, возможно, то, что мы там обнаружим, как-то даже нам поможет продлить нашу собственную жизнь. Очень бы хотелось. Неясно, что мешает членистоногим вырастить легкие. Жабры они могут иметь, менять объем груди для полета они могут, все у них есть для легких. В чем же проблема? Повторюсь, у членистоногих, я просто уже отвечал на похожий вопрос, у членистоногих есть легкие. Если мы говорим, как бы членистоногие – это большой тип, если мы говорим про наземные классы членистоногих, то это в первую очередь класс паукообразные и класс насекомые. У паукообразных, не у всех, но у многих есть легкие. У скорпионов, например, есть легкие. Такие специальные мешки. У насекомых проблема не с тем, что у них легких нет. Проблема с тем, что у них кровь не способна переносить кислород. А просто система трубочек, заполненных воздухом, оказывается недостаточно эффективна. Ну, как бы, вернее, она оказывается достаточно эффективна, но до определенного размера. Как я уже говорил, при полете насекомые продувают немножко эти трахеи. Когда они шевелят брюшком, они продувают эти трахеи. Но все равно, возможно, если бы у насекомых в процессе эволюции появились специальные органы, которые бы, как бы такие мешочки, которые продували трахеи, может быть, они смогли бы стать чуть больше еще. Но не радикально больше. У них кровь не способна переносить кислород. Поэтому насекомые просто пошли по пути миниатюризации. Ну, а когда ты маленький, то трахей более чем достаточно. То есть у насекомых нет проблем. Они просто выбрали такой эволюционный путь. Насекомые – это самая процветающая группа живых существ, не побоюсь этого, на нашей планете. Самые разнообразные, по числу видов всех оставляющие очень далеко. Просто они пошли по эволюционному пути маленького размера. Ваше отношение к поеданию насекомых. В Европе уже открылись ресторанчики, где поедают мучнистых червей мучных. Если насекомое не ядовито, питалось в таких условиях, что не накопило каких-то тяжелых металлов в себе, например, и его соответствующим образом приготовили, в этом нет ничего плохого. Это несколько неприлично. Непривычно, прошу прощения. Не неприлично, а непривычно есть личинку. Но не то чтобы очень вкусно, честно говоря. Да, личинки хорошо, приготовленные личинки некоторых жуков на вкус как что-то такое кремово-ореховое, что-то такое. Есть в 19 веке в некоторых регионах Германии был популярен суп из майских жуков, например. Майские жуки, знаете, они иногда дают в конце весны, начале лета чудовищные численности, по описаниям добавляли такой слегка креветочный привкус к супам. То есть в этом нет ничего такого. Более того, есть красители, получаемые из насекомых, которые используются в пищевой промышленности, в подкраске колбас и так далее. То есть на самом деле мы все по чуть-чуть едим насекомых. Просто, ну, если речь идет о том, чтобы вот при вас обжарили личинку и съесть, да, это понравится не каждому. Вообще, Всемирная организация здравоохранения и ряд других организаций уже последние там пару десятилетий выступают с заявлениями, что постепенно человечеству, ну, во-первых, значительная часть человечества и так ест насекомых, но постепенно человечеству имеет смысл переключаться с мясной пищи, с белковой пищи, получаемой из мяса позвоночных, на белковую пищу, получаемую из насекомых, потому что биомассу насекомых получать значительно выгоднее. Она очень питательная получается, ну, если разводить соответствующие виды. А самое главное, прозвучит неаппетитно, может быть, но из личинок насекомых можно сделать фарш, а из него сделать котлетки. Будет незаметно. Ну, без шуток, на самом деле питательная ценность у некоторых личинок насекомых очень высокая. Это очень качественная еда. И самое главное, значительно более дешевая в производстве. Но, разумеется, речь не о том, что вот с завтрашнего дня всех переводим на котлеты из личинок. Речь о том, что технологии использования насекомых в пищевой промышленности во всех странах постепенно развиваются. Ну и да, на это уйдет несколько десятилетий, может, много десятилетий. Но человечество будет все больше и больше есть насекомых, это совершенно точно. Так, какие насекомые могут в текущих условиях выжить на других планетах, в частности, на Марсе под поверхностью? Насекомые никакие. А про существ беспозвоночных, которые могут выживать в условиях, близким к марсианским или еще в каких-нибудь чудовищных условиях, мы будем говорить отдельно. Мы будем говорить про беспозвоночных рекордсменов по способности выживания в странных местах. Отдельно будем говорить. А насекомые никакие. Насекомые, в общем, не то чтобы очень приспособлены к тому, чтобы жить в условиях, отличных от земных. Хотя есть личинки насекомых, которые могут делать оригинальное, но это отдельно. Так, что мешает отрастить крылья, как у стрекозы, или хобот, как у слона? У меня тоже все для этого есть. Вам мешает отрастить крылья у стрекозы, как у стрекозы, и хобот, как у слона, недостаточная развитость технологий редактирования генома и трансплантационных технологий. Пока мы не умеем нормально пересаживать человеку части тела других видов. По крайней мере, официально точно нет. И настолько редактировать геном мы тоже пока не научились. А со временем почему бы нет? Но другое дело, что если человеку вдруг представить ситуацию, что ему прирастили выращенные гигантские крылья от стрекозы, проку в них будет мало, потому что мышц, которые бы обеспечили нам машущий полет, у нас, в общем, не хватит. Я думаю, вы обращали внимание, что, ну или, по крайней мере, вам рассказывали, что если приделать к рукам крылья, подобные птичьим, и попытаться машущими движениями поднять себя в воздух, ничего не получится. Потому что мышцы у нас слабоваты. У птиц для этого специальная кость есть, киль, к которой крепятся мышцы. В общем, поэтому с хоботом слона то же самое. А если мы говорим про эволюцию, ну так эволюция – дело неспешное. На жизни, во время жизни отдельной особи ее заметить сложно, хотя, как ни парадоксально, можно. Вообще про скорость эволюции мы тоже будем говорить. Скорость эволюции бывает разной, но не настолько быстрой. Так, какое самое страшное, на ваш взгляд, членистоногое? Легко. Оно даже тут есть. Сейчас я до него долистаю. У меня это прям рекордсмен. Мой личный топ просто всех остальных оставляет очень далеко позади. Сальпуга. Это отдельный отряд паукообразных. Ну, здесь, поскольку я их просто приводил в пример как существ несколько как бы эволюционно более молодых, чем скорпионов и, соответственно, чуть более мелких, говоря о том, что паукообразные в среднем в процессе эволюции общая как бы направленность была на уменьшение размеров тела. Но вот это существо, поэтому тут нет его во всей красе. У него совершенно чудовищные хелицеры, вот как раз то, чем она хватает спереди. Они действительно пугающие. Это существо может быть там до 5 сантиметров, иногда даже чуть больше размером. Еще их по-английски называют spiders of the wind, пауки ветра, потому что они живут в степных и пустынных регионах планеты, и когда сильно нагреваются, бегают с такой скоростью, что не видно, как лапами перебирают. Они не ядовитые, но могут очень больно укусить. И вообще, когда ты неожиданно видишь вот эту вот 5-сантиметровую штуку, это страшно. Вот я люблю членистоногих. Я занимаюсь членистоногими, но это страшно. Когда я впервые в пустыне Такламакан увидел рядом со своей ногой сальпугу, это было так. Я иду по такой запекшейся земле, глинистой, и моя коллега говорит мне: «Ой, Вадим, посмотри, кто у тебя рядом с ногой». В этот момент я понял, что люди умеют летать, что вот все эти фильмы, где человек подпрыгивает, сражаясь с какими-нибудь противниками, и зависает в воздухе, ну, прям все это бывает, потому что я не знаю, насколько я подпрыгнул, но, наверное, может быть, это был какой-нибудь рекорд в прыжках с места, потому что вверх, потому что я подпрыгнул очень высоко. Большего испуга, я честно могу сказать, чем от встречи с сальпугой в жизни не испытывал. Поэтому, да, хотя, если ожидать встречи с ней, они очень милые, если их не провоцировать, они не кусаются, можно пускать их ползать по рукам, чесать им брюшко, оно такое милое, волосатенькое. Очень милые создания. Они еще в такую страшную позу встают, когда кого-нибудь опасаются. В общем, жутковатый зверь. А червь Бобита, размер чуть больше метра. Прилив-отлив небольшой, максимально около 30 сантиметров. Не, ну 30 сантиметров это вполне себе ощутимый, по крайней мере, прилив. Северная Гренция, район Кавала. Ну, я, в принципе, могу допустить, что могут быть иуницы там метрового размера сидеть и на глубине, ну, соответственно, получается около метра, но, во-первых, для них это в среднем не очень характерно, обычно они все-таки сидят чуть поглубже. То есть я не подвергаю сомнению наблюдения ни в коем случае. Вот. Во-вторых, в общем, метровый он, соответственно, вот так. Для человека это совершенно не страшно, потому что размер челюстей там небольшой. Двухметровый уже немножко более пугающий, а метровый, в принципе, не очень крупные особи. Так. А что в итоге сделали с маленькими богомолами? Ловили их в банку или убили? Кого мог, поймал. Даже некоторые выжили и выросли. Правда, кормить маленьких богомолов очень непросто. Это я сразу могу сказать. Нужны маленькие насекомые для этого. Так. А какие царства эукариоты сейчас выделяют, кроме грибов, растений и животных? Ну, эукариоты, я напомню, это существа, генетический материал которых заключен в ядро. Какие критерии выделения этих царств, кроме наличия клеточной стенки, целлюлозы, хитин, тип питания? Сейчас выделяют около... В чем проблема с выделением царств? Когда господин Линней, Карл Линней, в второй половине XVIII века разделил всех на животных и растений, фактически на животных и всех остальных, было просто. Когда в первой половине XX века стало понятно, что бактерии надо как-то из растений убрать, это тоже было не очень сложно. Когда ближе к середине XX века стало понятно, что грибов надо тоже убрать из растений, тоже было не очень запутано. Когда стали разбираться с одноклеточными эукариотическими организмами, тех, кого называют простейшими, одноклеточные существа с ядром, все начало запутываться. Их то частично делили между животными, растениями, грибами, то выделяли в отдельное царство простейшие. В последней четверти 20 века, в первую очередь с привлечением молекулярных методов, технологии прочтения генома, удалось действительно, ну, мы приблизились, по крайней мере, к тому моменту, чтобы понять, кто по-настоящему какой родственник, сравнив генетический материал. Сейчас нет устоявшейся системы, с которой были бы согласны все. Там есть много сложностей. Групп, примерно соответствующих царствам, сейчас выделяют что-то около 12, но на самом деле все значительно более запутано. И, например, бурые водоросли сейчас не относятся к растениям, а являются совершенно, в общем, в другую группу попадают, и более того, являются бурые водоросли, это ламинарии, например, относительно близкими родственниками, относительно инфузорий. То есть ламинария, то, что называют морская капуста, более близкий родственник инфузориям, одноклеточным существам с щетинками, с ресничками, прошу прощения, чем березе. Хотя береза и ламинария выглядят как растения. Поэтому очень много параметров, по которым их выделяют и царство. И самое главное, что устоявшейся системы нет, хотя мы про нее здесь тоже будем говорить. Я про это обязательно отдельно буду рассказывать. А так, если вас интересует порядок, то в районе 12. Есть ли многоклеточные существа, которые живут только в атмосфере, не зависящие от Земли? Хороший вопрос. Нет. Есть еще... ответ нет. Вот таких существ, которые бы... Огромное количество существ используют атмосферу, но таких существ, которые вообще бы жили, не касаясь Земли, как вот эти вот мифические райские птицы, нет. Вообще идея о том, что могут быть существа, которые живут, не касаясь Земли, оно возникла эта идея из-за того, что чучело некоторых тропических птиц с очень длинными хвостовыми перьями набивали не совсем верно, и, в общем, получалось, что как будто у них и ног-то никаких нет, и, в общем, не должны они никуда садиться, все время летают, не так. И среди позвоночных, как бы это понятно, но и среди беспозвоночных нет существ, которые бы вообще не были связаны с Землей. Хотя существа, которые проводят значительную часть времени в воздухе, такие есть, но это отдельная тема тоже. Почему такое отличие в разуме у, например, обычных ос и шершней? Я наблюдал, разница огромная. Про поведение и интеллект насекомых мы точно будем говорить отдельно. Коротко здесь не ответишь от слова совсем. Очень непросто изучать поведение насекомых. Значительно сложнее и непонятнее, самое главное, чем поведение позвоночных. Поэтому здесь, в общем, к сожалению, коротко ответить на этот вопрос я просто не смогу. Но обязательно в следующие наши встречи постараюсь рассказать про это. Так, общего предка тех, у кого гемолимфа, и тех, у кого кровь с железом, какой вариант был? Или вообще никакого, как у насекомых сейчас? Так, значит, я еще раз давайте уточню, потому что я использовал слова кровь и гемолимфа. Может, кого-то запутал, чтобы распутать точно всех. Значит, у многих животных есть система внутри организма, по которой циркулирует жидкость, перенося либо питательные вещества и кислород, либо только питательные вещества. Значит, у тех, у кого кровеносная система замкнутая, как у нас, кровь всегда только по сосудам. Это называется, жидкость, которая заполняет эту систему, называется кровь. У тех существ, у которых кровеносная система не замкнутая, то есть вот эта жидкость свободно выливается в пространство между органами, потом засасывается обратно, она называется гемолимфа. У всех членистоногих гемолимфа, как бы вот эта жидкость характерная для существ с незамкнутой кровеносной системой. Исходно для типа членистоногие характерно наличие гемоцианина. вещества, содержащего медь и способного переносить кислород. А насекомые почему-то в процессе эволюции утратили медь в гемоцианине, и у них вместо него находятся там гексамерины, такие вещества. Почему так получилось, непонятно. Но в любом случае исходно для, для всех членистоногих характерно. Ой, я понял только что, что я отвечаю не на тот вопрос. Простите, пожалуйста. Я думал, что вопрос... Простите. Я думал, что вопрос про именно насекомых и остальных членистоногих. Да, вопрос-то был про другое. Вопрос-то был про то, что у тех, у кого... В общем, понятно, гемолимфа с гемоцианином и кровь с... гемоглобином, веществом, содержащим железо, что было у общего предка. А вот на этот вопрос никто не сможет ответить. Дело в том, что у животных есть помимо, ну, чаще всего встречаются либо разные гемоцианины, либо там разные варианты гемоглобина, но бывают гемовонадины, вещества, которые содержат ванадий внезапно совершенно, у, например, личиночных ордовых, у асцидий. Бывают еще разные варианты. То есть разнообразие, при том, что в основном вещества, переносящие в крови и гемолимфе кислород, они содержат либо железо, либо медь, есть некоторые другие варианты. И у этих вариантов есть свои варианты. Мы не знаем, к сожалению, вообще речь об как бы последний общий предок, например, нас и таракана, с большой вероятностью никакой кровеносной системы не имел в принципе. То есть это эволюционировало вообще независимо. Но точно мы этого, к сожалению, до конца не понимаем. Но с большой вероятностью, да, с большой вероятностью вот эти эволюционные линии, они были совершенно независимы, хотя есть беспозвоночные, у которых есть гемоглобин, который, скорее всего, возник там в процессе эволюции независимо от нашего гемоглобина. Если будет вдруг интересно про эволюцию беспозвоночных поговорить, то мы про это поговорим чуть подробнее. А так, в общем, скорее всего, у всех все независимо возникло просто. Даже если похоже. А осы в пирожном картошка. Я такое в детстве съел. Осы могут попасться практически в любой еде. Потому что осы любят как сладкое, так и что-нибудь мясное или рыбное. Поэтому, когда летом вы видите, что вокруг летают осы, пожалуйста, следите за тем, что вы помещаете себе в рот. Проглотить осу – это... может быть очень больно, неприятно и даже опасно для жизни. Так что будьте внимательны. Так, все?
1: Да, спасибо большое.
0: Все. А сколько нас смотрело?
1: Нас смотрело около 150 человек.
0: Ну, сколько ты смотрела?
1: Да, все, до свидания. Мы выходим из эфира. До свидания.
0: Да, до свидания.

Доброе утро. Снова рад вас видеть в Дарвинском музее. Надеюсь, когда-нибудь вы все-таки дойдете сюда ногами и познакомитесь с нашим музеем лично и увидите, что у нас много всего интересного. Экспозиции, постоянные какие-то события, богатейшие коллекции. Обычно я рассказываю всякие новости, которые произошли в научном мире и связаны с музейными делами. Но сегодня я хотел вам рассказать не о каких-то экзотических местах и странных, страшных, опасных животных, а обыкновенной нашей гадюке, которая живет с нами рядом в средней полосе России. Сейчас как раз весна, и гадюки уже еще в апреле, может, в начале апреля, уже покинули свои зимние убежища, и сейчас довольно активны. И мы тоже очень хотим выехать на природу, дождавшись наконец весны. И это замечательно, но может произойти встреча с гадюкой, и даже не столько часто происходят эти встречи, сколько люди опасаются, а вдруг змея укусит, а вдруг где-то змеи вокруг. И вот такая вот фобия, она может развиться там, особенно у впечатлительных людей или у детей, и они просто будут бояться выйти из дома. Но на самом деле не так страшна гадюка, как ее вот себе представляют. Во-первых, она не очень большая. Самые крупные гадюки, это, наверное, 70 сантиметров, это уже рекорд, это какой-то супергигант. А так, в общем, ну, небольшого они размера. Яда они вырабатывают немного. И зубки у них, те самые клыки ядовитые, которыми она кусает, они коротенькие. Потому что ей зачем такие зубища? Она же питается не слонами, не людьми. Она питается лягушками, мышами. И этим приносит большую пользу. Я про мышей. Потому что ну, вы можете приехать весной к себе на дачу и увидеть, что весь ваш там газон изрыт этими ходами мышей. Поэтому если у вас там есть гадюка, она их поголовье очень эффективно снизит. Сама она на человека нападать не станет. И если вы, например, там специально куда-то не лезете, или не, ну, чаще всего бывает кусают, когда человек начинает к этой змее приставать, когда начинает там за ней гоняться, пытаться ее убить, просто там из любопытства лезет с фотоаппаратом и сфотографировать, вот тут можно, конечно, нарваться на укус. Но можно и случайно попасть, например, там ягоды какие-то собирая летом или осенью, или просто там разбирая какую-то кучу камней на дачном участке. Поэтому да, такое случиться может. И насколько же опасен укус гадюки? Ну, вообще-то не опасен. Потому что смертельные случаи, они считаны, как правило, они сопровождаются какими-то отягчающими обстоятельствами. Опасны для маленьких детей, потому что они маленькие, у них масса тела небольшая, и яда просто на единицу веса приходится больше. Может быть опасно для пожилых людей, особенно с каким-нибудь букетом хронических болезней, там, с сердечными или прочими. Но тут даже опаснее не сам укус, а то, что человек пугается, впадает в панику, учащается сердцебиение. Тут может вообще и не гадюка укусила, а обо что-то человек поцарапался и от страха просто может умереть. Это вполне реально. Можно также серьезно себе навредить, начиная в суматохе оказывать какую-то там фантастическую первую помощь, потому что такие действия могут действительно человека просто убить, если неграмотно себя вести. Но вообще укус гадюки, он не смертелен. Это, конечно, может быть больно. Конечно, яд гадюки, он гемотоксин, он гемолитического свойства, то есть действует на кровеносную систему и на саму кровь. Он разрушает ткани, они как бы так вот расплавляются. Поэтому получается большой кровоподтек и сильно опухает место укуса. И вот часто забывают, когда рассказывают, что надо делать, забывают сказать, что надо в первую очередь, вот если в руку, в палец укусил, надо прежде всего снять кольца, какие-то такие браслеты, потому что сильно опухнет, вы потом не снимете кольцо и может даже палец омертветь, прежде чем его там умудряться раскусить и снять. Вот. Это первое, что надо сделать. Потом, зубки коротенькие, яда немного. И в первые там, 15 секунд нужно выдавить как можно больше яда из ранки. Он действительно так вот выдавливается вместе с кровью, он такой желтоватый прозрачная жидкость, максимально его выдавить и стереть. Продезинфицировать место ранки, потому что тут опасен не только яд, вообще змея чем попал питается мышами, поэтому и зубы она не чистит. Поэтому во рту довольно много всякой инфекции. И может это попасть в ранку и начаться воспаление, которое усугубится еще и ядом. Значит, дезинфицировать, потом выдавить максимально возможное количество яда и высосать яд из ранки. Это довольно эффективно, говорят там по-разному, и все думают, яд, ядом можно там отравиться. Но вот интересно, что в английском языке, например, для обозначения ядовитости есть три слова. Ну, вы знаете, poison, venom и toxic. Вот venom – это тот ядовитый, который укусит и внесет яд. Poison – это тот, кого съел, ягода, например, вот такая ядовитая, вот ее съел и отравился. А токсик – это то, что
само по себе не ядовито, но выделяет яд в окружающую среду. Вот это такой токсин. Вот и здесь важно понимать, что яд у змеи, он веном. Он, когда попадает в организм, введенный зубом змеи, как шприцом, он тогда оказывает свои ядовитые действия. А так его можно пить, есть. Он вполне себе такой белковый, протеиновый коктейль. И ничего страшного нет. То, что какие-то ранки во рту, туда может этот яд попасть, но тоже он не всасывается в ранки. Из ранок, наоборот, там какая-то там кровь выделяется. И его столько, не так много, чтобы что-то там. Другое дело, что можно действительно вот так вот отсасывать там из грязной руки, можно себе какую-то инфекцию занести. Или там дотянувшись до пальца ноги. Поэтому есть такие специальные ядоотсасывательные, такие как шприцы. Они там на Алиэкспресс продаются, и в принципе они эффективны. И вы помните, если в детстве вам от простуды банки ставили, вот тоже такую кровоотсасывающую банку можно тоже поставить на место укуса, она эффективно вытянет яд. Но это надо делать быстро, рекомендуется там в течение 5 минут отсасывать. Но самое быстрее всего вот первые 5 секунд, потому что яд по организму довольно быстро распространяется. Что не надо делать? Не надо прижигать ранку. То есть вот эту травму, которую вам нанесли, небольшой этот укус, не надо усугублять ничем. Не надо делать надрезы, не надо прижигать, потому что это только ситуацию усугубит. Опять же, где-то говорят, что жгут наложить, но не надо накладывать жгут, потому что вы оставите вот в этом в укушенном пальце, в укушенной конечности, весь яд оставите там. И он концентрированно будет действовать. Лучше он по большому вашему организму распространится, везде равномерно и слабо будет воздействовать. Самое опасное в укусе, вдруг у вас аллергия на яд. Это может быть. Если у вас есть аллергия на укус пчелы, вообще каких-то там кровососущих насекомых, очень велика вероятность, что у вас на яд змеи тоже есть аллергия. Поэтому, если вы в лес идете, имейте на всякий случай таблетки от аллергии. Потому что, ну мало ли что, там пчела укусит или там шершень. Ну и змея тоже может укусить. Поэтому примите от аллергии таблетки. И если вдруг у вас есть признаки аллергического вот этого... аллергическая реакция, надо, конечно, как можно скорее, тут уже не надо, нельзя терять времени, обращаться за медицинской помощью. В других случаях, конечно, за медицинской помощью обратиться стоит. Но бывает так, что вот укушенный гадюкой человек, пока доберется до врача, вдруг обнаруживает, что да, действительно, о чем пришел. Вроде бы все нормально, все да, там, ну синяк, конечно, там отекла конечность, посинела. Но чего-то такого, что прям есть основание бояться за свою жизнь, такого нет. Надо еще что делать? Надо как можно больше пить. Потому что вот этой жидкостью разбавите все жидкости своего организма, в том числе и снизите концентрацию яда. Потому что, ну, бывает как, по лесу набегаешься, там, обезводился, а тут еще и яд добавился. Укус гадюки вообще это не совсем укус. Вообще-то человека укусить желающих-то масса. И укусить, ужалить, там, кровушки испить. И чаще всего кто кусает человека? Да кошка домашняя, его же собственная. Вот там дети, члены семьи и прочее. Ну и кровососущие насекомые, но они не кусают так вот челюстями, не жуют зубами. А гадюка, хотя и кусает вроде бы зубами, она скорее бьет зубами. То есть не хватает и не держит. Бьет зубами, наносит укол, вводит как шприцом яд. И после этого она, ну как правило, змея не будет нападать повторно, если имеет возможность убежать и скрыться. Гадюки вы совсем не нужны, вы ей мешаете. Поэтому, если вы ведете себя заметно, то есть топаете как слон, гадюки вы не нужны, змеи-то они глухие, поэтому кричать и распевать песни бесполезно, но колебания почвы они хорошо чувствуют. Поэтому топайте посильнее, не ходите босиком по лесу, не ходите без штанов. А так у нее зубки коротенькие, она даже кроссовку или кеды не сможет прокусить, и плотные джинсы, например, вполне себе защищают от укуса гадюки. Бегать не надо, если гадюка укусила. То есть носиться кругами с криками, что делать, умирает, не надо. Отрубать конечность тоже, конечно, не надо. Перетягивать туго ничего не надо. Надо наоборот, спокойно успокоиться, не бегать, потому что вся ваша повышенная активность способствует распространению яда. Спокойно, побольше пить. В первые секунды выдавить яд, отсосать как можно больше яда, ну и обратиться за помощью в медицинское учреждение. Есть, конечно, и опасные гадюки, но они у нас... в нашем климате не живут. Самая опасная змея России – это гюрза. Живет она у самых южных границ. В Дагестане есть популяция. Это действительно серьезная и смертельно опасная змея. Она, во-первых, размером там до 2 метров бывает. Во-вторых, она довольно агрессивная. Яда она много выпускает. Если укусила гюрза, без медицинской помощи не обойтись. Это действительно реально опасно. Ну а среди гадюк
Есть такая рогатая гадюка, которая живет в Африке. Есть носатая гадюка, у которой на кончике носа есть такой вырост миллиметра 2-3-4, как говорим, вверх направленный. Вот. Она живет на Балканском полуострове и вот при Черноморье до Грузии доходит. Она более ядовитой считается, и хотя тоже укус ее, как правило, не смертелен, но в 80-е годы вот мне попадались статьи, где врачи Югославской народной армии ЮНА исследовали влияние укуса гадюки на человека. Они там больше 200 случаев укуса гадюки рассматривали, и там было два смертельных случая. Оба они, это были солдаты во время учений. Одного укусил в шею гадюка, когда он в спальном мешке ночью спал, а другого укусил подмышку, видимо, проваливший за шиворот, когда он прислонился к скале. И того, и другого не успели довести до больницы, они скончались. Яд носатой гадюки сильнее, чем обыкновенной нашей гадюки. Ну а все другие случаи, включая укусы детей, они обошлись без смертельного исхода. И все эти люди были доставлены в больницу. Главная проблема была в отеках, в синяках. Это пережимает там нервы, сосуды, поэтому там приходилось вплоть до хирургического вмешательства принимать меры. Но смертельных случаев больше не было, кроме вот этих двух. Так что бояться не нужно, не паниковать, отсосать, выдавить яд, побольше питья, покой и медицинская помощь. Вот это самое главное, что нужно сделать. Нельзя делать, прижигать, перетягивать, разрезы какие-то делать, просто суетиться, кричать и впадать в панику. Вот этого делать ни в коем случае нельзя. И да, действительно опухнет, действительно будет болеть, надо снять кольцо, надо снять какие-то давящие браслеты, вот то, что лучше всего снять. Гадюка – это один из видов большого семейства гадюковых. Там примерно 3,5 сотни видов, и туда включается несколько подсемейств. Одно экзотическое подсемейство – это бирманские гадюки с единственным видом. Другое очень обширное – это семейство ямкоголовых змей, куда относится щитоморник, встречающийся в нашей стране. Ну и третье семейство – это гадюковые, куда входит целый комплекс гадюк разнообразных. Вот. Но интересно поговорить про щитоморника. Он, в принципе, это азиатская змея. Он живет, вот, максимальное количество видов щитоморников у нас на Дальнем Востоке. Но обыкновенный, самый распространенный, обыкновенный щитоморник, он уже начинается от низовья Дона и Волги и туда идет уже, до Дальнего Востока нашего. Его яд посильнее, чем у гадюки, и причем он такой комбинированный. Он одновременно и гемотоксин, и нейротоксин. То есть там помимо того, что синяк набежит, и ткани будут там мертветь, еще и всякие такие нервные эффекты могут оказаться. То есть там и судороги, и там двоение в глазах. Но, в общем-то, тоже случаев смертельных, ну, вот сложно даже и упомнить. Это всегда сопровождается, ну, это либо там в голову кусает куда-то, крупный кровеносный сосуд, там, шею, или это маленький ребенок, у которого там, в общем, вес небольшой, или это пожилой человек, который скорее там от сердечного приступа умирает, чем реально от действия яда. Но надо быть очень осторожным. Во-первых, змею трогать не надо. Если вы не специалист, просто так вот потыкать палочкой ее, похватать, там с ней пофотографироваться не надо. Даже если вдруг вы уверены, что эта змея не ядовитая, вы там считаете, что это уж, во-первых, вы можете ошибиться. Во-вторых, зачем уже брать в руки? Вот уж, в отличие от гадюки, например, он не такой приятный на ощупь, и он, кроме того, у него защитные есть механизмы. Он выделяет такую ужасно вонючую жидкость. Причем иногда бывает, что уж прям весь вот обливается этой жидкостью, там начинает блестеть. Жидкость как будто непередаваемая, вонючая. Она там пахнет некой комбинацией чеснока и старых портянок. И очень трудно от этого запаха избавиться, отмыться. И потом он еще, это, наверное, какая-то психосоматика, начинает мерещиться, что все это дело пахнет. Поэтому не надо уже трогать. Уже опять-таки от этого никакого удовольствия нет. Потому что ну, ему, у него свои дела, ему надо питаться, ему там надо погреться на солнышке, а вы его хватаете, это ему и страшно, и больно, и неприятно. Поэтому не надо никаких змей трогать, держитесь от них подальше. Потом, ну, как говорят, а как избавиться от змей на дачном участке? Конечно, не хочется, чтобы змеи там были на дачном участке, там надо помнить про них. Но вообще хлопот с ними не сильно много, потому что те же гадюки, они охотятся ночью в основном, а охотятся они на кого? На того, чего он... На дачном участке тоже не нужно. На мышей, на крыс. Но если хотите, чтобы змей было меньше, допустим, вокруг их полно, и на дачном участке они тоже будут, не захламляйте участок. Так куча камней, каких-то досок, вот это все такое. Лучше как-то убрать, положить куда-то повыше, и тогда змей будет меньше. Но еще такие вот профессиональные змееловы, они, например, говорят, что если вы поднимаете камень, или там, допустим, лист шифера,
у вас лежит лист там какой-нибудь фанеры, вот, то надо поднимать его не вот так, а вот так. Или вот сбоку. Чтобы, если вдруг там сидит огромная змея какая-нибудь, там гюрза, например, чтобы у ней было, была возможность убежать от вас, а не кинуться на вас. Ну вот, может, кому-нибудь интересно будет такой профессиональный способ поднятия разных там плоских вещей. Ну вообще змеи, это, конечно, очень интересно. И у многих есть инстинктивный страх змей, потому что, вероятно, наши предки, всякие там обезьянки, они натерпелись от змей. Потому что, ну, маленькая обезьянка, она от укуса змей погибнет. А какие-то крупные ядовитые змеи, которые живут в тропических странах, да и не ядовитые, они такими обезьянками могут питаться просто-напросто. Вот. И вообще на нашем канале уже мы несколько раз к теме змей обращались. В частности, есть ролик о двух смертельных укусах. Это очень интересное событие, такое, происходившее с сотрудниками музеев, и кончалось, к сожалению, трагически, но это относится все либо к каким-то экзотическим тропическим странам, либо вот один из этих случаев, один из смертельных укусов, произошел в музее естественной истории, когда сотрудник, уж очень опытный, но недостаточно был осторожен, его маленькая змейка укусила за палец, в результате чего он скончался. Причем укусил не так, чтобы сильно, а просто оцарапало мизинец. И этого было достаточно, чтобы погибнуть. Поэтому змеи — это все-таки опасно. И держитесь от них лучше подальше. Но при этом это не значит, что их нужно убивать. Потому что, ну, помните о том, что при попытке убить змею, змея может убить вас. Если это, ну, я не про гадюку говорю. Поэтому, ну, и змея — это необходимая часть экосистемы. Она живет рядом с нами, она хочет жить. И чем более разнообразен мир вокруг нас, тем лучше, тем интереснее. И змеи там должны иметь свое место. Правда, сейчас вы знаете популярное такое направление, когда змеи содержат дома в террариумах. Это не так часто встречается, как может показаться. Но да, змея может сбежать из такого террариума и начать путешествовать там по какому-нибудь, допустим, может сбежать в поезде или в самолете. Не значит, что надо бояться всего вообще. Но не исключен случай встречи с какой-нибудь действительно серьезной и смертельно ядовитой змеей. Поэтому к змеям надо относиться с уважением, держаться от них подальше и быть осторожным. Природа, она бесконечно разнообразная. И ряды внутри видовой изменчивости, особенно в окраске, могут быть невероятно сложными и причудливыми. Примером того экспозиция Дарвинского музея, где там есть витрина с тетеревами, рябчиками, глухарями, которые всевозможным образом окрашены. Случается, когда слишком много пигмента вырабатывается, больше, чем его нужно в норме, и такие явления называются меланизмом. Вот это как раз тот случай, когда уши, например, может быть полностью черным, без желтых пятен, либо они могут быть у него слабо заметны. И сами пятна в окраске варьируют от белых до темно-оранжевых. А может вообще их не быть, или они такие маленькие, что вы не заметите. Или, допустим, будучи уверенными, что это уши, вы там с хвоста его схватите, а это вовсе не уши, а меланистическая гадюка. Меланистическая гадюка тоже, их довольно много бывает, они так популяциями встречаются, а есть еще такой вид, сейчас выделяют как вид, раньше считался подвидом, гадюка никольского, она вообще черная. Она немножко южнее живет, чуть крупнее, и вроде бы яд у нее посильнее. Но, в общем-то, опять же, яд не смертельный. Вообще, яды – это интереснейшая тема. Интереснейшие, их множество. Растительные яды, различные яды животного происхождения, ядовитых животных множество, начиная там от каких-нибудь насекомых, паукообразных, беспозвоночных, например, моллюсков, осьминогов, чего ж там говорить про змей, есть и другие рептилии ядовитые, с ядовитыми зубами, есть даже млекопитающие ядовитые, но это не надо подозревать в ядовитости кошку, но есть ядовитые млекопитающие, даже птицы есть ядовитые. Это очень интересно, мы когда-нибудь запишем про этот ролик, потому что прям тема неисчерпаемая. А яды вообще делятся на несколько групп. Вот яды змей, они есть гемотоксины и нейротоксины. Действуют они по-разному. Гемотоксины действуют на кровь, разрушают кровеносные сосуды, разрушают эритроциты и разлагают ткани. Там просто много ферментов, которые растворяют наши ткани, прежде всего, действуют и разносятся они, конечно, по кровеносной системе. А нейротоксины действуют на нервную систему, блокируя ее работу. И вот это уже другой тип ядов. Но интересно, что у многих змей есть комбинации ядов. И у разных популяций, даже одного и того же вида змеи, может быть разный состав ядов, разная пропорция вот этих гемотоксинов и нейротоксинов в яде. Вот, например, гремучие змеи, которые тоже относятся к семейству гадюковым, гадюковых, но к лимкоголовым змеям.
У ямкоголовых змей они так называются, потому что у них на голове есть такие ямки, которые позволяют нам видеть в инфракрасном диапазоне, чувствовать тепло тел млекопитающих, которыми они питаются. Так вот, гремучие змеи, которые в Северной Америке обитают, у них там в популяциях есть такие, у которых очень опасное сочетание токсинов. И вот мой знакомый профессор, который работает в Сиэтле, в штате Вашингтон, он сам родом из Техаса, и у него на правой руке, например, нет пальцев. Потому что его когда-то студентом, он вот так вот поймал гремучую змею, умея с ними обращаться, с гремучими змеями, понес ее показать своим приятелям, она его все-таки укусила в руку. И несмотря на то, что в больницу его доставили, пришлось ампутировать все пальцы. На правой руке у него совсем нет пальцев. Вот. Так что это укус змеи может быть опасен, но, как я уже сказал, гадюка – это не та змея, которой надо действительно там пугаться до смерти. Есть разные змеи. Есть такие, которые видят хорошо. Там разные виды древесных змей, например, там какая-нибудь еще черная мамба. Они зрением охотятся, видят добычу, за ней очень быстро и активно гонятся, агрессивно нападают. А так гадюка наша, ну, мышами питается. Она не сильно быстро двигается, и зрение ей не нужно. Но часто не яд даже опасен. А вот с той же вот этой вот с носатой гадюкой, там оказалось, что часто она очень заносит инфекцию. Потому что, в общем, укалывают, попадает в кровь, и яд добавляет там своих прелестей, но при этом рана начинает гноиться, потому что, ну, понятно, питается она там мышами. Минный яд не для нас, он не для обороны, не для нападения, он для того, чтобы обездвижить добычу, чтобы она далеко не убежала. А добыча, как правило, такая, которую можно проглотить. Ну, то есть это мелочь всякая. Он почему такой сильный и так сильно на нас действует, вот у серьезных змей? Потому что надо, чтобы сразу подействовал. А то, если там укусил какую-нибудь мышь или кролика, а потом ищи его, он убежал там за 3 километра. Надо, чтобы он сразу прям. Поэтому яд бывает сильный. Дело в том, что, опять же, вот что представляет себя противоядие против змей, против укуса змеи? Это сыворотка. То есть, как правило, берется стадо лошадей или ослов, или верблюдов даже. Им вводятся увеличивающиеся дозы яда, на которые у них вырабатываются в организме антитела, которые их нейтрализуют, эти яды. Ну и постепенно их все больше начинают, а потом из их крови, их регулярно у них берут кровь и делают сыворотку, которую вводят человеку, и она нейтрализует попавший яд змеиный. То есть, в общем-то, и у некоторых животных может быть выработанная невосприимчивость к яду. Потому что все это, да, вот противоядие, оно вырабатывается организмом. Его может быть больше или меньше. Это может быть спровоцировано постепенно увеличивающимися дозами яда, а может быть врожденным свойством, которое ты наследовал от целой череды предков, которые вот выживали от укусов змей. Ну, а вообще, вот эта сыворотка, она же еще долго не хранится. То есть надо постоянно обновлять ее запас. Ее производство тоже дорого. Поэтому далеко не в каждой клинике есть сыворотка от всех ядовитых змей. Там, как правило, они привязаны к видовому составу змей, которые в этом районе обитают, и есть они в крупных каких-то таких больницах. Гадюки, они спокойные змеи, они не такие агрессивные. Вот медянка, например, тоже у нас встречается, она не ядовитая, но она очень агрессивная змея. Она вас может кусать, причем укус ее не ядовитый, но инфекцию может занести, потом это будет гноиться, эта ранка. Таких мелких укусов часто бывает, там потом нарывает все это. Но гадюка, она спокойная, она предпочтет убежать, чем с вами там разбираться, тратить на вас драгоценный свой яд и время. Вот, но с ними что с гадюками, вот если опять же ухаживать за ним, с ними проще, это не кошка, которую надо кормить там несколько раз в день. Потому что гадюка, она холоднокровная, она там съела мышку, и может неделю, а то и больше ничего не есть. Просто отдыхать, наслаждаться жизнью. Ну что, желаю вам безопасной жизни и хорошей весны. Не бойтесь выходить на природу, если вы себя правильно ведете, внимательно смотрите по сторонам, заботитесь о том, что вас окружает, и о себе, то все будет прекрасно, и вы получите только удовольствие от того, что сходите и посмотрите даже, может быть, на гадюку, которая там своей жизнью живет, а вы мимо нее пройдете, и она, может быть, даже вас не заметит. А разбудила вас сегодня жуткое шипение не ядовитой змеи, обыкновенного ужа, который, да, действительно своим шипением может напугать, и лучше его в руки не брать. Вообще, змей не трогайте, относитесь с уважением, держитесь от них подальше, и не забывайте, что они тоже очень полезные животные. Там интересная была новость, правда, она была там 3 года назад, что в музейной коллекции, в банках вот этих со спиртом,
обнаружили новый вид змеи, причем она там не просто так лежала, она была в другой змее. Потому что та змея ей там пообедала, и когда ее вскрывали, чтобы посмотреть внутреннее строение, там развитие яиц, обнаружили в желудке змею. Еще одно, и это оказался новый вид. Очень интересно.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Лет я разговаривал с телевизором, чтобы сегодня научить вас находить любой контент в новой Яндекс.ТВ станции. Алиса, найди фильм со Светлаковым.
2: Отличный выбор.
1: Алиса, подкаст про инвестиции. Хотя, кого я обманываю? Алиса, включи матч Таганрог Астрахань.
2: Включаю.
1: 20 лет ждал, чтобы вот так. А вы не ждите. Ну даёт GPT. Яндекс.ТВ станция с Алисой. Найдется все.
3: У Земли когда-то были кольца, ну, прямо как у Сатурна. Стало ясно, откуда на Марсе таинственные пауки. Изобретен кристалл, на котором сохранили геном человека. А поможет ли это перенести человеческую жизнь на другие планеты? Это «Неземной подкаст». Я астроном Владимир Сурдин. Эти и другие увлекательные новости изучения Вселенной обсудим прямо сейчас. Ученые утверждают, что у Земли были такие же кольца, как у Сатурна. Ну, посмотреть бы на это я, конечно, хотел. Наша Земля с кольцами. А было ли это на самом деле? В чем, собственно говоря, основа этой новости? А основа в двух интересных явлениях. Во-первых, на Земле время от времени бывают похолодания. Иногда их объясняют поворотом земной оси, но вообще говоря, можно представить себе некую заслонку, некий экран, который время от времени прикрывает солнечные лучи от нашей планеты и создает похолодание. Раз. Второй факт. На Земле есть древние метеоритные кратеры. Они разбросаны сегодня по материкам, и, в общем, никакой системы в их расположении не видно. Но группа австралийских планетологов сделала интересную работу. Мы же знаем, что материки не стоят на месте, что есть дрейф материков, что они меняют свое взаимное положение на Земле. И мы, в общем, можем вернуть эту картину обратно, рассчитать, а где они были в прошлом. Ну, например, 500 000 000 лет назад. И оказывается, что когда возвращаешь материки, их положение в прошлое, ну, а многие знают, Южная Америка примыкает к Африке, они прям стыкуются друг с другом, а Австралия подъезжает к Африке и Южной Америке. Индия, оказывается, тоже быстро сегодня уплывает, а в прошлом была рядом с Африкой и так далее. Вот когда это расположение континентов мы возвращаем в прошлое, восстанавливаем примерно 500 000-летнюю давность, то оказывается, что расположение крупных метеоритных кратеров выстраивается в определенный пояс. Они уже не хаотично по поверхности Земли разбросаны, а занимают полосу вдоль экватора шириной плюс-минус 30 градусов. Случайностью это быть не могло. Очевидно, метеоритная бомбардировка была из определенной плоскости направлена на Землю, примерно из плоскости земного экватора. Вот это уже интересно. Два этих факта сложились в гипотезу о том, что примерно 500 000 000 лет назад, ну, точнее, там, 450 000 000 лет назад, к Земле подлетел крупный астероид, очень большой, километров 150 размером, из главного пояса астероидов. Подлетел, приблизившись к нашей планете, ощутил ее гравитационное влияние, причем, поскольку он был большой, его притяжение со стороны Земли, действующее на разные части астероида, было разным. Мы это называем приливный эффект. Так вот, астероид оказался разорван гравитацией Земли. Ну, надо сказать, такое явление мы уже неоднократно наблюдали.

0: например, как-то в конце 90-х ядро кометы, подлетевшее к Юпитеру, было буквально на наших глазах разорвано на целую цепочку фрагментов. Вероятно, это же произошло рядом с Землей. Эти крупные фрагменты большого астероида вышли на орбиту вокруг Земли, дробились, сталкивались, и на длительное время, на десятки миллионов лет, вокруг Земли образовалось кольцо из фрагментов этого астероида, напоминавшее кольцо Сатурна. Представляете, какая красота? Но они же долго не могли так двигаться. Во-первых, притяжение Солнца и Луны довольно сильно влияет на траектории спутников Земли. Мы это ощущаем и сегодня на движении искусственных спутников. Во-вторых, атмосфера Земли тормозит их движение. В-третьих, их взаимные столкновения меняют. В конце концов, крупные фрагменты этого кольца околоземного стали выпадать на нашу планету. Ну, каждый раз это приводит к большому удару по Земле и рождению крупного метеоритного кратера. Такие кратеры сегодня видны, и вот 21 известный крупный кратер, я напомню, их называют обычно астроблемы. Не метеоритные кратеры, а астроблемы. Ну, в переводе с латыни это звездная рана. Красивое слово. То есть это, правда, очень крупные кратеры. Десятки и даже иногда сотни километров в диаметре. У нас в России на севере есть такой 100-километрового диаметра кратер. Так вот, все они выстроились в цепочку в прошлом. И это говорит о том, что из плоскости земного экватора удары наносились по нашей планете, ну, практически из плоскости околоземного кольца. Это же кольцо на несколько десятков миллионов лет стало ширмой, препятствием для солнечного света. Это довольно точно совпадает с одним из глобальных похолоданий на Земле, и потом оно закончилось крупным вымиранием множества биологических видов. Но как-то картина складывается довольно интересно и логически оправданно, так что астрономы и палеонтологи сегодня рука об руку меняют представление о прошлом Земли. А мне бы, как астроному, очень хотелось получить фотографию нашей планеты, окруженной Сатурновым кольцом. В неземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной телеграм». А еще у нас есть страница ВКонтакте, где мы выкладываем выпуски неземного подкаста и самые интересные отрывки из него. Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. Ученые из английского университета в Саутгемптоне сделали удивительную вещь. Они создали 5D-кристалл. Ну, мы знаем, 3D – это объемная информация, 2D – two-dimensional, это вот плоская и так далее. Они теперь умеют внутри кристалла записывать информацию как бы в пятимерном пространстве. Поэтому очень много информации можно записать в довольно маленьком объеме кристалла. Давайте по порядку. Во-первых, мы разные типы записи знаем от нулевого до теперь уже пятимерного пространства. Нулевое, я думаю, многие из нас уже сами используют, когда, чтобы что-то вспомнить, на носовом платке завязывают узелок. Это нульмерная информация, ну, точечная информация. Взяли платок, узелок, я же хотел что-то сделать. Говорят, что древние индейцы Южной Америки использовали одномерные носители информации. Это веревочка, на которой тоже завязываются узелки, но их много на веревочке, на разном расстоянии друг от друга. И это как послание пересылали из одного племени в другое, вот такая одномерный носитель информации. Мы еще недавно использовали его в виде магнитной ленты. Вот кто помнит, магнитофоны. Там с катушки на катушку перематывается лента, и на ней маленький электромагнитик оставляет меточки магнитные. Это тоже одномерный носитель информации. Потом появился видеомагнитофон с широкой лентой. И это уже информация в двумерии. Там и вдоль магнитной ленты, и поперек идут дорожки записи. Ну, а проще говоря, каждый раз на листе бумаги авторучкой мы тоже двумерную запись делаем по ширине и по высоте этого листа. Трехмерная запись – это уже в объеме. И ей тоже овладели уже несколько десятилетий тому назад. Хотите, я вам покажу пример трехмерной записи внутри кристалла? Ну, это не совсем кристалл, это блок стекла. Ну, правда, оно хоть и не кристаллическое, аморфное, но очень твердое. Вот перед вами такое трехмерное изображение. Ну, для меня оно очень приятное. Это земной шар и первый искусственный спутник Земли, который запустили 4 октября 1957 года в нашей стране. Как сделана эта трехмерная объемная запись информации? Довольно просто, хотя технология тут изящная. Лазерный луч фокусирует на разную глубину этого кристалла, этого стеклянного блока. Это, конечно, не кристалл, это стеклянный блок. И там сфокусированный лазерный луч вызывает микровзрыв, одну маленькую точку. И так, перенося место фокусировки лазерного луча по объему этого стеклянного блока, вы можете сделать любую трехмерную картинку, любое изображение. Конечно, эти точки, они даже глазом различимы, то есть их размер примерно 0,1 миллиметра. А то, что придумали инженеры в Саутгемптонском университете, это гораздо более тонкая технология. Во-первых, они берут кристалл плавленного кварца. Это очень твердое, очень устойчивое вещество. Оно даже температуру в 1000 градусов выдерживает. Оно не страдает от космической радиации. Да вообще ему почти все нипочем. Но оно прозрачное. И в нем лазерным лучом на нужную глубину создается трехмерная запись. А откуда же 5D? А 5D – это использование еще двух параметров. У лазерного луча, у светового луча, есть поляризация. Он может вызывать движение электронов в одной плоскости или в другой плоскости. Это еще два параметра. Поляризация луча света и глубина, трехмерная глубина внутри этого кристалла. Так вот, в небольшом кристалле кварца им удалось записать 360 терабайт. 360 терабайт в одном небольшом кристалле. Что это такое? Да это полный геном человека. Полная информация о нашей наследственности, записанная в одном маленьком кристаллике. В геноме человека примерно 3 миллиарда букв. Ну, вполне укладывается в 360 терабайт эта информация. Этот кристалл решили сохранить для будущего. Он выдержит, как утверждают инженеры, миллиарды лет хранения, но в соответствующих условиях. Поэтому его поместили в старую соляную шахту в Австрии, которая будет хранить его, ну, пока земной шар еще существует, по крайней мере, на несколько миллиардов лет. И знаете, это замечательная идея. Ведь таким образом можно пересылать информацию о человеке, о его, ну, если у вас есть соответствующий прибор, который прочитает этот геном и синтезирует организм на основе этой информации, то можно восстанавливать человека там, куда вы переслали вот этот кристалл с записью генома. Отправлять его на другие планеты, к другим звездам. Одним словом, это уникально надежный носитель информации и уникально компактный. Авторы этой работы сами напоминают о том, что такие послания вдаль уже осуществлялись. Это пластинки с информацией о нас и о нашей планете, укрепленные на борту первых космических аппаратов, улетевших за пределы Солнечной системы. Помните, два пионера, потом два вояджера, на них более сложные были послания. Так вот, те послания улетели в космос, в пространство, а сегодня мы создаем носитель информации, который отправляем в будущее. Пока он остается на Земле, но он может достаться нашим далеким-далеким потомкам. И, естественно, их надо научить, а как эту информацию прочитать. Поэтому на гранях этого кристалла показана схема, ну, приблизительная схема устройства, которое может восстанавливать, читать эту информацию и потом синтезировать объект. А умеют ли биологи по информации генома создать живой объект? Удивительно, но уже умеют. Пока это бактерии. Но лиха беда начала. Я уверен, в недалеком будущем мы сможем синтезировать по записи генома более сложные организмы – червячков, паучков, кроликов и человека.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Друзья, «Неземной подкаст» открывает новую рубрику «Ответы на вопросы», на ваши вопросы. Каждый раз мы будем отвечать на один, ну, самый интересный с нашей точки зрения вопрос. Давайте начнем прямо сегодня. Меня уже неоднократно спрашивали, а какая лекция запомнилась вам более всего? Ну, их у меня были тысячи и тысячи, я уже много десятков лет этим занимаюсь. Но, наверное, одна из самых запоминающихся была в середине 80-х годов прошлого века, когда я был лектором общества знания. И нас тогда отправляли в любую точку Советского Союза и даже иногда в ближнее зарубежье. И вот как-то раз я попал в колонию. Да, люди в колониях – это тоже люди. Они осуждены, но они не должны быть лишены информации. И нас, лекторов общества знания, отправляли и туда тоже. Вот я приехал, это была Забайкальская колония, далеко. Пришел мужская колония, там работали одни мужчины, в общем, женщины я не видел там ни одной. Начальник колонии меня поприветствовал, позвал одного из заключенных, ну, видимо, находящегося как-то в авторитете среди администрации, и сказал: «Иван Иванович, вот лектор, обеспечьте». Все мужики в черных ватниках, аккуратно одетые, все чистые. Вообще как-то условия в этой чисто мужской колонии понравились мне своей чистотой и порядком. Вот говорят, мужчины без присутствия женщин не могут поддерживать порядок. Ручаюсь вам, в колонии это так. Там абсолютная чистота, абсолютный порядок. А он меня повел в большую столовую, которая в этот момент должна была залом лекционным стать. Длинный такой корпус. В одном конце висит экран, потому что я приехал с проектором маленьким, со слайдами. В другом конце там какая-то будка киношная. Видимо, кроме обедов и завтраков, там еще развлечения какие-то были. Кино, наверное, по вечерам смотрели. Сидит человек 400 заключенных плотненьким таким строем передо мной. Я выхожу и вижу, что вдоль всей стены окна, яркий солнечный свет. Осень была, яркое солнце светило. А у меня слайды и вот такого размера маленький карманный проектор для слайдов. Я говорю: «Друзья», нет, кажется, я сказал «граждане». «А я не смогу показать вам слайды, потому что тут очень светло, а мой аппаратик, он только в полной темноте может что-то на экране проецировать». Тогда ко мне подходит вот Иван Иванович и говорит: «У нас там кинобудка и мощный проектор. Мы кино смотрим даже иногда при дневном свете. Давайте ваши слайды, мы их туда заправим». Я отвечаю: «Нет, ничего не получится, потому что кинолента быстро проскакивает перед лучом света. Я же понимаю, там 24 кадра в секунду. А мой слайд за секунду такой поток света перехватит, что он просто сгорит, испарится». «Нет», — говорит Иван Иванович, «у нас все предусмотрено. Не испарится, все будет нормально». «Нет», — говорю я, «испарится». И тут мы вот, стоя на сцене перед сотнями заключенных, спорим, так резко, активно спорим друг с другом. Народ притих. Кто окажется прав? Тут публика определенного типа сидела перед нами. Я говорю: «Хорошо, вот вам не очень важный слайд, ну, из второстепенных. Попробуйте вставить его в свой киноаппарат. Если он выдержит хотя бы 2 секунды, ну, хотя бы 2 секунды, то, что я могу показать, я не прав. Если не выдержит, не правы вы». «Ха», — сказал Иван Иванович, «вот увидим». И пошел туда. Через несколько минут появляется яркий свет от кинопроектора, и в него, в рамочку, вставляется мой слайд. И я слышу, как вся эта публика делает так. И тут я понимаю, еще полсекунды, и я проиграл. На моих и на всех, значит, присутствующих глазах слайд шипит и плавится. И все делают так. Ух! И смотрят на меня, как на победителя. Я делаю вид, что ничего не произошло, но чувствую себя абсолютно в законе, потому что тут я выиграл эту битву интеллектов. И дальше я часа полтора рассказывал про астрономию, про космонавтику. Муха бы не пролетела, чтобы ее не слышно было. К сожалению... подождите, я же не закончил историю. Я сказал, так слайдов все-таки не будет. Нет, сказал Иван Иванович, проигравший нашу интеллектуальную битву. Будет. Ребята, за одеялами. Быстро принесли темные одеяла, завесили окна, стало почти абсолютно темно, плотные одеяла такие военные. И мы посмотрели лекцию, мою лекцию, послушали они со слайдами, все было хорошо, от маленького проектора был достаточно яркий свет. В общем, выходил я оттуда победителем, и это был напряженный момент, мне очень не хотелось проиграть. Но я понимал, что как физик и как достаточно грамотный инженер в области оптики, я не мог проиграть эту интеллектуальную битву, и я ее выиграл. По орбитальным снимкам Марса на его поверхности замечены таинственные пауки размером в несколько сотен метров каждый. Выглядят они ужасно. Прямо вот настоящие пауки. Но почему-то сидят на одном месте неподвижно, ни на кого не охотятся. Значит, они безопасные. Конечно, это просто детали рельефа. А вот как они получились, стало известно недавно после лабораторных экспериментов. Но мы знаем, что на Марсе бывают сезоны. Бывает лето, бывает зима. Зимой часть атмосферы Марса, а она состоит почти из чистого углекислого газа, замерзает. И снегом, льдом ложится на поверхность планеты. Но углекислый лед довольно прозрачный. И лучи света, солнечного света, проникая сквозь этот прозрачный или полупрозрачный лед, нагревают под ним поверхность. Твердую поверхность Марса. Она нагревается, и тот лед углекислого газа, который лежит в контакте с поверхностью, тоже начинает нагреваться и испаряется. Под толстым слоем льда возникает паровая подушка. И когда ее давление становится достаточно высоким, она прорывается наверх. Прорывается сквозь трещины, сквозь щели в этом куполе углекислого газа, углекислого льда. И вот эти щели как раз вместе с парами углекислого газа, сквозь них выносится порода, темная порода, основная порода, минеральная порода Марса, и откладывается на поверхности этих щелей, этих трещин. Вот так образуются пауки на поверхности Марса. По крайней мере, лабораторные опыты, которые воссоздали эту картину, точно показывают появление вот таких вот многоногих трещин, многоногих темных пауков. Еще одна загадка Марса разгадана. И вновь о Марсе. Мы знаем, что на Марсе есть огромные, но давно застывшие, потухшие вулканы. Все знают, гигантский вулкан Олимп. Крупнейшая гора в Солнечной системе высотой, смотря откуда считать, если от подножия, почти 26 километров. От среднего уровня Марса 22 километра, что тоже в три раза превосходит наш Эверест. Недалеко от Марса есть еще три горы примерно такого же размера, чуть поменьше. Так что вот эта вот провинция, бывшая вулканическая провинция Марса, мы ее сегодня называем область Форсида, она когда-то была огнедышащая, мощные вулканы там работали. Но геологи говорят, что они давно уже потухли, они тихие, а вот могут ли они возродиться? И недавно появилась информация, что, кажется, идет дело к этому. Два метода исследования недр Марса сегодня используются. Первый – это следить за полетом искусственных спутников Марса, а их траектория зависит от гравитационного поля планеты. А гравитация зависит от распределения плотности в недрах планеты. Так вот, обрабатывая данные о полете искусственных спутников за последние годы, геофизики выяснили, назовем их планетологами сегодня, планетологи выяснили, что в недрах Марса под Форсидой есть область пониженной плотности. Что это может быть? Пониженная плотность. А это не что иное, как всплывающий из недр Марса плюм, то есть часть мантии, нагретая ядром, получившая от расширения теплового меньшую плотность и медленно прорывающаяся к поверхности Марса. Это очень напоминает знакомые нам ночники под названием лавовая лампа. Там снизу подогревается слой парафина, и он медленно сквозь жидкость всплывает на поверхность, остывает и уходит опять вниз. Вот примерно так же устроена любая планета, у которой горячее ядро и прохладные наружные части. Ядро нагревает часть мантии, и она таким столбом, грибом медленно всплывает к поверхности. На Земле тоже такое есть. Например, цепочка островов гавайских – это не что иное, как верхняя часть горячего плюма, всплывающего из недр нашей планеты. И там на Гавайях много вулканов. Так вот, под Форсидой сегодня обнаружен этот самый плюм. Он на глубине около 1000 километров, его размер около 1500 километров в поперечнике, и он медленно всплывает, вынося тепло к поверхности Марса. А там на поверхности его ждут 4 вулкана. И не исключено, что через несколько миллионов лет, когда он очень медленно всплывает, но он достигнет поверхности, подогреет эти вулканы, и они вновь заработают, и Марс снова окажется живой вулканически активной планетой. Между прочим, это должно изменить газовый состав атмосферы Марса. Давайте надеяться на то, что атмосфера станет более плотной, и природа таким образом сама, независимо от нас, устроит терраформирование Марса и сделает условия на нем благоприятными для жизни землян. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» Университета МИСИС. Американская инженерная компания Samara Aerospace разрабатывает космический спутник, который будет махать крылышками, как птичка. Hummingbird они его называют, ну, то есть колибри. В чем тут дело? А дело в том, что современные спутники, и околоземные, и межпланетные, как правило, имеют большие крылья солнечных батарей. Они нужны и для работы электроники внутри, и очень часто уже в последнее время для работы ионных ракетных двигателей. Огромные разворачивающиеся крылья. Как их можно использовать не только для получения солнечной энергии и выработки электричества? Оказывается, можно. Инженеры придумали такие узлы крепления панелей солнечных батарей, которые позволят в любом порядке почти с любой скоростью разворачивать, трепыхаться вот этими солнечными панелями. Зачем? А вот зачем. Спутнику нужно менять ориентацию свою. Ну, например, на нем есть какие-то маленькие телескопы, какие-то маленькие приборы, которым надо точно ориентироваться в пространстве для измерений. Как это обычно делается? Либо с помощью маленьких ракетных двигателей. Но это очень затратно, это же топливо, а его надолго не хватит. Либо с помощью гиродинов, ну, грубо говоря, гироскопов. Колесики, которые внутри спутника вращаются в одну сторону, корпус поворачивается в другую. Это надежно, это хорошо разработано, но не очень эффективно, очень тяжело. Это тяжелые маховики, можно сказать, такие. И все-таки на подшипниках они долго не проживут. Обычно на каждом космическом аппарате первое, что выходит из строя, это гиродин. Вот от этого страдают и наши космические телескопы тоже, и телескоп Хаббл в частности. А как можно использовать вот эти крылья? Они очень легкие, панели солнечных батарей почти ничего не весят, но они раскиданы на многие, иногда на многие десятки метров. А это значит, что у них большой момент инерции, они далеко, хоть и легкие, но далеко от центра масс аппарата. И если с умом поворачивать эти солнечные панели, то коробка самого спутника будет поворачиваться в противоположном направлении. И таким образом, без всяких дополнительных затрат, никаких маховиков, никакого топлива для ракетных двигателей, а просто опираясь на инерцию панелей солнечных батарей, можно поворачивать или, наоборот, стабилизировать положение основного спутника. Мне тут пришло в голову сравнение отнюдь не с «Колибри». Конечно, красивое название «Колибрис», птичка с большими крылышками и махающая ими, размахивающая в разных плоскостях, это красиво. Но на самом-то деле птичка опирается на воздух. Она использует реакцию воздуха. Попробуйте птичку колибри отправить в космический полет. Сколько бы она там крылышками не размахивала, далеко не улетит. А это больше всего мне, физику, напоминает полет кошки. Что кошки не летают, еще как летают. Если сбросить кошку со второго этажа, да еще спиной вниз, она обязательно приземлится на лапы. Как ей это удается? Крыльев у нее нет, но у нее есть хвост. И она хвостом, размахивая в одну сторону, вращая в одну сторону, поворачивает свое тело вместе с лапами в другую. Она использует инерцию, момент инерции хвоста, чтобы себя повернуть в нужном направлении. Так что этот спутник я бы предложил авторам этой работы назвать «кот», а не «калибри». Это было бы точнее с точки зрения физики. Друзья, на сегодня это все новости, но следующие новости придут к вам вместе с нашим новым подкастом. Всего доброго.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Наука долгое время была занятием аристократическим, изящным способом проведения досуга. Например, английские джентльмены, прогуливаясь и подбирая интересные камни, создали основы геологии, и названия периодов в истории Земли, такие как Девон и Силур, это просто названия английских графств, где эти прогулки совершались. Начала Ньютона появились на свет, были напечатаны, в конце концов, в виде книги. Отчасти по той причине, что три джентльмена однажды собрались позавтракать в лондонском клубе с заградительным членским взносом. А в наше время давайте посмотрим на фамилии молодых ученых, имеющих временные позиции в каком-нибудь неплохом университете, ну, опять же, скажем, британском. Постольку-поскольку по фамилии можно судить о том, где человек родился, в какой части света, у вас, скорее всего, сложится впечатление из этого списка фамилий, что занятие наукой – способ встать на ноги для иммигранта. Что-то вроде вошедшей в поговорку работы таксистом где-нибудь в Нью-Йорке. Честно говоря, мне такая демократизация науки нравится. Даже если собирающиеся отовсюду молодые ученые не в ладах с грамматикой, не говоря уже о фонетике установленного там языка общения, или если у них, не знаю, странные представления о том, как пользоваться ножом и вилкой. Важно не это. Важны их мысли и их идеи. Это называется универсальностью науки. На научную истину не влияет, говорят ли с акцентом, когда ее высказывают. А антинаучное высказывание таковым и останется, даже если изречено в царском дворце. Добро пожаловать. Сегодня у меня в гостях доктор философских наук, заведующий сектором логики Института философии Российской академии наук Александр Степанович Карпенко. Здравствуйте. И доктор физико-математических наук, профессор высшей школы экономики Сергей Ростиславович Филонович. Здравствуйте и большое спасибо, что нашли время сюда прийти. При принятии решений, иногда самых простых, ежедневных, мы, бывает, принимаем их сразу и как-то легко. А случается, что требуются длительные, тягучие, мучительные рассуждения, разговоры с самим собой, и решение все не приходит. Почему так происходит? И те, у кого больше развито логическое мышление, и те, кто принимает решения интуитивно, уже догадались, что тема нашей сегодняшней передачи – это интуиция и логика. Или логика и интуиция. Давайте начнем с того, что посмотрим сюжет.
1: Я интуитивно почувствовал. Я пришел к логическому выводу. Это не разговор слепого с глухим. Всего-навсего два способа принятия решений. И посему сразу же особо отметим. Вся наша жизнь – игра, эпатаж. Жизнь пройти, не поле перейти. Боязнь предстоящих трудностей. Подобных этим утверждениям апологов немало. И все они не в яблочко. Жизнь – это непрерывная цепь принятых решений. А если сегодня не сумел его принять, то это только кажется, что не сумел. На самом деле оно состоялось. Подождать немного, собраться с силами. Лучше подготовиться. Интуиция. Интуиция – это когда мы что-то знаем, но непонятно откуда. И знание это приходит без каких-либо мыслительных усилий. С одной стороны, оно верное. С другой – какое-то двусмысленное. Ибо знаем мы обычно гораздо больше, чем думаем, что знаем. На интуитивном уровне. Заколдованный круг получается. Попробуем его разорвать. Как принимает на работу сотрудников хороший администратор? Внимательно читает резюме. Старается собрать информацию о претенденте на его бывшем месте службы. Радуется, если рекомендации есть. Короче, перелопачивает любые доступные пласты информации. А потом думает и еще раз думает. Как берет на работу сотрудников блестящий администратор? Посмотрит в глаза. Задаст несколько вопросов и тут же беру или не беру. Как вариант, позвонят на днях. Но это всего лишь вежливая форма жесткого не беру. Так что, интуиция помогает? Называйте это так. Но по сути, дело в другом. Чтобы было понятнее, вспомним, как ставит диагноз хороший врач. Он и как можно больше анализов сделает, и на процедуры пошлет, и в медицинские справочники заглянет. И в нашей сегодняшней ситуации с медициной, дай бог, больше бы таких врачей. Но его выдающийся коллега до минимума сведет нудную рутину. И не из-за лени. Просто у него есть некие приобретенные порой за долгие годы, порой быстро ухваченные собственные секреты и секретики. Не нам судить. Пульс, цвет кожи, дыхание пациента, блеск глаз. Перечислять бессмысленно. И он, как правило, точно знает многое о недуге. А если и пошлет на дополнительное обследование, чтобы лишний раз себя проверить и не рисковать лишний раз, все-таки с человеческим здоровьем, а то и с жизнью имеет дело. Отличный администратор – тот же врач. Только состояние здоровья – один из факторов, часто не самый главный аргумент для принятия решения. У него тоже есть свои секреты и секретики для определения деловитости, порядочности, собранности, умения работать. Интуиция? Вряд ли только она. Логическое мышление? Тоже далеко не исчерпывающий ответ. Если мы, горделиво выпячивая свое умение логически мыслить каждый раз, все четыре фигуры силлогизмов будем в уме прокручивать, запутаемся. Как задумавшийся сороконожка и оттого растерявшийся, с какой ноги начинать движение. Так что если жизнь – это сплошная цепь из принятых и непринятых решений, то чаще всего они принимаются в состоянии симбиоза интуиции и логики. Кстати, о народной мудрости. Если, не задумываясь, быстро, как из пулемета, решения выдаются, говорят, как припечатывают, вверх огляд. Если думают, думают и думают, тоже не ценят. Парадоксально, но к этим самым думам нелестную приставку добавляют. Туго-дум. Естественно, одинаково плохо быть и тем, и другим. Так что давайте разбираться, что такое интуитивное и логическое мышление.
0: Существует ли два способа мышления? Или это только кажется, и это условные деления? Или действительно мозг устроен так, что у него есть как бы две моды принятия решений?
2: Мне кажется, что, во-первых, мозг человека есть нечто неделимое, и современная нейрофизиология говорит о том, что прежние деления мозга на части, отвечавшие за конкретные функции мозга, это взгляд устаревший. Мозг – целостная система. Поэтому, конечно, разделение на логическое, интуитивное, условное, и оно, на мой взгляд, происходит из вот того, что произошло в науке, в родившейся науке еще в 17 веке. Да. Европейская наука пошла по пути вот аналитическому, выделяя логику, строя естествознание. Восток по этому пути не пошел. Они остались со своим холистическим целостным мышлением.
0: Вы хотите сказать, что 300 лет развития науки, западной науки, вот, начиная с нового времени, там, 300 лет после Ньютона, условно говоря, повлияли на то, как вообще массовый человек мыслит?
2: Думаю, что да.
0: Повлияли?
2: Повлияли.
0: А исходно более у человека склонность, как вы выражаетесь, к цельному холистическому мышлению?
2: Ну, конечно, даже Аристотель в своей физике, ошибавшийся по всем возможным вопросам физики,
0: да.
2: Хотел предложить холистическое объяснение мира. Это же его задача была.
0: Не вдаваясь ни в какие частности, а описать мир как бы как-то сразу.
2: Да.
3: С какой стороны посмотреть? Если взять стандартное определение логики и интуиции, то это совершенно одно исключает другого. Логика – это есть наука о правильных рассуждениях. Правильность рассуждения определяется только его логической формой или структурой и не зависит от конкретного содержания входящих в него утверждений.
0: Вы попали в замкнутый круг, нет?
3: Нет.
0: Не попали. Логика есть наука о логических рассуждениях, сказали.
3: О правильных.
0: Слово «правильный» мы обязательно обсудим.
3: Да. Вот. Повторяю. Правильность рассуждения определяется чисто формой или структурой и не зависит от конкретного содержания входящих в него утверждений. Такие утверждения чисто формально позволяют от одних истин переходить к другим истинам без обращения к опыту и тем более интуиции. стандартное определение логики, которое 100 лет было. Сейчас немножко меняется.
0: Будет давайте время, сначала я скажу. Возьмем.
3: А значит, теперь, что такое интуиция? Определение интуиции. Способность человека мгновенно постигать истину без всякого предварительного логического анализа и доказательств. Значит, одно определение исключает другого. Но в жизни, конечно, не так. Ну вот, даже в начале, хоть про это конкретно не говорилось, но есть ведь асимметрия мозга. Правое полушарие связано с интуицией, левая с логикой.
0: Чтобы Сергей Ростиславович с нами согласился, значит, склонно.
3: Условно. Ну, да, как-то да, они взаимодействуют, да, значит.
1: Настоящее вытесняется будущим с легкостью, с какой вера вытесняет разум.
2: Лишнее разделение логики и интуиции, оно не оправдывается историей науки никоим образом. Потому что вот это в учебниках только представляется, что все открытия сделаны абсолютно логически. Да еще и Карл Поппер тут свои следы оставил, так сказать, в этом сознании, доказательства и опровержения, что вот люди выдвигают гипотезы, потом их фальсифицируют, проверяют и так далее. Если посмотреть на реальную науку, она никогда так не делалась. И большинство открытий в науке сделаны вне формальной логики, с помощью интуиции, а затем они в рамках той парадигмы, в которой строилась теория, обрастали логическими построениями, аксиомами, выводами и так далее.
0: Что же было, что же вот это зерно, которое ухватывает интуиция, что это? Вот из ваших слов можно подумать, что это еще не теория.
2: Это опыт. Опыт. Опыт, с которым человек сталкивается. Он сталкивается с какими-то явлениями, как то самое яблоко Ньютона, которое упало у него на глазах, и это привело его к мысли о том, что законы движения универсальны во Вселенной и на Земле.
0: Луна и яблоко, да, подчиняются одному и тому же. Почему логическое рассуждение способно привести нас к какому-никакому, выражаясь вашими словами, знанию?
3: Поскольку мы рассуждаем формально, значит, у нас есть какой-то список истин. Откуда мы не будем, откуда? Хорошо, из опыта. Но у нас есть вот некоторые, лучше всего конечное брать, для вот аксиоматической системы, конечное множество истин.
0: Но в голову в любом случае помещается конечное число истин, к сожалению, не слишком большое.
3: Из этих истин мы выводим другие истины, но они уже содержатся в исходном. И, по сути, ничего нового мы не получаем. И поэтому я не очень согласен, что вот в интуиции опыт лежит. Да, что-то лежит, но в том-то и загадка, вот как я на сегодняшний день себе представляю, природа интуиции не выяснена и не ясна.
0: А природа логического мышления, да, с ней что, все проще?
3: Проще в том смысле, что на этом пути были получены уникальные результаты изучения логических систем, да, их формальной структуры, вот, привело к теоремам Гёделя о неполноте знания, о алгоритмической невычислимости. Вот. Это все получила логика.
0: Логические структуры оказалось легко изучать средствами формальными, то есть средствами примерно близкими к этой самой логике. Получается тогда, что интуитивную часть нашего мышления мы можем постичь только интуитивно.
3: И тем не менее интуиция есть. Вот в чем проблема.
2: Я боюсь, что вот здесь делается некое утверждение, которое в действительности невозможно верифицировать. Угу. А именно...
0: Логически верифицировать,
2: да,
0: кстати
2: вот
0: говоря.
2: Что, когда формулируются некие логические утверждения, это делает человек, обладающий опытом. Человек, и от этого опыта он абстрагироваться, даже в этой своей умственной деятельности, чисто формально-логической, он никогда не может. Поэтому его предшествующий опыт, например, доказательство теорем, говорит о том, что проведя некоторое количество достаточно сложных рассуждений, силлогизмов, можно прийти к какому-то выводу. И это внушает человеку веру в то, что эту теорему можно доказать, и он готов потратить 2 года на поиск этого доказательства. Но я еще раз говорю, это такая сложная вещь, потому что... И обратное доказать невозможно. Потому что нельзя лишить человека опыта и заставить его...
0: Оставить человека только с формальным мышлением, не несущим содержание. Продолжим сразу после следующего сюжета.
1: Логика – наука о правильном мышлении. Естественно, термин из древнегреческого, и означает он речь, мысль и им подобные проявления человеческого интеллекта. Причем эта самая мысль оформляется в языке в виде рассуждений. Вот почему логику во многом можно считать наукой о формах и законах правильного мышления. А работа мысли – это не только рассуждение. Часто требуется либо доказательство, либо опровержение. Мы очень часто доказываем и опровергаем. Опровергаем и доказываем. И тут законы логики очень кстати, ибо она изучает способы достижения истины опосредованным путем, не из чувственного опыта, а из знаний, полученных ранее. После всего сказанного становится совершенно естественным, что логика с давних времен тесно соседствовала с философией. Вот, к примеру, как представляли ее еще в раннем Средневековье. Гравюра приблизительно 1500 года. 2 собаки с символическими именами «Фалститас» – «Ложь» и «Веритас» – «Истина» – преследуют зайца. Он как бы вечно ускользающую проблему означает, но следом спешит логика, вооруженная мечом силлогизма. Но тут же в углу, в гроте, расположился Пармений Элейский, учитель Зенона, современник Гераклита. Он много занимался проблемами бытия и познания, четко разделял истину и субъективное мнение. Именно благодаря ему логическая аргументация проложила себе путь в философию. А как с другими сферами интеллектуальной деятельности? В любой науке логика служит одним из основных инструментов. И так было за всю тысячелетнюю историю, начиная с Китая, Индии, античных времен, Средневековья, Возрождения. В конце 19-го, начале 20-го веков были заложены основы так называемой математической или символической логики. Ее суть заключается в том, что для обнаружения истинности значения выражений в языке можно применять математические методы. Использование символической логики отличает современную науку от традиционной. Середина 20 века ознаменована резким, прям-таки взрывным развитием вычислительной техники. Ламповые динозавры, затем их преемники, построенные на полупроводниках, предвосхитили тотальное наступление компьютеров. Право же, еще немного, еще чуть-чуть, и нашу цивилизацию небезосновательно назовут компьютерной. Плохо это или хорошо – предмет отдельного разговора. Или, скорее, очередной попытки дать оценку тому, что уже состоялось. Как поется в известной песне, надо благодарно принимать. Ибо как нет у природы плохой погоды, так и не существует плохих или хороших открытий. Но по теме сегодняшнего разговора. Здесь истоки появления логических элементов, логических блоков и устройств вычислительной техники. А это было связано с дополнительной разработкой новых областей логики. Синтеза, проектирование и моделирование логических устройств. А затем начались исследования в области искусственного интеллекта. Началось создание систем с использованием и развитием автоматического доказательства теорем и тому подобные проявления математических чудес. Проще говоря, ныне логика не только в компьютерных перипетиях, но и в лингвистике, и в психологии, и еще на большее претендует логика. К примеру, поскольку она устанавливает законы и схемы мышления, существует проблема ее соотношения с творчеством, которое опирается на интуицию. Творчество в рамках этой парадигмы ограничено психологическими закономерностями восприятия. Вроде бы верно, только положа руку на сердце, неспокойно становится на этом самом сердце от подобной математизации святая святых нашего мышления. Хоть и с помощью логики, все равно неспокойно.
3: В том-то и фишка, что неправильно было дано определение логики, что логика изучает законы мышления, мышление изучает психология. Да. Лучшие умы боролись против такого определения уже начиная с конца 19 века. Фрейге, Гуссерль. И это было принято. Весь 20 век, вот, что логика не изучает законы мышления.
0: А законы вот. Чего?
3: Логики. Она изучает, законы логики, она изучает формальные схемы. Эти формальные схемы никакого отношения к мышлению не имеют. Но в конце, вот прошло 100 лет, вот именно на этом вот формальная логика...
0: После Фрейге,
3: условно. Да. Вот. Именно вот так принималось, что изучаются формальные схемы. Но к концу 20 века, через 100 лет, наметилась тенденция все-таки как-то приблизить формальную логику к мышлению. Вот это только сейчас делается, только через 100 лет.
0: Делается в смысле, этим занимается наука.
3: Да, логики занимаются, серьезные логики. Результатов пока никаких, но тенденция явная есть.
2: Но ведь к этому. Я полностью с этим согласен. Вопрос, вокруг чего идут размышления или рассуждения, вот о которых идет, из которых состоит логика. Да? На чем вы основываетесь? Вот, ну, к примеру, тот же самый Аристотель, который там, считается, что заложил всю современную науку в своих вот этих самых рассуждениях, он не верил в возможность физического эксперимента и вообще любого эксперимента.
0: Его это не интересовало совершенно.
2: Нет. Он считал, что если вы создаете искусственные условия для наблюдения того или иного явления, и вы его искажаете.
0: Ага.
2: Вот давайте мы с точки зрения логики. Аристотель был прав, что создавая искусственные условия для изучения физического явления, вы меняете само явление.
0: А Аристотель чудесным образом как бы предвосхитил квантовую механику, о чем мы сейчас говорить не будем, но это немножко курьезно.
3: Это оригинально.
2: Да, конечно. Но, с другой стороны, следует ли из этого, что вот это искажение, оно настолько серьезно, что с помощью эксперимента нельзя получить позитивное знание? Ответ – конечно, нет. Вот. Хотя артефакты при проведении экспериментов возникают до сих пор.
0: И, собственно, искусство экспериментатора в современной физике стоит в том, чтобы их отделять.
2: Их устранить возможности. Поэтому, как только мы начинаем работать с тем, что относится к природе, ну, мышление – это тоже часть природы, человек – тоже часть природы, логика нам очень сильно помогает, если мы хотим остаться в рамках науки, например. Вот, которая требует, чтобы утверждения некоторой теории были непротиворечивы. И здесь логика замечательно нам помогает.
0: Это подспорье. Да. А скажите, пожалуйста, законы логики – это часть природы или нет? Как вы думаете? Я задаю вопрос, почему? Я сейчас чуть-чуть поясню. Потому что мне непонятно, откуда берутся законы логики и почему. Когда я прочитал в книжке, что правила выводы таковы, таковы и таковы, почему, следуя им, я из истины получаю истину? Почему я получаю как бы даже новое знание? Откуда берутся эти законы?
3: Вот смотрите, если мы от одних истин переходим к другим истинам, значит, есть какая-то схема перехода. Вот эта схема и есть закон логики.
0: Можно я чуть-чуть переформулирую? Я вот как хочу спросить. Законы логики в природе есть?
3: Нет, есть законы природы.
0: Отлично. Если инопланетяне сейчас вот высадятся вот здесь вот рядом с нами, у них законы логики будут такие же, как какие мы изобрели, или нет?
2: Я не специалист, в отличие от Александра Ивановича, не специалист в области логики, но логики-то тоже бывают разные. Вот в зависимости, так сказать, там аксиоматика разная может быть, и, соответственно, будут системы выводов будет другая.
0: Сейчас разные группы существ, условно говоря, людей, могут напридумывать разные способы, разные формальные схемы. Я пытаюсь понять, что
3: разные вы меня способы учите. Рассуждения.
0: Да. И они все будут приводить к истине?
2: Мы опять утыкаемся в вопрос, что есть истина. Если это не привязано к конкретному природному объекту, то нет критерия. Вот. Если мы имеем дело с природой, там возникает критерий.

0: говорилось о вычислениях. Вот это главное. Появление компьютеров, искусственного интеллекта. Вот смотрите, что значит такое доказательство с точки зрения металлогики? Или, лучше сказать, метаматематики. Угу. Вот, метаматематика – это одно из направлений логики, очень глубокое, изучает основания математики и структуру доказательств. Так вот, доказательство с точки зрения метаматематики – это есть материальный объект. Это есть набор символов, где по определенным правилам мы из цепочка символов из одного символа переходим к другому. То есть это есть протокол компьютерной программы. Значит,
1: не можно... потому материальный объект, говорите вы, хотя это символы.
0: Ну, объекты. Ну, объекты. Да. Вот. На самом деле, вот мы имеем доказательство, это цепочка символов. Да. Это материальный объект.
1: Все символы можно заменить. Вот. Сам по себе конкретный символ – это чистая условность.
0: Это условно, да. Но если можно на компьютерах моделировать мышление, в математической логике так оно и есть, то возникает вопрос нетривиальный. Можно ли вообще смоделировать человеческое мышление? Границы есть, указаны. Это теорема, знаменитая теорема о неполноте Гёделя. Но касаются ли эти границы и компьютеров, и человека? Скорее всего, человек обладает какими-то вычислительными способностями, которые не моделируются компьютером. В это вся фишка.
1: Интуиция. Вы про интуицию уже
0: тогда, или нет? Да. Если машинами Тьюринга, но это абстрактная модель компьютера. Да. Если машины Тьюринга нельзя смоделировать человеческие рассуждения,
1: а, наверное, нельзя.
0: То вот это не доказано. Вот. То тогда человек обладает другими вычислениями, другим способом вычислений. И проблема, и задача для науки представить в конкретном виде. Вот, смотрите, вот каким способом появится человек. Поэтому Пенроуз и другие, многие, и Менский связывают природу человеческого рассуждения с квантовой механикой. То есть работа мозга...
2: Скачки есть.
0: Работу мозга с квантовой механикой.
1: Потому что мозг
0: это гипотеза.
1: Да, это, конечно, гипотеза. Да. Но она состоит в чем? Что мозг, основанием для него является что? Что мозг совершает внелогические скачки. И таким образом постигает и правильно делает. Да? Да.
2: Ну, смотрите, мне представляется следующим образом ситуация. Что если у вас есть наличествует полнота информации для решения этой задачи, да, то никакое творчество не нужно, а нужно применить формальную логику и выстроить соответствующую информацию и получить решение. Необходимость
1: включения... Как учит нас Александр Степанович, решение в каком-то смысле уже содержится в данных, только его нужно оттуда извлечь.
2: Безусловно, да, совершенно верно. Но поскольку в реальной жизни вы никогда не имеете всей полноты информации, и формальная логика где-то, она, если ее применять систематически, она остановится. И вот этот вот скачок замещается неким предчувствием, которое, как мне представляется, основывается на опыте человека, причем самым разнообразным. Опыт мышления – это тоже опыт. Это тоже опыт, конечно, он сюда же включается. И тогда мы делаем вот это вот некое интуитивное заключение, и человек говорит… А вот мне кажется, что... И очень часто получается совершенно... В истории науки есть уникальные примеры, которые не часто публикуются, но, например, в оптике есть очень сложные формулы, которые говорят о том, как по-разному отражается, по-разному поляризованный свет от диэлектрика. Формулы Френеля, так называемые. Они содержат сложные тригонометрические формулы, это дробь. Честно говоря, я их даже наизусть никогда не мог выучить. Угу. Вот. Так вот, Френель получил эти формулы, абсолютно правильные, как потом выяснилось, основываясь на представлении о механическом эфире со свойствами, которые теперь вызывают у любого нормального физика дикое удивление, потому что как мог разумный человек приписывать вот эфиру такие свойства? Тем не менее, проведя некое логическое рассуждение, он получил абсолютно правильные, очень нетривиальные математические формулы.
1: Чего нас это учит? Я пытаюсь

0: забраться, чему это учит нас? Это учит нас тому, что логическое рассуждение само по себе может быть лишено содержания, и все зависит от того, каким содержанием я его наполню. Правильное логическое рассуждение нет. Правильное логическое рассуждение, исходящее из неправильных посылок, никуда нас не приведет.
1: Да.
0: А что было здесь? Здесь были в посылке ведь в каком-то смысле неправильные, а ответ получился правильный. Я не понимаю, как классифицировать ваш замечательный пример.
1: Потому что он основывался на интуитивном убеждении в существовании волновой природы света. И вот он это предчувствовал.
0: Вы хотите сказать, наверное, так. Он подстраивал какую-то логическую схему кособок, и уж как получится, под логическое ощущение, которое у него в каком смысле было верным, как мы видим,
1: конечно,
0: по результату.
1: Конечно, да? Но есть и гораздо более простой пример. Знаменитая формула Карно для коэффициента полезного действия идеальной машины.
0: Да.
1: Карно вывел, отталкиваясь от представления о теплороде. Хотя эта формула рассматривается едва ли не фундаментом современной термодинамики.
0: Логика – это подспорье, а важно, хорошо, когда удается прямо усмотреть истину. Ну, просто полный успех. Увидели
2: да,
0: истину.
2: Это
0: вот давайте посмотрим большая сюжет да, и узнаем заодно, можно ли там что-нибудь усмотреть.
1: Хорошо.
3: Предыдущий сюжет заканчивался восхвалением, хотя слегка сквозь слезы, триумфального шествия логического мышления. Тем, что даже творчество подвластно ему и только ему. Более того, творчество предполагает не только способность выдвинуть интересную идею, но и умение убедительно обосновать ее, притворить в жизнь по определенным правилам мышления. Но ведь полезно вспомнить о приверженности человека еще с античных времен к созерцанию. В латинском языке даже глагол есть «intitio» – слово, производное от другого, означающего «пристально смотреть». Ну а созерцание – непосредственное постижение истины без логического анализа, основанного на воображении, на предшествующем опыте, на чутье, проницательности. Вот различают издавна два метода, два вида познания – интуитивное и логическое. Со времен Платона, в учении которого есть идеи, постижения которых не требуют рассуждений. В истории философии нередко чувственные формы познания и мышления противопоставлялись, но не как антагонисты. Рене Декарт, к примеру, утверждал: «Под интуицией я разумею не веру в шаткое свидетельство чувств и не обманчивое суждение беспорядочного воображения, но понятие ясного и внимательного ума». Настолько простое и отчетливое, что оно не оставляет никакого сомнения в том, что мы мыслим, или, что одно и то же, прочное понятие ясного ума, порождаемого лишь естественным светом разума и, благодаря своей простоте, более достоверное. Поражает красота этого определения, и вот что интересно. Не смогли его превзойти и более поздние. К примеру, непосредственный инстинкт без предварительного изучения определяющей формы организма или скрытый бессознательный первопринцип творчества. Не говоря уже о бессознательном процессе, несовместимом с жизненной практикой и даже божественным откровением. Не потому ли термин «интуиция» широко используется в различных оккультных, мистических и паранаучных учениях? Но если говорить серьезно, интуиция особенно необходима там, где важен выход за пределы существующих приемов познания для проникновения в неведомое. Интуиция не составляет особого пути познания, идущего в обход ощущений, представлений и мышления. Она лишь своеобразный тип этого самого мышления, когда отдельные звенья процесса рождаются более или менее бессознательно, а предельно ясно осознается именно итог мысли. Итог воспринимается как истина. С более высокой вероятностью, чем случайность, но менее высокой, чем логическое мышление. И еще важно то, что интуиции бывает достаточно, чтобы истину усмотреть. Но чаще всего ее недостаточно, чтобы убедить других и даже самого себя. Вот тут-то уже предпочтительней доказательства.
2: Есть одна проблема. Хочу вас всех озадачить, хотя вы, может быть, уже и озадачены. В 2005 году, ну, недавно совсем, вышла книга о технологической сингулярности. Есть институт международный, который так называется, технологическая сингулярность. Что это значит? Что в силу того, как развиваются компьютеры, просто чуть ли не по экспоненты. Вычислительная мощность все время растет и растет. То автор этой книги и его последователи примерно посчитали, что к 2045 году
0: да.
2: компьютер сможет полностью моделировать деятельность человека во всех отношениях. Не только вот строго в вычислениях. Он давно уже нас превзошел, понятно, как вычисляют компьютеры, как человек. А во всех отношениях.
0: Сергей Вячеславович будет, будет возражать, потому что опыта у компьютера нет.
2: И вот с этого начинаются большие проблемы. Опровергнуть это нельзя. Но, пользуясь тем, что мы сегодня обсуждаем, интуицией, проблемы интуиции, то если мы приблизимся к природе интуиции, если мы хоть немного поймем, что это такое, то это, конечно, сильно подорвет позиции технологической сингулярности.
0: Или наоборот, как только мы поймем, так мы ее на компьютер и положим, так сказать, алгебры, гармонию проверим.
2: Я не закончил. Мне кажется, что природа интуиции полностью не лежит в опыте человека. Не лежит, по крайней мере, в нашем мире. Это как-то связано с концепцией мультиверса. Она сейчас очень популярна у физиков и у философов. Космология становится философией, философия – космологией. И откуда интуитивное знание получаем? Озарение, а бывает просто открытие. Что, или какой-то банк данных находится в универсуме. Вот. Откуда это идет?
1: Ну, у меня несколько соображений, если говорить по поводу сюжета, то для меня как раз пример Декарта очень показателен. Он всю жизнь положил на то, чтобы на основе чистой логики прийти к объяснению окружающего мира, но жизнь Декарта доказала, что это практически невозможно. Это вот первая мысль такая. Вторая мысль сводится к тому, что вот эти вот красивые рассуждения про технологическую сингулярность, они, в общем, широко известны. Так всегда люди любили страшилки запускать в окружающий мир, брали и экстраполировали какой-то текущий тренд, ну, неограниченное время. И получалось, что Земля будет перенаселена, и вообще говоря, к началу 20 века мы должны были, согласно Мальтусу, так сказать, исчезнуть с лица Земли и так далее.
0: Еды не хватит, разумеется.
1: Ну вот да, именно поэтому. Но, как мы видим, ничего подобного не произошло, потому что мы имеем дело с социальными системами, которые не чисто физические системы, они адаптивные. И не может продолжаться увеличение вычислительных мощностей компьютеров непрерывно и бесконечно. Ну, как мы понимаем, в физике сингулярности возникают крайне редко, и физики научились с этими сингулярностями бороться уже в современной теоретической физике. Поэтому, но самое главное, что эта гипотеза неверифицируема. И вот здесь это предмет веры, а не предмет неких строгих логических рассуждений, к которым склонна наука.
3: Реализация гениальных открытий и прозрений никогда не бывает ровесницей самих открытий. Это свойство прогресса.
0: Изучение интуиции – часть науки.
1: Она может быть частью науки, но тогда это изучение интуиции должно основываться на определенных принципах, как любая наука. Любая наука имеет систему некоторых аксиом и вот этих принципов научности, вот, которые требуют непротиворечивости ее положений, соответствия наблюдаемым фактам и так далее. Поэтому я думаю, что конечно, интуиция может быть предметом науки. Вопрос только какой?
2: Вот насчет Декарта, он еще сделал одну очень такую серьезную вещь. Он впервые в философии строго разделил дух от материи. И вот этот вот дуализм, да, вот, который вот никак не удается преодолеть, может быть, в этом разгадка. Тогда бы как-то и с интуицией было бы что-то Потому что вы говорите, как вот хорошо было бы, если бы наука изучала интуицию, был бы научный подход к интуиции. Но мы же не знаем, что такое интуиция.
0: Да,
2: мы только поэтому... феномен знаем.
0: Давайте на противоположную сторону посмотрим. Просто вот еще раз. Законы логики, по которой вы отнесли в каком-то смысле к части природы, это скорее... Законы логики, это, вот пользуясь вот этой вашей дихотомией, это скорее дух или скорее материя?
2: Это, конечно, дух, но последнее время, в прошлом году, в этом году, вот меня все больше стали интересовать философские проблемы квантовой механики и особенно различные интерпретации квантовой механики. И я все-таки почти 40 лет проработал в логике, и я с удивлением обнаружил, да, что вот эти формальные схемы, формальные структуры, которые вычнены из рассуждений, хорошо очень оформлены, что они могут как-то соотноситься с онтологией нашего мира.
0: То есть вы хотите сказать, что в формальных схемах, которые развивались сами по себе, потом, после какого-то периода их развития, можно усмотреть их соответствие тому, что делается за окном?
2: Ну, не впрямую, конечно.
1: Нет, почему? Даже впрямую, ну, как, там, скажем, какое-то... матричное исчисление было изобретено как чисто математический конструкт, а потом оказалось применимым в той же квантовой механике.
0: Было, более того, переоткрыто в квантовой механике под сильным давлением эксперимента.
1: Да.
2: Вот, да, вот смотрите, все вы физики, вам-то хорошо это известно.
0: Да вам тоже неплохо.
2: Известна эта ситуация, это работа Эйнштейна Подольского-Розина о неполноте квантово-механического описания. Значит, если мы будем смотреть, что такое неполнота, полнота, неполнота, вот эти вопросы очень тщательно исследованы логиками. Совершенно разные есть определения полноты. Формальные. На формальных структурах. Но оказывается, это сейчас можно соотнести с тем, что делается в физике, в квантовой физике. В каком смысле полнота, в каком смысле неполнота. У логика есть целый набор разных определений полноты.
0: Логик много, а физическая реальность одна.
2: А вот это кто вам сказал, что физическая реальность одна? Это в которой мы живем, то есть наш мир. Ну, я уже могу еще раз сказать.
1: Ну, правильно, мы пришли к вопросу веры, и действующие физики, как правило, верят в то, что мир познаваем и разумен, как верил Эйнштейн. Это был его подход к... Это была его религия, если хотите. Вот, он так смотрел на мир. Но доказать это нельзя, поэтому это является предметом веры. Я полностью с этим согласен. И вопрос, кто вам сказал, правильно, как раз очень точно звучит. Поэтому вот любой ученый должен признать себе, начиная заниматься физикой, химией, биологией, что...
0: Даже математической логикой.
1: Что он верует. Да, что он верует в определенный подход к природе.
0: Еще один сюжет, и все.
3: Существует среди определенного круга людей убеждение, что если каждый интуитивный наш шаг подвергнуть серьезному анализу, проверить всеми доступными и недоступными пока способами, выстроится строгая логическая цепочка. Может, оно и так. Тем более, что есть уже программы и алгоритмы искусственного интеллекта, основанные на особых методах обучения автоматических систем. И они демонстрируют поведение, которое имитирует человеческую интуицию. Охотно веришь в их дальнейшее развитие, ведь компьютеризации доступны все новые и новые области. Вспомните, к примеру, так ли давно говорили о принципиальных трудностях, вплоть до невозможности практического осуществления, когда речь шла, к примеру, о машинном переводе с иностранного языка или получении печатного текста с голоса под диктовку, как говорится. Сегодня все это, если не рутинные, то вполне доступные манипуляции. И чудеса эти явно не обошлись без симбиоза логики и интуиции. И еще предлагаются различные методы развития интуиции. Они на грани порой ясновидения или яснослышания, хотя и простые чрезвычайно. Вот, к примеру, такие. Глядя на сотрудников, попытайтесь почувствовать, что прячется за их словами, о чем они умалчивают. Перед тем, как прочесть письмо, интуитивно представьте себе, о чем оно и как подействует на вас. Прежде чем снять телефонную трубку, постарайтесь угадать, кто звонит, о чем и как этот человек будет говорить и так далее. Не бесполезные, может быть, занятия, но вряд ли в них суть. Скорее, не надо забывать о важности непрерывного развития своей личности. Непрестанно развивать речь, много читать. И стих, и прозу. Систематизировать знания. Короче, набирать аргументы для четкого, ясного и логичного изложения своих мыслей. Причем не только в спорах. Но не быть занудой. Не повторять по нескольку раз, что Волга впадает в Каспийское море, что летом жарко, а зимой холодно. Общение с помощью языка не столь простой процесс, как кажется. С одной стороны, надо уважать собеседника, не видеть в нем субъекта, которому надо объяснять элементарные вещи. С другой, не щеголять собственным умом. Легко скатиться к примитивному. Раз я знаю, то и все другие обязаны знать. И в еще большей степени это относится к беседам с самим собой. Когда ищешь аргументы для принятия решения, для оценки человека, с которым имеешь дело. И вот тут, если весь предыдущий опыт нанесет негатива, и, следовательно, интуиция подсказывает, что не мог он совершить дурного поступка, верь интуиции. Да, ошибки бьют больно, но, пользуясь собственной интуицией с умом, их будет не так много, и не спровоцируют они мрачного, подозрительного взгляда на мир, на свое окружение. Ибо живем мы среди людей. Общаемся, размышляем, огорчаемся, радуемся. И еще много чего делаем с помощью логики, интуиции. Но порой, кажется, есть еще что-то недоступное пока ни тому, ни другому. И именно это придает жизни особый интерес.
1: Фрагмент представляет собой полное отсутствие логики и, так сказать, жонглирование некоторыми понятиями, плавным переходом, но звучит очень убедительно, согласитесь, потому что интонация правильная, такая как бы лечащая нас всех, и так и хочется сказать: да-да-да-да, конечно, а ведь человек там три раза менял просто основание для рассмотрения того или иного.
0: Плавная вещи. Интонация делает незаметным переход от утверждения к его отрицанию.
1: Да, его отрицанию. Его противоположному. Так что это замечательный сюжет, вообще его надо там как раз вот как хочется, чтобы люди избегали вот попадания под влияние такого рода
0: убаюкивающих рассуждений. Или как бы логичных.
1: Да, но я могу сказать, что вот с чем я согласен в этом элементе, человек говорит, человек должен развиваться постоянно. Вот если пользоваться той лексикой, которой я пользуюсь, развитие идет через приобретение разных видов опыта. Духовного, интеллектуального, эмоционального, какого угодно. И я напомню, что Эйнштейн получил Нобелевскую премию вовсе не за теорию относительности, а за работу по теории квантов, которая начинается практически со страницы гуманитарного текста, где он говорит о том, что у электродинамики Максвелла есть эстетический дефект, потому что она несимметрично описывает процесс испускания и поглощения света.
0: Это вы воспринимаете как гуманитарный текст?
1: Конечно, потому что он апеллирует к эстетическому критерию в науке, что, вообще говоря, нетипично. Сейчас к этому после Эйнштейна уже более или менее привыкли. Но он-то был в этом деле едва ли не пионером. И дальше на основе неких уже чисто логических и физических рассуждений он считает энтропию излучения и показывает, что она по формуле очень похожа на энтропию идеального газа, поэтому почему бы не предположить, что излучение состоит из невзаимодействующих частиц.
0: Эйнштейн вряд ли ставил целью написать искусственно длинную статью и добавить туда что-то ненужное. Наверное, это введение было ему нужно в той же степени, в какой он последующие формулы. Он так ощущал.
1: И второй критерий научности у Эйнштейна была красота, эстетическое совершенство теории. Теория по Эйнштейну не могла быть некрасивой. Так же, как логическое рассуждение, ну вот, Александр Павлович может подтвердить, оно всегда красиво.
2: А у всех математиков и логиков не просто самое доказать теорема, чтобы доказательство было красивое, и, конечно, по возможности простое. Вот о красоте все говорят, и физики, и математики, и логики. А красота – это ведь такой…
0: Не влазит. Это термин совсем не
2: влажащийся,
0: не подающийся логической проверке, что удивительно.
2: Да, а все говорят о красоте. И я это чувствую, что так.
1: Но этот элемент интуиции.
2: Да,
1: это, и поэтому искусство является одним из мощнейших способов развития интуиции.
0: Как прямое усмотрение истины, не обращаясь ни к какому логическому дискурсу, просто прямое увидение чего-то, да, познание чего-то.
1: Емель Львович Эйнберг так много занимался этой проблемой и написал книгу «Две культуры. Логика и интуиция в искусстве и науке». Совершенно гениальная книга.
0: Там говорится примерно то, что вот мы сейчас обсуждаем, что это два способа познания сторон мира. Мне, конечно, хочется проспекулировать. Мы уже тут немножко спекулировали на квантовой механике, что это некий принцип дополнительности.
2: Интуиция не разлагается на цепочку логических рассуждений. С этим, наверное, все согласны. Будет там технологическое...
1: Ну да, иначе это получится сведение интуиции к логике.
0: Есть цепочка логических рассуждений, а есть интуиция, и это примерно то, что не разлагается на цепочку логических рассуждений. Александр Степанович Карпенко и Сергей Вячеславович Филонович. Я хочу вам сказать большое спасибо и хочу еще раз подчеркнуть, что нам повезло в том смысле, что у нас есть два способа постижения мира, и это делает жизнь прекрасной, замечательной, и я призываю всех не забывать про то, что у нас есть два способа взаимодействия с реальностью, два способа думать, более логический и более интуитивный. Берегите себя, до свидания, всего хорошего. Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Добрый вечер, друзья. Сегодня суббота, 19:00 по Москве, а значит, мы выходим в эфир на канале «Лаборатория научных видео». И сегодня у нас по скриптум. Вы знаете, что мы выходим в эфир два раза в неделю, по средам и субботам, 19:00, на каналах «Антропогенез.ру» и «Лаборатория научных видео». По скриптум это значит, что сегодня наш гость будет отвечать на ваши вопросы, которые накопились после выступления, состоявшегося на форуме «Ученые против мифов». А что это был за форум и кто наш сегодняшний гость, я попрошу рассказать второго ведущего, Александра Соколова, редактора «Антропогенез.ру».
3: Спасибо, Георгий. Здравствуйте, друзья. И я действительно хочу сказать, что сегодня у нас будет постскриптум по мотивам выступления, которое состоялось аж 21 октября 2017 года на пятом форуме «Ученые против мифов». И это был доклад «Свирепые дикари или благородные дети природы. Охотники-собиратели. Мифы и реальность». Выступала Марина Львовна Бутовская, доктор исторических наук, профессор, заведующая Центром эволюционной антропологии Института этнологии и антропологии РАН, автор ряда книг. И вот тут надо добавить, что Марина Львовна рассказывала не про каких-то книжных охотников-собирателей, а дело в том, что она ряд лет, ряд сезонов провела среди настоящих охотников-собирателей в Танзании, так что, в общем, на собственном опыте знакома вот с этими самыми современными, в кавычках, дикарями. И сегодня Марина Львовна у нас в гостях, и она будет отвечать на ваши вопросы и на те вопросы, которые появились в комментариях уже вскоре после публикации доклада, и на те вопросы, которые вы зададите. Но сначала мы сделаем несколько... Да, я... Марина Львовна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Спасибо большое. Сейчас мы передадим вам слово. Перед этим буквально пара коротких объявлений. Я попрошу Георгия сделать.
2: Да, я хочу, во-первых, сказать, что поддержать наш сегодняшний стрим можно несколькими способами. Значит, самая простая поддержка, которую вы можете оказать, это просто поставить лайк тому, что вы сейчас видите. Если вам это нравится, если не нравится, можете поставить дизлайк. В любом случае, не будьте пассивны, проявляйте активность. Вы можете также писать ваши вопросы в чате, а можете использовать суперчат. И вы можете также использовать специальную ссылку, которая сейчас появится в чате. Эту ссылку можно использовать и для того, чтобы поддержать наш стрим, и для того, чтобы задать ваш вопрос. Вот вопросы, заданные с помощью этой ссылки или через суперчат, будут заданы в первую очередь. У нас бывает много вопросов, и образуется очередь из нескольких десятков подобных вопросов. Я также напоминаю вам, что у канала «Лаборатория научных видео» и у канала «Антропогенез.ру» есть странички на Патреоне, и подписавшись на эти странички, вы будете регулярно поддерживать наши проекты. И, собственно, благодаря этой подписке, этой поддержке, наши стримы и могут выходить два раза в неделю.
3: Спасибо, Георгий. А я хочу добавить, что традиционно у нас гости наших трансляций выбирают в конце авторов двух лучших вопросов, которые получают у нас футболки форума «Ученые против мифов», ну, типа вот такой футболки, как сейчас на Георгии. И, например, на предыдущем стриме, напомню, лекцию читал я выбрал уже авторов двух лучших вопросов. Ими оказались Наталья Волкова, которая спрашивала: свиньи, доноры кожи, крови, роговицы должны быть генетически модифицированы одинаковым образом, или для разных типов операций по трансплантации нужны разные типы модификации животных? И зритель с ником Имре Ач, который спрашивал, а были ли примеры пересадок не просто от других видов, а от существ из других царств, листья вместо кожи или что-то такое? Вот Наталья и Имре, пожалуйста, напишите Георгию Соколову по контактам, которые, надеюсь, сейчас появятся в чате, и узнайте, как вам получить заслуженные футболки. Все остальные готовьте ваши вопросы. А у Георгия, я, кстати, вижу слева от его головы сосуд, сделанный Ольгой Вдовиной, если я не ошибаюсь.
2: Да. Это та самая ваза, это первый и результат ее первого эксперимента по изготовлению ваз. Вот довольно тяжеленькая, кстати говоря. Вот все говорят мрамор, мрамор, брекчая мраморная. Да представляю себе, что это, наверное, что-то такое совсем легкое и мягкое. Довольно тяжелый, увесистый сосуд получился.
3: Да, и в связи с этим напоминаю, что по-прежнему у нас идет трансляция нашего эксперимента реконструкторского из Кемерово, где Ольга Вдовина с своей помощницей Юлей изготавливают примитивными орудиями вазу каменную из диорита. Так что вы можете... Ну, сейчас у них выходной, но с понедельника они опять будут в мастерской сверлить. И на это можно смотреть 23 часа в сутки благодаря трансляции, которая непрерывно идет из Кемерово. А мы переходим, собственно, к самому интересному, к ответам на вопросы. И сейчас я, наверное, попрошу Георгия зачитать первый вопрос. Марина Львовна, вы готовы?
4: Да, готова.
2: Хорошо. Значит, первый вопрос от нашего зрителя, написавшего комментарий под роликом, под ником Ямазакура. И вопрос звучит так. Корректно ли считать современных бродячих охотников-собирателей полным аналогом древних? С теми же чертами характера и т.д.? Они ведь тоже с тех пор развивались и эволюционировали.
4: Ну вот, мне представляется, что вопрос этот очень актуален и более того, ну, уместен, и с него хорошо начинать. Спасибо за этот вопрос. Конечно, они развивались, потому что ни одно общество не может быть как бы неизменным. Поэтому, безусловно, с одной стороны, их некорректно считать абсолютно теми же самыми людьми, которые живут в каменном веке. Это не люди каменного века. Их общество прошло длинный путь развития. Почему антропологи интересуются современными бродячими охотниками-собирателями? И такой же интерес демонстрируют и археологи, и палеантропологи. Потому что, в принципе, эти люди живут в достаточно сходной экологической среде, занимаются сходными, скажем так, хозяйственными делами. У них они вынуждены существовать за счет охоты и собирательства. Но они, безусловно, эволюционировали за все это время. И мы знаем, что эти трансформации имели место. Однако, еще раз говорю, и это очень важный момент, когда мы изучаем охотников-собирателей, в данном случае хадза, мы изучаем тех охотников-собирателей, которые адаптированы к жизни в саванне, африканской, в данном случае саванне Восточной Африки. Вот саванна по многим характеристикам сегодня похожа на ту саванну, которая имела место в палеолите. И, конечно же, те же экологические вызовы, которые могли существовать тогда, с ними сталкиваются и современные охотники-собиратели. Они хорошо адаптированы к разной смене сезонности, смене сезона, к сухому сезону, дождливому сезону, и совершенно хорошо на это реагируют и подстраиваются под это. Конечно же, они обладают, ну, целым букетом различных секретов, которые позволяют им существовать, по сути дела, в этих условиях вне поддержки со стороны современной цивилизации, ну, прежде всего, когда я это говорю, я имею в виду современную медицину, потому что мы знаем, что помощь, которую стали медики оказывать хадза, она, ну, просто прослеживается лишь в ближайшие, может быть, максимум 20 лет. До этого они современной медицинской помощью и вовсе не пользовались. У них был свой, скажем так, секрет, свои секреты традиционной медицины, и они этим лечились, они избавлялись от диареи, они себя поддерживали в ситуации, когда была малярия или какие-то другие заболевания, обрабатывали раны. Так что вот, да, действительно, прошли длинный путь развития, но от этого они не перестали быть охотниками-собирателями бродячими.
2: Спасибо, спасибо. Следующий вопрос от Александра Хусталева, который спрашивает. То есть наука считает, что племена, не обязательно африканские, должны оставаться в каменном веке? В дальнейшем они все равно придут к цивилизации, но уже своей, с какими-то своими понятиями сотворения мира. Допустим, сверхдуховные, как монахи Тибета. Каких можно ждать последствий от такой сильной разности культур?
4: Такой вопрос тоже, ну, скажем так, не без подковырки. Вместе с тем, опять-таки, достаточно любопытный с моей точки зрения. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что автор, наверное, не вполне понимает, что такое цивилизация. Отсюда и вот это некоторое пренебрежение, которое, как мне показалось, тут присутствует в отношении Хадзе, как представители вот этого исчезающих бродячих охотников-собирателей. Ну, наверное, здесь я не знаю, кто по образованию этот человек, но, в принципе, он пользуется достаточно устаревшими представлениями на эту тему, потому что вот эти термины «дикость», «варварство» и «цивилизация», они введены были очень давно Адамом Фергюсоном, и они подразумевают, что существуют стадии в развитии общества, и, соответственно, Фергюсон в свое время предложил стадиальную периодизацию мировой истории. Но такая концепция, она пользовалась, в принципе, популярностью в 18-19 веках, а сегодня ведь у нас на дворе уже 21 век. И серьезно сегодня эту теорию никто не рассматривает. Теория вот этой социальной эволюции, она представляла собой или подразумевала линейное развитие человеческих обществ, и она, конечно же, противоречит современным представлениям о том, как происходит вот это вот развитие, и противоречит видению современному социальных процессов. И, конечно же, я не говорю о том, что не очень образованный человек может представлять себе как бы любую существующую культуру как дикую или варварскую, потому что все культуры, варианты человеческой цивилизации не лучше, не хуже, они специфичны, они уникальны в чем-то. Даже охотники-собиратели, здесь нет никаких сомнений, в чем-то нас могут научить, поэтому это тоже цивилизация. И я бы сказала так, что мы должны радоваться, что такие разнообразные культуры на сегодняшний день существуют. Конечно же, Хадза, они находятся в постоянном развитии, они веками живут, заметим, в окружении других народов, это и скотоводы, и земледельцы, а сегодня уже и современные западные цивилизации какую-то лепту в это вносят, но общество их – это не общество людей каменного века, и это нужно для себя понять. А при этом Хадзе продолжает вести образ жизни бродячих охотников-собирателей, конечно, еще раз говорю, не столь же цивилизованы, как и автор данного вопроса. Культура их – результат длительного развития. Нет никаких причин считать их отсталыми или глупыми, или интеллектуально не дотягивающими до нашего уровня, ну, или людьми второго сорта. Такая жизнь, вот, и это очень важно, их собственный выбор. Потому что уже у каждого члена этого общества есть такая свобода, их дети ходят в школу, при желании те, кто преуспевает в школе, могут получить дальнейшее образование. Часть Хадзе это сделали уже на современном этапе, и часть из них получили высшее образование. Среди них есть юристы, врачи, учителя, и критерий «хорошо или плохо» в этом контексте, конечно же, ну, совершенно неуместен. Сама идея глобализации, я хочу обратить на это внимание, она неоднозначна. Я бы воздержалась от утверждения, что такая, ну, как вот на современном этапе, жизнь бездомных в Нью-Йорке более достойна и интеллектуальна, чем жизнь Хадзе в Танзании сегодня. Вот мой ответ.
2: Спасибо.
3: Вопрос задает Олег Ходатович. Значит, он спрашивает, а боги или религия у них там есть? Во что веруют? Жаль, не спросили. Но вот теперь есть возможность спросить.
4: И мне, если честно, очень жаль, и я очень рада, что этот вопрос возник, потому что, как правило, если говорят об охотниках-собирателях, как раз в отношении их религии и верований такая вот существует лакуна. Во всяком случае, этот вопрос обсуждается не очень часто. Тем не менее, с точки зрения науки, это исключительно интересный вопрос, потому что хадза, как и многие охотники-собиратели бродячие, они в этом смысле уникальны. И когда изучают общество и хозяйственную деятельность, это, конечно, уже сама по себе уникальная возможность. Но здесь возможность и применительно к изучению эволюции религии и морали тоже присутствует. Но первое, что очень важно, хадза – одни из немногих, я имею в виду групп населения в мире, которые описаны как имеющие, ну, скажем так, минималистские принципы религиозные. И вот эта форма религии, которую практикуют люди, по сути дела, мало религиозные, в том смысле, что у них мало религиозных обрядов, и они выказывают неверие в существование многих могущественных таких сверхъестественных агентов морализаторского толка. Во-вторых, хадза продолжает существовать изо дня в день. Ну, и, скажем так, в основном за счет охоты и собирательства, и это дает еще дополнительно новую такую информацию о моделях, как могли жить наши предки, в том числе при отсутствии технологических достижений в производящем хозяйстве, как они относились к религии в контексте вот этих, допустим, охотничьих своих эскапад. У них действительно есть космология, которая включает женское солнце как божество. Это Исока или Ишока, о которых это их, ее название. И есть мужское божество, по сути дела, Луна, которую называют Сета. Ну, кроме того, у них есть дети в этой космогонии, по сути дела, звезды. И хадза называют Ишока, а также еще одного. У них есть бог, который, имя которому Хейн. Но есть путаница относительно того, что такое или кто такой этот Хейн. Например, Марло, один из крупнейших специалистов по хадза, предполагает, что Хейн, по сути дела, версия мужская вот этой богини Ишока. Но в данном случае таких уточнений он никаких не приводит. Однако существует некий миф творения хадзабский, и в рамках этого мифа иногда Хейна называют солнцем. Вот. Но еще нужно сказать, что в мифе о творении, который был записан ранее несколькими исследователями, датируется примерно 72-м годом, люди спускаются на землю с Баобаба. По некоторым другим версиям, они приходят на землю, путешествуя, как бы спускаясь с шеи жирафа. И есть история о том, что предки изображаются в виде гигантов, это тоже никак не комментируется. А также некоторые хадзы говорят о том, что предками были некоторые животные, или наоборот, некоторые животные превратились в животных, а до этого были люди. Ну, например, один из исследователей Кох Ларсен описывает историю, в которой, соответственно, группа людей убила и съела Хейна, вот этого верховного бога, и в результате Ишока наказал этих людей или наказала, еще раз говорю, иногда говорят, что это он, а некоторые говорят, что это она, и он превратил этих людей в гиен. Хадза, в принципе, сами предлагают версию про своего происхождения, в рамках которой Ишока требовала, чтобы разные племена проглотили ее слюну. Она просто плевала, и люди должны были, соответственно, эту слюну глотать. И тот, кто оказался послушным, они получили в подарок скот или способность обрабатывать землю. Вот. Но поскольку хадза оказались вздорными и гордыми, они отказались эту слюну глотать, и в итоге им предложили то, что осталось, а именно лук и стрелы. И поэтому вот они теперь не знают ни копья, ни мотыги, ни ружья, а только вот пользуются, но зато очень хорошо и мастерски, луком и стрелами. А вот, ну, в принципе, некоторые исследователи задают им вопрос о том, а куда вообще хадза уходит после смерти. Мы тоже этот вопрос им задавали, для того, чтобы понять, вообще загробная жизнь у них есть или нет. Он неоднозначен, потому что кто-то говорит, вроде бы как есть, и они пытаются общаться с духами своих предков, а кто-то говорит нет. Вот, в принципе, у них есть не очень большое количество, но все-таки есть священных ритуалов, вот, завязанных на такие сверхъестественные верования, но те, которые ритуалы у них присутствуют, это ритуалы вокруг так называемого священного потребления мяса, эпеми, и оно, в принципе, завязано на мужественность и по сути дела, ассоциируется с вступлением мужчины во взрослую жизнь. Завязан на потребление мяса, охоты, и происходит, как правило, вот эта инициация мужская в новолуние, ну, и должно быть достаточно темно. Когда человек, вот мужчина, достигает такого возраста зрелости, он должен убить взрослое животное. Я, собственно, об этом уже и говорила в своем выступлении несколько лет назад. Потому что если он большого животного не убьет, он так и не достигнет поры зрелости мужской. Вот. И тогда он становится тем человеком, который проходит инициацию и становится частью вот этого общества эпеми. И это позволяет ему есть крупных животных, в частности, их внутренности. Потому что женщины и дети не могут есть ни легкие, ни почки, ни сердце. Вот. И это очень важно. Ну и наблюдать за едой и других мужчин, и это тоже очень важно. Мужчины готовят вот это мясо и эпеми совершенно особым образом, вдалеке, прячась от женщин. Женщины вообще не должны ни видеть, ни слышать, как это все происходит. И считается, что если нарушить вот эти правила, то это может привести к болезни и наказанию, даже смерти. Вот. И все случаи несчастья, которые происходят с людьми, хадза вот, очень часто связывают с тем, что были нарушены эти правила эпеми, а они с такими нарушениями, как, например, воровство или прелюбодеяние, то есть мораль у них ориентирована прежде всего на соблюдение вот этих эпеми правил. Существует специальный танец эпеми, и это священный ритуал, который включает и танец, и песню. Происходит в отсутствии луны, абсолютно в полной темноте. Танцуют мужчины, иногда поют, иногда присоединяются женщины, но на расстоянии. Вот. Дети обычно в это время спят, женщины хлопают в ладоши и поют в ответ. Но, тем не менее, они все, в общем, любят участвовать в этом ритуале. И считается, что такой танец является неким сплачивающим ритуалом и способствует тому, чтобы группа держалась вместе, и никто правил эпеми не нарушал. И, конечно же, это приносит удачу на охоте мужчинам, вот, а стало быть, снабжает племя пищей. Вот, в Хадзаленде есть и такие места священные, что тоже говорит о том, что все-таки какие-то элементы религиозных верований у них присутствуют. Их несколько. Вот, это холм и несколько таких гор в этом регионе, и Галату, и Алдеани. Ну вот холм, о котором идет речь, он находится неподалеку, на восточной стороне озера Ясен, это место называется Дундуби. В принципе, это очень важное место, хадза не очень любит его показывать чужим, вот, но тем не менее, в общем-то, оно для исследователей известно. Любопытно, что в последние годы существуют данные о том, что существуют некие пересечения в религиозных или мистических, скажем так, представлениях хадза и бушменов. Я напомню для тех, кто не знает или забыл, что, в принципе, разделение на сегодняшний день считается, что группы хадза и современных бушменов разделились примерно 40 миллионов лет назад, 40 тысяч лет назад был их общий предок. То есть это должно, но это происходило достаточно давно. Тем не менее, у бушменов спортсменов и у Хадзе существует, скажем так, мистический герой в виде богомола. И этому богомолу приписывается много разных способностей, в том числе способность трансформации и превращений. Богомол может превращаться в старуху, достаточно злую, с одной стороны. С другой стороны, эта старуха как бы защищает диких животных и пытается стрелы охотников от них отвадить. Вместе с тем, она может погрузить мир во тьму, если люди ослушаются или будут вести себя слишком плохо. Ну и также она достаточно такая фривольная и развратная, и поэтому она мешает, соответственно, мужчинам заниматься сексом правильным образом, то есть она еще и вмешивается в такую приватную жизнь. Вот, любопытно, что и Хадзе, и Бушмены имеют некие исходные элементы в своем изложении мифа о творении, потому что в соответствии с ними первые люди не имели колен, и поэтому они не могли сидеть возле костра. А раз они не могли сидеть возле костра, то они и готовить пищу не могли. Отсюда и получается, что первые люди все ели сырым. Кроме того, у них в культуре существует некое обожествление или такое достаточно мистическое поклонение одной из крупных антилоп. Это антилопа Канна. Вот. И также обе группы, в принципе, говорят в таком контексте о сурикатах и мангустах, которые якобы играют такую очень важную роль в том, чтобы, соответственно, охотники получали доступ к мясу канны. То есть, если они расположены, эти сурикаты и мангусты, соответственно, потому что сурикаты есть в Южной Африке, но их нет в Танзании, там есть мангусты, то тогда охотники будут успешны и будут получать это мясо канны. Вот так.
3: Спасибо большое за такой развернутый, очень интересный комментарий. У нас уже появились вопросы от зрителей, которые нас сейчас смотрят. Вот, но сначала Тенутори говорит: спасибо за ваш труд, успехов и развития. Спасибо вам, Тенутори, за поддержку. И вопрос от Алекса. Вопрос следующий. С точки зрения этики, не является ли преступлением оставление современных дикарей в их дикарском состоянии, без медицины, лекарств, образования и так далее? Вот такой вопрос.
4: Вот мне интересно, слушал ли этот товарищ всю предыдущую, соответственно, нашу с вами беседу и ответы на вопросы, потому что, я и пыталась объяснить, что товарищ, наверное, не совсем понимает, что никаких дикарей на сегодняшний день не существует, и дикарского состояния тоже. Эти люди прошли очень длинный путь развития, они часть цивилизации, а цивилизация может иметь совершенно разные ипостаси, и вот

0: Они прошли длинный путь эволюции, это их выбор. Они по многим характеристикам, ну, может быть, соответственно, более подкованы, чем мы с вами. По крайней мере, мне бы было невозможно выжить там, где выживают они. Кроме того, кто же их оставляет без медицины, образования и всего прочего? Я только что объяснила, что сейчас существует специальный проект, который, соответственно, ну, собственно, все исследователи вкладывают деньги в некий фонд, направленный на то, чтобы обеспечивать их медицинским, медицина, если это требуется, и существует несколько госпиталей, в которых, которые знают, и, соответственно, оплата идет на эти госпитали в ситуации, когда нужна серьезная помощь медицинская хадза. Кроме того, существует специальный фонд, который курирует, соответственно, различные прививки и все такое прочее, чтобы, соответственно, избегать инфекции, инвазии и так далее вот в этой небольшой популяции. Так что всю необходимую помощь на уровне уж как минимум других соседних групп, в том числе и оседлых земледельцев, которые живут в сельской местности, хадза получают. Относительно образования та же самая история. Существуют специальные школы, одна из них, мы с ней много времени завязаны, дружим и исследования там проводим в Индамаге. Она специально построена для хадза. Там учатся не только хадза, но и дети других этнических групп, соседей, но, в принципе, она реально строилась для хадза, и все специальные, соответственно, вспомоществования и гранты идут, прежде всего, на обеспечение хадза, которые там учатся. Существует специальный фонд, который оплачивает образование хадза, если они, ну, в общем, успешно в школе, хорошо заканчивают эту школу, и они могут поступить в университет. И на сегодняшний день существуют люди хадза, заметим, не метиса, а именно хадза, получившие высшее образование. Это учителя, есть у них юрист, который закончил, соответственно, университет, и есть врач.
1: Спасибо. Спасибо. И еще один вопрос, опять же, уже от вновь прибывшей. Хочу обратить внимание, что, возможно, наши зрители задали эти вопросы, еще не услышишь ответы на те вопросы, которые уже были, они сразу начинают задавать. И, в принципе, в каком-то смысле отчасти правильно это делают, зато их вопросы будут заданы, потому что не все успеют. Ага. А вот Дэн Грец поддерживает наш стрим. Спасибо вам, Дэн Грец. И пишет: современный дикарь. Может, это не столько этнографический признак, сколько этический. Например, экстремисты и прочие ксенофобы, может быть, они не меньше дикари, чем какие-нибудь неконтактные амазонцы.
0: Ну, в общем-то, прекрасный вопрос, кого считать дикарем. Именно это я и пыталась, собственно, довести до внимания окружающих. Дикарь – это не тот, потому что сейчас мы этим термином в антропологии вообще не пользуемся, потому что мы все представители человеческого вида, и все культуры человеческие, они совершенно не дикарские. Это все цивилизации со своим путем развития, со своей спецификой, со своими адаптациями, со своими особенностями. Поэтому ни в коей мере называть никого дикарями нельзя, некорректно и совершенно недопустимо. Относительно того, существуют ли дикари, да, с моей точки зрения, все-таки они существуют, это касается не культуры, а личных установок. Потому что безграмотные люди, вот они как раз дикарями и являются. И в этом смысле, я этот пример уже приводила, если мы будем сравнивать, ну, скажем так, деклассированных, спившихся и обкурившихся, и обдолбанных, соответственно, бездомных где-нибудь в Нью-Йорке, я уверена, что по целому ряду характеристик хадза много интеллектуальнее, корректнее, моральнее. И, в общем-то, соответственно, ну, благожелательнее, но, кроме того, обладает более ценными и достойными знаниями, чем эти люди.
1: Спасибо. Спасибо большое. И возвращаясь к вопросам, которые были присланы заранее, Авки, по-моему, так читается ник этого нашего зрителя, а как же племя Аномамо?
0: Яномами.
1: Яномами. Хорошо. Они весьма кровожадны и жестоки.

0: зрителя.
1: Вот, что понимать под кровожадностью и жестокостью? Здесь тоже нужно очень длительное время анализировать сам факт. А вот Вторая мировая война или Первая мировая война, это кто ее затеял и кто вообще концлагеря тут вообще все эти поставил, уничтожил миллионы жизней, измывался над этими людьми, уничтожая, кто кровожаден и жесток. Я на маме, наверное, за всю историю существования этого племени уничтожили, может быть, сотню, может быть, 200 человек. Однако, если мы будем говорить о Второй мировой войне, речь идет о миллионах. Вот. Так что лучше поаккуратнее обращаться с кровожадностью и жестокостью и сводить это все, соответственно, к представителям каких-то племен. А, значит, но возвращаясь к Яномами, ну, конечно же, говорить о том, что они такие вот всяко плохие, это не вполне корректно. Еще раз говорю, как оценивать жестокость по отношению к кому? Эта жестокость у них проявляется, к членам своей группы или к чужим? Или это их образ жизни и взаимодействие с соседями? Вот, потому что Яномами своих не убивают. Более того, основоположник «Этологии человека» и автор книги «Этология человека», которая очень популярна на Западе, который многие годы работал с Яномами, он специалист, еще раз говорю, по «Этологии человека», он их изучал и онтогенез поведения, изучал взаимодействие родителей с детьми и поведение воинов, и он как раз обращает внимание на то, как мягко и нежно обращаются родители со своими детьми, какие песни они им поют и как они их ласкают. В этом смысле они проявляют огромную тревогу о своих близких, если с близкими что-то случается, близкие бывают ранены и так далее. Но в традициях данной культуры поощрение военных набегов – это способ жизни на соседние деревни. И в этом смысле они премируют воинов, и не пообщаясь, они просто поощряют воинский культ. Они премируют воинов за героизм и храбрость и премируют их женами дополнительными. Поэтому, в принципе, здесь нужно обращать внимание на тот факт, что существует связь здесь, в тех культурах, где не существует регуляции репродукции, существует в воинских культурах прежде всего. Связь прямая между репродуктивным успехом и героизмом. Наполеон Шеннон, один из ведущих специалистов и очень известный ученый-антрополог, многие годы работающий с Яномами, как раз обращал внимание на этот факт, что существует вот эта вот достоверная связь репродуктивного успеха и смелостью воинов на поле боя. Они должны убивать врагов, и только те воины, которые убивают врагов, их называют юнакай, это термин на языке Яномами, они раньше вступают в браки, у них больше жен, у них выбор этих жен лучше и больше детей. Вот тут существует связь репродуктивного успеха и такого поведения. Но кровожадными их называть, еще раз говорю, нельзя, потому что это не вполне объективный термин.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое.
2: Вопрос задает Роман. Он спрашивает, а первобытный коммунизм, он вообще-то был или это только домыслы?
1: Не знаю. Значит, относительно первобытного коммунизма, я думаю, это домыслы и термины. Но отчасти здесь есть о чем подумать. И вот как раз с моей точки зрения исследования эгалитарных охотников-собирателей, Ахадзе как раз относятся именно к этой категории эгалитарных охотников-собирателей, наводит на мысль о том, что в принципе существуют определенные экологические условия, в рамках которых выживание, но прежде всего вот на уровне охотников-собирателей, на уровне присваивающей, а не производящей экономики, возможно только при условии кооперации, альтруизма, взаимопомощи, поддержки, прежде всего, которая строится на терпимости, толерантности друг к другу и дележе добычи. Но не надо преувеличивать уровень этой толерантности. Я знаю, что те исследователи, которые работали в 60-е и 70-е годы, они пытались, это касается и Хадза, и Бушменов, пытались всяко приукрасить этих людей. Это было связано с идеологическими позициями для того, чтобы способствовать формированию положительного имиджа этих народов и помогать им выживать для того, чтобы государство все-таки не направляло все усилия на их уничтожение. И, соответственно, это был такой своего рода ход ученых. Но при прочих равных условиях и они, и мы сегодня знаем, что Хадза и те же самые бушмены в высшей мере эгалитарны и терпимы. Уровень агрессии в пределах их групп достаточно низок, что они, по сути дела, в их коллективах существует такое вот коллективное обязательство по заботе о детях и очень большое доверие в отношении друг друга. Но еще раз говорю, дележ присутствует. Никто особенно голодать не будет, особенно если пришел, соответственно, охотник с добычей. Но при этом говорить о равном, и это очень важное исследование, важные выводы, исследования последних лет, собственно, и наши тоже, они говорят о том, что равного распределения нет. Еще раз говорю, других, которые не успели, не смогли, оказались менее, соответственно, склонными к тому, чтобы добывать пищу, я имею в виду, на охоте, их без мяса не оставят. Но своим, то есть охотник, придя с охоты, в первую очередь, и, скорее всего, лучшие куски отдаст своей семье. И никто ему не скажет ничего супротив. А остальное он разделит. Так что вот первобытный коммунизм, я бы его все-таки так не назвала, но эгалитарность, да, она присутствует. И это способ выживания в этих условиях.
0: Спасибо. Прошу, Александр, следующий вопрос.
2: Следующий вопрос задает злой Шевчен некий, который спрашивает, а есть ли шанс сейчас встретить совсем изолированные племена? Или все так или иначе уже в контакте с цивилизацией? Простите, если этот вопрос уже был.
1: Ничего, это вполне закономерный вопрос. Первое, я обращаю ваше внимание на то, что цивилизация – это все социальные отношения и все культуры, которые на сегодняшний день существуют, поэтому эти изолированные племена, они совершенно не дикие, этот термин неуместен, а у них есть своя цивилизация, свой путь и своя специфика развития этой своей цивилизации. Но если вы имеете в виду западную цивилизацию и, соответственно, некий мейнстрим, связанный с глобализацией, то да, такие племена, в принципе, в том числе и в Амазонии существуют практически без контактов, или же бывает, что они совершенно намеренно уходят от таких контактов, слыша, что, допустим, там лесорубы или кто-то начинает разрабатывать какие-то участки, допустим, связанные с добычей полезных ископаемых, они уходят вглубь. Благо, в общем, количество таких тропических лесов еще значительное. На этой территории можно укрываться и, в общем, в изоляции в такой существовать. Это их право.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Тимур Воронков задает вопрос. Верно ли, что среди добродушных, видимо, в кавычках, бушменов уровень убийств на душу населения в 3 раза выше, чем в США?
1: Чудесный вопрос. А откуда вообще такая ссылка? Я хочу сказать, что я бы воздержалась от такого рода преувеличений. Я знаю, что такие ссылки бывают. Вот. И опять-таки обращаю ваше внимание на следующие несколько обстоятельств. Первое обстоятельство. Наверное, вот эта идея о благостном состоянии и добродушном дикаре, она тоже того времени, которое развивалось в XIX веке, она тоже преувеличена и, в принципе, наверное, связана с недостаточным знанием о том, что там происходит. Все люди, в любом обществе существуют конфликты и какие-то, соответственно, ситуации не очень лицеприятные. Так что убийства имеют место. Другой вопрос, насколько они распространены, насколько они, соответственно, связаны с какими-то экстремальными ситуациями или нарушением, соответственно, образа жизни этих обществ как раз под влиянием маргинализации, например. Но у меня есть такая статья относительно, соответственно, агрессии, в том числе и гомицидной, у Хадза по сравнению с другими группами, в частности, с дотогами, которые проживают по соседству, но они скотоводы, и у них нет, у них, в общем-то, это племя, которое... У них культ воина присутствует, потому что они должны охранять своих коров от соседних племен, которые устраивают набеги. Собственно, они встречно устраивают набеги на масаев, то есть они все хороши в этом смысле. Естественно, уровень убийств у дотогов выше, чем у хадза. У хадза они имели место, мы несколько таких случаев фиксируем и описываем. Ну, первое, о чем нужно сказать, хадза в своей культуре не имели алкоголя. Сегодня они с этим алкоголем, к несчастью, познакомились, и этот алкоголь, безусловно, не к добру, потому что у них нет моральных норм и правил, как правильно алкоголь использовать, в каком контексте и кто может этот алкоголь, собственно, потреблять. В итоге, когда они напиваются, они абсолютно себя не контролируют, их просто не узнать. Это вместо добродушных, милых, хороших людей, это сварливые, скандальные люди, которые, соответственно, могут подраться. Когда они дерутся, они могут случайно убить друг друга. Важно, что у них нет цели убить. Вот, но такой вот эмоциональный, спонтанный взрыв агрессии, да, он может иметь место, он зафиксирован, мы сами это, ну, вот конкретно я не видела, чтобы убивали, к счастью, собственно, мы вряд ли бы до этого допустили, но то, что они при нас дрались, да, я видела это, тоже касается и, конечно, бушменов, вопрос в том, исторически, в прошлые, как бы, свои времена, как часто они дрались и убивали ли они друг друга, наверное, изредка такие ситуации случались. Являются ли те факты, которые наблюдаются на сегодняшний день следствием маргинализации? Я думаю, да.
0: Спасибо. Следующий вопрос задает Алексей Борисов. И он спрашивает, исследовалась ли их медицина? Были ли у них более эффективные методы лечения болезней, малярии и тому подобное по сравнению с европейской медициной?
1: Чудесный вопрос. И я бы сказала, в стиле поиска как бы утраченных цивилизаций. Значит, я хочу обратить внимание на то, что я не знаю ни одного общества, никогда не слышала о традиционном обществе, в рамках которого не развивалась бы своя система медицинская, и представители которых, ну, наверное, не все люди, не в равной мере, но существовали бы специальные люди, которые больше интересовались этим обстоятельством. Это могли быть знахари, это могли быть шаманы, жрецы, уж как их назвать, это по-разному в разных обществах происходило. Это могли быть мужчины и женщины. Ясно только одно, что существует в каждом племени более любознательные люди, которые пытаются как бы вот анализировать то, что происходит вокруг них, перенимать секреты, потому что, как правило, это бесписьменные культуры, хадза же не имеет письменности. Но одни люди интересуются у старых пожилых людей вот такого рода вопросами, как, допустим, если вот там на ноге рана, что с ней делать и как быть, а другим это совершенно неинтересно. Так что в данном случае и мы знаем, что существуют более подкованные, если можно так выразиться, члены групп у хадза, которые с медицинскими растениями знакомы лучше, могут обеспечить объяснить, рассказать, показать, и определенные свойства этих растений им ведомы, и стало быть, они это в контексте при необходимости используют. Вот, например, там существует алоэ, оно растет повсеместно. Вот мы знаем, что сок алоэ действительно творит чудеса, он очень заживляюще действует, он эффективен. Кроме того, он в принципе полезен, потому что если вы простудились или еще какие-то у вас недуги, его можно использовать. Они знают целый набор растений, которые можно употреблять как рвотное средство, как средство от малярии. И они не знают, что это малярия. Они только знают, что человека трясет, и он горячий. Вот, и что в этом случае делать нужно, они тоже знают. Насколько это эффективно, это другой вопрос. Но при прочих равных условиях все-таки это эффективно. Вот. Но лучше это или хуже, чем европейская медицина, я не знаю. Вот. Это лучше в том плане, что они хорошо адаптированы, и они не зависят от таблеток. Многие таблетки нужно, во-первых, держать в определенных условиях, в холодильнике или еще каким-то образом, а у них таких условий нет, поэтому, в принципе, они бы сами, собственно, с этими таблетками ходить бы никак не смогли, надо идти в госпиталь. Вторая вещь, я приведу вот пример современного, одного из очень, с моей точки зрения, пока, на сегодняшний день, самого эффективного средства борьбы с малярией. Дело в том, что оно основано на вытяжке растения, это полынь. И, собственно, автор этого средства, она получила Нобелевскую премию за это и заслужила, потому что спасает миллионы жизней таким образом. Она изучала народную медицину, и она увидела, что люди, в принципе, она китаянка, чтобы уточнить, вот, она увидела, что люди употребляют это растение в народной медицине, когда у них явно признаки малярии, и стала его испытывать и обнаружила вот такой колоссальный эффект. На основе этого лекарства, этого растения созданы современные, самые лучшие средства борьбы с малярией.
0: Спасибо. Я бы все-таки думаю, что медицинские вопросы мы бы оставили, конечно, в данном случае специалистам, потому что, допустим, тот же Алексей Водовозов, говоря там про китайскую народную медицину, приводит в качестве примера, что там из народных средств было испытано тысячи лекарств, из них было выбрано одно, то есть которое оказалось эффективным.
1: Я вот хочу обратить ваше внимание, что это не китайская народная медицина.
0: Я говорю вообще про народную медицину, что из народной медицины, да, какие-то отдельные средства попадают в ненародную, скажем так, в нашу европейскую медицину, но это довольно редкий случай, насколько мне известно. Вот. Следующий вопрос задает Денис, который поддерживает наш стрим. Спасибо, Денис. И который спрашивает: подскажите, пожалуйста, связаны ли уровень развития общества и критическое мышление? Есть ли недостаток в критическом мышлении у тех же хадза? Спасибо.
1: Опять же, таки очень хороший вопрос. Нет, боюсь, что это тоже большое заблуждение. Вот, критическое мышление присутствует, они также мыслят рационально, как и мы с вами, иначе бы они, собственно, не смогли адекватным образом реагировать на окружающие вот эти всякие экстремальные условия, не могли бы адаптироваться, ну, собственно, обеспечивать себя пищей и выживать в этих условиях. Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что человечество – это единый вид, мы все люди. И уровень интеллекта в среднем у нас одинаков, я имею в виду, ну, размах. Вот, это первое. А второе, что у нас есть эмоциональный интеллект, у нас есть рациональный интеллект. Они способны мыслить рационально. И более того, ну, вообще, поскольку это бесписьменная культура, то в некоторых случаях они меня ставили в тупик своими вопросами. Вполне рациональными.
0: Спасибо большое.
2: Вопросы были, например...
1: Дело в том, что сейчас, как вы понимаете, ну, до ковида большая проблема во всей Африке – это СПИД. Для того, чтобы, соответственно, бороться со СПИДом, решено было и огромное количество, соответственно, различных организаций западных приезжало со своими лекциями, в том числе и в очень отдаленные такие поселки выступала, объясняла, что нужно пользоваться презервативами и так далее, вот, для того, чтобы, соответственно, избегать безопасного, вот этого опасного секса, избегать заражения. Ну и я тоже, поскольку меня попросили, я тоже им толкнула такую речугу, вот, поскольку они меня уже к тому времени, в принципе, уважали и доверяли. Они все выслушали, потом спросили, хотя ухмылялись, поскольку они уже знали, они знают моего мужа хорошо, он со мной часто там бывает, он эколог и профессор, поэтому, в принципе, ему это все, он тоже исследования проводит. Ну и они меня спросили, так а сколько у вас детей-то? А я говорю, ну одна. Они говорят, это плохо, ты несчастна, у тебя один ребенок. Это очень плохо, мы бы тогда не смогли спокойно существовать. Мы бы все время думали, а вдруг с этим ребенком что-то случится. А кто будет о нас заботиться, если с ним что-то случится? В нашем мире мы не можем иметь одного ребенка, и двоих тоже. Нам нужно больше детей, потому что если кто-то из них умрет, то кто-то останется, и, безусловно, будет о нас потом заботиться.
0: Спасибо.
2: Логично. Вопрос от Тимура Воронкова. Есть ли у современных охотников-собирателей понятие о священных или, наоборот, нечистых животных, которых нельзя убивать и есть?
1: Ну, в принципе, наверное, у них и есть такое понятие. По большому счету, я у Хадза особенно такого не видела. По той причине, я уже сказала, что священными у них есть животные. Они к таким относят богомола, и они его так не очень, скажем, любят. Вот, но, по крайней мере, пытаются с ним держаться подальше. Вот, но вместе с тем они очень любят антилопу Канна, который Иланд по-английски называется. Вот, при том, что она, безусловно, священное животное, но это один из лучших, соответственно, объектов охоты, и они на нее охотятся. Другой вопрос, что вот это эпеме, священный такой ритуал, это, по сути дела, некая действия, в рамках которого они, собственно, не просто едят ее мясо, но еще, я имею в виду мужчины-охотники, но еще и просят прощения за то, что они так поступают. Вот. Так что да, это есть. А, кроме того, они некоторых животных не очень любят есть и избегают этого. Например, гиен. Но это завязано не на священность гиен, а на то, что гиены падальщики, и почему-то, ну, в принципе, они считают, что их мясо хуже.
0: Спасибо.
2: Спасибо. И мы говорим спасибо Юльке, поддерживающей наш стрим. А также следующий вопрос от нашего постоянного зрителя Сержа Любомудрого. Как образование влияет на образ жизни Хадза? Возвращаются ли выпускники школ и университетов к своим соплеменникам? Если да, то в каком качестве? Учителей, врачей? Спасибо.
1: Да, это тоже хороший вопрос. Значит, наверное, образование влияет, я так думаю, поскольку, или мне хочется так думать, поскольку, как правило, те люди, которые хоть сколько-то, соответственно, классов обучались в школе и возвращаются, а возвращаются очень многие, если после школы, да, вот, это им полезно хотя бы по той причине, что так или иначе сталкиваясь, а они сейчас в повседневной жизни сталкиваются с монетарной экономикой, они адекватным образом могут на это реагировать и в какой-то мере просто не дают себя обмануть, а это уже хорошо. И они знают, что такое деньги, и как с ними обращаться, и вообще как себя вести правильно. Вторая вещь. Да, учителя возвращаются, и в той же самой Эндомаге, сейчас ее перевели в другое место, но несколько лет назад, да, там работала женщина, она Хадза, и, соответственно, обучала она этих детишек, а прицельно взяли ее именно по той причине, что она говорит на хадзаны, это язык Хадза, и поэтому дети, которые только начинают учиться и кроме хадзаны не знают ничего или еще не обучились суахили, а это сейчас язык, соответственно, который осваивают все и на котором преподают в школе, поэтому легче им адаптироваться. Вот. А относительно юриста, да, этот юрист сейчас, он только закончил университет, он им помогает в юридических вопросах, Он не вернулся к ним, у него есть дом в деревне, в общем-то, ближайший, но при ситуации, когда нужна какая-то помощь юридическая, они к нему обращаются, он им помогает.
0: Спасибо. И следующий вопрос задает наш зритель под ником Алекс. Он говорит, не слишком ли цинично говорить «это их выбор»? Мы своих детей тянем почти насильно. Если не ходят в школу, мы заставляем. Не уходим ли мы попросту от ответственности? Я говорю не только про Хадзе, но про все современные племена.
1: Я не знаю, в чем такая этичность и в чем, соответственно, пафос этого выступления. Потому что я знаю, что все родители такой выбор обеспечивают для детей. И, в принципе, дети отправляются в школу сейчас. Раньше, собственно, до курьезности доходило, посадить на землю Хадзе мечтал Нирере еще в начале 60-х годов, когда, соответственно, Англия ушла. Соответственно, Нирера, собственно, пришел к власти, и вот эти демократические силы социалистические, там, собственно, вот эти все планы по образованию пытались реализовать. Собственно, Индомага была построена как специальный поселок в рамках, соответственно, установок. Политики Ньерера было посадить всех хадзе на землю, заставить их, вернее, не то чтобы заставить, но обучить сельскому хозяйству, то есть обработке земли, то есть вот этот образ жизни, соответственно, прекратить. Кроме того, он сразу там построил школу, которая и поныне существует. И, если честно, то полиция... они все-таки полиция, а не милиция называется, они по кустам ездили и собирали всех детей, отлавливали хадзе и туда свозили, для того, чтобы, независимо от того, хотят родители или нет, родители могли не понимать, зачем образование нужно. Вот. И детей туда свозили для того, чтобы, собственно, образование это дать. Вся штука в том, что так же, как и в любом обществе, есть... талантливые ученики, которые хотят учиться, а есть другие, вот, и все равно часть из них учиться не хочет, школу бросает и убегает в кусты. Ну, опять-таки, еще раз говорю, это выбор, но достаточно отправиться в любую страну, где мы аналогичную ситуацию увидим. Я уверена, что в США, особенно если речь идет, скажем, таких вот агарлями или еще каких-то других районах, дети бросают школу, а что с ними делать? Вот. Важно другое, что у них есть потенциальная возможность учиться. И более того, еще раз говорю, когда видят, что ребенок талантлив, ему начинают все помогать. Начиная от исследователей, которые там работают, и кончая государством, которое дает ему субсидии.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Вопрос задает Любовь Жук. Спасибо, Любовь, что поддерживаете наш стрим. Она спрашивает, вы говорили, что у охотников-собирателей более высокий мужчина не кажется более авторитетным, в отличие от нас. Но считается, что так повелось в древности, когда мужчина был добытчиком. Когда в нашем обществе возникла связь этих понятий?
1: Такой сложный вопрос. В смысле, может быть, он кажется простым, на самом деле не очень. Дело в чем? Дело в том, что... для хадзе, мы, собственно, продолжаем исследования в этом направлении вести, для хадзе основной критерий того, кто из мужчин привлекателен, а кто нет, прежде всего завязан на качество мужчины как охотника, а вот это качество, ну, не скоррелировано с ростом никаким образом. А вот с физической силой скоррелировано. Силой кисти или обхватом бицепсов, или, допустим, там мускулистостью тела. А вот с ростом не очень. Поэтому, может быть, и нет такого отбора, который бы коррелировал или, соответственно, был завязан на рост. В современном западном обществе тенденции такие вроде бы как намечаются, и все это, собственно, регистрируют. Но заметьте, что общество хадзе эгалитарно. социальной стратификации там совсем нет или практически нет. Поэтому лидер вот этих групп, которые тоже условно мы называем лидерами, потому что иерархия очень слабая, если она вообще есть. А в современном обществе она достаточно сильная, и в прошлом она тоже была. И мы знаем, далеко ходить не надо, что представители правящих классов и высоких социальных страт, как правило, и это касается поколений, они лучше питаются, у них лучше условия жизни, и, как правило, выходцы из этих страт выше ростом. Это касается и мужчин, и женщин. В некоторых случаях разница может достигать 10-15 сантиметров, и очень заметно. При прочих равных условиях, если на Западе в интервью участвуют люди, допустим, мужчины более высокие, более низкие на какую-то должность, особенно если это высшие менеджерские посты, хотят они или не хотят, это отмечено, и эта корреляция существует, при прочих равных условиях возьмут более высокого. Так что в западном мире, может быть, это еще раз говорю, завязано исторически на правящий класс, который выше.
2: Спасибо. Прежде чем мы продолжим с вопросами, мы сейчас сделаем несколько объявлений, потому что мы уже час в эфире, вот, поэтому я попрошу Георгия начать.
0: Час пролетел незаметно, очень интересно слушать ответы на не менее интересные вопросы.
1: Да, вопросы хорошие.
0: Да, спасибо. Я, во-первых, хочу призвать зрителей обязательно поддержать наш стрим. Это сделать несложно, достаточно просто протянуть руку и поставить лайк. Вот, я знаю, что нас смотрят сейчас уже порядка 500 человек. Вот не полениться и просто поддержать стрим таким вот несложным образом. Это позволит ему, стриму, подняться выше в ютубовском рейтинге, и нас просто увидит больше людей. Вы также можете активнее участвовать в чате, задавать вопросы, используя специальную ссылку, которая периодически появляется в чате. Вот вопросы, заданные ссылкой, и либо через суперчат мы задаем в первую очередь. Также напоминаю, что у лаборатории научных видео есть своя страничка на Патреоне, и подписавшись на эту страничку, вы будете регулярно способствовать вот проведению этих стримов. Вот, собственно, благодаря тем, кто подписан на Патреон, во многом наши стримы и существуют. И теперь я передам слово Александру, который скажет о том, а что же нас ждет на следующей неделе интересного.
2: Ну, нас много чего ждет на следующей неделе, и буквально нас, и вас, дорогие друзья. Вот. Ну, во-первых, у нас в четверг выйдет выступление на форуме «Ученые против мифов» 14 Алексея Водовозова. Оно причем идет не по порядку, то есть это не тот доклад, который хронологически должен идти, но нас несколько раз просили его поставить не очереди, слишком уж он актуален. Он назывался «В погоне за антителами. Как привить весь мир, не привлекая внимания санитаров». И тема вакцинации, вакцины от COVID-19 и прочее. Это действительно лишнее говорить, насколько это актуально. Вот этот доклад интересный, хотя такой сложный достаточно, будет опубликован в четверг на канале «Антропогенез». А кроме того, видимо, с четверга начнутся наши трансляции из Египта. Мы, наша команда «Антропогенеза» в полном составе вылетает в Каир.
0: Почти в полном, не все, к сожалению.
2: Ну, да, почти в полном, вот, к сожалению, да. Но почти в полном составе вылетает в Каир в среду, и в четверг с утра мы планируем уже гулять по Гизе вместе с египтологом Максимом Лебедевым. Хотим, в частности, заглянуть не только в гости к Сфинксу и там Хеопсу, но и посетить поселок строителей пирамид. Вот. И дальше у нас вплоть до 16 апреля каждый день будут трансляции из Египта. Ну, конечно, как нам связь позволит, мы надеемся, что связь будет нормальной. Во всяком случае, 3 года назад, когда я был в Египте, там со связью все было неплохо. Вот. Будем каждый день стараться, причем, друзья, извините, в основном это будет утром.
0: Вот. Увы.
2: Пару трансляций мы будем вечерних делать. Может быть, проведем... Может, будем какие-то вечерние отчеты делать о наших, так сказать, походах египетских. Вот. Но... И это будет, видимо, в основном на канале «Научная станция».
0: Нет, Саша, это будет на разных каналах. Мы в понедельник планируем опубликовать некую такую предварительную программу стримов по дням, на каком канале, в какой день, что мы будем транслировать. Точное время мы пока что не знаем. Там будет зависеть от кучи факторов, в том числе от того, там, скольки мы успеем куда-либо добраться. Вот.
2: Да, спасибо. И сейчас мы заканчиваем наше объявление и переходим снова к вопросам. И следующий вопрос наш постоянный житель Серж Любомудров спрашивает: а были ли попытки создать письменность хадза, скажем, миссионерами? На каком языке учат детей в упомянутой вами школе? Если на хадза, то как без письменности?
1: Ага. Нет, такие попытки мне известны, но не со стороны, собственно, проповедников и миссионеров, а со стороны, собственно, инициатором являлся Джеймс Вудборн, один из основоположников, собственно, научных вот этих исследований в 60-е годы. Он ныне здравствует, я надеюсь, что еще нас порадует своими исследованиями. Он большой фанат, соответственно, вот этого направления исследований по изучению охотников-собирателей. И, конечно, он владеет хадзаны. Практически на сегодняшний день это единственный западный антрополог, который свободно говорит на хадзаны. Так вот, он и со своими учениками пытается создать, во-первых, словарь хадза и все это записать. Вот, ну вот так. Но в принципе на хадзаны, письменного хадзана не существует как такового. В школе их на хадзаны не обучают и даже не собираются, потому что в школе все обучаются на одном языке, на суахили. Хотя, в принципе, в более старших классах добавляют еще английский.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Злого Шевчена. Как полагаете, помогут ли исследования подобных иных цивилизаций на Земле и опыт общения с ними при гипотетическом контакте с...
1: уникален, и, может быть, именно антропологи окажутся, если вдруг возникнет ситуация, соответственно, которая потребует таких знаний для установления контактов с другими далекими цивилизациями, окажутся в этом плане наиболее эффективными. Потому что антропологи, они привыкают мыслить очень широко, в том плане, что они исходно, потенциально уже способны понять, что существует разная мораль, существует разное видение одной и той же ситуации, существуют разные нормы поведенческие в конкретных, соответственно, условиях. И все это нужно понять, проанализировать для того, чтобы объективно все это представлять, а не рассматривать это с позиции своей культуры и своей цивилизации.
2: Спасибо.
0: Спасибо. И следующий вопрос задает Фома, который спрашивает: а как измеряют IQ у племен?
1: Собственно, я этим не занималась никогда. Я вообще не очень люблю это направление исследований, но, в принципе, измеряют, да. Прежде всего, это просто картинки специальные, дальше задают им определенные вопросы. С моей точки зрения, вообще этот метод весьма и весьма порочен, вот, поскольку, как вы понимаете, разрабатывался прежде всего для западной культуры, вот, и во многих случаях он имеет огромные-огромные недостатки, поэтому я бы вообще избегала его.
0: Спасибо. Тимур Воронков спрашивает: а существуют ли у современных охотников-собирателей обряды инициации для женщин?
1: Существуют. Значит, в принципе, они могут быть совершенно разные, вот, но если говорить о хадзе, то такой обряд есть, он называется майтоко, вот, и в принципе исходно он был завязан на женское обрезание, но правда он очень слабое. Вот, но он сопровождается еще целым рядом ритуальных действий, это достаточно сложный ритуал, вот, кстати сказать, очень интересный. Вот. И вот он есть, он практикуется сейчас до сих пор. Просто Танзания, как и многие другие страны, они на правительственном уровне издали закон, запрещающий женское обрезание. Поэтому в данном случае ухадза, оно становится просто символичным и более строится на соблюдение вот этих всех сопряженных ритуалов, нежели непосредственно на обрезание. Вот. Но ритуал проходит и проводится. Во многих других культурах тоже. И опять-таки обрезание превращается в нечто символическое, а все, что вокруг этого обрезания, оно соблюдается.
0: Спасибо. Пользователь с ником TS поддерживает стрим и пишет на поэтевку в Египет. Спасибо вам, TS. Да. Очень, очень своевременное пожелание и поддержка, да. И мы наконец добрались до длинного вопроса от пользователя под ником Хаос Фото, который говорит примерно следующее. Интересно послушать, но в некоторых ответах явно заметна симпатия или даже любовь к их образу жизни. В этом нет ничего запретного, но для ученого, который должен излагать факты и только факты, все же не есть хорошо. Начинаешь немного сомневаться, а насколько правдивы другие наблюдения и выводы из них. Например, она, докладчица, говорит, что, возможно, эти племена так неплохо сохранились под натиском современной цивилизации, потому что живут и менее склонны обманывать друг друга. Разве можно это назвать научным высказыванием? Высказывание о том, что чем больше разнообразных племен, тем лучше, но и это весьма спорно, это высказывание художника, а не ученого. Нет, может быть, это высказывание ученого, который хочет в пробирке изучать как можно больше особей, но вряд ли она, опять же, докладчица, это имела в виду. Какой смысл в поддержании угасающих культур и традиций? Вот такой длинный вопрос. Да,
1: такой, я бы сказала, философский. Вот.
2: Художницей назвали, я бы, наоборот, обрадовался даже.
1: Я не считаю себя оскорбленной этим комментарием, только хотела бы обратить внимание на то, что это очень распространенная такая точка зрения. В общем, даже она касается, я бы сказала, вообще всей науки, потому что с точки зрения многих обывателей наука вообще не нужна, и мы тратим деньги государственные, неизвестно зачем и почему. Но мы же не можем быть такими Иванами, не ведающими родства и вообще не интересующимися ни прошлым, ни настоящим. Вот, в данном случае мне этот комментарий, он важен, потому что на него достойно обратить внимание, но он мне не совсем близок. Почему? Но прежде всего, мне кажется, что этот комментарий автора, который никак не знаком с современными антропологическими исследованиями, в первую очередь с методикой такой работы. Я не знаю, это он или она, но в данном случае слышал ли этот автор о так называемом включенном наблюдении и о правилах взаимодействия с представителями изучаемой культуры. На самом деле они очень жесткие сейчас, это просто целый свод требований. Вот. Это требования к исследованиям, потому что для того, чтобы поехать в поле, нужно получить сначала разрешение на такой проект от этического комитета того или иного учреждения, где работает этот исследователь. На Западе они еще более жесткие, но они и у нас имеются. Кроме того, нужно разрешение на полевую работу, которое должно быть получено от специальной комиссии той страны, в которую ты едешь и где это исследование проводится. И я не знаю и не представляю ни одного серьезного ученого, который был работал в поле и не испытывал как минимум симпатию к тем, с кем он проводит очень много времени в этом поле, общается и задает вопросы. Потому что, заметьте, это именно не зверушки, а люди. Вот. А эти люди задают еще и встречные вопросы. А респонденты должны испытывать как минимум уважение и доверие к вам, потому что иначе как вы там будете работать? Вот. Потому что если вас не будут любить и уважать, то никакой вообще полевой работы вам не светит, и работать вы там не сможете, а будете находиться в вакууме. Более того, вам никто ничего не расскажет, а будут врать или как бы пытаться избегать общения с вами. Людей же нельзя заставить вообще, в принципе, насильно общаться. Вот. Так что это надо как минимум иметь в виду. И это далеко не просто, потому что такая работа требует гибкости, требует толерантности, требует терпимости. Нам не все нравится, ну, то, что там происходит, поверьте. Но нужно уметь понимать, что это происходит, и нужно понимать этот контекст. И если подходить к исследованиям вот с этих позиций, то можно много увидеть и больше понять, и еще больше понять. А без вот такого вот оценочного как бы подхода «хорошо-плохо», тем более с позиции нашей культуры. Это же ихняя культура, это их культура. Мы ее изучаем, хотим ее понять. Я не знаю, вот какая профессиональная подготовка человека, который задает такой вопрос. Но звучит, ну, как минимум, очень-очень категорично. Как если бы автор контролировал процессы заселения или освоения территории и действий правительств по сохранению индигенных народов. Но я хочу сказать, что, в принципе, реальность ничего общего вот с такими пассажами не имеет, тем более сегодня. Во-первых, многие народы сосуществуют на одной территории, продолжая практиковать разные типы хозяйства. Одни земледельцы, другие скотоводы или скотоводы сосуществуют и с земледельцами, и с охотниками-собирателями. И это столетиями, это не сегодняшний день. Это касается не только Восточной Африки, но многих территорий на разных континентах. Во-вторых, вот общественности и ученым всего мира стоило невероятных усилий, огромных, поверьте, ввести международные нормы охраны культуры малочисленных народов, которые находятся под угрозой уничтожения. И не все эти законы, которые относительно недавно, соответственно, успешно продвигаются на разных территориях, в некоторых случаях и нет. Большая часть исторического прошлого правительства, как правило, старались вот этих охотников-собирателей посадить на землю, и, соответственно, приучить, как они говорили, к земледелию. Но история у каждого народа своя, и причины смены хозяйственного уклада различны. И сводить их к одному-двум факторам тоже, ну, никак не представляется возможным. Ни в прошлом, ни в настоящем. Не только охотники-собиратели, но и скотоводы с точки зрения многих правительств, ну, как бы не очень угодны. Вот. Их тоже пытаются сделать оседлыми. Где-то удается, а где-то нет. Но при наличии жесткого прессинга, конечно, это вопрос будущего. Я против такого прессинга, я думаю, ученые большинство тоже. И в этом плане можно согласиться с утверждением, что сегодня для сохранности таких небольших самобытных культур нужны именно усилия правительства и всего международного сообщества. Относительно выгоды для государства в плане этнотуризма. Ну, это не совсем правильно и не совсем верно, потому что многим государствам особой выгоды это никак не сулит и, в принципе, никакого особого дохода от этого само государство не получает. А вот местным общинам очень даже сулит. Вот, поэтому приток средств может помочь выжить и сохранить конкретную культуру. Но не следует забывать, что существует много-много примеров, когда государство просто запрещает посещать места проживания традиционных групп, чтобы не разрушать, собственно, культуру этих групп. Или сами эти группы насторожены и негативно относятся к чужакам, демонстрируют враждебность, и поэтому государство тоже не разрешает к ним приезжать, потому что это опасно, этих чужаков могут убить. Культуры, как вы понимаете, исчезают, многие уже ушли в небытие, и это процесс естественный, что, ну, я не знаю, мы можем, в принципе, на это каким-то образом повлиять. Но если в прошлом это происходило под знаменем расизма и, соответственно, идеи о примитивных дикарях, недочеловеках, то сегодня, конечно, такая парадигма, ну, себя изжила полностью. Я считаю, что к счастью. И человечество на том и стоит, что оно сильно своим многообразием и генетическим, и культурным. Глобализационные процессы, в принципе, нельзя трактовать и относиться к ним однозначно. Они несут и пользу, и вред. Тут есть вот как бы некие такие за и против. Возможно, вот тот, кто задает вопрос, сторонник Хаксли, и, конечно, в качестве идеала видит описанный им дивный новый мир, как некое общество будущего, но культурная, языковая, экономическая унификация вряд ли сулит благо человеку и человечеству. И человек как вид, ну, как правило, в принципе, получил преимущество именно благодаря своей вот такой вот необычайной пластичности, вариабельности в поведении, способности к культурному многообразию. Охотники-собиратели, безусловно, составная часть современного человечества. И когда я говорю о том, что они взаимодействуют друг с другом, и какого у них уровень агрессии, и как реализуют взаимопомощь и кооперацию, я тем пытаюсь показать, что в рамках таких бесписьменных эгалитарных культур функционируют свои механизмы. Они отработаны, они выработаны и, соответственно, проверены временем. И здесь есть своя мораль, свои нормы поведения, которые обеспечивают социальную стабильность. С моей точки зрения, это очень важно, потому что знание о том, как эти народы достигают вот этой стабильности, обогащает не только антропологов, в данном случае социальных, этологов и психологов, но и позволяет лучше понять проблемы, с которыми мы сталкиваемся с вами сегодня в современном западном анонимном обществе. Вот и все.
0: Спасибо. И следующий вопрос снова от Сергея Любомудрого, если я не ошибаюсь. Не приведет ли доступность медицинской помощи к перенаселению? Или это бедствие Хадзе не грозит? Спасибо.
1: Вот кому это не грозит, так это Хадзе. По двум причинам. На сегодняшний день их 1300 человек. Часть из них, как я уже сказала, покидает свою группу, даже получив образование, не все возвращаются обратно. Вот. На сегодняшний день, в принципе, уровень воспроизводства у них падает. Смертность детская продолжает быть высокой. Я бы сказала, что наша сейчас, в принципе, наши пожелания, наши мечты связаны с тем, чтобы это общество сохранилось, а вовсе не с боязнью того, что там будет какое-то перенаселение. Есть специальный указ правительства Танзании, который, в принципе, в рамках этого указа, наконец-то, часть территории, часть большой территории, которую они утратили, Хадзаленда, все-таки записана за ними в документе как собственность, соответственно, коллективная собственность этого общества. И я надеюсь, что, по крайней мере, в рамках этого участка, это большая территория, но все-таки недостаточная для того, чтобы, соответственно, можно было там полностью существовать за счет охоты. Но, тем не менее, лучше меньше, но все-таки иметь что-то свое, туда не имеют права заходить и заселяться, и заниматься земледелием другие народы сопредельных территорий. Так что я очень надеюсь, что это первый шаг к тому, чтобы сохранить это общество.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Вопрос от Хитакари. Интересно, а что в людях изменилось с тех пор? И изменилось ли? Драки до сих пор любят. В большинстве своем подростки дерутся. Силу в том или ином виде мы любим. Далеко ли от зверушек мы ушли? Кстати, а почему у зверей, у людей уже меньше идет такой разброс в поведении, когда зверь милый, и через секунду он может проявить агрессию. Отчего такая эмоциональная нестабильность?
1: А вы считаете, что зверь вот милый и проявляет агрессию, а человек не может? Я много раз такое видела. В общем-то, с моей точки зрения, тут особых различий нет. Но на самом деле хороший вопрос. Вот. И мне тут, как минимум, представляется, он состоит из трех таких самостоятельных. Первый – зачем подростки и от чего они дерутся? У других животных подростки тоже дерутся. Я вообще не знаю ни одного вида, где бы подростки не дрались. Вот. И с моей точки зрения, это, конечно, демонстрация, с одной стороны, и отработка навыков драки, с другой стороны, потому что может пригодиться и самоутверждение, и это очень важно. Вот. Ну и обеспечение, отстаивание социального своего собственного статуса в подростковой группе, иерархии подростковой. И всем известны. Это очень принципиально важно, себя там утвердить и, соответственно, свое место застолбить. Вот. Ну, конечно же, еще раз говорю, встречается такое поведение во всех обществах, вот, но с другой стороны, жесткость и частота такого поведения, вот, у подростков, она сильно культурно варьирует. Вот, она варьирует в пределах разных обществ и в пределах общества на субкультурном уровне, где-то выше, где-то ниже. Безусловно, здесь уже речь идет к отсылке к моральным таким нормам и установкам, потому что, в принципе, культуры различаются в плане того, поощрять или наказывать детей за такое поведение. Но в качестве примера я приведу мои беседы с масаями. Я еще и с масаями работаю. Ну, то есть мы работаем с несколькими этническими группами, в данном случае масаями. Но не просто масаями, потому что, наверное, многие, кто был в Танзании или в Кении, видели этих масаев и в городе. И, в общем-то, они распространены достаточно широко за пределами своих компактных вот этих территорий. Но я имею в виду масаев, которые продолжают проживать в пределах Горангора, и не там, где пути туристические, а немножко на отшибе, поэтому они ведут очень-очень традиционный образ жизни. И дальше я как раз у них спросила, потому что там при мне дрались подростки, вот, а что, вот почему вы их не останавливаете? Они говорят, останавливайте, мы их будем поощрять. Я говорю, а зачем? Как зачем? Он должен свое лицо сохранить. Если он не ответит и не сможет за себя постоять, а таких ситуаций у него в жизни будет очень много. Только вообще он не просто ему позор, но и всем нам позор, всем родственникам.

0: поведение как некий континуум и как реакцию на комплекс внешних и внутренних факторов и мотиваций. В норме человек ведет себя в соответствии с требованиями культуры. Вот. Но в случае конфликта интересов он может проявлять агрессию. Опять-таки, эта агрессия может и культурой поддерживаться. Заметим, что агрессия может принимать самые разные, различные формы, и это зависит от черт личности, это индивидуальная как бы вариабельность, от образования тоже, соответственно, специфический фактор, но очень важный, от эмоционального настроя и, конечно же, от ситуации. И она посредуется нормами культуры. От этого никуда не уйти. Это все некий комплекс сложный, который существует, переплетение этих факторов между собой. Их всех нужно учитывать. Эмоциональная нестабильность – это третий как бы фактор, вопрос, с которым я имею сейчас дело для того, чтобы ответить. Вот, или устойчивость. Ну, конечно, вариабельность в поведении – человека колоссальная, и слава Богу, потому что от вариабельности зависит пластичность и, собственно, выживание нашего вида. Вот. Наряду с другими факторами она отражает уровень потенциальных возможностей в плане когнитивных способностей. Человек, в принципе, и это тоже очень важно себе понять, самое, по сути дела, эмоциональное животное на Земле. Вот. Потому что он способен демонстрировать нюансы эмоционального поведения, воспринимать эти нюансы в поведении других и правильно их интерпретировать, читать. Вот. Но относительно чтения, вот этого вот читать состояние и намерения других, это очень ценное качество. Оно позволяет человеку в той или иной степени быть социально успешными и даже, в принципе, манипулировать другими. На этом строится так называемый макиавеллизм. Вместе с тем, человек, конечно же, эволюционировал как человек, существо социальное, и тут способность понимать эмоции другого поддерживалась отбором и усиливалась. И современные исследователи предпочитают говорить о способности к распознавание эмоционального состояния другого человека на основе наблюдения и невербальных сигналов. По сути дела, изучается такой эмоциональный интеллект и нейрональные механизмы такого интеллекта. В какой мере вот этот эмоциональный интеллект является интеллектом, часто задают вопрос, разве это интеллект? Вот. А вопрос этот изучается. Ну а сегодня можно сказать только одно, и это очень важно, что эмоциональный интеллект, в принципе, сохраняет свою валидность, то есть он действительно специфичен, вот, даже при контроле за коэффициентом интеллекта, вот тем самым IQ, и при контроле за чертами личности. То есть, видимо, это некое самостоятельное свойство каждого из нас, вот, которая поддерживается отбором, вот, и существует, и оно позволяет нам не просто читать, соответственно, состояние других людей, на это реагировать, вот, но и каким-то образом подстраиваться под вот всеобщие как бы некие эмоциональные тенденции.
1: Спасибо. Вопрос, и еще один вопрос от нашего зрителя под ником Дэн Гресс, который поддерживает. Дэн Гесс, да, спасибо за поддержку. И спрашивает, а способствует ли переход к неолиту эволюционному преимуществу более крутых мужиков, годных для защиты хозяйства, и в перспективе увеличению агрессивности всей популяции? Сравнивались вы в этом смысле культуры хадза и масаи?
0: Да, конечно, сравнивали. Собственно, это цель такая долгоиграющая многих исследований, не только наших, но и наших коллег. Да, конечно, уровень допустимой агрессии, культурно допустимой агрессии, ну, много выше у дотогов и много выше, еще выше по сравнению с дотогами у масаев. Да, действительно, в культурах, которые ориентированы, прежде всего, это скотоводческие культуры, которые имеют воинские комплексы и ориентированы на набеги, рейды и, соответственно, защиту своих стад от набегов чужаков, они ориентированы на то, чтобы, соответственно, в культуре эта агрессия поддерживалась и, в общем-то, считалась скорее достоинством, чем недостатком. Принцип один. Мужчина должен уметь за себя постоять, защитить себя, семью и свое общество. Статус у него тогда выше, И опять-таки будут лучше жены, лучше будут выживать.

0: Этим там.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает Юрий. Вы упомянули, что представители племен спрашивают встречные вопросы у исследователей. Можете привести примеры того, что они спрашивают, чем они вообще интересуются и как ученые им объясняют о мире и современной жизни?
0: Ну, я уже один одно такой пример привела относительно воспроизводства и количества детей, и как это нужно регулировать. Но, в принципе, вопросы они, конечно же, задают. Эти вопросы могут касаться и того, что мы едим, и как мы живем, и где мы спим, и как мы, соответственно, какие у нас животные есть. Потому что у них есть собаки на сегодняшний день, хотя исторически, видимо, собак у них не было. Охотились они без собак, сейчас они охотятся с собаками. Вот. О собаках они заботятся. Вот. Но они спрашивают, какие животные у нас. В какой-то момент мы даже специально привезли подборку таких слайдов. Ну, поскольку у нас компьютер, то показывали, конечно, на компьютере. И показали им животных разных из зоопарка. Это было очень интересно, потому что интересны их комментарии. Часть животных, естественно, не живут в Африке. Вот, мы специально таких животных подобрали, как, например, тигр, белый медведь, вообще медведь, вот, волк. Хотя у них есть ну, какие-то шакальчики, но все-таки не волк. Комментарии были очень интересные. У нас, в принципе, спрашивали, это что, ваши домашние животные или где они живут. А вообще любимый вопрос у них такой. А у вас есть стадо? Вот. И если есть стадо, то сколько у вас коров? А у вас козы есть? Ну, примерно вот так вот. Иногда мы им показываем дома. Они говорят, ой, это очень страшно, как можно туда вообще попасть, это же что-то очень высокое, это, наверное, опасно. То есть вопросы бывают самые разные, иногда это смешно, иногда мы это обсуждаем, вот, почему мы живем в таком мире, вот, ну, по-разному. В общем, как вы общаетесь, когда приезжаете, допустим, в другую страну, вопросы же тоже задают.
1: Спасибо. Вспоминаются всякие заметки различных этнографов, которые ездили к племенам. Я помню книга, по-моему, он с папуасами, по-моему, общался некий немецкий проповедник, и вот он тоже с ними общался, и они ему задавали вопросы, и они его спросили, а чем ваши люди белые отличаются от наших? Он, значит, подумал и сказал, знаете, наши люди думают одно, говорят другое, а делают третье. Это значит, эти папуасы очень испугались и сказали, ну, ты что, не делай так, заболеешь.
0: Ну, это правильно, но в данном случае вы говорите о проповеднике, это очень, кстати сказать, большая для нас проблема, потому что сейчас там, если можно так выразиться, завелось несколько проповедников, и не очень хороших. Да, к несчастью, добрались вот до Хаза. Одни такое впечатление, что это какая-то вообще секта, которая, значит, задалась целью, вот, но за то, что они принимают, соответственно, христианство, но просто какое-то очень странное направление, это называется Simple Hope, это американская церковь, вот, и она им, их снабжает едой, что было бы ничего, но еда очень специфичная, типа по фастфудовских каких-то таких полуфабрикатов, в общем, ужас какой-то, нетипичная для пищи этого региона. Это первое. Вот. Второе, значит, там пастор оказался католический, причем очень жесткого такого какого-то толка, испанец по происхождению. И он, значит, пытается их тоже в католичество обратить, но это не очень просто, потому что они, это надо знать Хадза, они кивают, они соглашаются, но потом как бы делают все равно свое. Если он их, соответственно, обращает в свою веру за еду, то еду-то они, конечно, берут радостно, но все остальное они уже, безусловно, не соблюдают. Ну, я-то перед ними в этом смысле снимаю шляпу, что они настолько, как бы, у них есть свои установки жизненные, которых они придерживаются. Но там другая ситуация, он умудрился рассорить две популяции мхадзе между собой. И вот это, конечно, просто безобразие полнейшее. Но я с ним разговаривать не могу на эти темы. Никто из наших, как моих коллег, социальных антропологов, это не делает. Мы не можем вмешиваться в местные вот эти вот разборки. Вот. Да это и не, ну, в принципе, невозможно, потому что он же там все время находится. А мы приезжаем, уезжаем. Но вот факт остается фактом, что это так. Вот такое влияние. А до этого, конечно, они не были христианизированы совершенно и исламизированы тоже.
1: Спасибо.
2: Надеюсь, что как бы эти проповедники оттуда свалят. Хотя надежды мало вообще.
0: Не знаю, не представляю, как все это вообще.
2: Понятно. Ну что ж, в современной реалии.
0: Да, современные. Как есть.
2: Снова вопрос от Тимура Воронкова. Как у современных охотников-собирателей мужья уединяются с женами? Строят специальные постройки, отходят подальше или прямо тут, на полянке?
0: А как представляет себе этот человек их жизнь? Они где живут? Что, на улице, что ли?
2: В лесу, видимо.
0: Они живут в шалашах, эти шалаши, такие домики. Ну, шалаш я вот показывала, в принципе. Они очень, на самом деле, не такие удобные, с моей точки зрения. Вот, а там у них шкуры. И эти шкуры очень даже вполне ничего. А по большому счету, если холодно, то перед входом обязательно будет очаг и огонь гореть. То есть они, в общем-то, там тепло внутри. А вот, естественно, никакой дождь туда не проникает. Если сезон дождей, они иногда уходят под навесы скальные и там тоже живут. А вот, но они же не живут как бы группами. Вот каждый шалаш – это шалаш отдельной семьи. И шалаши не стоят рядом друг с другом, они достаточно дисперсно расположены вот на какой-то территории. Кроме того, в принципе, это может происходить где угодно. Я имею в виду, соответственно, сексуальные отношения. Они могут уходить куда-то, в принципе, в буш. Они же перемещаются, они же не привязаны к этому маленькому участочку, где лагерь. Так что и внутри своего шалаша ночью, а кто им мешает, собственно? Ночью вообще все окружающие спят. Мы же тоже, соответственно, живем в какой-то квартире, и там не только муж и жена, там есть другие люди. Или как в избе, вот, допустим, некоторые же избы раньше были вообще, это одна комната, тем не менее.
2: Спасибо. Вопрос опять от зрителя Деньгес. Зачем людям хадза инглиш? Чтобы побыстрее перейти с палеолита на туристический бизнес? Государственное образование – это разрушитель уникальной культуры или просто естественный процесс культурной эволюции, о коем не стоит переживать?
0: Ну, это как бы такой вопрос с подковыркой, но он противоречит тем вопросам, которые я до этого слышала. То есть одни пытаются меня убедить в том, что мы плохо делаем, что пытаемся сохранить эту культуру, и поэтому, значит, мы наносим вред хадзе, а другие говорят, что, обучая их английскому языку, мы разрушаем эту культуру и наносим им вред. То есть как бы, что бы мы ни делали, мы все равно плохи. На самом деле, здесь вопрос свободы выбора. Никто насильно их английскому не обучает. Вот. Я еще раз говорю, что в принципе есть семьи, которые пытаются всякое избегать, чтобы их дети были отправлены в школу. И часть детей хадзе все-таки, хотя это плохо, это нарушение неких установок государственных, продолжает избегать и не ходят в школы. Но большая часть детей хадзе все-таки в школу ходит. А раз так, то они, соответственно, должны обучаться по стандартной государственной программе. И эта программа включает наряду с суахили, потому что обучение идет на суахили, еще обучение английскому языку. Потому что исторически, соответственно, страна была под протекторатом Англии, и, соответственно, английский язык там второй язык, но он не государственный, называется язык делового общения в этой стране.
1: Спасибо. Спрашивает Аокума Юми. Что более всего удивляет современных охотников-собирателей в условно-европейской культуре? Чего они не понимают? В смысле, зачем оно нужно? И что им откровенно не нравится?
0: Ну, это странный немножко вопрос. А где они видят эту европейскую культуру? Телевизора у них нет. Иногда они могут что-то случайно увидеть, допустим, там в деревне, куда они приходят, но там все равно телевизор очень плохо работает, и это все как бы сложно. Вот. А мы не транслируем европейскую культуру, по крайней мере, стараемся сводить это влияние к минимуму. Но, конечно, мы приезжаем на машине. Если это европейская культура, то да. Раньше они пугались машины, но сейчас они вполне к ней нейтрально относятся. Ну, что-то, что ездит. Там приезжают в этой машине какие-то люди. В свое время они боялись садиться в нее, потому что иногда мы их подвозим. Сейчас они этого не боятся.
1: Спасибо. Вопрос от Тимура Воронкова. Вопрос явно вызван тем, что Станислав Дробышевский как-то тут на пару дней заглядывал к Хадзе.
0: Такую историю.
1: Да, и потом рассказывал. Вот. Собственно, в том числе у нас на форуме на эту тему высказывался, что-то говорил, да. И вот тут приводится... Значит, вопрос. Дробышевский говорил, что Хадзе вообще никаких шалашей не строит, только иногда стену из камней от ветра. Или я с другими племенами перепутал?
0: Ну, дело в том, что я вообще не знаю, можно ли, поехав в виде туриста и посмотрев что-то вот так вот походя, сразу все о культуре узнать. Вот. Я не знаю, что ему показывали. Вот. Но факт, если он действительно так говорил, что они не строят шалаши, это самое большое мое удивление из всего. Может быть, я даже не понимаю, что ему показали. Потому что вот шалаши они строят и всем туристам, уж как минимум, если туристам разрешено, потому что не все хадзе захотят этого, зайти в их лагерь, то уж шалаши они там увидят. Другой вопрос, что шалаши имеют разное строение. Значит, все зависит от, если можно так выразиться, тех материалов, которые в данном месте имеются в доступе, потому что они перемещаются. В принципе, лагерь меняет место примерно раз в месяц или в полтора. Они перемещаются. Вот. Если там очень это сезон и много травы, длинные такие вот как бы те самые листья, то тогда каркас будет это ветви, вот, а листья сверху будут класть, ну, как сено, если можно так выразиться, и тогда они покрывают это сеном. Могут покрывать просто ветками с растениями, ну, с листьями, а могут корой, то есть сам шалаш имеет немножко, ну, может по-разному выглядеть. Иногда даже, я видела такое, когда шалаши имеют то сложное такое строение, как бы двухкамерное, как бы есть входик один, пониже и повыше, это будет второе основное помещение. Тогда ясно, что у входа вот в этом предбаннике, если можно так выразиться, будет вот этот очаг. Возможно, он говорил о том, что в сезон дождей эти люди строят, соответственно, такие как бы жилища, ориентируясь на козырьки скал. Вот. Или же говорил, что когда очень-очень жарко, часть из них может временно ставить ветровые заслоны из таких, условно сделать такую как бы стену, вот, заплетая растениями. Такое тоже есть. И они иногда там могут находиться, но очень часто они это делают как раз, чтобы днем проводить время, но у них, скорее всего, есть еще шалаш где-то в глубине, и туда они уходить будут спать.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос задает Злотник Дарена. Марина Львовна, а какая традиция, обряд, ритуал, на ваш взгляд, самый интересный? И насколько легко можно изувечить эту самобытность в реалиях настоящего времени? Есть ли опасения?
0: Спасибо. Изувечить ничего не стоит. Я даже скажу, что это сейчас происходит, и мы ничего сделать не можем. А изувечить ее можно тем, что их спаивают. Вот как раз, ну, относительно туризма тут можно масса говорить, и положительных моментов, и отрицательных моментов. Но если говорить об отрицательном моменте, это то, что им дают деньги. А эти деньги, они, понимаете, традиционно, они к монетарной экономике никак не приучены. И правила распределения денег у них как бы не распространяются. Ну, короче говоря, у них нет правил, как нужно тратить эти деньги, нужно ли делиться и так далее. Если они знают, что мясом надо делиться, своими фруктами или корнями, корнеплодами, которые приносят, надо делиться, то деньги они очень часто воспринимают как некий источник личного дохода. И этими деньгами могут делиться, но могут не делиться, у них нет правил, и на этом нельзя строить отношения в этом обществе. Вот, поэтому они пьют. Они вот эти деньги, которые зарабатывают, мы-то думали, что если туризм будет приносить деньги, они будут эти деньги использовать на благо. Ну, как то, платить, потому что за школу надо платить детям, ну, по крайней мере, покупать им форму. Вот. Или же копить эти деньги каким-то образом, чтобы можно было, ну, скажем так, утварь покупать, на которой готовить на костре, или там какую-то свою одежду. Частично они тратят эти деньги так, а частично они их пропивают. И это самое ужасное. Я уже сказала, что когда они пьют, это просто совершенно другие люди. Ничего приятного в них нет. Вот. А это все за счет денег. А деньги они получают от туризма. Вот, пожалуйста, вот так вот западная цивилизация влияет. Вот. Относительно того, как, в принципе, какова перспектива, я не знаю, какая перспектива у них в этом плане, потому что уже ввели специальные законы, по которым, но вопрос, где они берут этот алкоголь. А берут алкоголь они, потому что он отвратительный, этот алкоголь, это сивуха самая натуральная, у местных фермеров. В принципе, это не то, что они идут там в деревню и покупают где-то в лавке. Это можно контролировать. А вот фермеров, как вы будете контролировать? Вот фермеры сидят и смотрят. А вот мимо них проезжает машина туристов. А они знают, вот там вот, значит, будут сейчас туристы. Вот в этом лагере Хадзе. Раз так, значит, там скоро будут деньги. Вот мы сейчас им бутылочку туда принесем. Вот, все. Понимаете, вот как вы это проконтролируете? Полиция штрафует, полиция наказывает, но лавочников, если те продадут алкоголь, это просто. А вот этих как? Как их вообще, что, представить полицейского для каждого лагеря? Я не знаю, как это решать. Уже пытались штрафовать, садить в тюрьму, наказывать людей, которые дают им алкоголь, и которые, соответственно, вот это все приносят, иногда ловят. Возы ныне там, потому что это очень выгодно для фермеров. А они совершенно не идейные, не стоят на позициях, а как жалко и как нам хочется сохранить Хадзе. Они стоят на позициях наш доход, и чем лучше будет, если у нас его будет больше.
2: Спасибо. Вопрос от Денгес. Какое есть максимальное числительное в языке Хадзе?
0: Что значит числительное? Число?
2: Ну, видимо, да.
0: Ну, трудно сказать. Я могу сказать, что, в принципе, до 5 они вполне считают, а дальше начинаются заимствования из суахили. До 5 – это хадзановские названия этих, соответственно, чисел.
2: Спасибо. Вопрос от Романа Пимач. Разве в саваннах остались племена? Я думал, что всех вытеснили народы банту, а остались бушмены в пустыне или в лесу.
0: Так, а бушмены – это племена или не племена? Я не поняла, кого он считает племенами. Значит, бушмены действительно в такой достаточно аридной местности живут. Вот. Но в лесу, если вы имеете в виду в лесу, там живут пигмеи, они тоже существуют и, соответственно, вполне еще продолжают вести традиционный образ жизни. А в саванне существует хадза. Помимо хадза, раньше были еще, и это еще одна индигенная группа, традиционная, сандавы. Но вот сандавы почему-то прессинга не выдержали, они сейчас фермеры. Они практически не занимаются охотой и собирательством. У них там несколько деревень есть. Вот, и они занимаются обработкой сельскохозяйственной вполне. Вот, хадза нет. Может быть, в течение там нескольких поколений они тоже станут фермерами.
1: Спасибо. Значит, мы уже скоро 2 часа как в эфире, поэтому я сейчас сделаю еще несколько наших традиционных объявлений. Значит, во-первых, хочу призвать наших зрителей, если вы еще не поставили лайк, сделайте это. Ну или, может быть, вам не нравится, тогда я не очень понимаю, зачем вы столько времени здесь с нами сегодня провели, тогда поставьте дизлайк. Вот. Тем не менее, да, будьте активны. Если вы хотите сделать что-то большее, чем лайк, то вы можете подписаться на Patreon проекта, в данном случае лаборатория научных видео, и поддерживать наши стримы регулярно, чтобы они почаще, может быть, когда-нибудь они каждый день выходить, пока что только 2 раза в неделю. Да, но, кстати говоря, на следующей неделе у нас прямо с четверга стримы вот в течение некоторого времени будут выходить каждый день. Я прошу Александра сказать о том, что же нас ждет на следующей неделе.
2: Да, я напоминаю, что, во-первых, в четверг выйдет доклад Алексея Водовозова с нашего последнего форума «Ученые против мифов», где он рассказывал про всякие особенности именно вакцинации, в том числе вакцинации от ковид, что, в общем, делает его доклад крайне актуальным и полезным. Поэтому в четверг не пропустите, на канале «Антропогенез» в 19:00 он будет опубликован. Наверное, да? В 19:00.
1: 19, да.
2: Да. Вот. И с четверга же мы начнем эти самые наши трансляции из Египта. Наверное, в четверг утром. Следите за новостями, во сколько именно выйдет наша первая трансляция. Мы с Максимом Лебедевым будем гулять по Гизе. Во вторник мы планируем поехать в Саккару. Вот. Там посмотреть пирамиду Джосера ступенчатую. И много еще чего. В среду у нас... Короче говоря, мы опубликуем скоро полный наш маршрут, где можно будет увидеть, в какие дни, откуда мы будем вести трансляции. Вот, это будет на следующей неделе. Вот так. И я приглашаю, друзья, вас, кстати, в наш уютный чатик в Телеграме научной станции, где общаются зрители наших и те, кто задает вопросы, те, кто активно участвует в наших трансляциях, в том числе, кстати, и наши гости. Но я не знаю, Марина... Вовна, человек занятой, я ей дам, конечно, ссылку. Захочет ли она заходить, это уже вот дело Марины Львовны. Вот.
1: Да, а я еще хочу сказать, что кроме наших прямых трансляций, мы будем делать какие-то регулярно публикации, фотоотчеты, в том числе в нашем Инстаграме, на который тоже можно подписаться. Я прошу ссылку на наш Инстаграм также сейчас положить в чат. А сейчас я задам следующий вопрос, который задает София. Насколько часто у женщин осложнения при родах в племенах? Насколько сильно еще работает у них естественный отбор?
0: Ну, видите ли, я ответить на этот вопрос в научном плане не смогу, потому что я этим не занималась. В принципе, осложнения есть. И я знаю, что женщины умирают при родах. Вопрос, часто ли это бывает? Наверное, не очень часто. Вот. А относительно того, бывает ли? Да, бывает, потому что на сегодняшний день мне известны случаи, когда женщина, слава богу, все-таки доступ в госпиталь теперь имеется, и несколько женщин просто приходилось вести, когда они не могли разродиться. Вот. Но осложнения при родах также бывают, вот, и детская смертность там очень высокая. Вот детская смертность точно высокая. Примерно 40-46% до 18 лет умирает.
1: Спасибо. И закономерное продолжение, значит, вопрос от Ворлда Манагера. Как думаете, они живут счастливее цивилизованных людей?
0: Очень интересный вопрос, тем более, что у нас есть публикация на эту тему. Меня этот вопрос, безусловно, интересовал. Вот. Но вы знаете, что существует такой индекс субъективного счастья, и если следовать этому индексу, он разработан, то счастливые только те, у которых много денег, телевизор, ну там, я не знаю, что машина, но какие-то странные, в общем, критерии, потому что они половине земного шара, оно никак вообще не относится. А если исходить из этого счастья, то там самыми счастливыми, по-моему, являются финны, у которых одно из самых высоких уровней этого самого самоубийства. Так что я вообще не понимаю, как это и почему. Но это другой вопрос. Вот. Если, в принципе, задавать вопросы, которые наводят на то, чтобы понимать, счастлив ли человек или нет, такой не очень большой, маленький опросник, он тоже был разработан, вот, адаптирован под разные, в принципе, ситуации, разные культуры. И, в общем, эти простые вопросы мы им задавали. Вот, исходя из этих вопросов, по большому счету, они более счастливы, например, чем среднестатистический поляк.
1: Спасибо. И вопрос от Максима Песцова. А что там с самым диким племенем, которое никого к себе на остров не пускают? Почему не захватить одного из них и не допросить? Насколько это этично?
0: Пусками, это я вообще не понимаю, ко мне ли этот вопрос. Ну, не к ученому же. Я не знаю, кто кого там должен захватывать, из какого соображения это делать, если власти, в данном случае Индии, охраняют эту территорию и никому не разрешают туда вообще появляться. Это скорее от того, кто будет это делать, и в кутузку посадит.
1: Угу. Ну и Денгес спрашивает, а сочиняют ли Хадзе стихи?
0: Стихи они сочиняют, если это можно назвать стихами, это песни. Они сочиняют песни, у них очень много таких сказочных всяких историй, мифов. Скорее истории о животных. Вот. А песни они тоже поют и о жизни, и о луне, и о любви. В общем, есть песни. Но, наверное, это как раз относится к категории стихов.
1: Спасибо. Спасибо, хочу сказать вам, за чрезвычайно интересный сегодняшний эфир. Мы успели задать много-много вопросов. Я сейчас даже скажу примерно сколько-то. Ну, больше 40 вопросов мы успели задать. Саш, тебя не слышно?
2: Да, это я хотел прочитать просто последний комментарий в чате. Марина Львовна, потрясающий человек, настолько увлеченный, с такой страстью рассказывает. Я просто восхищаюсь. Пишет зрительница Елена. Вот, спасибо, да, я поддерживаю.
1: Поэтому мы говорим спасибо вам, спасибо нашим зрителям, которые сегодня 2 часа были с нами. Вот надеюсь, что не последний раз мы с вами вместе проводим такой эфир. И зрителям хочу сказать уже до встречи на следующей неделе в прямом эфире из Египта.
2: Да.
1: Вот это вам будет. Да, спасибо. Спасибо, она нам пригодится.
2: Да.
1: Спасибо также Виталику, Марише и Ксюше, тем, кто были сегодня, кто поддерживали сегодня, организовывали, скажем так, сегодняшний эфир, были невидимы, но без них он бы не состоялся. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Да, до новых встреч. До свидания.
0: До свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александр Хабургаев, журналист, натуралист. Сегодня воскресенье, и сегодня нам с вами предстоит очередное путешествие. Все-таки недаром наша рубрика называется «Путешествие с натуралистом». И мы с вами перешли уже от таких общих бесед на всякие разные любопытные темы к конкретным путешествиям. Сегодня мы с вами будем путешествовать по степи, вернее, по разным степям, потому что степь, она не везде одинаковая. Степь – это такое, знаете, вот очень общее понятие. Кстати, вот знаете, что любопытно? Степь – это такое слово, ну, в общем-то, оно славянское, да, слово, но это слово переняли и в Западной Европе, потому что слово степ, Steppenwolf, да, степной волк, и даже у Шекспира кое-где встречается вот это вот слово, да, степн. Вот здесь я бы вот с чего начал, ребят, начал. Вот. Знаете, в молодости мне, конечно, очень хотелось путешествовать всегда. Но вот в Советском Союзе это было очень трудно сделать, особенно за границу попасть было очень трудно. И, конечно, меня больше всего манили какие-то тропики, да, тропические леса, джунгли, горы, да. А вот в степь, не знаю, почему-то мне как-то не очень хотелось степь, и я очень плохо себе представлял, что это такое. Ну, вот Антон Павлович читал «Степь», даже его повесть замечательную. Ну, все равно, для того, чтобы побывать в степи, надо побывать в степи. И в степи, когда я оказался, я уже был достаточно взрослым человеком, мне уже было за 30 лет, и вот когда я первый раз попал в степь, я просто обалдел. Я влюбился в степь с первого взгляда, я понял, какая-то стихия, какая-то фантастическая стихия. Вот в степи есть какая-то вот такая магия, причем какая-то первозданная магия, которую вот чувствуешь всеми фибрами своей души, величие. Вот я не могу передать это чувство, да еще я попал в осеннюю степь. Там же ведь запахи какие, вот эти пряные травы, запахи, краски. И вот с тех пор степь очень часто у меня стоит перед глазами, а потом я попал в весенние степи, которые покрываются, как персидские ковры, разнотравьем, цветами фантастическими. Мы сейчас посмотрим фотографии, вы все это увидите обязательно. Поэтому я хочу вам сказать, ребята, что хоть раз в жизни попробуйте выбраться в настоящую степь. Вот именно в настоящую, такую первичную степь. А не в какой-нибудь пустырь все-таки, где до горизонта нет ни одного деревца. Ну, давайте вот начнем с того, что такое степь вообще, да? Понимаете, ведь... Давайте вот... Начнем с такого вопроса. Мне его, кстати, очень часто дети задают. А почему в степи не вырастают деревья, да? Ну, вот странно, действительно. Вот в лесу они вырастают, в поле они вырастают. Если на поле не пахать несколько лет, там тут же сразу вырастают березки, осинки, козьи ивы, да, поднимается, как мы уже знаем, мы с вами много раз об этом говорили, поднимаются вторичные леса. А в степи они почему-то вот не поднимаются, да? Потому что здесь сразу несколько факторов. Первый фактор – это, конечно, климат. Потому что степь, она характеризуется, скажем так, нестабильными осадками. Нет, бывает так, что в степи половодье. Я помню, мы в Калмыкии оказались весной в степи, Черноземельский заповедник, и лили такие дожди, прямо тропические дожди, лили с утра до вечера, и степь превратилась в болото, и у нас там машина завязала такая, что приходилось ее толкать. Бывает такое. Но ведь потом наступит лето, все это высохнет, и месяцами не будет ни одной дождинки, ни одной капельки с небес не упадет. И все вот это буйство травы по пояс, а то по грудь, может быть, даже с головкой бывает такая трава, что вот идешь, тебя не видно. Все это засохнет, все это пропадет, все это развеет ветер. Вот это степь. Деревья такого не любят. Ну, травы, понимаете, вот если травянистые растения, они же бывают, мы это знаем прекрасно, какие. Они бывают многолетние и однолетние. Если это однолетние травы, какие-нибудь злаки, да, они успевают завязать семена, семена просыплются, сами травинки засохнут, степь голая, ни травиночки зеленые, ни былиночки, но семена-то уже просыпались на землю, и они взойдут
на следующий год. Если это многолетние травянистые растения, то, ну, надземная часть высохнет, но там под землей то останутся корешочки, луковки, которые сохранят эту спасительную, живительную влагу до следующего сезона, которые будут спать в этой духотище, в этом летнем зное несколько месяцев. Поэтому травянистые растения, они выдерживают любые причуды климата. К тому же в степи, так же, как и в пустыне, очень часто бывает перепад температуры. Ну, днем такая жара, что прям вот невозможно. Вот жара пекла. А зимой же, ночью уже прохладно, уже в спальном мешке спишь, и уже, знаете, такой-то холодочек пробирает. Древесным растениям, конечно, тяжелее в таком климате, в такой влажности, в таком режиме влажности выживать. Ну, некоторые выживают. И мы же с вами знаем, что есть и пустынные древесные растения, да, такие как саксаул. Ну, а в степи есть... Например, тамариски, мы их чуть позже с вами увидим. Ну, давайте сейчас мы начнем листать картинки, и по ходу этих картинок я вам буду рассказывать дальше. Вот это мы с вами видим сейчас потрясающий закат в степи. Это я снимал в Оренбурге весной. Оренбургская степь, бескрайняя степь. Мы туда ехали на съемку, там выпускали лошадей Пржевальского. Я вам позже расскажу об этом. Александр, а покажите нам следующую картинку сразу, да, если можно. Так, я вот сейчас все беспокоюсь, связь у нас есть или нет? Есть, отлично. Мы ехали выпускать лошадей Пржевальского, их привезли из Франции и сопровождали их французы. И вот представьте, ребят, мы едем, полчаса едем, час едем, второй час едем на машине по дороге, а вокруг до горизонта степь, степь, степь, степь, степь, степь, и ни одного деревца. И один из французов такой восхищенно говорит: «Надо же, и ни одного деревца!» Я ему говорю: представляете, говорю, это земля, которая исторически никогда не знала плуга. Никогда в жизни, за всю историю человечества, здесь никто не сеял и не пахал. И этот француз восхищенно мне ответил: «О, какие же у вас ресурсы!» Ну, в густонаселенной Европе, конечно, сейчас себе представить странно, что могут быть такие бескрайние пространства, не освоенные человеком. Но о том, как осваивается степь, как ее люди губят, мы с вами тоже сегодня поговорим. Так вот, значит, первый фактор мы с вами усвоили. Почему не зарастает степь деревьями? Потому что режим влажности, да, то есть когда выпадает осадков, не более чем их испаряется, да. Второй режим очень важный – это конкуренция с травами. Потому что травы конкурируют с деревьями. Дерево же, оно не сразу такое большое, правда? Дерево же вырастает из семечка, и сначала это дерево бывает малюсеньким. Оно еще не одревесенело, и у него тоже такой почти травянистый росточек, да? Его очень легко можно как травку сорвать двумя пальчиками. И вот на этом этапе многие древесные растения не выдерживают конкуренции с травами. Травы их, грубо говоря, забивают. Ну и, конец, третий фактор – это ландшафтообразующие животные. Мы с вами не раз об этом говорили. Помните, кто такие ландшафтообразующие животные? Это животные, которые творят ландшафты. В степи, в первозданной степи, всегда были огромные стада копытных. Это сайгаки, это антилопы. Ну, сайгак тоже антилопа. Это всякие газели, это дикие лошади, верблюды. И все эти животные, они питаются не только травкой. Они питаются в том числе молодыми побегами деревьев и не дают этим деревьям подниматься. Вот о том, как эти животные обслуживают степь, потому что степь – это единый живой организм. Мы с вами чуть позже поговорим. Сейчас вы поняли самое главное – почему степи не зарастают лесами. Да? То есть у этого как минимум три основные причины. Ну, есть еще четвертая, пятая, шестая, седьмая. Если вас это интересует, можете изучить этот вопрос. Это все очень интересно. Ну, мы можем и дальше полистать картинки. Степи называются по-разному везде. Потому что есть такой степной пояс, он идет по тропикам, по субтропикам, и даже в умеренном поясе тоже у нас есть степи. А вот это, знаете что? Что это за голубые цветочки? Кто угадает? А? Даже песенка такая есть про этот цветочек. Синий лен. Слышали, наверное? Старая такая древняя песенка. Это лен.
Это синие цветочки льна. И вот следующий нам покажите кадр, Александр. Там будут крупные цветки льна, голубенькие, очень симпатичные. Действительно, как голубые глаза в траве. Как-нибудь мы с вами посвятим всю встречу таким традиционным и нетрадиционным сельскохозяйственным культурам. И про лен тоже мы с вами поговорим. Про него очень много чего можно интересного рассказать. Лен – это тоже степное растение. Так вот, что я хотел сказать, что степи, они же ведь везде называются по-разному, да? Вот лианос в Южной Америке, да? Саванна в Африке, пампасы, там среди пампасов бегают бизоны, прерии – это тоже степь, да? В англоязычных странах есть такое обобщенное название – grassland. Ну, мы говорим степь, остепнение или степные участки. Потом степь переходит в лесостепь. Вот как недалеко от Москвы, скажем, какая-нибудь там Белгородская область, да, это вот уже Липецкая область, это лесостепь. Вот. Ну и потом лесостепь переходит в леса, это уже Подмосковье, и туда уже леса пошли на север. Вот чтобы вы как бы понимали вот эту вот зональность. Степи, конечно же, всегда были местом жительства целых народов. Я вот вам очень рекомендую как-нибудь почитать книжку. Ее написал замечательный русский ученый, профессор Гумилев Лев Николаевич. Это сын знаменитого поэта Гумилева. Она называется, эта книга называется «Древняя Русь и Великая степь». Дело в том, что Лев Гумилев, он занимался этногенезом, он занимался историей возникновения и перемещения народов, да, на нашей планете. Это очень интересная наука. Наука, в общем-то, достаточно молодая. И вот он выдвинул первым такую теорию, пассионарная теория этногенеза. Ну, звучит страшно, да, так это замудро, да, и на самом деле тут нет ничего страшного, ничего непонятного. Пассионарные толчки, как это Гумилев называл, пассионарии – это вот когда в народах вызревает такая страшная жажда что-то изменить, что-то переиначить, разрушить, завоевать, основать. Вот это вот пассионарные такие вот толчки. И как раз вот в этой своей книжке «Древняя Русь и Великая степь» он очень много писал о таком перманентном антагонистическом конфликте. То есть о постоянной вражде кочующих степных народов, которые жили набегами, гоняли скот, и народов земледельцев, землепашцев. Потому что часть народов, конечно, степи распахивала. Они строили там дома, и поселялись вот в этих домах, жили, выращивали пшеницу. А другие народы, они гоняли по этой степи скот. И, конечно же, они были более враждебными. Здесь даже такая теория была, что землепашцы, которые питаются в основном хлебом, да, и тем, что они вырастили на своих полях, своих огородах, они менее агрессивны, чем мясоеды, которые питаются исключительно мясом, и даже вот эти древние кочевые народы, они кровь пили забитых своих животных. Ну, можно, конечно, с этим соглашаться, можно с этим спорить, это вопрос спорный, но то, что кочевые народы были достаточно агрессивными и жили набегами, это факт. Эти набеги степных народов русичам постоянно приходилось отражать. И вот, например, если вы поедете к югу от Москвы, вы доедете прямо вот на самый юг по Симферопольскому шоссе, да, вот доезжаете до Серпухова, дальше река Ока, и тут открываются просторы, как Высоцкий сказал Владимир, воздушные места. Вы увидите просторы, пойма Оки, вот до горизонта все просматривается. Почему? А все очень просто, ребята. Потому что Ока – это естественный такой барьер был, который защищал от набегов с юга. И по нашу сторону Оки стояли кордоны, стояли войска, которые защищали от южных народов, да, от кочевников. А раз стояли войска, стояла кавалерия. А раз стояла кавалерия, значит, этих лошадей надо было чем-то кормить. А чем их кормить? Сеном. То есть все эти просторы
обкашивали на сено и не давали подниматься лесам. Поэтому из века в век там все выкашивали, и образовывались вот такие ровные до сих пор вот остальное. Теперь это уже сельское хозяйство. Вот мы с вами видим опять степные просторы, потому что степь, она не всегда ровная, как стол. Она иногда бывает холмистая, она иногда бывает вот с такими промытыми балками, это овражки, они называются балки. И в таких балках очень часто бывают леса, образуются, там поднимаются кустарники, поднимаются леса. Ой, сейчас скажу, они называются байрачные, по-моему, леса, вот есть такое название. Вот, видите, еще одна фотография. То есть мы с вами поняли одно, что лес, степь – это такой очень сложный природный комплекс, где есть огромное количество таких незримых связей, потому что все связано друг с другом. Животные связаны с растением, растение связано с животным. Все это вот завязано на определенный климат, на цикличность, да, изменение этого климата. Это все очень-очень сложно. Это кажется, что степь, она такая вечная. А на самом деле разрушить это сообщество очень сложно, можно, легко можно. И такое уже было в истории человечества и неоднократно. Ну, например, вот ваши родители, особенно бабушки и дедушки, очень хорошо помнят. Была такая славная страница, вписанная в учебнике нашей истории «Освоение целины». Да? Вот Брежнев был такой генеральный секретарь, у него даже книжка была такая «Целина». Когда огромные просторы, степные просторы в Казахстане стали распахивать под злаки, да, под сельскохозяйственные культуры, в основном, конечно же, под пшеницу. Распахивали, распахивали, и к чему это привело? Ну и где сейчас эта пшеница? Это теперь территория Казахстана, да? Ну, казалось бы, столько целины распахали. Казахстан должен утопать в зерне, да? Ну, вот Россия вышла на первое место в мире по экспорту зерна, а Казахстан что-то как-то даже в первой десятке-то и не фигурирует. Знаете почему? А потому что, когда распахали степь, то ее убили. Вот посмотрите сами, что такое степь, да? Это высокие густые травы, которые поднимаются весной, да, когда вот тают снега, когда степь пропитана влагой. Потом эти травы умирают, и на землю падают сухие стебелечки. То есть это органика, образуется богатый гумусный слой. Да, и вот этот богатый гумусный слой, плодородный, он как раз и давал первое время такие богатые урожаи. Ну а потом... Потом всю эту косили, пшеницу под корень собирали, да, солому возили, зерно на обработку, и оставалась голая земля. То есть никакой органики туда уже не падало. И, конечно, начиналась эрозия. Суховеи, сухие ветра начинали все это выветривать. И самое главное, ребята, здесь вот поймите такую штуку. В почве живут бактерии. И эти бактерии, они... как раз вот тоже в большой мере делают эту почву плодородной. Потому что эти бактерии, вот эта вот биомасса мельчайших-мельчайших организмов, они же стремительно размножаются и умирают. Вот кто-то из ученых, я помню, привел хороший такой пример. Если вы в поле увидите огромное стадо коров, вот прямо такое, что вот все поле в коровах, да, то вот представьте себе, что биомасса бактерий, которые в верхнем слое почвы, на этом лугу, она еще больше, чем биомасса этих коров. Вверху живут бактерии, вот сейчас мы видим с вами ковыль, видите? Вверху с вами, вот ковыльные степи, это отдельная, конечно, история, потому что ковыль, когда дует ветер, он начинает колыхаться, и как волны такие вот идут по всей степи, степь становится похожа на вспенившееся море. Так вот, в верхнем слое почвы живут так называемые аэробные бактерии. Аэробные, аэро, да, им необходим воздух, кислород. Без кислорода они жить не могут. Они же живут анаэробные бактерии, те, которым кислород не нужен, и которые, наоборот, если их на воздух вытащить, они все передохнут. Так вот, верхний вот этот плодородный слой, который формировался тысячелетиями, да, он самый-самый плодородный. И в 1889 году, наверное, вы об этом слышали, была знаменитая парижская выставка,
У меня, по-моему, будет фотография на эту тему, если мне память не изменяет. Была знаменитая Всемирная Парижская выставка. Это вот та самая, для которой построили знаменитую Эйфелеву башню в Париже. И на этой знаменитой Парижской выставке приехали очень-очень многие страны. Все к этому очень тщательно готовились, потому что каждая страна должна была выставить что-то самое ценное, самое современное. Туда приехал Эдисон, знаменитый изобретатель. По-моему, Тесла тоже туда приехал. Кстати, освещалась эта выставка лампами, которые назывались тогда свечи Яблокова, да, в честь нашего ученого, который изобрел эту электрическую лампочку. То есть Россия не была тогда отсталой в техническом плане. Но Россия выставила большой-большой куб черноземной земли. Вот я сейчас не помню, по-моему, то ли из Воронежской, да, из Воронежской области, по-моему, он был выбран. Такой вот куб, он был 8 кубических метров. И Россия в своем павильоне выставила этот куб чернозема степного. И эта земля на Парижской выставке была признана самой плодородной землей в мире, самой плодородной землей всех времен и всех народов. Ну, конечно, она была такая плодородная, потому что это была живая земля. Земля, которая формировалась тысячелетия вот в этой степи в нашей, да, под Воронежем. И эта история имеет очень любопытное продолжение. Наступил 1941 год. Вы помните, что произошло в 1941 году, да? Началась Вторая мировая война. Мы ее называем Великая Отечественная война, потому что она происходила и на нашей территории, увы. Так вот, немцы как раз захватили наши степные районы, вот Ростов-на-Дону, уже Воронеж, и вдруг в Ставке верховного главнокомандующего командования стали получать сведения тревожные, что немцы эшелон за эшелоном отправляют к себе на запад. Что же они там такое везут? А эшелоны шли с утра до вечера, шли вот эти вот поезда с вагонами, шли, шли и шли. И наше командование стало гадать, что же они оттуда вывозят-то? Может быть, людей угоняют в рабство? Ну, там нету такого количества людей, чтобы вагон за вагоном, тысячи вагонов, может быть, еще что-то. А послали разведчиков, но разведчики тоже ничего не смогли разузнать. И тогда дали задание партизанам подорвать несколько эшелонов немецких, чтобы узнать, что ж такое эшелонов немецких, чтобы узнать, что ж такое немцы-то от нас вывозят.

такое. Они помнили, что наша земля самая плодородная в мире. Ну, а дальше случилось то, что должно было случиться. И мне очень странно, что такие великие ученые, как немецкие ученые, да, великие химики, не смогли этого предвидеть. Потому что в Германии была передовая наука в то время. А случилось что? По дороге земля стала сохнуть. И стали умирать эти микроорганизмы. Вот те самые микроорганизмы, которые делают эту землю плодородной. То есть вы теперь поняли, ребята, что самое главное – земля – это тоже живой организм. И недаром до недавних пор биологический факультет Московского университета назывался биолого-почвенный факультет. Вот сейчас они разделились, биологический факультет отдельно и факультет почвоведения отдельно. А раньше он назывался биолого-почвенный факультет, потому что землю надо изучать точно так же, как изучают все живые организмы. И, кстати, ребят, я вам еще скажу интересную вещь. На биологическом факультете МГУ есть целая кафедра, которая изучает воду как живой организм. Потому что и вода, и земля – это тоже очень сложные живые организмы, которые пронизаны колоссальным количеством невидимых нашему взгляду связи. Вот такая вот история. Ну, мы с вами едем дальше, смотрим дальше наши фотографии. Кстати, очень большой вклад тогда в изучение наших степей, наших почв внесли наши почвоведы. У нас в России была едва ли не лучшая в мире, кстати, в те времена школа, научная школа почвоведения. Ее создавал патриарх нашего почвоведения Василий Васильевич Докучаев. И вот он как раз писал, что главное богатство России – это не то, что вот там, как правило, перечисляют, а главное богатство – это наши земли. Это наши бесценные земли, которыми мы, к сожалению, до сих пор не можем воспользоваться. А вот если мы с вами вернемся к той самой целине в Казахстане, помните, я вам рассказал, как распахали целину, да? Распахали целину, и получилось то же самое, ребята. То же самое, что у немцев получилось с нашей землей в вагонах. Эрозия. Верхний слой почвы был убран, самый плодородный. Земля перестала жить вот этой сложной жизнью живого организма. И она перестала давать такие богатые урожаи. А недавно, несколько лет назад, я тогда писал сценарий к фильму, такой на канале ТВЦ был такой цикл «Легенды спецслужб». И вот несколько сценариев я тоже писал, я не только природой занимаюсь. И мне довелось общаться с несколькими такими очень симпатичными дедушками, которые всю жизнь поработали в контрразведке. Они уже генералы на пенсии. И вот один из этих дедушек, генералов контрразведки, мне подтвердил информацию, которую я знал раньше. Вернее, как вот мне об этом как бы сообщали люди, которые тоже работали в спецслужбах. И когда я его спросил, он сказал, да, это действительно было так. Информация очень любопытная. Оказывается, целину осваивали не для того, чтобы получать гигантские урожаи, а для того, чтобы замаскировать большую движуху по строительству Байконура, нашего космодрома. Дело в том, что в то время уже со спутников можно было следить, да, за машинами, уже делали снимки со спутников, спутники-разведчики. И это была операция прикрытия. То есть нужно было оправдать, куда идут эти грузовики. Ведь грузовики шли под брезентами. И что они везут, там было не видно. То есть вся вот эта вот движуха с целиной, она была создана большей частью для того, чтобы замаскировать, спрятать строительство космодрома Байконур. А потом вдруг рах, и он появился посреди степи. Как он там появился? Наши вероятные противники только руками разводили в удивлении. Но это ладно, это к делу не относится, потому что, ребята, нас с вами степь интересует прежде всего как живой организм. Мы с вами живем ближе всего к северным разнотравным степям. Ну, пожалуй, они самые обильные и самые интересные, потому что совсем недалеко от Москвы, через две области от Москвы, да, вот Москва, потом идет Тульская область, потом идет Белгородская область, а потом идет Курская область. И вот

Вы наверняка что-то слышали про Курскую магнитную аномалию, да? Там целая таблица Менделеева в почве. А есть еще так называемая Курская ботаническая аномалия. Здесь вот вы задержите, мы сейчас с вами поговорим про это растение. Так вот, что такое Курская ботаническая аномалия? Это участок степной флоры настолько многообразный, что там насчитывается до 80 видов растений на одном квадратном метре. Можете себе представить? Вот один квадратный метр, метр, метр и метр, да, представили себе. И вот на этом метре степного участка до 80 видов растений. Там какой-то колокольчик, какая-то ромашечка, там какая-то полынь, несколько видов злаков, и все это на одном метре. То есть вот такого разнообразия в растительном мире нет больше нигде на планете. Ну, вы верно подумали, что это потому, что там такие богатые черноземы. Нет. Самое интересное другое, что там как раз идет такой вот язык известняка. Он идет там и немножко, по-моему, Белгородскую область, захватывает вот Галичья гора, заповедник. Вот почему-то именно на вот таких вот известковых почвах, богатых кальцием, вот там вот наблюдается вот это аномальное количество, аномальное разнотравие, скажем так. Вот сейчас вы видите, как цветет тамариск. Ну, кто-то думает, что тамариск – это что-то такое южное, Средиземноморье, да? Да, действительно, в Средиземноморье растут тамариски, но они растут и в нашем отечестве. Вот у меня на даче растет тамариск уже сколько лет, 6 или 7, я его привез из Дельты Волги, пережил все зимы, правда, пока еще не цвел. Но он очень красиво цветет. Его иногда называют астраханская сирень. Ну, чем-то напоминает сирень цветущие тамариски. Вот этот снимок я сделал в Дагестане, потому что Дагестан – это удивительный край. Там есть и степи, там есть и пустыни, самые настоящие. Мы о них поговорим в одной из следующих наших встреч. И там вот как раз на степном участке, это перед Агроханским заливом, я сделал весной этот снимок, цвели тамарисковые заросли. То есть тамариск – это одно из немногих древесных растений, которое выдерживает совершенно фантастические условия. То есть это вот такой спартанец, что я даже не знаю, кого рядом с ним можно поставить. Я видел фантастическую картину в Дельте Волги. Можете себе представить, вот тамариски растут на месте, который затапливается с паводком, поднимается вода. То есть он оказывается, вот эти тамариски, они оказываются месяца два под водой. Просто как водоросли. Сидят там 2 месяца под водой. Потом вода схлынывает, они снова оттуда выныривают, и дальше ни дождинки, ничего, страшная засуха. То есть они выдерживают вот эти вот 2 месяца под водой и выдерживают полгода вообще без единой капельки влаги с небес, и выдерживают минус 30 по голой земле без снегов, и все это выдерживают тамариски. Вот такие вот они спартанцы. Едем дальше, крутим дальше фотографии. Можем сейчас немножко ускорить темп просмотра, а я вам по ходу буду рассказывать. Там, кстати, следующая фотография должна быть тамариск. Сейчас вот я посмотрю. Да, это мы снимаем тамариск. Следующая фотография, да? И сейчас вы начнете встречаться с теми персонажами, про которые я вам уже не раз рассказывал. Александр, следующий нам покажите фотографии. Вот. А вот можно назад. Узнали этих ребят, да? Не-не-не, назад нам верните на нашу съемочную группу. Помните, я вам рассказывал про свою съемочную группу? Вот знаете, ребят, мне всегда бывает очень обидно, что в наших фильмах в кадре всегда я, а наши ребята, они не в кадре. А ведь на телевидении самое главное – заслуга-то не ведущего в кадре. А самая главная заслуга – это всех тех, кто этот фильм делал. Это оператор, это звукорежиссер, это режиссер, режиссер монтажа. Это коллективное творчество. А ведущий что? Ну, он встал там, прочитал текст по бумажке, да? Вот вся его роль. И я всегда очень старался, чтобы в кадр попадали вот те ребята, с которыми я работаю. Это наши Тимон и Пумба. Помните, я вам про них рассказывал, когда у нас были джунгли. Родные братья, совершенно друг на друга не похожие. Вот Сергунька, который звукорежиссер, стоит впереди. Это тот самый, который, помните, я вам рассказывал, как он распахал себе ногу,
в кроксах пошел в мангры, ему 18 швов наложили. Вот, его брат Игорь. Это мы путешествуем как раз по дагестанским степям. За нами Каспий, Агроханский залив, а перед нами как раз лежат дагестанские степи. Ну, едем дальше. Дальше начнется красота. Потому что весенние степи, они, конечно, фантастически красивые. Это разнотравие, это вот покажите нам следующий, Александр, кадры. И там просто как фейерверки. Там начинаются, видите, маки. Желтое, красное, синее, голубое. Вот это маки крупные. Сейчас увидите фотографию, которую вы уже видели. Будет следующая, да? Но я просто очень люблю эти фотографии, потому что это вот сказочная картина, которую если один раз ты увидел, то потом это будет сниться много-много-много лет, и будешь всегда об этом вспоминать. Вон это я там стою, видите, вдалеке, просто в полном восторге. Следующий кадр будет немножко поближе. Вот, едем немножко, ускоряем наш просмотр, потому что нам еще много чего надо рассказать о степях. В степях, конечно, не только уникальная флора, но и очень интересный фаунистический комплекс, потому что к степным условиям приходится всем приспосабливаться, и растениям, и животным. Степь, она же ведь, вот когда-то весной или летом, вот в начале лета, ты выходишь в степь, она вся звенит. Она вся перекликается, там огромное количество насекомых, да, прямокрылых, вот этих кобылок, кузнечиков, птицы. То есть это такой концерт, этот концерт стоит он и днем, и ночью, и фантастические запахи. А весной, летом это запахи цветущих трав, а осенью вот этот неповторимый запах пряной травы, высушенной, то есть это вот просто голова кружится от таких запахов. В степи самые красивые, наверное, закаты, и в степи самые крупные звезды. Степное небо и звезды в кулак величиной. Конечно, если вам удастся побывать в степи, пожить в настоящей степи, вы получите незабываемые впечатления. Вот это тоже наши ребята. И вы сразу уже узнали, те, кто наши постоянные зрители, всех тех персонажей, которые у нас выныривают в разных наших путешествиях. Это вот лысый такой стоит. Это Олег Владимирович Шумаков, дядя Олег. Наш консультант, наш продюсер. В шапочке дядя Вова, наш оператор-постановщик, и Сережка, вот звукорежиссер в наушниках. Едем дальше. А вот дальше будет очень-очень интересная у нас история. Дело в том, что в степях, именно в степях, вот я вас сейчас зову с собой в дорогу, это Шайтан-Тау, чертова гора, и за этой чертовой... Все, здесь Уральские горы спускаются в степь, в Оренбургскую, а дальше начинается Оренбургская степь, и мы с вами въехали в Оренбургский заповедник. Один из моих любимых заповедников, мы очень дружим с командой, Оренбургский директор Рафиля Талгатовна, тоже наш такой близкий, Бакирова, хороший друг, и у нее фантастическая команда. У нее очень хорошие люди, которые работают вместе с ней. Это кластерный заповедник, то есть у него несколько территорий разбросанных. И, конечно, главная программа в Оренбургском заповеднике – это лошадь Пржевальского. Лошадь Пржевальского – это последние дикие лошади на нашей планете. Когда-то на нашей планете водилось несколько разных видов лошадей, именно лошадей, непарнокопытных. И, конечно, самая известная дикая лошадь – это тарпан. Тарпан, из которого вывели все многочисленные породы наших нынешних лошадей. Они все произошли от дикого предка тарпана. Но тарпана целиком выбили. Я вам расскажу эту печальную всю историю, когда мы с вами будем говорить о домашних животных. Тарпан к началу 20 века исчез. Люди истребили тарпанов. Точно так же, кстати, как истребили туров, это предки наших коров, точно так же, как истребили очень многих других животных. И потом совершенно случайно нашли лошадь Пржевальского. Сам Михаил Пржевальский никогда ее в глаза не видел. А почему же, вы спросите, она названа в его честь? А дело в том, что в одном из своих походов знаменитых Пржевальский
Это, по-моему, было в Монголии, на территории современной Монголии, на территории Джунгарии, по-моему. Ему подарили, его все очень уважали. Он был очень смелый, очень сильный такой властный человек с харизмой. И поэтому его все очень-очень уважали. Когда он путешествовал, люди чувствовали в нем внутреннюю вот эту вот силу. Ему подарили череп и шкуру лошади. Он заинтересовался, потому что никогда раньше не встречал таких животных, и отправил в Петербург. В Петербурге профессора, зоологи ахнули. Они увидели, что перед ними новый вид животного, причем дикая лошадь, ведь считалось, что на планете диких лошадей не осталось, и назвали ее лошадь Пржевальского. К сожалению, лошадей Пржевальского очень здорово уничтожали. Уничтожали везде. У него был очень большой, кстати, ареал, очень широкий ареал такой степной, и уничтожали их повсюду. Почему? Потому что они уводили домашних лошадей. Потому что их ели, их били на шкуры, их били на мясо. И вот в Оренбургском заповеднике сейчас реализуется международный проект, большой международный проект. Собирают отовсюду лошадей Пржевальского. Этот кадр я сделал там, в Оренбургском заповеднике. Так вот, очень мало кто может похвастаться из фотографов, что вот как я сфотографировал не на фоне клеток лошадей Пржевальского, а на фоне дикой природы, в степи, видите? То есть там уже, по-моему, больше 20, около 30, по-моему. Вот сейчас не помню, сколько уже. Туда привозили лошадей Пржевальского из Франции, из Венгрии, из наших заказников. И теперь там вот несколько табунов, которые будут со временем реинтродуцировать в дикую природу. Этим занимается Оренбургский заповедник. Ну вот следующий нам покажите кадр, тоже с лошадями Пржевальского. Я вам потом про них буду рассказывать отдельно. Там вообще все очень интересно обустроено. Вот они, видите, лошади Пржевальского. У них уже они стали размножаться. У них уже там появилось несколько семей. Там два табуна. Пришлось их разделить, чтобы самцы между собой не выясняли отношения у жеребцов. У них там такие драки бывают в брачный период. Они уводят друг у друга кобыл. Ну и сейчас, конечно, все готовятся к тому, чтобы выпустить эти табуны в дикую природу. Хотя, конечно, немножко боязно, потому что это очень большая ответственность, и я думаю, рано или поздно это все-таки произойдет. Так, едем дальше, смотрим дальше фотографии. Я думаю, что мы сейчас можем ускорить темп просмотра, потому что дальше пойдет цветущая степь. И помните, что такое эфемероиды, да, ребята? Я вам рассказывал, что такое эфемероиды. Это такие растения, у которых очень короткий вегетационный цикл, как в степях. Вот пока степь насыщена влагой, эти растения должны отцвести, завязать семена, эти семена должны вызреть, и к середине лета уже от этих растений ничего не остается. Вот к таким эфемероидам относятся тюльпаны, относятся ирисы, мелколуковичные растения, кстати, такие как крокусы, фритиллярии. Вот крутим, крутим, Александр, мы смотрим дальше. Давайте сейчас такое слайд-шоу сделаем, побыстрее это все дело прокрутим, потому что фотографий у нас очень много, и я просто боюсь, что мы не успеем все посмотреть. И, конечно, в Оренбургском заповеднике, это все Оренбургский заповедник, очень много тюльпанов. Вот эти вот желтые тюльпаны, это тюльпаны Шренка. Видите, такая поляна желтых тюльпанов. А здесь они уже смешались, они очень полиморфные, А вот это вот знаете кто? Тоже похож на тюльпан, но это не тюльпан. А посмотрите, у него такой рисунок рябой, да, как он немножко похож на шахматную клеточку. Это рябчик или фритиллярия. Латинское название. Это рябчик русский, он называется. У него такие завитушками усы. Этими усами он цепляется за степные травы. Он похож на тюльпанчик, только с поникшими цветками. Почему фритиллярия? Потому что фритула в античные времена назывался стаканчик для игры в кости. То есть в этом стаканчике фритули кости перемешивали и бросали на доску. И вот этот вот тюльпанчик, цветок, он похож на фритулу, поэтому фритиллярия. Дальше у нас будет ирис. Это ирис пумила, тоже фантастически красивое растение. Это карликовый ирис, он тоже бывает всех-всех-всех всевозможных цветов.
Желтый, красный, голубой, синий, бордовый, каких только ирисов не бывает, это все в природе. Следующий кадр, это у нас будет как раз, да, это я вот как раз наслаждаюсь ирисами и тюльпанами. Действительно сказочная картина. Давайте прокрутим еще туда дальше и доедем до миндаля. Давайте сразу так раз, раз, раз, быстро прокрутим эти фотографии. Так, мне очень трудно следить, ребят, за вами, потому что у меня идет бобот. Вот это вот, остановите, пожалуйста, Александр. А вот этот вот цветочек вам ничего не напоминает, ребят? Можем показать предыдущую фотографию. Это общий план предыдущий, видите? А вот этот вот крупный план напоминает, да? А что он вам напоминает? Правильно, он напоминает вам что? Да, цветущие вишни, цветущую черемуху. Правильно. Потому что, как мы с вами не раз говорили, форма цветка в систематике растений играет очень большую роль. Это все род прунус. К этому роду прунус относятся действительно и вишни, и черемуха, и абрикосы, и миндаль. Перед вами степной миндаль. Это невысокий кустик, очень красивый. Вот сейчас стали степной миндаль сажать у себя на дачных участках. У меня тоже растет, я привез из степи, у меня он прекрасно растет, замечательно себя чувствует, цветет каждый год, его не надо поливать. Он относится к ксерофитам, так называются растения, которые выдерживают длительную засуху. Растения ксерофиты. Даже есть такой термин – ксерофильные степи. То есть степи, где бывает очень мало осадков. И миндаль как раз одно из ксерофильных растений. Но, вы знаете, вот миндаль, он, наверное, самый красивый. Даже у меня нет фотографии, я его не фотографировал в это время, когда он в бутонах. Потому что бутоны у него малинового красного цвета, как такая кровавая роса. А потом уже бутончик распускается, и вот такой вот розовый цветочек. Так, смотрим дальше. Это растение вы, наверное, тоже встречали, которое будет после миндаля. Я вот его видел не далее, как 3 дня назад, когда ехал на поезде из Москвы. Вот прямо еще в черте города был, где-то в районе Царицына. Смотрю по железнодорожной насыпи. Это синеголовник. Тоже ксерофильное растение, которое... Это представитель южной флоры. Вот зако его уже у нас очень много, да? Ближе к югу туда. Это тоже степное растение. Но вот уже даже он появился, видите, в черте города Москва. Дальше следующее тоже будет очень любопытное растение, которое тоже встречается в степной флоре. Но, правда, этот кадр я делал не у нас. Я его сделал на Ближнем Востоке. Вот не помню, то ли в Иордании, то ли в Израиле. Но там был такой кусочек, даже не пустыни все-таки, а он ближе... был к степям, потому что там были высокие травы. И вот этот вот желтый цветочек, который будет следующий, вот он, это заразиха. А почему у нее такое странное название заразиха, знаете? А потому что ей можно заразиться. Это паразит. Это паразит, который живет на корнях древесных растений. Но, тем не менее, цветет. Он такое растение, которое хлорофилл не вырабатывается, у него нет зеленых частей, у него нет листиков, нет стеблей. Он исключительно паразит. Мы с вами поговорим о паразитах, и вот тогда я вам расскажу и об омеле, и о заразихе. Это вот отдельная будет история. А вот теперь смотрите, ребят, это вот та самая юрта, где мы жили, когда снимали фильмы про лошадей Пржевальского. Вы, кстати, можете набрать в Ютубе, как всегда, Хабургаев в натуре, лошадь Пржевальского, вот можно так набрать. И там увидите, мы несколько фильмов про лошадь Пржевальского сняли. Это юрта, где мы жили. Ну, юрта, она такая, на самом деле не юрта, она хай-тековская такая юрта, очень современная. Там и солнечные батареи, видите, да, там и аккумуляторы. И, ну, в общем, жить там можно в любое время, потому что в степях зимой очень холодно. 30-40 градусов. Мы с вами будем в зимних степях чуть попозже. Мы с вами доберемся еще до зимы и до зимней степи. И вот в этой юрте мне приходилось бывать в разное время года в Оренбургском заповеднике. И весной, и осенью, и поздней осенью, зимой практически. Очень теплая, очень удобная, уютная юрта. Крутим дальше, смотрим. А вот это крыльцо нашей юрты. И дальше пошли фотографии из Оренбургского заповедника. Вот мы, видите, подкрадываемся к суркам.
лежим среди камней, сейчас будем снимать сурков, сусликов, там очень интересная флора фауна, а это вот я хожу с собакой. Знаете, что такое собака? Собака на жаргоне называется вот этот вот микрофон, такая лохматушечка. У звукорежиссеров это называется собака. Это мы записывали жаворонков. В это время стоит пение жаворонков, в тысячи жаворонков вся степь звенит. И вот я ходил с этой собакой, выискивал направленным микрофоном самого голосистого жаворонка. Вот тоже видите, какая потрясающей красоты, фантастической красоты цветущая степь. Давайте посмотрим еще несколько фотографий красивой цветущей степи. И приедем мы с вами в Ростовский заповедник. Александр, прокрутите нам 3, 4, вот до 45-го фото нам прокрутите. Это у нас какой? Ага, это 42-й, 43-й, ведь лед опять. Узнали ли он, да? Вот, а там уже, видите, степь кончается и начинаются горы. Причем даже невальный пояс гор. А, вот, давайте остановимся на этой фотографии. Нет, назад нас верните, к этим двум людям. Ну, дядя Олега Шумакова вы узнали, лысый. Это постоянный член нашей команды. Один из главных, из основных членов нашей команды. А рядом с ним стоит Александр Давидович Липкович, тоже наш хороший друг и товарищ. Это заместитель директора по научной работе Ростовского государственного заповедника. Вот мы сейчас на участке, который называется Маноч Гудила. Слышали когда-нибудь про Маноч Гудила? Ну, если вы будете учить географию, то вы будете проходить такую тему, где проходят границы между Европой и Азией, в том числе по Кума-Маночской впадине. Вот Маноч – это был пролив, который соединял некогда в далекие времена Черное и Каспийское море. Черные и Каспийские моря были связаны проливом, и было это не так давно, потому что вот Александр Давидович, кстати, мне рассказывал о том, что есть такая версия, она появилась недавно, что аргонавты, помните древних греков, аргонавты, да, Ясон, который в Колхиду ходил за золотым рулоном, так вот, есть такая версия, что на самом деле ходили они не в Колхиду, которая на территории современной Грузии, а ходили они на побережье Каспия. И плыли они на своем корабле «Арго» как раз через Маночский пролив. Потом Маночский пролив высох, произошла очередная регрессия Каспия, Каспий стал мелеть, и весь этот пролив между Черным и Каспийским морем превратился в ожерелье соленых озер. И это фантастически красивые места, тоже такая первозданная степь, очень красивые пейзажи. И вот Александр Давидович нас возил по своим владениям. Дальше вот будут несколько фотографий Александра Давидовича Липковича, которые он сделал. Дело в том, что на этих озерах, на соленых, там, конечно, очень бедная фауна, я имею в виду водная фауна, да, потому что они солоноватые, но зато там очень много птиц гнездится вокруг. Озера образуют топи, хищники туда уже не подберутся, и вот это колпице Александр Давидович снимал. Видите, какое у них брачное ухаживание друг за другом. У колпиц в это время появляется такое оранжевое пятно апельсинного цвета и желтые перышки, они очень красивыми становятся. Следующую нам фотографию покажите, Александр Давидович. Это будут пеликаны. Это вот курчавый пеликан. А немножко дальше, туда, в сторону Дагестана, там еще розовый пеликан, второй вид гнездится. А слева сидит черная тень, видите такая? Это баклан. Они образуют смешанные колонии. А вот это стрепет. Чисто степная птица, но, как это бывает часто с степными птицами, стрепет в это время предпочитает не столько летать, сколько бегать. Он очень быстро, шустро бегает в траве, мгновенно там исчезает. Вот ты увидел стрепета, спугнула его, и он не влетает. Он нырк в траву, и все, как невидимка куда-то испарился. Вот такая шустрая, но очень красивая птица. Это вот тоже весна, брачный период у стрепета, видите? Вот, следующая картина, это как раз начинаются соленые берега Маноча. Там очень жарко, там летом страшное пекло стоит, вода испаряется, и вот видите, берега покрываются соляной белой корочкой, а перед белой коркой
растет целлероз. Такие растения называются галофиты, то есть растения, которые выдерживают очень высокую засоленность почвы. Вот следующий нам покажите фотографию. Это будет, видите, прямо такой общий план, и будет видно, как флаг России красный, белый, синий. Видите, синий – это воды Маныча, белая – это соль, а красный – это осенний целлероз. Травянистое растение. Его, если пожевать, он такой солененький. Его прям в салат можно порезать вместо соли. И будет питательный и вкусный. Вот следующая фотография. Я попробовал сфотографировать вам более-менее крупным планом солероз. Его, кстати, используют даже в химии. Его пережигают, а его зола, вот поташ, идет в производстве стекла, используется. Вот, едят его, можно есть. И вот следующая фотография, сейчас вы увидите, это мы грузимся на такой местный транспорт. Потому что сейчас мы с вами поедем на остров Водный. Это там же Маночский участок Ростовского заповедника. Потому что на одном из островов, вот следующую фотографию можете нам показать. Это мы как раз с Олегом стоим на берегу Маноча, с Олегом Шумаковым. И вот здесь, на этом месте, где мы с ним сейчас стоим, мы поймали очень любопытное животное. Следующая фотография, покажите нам. Это сарматский полос. Я не помню, по-моему, он в Красной книге, сарматский полос. Вот там есть такая устойчивая популяция. Поймали мы этого полоза, очень красивая змея. Там несколько видов полозов. Там еще есть желтобрюхий полос. Вот это страшная змея. Желтобрюхий полос – это самый большой полос у нас в России. Он больше 2 метров вырастает, и он очень агрессивный. Мне один пастух рассказывал: «Ой, слушай, такой агрессивный, он за мной так бежал, я от него бежал 3 километра». Действительно, он может бросаться, он может кусаться. Ну, как вы догадываетесь, полоза – не ядовитые змеи, но укусить могут до крови, очень больно. И очень такие отважные змеи. А вот следующая змея будет... уже ядовитая на нашем снимке, это степная гадюка. Вот там на Маночском участке была какая-то совершенно фантастическая плотность степной гадюки. Мы когда туда ехали, нас по дороге остановил офицер ГИБДД, вот, проверил документы, увидел там камеры, говорит: «А что, кино снимаете?» Мы говорим: «Да, кино снимаем». «А куда едете?» Говорит: «Да вот Маночский заповедник». И он так на нас посмотрел озабоченно, говорит: «Мужики, осторожней, там змей, море!» Мы так обрадовались, говорю: «Правда?» «О, как здорово!» Он на нас посмотрел, как на сумасшедших. Вот. Но мы действительно обрадовались, что там много степных гадюк. Мы их снимали, там этих степных... Буквально проходишь каждые, там, я не знаю, 5-10 метров, обязательно по гадюке лежит. В солнечный день, к вечеру, когда уже не так жарко, они вылезают на охоту. А сейчас, вот видите, около лошадиного черепа. Сразу вспоминается кое-кто из нас, кто постарше, кто изучал творчество Александра Сергеевича Пушкина, вспомнил вещего Олега, помните, который принял смерть от коня своего? И когда конь его погиб, вещий Олег говорил: «Как это я могу от него теперь принять смерть?» И вот он приехал к черепу своего коня, а из черепа вылезла змея и укусила вещего Олега, и он умер. Но вот мне это очень удивительно, как натуралисту, по одной простой причине. Потому что из всего, наверное, многообразия гадюк, вот это Игорян наш снимает. А, нет, это Тахир. Тогда у нас была другая бригада, снимает гадюку. Вот такая работа оператора. Видите, приходится нос к носу и с ядовитыми змеями, и со страшными животными. Ну, что поделаешь, такая работа. А вот дядя Олег сейчас делает 25-й кадр. Нам надо закомпоновать, чтобы эта гадюка была на черепе обязательно. А она не хотела сидеть на черепе, она все время уползала. И вот Олегу приходится ее все время за хвост возвращать и снова ее запускать. А Тахир вот снимает сейчас, чтобы она правильно проползла. Вообще, ребят, знаете, как-нибудь я сделаю отдельную вам передачу, как снимаются фильмы о животных. Это я, наверное, вас расстрою, я вам раскрою... огромное количество страшных тайн и секретов. Меня потом, наверное, с собаками затравят мои коллеги.
Это знаете, как есть один бывший иллюзионист, который снимает фильмы о том, как делаются фокусы. Вот я вам потом расскажу, как на самом деле снимаются все эти передачи и фильмы про живую природу. Вот. Осенью обязательно. Так, давайте следующее посмотрим фотографию, что у нас там будет. А вот следующая фотография, да, еще один у нас череп. Ну, что поделаешь, в степи, к сожалению, очень много умирает животных, рождается животных. И животное, которое умирает, оно становится пищей и жильем для других животных. Вот, видите, для кого-то это коровий череп, а для кого-то это домик. Там наверняка какой-нибудь каракурт живет, там наверняка прячется змея от солнца. А вот это остров водный. Вот, ребята, смотрите. Это не просто лошади. Это дикие лошади. Наши мустанги, ростовские мустанги, которые уже какое поколение живут вольной жизнью. Так получилось, что лет 50, а может быть 60 назад, остров Водный, это на Маначе есть такой остров Водный, там оказался табун лошадей. Ну, это дончаки, донская порода. Замечательная донская порода казачья. Знаете, про них как говорили? Хоть под воду, хоть под воеводу. То есть, это вот такая порода, на которой можно было и пахать, и сеять, и что-то возить. А если, не дай бог, война, то оседлали дончаков и на них очень успешно воевали. Кстати, французы были удивлены, как резво конница Платова дошла до Парижа. Потому что шли они на наших, на дончаках в том числе, на наших степных лошадях, очень выносливых. Так вот, на этом острове Водное оказалась такая вот локальная популяция, это называется, лошадей. И эти лошади стали жить своей жизнью из поколения в поколение. То есть для ученых это очень ценный объект, потому что там можно наблюдать их первозданные взаимоотношения друг с другом. То есть это уже не домашние животные, это дикие животные. Да? И поэтому там очень много ученых, которые этологи. Помните, я вам говорил, что такое наука этология? Этология – наука, которая изучает поведение животных. И вот они изучают поведение этих лошадей на острове Маныч. Там спартанские условия. Там только гадюки, трава, ни одна... Три дерева на весь остров. Да, там есть такая хижинка, естественно, без света, где мы жили в этой хижинке. Она даже без пола, земляной пол и такая крыша дырявая над головой. Вот, и три дерева около этой хижинки. Вот в этой хижинке мы с ней жили и снимали фильм о лошадях. Кстати, вы его тоже можете найти, этот фильм, на Ютьюбе. Наберите «Хабургаев в натуре». По-моему, он называется «Какие там мустанги». Не помню. Но наберите «Хабургаев в натуре», «Мустанги», вылезет обязательно этот фильм. И вот это лошади, которые, они отказались от морковки, отказались от яблока. Я им предлагал морковку. Они не знают, что такое морковка. Это первая лошадь в моей жизни, которая отказалась от морковки. Любая лошадь за морковку родину продаст. А эти посмотрели плечами, пожали, что ты нам такое даешь? Вот, это лошади, которые питаются только травой. Когда было очень голодно, травы было мало, ну, вот такой был год, им привезли сено, они не ели сено, они не понимали, что это такое. То есть, это самые настоящие дикие лошади, мустанги. И все это вот на острове Водный, в Ростовском заповеднике. Вот следующий кадр нам покажите, это будет общий план лошадей. Они были очень пугливые, но потом они к нам привыкли и подошли. Мне даже удалось погладить несколько лошадей. То есть мы так друг друга изучали. Мы изучали лошадей, лошади изучали нас. Вот. И вот в фильме это есть уже в конце. Мы уже смогли подойти к ним очень близко. И вот такой контакт у нас получился с этими дикими лошадьми. А вот следующий персонаж у нас будет каракурт. Там очень много не только гадюк степных, но очень много каракуртов. Черная смерть или черная вдова. Вот это самка каракурта, которая около кокона с яйцами. Вот именно вот эти коконы, именно с этими яйцами мы потом привезли в московский зоопарк. Олег привез своим друзьям, которые занимаются арахнологией. Помните, я вам говорил, что такое арахнология? Арахнология – это наука о пауках. Арахна – это такой персонаж
легенд и миф Древней Греции, которую боги превратили в паучиху за ее дерзость. Она очень была искусной ткачихой, вызвала, по-моему, Геру на состязание, проиграла, Гера ее наказала и превратила в паучиху. Почему черная вдова, для тех, кто не слушал наших прошлых бесед? Потому что очень часто после копуляции, после спаривания самки съедают самцов. Не всегда. Это вот предубеждение. Далеко не всегда самка съедает самца. Дело в том, что самец у каракурт очень-очень маленький. Он раз в 10, а то и в 20 меньше самочки. Он совсем крошечный. А самка, она большая. Поэтому частенько она самца действительно съедает. Поэтому ее называют черная вдова. Так, следующий кадр. А вот следующий кадр, это мы с вами уже переплываем через озеро Маныч на другую сторону. И мы с вами оказываемся в Черноземельском заповеднике. А в гостях у Батора Уразбаева, это директор Черноземельского заповедника, с которым мы тоже подружились, очень интересный человек, который занимается сайгаками, потому что Черноземельский заповедник специализируется на сайгаках. Видите, какой сайгак? Это тоже можете набрать, кстати, «Хабургаев в натуре», «Антилопа с хоботом» называется фильм, который мы снимали в Черных землях. Почему с хоботом? Видите, какая морда у сайгака? Сайгак – это антилопа, это действительно антилопа. А почему с хоботом? А это вот у него такой респиратор, который играет очень большую роль и в терморегуляции, чтобы не перегревался организм, и как респиратор от пыли, потому что пыли в степях очень много, пыли мелкого песка. А когда-то несметные стада сайгаков бродили по степям. И вот здесь, ребята, мы остановимся на секундочку и поговорим об очень важной вещи. О том, как в степи все друг с другом связано. Вот посмотрите, вот эти стада копытных. Они пасутся, они выедают травку, они ее стригут. Да? Вот как газонокосилка. Если трава высокая, они ее съедают и становится как газон. Трава подстриженная. И это очень здорово для кого? Для сусликов, например. Потому что суслики, у нас дальше будут суслики, они встают столбиками. И суслик прежде всего полагается на тонкий слух и на зрение. Да? Ему нужно встать столбиком в этой короткой траве и посмотреть, нет ли где опасности, не бежит ли какая-нибудь лиса рядом или манул степной кот, которого мы тоже увидим чуть позже. А если трава высокая, то суслик там ничего не видит, и он не живет в высокой траве. Это первый момент. Второй момент. Сайгак разбивает ветошь своими копытами. Потому что от травы, вот она уплотняется, вот эти все органические остатки травы, это называется ветошь. Ее тоже нужно разбить, чтобы земля не задыхалась. А сайгак эту травку не только ест, он ее переваривает, и он ее вываливает наружу. Да? А вываливает ее вместе с семенами. Потому что семена, когда проходят через желудочно-кишечный тракт, а там же всякие кислоты, да, в желудочно-кишечном тракте. Частично эти семена слегка перевариваются. Ну как, они не перевариваются. Под действием этих кислот разрушается защитная оболочка семян. Это называется скарификация. И дальше это семечко с разрушенной оболочкой, с броней, вываливается на степную почву вместе с щедрым азотосодержащим удобрением. А еще же ведь сайгаки, пока перевариваются, семена далеко уходят. То есть они таким образом, видите, они еще рассеивают степные растения. И еще один очень важный момент. Если сайгаки стригут своими губами травку, то они таким образом очень важную такую противопожарную роль выполняют. Потому что если трава сохнет, если ее много, то в степи случаются палы. Бывают так называемые сухие грозы. Вот эта сухая трава, она может воспламениться, и начинается степной пожар, пал, который идет по степи, и, конечно, в этом пожаре и насекомые погибают, и птицы, которые гнездятся на земле, их птенчики. То есть сайгаки, они еще, как вот видите, охраняют степь даже от пожаров. Но люди, к сожалению, стали убивать копытных в степях. Вот представьте себе степь, скажем, 5000 лет тому назад, да? Вот
ну, не 5, даже 2000, 1000 лет назад, хорошо. Там было огромное количество сайгаков. Там были степные дикие кони, да, о которых мы уже знаем, тарпаны. Там были степные коровы, туры. Там были другие животные. И все это, вот как в саванне, в африканской, пожалуйста. Любая картинка африканской саванны, а саванна это тоже степь. И вы увидите, там же и зебры, там и жирафы, которые вот около одиноких вот этих вот деревьев акации, да, там и газели, кого только нет. То есть все вот это вот степное сообщество, оно не только пользуется тем, что дает степь, но они еще эту степь обслуживают. Они ландшафтообразующие животные, которые создают условия для других животных, которые обитают в степи. Давайте посмотрим следующую картинку. Следующая картинка – это будет рогач. У сайгаков рога только у самцов, поэтому их называют рогачи. И вот видите, какой он роскошный рогач. К сожалению, вот рогачей охотники убивали в первую очередь, потому что есть такая идиотская забава у людей, она называется трофейная охота. Когда охотники начинают убивать животных, у которых самые длинные рога, у которых там, я не знаю, самое большое животное, это называется, и потом хвастаются друг перед другом. А я убил сайгаку, у которого рога аж 45 сантиметров. Причем они уже даже идут на то, что они эти рога, чтобы попасть в эту книгу рекордов свою, они их вытягивают, распаривают там, чтобы они были подлиннее. Ну вот есть такие глупые и злые люди на свете, ребята, с которыми нам надо бороться. Просто надо им объяснять, что они поступают глупо и нехорошо. Я имел в виду именно это. Так, следующий кадр смотрим. Вот это сайгаки, целая семья. Когда вот вы увидите в этом фильме, который мы снимали про сайгаков, когда идет табун сайгаков, огромное-огромное стадо, мы снимали с коптера, то над ним в это время шел, они жеребились, отел у них шел, они рожали сайгачат. И в это время над ними кружат огромные черные птицы-грифы. Потому что, к сожалению, некоторые сайгачата, они очень быстро умирают. И вот грифы всегда сопровождают стадо. То есть по этим грифам можно сразу определить, где у нас стадо сайгаков. Следующий кадр у нас будет газели. Это газели, это не мой кадр. К сожалению, я не был в Центральной Африке. Вот мечтал всю жизнь. А, это сайгак зимой, рогач. Видите, он уже другого цвета. У него седая шкура, он перелинял. Такое роскошное животное. Так, вот следующий кадр, это как раз африканские газели. Я просто вставил его для того, чтобы вы поняли, что это совершенно другой климатический пояс, да, это тропики, это саванна, там уже акации на горизонте, пара деревьев, да, но точно такие же связи, точно такие же симбиотические связи у животных, у растений. И вот точно так же стадо, в данном случае газелей, обслуживают саванну, выполняют ту же самую функцию, которую у нас выполняют сайгаки и дзерены, которых мы с вами увидим в следующем кадре. Вот следующий кадр покажите. Это дзерен. Знаете, что такое дзерен? Я уверен, что немногие знают, взрослые даже. Дзерены – это тоже антилопы. Но мы этих антилоп снимали очень далеко от Черноземельского заповедника. Мы их снимали в Даурском заповеднике. Эти стада дзеренов, они в даурских степях, и они уже кочуют на монгольскую территорию, из Монголии к нам, потому что, как все другие копытные в степи, они объели один участок, передвигаются дальше, и они вечные странники. Они кочуют по степям и выполняют свою функцию по обслуживанию степи. К сожалению, дзеренов тоже очень здорово истребили за последнее время, особенно их осталось не так много. И вот как раз Даурский заповедник, он специализируется главным образом на дзеренах и на манулах. Манула вы тоже увидите. Вот в то время директором был Вадим Кирилюк, замечательный совершенно человек, который, по-моему, лет 20, а то и 30 отдал Даурскому заповеднику. Очень много там сделал. Зимний дзерен, смотрите, какой красавец, да? И вот мы были у Вадима в гостях, у Вадима
Кирилюка снимали там тоже фильм. Он тоже есть, кстати, на Ютьюбе, можете набрать. А, фильм, знаете, как называется? «Хабургаев в натуре. Не гладь Манула». Вспомнил, потому что фильм был и о Дзеренах, и о Мануле. А следующий нам покажите кадр. Вот это вот зимняя Даурская степь. В Даурскую степь мы приехали зимой. И вот я первый раз оказался в степи. Степь да степь кругом, путь далек лежит, в той степи глухой замерзал ямщик. Вот тогда я понял истинный смысл этой песни. Температурка была градусов 30, а бывало, что и за 40. Вьюга, метель, очень суровые условия. Вот видите, мы вот так вот ехали на машине, и иногда просто дороги нет. Хорошо, что сейчас есть навигатор, да? Заносит дорогу, и непонятно, куда тебе надо ехать, в какую сторону. Следующий кадр нам покажите. Это будет святилище какое-то. А, ну, это же у нас Даурские степи, да, рядом Бурятия. Там уже очень много поселений буддистов. И вот это буддийская ступа, святилище. Здесь они повязывают голубые ленточки. А вот мы просто остановились, да. А вот дальше мы стали встречать первых животных. Первые животные, которых мы там встретили, это были верблюды. Верблюды там ведут такой полувольный образ жизни, сами по себе пасутся и выращивают их прежде всего, конечно, местные жители на мясо. А, роскошные звери, выносливые, которые выдерживают легко 40-градусный мороз. Я вам рассказывал уже о верблюдах и потом расскажу еще. Давайте сразу промотаем несколько кадров вперед. Вот 76-й кадр нам покажите, Александр. Там будет еще два верблюда. И мы с вами приедем на кордон Даурского заповедника. Ребята, кордон на заповеднике, так называется место, где живут инспектора, сотрудники. Там домики. Вот мы приехали на кордон. Вот она вся наша бригада. Уже все, кого вы знаете. Да? Вот дядя Вова справа стоит, наш оператор-постановщик Олег Владимирович Шумаков, Серёдочки, я и наши Тимон и Пумба. Ну, Эллы нету, Тухарыли, нашей любимой режиссерши, потому что она делает этот снимок. Поэтому в кадр она не попала, но она будет дальше. Вот следующий кадр нам покажите. Это вот как раз Элла Тухарыли снимает кого-то из животных, снимает вместе с Игорем, дает ему ценные указания. А следующий кадр, это вот вы увидите, это уже у нас дядя Вова рожки Игорю ставит. Ну, приходится иногда дурачиться, потому что работать тяжело, особенно когда условия серьезные, да? Без завтрака, без обеда, без душа, знаете так. Но приходится иногда и подурачиться. Мы взрослые люди, но все мы немножко дети. Следующий кадр нам покажите. Это вот как раз кордон Даурского заповедника. И здесь стоит такой столб. Видите, до Берлина 6490 километров, а вот до Москвы 4997 километров. То есть, если отойти еще на 3 километра, будет ровно 5000. Вот я сейчас запишу здесь стендап, как это называется, ну, несколько слов, да, для фильма. Это называется стендап на жаргоне. И мы пойдем отдыхать. Вот теперь уже смеркается, вот он наш кордон. Минус 40 уже, видите, такой мороз и солнце, день чудесный, домики с печками, вот следующий кадр, это у нас Элеонора Валерьевна, наша режиссер, она распаковывает вещи, вот. Ну, домики вполне такие уютные, надо сказать, печки теплые, дрова привозят, вокруг ни одного дерева, поэтому дрова приходится возить на машине, и вот, видите, я сижу, работаю, готовлюсь к съемке, а вот уже начинает светать. Мы с рассветом, как всегда, нам долго спать нельзя. Как только светает, мы выезжаем на съемки, иногда затемно. А вот следующий кадр. Видите, вышел я на мороз, даже раздетый, потому что морозы там сухие. Вот сейчас минус 40 с чем-то, 42, 43, я сейчас не помню. Но видите, мне пока не холодно, потому что мороз сухой, нету ветра. Ну, конечно, потом уши замерзнут. Вот следующий кадр – степь. Это вот вокруг нашего кордона степь, степь, степь до горизонта.
И следующий кадр нам покажите. Это наш туалет. Вот, наверное, самое тяжкое испытание, особенно для нашего режиссера Элеоноры Валерьевны, это, конечно, когда минус 40, вот ходить в такой туалет, который продувается всеми ветрами. Ну, можете представить, какое это удовольствие. А вот каждый день вокруг нашего кордона, следующий кадр, под забором сидела 10, 15, а то и 20 зайцев. Это вот местный заяц, он немножко другой вид, по-моему, заяц даурский так и называется. Ой, или талай, талай, заяц талай. Знаете, что он там делает? Он прячется. Зайцы приходили к нашему кордону, потому что здесь они чувствовали себя под надежной защитой людей. От кого надо искать защиту? Вот следующий кадр покажите, сразу увидите, кто. Дикие звери, хищники. Вон он, беркут, видите? Берет зайчишку, сейчас он его возьмет, шлеп, и вот следующий кадр. Беркут уже сидит, его ест. А близко к человеческому жилью беркут старается не подлетать, поэтому все зайчики всегда, они жались к нашему забору. Следующий кадр, покажите нам еще один хищник, которого мы сняли в даурских степях, это сова. Самая обычная ушастая сова, вот они у нас в Подмосковье такие ушастые совы есть. Мышки там бегают, грызуны там бегают. А следующий кадр, вот они, наконец, дзерены. Дзерены – это местные антилопы. Мы, собственно говоря, приехали туда снимать дзеренов, снимать манулов. Дзерены выполняют точно такую же функцию, как сайгаки. Они, кстати, слегка их напоминают. У них, конечно, нет такого чудесного хобота, как у сайгаков, но они тоже очень быстроногие, неутомимые животные, живут большими стадами. И вот этот одинокий дзерен, по-моему, он ушел умирать в степь. У него один рог, старый самец. Один рог он где-то в турнирах брачных себе, видимо, обломал. И вот этот дзерен грустный, стадо ушло, а он лег. И, по-моему, он решил встретить свой последний конец здесь, в вольной степи. Ну вот, следующий кадр покажите. Это дзерены, которые переходят дорогу. Вот вы их сейчас можете рассмотреть хорошо, этих дзеренов. И следующий кадр, вот это не мои снимки. Мы не смогли снимать дзеренов, к сожалению. То есть мы их снимали на видео, но на фото, ну, мне было некогда, потому что я же работал, мне приходилось там все время участвовать в съемках. А вот следующий кадр – это Ману. Это один из героев нашего фильма, который мы снимали в Даурских степях, «Дикий кот Ману». Почему мы назвали этот фильм «Не гладь Манула»? Дело в том, что лет 10 назад такой был мем «Погладь Манула». И интернет захлестнула Манула мания. То есть Манул мгновенно стал любимцем миллионов. Там миллионами лайки ставили. Вот это действительно была Манула мания. Людям почему-то страшно понравился этот зверь. Многие узнали, что вообще есть такая дикая кошка Манул. Кстати, Манул до недавнего времени был эмблемой московского зоопарка. Я не знаю, зачем сейчас поменяли на белочку. Был красивый степной кот Манул. У него огромный ареал. Он вот по всему степному поясу распространен, но везде стал очень редким. Ну, по вполне понятным причинам. Это кот, дикий кот, который не приручается. Я уже об этом говорил. Ну, вот для тех, кто наших прошлых бесед не слышал, могу повторить, что единственный случай, который мне известен, много лет назад женщина-сотрудник московского зоопарка выкармливала ослабленного котенка новорожденного, Манульчика. То есть фактически она ему заменила маму. Взяла его домой. И, в общем, это был первый случай, когда Манул жил с человеком и даже давал иногда до себя дотронуться. Вот так. Но гладить себя особо не давал. И Манул – это дикий кот. Как мы знаем, дикие коты, что манулы, что камышовый кот, что лесная кошка, они не приручаются. Они всегда остаются дикими животными. А дальше вот следующий кадр. Покажите нам Мануленыша. А вот я сюда не стал включать дикую кошку, которую мы... у меня не было этой фотографии с собой. Там очень интересный дикий котенок, которого мы встретили в Черноземельском заповеднике.
У него, правда, такая грустная судьба. Но я вам потом найду эту фотографию, и я вам расскажу об этом котенке, когда мы будем говорить о домашних животных, да, о доместикации. Нет, это не он, это Манульчик. Это маленький Манульчик. А вот. А вот следующий, вот еще один у нас будет маленький Манульчик. Следующий кадр, да? Манулы, конечно, охотятся в основном на мелкую добычу. Они выдерживают страшный мороз. И там в фильме будет такой забавный кадр. Мы когда увидели Манула, я очень заволновался. Говорю, он сейчас уйдет. А Вадим Кирилюк говорит, да не волнуйся. Он сейчас пробежит 100 метров и выдохнется. И мы к нему спокойно подойдем и его снимем. Потому что Манул очень неважный бегун. Это собака может бежать там 20 километров, и ты... высунув язык, ее не догонишь. А Манул действительно, да еще по глубокому снегу, он пробежал 100 метров, лег и приготовился к последнему бою. Дорого продать свою жизнь. Мы к нему подошли, спокойно его сняли со всех сторон. Нам показывали руку одного из сотрудников заповедника. Однажды Манула доставали из... Ну, привезли, нашли в степи Манула замерзающего, умирающего, привезли в заповедник, в вольере его поселили. И произошел такой несчастный случай. Он впился в руку одному из сотрудников. Шрам был очень серьезный. Я думал, что это лев или...

медленно идет по разнотравию, потом такой мгновенный бросок, все, и какой-то мелкий грызун уже у него в пасти. Скорее всего, кстати, не скорее всего, иногда в пасть ему попадаются и вот эти зверьки. Вот покажите нам следующий кадр. Это пищуха. Пищуха или стеноставка, как называют этого зверя. Ребята, помните, я вам говорил, что зайца и кролика очень хочется назвать грызунами. Да? Многие считают, что заяц, братец, кролик – это грызуны. Нет, ребята. Заяц, кролик – это не отряд грызунов. А заяц, кролик и вот это очаровательное животное, которое называется пищуха, это не грызуны. Это отряд зайцеобразных. У него тоже большие ушки, правда кругленькие. Очень милое, интересное животное. Почему сеноставки их еще называют? Потому что они запасают сено в своих подземных кладовых. Они это сено ворошат, проветривают, сушат. То есть они собирают травку, высушивают ее, переворачивают. И потом запасают в своих подземных кладовых сено на всю долгую зиму. Вот такие трудолюбивые, маленькие, очень симпатичные животные, которые еще и громко переговариваются друг с другом. У них такая вот... Поэтому, кстати, называется пищуха. Вот покажите нам следующий кадр. Вы увидите ее портрет. Видите, какая симпатичная. Так, а вот следующий уже будет грызун. Причем один из самых больших наших грызунов. Это сурок. Ну, кто-то из вас, особенно кто учился музыке или в музыкальной школе, наверняка пел известную детскую песенку. Помните? «Из края в край вперед иду, сурок всегда со мною». Там под вечер кров себе найду, и мой сурок со мною. Это песенка нищего мальчика, который ходит с сурком на руках и которому подают, как там, кусочки хлеба нам дарят. И мой сурок со мною, и вот я сыт, и вот я рад, и мой сурок со мною. Редкий случай, когда песню, слова и музыку написали два гения. Слова написал Гёте, а музыку Бетховен. Ну, слова незамысловатые, и музыка тоже, но тем не менее два гения написали детскую песенку про сурка. Сурок очень симпатичный зверь. За ним очень забавный, за ним очень интересно наблюдать. Мы снимали сурков в разных местах. А вот когда мы снимали в Оренбургском заповеднике, то Таня Жаркова, это человек, который вот мама лошадей Пржевальского, если можно так выразиться, она нам показала своего знакомого сурка. Мы его прозвали «Сурок-палеонтолог». Потому что этот сурок, он регулярно чистил свою нору, выносил наружу камушки, которые в его норе, и выносил исключительно камушки с отпечатками древних животных. Там всякие трилобиты, были раковины, и вот вокруг его норы лежали такие вот окаменелости древние. Мы его прозвали сурок-палеонтолог. Видимо, другие камни он оставлял, а эти он носил наружу перед нами похвастаться. Про сурков много можно чего забавного, интересного рассказывать. Есть такое выражение «спит как сурок», да? У Beatles даже песня «It's been a hard day's night, and I was как там, walking like a dog, sleeping like a log». «Я работал как собака и спал как сурок». То есть это такое международное выражение, не только наше, но все прекрасно знают, как спят сурки. Сурок, когда в спячке, его можно за задние ноги поднять и головой его побить об стенку. Он все равно не проснется. И сурок спит очень-очень долго. Ну вот следующий нам кадр покажите. Это будут два сурка. Это чем спячка отличается от зимнего сна, ребята? Потому что некоторые звери, как сурок, впадают в спячку, а некоторые в зимний сон, как медведь. Вот если дядя Миша заснет в своей берлоге, я не советую его за ноги хватать. Он мгновенно проснется и будет, боже мой, сразу. Ну и следующий будет у нас сурок. Сурков мы в основном снимали на фотоловушке, ставили их, они очень чуткие ребята, поэтому так их снимать тяжело. Но у нас там в фильмах были такие любопытные кадры. А вот следующий будет у нас
портрет сурка. Это, наверное, второй по величине грызун. Самый большой наш грызун – бобр, до 30 метров.

0: 30 килограммов. А вот второе уже сурок. И, кстати, сурков в степях, их и бьют на шкурке. Сурковые шапочки можно встретить и сейчас, и на мясо. И, кстати, сейчас вспышки чумы происходили именно из-за того, что ели мясо сурков, вот, инфицированных этой болезнью. Это черношапочный сурок, другой вид, краснокнижный. А вот следующий кадр – это будут суслики. Помните, я вам говорил, что суслику нужна обязательно короткая травка? Вот вы сейчас и видели, почему, да? Потому что суслик, вот он так оглядывается по сторонам. Суслики пасутся, выставляют дозорных, и дозорные суслики в разные стороны смотрят. Если, не дай бог, он что-то увидел, там силуэт хищной птицы, или там лису на горизонте, он тут же дает знать, и все остальные суслики быстро попрятались по норам. Поэтому, если у нас копытные не стригут травку в степи, то суслик жить не может. Наберите в Ютьюбе «Хабургаев в натуре». Фильм называется «Маленький гений большого подкопа». Это фильм, который мы снимали в Оленьем парке. Кстати, большое спасибо Оленьему парку, который нам помогает. Руководство Оленьего парка помогает центру Архе, чтобы вот мы как можно больше вам рассказывали, показывали дикую природу. И вот этот фильм мы снимали в Оленьем парке, потому что взрослые дяденьки из Оленьего парка, вот взрослые мужчины, они дали возможность замечательному человеку Сергею Федоровичу Сапельникову заниматься, казалось бы, такой ерундой, как реинтродукция крапчатого суслика в природу. На самом деле, конечно же, это не ерунда. И на самом деле Сергей Федорович, он провел очень интересную, очень полезную работу. И огромное спасибо Оленьему парку за то, что Сапельникову в этой работе помогли. Я надеюсь, когда-нибудь этот проект, все-таки если подключатся еще и другие мощности, то можно было бы реализовать, потому что крапчатый суслик, к сожалению, исчез из нашей лесостепи. Когда-то он там был фоновый вид, самый обычный. А вместе с ним исчезли, например, орел-карлик, который на нем специализировался, это краснокнижная птица. В общем, посмотрите этот фильм, там эти суслики будут бегать по мне, будут залезать ко мне за шиворот. Мы там провели очень интересный эксперимент. Мы жили целую неделю рядом с сусликами, они к нам привыкали, а потом меня натерли подсолнечным маслом, на меня насыпали печенье, я лежал, и суслики по мне бегали, то есть они привыкли к людям. Вот, мы с ними подружились. Вот все это вы можете в этом фильме увидеть. Так, следующий кадр. Следующий кадр – это вот как раз маленький сусленыш. Помните, ребята, у нас была целая беседа, посвященная окраске животных, да? У разных животных разная окраска. Вот это как называется окраска? Вспомнили? Ювенильная окраска. Она вам ничего не напоминает? Помните, вот в этой беседе я вам показывал другие фотографии. Да, точно такая же у маленьких кабанчиков. Видите? Полосочки, а между ними точечки такие. Точки-тире, точки-тире. Вот это маленький сусленыш. Ну, это, по-моему, малый суслик. Поэтому, когда он вырастет, он будет серенький такой, буровато-серый. А у крапчатого у него еще и белые пятнышки. Вот следующий нам покажите кадр. Это вот как раз крапчатый суслик, он немножко побольше, тот самый, которого в Оленьем парке реинтродуцируют. Это как называется у нас окраска? Помните, мы с вами говорили? Пятнышки, полосочки, что это? Правильно, молодцы, помните. Не то, что я все забываю, вы все помните. Это разбивка контура. Вот еще одна семья сусликов. А вот эта фотография, она мне очень понравилась, следующая. Это не мои фотографии. Я тогда сусликов почему-то не снимал в Оленьем парке. Надо вот обязательно будет съездить еще раз с фотоаппаратом, их поснимать. Я очень жалею. То ли я фотоаппарат с собой не брал, не помню. То ли некогда было. Все время лежал там, натертый подсолнечным маслом и посыпанный семечками. А вот следующая фотография, покажите, она мне страшно понравилась. Я сначала думал, что это суслики, потом увидел, нет, не суслики. У них хвостик такой пушистый, это какие-то земляные белки американские, не знаю, что за вид. Но видите, как они в обнимочку такие, дружные-дружные ребята. Ну, немножко поговорим о птицах. Дело в том, что вот Даурский заповедник, где мы были, снимали дзеренов и снимали манулов, он еще славится своими птицами. Это место, где можно наблюдать потрясающие брачные танцы журавлей. Даурского журавля, японского журавля. Вот это, видите, какие это даурские журавли. Вот следующий нам покажите кадр. Вот, а это уже японский журавль будет, видите, вот он, танец на снегу японских журавлей. Причем это все можно наблюдать в Даурском заповеднике, туда приезжают специальные бёрд-вотчеры с фотоаппаратами, с техникой в эту пору. Вот следующий кадр, это не мои фотографии, это я вот позаимствовал просто, чтобы вам показать такую красоту. Вот они, видите, какая красота. Журавли собираются в степях на пролетах и образуют гигантские мегастаи. Вот следующий кадр – это наш серый журавль. Вот такие мегастаи мы снимали в Маночском заповеднике в Ростове-на-Дону с Александром Давидовичем Лепковичем. Это есть в наших фильмах. Можно набрать «Хабургаев в натуре», «Ростовский заповедник». Сейчас не помню, как этот фильм назывался у нас, про журавлей. Это, конечно, фантастическая картина, слет и разлет журавлей. Это бывает либо на рассвете, либо на закате. И представьте себе, такая вот осенняя степь, яркие красные краски, закат, запахи вот этих пряных трав и мегастаи журавлей курлычащих. Это вот сказочная картина, которую, конечно, никогда не забудешь. И вот там я впервые сам догадался, почему курлычат журавли. Ну, я, если честно, я никогда об этом не задумывался, да, потому что журавли курлычут во всех песнях, в стихах, как там, лишь только там вдали курлычат журавли, они о родине заснеженной курлычат. Журавли, когда летят, действительно оглашают всю окрестность такими громкими трубными криками. Вот я, кстати, недавно на даче у себя, у меня граница Тульской и Московской области, вдруг слышу журавлиный крик. Ничего не понимаю. Лето. Поднимаю голову и вижу две точки в небе. Пара журавлей. Летят высоко-высоко и курлычат. Журавли моногамные живут одной и той же парой. Так вот, почему они курлычат? Был туман. Было очень туманное утро. И вот такая вот стая встала на крыло, поднялась, закурлыкало, и тут я понял, почему. Вы тоже поняли, да? Если туман, если летит стая, зачем она курлычет? Ну, как пароходы в тумане. Правда? Для того, чтобы не столкнуться с другой такой же стаей. Вот для чего. Так, следующий кадр у нас. Это вот, ну, наверное, это уже прощальные кадры. У нас степи будут. Это просто красивая степь нам на прощание. Для того, чтобы вы еще раз увидели, какие они прекрасные и удивительные, эти степи. Все ли я вам рассказал? Ну, наверное, все, что я мог вам сегодня рассказать. Вот, если у кого-то есть вопросы, давайте, у нас, наверное, осталось время, да, вопросы. Задавайте свои вопросы. Я пока еще раз...
1: Ну, время мы, конечно...
0: Ну, чуть-чуть, давайте. Несколько... Давайте, Александр. Вопрос? Ну, давайте тогда быстренько ответим. Все, поехали. Так. Если вопросов много, наш долг, Александр. Как же мы ребятам не ответим на вопросы? Мы с вами лучше голодными останемся, не пообедаем. Так, ничего не вижу сейчас. Какая больше нравится степь? Казахская или крымская? Ой, какая больше нравится степь? Казахстанская или крымская? Ребята, я вам со стыдом сейчас признаюсь. Мне очень стыдно. Но я не был в... Да-да. Вот так, все отлично. Я вам со стыдом признаюсь. В Казахстане я был только один раз. Не был в степи. Я там был на праздниках цветов. Меня приглашали в Алматы. А в Крыму я тоже был только один раз. Два дня выступал перед ребятами в Артеке. Поэтому, к сожалению, я не был ни в крымских степях, ни в казахских. Других бывал в разных. Ребят, вот каюсь, обязательно доберусь. Когда прекратится варварское истребление сайгаков, скупка рогов, У нас в Петербурге висят, убежала куда-то. Значит, вот, вижу, да. Ой, дело в том, что сайгаков прежде всего бьют на рога для Юго-Восточной Азии. Это больная тема. Дело в том, что прежде всего Китай, Вьетнам, вот эти вот страны, сбыт рогов сайгаков считается, что это панацея от очень многих болезней, прежде всего мужскую силу. Эти якобы рога возвращают, но ученые доказали, что и рога сайгаков, и носорожье рог, они не годятся для фармацевтических, нету там никакой целебной силы, нету. Но вот это, к сожалению, восточная медицина, миф, вот создает такую потребность для бесконечного убийства сайгаков. Ну, сейчас уже меньше, сейчас уже их вывели из Красной книги, и сейчас, по-моему, стоит вопрос о том, чтобы их снова включить в Красную книгу. Так, а кто помнит, как называется ткань, которую делают из древесины? О, кто помнит, как называется ткань, которую из древесины, я не знаю, но ткань разная делается. Вот есть капок, такое дерево, да, сейба. Из нее тоже делают хлопковое дерево, его так и называют. Я не знаю, как называют. А, лыка, лыка еще вот, да. А, стойте, стойте, стойте, да. Все, вспомнил, я же сам вам об этом и рассказывал, про тропические растения. Из некоторых, да, действительно получают ткань. Так, если в лесу упадет метеорит, на том месте исчезнут деревья? Если да, ну вы имеете в виду, наверное, Тунгусский метеорит, да? Когда он упал в Тунгуске, да, то речка Тунгуска, то вокруг деревья лежали веером. Видимо, вот это вот вы вспомнили. Ну, я не знаю, понимаете, это же взрывная волна их всех опрокинула. Какая средняя глубина плодородного слоя российских степей? Средняя глубина плодородного слоя, ну, я в сантиметрах ее не замерял, она везде разная, но это вот тот самый гумусный слой, богатый органикой, да, ну, грубо говоря, на штык лопаты. Вот на штык лопаты, где аэробные бактерии. И здесь еще такая штука. Вот, ребята, если вы помогаете родителям в саду, вам говорят, вы наверняка кто-то из вас перекапывал грядки, и вам говорят, копай поглубже. Не надо поглубже копать. Смотрите, что происходит. Вы лопатой слой земли вытаскиваете и переворачиваете его, да, как вот отвал плугом. То есть вы аэробных бактерий закапываете, а анаэробных вытаскиваете на свет Божий. Эти бактерии дохнут. То есть лучше не перекапывать глубоко землю, а ее лучше вот как это делают в Азии, кетменем, мотыгой тяпают. Это тоже отдельная история, поговорим потом. Интересно, все. Интересно, если степную землю привезти на север или в Сибирь, тоже все будет расти, или как? Был у фашистов полный провал. Конечно, полный провал. Ребята, не надо ничего никуда везти. Как вы не понимаете? Это животных можно перевести, интродуцировать. Где-то они приживутся, где-то нет. Но почва формируется только в этой климатической зоне, где определенный климат, определенные осадки, определенная вот эта вот микрофлора, микрофауна, это все очень важно. Поэтому почва живая только там, вот где она есть. Ее не надо оттуда доставать и куда-то перевозить. Для этого есть компост. Да, вот компост можно где угодно сделать, удобрять землю. Да? Для этого есть всякие удобрения, ради бога. Но вот саму почву, ее не надо откуда-то вытаскивать и перевозить. Ни в коем случае. Мне нравится бродить по полям и лесам, рассматривать деревья, кустарники, травы. Спасибо. Молодцы, здорово. Огромное удовольствие понимать, на что смотришь. Но как не специалисту часто сложно понять, что за растение, непонятно как погуглить. Посоветуйте, как обогатить свое знание местной флоры. Ой, ребята, дорогие, вот вы знаете, вот телеканал «Живая планета» меня сейчас обязал в Инстаграме, я этим занимаюсь с утра до вечера. Мне каждый день там по 5-6 фотографий присылают, что это за жучок, что это за бабочка, что это за гусеница. И мне приходится вот все время там выкладывать эти видео, объяснять, что это за жучок, что это за травка, что это за цветочек. Ребят, значит, смотрите, все очень просто. Есть определители. определители птиц, определители позвоночных животных, определители растений. Они есть в интернете, они есть в книжке. Поэтому смотрите чаще туда. И понимаете, здесь еще такая штука. Вот если вы делаете первые шаги в познании природы, вы уже понимаете, что вам надо искать. То есть, если это растение, вы уже понимаете, среди каких вам растений надо его искать. Это зонтичное растение или это сложноцветное, да? Если это птица, вы уже понимаете, в каком разделе вам эту птицу искать. Там в разделе воробьиных птиц или хищных птиц. Вот я удивился на живой планете, вот в этом Инстаграме. 15 вопросов было, что это такое. Взрослые люди присылают слизняка и не знают, что это слизняк. Это какой... Раз пять или шесть дроздов присылали. Взрослые люди не знают, что это дрозд. То есть, ребят, все это есть. Просто не надо гуглить. Надо выходить на первые источники. Первые источники – это определитель. Сначала просто посмотрите картинки. Вот откройте авифауна, например, это называется, да? Вот то, что вот птицы, да? Ну, там, я не знаю, птицы моего края. Там, я не знаю, Саратовской области, Владимирской области, Подмосковье. Откройте и посмотрите картинки. И постарайтесь этих птиц запомнить. Я всегда так делал в детстве. А потом вы их узнаете в живой природе. Вот вы увидели сойку, а у сойки всегда у нее вот эти вот голубенькие крылышки на крыле. И вы ее уже не спутаете. А, так вот она, сойка. Так что все, когда начинаете этим действительно интересоваться, то начинаете запоминать, и все это очень здорово. Правда ли, если в степи заснуть, может в рот заползти змея или поселиться? Нет, ребят, это враки и вранье. Никуда вам змея не заползнет, ни в рот она вам, ни в ухо. А, вот есть такое насекомое, прогуглите, уховертка. Страшное насекомое, у которого такие клещи сзади, видели, да? Знаете, почему уховертка? Потому что было такое поверье, что если ты заснул, она тебе залезает в ухо, и ты оглохнешь. Это все ерунда и враки. Можете спать спокойно в степи. Ну, степная гадюка, может, и заползет, конечно, к вам в спальный мешок погреться. Но я вас утешу. Степная гадюка – наименее ядовитая из всех гадюк. Почему не запретят трофейную охоту в государствах? Она приводит к обеднению генофонда. Оп. Ребят, это не ко мне. Вопрос не ко мне, а вопрос к тем, кто регламентирует охоту. Это Минприрода этим занимается. В каждом государстве есть Министерство природы. Почему так? Как правильно, Джейран или Дзейрен? Нет. Дзерен – это другое совершенно животное. Джейран – это уже у нас Средняя Азия. Это тоже антилопа, которая в степях и в пустынях Средней Азии водится. А дзерен – это дзерен. Почему их раньше называли джейранами? Или это другой вид? Нет, это не другой вид. Джейран, он и есть. Джейран – просто это разная транскрипция. Ну, по-разному. В разные времена транскрибировали это слово по-разному. Так, какие верблюды используют во Второй мировой войне, они тащили пушки. Да, было такое дело. Верблюдов на самом деле, ребят, очень немного. Их два вида бактриан и дромадер. Бактриан – это двугорбый, дромадер – одногорбый верблюд. У нас одногорбых верблюдов фактически нет, только в зоопарках. У нас бактрианы. Они на Колыме работали, двугорбые, а Колыма – это полюс холода, между прочим, минус 50 мороза выдерживали. О верблюдах поговорим, будут домашние животные, я вам про них все расскажу. А вы на реке или были плавнее многокилометровые, было бы интересно очень послушать. Нет, не был я на реке Или, я не знаю, где такая река Или. А как сейчас используют верблюдов у нас в стране, кроме шерсти? Мясо, к сожалению. Чаще всего на мясо. Охотятся ли на манулов? Как сохранить их популяцию? Ну, насколько я знаю, на манулов не охотятся. Но, может быть, браконьеры их какие-то отдельные и отстреливают ради шкуры. Не знаю, ребят. Но вот сохраняет популяцию манулов заповедники. В частности, Даурский заповедник этим занимается. А капибара – грызун, а выдра – а бобр – а нутрия. Так, капибара – грызун. Это самый большой грызун в мире. Бобр – это грызун. Где этот вопрос? Я, кто там еще? А капибара – грызун. Вот, выдра – это не грызун, это куньи. А нутрия – это грызун, это интродуцент из Америки. Нутрию нам подбросили, андатор тоже грызун. Пищухи или сурки, как делают территорию и пищу? Пищухи и сурки, как делят территорию и пищу? Да нормально они делят, но понимаете, они же не сплошным ковром в степи живут. Вот сурки живут отдельно, у них это сурчина называется. Посмотрите фильм, который мы снимали в Оленьем парке, мы рассказываем там о том, что сурки – это тоже ландшафтообразующие животные. Из-за сурков вот эти вот такие вот получаются ямы и холмы. Я там все это рассказываю. Пищухи, кстати, они тоже живут колониями, но да нормально, вот колония сурков, чуть подальше пищухи живут. Почему так пренебрежительно относятся к мелким грызунам? Ведь они основа пищевой цепи. Какие виды сурков, пищух, сусликов находятся при вымирании? Ну, сурок красношапочный в Красной книге. Сусликов у нас всего два вида. Малый суслик и крапчатый. Они в красных книгах, в местных красных книгах, понимаете? В каждой области есть своя красная книга. Есть красная книга, там, например, Воронежской области, Курской, Москвы. Красная книга есть, Подмосковье, а есть международная красная книга и есть красная книга России. Вот черношапочный сурок точно в красной книге, по-моему, обычный нет. Суслики, они в красных книгах, в местных, в локальных. И там очень много статусов разных. Поговорим как-нибудь отдельно. Так, на фото гуси, а не журавли. Как из стаи уживаются разные виды журавлей? Не вытесняют ли они друг друга? Нет, разные виды журавлей не вытесняют друг друга по одной простой причине. Потому что журавли не живут стаями, как скворцы. Они живут отдельно, по отдельности. Они живут парами, гнездятся парами. А в стае они собираются только перед полетами. Вот, кстати, у нас рядом с Москвой, в Талдомском районе, так называемая журавлиная родина, это самое большое предполетное скопление журавлей. Осенью, если туда приедете, это фантастическая история. А точно так же в меньшие, это серый журавль. Есть у нас журавль-красавка еще, да, есть даурский журавль, есть японский журавль, но они не такие многочисленные. Их намного меньше, поэтому они друг другу никак не мешают, абсолютно. Вам в степи встречались суккуленты? Да, конечно. Суккуленты – это такие растения, которые встречаются и не только в степи. Они и в лесах встречаются. Вот молодила, например, да? Типичный сэмпервиум, вечно живой переводится. Типичный суккулент. И вот рядом с моей дачей растет в Приозко-Террасном заповеднике. Там беломошник. И там молодила растут. Как ориентируются журавли в тумане, мраке, кроме курлыкания, как находят дорогу домой за границу? Так, ребят, вот найдите фильм «Повелители колец» называется. Наберите «Хабургаев в натуре», «Повелители конец». Это «Колец». Мы снимали этот фильм «Станция Фрингила», орнитологическая станция на Курской косе. И весь фильм как раз посвящен тому, как птицы ориентируются, когда ищут дорогу во время своих перелетов. Просто это очень долгая тема. Почему бы сайгаков не загнать в охраняемую зону, где их никто не будет убивать? Ну, ребят, милые, вы поймите, что охраняемая зона для сайгаков должна быть там 500 километров на 300 километров, как минимум. Это же ведь животные, которые постоянно, у них очень большие миграционные пути. Они съели траву в одном месте, пошли дальше, понимаете? То есть это слишком большая охраняемая территория. Ну, сейчас это делается, пытается делать. К тому же, они же ведь постоянно переходят через границу. Вот те же дзырены. Они то в Монголии, то у нас, то в Монголии, то у нас. То есть, значит, надо согласовывать свои действия, надо, чтобы в Монголии их точно так же защищали, охраняли, как в России. Это международная уже работа. Так, почему бы кактус и суккулент – это одно и то же? Да, конечно, кактусы – это суккуленты, но не все суккуленты – кактусы, скажем так. Вопрос от Дани. Ой, Даня, привет. Даня, 7 лет. Я тебя знаю, ты же наш постоянный, да, зритель. Сколько степей в мире? Данечка, степей в мире очень много. Так много, что это называется «степной пояс». Кто же их считал, Даня? Их много степей. Вот они растянуты прямо вот так вот по всему земному шару. Просто везде они называются по-разному. Дань, я же тебе говорил. У нас это степи, там пампасы, льянос. Да? Правда ли, что за болонь можно есть? Не знаю, не пробовал. Почему не вводят закон международный против отстрела сайгаков и других редких зверей? Ой, вводят такие законы регулярно, но понимаете, дело в том, что с одной стороны животных надо охранять, с другой стороны надо контролировать их численность. Потому что иногда бывает так, что животные охраняли, и они расплодились так, что численность их надо контролировать. Этим занимаются хищники. Помните нашу беседу? Но хищников выбили. Ну и приходится охотникам контролировать. Как вы считаете, деятельность кочевников пагубно влияла на природу степи? Да. Дело в том, что некоторые считают, что древние кочевники, они жили в гармонии с природой и были такие мудрые и умные, что пасли вот так вот по кругу стада, вытаптывали только по кругу. Все это ерунда. Кочевники, как и многие древние люди, они не жили в гармонии с природой. Они пользовались этой степью по мере сил и возможностей. И перевыпас степей ведет к опустыниванию. Мы об этом с вами будем говорить в нашей следующей встрече, когда я вам буду рассказывать про пустыни, и я вам расскажу, как степь превращается в пустыню. Вот как раз главная причина это опустынивание, это называется аридный пояс, аридизация. Это перевыпас. Когда люди слишком много скота выгоняют в степь, и тогда этот скот вместо того, чтобы обслуживать степь, он ее просто выбивает, он ее превращает в мертвую пустыню. Так, сколько в среднем весит взрослый манул? Сколько они живут, кстати? Манулы сколько живут? Ну, как кошки, они живут поменьше, конечно. Ну, не знаю, может, лет 10. Сколько он весит, взрослый манул? Ребят, ну, я не знаю, ну, килограмма 3, наверное, 4 он весит. Манулы, семейство кошачьих, да, почему их нельзя приручать? Потому что не приручаются. Ребят, я же вам говорил, дикие кошки, мелкие дикие кошки, они, как правило, все не приручаются. Как вы относитесь к тому, чтобы объявили отстрел американских норок, они вытеснили европейских норок, что делать? Да, они вытеснили. Но не только американские норки. Это вот у нас была целая встреча, этому посвящена, центр Архэ, наберите Архэ, гримасы интродукции. Целую передачу мы этому уже посвящали. Я просто сейчас, ну, чего мне сейчас повторяться? Наберите, гримасы интродукции. Здравствуйте, а что за огромные крысы в метро? Нету огромных крыс в метро. Ребята, вот это вот байки и сказки, которым на моей памяти уже лет 25-30, про крыс-мутантов в метро, которые грызут одиноких путников. Нету никаких крыс-мутантов в метро, проверено. И на вокзалах тоже. Сколько весит манул? Ну, ребят, я уже говорил. Братцы, милые, наберите Википедия, манул. Там вот вес вам будет. Я никогда не взвешивал манулов. Вот честное слово. Где в России настоящая степь, неизмененная? В России осталось много настоящих степей, неизмененных. Давайте называть это первичные степи, да? Это и Ростовская область, это и Калмыкия, это Даурия, в которой вот мы были, о которой я вам рассказывал, это Крым, это все дикие степи, это прекрасные степи. Как без отстрелов животных человеком раньше сохранялся баланс? Зачем человек вмешивается? Ведь природа сама регулирует. Ух-ух-ух-ух. Человек вмешивается, потому что человек хочет есть и не думает о своих последствиях, поэтому человек вмешивается. В природе, да, в природе баланс есть. У нас была целая передача, посвященная хищникам. Мы говорили о роли хищников, в том числе в регуляции численности различных популяций. Регулируют не только хищники. Если какой-то вид размножился, там и эпизоотия вспыхивает, и болезни, и все что угодно. Ну, в природе есть свои механизмы регуляции численности. Но другое дело, что человек очень часто нарушает вот это вот экологическое равновесие, и что иногда оборачивается самыми тяжелыми последствиями. Ну, для этого мы с вами существуем. Вот мы любители природы. Для того, чтобы всем остальным сказать: «Эй, ребята, вы что, с ума сошли? Посмотрите, что вы натворили. Ну-ка, давайте-ка сядем и подумаем, как это можно исправить». Вот для чего мы с вами существуем на этом свете. Умные, нормальные люди, которые любят природу, флору и фауну. Ну что, спасибо большое всем. Если какие-то вопросы остались, на YouTube заходите на любой наш фильм и задавайте там вопросы. Я читаю все комментарии, я их перепишу. И раз в месяц мы целую лекцию посвящаем ответам на вопрос. Еще раз хочу поблагодарить Оленьи парк за помощь и поддержку. Спасибо большое. Всем всего доброго. До встречи через неделю.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Лингвистам часто задают вопросы про рекорды. Какое слово самое длинное? В каком языке больше всего согласных или меньше всего согласных? В каком языке больше всего падежей или глагольных времен и так далее? А лингвисты обычно не любят на такие вопросы отвечать. Считают их скучными и даже очень некорректно поставленными. И сейчас вы поймете, почему. Итак, вопрос. Какое самое длинное в мире слово и на каком оно языке? Отвечаю, на русском. И это слово... циклопентадиенил молибдентрикарбонил. Кажется, вам не нравится такой ответ. Что-то с ним не так, правда? А что? Попробуем разобраться. И вот с этого момента уже начинаются интересные вопросы. Итак, почему я решила, что в русском языке такое слово есть? И почему я решила, что это слово именно русского языка, а не какого-нибудь другого? Ведь если вы захотите поговорить про металлоорганику по-английски, вы воспользуетесь тем же самым словом. Если вы захотите говорить про металлоорганику, не знаю, по-адыгейски, вы воспользуетесь этим же самым словом, но появится у вас в адыгейском языке слово циклопентадиенил молибдентрикарбонил. Поэтому нельзя сказать, что это слово принадлежит русскому языку. Но с чего я решила, что в русском языке это слово вообще есть? Вот вы, например, с большой вероятностью слышите его впервые в жизни. А ведь вы всю жизнь говорите по-русски, это ваш родной язык. Как же так? Вы вроде русским языком владеете, а этого слова не знаете, как же оно в русском языке есть? И на этот вопрос тоже есть ответ, вернее вопрос. А как считать будем? Как мы будем считать? Есть ли слово в русском языке? Мы объявим словами, существующими в русском языке, только те слова, которые знают все носители, да? Вот прям все-все, включая Эллочку-людоедку, которая обходила с 30 словами героиню Ильфа и Петрова. Ну, Эллочка-людоедка, конечно, персонаж литературный, но есть немало настоящих реальных людей, которые говорят только по-русски и используют при этом достаточно немного слов. Наверное, их все-таки не будем учитывать, а то как-то в русском языке мало слов получится. Тогда кого мы будем учитывать? Тех, кто знает много слов. А сколько? 80 тысяч слов хватит? Или будем от сотни начинать? Но даже таких людей очень много, всех не спросишь. Что же делать? А можно посмотреть по корпусу. Есть такой специальный интернет-ресурс «Национальный корпус русского языка». Вы видите на слайде, как он выглядит, и его адрес. Там собрано огромное множество текстов, написанных на русском языке, за самые разные годы. И можно поискать, есть слово или нет. Правда, бывает так, что слова устаревают. Например, какое-нибудь слово у Пушкина и его современников есть, а после, например, 1900 года не попадается. Считать его или не считать. Кроме того, оказывается, что разные люди знают и не знают разные слова. Вы, например, можете зайти на форум «Городские диалекты», вы сейчас видите этот сайт на слайде, и посмотреть, какие слова знают или не знают жители разных областей нашей необъятной Родины. Кроме того, разные слова знают или не знают люди, представители разных социальных групп или разных профессий. Самые длинные слова умеют порождать химики. Есть белок титин, полное название которого содержит 189 с лишним тысяч букв, если писать его по-английски. А читать это название придется примерно 3,5 часа. В чем же здесь дело? А дело в том, насколько велики в том или ином языке или подъязыке, например, системе химической номенклатуры, возможности образование и изменение слов. Вот у химиков действительно система разработана так, что можно сделать название очень большой длины. А, например, во вьетнамском языке со словами нельзя сделать ничего. Вот есть у вас слово, и все. Захотите сделать другой смысл, просто представляете к нему другое слово. Получаете новый смысл. Поэтому во вьетнамском языке слова очень коротенькие. В русском языке слова подлиннее, потому что в русском языке можно взять корень, добавить к нему приставок, суффиксов, и можно даже не по одному и не по одной. Ну, хрестоматийный пример про то, что пра-пра-пра-пра и так далее. Бабушка может быть потенциально неограниченной длины до тех пор, пока у вас пра-пра-пра-пра-бабушек хватит. В немецком языке можно делать слова, складывая корни. Вот, например, один из законов, который обсуждался в одной из немецких земель, содержал слово, которое вы видите сейчас на слайде. Я его сейчас прочту. Rindfleisch-Etikettierungs-Überwachungs-Aufgabens-Übertragungsgesetz. В турецком языке можно к корню прибавить много-много суффиксов. И получится вот, например, такое слово, которое вы видите на слайде, которое означает «вы не из тех ли, кого мы не сумели сделать турками». Тюрк – это турок, ну и дальше суффиксы. Возможности, невозможности, сделать кого-то кем-то, глагольное существительное, мы, вы, вопросительная морфема. В общем, слово получается очень и очень длинное. В принципе, таким образом можно делать очень длинные слова, просто вместо корня взять что-нибудь другое. Например, вместо тюрка поставить гражданина Чехословакии, чекословак ялы. Ну, тогда будет не леш, а лаш, ну и так далее. По сингармонизму все гласные изменятся. В абхазском языке, наоборот, можно делать достаточно длинные глаголы, присоединяя к ним много-много приставок. И тогда получаются слова, которые значат что-нибудь вроде «я строю его, в смысле дом, для нее вместе с ним». И вот это «я», «его», «ее» и «вместе с ним» все оказываются приставками к глаголу. Ну, еще суффиксов после корня несколько штук. Чтобы это был глагол, чтобы он был нужного времени, наклонения и так далее, там много что есть выразить. В чукотском языке можно в глагол вставлять не только местоимения, но даже существительные. И даже с зависимыми от них прилагательными. Вот, например, такой глагол приводится в грамматическом очерке чукотского языка в серии «Языки мира». И означает это слово «мы бодливых сильных оленей охраняем». Также обстоят дела во многих индейских языках. Если вы в детстве читали Фенимора Купера и Майн Рида, то их герои-индейцы с большой вероятностью тоже умели строить такие большие длинные предложения из одного слова. Так что вопрос о том, какое в языке самое длинное слово, является не очень осмысленным. Потому что, ну смотрите, мы не знаем, говорил ли кто-нибудь когда-нибудь на чукотском языке такое слово. Или его просто придумали специально в качестве примера. Такое тоже может быть. Тогда это потенциальное слово. Его никто не говорил, но если сказать, то вас поймут. И поэтому спрашивать о том, какое слово в языке самое длинное, бессмысленно. Если в языке можно образовывать слова, то вы можете взять какой-нибудь корень подлиннее, прибавить к нему нужные приставки, суффиксы или другие корни, что там язык позволяет, и получить слово еще более длинное, чем то, которое вам называли в качестве рекорда. Вопрос следующий. В каком языке больше всего согласных? Или меньше всего согласных? И снова отвечаю вопросом на вопрос, а как считать? Вот в русском языке, например, сколько согласных? Только не надо вспоминать алфавит и вычитать буквы для гласных, потому что согласных звуков вернее, согласных фонем, в русском языке больше, чем согласных букв в алфавите. Потому что каждая буква умеет обозначать, ну, почти каждая буква умеет обозначать два согласных – твердый и мягкий. И мы различаем эти согласные. Одно дело «кон», а другое дело «конь». Одно дело «тол», а другое дело «толь». Вот вы слышите, что я сейчас говорю, и можете это записать. Да, для записи вам понадобится мягкий знак. Но когда я говорю, мягкого знака-то у меня нет. А согласные различаются по твердости и мягкости. И вы их будете тем или иным способом записывать. Итак, сколько же согласных в русском языке? Как мы будем это считать? Вот, например, есть ли в русском языке согласный звук «дж»? Да вроде нет. Когда нам надо по-русски сказать английское имя «Джон», мы не говорим «Джон», мы говорим «Джон». Используем другие звуки. Вроде бы да, вроде бы вы правы, нету. А тем не менее, послушайте. Вот я скажу, ночь была темная. Если не услышали, можете видео еще раз перемотать. Что слышится перед «была»? Ночь была темная. Слышится «дж». Вы можете записать себя или кого-нибудь из своих знакомых. Если фраза будет произнесена целиком, не по отдельным словам, а именно все вместе, сразу на одном дыхании, то тогда вы тоже услышите «дж». Стоит ли включать этот звук в число согласных русского языка? Ну, некоторый вопрос. Вот я сказала, звуки, вернее, фонемы. Фонемами называются не просто звуки, а такие, которые позволяют различать слова. Так что звук «дж» в русском языке в некотором смысле есть, но нет никакого слова, которое позволило бы отличить этот звук от звука «ч». Поэтому мы не считаем его отдельной фонемой. Ну хорошо, вопрос посложнее. А звук «г» в русском языке есть? Нет, не в диалектах, где «г» произносится вместо «г», а в литературном русском языке. А если я скажу «засох бы цветочек», тоже перед «б» будет слышаться «г». Но мы же уже решили, что это не фонема. Ну, как сказать? А вот кто у вас на работе деньги считает? Ну, как вы сказали? Да, да, да. Половина вас сказала «бухгалтер», а половина сказала «бухгалтер». И так говорить тоже можно. Соответственно, у нас есть целое одно слово, где есть «г». Следует ли его на этом основании включать число фонем русского языка? Ну, скажем так, это некоторый вопрос, на который можно отвечать по-разному в зависимости от теоретических установок исследователя. Но ведь так можно поступить с любым языком. Поэтому, когда вы исследуете два языка, и у вас получается, что в одном из них 55 согласных, а в другом 56 согласных, или что-нибудь такое. В одном языке там 80, а в другом 81. То, может быть, это какие-нибудь такие случаи. И при другом описании вы получите другое число. Точно так же вы можете получить другое число гласных. Например, если вы берете гавайский язык, там есть гласные «а», «э», «и», «о», «у». И долгие «а», «э», «и», «о», «у». Сколько гласных в гавайском языке? Зависит от того, как вы будете это описывать. Если вы опишете долгие как просто пары кратких, так что «а» долгое, это будет просто два «а». В гавайском языке сочетания гласных бывают, так что вполне можно и так тоже описать. Тогда у вас в гавайском получается 5 гласных. Если вы долгие выделяете как отдельную сущность, получается 10. И ответ на вопрос, в каком языке меньше всего звуков, ну, гавайский либо попадает, либо нет. Если долгие гласные описать как пары кратких, тогда попадает. А если нет, тогда, соответственно, нет. Следующий вопрос. В каком языке больше?

ответ я говорить не буду, потому что, может быть, вы будете решать эту задачу, я не хочу лишать вас удовольствия, но во многих языках Кавказа в этом случае у вас будет указано не только откуда и куда, но и при каждом из этих мест будет указано, находилась ли эта птица сверху или снизу, рядом или прямо на скале или на дереве, пролетела мимо или вот уперлась и там и села, двигалась туда или оттуда. Масса всего будет указана. И это будут окончания, которые будут наслаиваться друг на друга. И стоит ли считать это падежами? Может быть, стоит ввести какую-то другую грамматическую категорию? А звание падежа оставить только за теми, которые необходимы для синтаксиса. Вот у нас есть глагол, он управляет какими-то падежами. Например, глагол «видеть» управляет винительным падежом. «Вижу кого что». Глагол «дать» – винительным и дательным. «Даю кого что, кому чему». Да, но если так определять падежи, то, пожалуй, число падежей у нас еще немножко возрастет. Вот посмотрите на эту известную картинку с котятами. Один котенок хочет рыбку, другой – птичку, третий хочет молочка, да, в том самом родительном падеже, а может быть, даже количественно-отделительном. А четвертый хочет управлять миром. Почему он не может это выразить при помощи существительного? Потому что, смотрите, «хочу рыбку» – это винительный падеж, «хочу птичку» – тоже. А сказать «хочу мировое господство» в винительном падеже уже нельзя. Надо сказать «хочу мирового господства». То есть получается, что у нас один и тот же глагол «хотеть» управляет разными падежами. Или, может быть, надо ввести еще один падеж желательный. Такие решения тоже есть. Так что количество падежей у нас будет зависеть от теоретических установок исследователя. Один считает побольше, другой считает поменьше. Еще одна сложность состоит в том, что бывают языки, в которых вместо предлогов – послелоги. Послелоги, они почти как предлоги, только не спереди, а сзади. Ну, примерно так же, как, помните, в песне Высоцкого «надрывался издаля все твоей забавы для». Вот «забавы для» здесь «для» выступает как послелог. Оно следует за тем существительным, с которым оно связано. В русском языке так умеет только слово «для», и то не всегда, и слово «ради». Но есть языки, в которых все предлоги такие. И, соответственно, они уже не предлоги, а послелоги. Потому что они не перед, а после располагаются. И, естественно, эти послелоги очень любят приклеиваться к слову в конце и становиться окончанием. Вот как мы определяем, предлог и слово или приставка и слово – это одно слово или два разных? Ну, самый простой тест – можно ли между ними что-нибудь вставить? Поэтому если мы заглядываем за угол, то в первом случае «за» пишется слитно, между «за» и «глядывать» ничего вставить нельзя. А во втором случае пишется отдельно, потому что за угол, пожалуйста, можно за этот угол, за какой-нибудь другой угол. В некоторых случаях вставить нельзя ничего или почти ничего. Вот, например, на ощупь слитно писать или раздельно, вставить ничего нельзя. А с другой стороны, есть другая форма, как бы от того же слова «ощупь». Ощупью. Так что, может быть, надо писать и раздельно. А может быть и слитно, потому что ничего вставить нельзя. Вопрос о том, как это надо писать в современном русском языке, мы оставим на откуп орфографической комиссии. Она подумает, решит, введет стандарт, мы будем ему следовать. Но если мы будем описывать какой-нибудь другой язык, где еще нет, например, орфографической комиссии, потому что, например, язык вообще бесписьменный, или

Нам самим надо сделать орфографическую комиссию, потому что кроме нас уже некому. И нам придется принимать это решение. То вот тогда решения могут быть разными. Если, например, послелог от слова можно отделить, но ничем попало, а только каким-нибудь показателем, который присоединяется к очень небольшому количеству слов. Это он еще послелог, или, может быть, считать его постфиксом, как русское «ся», и писать слитно, и тогда он уже как бы падежное окончание почти что. Соответственно, на вопрос о том, сколько падежей в венгерском, финском, вепском и разных других финно-угорских языках, в которых как раз вот такие послелоги, вполне может у разных ученых иметь разные ответы, потому что один и тот же показатель одни посчитают еще послелогом и в число падежных окончаний не включат, а другие посчитают уже окончанием и тогда включат в число падежных окончаний. Так что, как видите, вопросы о том, сколько ровно падежей, согласных, слов и так далее в каком-нибудь языке, не так уж интересны. Поэтому, конечно, какие-то рекорды вы из интернета почерпнуть можете, но вряд ли стоит это делать. Гораздо интереснее, на мой взгляд, наблюдать те теоретические решения, которые приводят нас к тому или другому способу подсчета. Наблюдать язык, как он есть, смотреть, что в нем бывает, чего не бывает.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. Меня зовут Баченина Мария. И вот о чем хотелось бы поговорить. 21 сентября этого года на песчаные бухты около острова Тасмания, который расположен к югу от Австралии, на берег выбросились почти 500 китов. Ну, я сейчас не буду вас утомлять, что это были киты, пилоты, круглоголовые киты, как их только не называют. Меня заинтересовало, почему они так делают? Потому что в нашем сознании человеческом это целая трагедия. А что это с точки зрения китов? Ну, естественно, мы хотим поговорить с человеком, который занимается этими прекрасными животными и, наверное, можно сказать, понимает их. У нас на связи доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ имени Ломоносова Ольга Филатова. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну и, соответственно, первый вопрос. Наверное, причин несколько, почему они выбрасываются. И если их несколько, то назовите нам, пожалуйста, все, ну, в развернутом виде. Вам слово.
3: Вообще, действительно, по разным причинам киты могут выбрасываться на берег. Иногда это может быть связано с какими-то заболеваниями, но чаще всего это связано с какими-то проблемами со слухом, потому что для китов вообще слух очень важен, поскольку видимость в воде очень низкая, то есть зрением там сильно много не увидишь. А вот слух у них выполняет как бы функцию зрения, то есть они эхолоцируют, они издают щелчки, которые отражаются от препятствий и возвращаются к ним. И благодаря вот этому вот эху они могут судить о том, что перед ними находится на довольно большом расстоянии. И часто вот такие вот, ну, часто киты, которые, когда находят выброшенных на берег китов, обнаруживают, что у них, допустим, либо они оглохли по какой-то причине, либо у них какие-то вот заболевания, из-за которых ослабился слух. А вот такие вот массовые выбросы, как вот этот вот, о котором вы говорите, они чаще всего встречаются, ну, происходят в таких местах, где очень-очень пологий песчаный пляж очень постепенно поднимается. И в таких местах берег очень плохо отражает щелчки. То есть вот если это какой-то вертикальный обрыв, то он хорошо отражает щелчки. А если вот песчаный берег, и он такой достаточно горизонтальный, то щелчки в нем поглощаются, и киты просто как бы не слышат вот это вот эхо, и они не могут определить, что они движутся к своей гибели. То есть они плывут просто спокойно себе по морю, ничего не подозревая, и в какой-то момент оказываются в зоне прибоя. И тогда их уже начинают волнами выбрасывать на берег. А тут еще проблема в том, что у них нет возможности, как бы, вот когда они уже оказались на мелководье, они не могут развернуться. Они начинают бить хвостом, и от этого еще сильнее сами себя как бы выкидывают на берег. И оказываются на берегу, потом, ну, не на берегу, а оказываются в зоне прибоя, потом приходит отлив, вода уходит, и они оказываются, собственно, обсохшими на пляже. И когда им пытаются помочь, вот чаще всего это происходит вот такие вот массовые выбросы, именно с гриндами, вот как их назвали киты-пилоты, по-английски они называются pilot whales, действительно, а по-русски их называют гринды, и они... Для них характерно то, что они очень социальные. Они живут большими семьями, семьи эти образуют часто вот много семей, собираются в такие массовые стада из многих сотен животных. И они друг на друга очень сильно зациклены. И если там, допустим, какой-то один член семьи, допустим, какая-то там старая самка, которую все уважают, если она оказывается на берегу, то все остальные, даже если их унести в воду, они все равно стремятся вернуться к своей вот этой маме или бабушке. И поэтому очень сложно, оказывается, их спасти, потому что их вот выносят, а они возвращаются снова и снова.
2: Вот об этом хотела спросить, потому что я прочитала, что это нелегкая задача и чаще всего безуспешная – спасти выбросившегося на берег кита или китообразного. То есть они все равно уходят обратно на берег, выплывают или на мелководье. Я вот никак не пойму, они действительно не ощущают эту трагедию? Для них это что? Если говорить, конечно, о том, что у них достаточно высокий интеллект.
3: Да, у них, безусловно, достаточно высокий интеллект, но в ситуации паники Это, в общем, и с людьми часто происходит, что когда люди паникуют, то им уже не до интеллекта. Вот в случае всяких стихийных бедствий люди часто совершают какие-то абсолютно абсурдные, в общем, самоубийственные вещи. Но и с китами то же самое. И вот здесь получается, что они в ситуации такой вот опасности, они стремятся оказаться рядом со своими вот ближайшими родственниками, потому что для них вообще самое безопасное место в море – это вот рядом со своими. Это для них вот как бы, ну, вся их жизнь, весь их опыт, все их инстинкты подсказывают им, что надо быть рядом со своими, там безопаснее всего. И вот в ситуации такой вот смертельной опасности они пытаются, соответственно, то же самое проделать. Но оказывается, в западне было на этом.
2: Ну, то есть, получается, это не то, что, извините меня за человеческий язык, они договариваются, а это инстинкт, потому что они-то переговариваются, я так полагаю, каким-то образом коммуницируют друг с другом. Это именно то, чем вы занимаетесь?
3: Да, я занимаюсь коммуникацией, акустической коммуникацией китообразных, но я в основном касатками занимаюсь, потому что гринды в российских водах не обитают. Но, в принципе, они достаточно близки друг к другу, это родственники близкие, и, да, у них довольно много похожих звуков. И, ну, насчет того, инстинкт это или не инстинкт, ну, я думаю, что это и инстинкт, и жизненный опыт, все вместе. Ну, то есть, как про людей тоже же можно сказать, вот они стремятся быть там вместе, это инстинкт или не инстинкт?
2: Мне кажется, это все-таки и то, и другое, да.
3: Вот здесь с китами то же самое, да. То есть социальное стремление к себе подобным первично это, в общем-то, такое врожденное поведение, потому что мы от природы врожденно мы социальные существа. Киты тоже. Но и, соответственно, жизненный опыт, он тоже накладывается, потому что киты стремятся вот именно к своей семье, к животным, которых они хорошо знают с детства.
2: А вот версии, что они могут покончить жизнью, вернее, будет обозначить, из-за того, что заболели, получили какие-то травмы, несовместимые с жизнью. И вот из-за этого это подтверждено научными исследованиями или это все мифы?
3: Довольно сложно научно подтвердить или опровергнуть то, что они сознательно пытаются покончить жизнь, потому что, ну, я себе с трудом представляю, как можно поставить эксперимент, который покажет, что сознательно ли они выбрасываются на берег, потому что хотят кончить жизнь самоубийством, или они просто как-то у них там какое-то помутнение в мозгу возникло из-за болезни, и вот с этим это связано. Мы же не можем их спросить, вот, вы хотите умереть или не хотите. Скорее всего, у них вообще нет вот этой вот концепции смерти и концепции жизни, которая характерна для людей. И поэтому я думаю, что все-таки вряд ли они способны к сознательному самоубийству. Но правда в этом, ну вот доля правды в том, что вы говорите, состоит в том, что часто, когда вот спасают китов, выбросившихся на берег, часто выясняется, что они больные. И тут это может быть связано с тем, что киты, они же дышат воздухом, и когда они ослабевают, когда они болеют, им становится сложно держаться на поверхности, выныривать, чтобы подышать, и они инстинктивно стремятся на мелководье, где они не могут утонуть, то есть они могут просто лечь на дно и дышать лежа на мелководье. И когда они оказываются в месте, где есть накат достаточно сильный, то их просто выбрасывают волнами на берег.
2: Момент спасения и момент того, как они находятся. Я прочитала вот эти жуткие подробности, но для меня жуткие, вы поймите меня правильно, потому что для человека это действительно трагедия, а вы только что сказали, что у них нет этой концепции, и, наверное, от этого должно мне как минимум стать легче. Так вот, читаю о том, что какое-то время они находятся еще в живом состоянии, то есть они еще живы. Сколько это получается, какое-то время они могут быть спасены? Это сколько по времени они могут находиться вне воды?
3: Ну, это зависит от того, как, ну, во-первых, какая там погода, и укрыли ли их от солнца или нет. Потому что если они, допустим, лежат на солнцепёке, то они достаточно быстро погибают, и у них кожа начинает трескаться, и они просто перегреваются, и от перегрева погибают. Если, допустим, ну вот, когда их пытаются спасать, первое, что с ними делают, если они лежат уже на берегу далеко от воды, то их накрывают какой-то влажной тканью и начинают поливать водой, чтобы вот именно спасти от перегрева и от обсыхания. И тогда они могут дожить, ну, по крайней мере, несколько часов прожить до следующего прилива, когда вода подходит, и их уже проще столкнуть в воду.
2: Я извиняюсь, Ольга, что я перебиваю. А как же они дышат-то?
3: Но они воздухом дышат.
2: Да, я понимаю, но мне казалось то, что их органы дыхания устроены так, что они могут дышать в воде, а не на суше.
3: Органы дыхания у них точно такие же, как у нас с вами. Ну как, есть, конечно, какие-то нюансы отличия, но у них легкие, у них есть дыхало, через которое они вдыхают воздух в легкие, и они совершенно спокойно дышат на воздухе. Проблема в том, что они, если лежат долго на земле, то у них внутренние органы передавливаются, там вот кровообращение нарушается, поскольку они все-таки привыкли находиться в такой как бы относительно невесомости в воде. А здесь получается, что они всем своим весом лежат на вот этих своих внутренних органах. И